Пытаться ответить на вопрос, следует заметить, что драконов боятся не только американцы. Подозреваю, почти все народы, обладающие высокоразвитыми технологиями, в той или иной степени настроены против фэнтези. В некоторых национальных литературах, как и в нашей, в последние несколько столетий нет традиции взрослой фэнтези, например, во французской. Но в немецкой литературе много фэнтези, как и в английской. В Англии ее любят, и там она лучше, чем где-либо еще. Поэтому страх перед драконами не просто западный или технологический феномен. Но мне бы не хотелось вдаваться в серьезные исторические проблемы. Я собираюсь говорить о современных американцах и единственном народе, знакомом мне настолько, чтобы размышлять о нем. Задавшись вопросом, почему американцы боятся драконов, я начала понимать, что очень многие настроены не только против фэнтези, но и вообще против художественной литературы. У нас традиция рассматривать любые плоды творческого воображения либо как нечто подозрительное, либо как нечто недостойное. «Романы читает моя жена, у меня на это нет времени». Подростком я читал эту научно-фантастическую чепуху, но сейчас, конечно, в руки не возьму. «Сказки — это для детей, я живу в реальном мире». Кто так говорит? Кто отвергает войну и мир, машину времени, сон в летнюю ночь столь решительно и самоуверенно? Боюсь, что это простой человек. Трудолюбивый 30-40-летний американец. Основа и опора нашей страны. Такое полное отрицание художественной литературы связано с несколькими присущими американцам чертами. Нашим пуританством, нашей трудовой этикой, нашей склонностью искать во всем выгоду и даже сексуальными нравами. «Войну и мир» или «Властелин колец» считают не ради конкретной пользы, а ради удовольствия. А если полагать это чтением в целях образования или самоусовершенствования, то в пуританской системе ценностей его нельзя расценить иначе, как потакание своим желаниям или эскапизм. Ради удовольствия для пуританина это не ценность, а напротив, грех. Равным образом в системе ценностей дельцов, если действие не приносит немедленно ощутимой выгоды, ему вообще нет оправдания. Получается, что единственное, кому извинительно читать Толстого или Толкина, это учителю английского, поскольку ему за это платят. Но наш делец может позволить себе прочитать время от времени бестселлер. Не потому, что книга ему нравится, но из-за того, что она бестселлер, что означает успех, то есть деньги. Для подверженного своеобразной мистике разума менялы это оправдывает существование книги. А читая бестселлер, он может в какой-то степени разделить власть и силу успеха. Кстати, что это, если не магия? Последний компонент сексуальный более сложен. Надеюсь, меня не сочтут сексисткой, если я скажу, что в нашей культуре, по моему мнению, отрицательное отношение к художественной литературе характерно в основном для мужчин. Американские мальчики и мужчины, как правило, вынуждены подчеркивать свою мужественность, отказываясь от некоторых черт, от некоторых человеческих благ и возможностей, которые наша культура определяет как женские или детские. И одна из этих черт и возможностей – способность человека к воображению, причем способность сущностная. Дойдя до этих пор, я полезла в словарь. Краткий оксфордский словарь сообщает: «Воображение. Первое. Создание мысленного представления о том, что в настоящий момент недоступно органам чувств. Второе. Мысленное представление о действиях или событиях, которые не существуют». Прекрасно. Значит, я с полным правом могу оставить слова «сущностная способность человека». Но следует сузить определение, чтобы оно соответствовало нашей теперешней теме. Под воображением, следовательно, я понимаю свободную игру ума, как интеллектуальную, так и чувственную. Под игрой – восстановление, воссоздание, образование комбинации известного, в результате чего возникает нечто новое. Под свободной я понимаю то, что действие совершается без стремления к немедленной выгоде, спонтанно. Это не означает, однако, что за свободной игрой ума не стоит некая задача. Более того, задача может оказаться вполне серьезной. Детские творческие игры, несомненно, являются собой упражнения в действиях и эмоциях взрослой жизни. Ребенок, который не играет, не станет зрелым человеком. Что же касается свободной игры взрослого ума, ее плодом может стать «Война и мир» или «Теория относительности». Быть свободным вовсе не значит быть недисциплинированным. Дисциплина воображения на деле может стать основным методом как искусства, так и науки. Наше пуританское убеждение, что дисциплина есть подавление или наказание, приводит к неверному толкованию. Дисциплинировать что-либо, в правильном понимании этого слова, означает не подавлять, а воспитывать. Поощрять рост и действие, и плодоношение, будь то персиковое дерево или человеческий разум. Я думаю, что огромное большинство американцев обучено обратному. Их выучили подавлять свое воображение, отказываться от него как от чего-то детского или женоподобного, нерентабельного и, возможно, грешного.
Они научились бояться воображения, но их никогда не учили его дисциплинировать. Впрочем, сомневаюсь, что воображение может быть подавлено. Если его с корнем вырвать у ребенка, из ребенка вырастет овощ. Но если воображение отвергать и презирать, оно одичает и ослабнет, деформируется. В лучшем случае человек с таким воображением станет просто эгоцентричным мечтателем. В худшем будет принимать желаемое за действительное. А это весьма опасное занятие, если предаваться ему всерьез. В прежние истинно пуританские времена единственным разрешенным чтением была Библия. Теперь при нашем мирском пуританстве человек, отказывающийся читать романы, потому что это не мужское занятие, или потому что они неправдивы, скорее всего, станет смотреть кровавые детективы-триллеры по телевидению, или перелистывать банальные вестерны и спортивные журналы, или увлечется порнографией, начиная с плейбоя и кончая совсем уж низкопробными образчиками той же продукции. Его заставляет это делать истощенные, жаждущие пищи воображения. Но он может логически обосновать свой выбор, утверждая, что это чтение реалистическое. Ведь секс действительно есть, и на свете живут преступники и баскетболисты, а раньше жили ковбои. Попутно он заметит, что такое чтение для мужчин. То, что эти жанры лишены какого бы то ни было своеобразия, совершенно бесплодно, скорее послужит такому человеку поддержкой, чем покажется недостатком. Если бы они были подлинно реалистичными, то есть подлинно выдуманными, образными, он бы их боялся. Поддельный реализм – это эскапистское чтение нашего времени. Ну а самое эскапистское чтение – шедевр совершенной нереалистичности, ежедневные отчеты биржевого рынка. Что можно сказать о жене такого человека? Вероятно, ей не обязательно подавлять собственное воображение, чтобы играть ту роль в жизни, которая ей предназначается. Но она тоже не обучена дисциплинировать свое воображение. Ей дозволяется читать романы и даже фантастику, но без тренировки и без поддержки ее воображения чаще всего довольствуется весьма скудной пищей, которую для замены подлинно художественных творений беспрерывно и в больших количествах поставляют патагонные художественные предприятия общества. Это мыльные оперы, дамские романы, сентиментальные исторические романы и прочая ерунда, вызывающие большие сомнения в пользе воображения. В чем же тогда польза воображения? Мне кажется, происходит ужасная вещь. Трудолюбивый, честный, уважаемый гражданин, вполне взрослый и даже образованный человек боится драконов, страшится хоббитов и до смерти пугается фей. Это забавно, но в то же время внушает страх. Что-то здесь не так. Я не знаю, что можно с этим поделать, кроме как постараться дать честный ответ на вопрос такого человека, хотя этот вопрос часто задается самым агрессивным и высокомерным тоном. Какая польза от всего этого? Драконы, хоббиты и маленькие зеленые человечки, какой от них толк? Самый правдивый ответ, к сожалению, этот человек даже не станет слушать. Просто не услышит. А самый правдивый ответ таков. Польза в том, чтобы дать вам радость и наслаждение. «У меня нет на это времени», — отвечает он, заглатывая таблетку от язвы и торопясь на поле для гольфа. Тогда попробуем достаточно близкий к правдивому ответ. Скорее всего, он будет принят не намного лучше, но звучит так. Польза художественной литературы в том, что она помогает вам лучше понять ваш мир, ваших товарищей, ваши собственные чувства и собственную судьбу. Боюсь, он возразит. В прошлом году я получил прибавку к зарплате. Я в состоянии дать своей семье все самое лучшее. У нас два автомобиля и цветной телевизор последней модели. Я и так все понимаю в этом мире. И он прав. Неоспоримо прав, если это то, чего он хочет, и все, чего он хочет. Читая о препятствиях, которые преодолевает хоббит, чтобы бросить зловещее волшебное кольцо в жерло придуманного автором вулкана, вы приобретаете то, что имеет мало общего с вашим социальным статусом или материальным благополучием или доходами. На самом деле, если связь и существует, то негативная. Есть обратное соотношение между фантазией и деньгами. Это закон, известный экономистам как закон Легуин. Если вам нужен разительный пример закона Легуин, попробуйте подвести кого-нибудь из голосующих на дороге людей, у кого нет ничего, кроме рюкзака, гитары, пышной шапки волос, улыбки и поднятого большого пальца. Вы обнаружите, что эти бродяги читали «Властелина колец». Некоторые из них знают книгу практически наизусть. Теперь возьмем Аристотеля Анасиса или Жана Поля Гетти. Можете себе представить, что у этих людей в любом возрасте, при любых обстоятельствах, было что-то общее с хоббитом?
Выведем мы пример за рамки экономики. Вы когда-нибудь замечали, как мрачно мистер Анасис и мистер Гейти и все остальные миллионеры выглядят на фотографии? У них странный, измученный взгляд, словно они голодны, словно они жаждут чего-то, словно они что-то потеряли и пытаются понять, куда это делось и что это было. Может быть, собственное детство. Теперь несколько моих собственных слов в защиту воображения, в частности, в защиту художественной литературы, еще более в частности, в защиту волшебной сказки, легенды, фэнтези, научной фантастики и остальных маргиналей. Я убеждена, что зрелость не перерастание, а рост. Что взрослый – не умерший ребенок, и ребенок – выживший. Я убеждена, что все лучшие способности взрослого человека существуют в ребенке, и что если эти способности поощрять в юности, то они прекрасно и мудро проявятся во взрослом человеке. Но если их подавлять и отвергать в ребенке, они останавливаются, и человек вырастает калекой. И, наконец, я убеждена, что одна из наиболее человеческих и человечных способностей – сила воображения. Так что наша приятная обязанность как библиотекарей, как учителей, или родителей, или писателей, или просто взрослых – поощрять эту способность к воображению в наших детях. Поощрять ее расти свободно, расцветать вечно зеленым лавром, давая ей лучшую, самую лучшую и чистую пищу, какую она только сможет усвоить. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подавлять ее, не насмехаться над ней, не намекать, что она присуща только детям, недостойны мужчины, не истинно. Разумеется, фантазия истинна. Она нереальна, но истинна. Дети знают это. Взрослые тоже знают, и именно поэтому боятся фантазии. Они знают, что ее истинность противоречит и даже угрожает всему, что фальшиво, поддельно, что не приносит конкретной пользы в той жизни, в которой они дали себя втянуть. Они боятся драконов, потому что боятся свободы. Я убеждена, что мы должны доверять нашим детям. Нормальные дети не смешивают реальность и фантазию. Они смешивают их в гораздо меньшей степени, чем мы, взрослые. Как один великий фантаст показал в сказке «Новое платье короля». Дети прекрасно знают, что единороги не существуют, но они также знают, что книги о единорогах, если эти хорошие, книги истинны. Слишком часто это больше, чем знают их папы и мамы, поскольку, отвергая свое детство, взрослые отрицают половину собственных знаний, и остается только печальный и бесплодный факт – единороги не существуют. И этот факт никого никуда не приведет, кроме как в истории, написанной другим великим фантастом «Единорог в саду», где убежденность героя в нереальности единорогов приводит его прямо в сумасшедший дом. Именно с помощью таких фраз, как «жил-был дракон» или «жил-был в норе под землей хоббит», с помощью таких прекрасных несуществующих фактов мы, фантастические человеческие существа, сможем прийти своим особым образом к истине. Урсула Ле Гуин. Перевод с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

Жил-был однажды маленький человек по имени Мелкин, которому предстояло совершить дальнее путешествие. Ехать он не хотел, да и вообще вся эта история была ему не по душе. Но деваться было некуда. Он знал, что рано или поздно ему придется отправиться в путь. Со сборами он, однако, не спешил. Мелкин был художником. Правда, больших высот он не достиг, может быть, потому что у него была масса других дел. Сам Мелкин считал, что по большей части эти дела мешают ему спокойно жить. Но выполнял он их вполне сносно, когда не удавалось отвертеться. А отвертеться, по его мнению, удавалось очень уж редко. Законы в той стране держали народ в строгости. Были и другие помехи. Во-первых, иногда он попросту бездельничал, а во-вторых, был по-своему добросердечен. Вам знакома эта разновидность доброго сердца? Оно чаще заставляло Мелкина почувствовать угрызение совести, чем сделать что-нибудь. И даже если он что-то делал, доброе сердце не мешало ему ворчать, выходить из себя и браниться, чаще всего про себя. Так или иначе, из-за своего добросердечия он частенько помогал по мелочам своему соседу, хромоногому мистеру Прихотсону. Бывало, приходили и люди, которые жили подальше, просили о помощи, он им не отказывал. А затем Мелкин вспоминал о путешествии и начинал...

Словно не давала художнику покоя одна из картин. Началась она с листа, трепещущего на ветру, но за листом явилось дерево и начало расти, раскидывая бесчисленные ветви и цепляясь за землю все новыми корнями самой фантастической формы. Прилетали и садились на сучья странные птицы, ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева и позади него, в просветах листьев и ветвей, начал разворачиваться целый пейзаж. Окрестности поросли лесом, а вдали виднелись горы, тронутые снегом. Мелкин и думать забыл про остальные картины, а некоторые из них он просто взял и приставил с боков к большой картине с деревом и горами. Скоро холст стал таким громадным, что пришлось Мелкину раздобыть стремянку. Так он и бегал по ней вверх-вниз. Здесь положит мазок, там сотрет кусочек. Если его кто-нибудь навещал, он казался вполне вежливым, но все перекладывал карандаш на письменном столе. Слушает гостя, а сам все думает о своем большом холсте. Картина помещалась в специально выстроенном высоком сарае в саду. Раньше он на этом месте сажал картошку. Мелкин никак не мог избавиться от своего добросердечия. «Вот бы мне быть потверже», — иногда говорил он себе, а имел в виду, «вот бы чужие беды меня не трогали». Но тут как раз наступило время, когда его долго никто серьезно не тревожил. «Будь что будет, но уж эту картину, мою настоящую картину я обязательно допишу, а потом уж отправлюсь в путешествие, будь оно неладно», — повторял художник. И все же ему стало ясно, что нельзя без конца откладывать отъезд. Увеличивать картину больше не было возможности, настало время ее заканчивать. Как-то раз Мелкин, отойдя на несколько шагов от картины, рассматривал ее необычайно внимательно, словно автором был не он, а кто-то другой. Он никак не мог решить, что о ней думать, и жалел, что нет рядом приятеля с готовым мнением. Картина, честно говоря, совершенно его не удовлетворяла, и все же казалась очень красивой, единственной по-настоящему прекрасной картиной в мире. В эту минуту Мелкину больше всего было бы по душе, если бы в сарай вошел его двойник, хлопнул Мелкина по плечу и сказал с очевидной искренностью: «Великолепно! Неподражаемо! Ясно вижу, к чему ты стремишься! Продолжай работать, а об остальном не тревожься. Мы устроим тебе государственный пенсион, так что будь спокоен». Увы, не было государственного пенсиона. Одно стало ясным. Чтобы закончить картину, даже при ее теперешней величине, нужно забросить все другие дела. Нужно работать, упорно работать, ни на что не отвлекаясь. Мелкин закатал рукава и начал сосредотачиваться. Несколько дней он пытался ни на что другое не обращать внимания, но тут на него свалилась целая куча забот. Дом требовал ремонта. Пришлось ехать в город и сидеть в суде. Мелкин был присяжным. Мистер Прихотсон слег от прострела. Наконец, гости появлялись один за другим. Стояла весна, и они не прочь были бесплатно пообедать поближе к природе, а Мелкин жил в очень милом домике, довольно далеко от города. Сердце он проклинал их, но не мог отрицать, что сам же пригласил их еще зимой, когда прогулка по магазинам и обед у городских знакомых вовсе не казались ему помехой. Мелкин попытался ожесточить свое сердце, но ничего из этого не вышло. Слишком много было дел, от которых он не решался отказаться, считал он их своим долгом или нет. А были и такие дела, которые приходилось выполнять, что бы он вообще ни считал. Некоторые гости намекали, что Мелкин не очень хорошо следит за садом, и к нему может наведаться инспектор. Конечно, лишь немногие из них знали о картине, сомневаясь, чтобы они придавали ей очень большое значение. По правде говоря, картина была не из лучших, хотя, возможно, некоторые места действительно стоили внимания. Во всяком случае, дерево вышло странное, единственное в своем роде. Тоже можно сказать и о самом Мелкине, хотя, с другой стороны, он был совершенно обыкновенный, глуповатый человек. Наконец, время у Мелкина стало на вес золота. Городские знакомые вспомнили, что ему предстоит нелегкое путешествие, и кое-кто из них начал вычислять, до каких пор можно откладывать отъезд. Они прикидывали, кому достанется его домик, и будет ли новый хозяин лучше ухаживать за садом. Пришла осень, дождливая и ветреная. Стоя на стремянке в сарае, маленький художник пытался запечатлеть на холсте отблеск заходящего солнца на заснеженной вершине горы чуть-чуть влево от дерева. Он знал, что скоро придет пора уезжать, может быть, в самом начале будущего года. Времени только и оставалось, чтобы закончить картину, да и то не совсем. Кое-где по углам он успевал лишь наметить то,

0: что собирался написать. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — резко отозвался Мелкин, слезая со стремянки. Крутя в пальцах кисть, он взглянул на посетителя. Это был Прихотсон, его сосед, причем единственный, больше поблизости никто не жил. Несмотря на это, Прихотсон не очень нравился Мелкину. Во-первых, он часто попадал в беду и нуждался в помощи, а во-вторых, знать не хотел о живописи, зато очень критически относился к манере Мелкина ухаживать за садом. Когда Прихотсон смотрел на сад Мелкина, что делал часто, видел он главным образом сорняки. Если же ему случалось взглянуть на Мелкиновы картины, что происходило редко, он видел только серые и зеленые пятна да черные полосы и никакого смысла не находил. По долгу соседа он не мог обходить молчанием сорняки, но никогда не высказывал своего мнения о картинах. Прихотсон считал, что тем самым проявляет доброту, и не понимал, что такой доброты маловато. Куда лучше было бы, если бы он помог при прополке, а то и похвалил картины. «Ну, Прихотсон, что стряслось?» — спросил Мелкин.
1: «Я знаю, мне не следовало вас отрывать», — отвечал Прихотсон, даже не взглянув на картину. «Вы, понятно, очень заняты».
0: Мелкин и сам хотел сказать что-нибудь в этом духе, но шанс был уже упущен. Пришлось ему ограничиться простым «да».
1: «Но мне больше не к кому обратиться», — пожаловался Прихотсон.
0: «Ну, конечно», — вздохнул Мелкин. Это был вздох, предназначенный будто бы только для себя, но достаточно громкий, чтобы собеседник его услышал. «Чем я могу вам помочь?»
1: «Жена уже несколько дней хворает, и я начинаю тревожиться», — сказал Прихотсон. «К тому же ветер сорвал с крыши половину черепицы, и в спальню льется вода. По-моему, нужно вызвать доктора. И кого-нибудь из строительной фирмы тоже, только их вечно не дождешься. Вот я и подумал, может, у вас найдутся доски, да парусины или холст. Мне бы залатать крышу, да продержаться день-другой».
0: Вот тут-то он посмотрел на картину. «Бог ты мой!» — воскликнул Мелкин. «Вот уж действительно не повезло. Надеюсь, у вашей жены обычная простуда. Я зайду через пару минут и помогу перенести больную вниз».
1: «Очень вам признателен», — весьма холодно отвечал Прихотсон. «Только это не простуда. У нее жар. Из-за простуды я бы не стал вас беспокоить. Кроме того, жена уже лежит внизу. Не с моей ногой бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но я вижу, вы заняты. Извините, что побеспокоил. Просто я надеялся, что вы войдете в мое положение и выберете время съездить за доктором, а заодно и к строителям, раз уж у вас нет лишнего холста».
0: «Конечно», — проговорил Мелкин, хотя на сердце у него лежали другие слова.
1: «Конечно, я мог бы съездить. Я съезжу, раз вы так тревожитесь».
0: Не то чтобы в нем заговорила совесть, просто сердце было очень мягкое.
1: «Я тревожусь. Я очень тревожусь», — подтвердил Прихотсон. «Как жаль, что я хромой».
0: Пришлось Мелкину поехать. Видите ли, положение было щекотливое. Прихотсон жил совсем рядом, а больше поблизости не было ни одного дома. У Мелкина был велосипед, а у Прихотсона не было, да он и не смог бы на нем ездить. Прихотсон был хром, по-настоящему хром, и нога у него сильно болела. Об этом следовало помнить, как и о том, что у Прихотсона кислая физиономия и визгливый голос. Правда, Мелкин еще не дописал картину, и времени едва хватало, чтобы ее закончить. Но ему казалось, что об этом следовало бы подумать Прихотсону. Однако Прихотсон о картинах не думал, и тут Мелкин был бессилен что-либо изменить. «Проклятие!» — выругался он про себя и вывел велосипед из-под навеса. Было сыро, дул ветер, и дневной свет уже бледнел. «Сегодня мне больше не поработать», — подумал Мелкин, и всю дорогу до города либо ругался про себя, либо представлял, как его кисть кладет мазки на гору и на россыпь деревьев. Все это он придумал еще весной. Пальцы Мелкина дрожали на руле, так ему хотелось взяться за кисть. Сейчас, когда сарай остался позади, он совершенно ясно понял, как надо написать блестящие листья, которые обрамляли далекую гору. Но у него упало сердце, когда он со страхом подумал, что, может быть, не успеет перенести эту идею на холст. Мелкин нашел доктора и оставил записку в строительной конторе. Сама контора была закрыта, все уже разошлись по домам и теперь сидели у камина.
1: Мелкин промок до костей и сам простудился. Доктор отправился по вызову не так быстро, как откликнулся Мелкин на просьбу приходца, но он появился лишь на следующий день. Очень удачный для себя момент, потому что к этому времени в соседних домах было уже два пациента. Мелкин лежал в постели с высокой температурой, а в голове его и на потолке рождались чудесные орнаменты из листьев и переплетенных ветвей. Ему не стало лучше, когда он узнал, что у миссис Приходсон была только простуда, и она уже встает. Он отвернулся к стене и зарылся лицом в листья. Несколько дней он не вставал. Ветер дул по-прежнему. Он сорвал с крыши Приходсона еще много черепицы. У Мелкина крыша тоже начала подтекать. Строители так и не приехали. Несколько дней Мелкину было все равно. Потом он выбрался из дома поискать какой-нибудь еды. Жены у него не было. Приходсон не появлялся, у него от сырости разболелась нога. А его жена все время подтирала воду и бормотала, уж не забыл ли этот Мелкин вызвать строителей. Если бы ей понадобилось одолжить что-нибудь у Мелкина, она послала бы к нему мужа, несмотря на больную ногу. Но поскольку одалживать у художника было нечего, он оказался предоставлен самому себе. Примерно через неделю Мелкин, шатаясь, снова добрел до сарая. Он попытался взобраться на стремянку, но у него закружилась голова. Тогда он сел и уставился на картину. Но в этот день ему в голову не приходили ни зеленые ветки, ни дальние горы. Он мог бы написать песчаную пустыню на заднем плане, но и на это у него не хватило энергии. На следующий день Мелкину стало гораздо лучше. Он залез на стремянку и взялся за кисть. Но только он начал погружаться в работу, как раздался стук в дверь. «Черт побери!» – заорал Мелкин. С таким же успехом он мог вежливо сказать «Войдите», потому что дверь все равно отворилась. На этот раз вошел незнакомый, очень высокий мужчина. «Здесь частная студия», – сказал Мелкин. «Я занят, убирайтесь». «Я инспектор домов», – отвечал мужчина, поднимая свое удостоверение так, чтобы Мелкину было видно со стремянки. «Ах, так!» – проговорил художник. «Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии». «Я знаю», – ответил Мелкин. «Я уже давно известил строителей, но они так и не появились, а потом я заболел». «Понятно. Но теперь-то вы здоровы». «Но я не строитель. Приходсону следует обратиться с просьбой в муниципалитет, и аварийная служба ему поможет». «Служба занята разрушениями посерьезнее, чем здесь», — сказал инспектор. «Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала слишком дорогостоящей. Таков закон. Здесь у вас масса материалов. Холст, доски, водоотталкивающая краска». «Где?» — негодующе спросил Мелкин. «Вот», — ответил инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» — воскликнул художник. «Ну и что?» — заявил инспектор. «Дома важнее. Таков закон». «Не могу же я...» Но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником. Высокий, с головы до ног одетый в черное. «Поехали!» — произнес вошедший. «Я возница». Мелкин, дрожа, слез со стремянки. Казалось, художника снова одолела лихорадка. Его знобило, в голове все плыло.
2: «Возница? Возница?» – забормотал он. «Чьи возница?»
1: «Ваши, вашего экипажа», – ответил незнакомец. «Экипаж заказан давно. Сегодня он, наконец, пришел и ожидает вас. Сами понимаете, пора вам отправляться в путешествие». «Ну вот», – сказал инспектор. «Придется вам ехать. Не очень-то красиво отправляться в путь, не доделав свои дела. Ну ладно, теперь мы, по крайней мере, воспользуемся холстом».
2: «Боже мой!»
1: И бедный Мелкин разрыдался.
2: «Ведь она даже не закончена».
1: «Не закончена?» — удивился возница. «Во всяком случае, ваша работа над ней закончена. Пошли». И Мелкин пошел, даже не протестуя. Возница не дал ему времени на сборы, сказав, что этим нужно было заниматься раньше и что они опаздывают на поезд. Мелкин только и успел захватить в прихожей небольшую сумку. Позже оказалось, что в ней лежит лишь ящик с красками и маленький альбом эскизов. Ни одежды, ни еды. На поезд они успели. Мелкин очень устал, ему хотелось спать, и он вряд ли понимал, что происходит, когда его впихнули в купе. Все ему стало безразлично. Он забыл, и куда полагается ехать, и зачем он туда едет. Почти сразу же поезд вошел в темный туннель. Проснулся Мелкин на большой станции, смутно различимой за окном вагона. Вдоль платформы шел носильщик, но выкрикивал он не название города, а имя Мелкина. Мелкин торопливо выбрался из вагона и вдруг обнаружил, что забыл сумку. Он было повернулся назад, но поезд уже ушел. «А, вот и вы», — сказал носильщик. «Пройдите сюда».
2: «Что? Вы без багажа? Придется вас направить в работный дом».
1: Мелкин снова почувствовал себя плохо и тут же на платформе упал в обморок. Его положили в карету скорой помощи и отвезли в больницу работного дома. Лечение ему совсем не понравилось. Его поили горькими лекарствами. Санитары были недружелюбные, молчаливые и строгие, а кроме них его изредка навещал только очень суровый врач. Все это больше напоминало тюрьму, чем больницу. В определенные часы Мелкину приходилось заниматься изнурительным трудом. Копать землю, плотничать, красить голые доски всегда в один и тот же цвет. Наружу никогда не выпускали, а все окна выходили во двор. Часами заставляли сидеть в полной темноте, чтобы он хорошенько подумал. Мелкин потерял счет времени. И ему совсем не становилось лучше, если иметь в виду, что выздоравливающий начинает радоваться жизни. Мелкин не радовался, даже когда добирался до постели. Сначала, лето так 100, я только передаю его впечатление, Мелкину неизвестно, зачем тревожило прошлое. Лежа в темноте, он раз за разом повторял: «Как жаль, что я не зашел к Приходсону в первый день, когда подул сильный ветер. Я ведь собирался. Тогда черепицу было бы еще легко уложить на место. Миссис Приходсон не простудилась бы, и я бы тоже не простудился. Тогда у меня бы была еще неделя». Но со временем он забыл, зачем ему эта неделя. После этого, если он о чем-то и беспокоился, так это о работе в больнице. Теперь он обдумывал ее заранее. Он начал высчитывать, сколько нужно времени, чтобы отремонтировать скрипящую половицу, навесить дверь, починить ножку стола. Вероятно, он и вправду стал нужным работником, хотя никто ему об этом не говорил. Но, конечно, не потому беднягу так долго не выпускали из больницы. Врачи, должно быть, ждали, когда он поправится, причем у них были довольно необычные взгляды на то, что понимать под поправкой. Так или иначе, Мелкин не получал от жизни удовольствия или того, что привык называть удовольствием. Несомненно, он не очень-то приятно проводил время. Но нельзя отрицать, что он начал ощущать некое удовлетворение. Так человек, у которого нет масла, радуется хлебу. Он мог теперь взяться за работу в ту же секунду, как звонил звонок, и моментально отложить ее в сторону, как только звонил следующий, и она лежала в полном порядке и ждала, когда придет время снова за нее приняться. Мелкин много успевал сделать за день. Всякие мелочи он непременно доделывал до конца. Личного времени у него не было, кроме как в палате, где он спал. И все же он становился хозяином своего времени. Он начал ясно понимать, на что можно его употребить. Теперь Мелкин не ощущал спешки. Внутренне он стал более спокойным и в часы отдыха действительно мог отдохнуть. И вдруг Мелкину перекроили весь распорядок дня. Времени на сон почти не осталось. У него отобрали плотницкую работу и заставили день за днем копать землю. Но и это испытание Мелкин вынес хорошо. Он даже не сразу принялся шарить в голове, отыскивая позабытые ругательства. Мелкин копал и копал, кожа с ладоней слезла, спина болела, как переломленная. Наконец он почувствовал, что не сможет больше воткнуть лопату в землю. Никто его не поблагодарил, но появился врач и взглянул на него. «Достаточно», — произнес он. «Полный отдых в темноте». Лежа в темноте, Мелкин принимал прописанный полный отдых. Поскольку он ничего не чувствовал и ни о чем не думал, он не мог бы точно сказать, сколько прошло времени, несколько часов или несколько лет. Но вдруг он услышал голоса, ранее ему незнакомые. Похоже было, что рядом, в соседней комнате, заседает медицинская или следственная комиссия, причем дверь между комнатами открыта, хотя света и не видно.
2: «Теперь дело Мелкина», — сказал чей-то голос, и был он еще суровее, чем голос врача.
1: «Что у него не в порядке?» — спросил второй голос, который можно было бы назвать нежным, хотя он не был мягким. В нем слышалась власть, и звучал он одновременно с надеждой и грустно. «Что не в порядке у Мелкина?» Сердце у него было на месте.
2: «Да, но работало не так, как нужно», — отвечал первый голос. «И голова у него была слабо привинчена. Он почти совсем не думал. Погляди, сколько времени он потерял даром. Так и не подготовился к путешествию. Был человеком среднего достатка, а здесь появился чуть ли не голым, и его пришлось поместить в отделение для нищих. Боюсь, положение его тяжелое. По-моему, он должен еще некоторое время пробыть здесь».
1: «Возможно, ему это не повредило бы», — отозвался второй голос. «Но ведь он всего лишь маленький человек. Ничего особенного ему в жизни не полагалось, и сильным он не был. Давай заглянем в досье. Да, здесь, знаешь ли, есть кое-что, говорящее в его пользу».
2: «Может быть», — сказал первый голос. «Но лишь немногие из этих сведений смогут ему помочь, если мы их проанализируем».
1: «Так вот», — настаивал второй, — «здесь есть следующее. Он по своей природе был художником. Конечно, не из великих, и все же лист работы Мелкина по-своему привлекателен. Он очень упорно работал над листьями, но никогда не думал, что от этого станет большой фигурой. В досье ничего не сказано о том, чтобы он притворялся хотя бы перед самим собой, будто картины освобождают его от соблюдения требований закона».
2: «Тогда почему он их так часто не соблюдал?» – поинтересовался первый голос.
1: Все же он откликнулся на многие просьбы.
2: «Лишь на небольшую часть просьб выбирая те, что полегче, да и те называл помехами. В досье много раз повторяется это слово вместе с массой жалоб и глупыми проклятиями».
1: «Действительно. Но ведь ясно, что ему, бедняги, просьбы действительно казались помехами. И вот еще что. Никогда он не надеялся на воздаяние, как это называют многие люди вроде него. У нас здесь есть дело Прихотсона. Оно прибыло позже. Прихотсон был соседом Мелкина. Ни разу пальцем для него не пошевелил и даже благодарил редко. Но в досье нет ни слова о том, чтобы Мелкин ожидал от Прихотсона благодарности. Судя по всему, он вообще об этом не думал».
2: «Да, это действительно смягчающее обстоятельство», — произнес первый голос. «Но не очень существенные. Думаю, ты увидишь сам, что Мелкин часто просто забывал об этом. Все, что ему приходилось делать для Прихотсона, он просто выкидывал из головы, как досадный эпизод, с которым покончено».
1: «И все же остается еще последнее донесение», — сказал второй голос, — «о поездке на велосипеде под дождем. Этот случай я особенно подчеркиваю. По-моему, ясно, что это было истинное самопожертвование. Мелкин знал, что для тревоги у Прихотсона нет оснований, а сам он теряет последний шанс закончить картину».
2: «Мне кажется, ты употребляешь слишком сильное выражение», — заметил первый голос. «Но последнее слово принадлежит тебе. Конечно, твоя задача — как можно лучше истолковать факты в пользу того, чье дело мы рассматриваем. Бывает, что они соответствуют такому толкованию. Что ты предлагаешь?»
1: «Я считаю, что пора перейти к курсу мягкого лечения», — ответил второй голос. Мелкину показалось, что никогда он не слышал такого великодушного голоса, как второй. Слова «мягкое лечение» невидимый голос произнес так, будто говорил о множестве богатых даров или о приглашении на королевский пир. И вдруг Мелкин устыдился. Услышав, что к нему собираются применить мягкое лечение, он был так переполнен чувствами, что покраснел в темноте. Ощущение было такое, словно похвалили на людях, причем и он, и все окружающие знают, что похвала не заслужена. Мелкин зарылся лицом в грубое одеяло. Некоторое время длилось молчание. Потом совсем близко заговорил первый голос, обращаясь к Мелкину.
2: «Ты слышал?»
1: «Да», — отвечал Мелкин.
2: «И что же ты скажешь?»
1: «Вы не могли бы сообщить мне что-нибудь о Прихотсоне?» — спросил Мелкин. «Мне бы хотелось снова его увидеть. Я надеюсь, он не очень болен».
0: Вы можете вылечить его от хромоты? У него иногда ужасно болела нога. И, пожалуйста, не беспокойтесь насчет его отношения ко мне. Он был отличным соседом и очень дешево продавал мне прекрасную картошку. Я сэкономил массу времени.
1: Дешево продавал картошку? Очень рад об этом слышать, произнес первый голос. Вновь последовало молчание. Мелкин услышал затихающие голоса.
2: «Хорошо, согласен», — прозвучал вдалеке первый голос. «Пусть перейдет на следующий этап. Если хочешь, завтра».

0: Проснувшись, Мелкин обнаружил, что ставни распахнуты, и его каморка залита солнечным светом. Вместо больничной пижамы на стуле лежала удобная одежда. После завтрака врач смазал его ободранные ладони какой-то мазью, и они сразу зажили. Он дал Мелкину несколько добрых советов и пузырек с укрепляющим, на случай, если оно понадобится. Еще до полудня Мелкину принесли печенье и стакан вина, а потом вручили билет. «Теперь можете отправляться на станцию», — сказал врач. «Носильщик о вас позаботится. Всего хорошего». Мелкин выскользнул через главный вход и заморгал глазами. Во-первых, светило яркое солнце, а во-вторых, он ожидал, что вокруг него раскинется огромный город, ведь станция была очень большая, но города не было. Мелкин стоял на вершине зеленого холма, обвиваемый прохладным ветром, который вливал в тело новые силы. Вокруг не было ни души. Внизу, у подножия холма, сверкала крыша вокзала. Скорым шагом, без спешки, Мелкин спустился с холма. Носильщик сразу его заметил. «Вам сюда!» И провел Мелкина к боковой платформе, где стоял очень приятный на вид маленький пригородный поезд. Чистый, свежевыкрашенный, сверкающий на солнце паровозик и один вагон. Поезд выглядел так, словно впервые отправлялся в путь. Даже железнодорожное полотно казалось новым. Рельсы сияли, шпалы под горячими лучами солнца остро пахли свежим дегтем. В вагоне было пусто. «Куда идет поезд?» – носильщик справился Мелкин.
1: «По-моему, это место пока никак не называется», — отозвался носильщик. «Но вы его без труда найдете».
0: И захлопнул двери вагона. Поезд тут же покатил вперед. Мелкин откинулся на сиденье. Паровозик пыхтел по дну глубокого ущелья с крутыми зелеными склонами, над которыми лучилось голубое небо. Вскоре с паровоза раздался свисток, заскрипели тормоза, и поезд остановился. Здесь не было ни вокзала, ни вывески с названием станции. Мелкин увидел ступеньки, ведущие вверх по заросшему травой склону. Наверху была аккуратная изгородь с калиткой, а рядом с калиткой стоял его велосипед, по крайней мере, очень похожий, и к рулю была привязана желтая табличка с надписью большими черными буквами «Мелкин». Мелкин толкнул калитку, вскочил на велосипед и понесся вниз по склону под лучами весеннего солнца. Скоро обнаружилось, что тропинка, по которой он сначала ехал, исчезла, а велосипед катится по великолепному лугу. Трава проносилась совсем рядом, и все же Мелкин отчетливо видел каждую травинку. Ему показалось, что он уже где-то видел эти колышущиеся травы. А может быть, они ему пригрезились во сне. Местность почему-то представлялась Мелкину знакомой. Да, вот здесь земля выровнялась, как и должно быть. А вот снова начался подъем. Солнце закрыло какая-то большая зеленая тень. Мелкин поднял глаза и свалился с велосипеда. Перед ним стояло дерево. Его дерево, но законченное, если можно так сказать, о дереве живом, с распускающимися листьями, о дереве, ветви которого росли и гнулись под ветром. Этот ветер Мелкин так часто чувствовал или представлял себе и так часто не мог запечатлеть на холсте. Не отрывая взгляда от дерева, он медленно раскинул руки, как будто для объятия. «Вот это дар!» – произнес Мелкин. Он говорил и о своем искусстве, и о картине, и все же использовал слово в буквальном значении. Не отрываясь, глядел Мелкин на дерево. Он видел все листья, над которыми трудился в своем сарае. Они были скорее такими, как он представлял себе, чем такими, как написал. Вместе с ними шумели и листья, которые когда-то только-только проклюнулись из почек в его воображении, и такие, которые проклюнулись бы, если бы у него хватило времени. На них не было никаких надписей, это были просто изящные листья, и все же каждый нес на себе точную дату, как листок календаря. Некоторые из самых прекрасных и самых характерных, дававших совершенный пример стиля Мелкина, были явно созданы в сотрудничестве с мистером Приходсоном, только так и можно это выразить. В ветвях дерева строили гнезда птицы. Невероятные птицы.
1: как они пели. И, глядя на них, Мелкин видел, как они селятся парами, высиживают птенцов, как птенцы оперяются и с песнями улетают в лес. Теперь он заметил и лес, раскинувшийся в обе стороны и уходящий к горизонту. Вдалеке сверкали горы. Прошло какое-то время, и Мелкин направился к лесу. Не потому, что дерево ему наскучило. Просто теперь оно ясно запечатлелось в памяти, и даже не видя его, художник не забывал о нем, чувствовал, как оно растет. Отойдя от дерева, Мелкин обнаружил странную вещь. Лес, конечно, был лесом вдалеке, в этом-то и заключалось его очарование. И все же к нему можно было приблизиться, даже войти в него, и очарование не исчезало. До сих пор Мелкину никогда не удавалось войти вдаль так, чтобы она не превращалась просто в окружающую местность. Теперь же прогулка стала куда приятнее. Впереди все время открывались новые дали, так что были уже дали двойные, тройные, четверные, которые вдвое, втрое, вчетверо сильнее влекли к себе. Можно было идти вперед и вперед, и целая страна раскидывалась вокруг, словно вмещенная в один сад, или, если хотите, в одну картину. Можно было идти вперед и вперед, но, верно, не без конца. Ведь на заднем плане высились горы. Они отчетливо, хоть и очень медленно, приближались. Казалось, они не из этой картины. Горы были как звено, связующее ее с чем-то иным, что лишь проглядывало сквозь деревья со следующей ступенью, с новой картиной. На ходу Мелкин не просто глазел по сторонам, он внимательно разглядывал окрестности. Дерево закончено, и Мелкин снова рядом с ним. А возница говорил иначе, припомнил он. Но в лесу еще оставалось несколько неубедительных мест. Над ними нужно было подумать и потрудиться. Изменять что-либо не было нужды, все сделанное было сделано правильно. Следовало только довести работу до конца. Какой вид должны в конце концов принять эти места, Мелкин в точности знал. Он уселся под очень красивым деревом вдалеке. Оно напоминало большое дерево, но обладало неповторимым своеобразием, или обладало бы, если бы ему уделить еще немного внимания, и стал раздумывать, откуда начать работу, где закончить, сколько времени она займет. Но в планах что-то не ладилось. «Ну ясно!» — воскликнул Мелкин. «Приходсон, вот кто мне нужен. О земле, кустах и деревьях он знает много такого, о чем я и понятия не имею. Нельзя, чтобы здесь кроме меня никого не было. Ведь это же не частный парк. Мне нужна помощь и добрый совет. Давно пора было об этом подумать». Мелкин встал и направился к месту, с которого решил начать работу. Сбросил пиджак и вдруг увидел в небольшой ложбинке, укрытой от взглядов издалека, какого-то человека, который ошеломленно озирался по сторонам. Человек этот опирался на лопату, но явно не знал, что с ней делать. «Приходсон!» — позвал Мелкин. Приходсон скинул лопату на плечо и подошел к нему. Он все еще немного прихрамывал. Соседи ни слова не сказали друг другу, только кивнули, как раньше, когда сталкивались на улице. Но на этот раз они пошли дальше вместе, рука об руку. Без слов Мелкин и Приходсон согласились, где поставить маленький домик и разбить сад, без которых было не обойтись. Трудились они вместе, и скоро стало ясно, что теперь Мелкин лучше Приходсона умеет распоряжаться своим временем. Работа у него спорилась. Как ни странно, именно Мелкин больше увлекся домом и садом, а Приходсон часто бродил по округе, разглядывая деревья, особенно большое дерево. Как-то раз Мелкин сажал живую изгородь, а Приходсон лежал рядом, внимательно вглядываясь в изящный желтый цветок, росший в зеленой траве. Давным-давно Мелкин изобразил множество таких цветов меж корней дерева. Вдруг Приходсон поднял глаза. На его лице, освещенном солнцем, играла улыбка. «Просто загляденье», — сказал он. «Честно говоря, я не заслужил, чтобы меня отправили сюда. Спасибо, что замолвил за меня словечко». «Чепуха», — ответил Мелкин. «Я даже не помню, что говорил. Во всяком случае, одного этого было явно недостаточно».
2: «Еще как достаточно», — настаивал Приходсон. «Если б не вы, мне бы так рано ни за что не выбраться. Понимаете, это все второй голос. Это он сделал так, чтобы меня послали сюда. Он сказал, что вы хотите меня видеть. Так что я перед вами в долгу».
0: «Нет, вы в долгу перед вторым голосом», — был ответ. «Мы оба перед ним в долгу». И они по-прежнему жили и работали вместе. Не знаю, как долго это продолжалось. Не приходится отрицать, что поначалу у них время от времени возникали споры, особенно когда оба уставали, а это иногда случалось. Оказалось, что у них обоих есть с собой укрепляющие. На пузырьках были одинаковые этикетки: смешать с водой из родника и принимать по нескольку капель перед отдыхом. Родник они нашли в самой глубине леса. Только однажды, когда-то давным-давно, Мелкин представил его себе, но так и не перенес на холст. Теперь он понял, что из этого источника наполняется озеро, сверкающее вдалеке, воды которого поили всю округу. От нескольких капель укрепляющего вода становилась терпкой, горьковатой, но в тело вливались силы, а голова прояснялась. Приняв лекарство, они отдыхали, а потом вновь подымались и весело брались за работу. В такие минуты Мелкин придумывал новые прекрасные цветы и кусты, а Приходсон всегда точно знал, как и где их лучше всего посадить. Еще задолго до того, как пузырьки опустили, у Мелкина и Приходсона отпала нужда принимать лекарства. Приходсон даже избавился от хромоты. Работа подходила к концу, и они все чаще и чаще просто гуляли, любуясь листьями, цветами, солнечным светом на изящных листьях, всем окрестным пейзажем. Иногда они вместе пели песни, но Мелкин чувствовал, что взгляд его все чаще обращается к горам. И вот пришло время, когда домик в ложбине, сад, трава, лес, озеро – все на картине оказалось почти завершенным, почти таким, каким ему надлежало быть. Большое дерево было все в цвету. «Сегодня вечером закончим», – сказал однажды Приходсон. «И тогда отправимся на прогулку по-настоящему далеко». Они вышли на следующий день и шагали сквозь дали, пока не достигли предела. Конечно, он был невидим, не было ни межи, ни изгороди, ни стены, однако путники поняли, что дошли до конца этой страны. Перед ними появился какой-то человек, похожий на пастуха. Он спускался по заросшему травой склону, который уходил вдаль к горам. «Вам не нужен проводник?» – спросил он. «Вы хотите идти дальше?» На секунду между Мелкиным и Приходсоном прошла тень, потому что Мелкин понял, что хочет и в каком-то смысле должен продолжать путь, а Приходсон не хотел и не был еще готов идти дальше. «Мне нужно дождаться жены», — сказал Приходсон Мелкину. «Без меня ей будет одиноко. По-моему, ее должны отправить вслед за мной рано или поздно, когда она будет к этому готова. А я подготовлю здесь все для нее. Домик в меру наших сил достроен, и мне хочется самому ввести в него жену. Я думаю, она сможет сделать его еще уютнее. И надеюсь, что ей понравится здесь». Он взглянул на пастуха. «Проводник, это вы и есть? Скажите, пожалуйста, как называется эта местность?»
3: «Разве ты не знаешь?» – отвечал пастух. «Это страна Мелкина. Большая часть ее картина Мелкина, но теперь здесь есть и немного сада Приходсона».
2: «Картина Мелкина?» – изумленно воскликнул Приходсон. «Неужели все это придумали вы, Мелкин? Я и не подозревал, какой вы умный. Но почему же вы мне не сказали?»
3: «Он давным-давно пытался», — сказал пастух, — «но ты и не посмотрел ни разу. В те дни у него был только холст и краски, а ты хотел ими залатать крышу. Тебя окружает то, что вы с женой называли Мелкинова блажь или эта мазня».
2: «Но тогда все это было совсем не похоже, не настоящее», — пробормотал Приходсон.
3: «Да, это был только отблеск», — сказал пастух. «Но, может быть, ты уловил бы его, если бы считал нужным попытаться».
0: «Я сам не дал вам возможности», — проговорил Мелкин. «Ни разу не постарался что-нибудь объяснить. Я вас тогда называл старой землеройкой. Но к чему все это? Мы долго жили и трудились вместе. Все могло бы сложиться иначе, но лучше не могло. Хватит об этом. Боюсь, мне придется идти дальше. Надеюсь, мы еще встретимся, ведь вы, должно быть, еще так много можете сделать».
3: До свидания».
0: Он тепло пожал Приходсуну руку. Это была добрая, честная, крепкая рука. Мелкин повернулся на минуту и взглянул назад. Цветущее большое дерево сияло, как пламя. Все птицы распевали, поднявшись в воздух. Потом он улыбнулся, кивнул Приходсуну и пошел за пастухом. Ему предстояло узнать еще многое об овцах и о том, как пасти их на поднебесных лугах. Он будет смотреть в огромное небо и идти вверх, все ближе к горам. А что потом, не знаю. Даже маленький Мелкин в своем старом сарае сумел уловить очертания гор. Так они и попали на задний план его картины. Но лишь те, кто поднялся в горы, могут сказать, какие они на самом деле и что лежит за ними.
4: «По-моему, глупый человечишка», — заявил советник Томпкинс. «Никакого толку от него не было. Человек бесполезный для общества».
3: «Не знаю», — протянул Аткинс, человек незначительный, школьный учитель. «Я в этом не уверен, смотря что вы понимаете под пользой».
4: «Бесполезный с практической экономической точки зрения», — уточнил Томпкинс. «Из него, позвольте заметить, может, и вышел бы полезный винтик для общественной машины, если бы вы, учителя, знали свое дело. Но вы его не знаете. Вот из ваших рук и выходят бесполезные людишки вроде него. Был бы я здесь главным, живо бы его и всех подобных приставил к какой-нибудь работенке, на которую они еще способны. Мыли бы посуду в общественной столовой или что-нибудь в этом роде. Уж я бы проследил, чтобы они не ленились, а то просто избавился бы от них. От него я бы давным-давно избавился».
3: «Избавились? Вы хотите сказать, что заставили бы его пуститься в путешествие раньше времени?»
4: «Вот именно, раз уж вам по душе это бессмысленное старое выражение. Через туннель на большую мусорную свалку, вот что я хочу сказать».
3: «Так вы считаете, что живопись ничего не стоит? Что нужно не добиваться совершенства, а просто покончить с ней? Разве она совсем бесполезна?»
4: «Конечно, использовать живопись можно», — отозвался Томпкинс, «только не в его исполнении. Перед смелой молодежью, которая не боится новых идей и приемов, дорога открыта. А для этой старомодной мазни у нас места нет. Ох уж эти мне персональные грезы. Да он бы и под страхом смерти не смог бы нарисовать приличные рекламные объявления, чтоб бросалось в глаза. Вечно носился со своими листочками, цветочками. Я его как-то раз спросил, зачем ему это? А он отвечает, что они, по его мнению, красивые. Можете себе представить? Что красивые, говорю, органы питания и размножения у растений?» Он, конечно, ничего не ответил. «Неумеха».
3: «Неумеха», — вздохнул Аткинс. «Да, бедняга, ничего он не довел до конца. Ну что ж, после того, как он отбыл, его холстам нашли лучшее применение. Но у меня нет такой уверенности, как у вас, Томпкинс. Помните тот большой холст, который использовали, чтобы залатать крышу соседнего дома после бури и наводнения? Я нашел в поле оторванный от него уголок. Он был поврежден, но можно было различить вершину горы и несколько листьев. Никак не могу выкинуть их из головы».
4: «Откуда?» – удивился Томпкинс.
0: «О ком это вы?» – вмешался Перкинс в целях сохранения мира, поскольку Аткинс залился краской.
4: «Не стоит даже имя повторять», – заявил Томпкинс. «Вообще не знаю, что это мы о нем заговорили. Он не жил в городе».
0: «Не жил», – отрубил Аткинс. «Но вы-то давно положили глаз на его дом. Оттого и в гости к нему ходили, издевались над ним, прихлебывая его чай. Мало вам было городского дома. Теперь его домик перешел к вам, так что имени его можете не стесняться. Если вас это интересует, Перкинс, мы говорили о Мелкине».
4: «Ах, бедняга Мелкин! А я и не знал, что он занимался живописью», — удивился Перкинс.
0: После этого имя Мелкина, кажется, ни разу не всплывало в разговорах. Аткинс, однако, сохранил уголок картины. Краски пожухли, но один тщательно выписанный лист был хорошо виден. Аткинс ставил обрывок холста в раму, а позднее завещал городскому музею. Здесь лист работы Мелкина долгие годы висел в темном углу. Замечали его немногие. Но однажды музей сгорел.
3: После этого на родине Мелкина все забыли и лист, и его самого.
5: Каждый день все новые подтверждения, что это отличное место для отдыха и восстановления сил, сказал второй голос. Там все способствует окончательному выздоровлению. Но это еще не все. Многих оно подводит вплотную к горам. В некоторых случаях оно творит чудеса. Я посылаю туда все больше народа. Редко кому приходится возвращаться.
3: Да, ты прав, отозвался первый голос. Думаю, пришла пора дать этой местности имя. Какие у тебя предложения?
5: Носильщик уже позаботился об этом, сообщил второй голос. Он уже давно оповещает пассажиров. Поезд в приход Мелкина стоит у боковой платформы.
3: Приход Мелкина.
5: Я послал к ним сообщить об этом.
3: Что же они сказали?
5: Оба расхохотались. Расхохотались да так, что отозвались горы.

0: Три цвета остались для него. Цвет падающего неба, цвет поющей в руках магии и цвет льющейся вражеской крови. А для города, который за спиной, существовал лишь цвет надежды на спасение. И во всем мире только один человек носил этот цвет. Но желали все они. И враги, и друзья, и защитники, и нападающие, и ожидающие, уже не ждущие, лишь одного цвета на всех, на весь мир. Когда-нибудь битва закончится, не длится же ей вечно. И тогда он придет, этот бесконечно необходимый, незаменимый ничем цвет тишины, цвет покоя. И не будут умирать единороги, и не будут гибнуть драконы, падая на землю с опаленными крыльями, и эльфы смогут петь любые мелодии, как раньше, и для гномов вернется мир, который над горами. А для него вновь будут существовать три цвета. Шелковое золото волос, пахнущих ромашками и медом, синь бесконечности, затаившаяся в ее глазах, и терпкий багрянец предвкушения. И вот ради этого последнего цвета, таящего в себе все оттенки нежности, насыщенного поцелуями и...
1: Велир, поднимайся.
0: Не размыкая глаз, он сел в кровати, не отпуская чудесное сновидение, страстно не желая с ним расставаться.
2: Еще бы посмотреть хоть минуточку, еще бы разок вдохнуть воздух, пропитанный волшебством.
0: Увы. Хочешь, не хочешь, а просыпаться необходимо. Отложив в сторону последнюю битву единорога, читанную перед сном, он раздумчиво поскреб щетину и решил, что все-таки сегодня бриться не будет. Мемиури наблюдала за ним, растянувшись на одеяле. По-своему, она была красавицей, и всякий раз, глядя на нее, Виллер невольно думал о царственной грации, заточенной в этом существе. В точности так. Некая королева эльфов возлежала бы на ложе из цветов в окружении...
1: Велир, тебе нельзя читать фэнтези перед сном. Ты потом всю ночь скачешь на лошади, размахивая волшебным жезлом, а с утра несешь метагалактическую чушь.
0: Я люблю фэнтези. Мне нравятся эти сказочные выдуманные миры. В них совсем иная жизнь, насыщенная, волшебная, разнообразная. Мне б такую... Он тяжко вздохнул. Хотя бы на денек.
1: Ты считаешь, что образ жизни исследователя и разведчика космоса скучный, пресный и однообразный?
0: Подумаешь, разведчик. Виллер опустил ноги на пол и раздраженно пнул биоконтейнер с запасным скафандром высшей защиты. Из года в год одно и то же.
1: Когда-то люди зачитывались фантастическими историями о космосе, наполняли его невероятными существами и захватывающими приключениями. И Вселенная, вот она, вокруг тебя. Со всех сторон бесконечные и по большей части совершенно непознанные. Разве это не романтично?
0: Романтично? И где тут романтика? Где Мемиури? Центр выдает кристаллы с программами, а я их скармливаю в бортовой системе. Корабль летит по заданному маршруту, прибывает на место, потом я выпускаю киберов, и они исследуют очередную планету.

0: всего ничего путного не находят. И мы все вместе, я, ты, компьютерная система, киберы, кристаллы и тем дальше. На каком этапе романтика? Будни сплошные. Даже инопланетяне, которыми бредили предки-фантасты, оказались будничными. Надоело. Насколько побрыдло. Не хочется продал...
1: «Няу, это уже слышала», — перебила она его.
0: Приподнялась, грациозно спрыгнула с кровати и скользяще направилась в рубку управления. Он тоже поднялся, лениво потянулся, зевнул и поплелся вслед за нею к приборам, что якобы жаждали человеческого внимания. Раньше он никогда не замечал, сколько времени занимает полноценная разведмиссия, теперь же считал чуть ли не каждую минуту. Счастье еще, что Мимиури чутко улавливала его настроение и понимала, когда ему нужна компания и общение, а когда противопоказано. Кабы не мелочь, маленькая такая деталька, она была бы идеальной напарницей. Только вот назвать ее напарницей никак не получается. Он вряд ли сумел бы четко сформулировать критерии идеальности партнерши, но прекрасно знал, какими они вообще бывают. Скольких он повидал. Веселых, серьезных, деловых, неприступных, забавных и стервозных, всяких разных. Сколько? Не меньше полусотни. За 17 лет и 152 боевых вылета всех и не вспомнить. Может быть, поэтому все предыдущие полеты не были такими утомительными, а проносились быстро, незаметно, именно потому, что напарницы были. И каждая по-своему умела ускорять время, и за руганью, весельем или работой просто забывалась о существовании временной константы. Ее подминали под себя пространственные координаты цели и... женщины. Они занимали мысли Велира, дарили ему иллюзию вечного движения и неохватности бытия, награждали его комплексами и страхами, заставляли становиться героем или бесследно растворяться на фоне чужой славы. Но тем не менее, все наиболее яркое, что даровало ему жизнь, связано было не с женщинами. Ничто во Вселенной не могло сравниться с открытиями, с новизной, с несравненным восторгом от этого. Ни одно ощущение нельзя было по остроте даже сопоставить с вожделенным, трепетным мгновением, когда твоим глазам открывается новый неизведанный мир. Мир, что простирается до самого горизонта, и весь, весь целиком находится во власти воображения Велира. Фантазия играет, как молодое вино в королевском кубке. Воины, маги, тролли, орки, драконы, единороги, кентавры, менестрели, простые бродяги и прочие герои вновь и вновь заселяли свежеоткрытую планету, существуя в активнейшем из всех возможных режимов. Но ровно настолько, сколько планета оставалась неисследованной. Стоило лишь информации, собранной этими разведчиками, поступить в базу данных аналитического блока, как волшебство отступало, уходило, умирало. Растворялось, чтобы продолжить жизнь только в воображении. И если он решался порой поделиться с какой-нибудь из своих напарниц самым сокровенным, поведать о том, куда имелся доступ только ему одному, то впоследствии всегда жалел об этих минутах откровения. Ни одна из них не почувствовала, не поняла. Даже если казалось, ну уже это-то должна, ведь у нее почти родственная душа, и она почти похожа на ту самую, которую ищешь. Но каждый раз повторялось одно и то же. Смех. Самый обычный смех. Насмешка. Непонимание. Снисходительная улыбочка, адресованная не по возрасту заигравшемуся мальчишке. Но вот, когда он уже почти отчаялся, свершилось. Однажды появилась в его жизни та, которая поняла все без слов, выслушала и не засмеялась. Мимиури. Кошка. Милое трехцветное создание, белое с рыжими и черными пятнами и с пушистым полосатым хвостом. Самое обычное домашнее животное, по крайней мере, с виду самое обычное. И даже зная все подробности эксперимента, не верилось, что, по сути, Мимиури — революция в науке. Квинтэссенция человеческих надежд. Продукт союза генной инженерии и мнемоконструирования. Настоятельную необходимость в эксперименте люди ощутили 5 лет назад. После фатальной неудачи с Энтанго. Земляне до сих пор грызут себе локти, уже по самые плечи сгрызли, но ведь сами же, сами отдали планету расе Бреку. С кислорододышащими гуманоидными Бреку, как и с тинаирами, человечество не враждовало. Не соперничать с инопланетянами, которым для существования

0: Зато Бреку умели использовать те ресурсы, о которых земляне до встречи с ними даже не подозревали. Нематериальные ископаемые. Конечно же, и тем, и другим, и Тинаирам, и прочим требовались новые планеты. Одни и те же планеты. Земное человечество осваивало новые технологии, училось использовать неведомые ранее ресурсы, но их поиск и распознавание являлось величайшей из проблем. Установить наличие нематериальных ископаемых на свежеоткрытой планете можно было только путем длительных и кропотливых исследований. Многие разведчики не выдерживали монотонности и бессмысленности своей работы. Приборы часто ошибались и выдавали нулевые результаты там, где должны были бы показывать наличие богатейших залежей. Так случилось и с планетой Интанго, махоньким неприметным мерком. Такой заметишь и плюнуть пожалеешь. Его могли оставить после пары декад разведки, но корабли Бреку, что кружились на орбите, явно что-то вынюхивая, принудили людей задержаться. Первооткрывателям на усиление были экстренно приданы 30 разведпар, небывалое количество исследователей для одного мира. Но и после 7 месяцев тотального детектинга приборы землян не обнаружили ни единого стоящего атома, ни капли воды. Температура вообще не для жизни. Так и не дождавшись результатов, командование разведывательного флота приказало Интанго покинуть. И только после высадки Бреку, моментально развернувших бурную деятельность, земляне обескураженно узнали, что проворонили одно из самых редчайших нематериальных ископаемых. У-Кор, как называли его все известные разумные расы. Чистейшая, самовосполняющаяся энергия. Некое сюрреалистическое поле. У земных ученых плавились мозги в попытках понять суть его существования. Видимо, из жалости Бреку поделились с убогими простофилями секретом. Никто в галактике этой сути не знает, но У-Кор существует реально и его используют повсеместно, а в космоплавании он вообще незаменим. Лучшее топливо во Вселенной. Вот тогда-то руководители человечества и решили бросить все возможные силы на эксперимент, поставив ясную, но труднодостижимейшую цель — создать точный и безотказный прибор для определения нематериальных ископаемых. Светила науки искали новые, нетрадиционные решения, ибо традиционные себя абсолютно не оправдали. И что самое удивительное — нашли. С тем, что оказалось не под силу технологиям, прекрасно справлялись животные. Зверям это оказалось вполне по зубам. Пальму первенства в реагировании держали кошки, естественный универсальный определитель и конденсатор нематериальных ископаемых. Кошкам отвели роль спасателей человечества. С их помощью люди намеревались выжить, не уступить другим разумным обитателям космоса, не дать иным цивилизациям себя подмять. Впрочем, не совсем кошкам. Точнее, совсем не кошкам. Генетически перепрограммированным существам, обладающим телепатическими способностями и усиленным очеловеченным интеллектом. 5 лет для серьезного научного эксперимента не срок. Выращенных в лабораториях животных, полностью пригодных для службы, можно было пересчитать по пальцам 2 рук. В процессе подавляющая часть отбраковывалась. Не мудрено. Ведь эта очередная человеческая технология находилась еще в стадии разработки. Велир взглянул на Мимиури. Она уютно лежала в кресле, там, где раньше полагалось сидеть партнерше-женщине. Кошка, свесив белую лапку, дремала. Или только делала вид, что дремала, а на самом деле сканировала его мозг? Она ведь и такое прекрасно может делать, кошка эта. Или, может, ее уже не стоит называть кошкой?
1: Интересно. Ты же себя почему-то не человеком не считаешь? Ведь тебе тоже чипов вживили 3, чтобы ты мог с компьютером общаться. Но ты себя по-прежнему ощущаешь тем же Велиром, верно?
0: Мимиури слегка дернула хвостом, даже не потрудившись открыть глаза или хотя бы повернуть мордашку в сторону напарника. Она не имела развитого речевого аппарата и говорить вслух не могла. Общаться с ней можно было только телепатически. К этому Велир не мог привыкнуть. Он знал, что мышление имеет несколько уровней, слоев, и что далеко не каждая его мысль будет Мимиури услышана, а только та, которую он подумает направленно, четко. Но так и не сумел в этой премудрости разобраться. Вот он теперь и страдал от того, что Мимиури частенько воспринимала то, что ее ушкам, черному и рыжему, совершенно не предназначалось. Тьфу ты, каким там ушам? Она же сканирует его мысли не ушами вовсе. Не должен он был лететь. Обычно разведчики никогда не отправляются в одиночку. Всегда парами. Или тройками, с той поры, как экспериментальных кошек начали включать в состав экипажей. Кто же кошек за полноценного разведчика держит, по совести говоря?

0: Когда Велир прибыл к своему кораблю, Найрат его не ждала. Вахтенный выпускающий что-то невразумительно пробормотал о плохом самочувствии запланированной напарницы и о невозможности прислать новую. Подбор совместимый, мол, занятия длительные, хлопотные. И в этом пускач не кривил душой ни на йоту. Партнеров подбирают тщательнейшим образом, проводя множество тестов на психосовместимость, соответствие эстетических влияний, мировоззренческие совпадения и еще бог знает на что. Велир слушал вежливо, не перебивая, но прекрасно понимал при этом, почему летит один. Так устроила Найрат. Длинноногая хохотушка, женщина с медовыми губами и пепельными волосами. Она хотела, чтобы он немножко поскучал, пострадал от одиночества. Она давно ждала, чтобы Велир по стародавнему обычаю, встав на одно колено, предложил ей руку и сердце, или просто позвал жить вместе. А он за последние 6,5 месяцев ни разу не подарил ей и букетик, и цветов. Всем ему нравилась Найрат, и не глупа, и выглядит более чем привлекательно, и в постели отменно хороша, но связывать с ней судьбу он отчаянно не желал. Любопытно, кому же из командиров зеленоглазая красавица преданно посмотрела в глаза, чтобы в этот полет Велир отправился один-одинешенек? То ли в насмешку, то ли в качестве компенсации за непредвиденное человеческое одиночество, к Велиру прикомандировали хрупкое существо с именем Мемиури. Трехцветную кошечку, новую модификацию эксперимента. Второе поколение, более чувствительную, более разумную, так ему сказали. До сих пор Велир только слышал об этих дополнениях к разведпарам, да однажды видал, как коллеги из другого экипажа заносили в свой планетарный модуль что-то маленькое, пушистое и невзрачное с виду. А вот теперь ему самому предстояло испытать на собственной шкуре, каково это — летать в одном корабле с разумной, которая не человек. Но не просто инопланетянкой, а продуктом эксперимента. «Мемиури, хочешь есть?» По привычке он обращался к ней вслух, тем самым проводя для себя границу между вовне и внутри. Да и звучание собственного голоса приятно разбавляло тишину.
1: «Не сейчас, Велир».
0: Мемиури — создание деликатное, и она зачастую делала вид, что не слышит большинство его мыслей, но все же иногда позволяла себе комментировать те реплики, которые впрямую ей не предназначались.
1: «Учти, потом будет не до еды».
0: Он вздохнул, подсчитывая мысленно, сколько потребуется времени на первичное определение потенциала планеты, которая уже показалась на обзорном экране. Если все пройдет гладко и не потребуется высаживаться для уточнения деталей, часов за 25 должны бы управиться. Подумать только, 5 лет назад на это ушли бы недели.
1: «Не волнуйся, я переживу. Просто не хочется. Бывает же у тебя такое, Велир».
0: Общаясь с ним, Мемиури подчеркивала свою кошачесть, разбавляя привычные человеческие слова мяукающими вставками и мурлыканьем. Она признавалась, что вполне может обходиться без всех этих «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr То ли из-за жажды экзотичности, хотя Велир сомневался, что у кошек таковая вообще может проявиться, то ли ради сохранения кошачьего колорита и акцента. Первое время это немного мешало, а потом он привык. Ему даже нравилось. Планета оказалась пустышкой. Просмотрев собранную информацию, Велир подумал, что этот мир вряд ли заинтересует Землю. Мемиури все дежурство просидела, не двигаясь, просто смотрела на монитор, погруженный в свои мысли. Вероятно, она пыталась почувствовать что-нибудь нематериально ценное. Бесполезно. Так бывает практически всегда. Исследуешь мир и покидаешь его ни с чем. Обнаружить хоть что-нибудь по-настоящему пригодное выпадает не каждый год, не то что каждый полет. Убедившись, что корабль следует новым курсам, Велир отправился спать. Бесплодная, но длинная вахта требовала восстановления сил. Мемиури, видимо, тоже была не против поспать. Дождавшись, когда человек угнездится на своем ложе, она изящно вспрыгнула на одеяло и теплым комочком застыла на краешке, погрузившись в дрему. У нее имелась собственная каюта. Небольшой, оборудованный специально для кошки угол, с мягкой подстилкой, плошкой с кормом, какими-то игрушками-забавами, ну не смотреть же и кассеты с записями человеческих фильмов, антиперегрузочной кабинкой. И, конечно же, с мягкими гипфильтрами. Они предназначались для улавливания и записи кошачьих чувств. Позднее в лабораториях их обработают, чтобы узнать, чего кошке не хватало. И какие еще генные коррекции необходимы для будущих поколений кошек. Но своим желанием находиться поближе к человеку Мимиури напоминала обычных домашних животных, которые всеми правдами и неправдами стремятся устроиться не на своей подстилке, а на привилегированном хозяйском диване. Велир находил в этой нехитрой кошачьей методе побега от одиночества часть своего собственного изможденного непониманием чувства. Поэтому ему приходилось особенно тяжело. Он понял, что слишком привык к тому, что рядом всегда есть женщина. И одновременно понял, что, по сути, с ним рядом никогда не было женщины, способной понять его по-настоящему. И вот только сейчас, когда тело и разум не отвлекались на внешние проявления женского начала, он обрел возможность подумать о близости духовной и душевной. Оттого-то, наверное, и казалось, что Мимиури понимает его лучше других, полнее, глубже. Она одна могла уловить его мысли без наносной лишней шелухи, напрямую, не закупоренные в слова. Он понял, что воспринимает ее как существо человеческое, заточенное в кошку. Будто злая волшебница околдовала прекрасную принцессу, превратив ее в милые пушистые животные, женственные, немного своенравные, но ласковые и способные понять. И подобные чувства, испытываемые кошке, страшило Велира. Он боялся касаться ее без повода, словно этот контакт породит в нем волну ощущений, никоим образом не подходящих для взаимоотношений кошка-человек. И все же он спокойно принимал факт, что кошка дремлет, свернувшись клубочком у его ног. Ему нравилось, как ее голос взламывает его сновидение.
1: «Просыпайся, Соня!»
0: Правда, эта трехцветная чертовка в последнее время всегда прерывала сон в тот самый момент, когда он уже готов был очутиться в объятиях красавицы. Может, в этом своеобразно проявлялась ревность? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Мне непонятно твое стремление к совершенству обходными путями», —
0: как-то раз сообщила она. «Что значит обходными путями?»
1: «То и значит. Ты ведь не пытаешься улучшить себя самого, не стараешься соответствовать какому-то идеалу. Зато от других требуешь чего-то ирреального. Сверхкрасоты, сверхпокладистости и обожания тебя, ненаглядного, до высшей степени самопожертвования».
0: То, что кошка не считала его идеальным хотя бы в деталях, оказалось для Велиры неприятным открытием. Сам он себя считал, если не венцом творения, то очень близко к нему подобравшимся индивидом. Видный, статный и далеко не глупый, достигший еще в молодости всего, к чему иные стремятся всю жизнь. И ему не хотелось мириться с мнением какой-то кошки. «Ты не права, я не требую от девушек красоты. Просто красивые мне больше нравятся».
1: «А почему? Разве ты можешь с полной уверенностью поставить знак тождества между красотой и счастьем? Разве идеально красивая женщина автоматически станет для тебя идеальной спутницей в жизни? И что такое, собственно, красота? Это понятие точно так же относительно, как все прочие. Кому-то нравится черное, а кто-то не может жить без белого».
0: «Знаешь, Мимиури, если она будет той самой, я ее узнаю, какой бы внешностью ее от меня не спрятала судьба». Сигнал тревоги, истошно взвыв голосом подстреленного монстра, оборвался, но и нескольких мгновений хватило, чтобы маленький экипаж пробудился. Мимиури трехцветной метелью унеслась в рубку. Велир, чертыхаясь, прыгал вслед за ней на одной ноге, с просонок ушибив колено. Полная темнота поразила, обескуражила. Не горело даже аварийное освещение. С кораблем творилось нечто невероятное. Часть приборов отказала, видимо, с единственной целью — свести Велира с ума, пока он определит причину таких поломок. Оборудование модуля функционировало выборочно. Не работал главный двигатель, но являвшийся его частью атмосферный ускоритель сигнализировал об исправности, что в принципе было абсолютно нереально. Но было! Отсек со спасательной капсулой оказался недосягаемым благодаря заклинившей переборке, но ароматизатор воздуха наполнил корабль приятным сосновым ароматом. Забравшись в кресло, Мимиури с любопытством наблюдала за метаниями человека. А он, осматривая взбесившийся корабль, и сам на полном вперед приближался к безумию. Передатчики прекрасно принимали любые волны, но отказывались отправлять сообщения. Даже аварийный маяк, система автономная и простая, как стелька домашнего тапка, забастовал. Не удалось определить ни координат, ни времени. Зато кофеварка выдала чашку превосходного напитка, чего ранее за ней не наблюдалось. Крепко выругавшись, Велир жалобно произнес:
2: «Мимиури, мне же не поверят! Так не бывает!»
0: Но кошка не отреагировала на его слова. Он с тревогой посмотрел в ее сторону. Неужто ей этот прибор отказал? И ошарашенно замер. Кошка, вытянувшись всем тельцем, подергивала ушками и постукивала хвостом по мягкой обивке кресла. Несомненно, где-то поблизости находилось нечто, заставившее сработать взлелеянные экспериментом инстинкты Мимиури. «Черт!» — вырвалось у Велира. Ситуация хуже некуда. Определить расстояние до объекта, взволновавшего Мимиури, невозможно. Но если кошка так нервничает, то либо обнаруженное нечто имеет большой потенциал, либо они сейчас врежутся в это самое нечто. Велир не стал гадать, который из двух вариантов более вероятен, а кинулся в миниатюрную обсерваторию с единственным на корабле прозрачным куполом. Оценка перспектив заняла секунду, по истечении которой разведчик истошно заголосил:
3: «Мимиури, немедленно неси сюда свой хвост и усы! Или нам с тобой придет полный и бесславный конец!»
0: Звездолет падал на крошечную планетку. По космическим меркам ее величиной можно было бы пренебречь, но для отдельно взятых человеческой и кошачьей жизней небесное тело имело фатальные размеры.
1: «Ты зачем так сильно шумишь, Велир?»
3: «Зачем, зачем? Вот сейчас приложимся об это тело, будешь знать зачем».
1: «Не приложимся».
3: «Ты откуда знаешь?»
1: «Велир, ты же пилот нашего корабля и большой умница. Ты не допустишь, чтобы с нами что-то произошло».
0: «Мне бы твою уверенность, Мимиури», — пробормотал польщенный разведчик. «Сиди тут, смотри на это безобразие и сообщи мне обо всем, что увидишь. Ты же можешь транслировать картинки?»
1: «Разумеется».
0: «Тогда дерзай, будешь удаленными глазами». «Только бы этот движок действительно работал», — молился он, вернувшись в рубку. «Только бы эти чертовы датчики не врали». Сажать корабли по приборам-то было сложно, если со стороны компьютерной системы нет никакой помощи. А в то, что удастся произвести посадку с таким устройством наблюдения, как Мимиури, Велиру вообще верилось слабо. Хорошо, если останутся живы. Возможно, удастся починить передатчики, и кто-нибудь подберет. Но кораблю придется несладко при любом варианте развития событий. Замирая от дурных предчувствий, Велир передвинул пару бегунков, тронул сенсор. Маленький атмосферный двигатель возмущенно хлюпнул, но повиновался и осчастливил корабельную тишину мерным гудением. Закрыв глаза, чтобы не видеть мертвого экрана, человек переключился на картинку, которую транслировала Мимиури. Ракурс был не ахти каким, но значительно лучшим, чем вообще ничего.
1: «Велир, сколько можно лежать в этой бесчеловечной позе? Мы уже давно приземлились. Может, ты соизволишь прийти в себя, наконец?»
0: Человек открыл глаза и прямо перед собой обнаружил мордочку кошки. По всей видимости, находился он на полу. Или свалился при ударе, или инстинктивно припал к нему от испуга. Самой посадки он не помнил. В памяти осталось только сумасшедшее напряжение и разваливающиеся перспективы на получаемые от кошки картины мир.
3: «С тобой как? Все в порядке?» — поинтересовался он у Мимиури.
1: «Как трогательно. Конечно, у меня все в норме. Похоже, я лучше переношу твою манеру пилотирования, чем ты сам».
0: Наружные датчики, издевательски радостно помигивая, выдавали положенную информацию. Атмосферный состав, температура, тяготение. Почему ни один из них не работал всего лишь несколько минут назад, ни единого поясняющего показания. Запрошенные Велиром параметры полностью совпадали с аналогичными земными, видимо, корабль надумал попрактиковаться в изощренном садизме. Обход корабля показал: все системы и приборы не имеют никаких видимых повреждений, но большая их часть отказывается работать.
3: «Ты что-нибудь понимаешь, Мимиури?»
1: «Я хочу наружу», —
0: сообщила кошка, проигнорировав вопрос человека. Животное нетерпеливо постукивало хвостом о пол, ожидая, пока человек раскупорит шлюз. Велир готовился к выходу, но кошке приказал оставаться на месте. Неведомо, что поджидает снаружи. Облачаясь в скафандр под насмешливым взглядом Мимиури, он думал, что после выброка, устроенного кораблем, никакая предосторожность излишней не окажется. Однако приборы не лгали. Снаружи Велир обнаружил прекрасный воздух, напоенный ароматами лета и прогретый солнцем. Получив разрешение выйти, кошка немедленно улеглась в траву и ухватила зубками зеленый стебелек. Высоко над головой проплывали пушистые белые облачка, а небесная синь поражала чистотой цвета. Идиллия!
2: «Это невероятно!»
0: — бормотал землянин, недоуменно провожая взглядом облака.
2: «Я же своими глазами видел это тело. Обычный крупный планетоид, местами скалистый. Никакого подобия зелени или воды. Я же помню!»
1: «Ты мог и не заметить деталей, мой друг», —
0: немедленно заверила Мимиури.
1: «Человеческое сознание в стрессовом состоянии способно фильтровать информацию».
2: «При чем тут сознание? Мимиури, на такой планете просто не может быть всего этого!»
0: Веллир повел рукой вокруг себя.
2: «Она же крошечная, вон, до горизонта на одной ноге можно допрыгать. А тут такое тяготение и атмосфера. Мне даже страшно подумать, какой плотности должен быть этот уникум, на который мы приземлились.
0: Была бы ты специалистом, у тебя бы тоже голова кругом пошла».
1: «Веллир, расслабься. Ну посмотри, как здесь хорошо. Какие цветочки славные, ветер. Не светись, корабль цел, мы тоже. Отдыхай».
2: «Не могу. Впервые за много лет я приземлился на планете, где можно передвигаться без скафандра, а я исследовать ее не могу. Приборы, чтобы им пусто было. Ну-ка, признавайся, что ты тут обнаружила?»
1: «Не знаю, Веллир. Тут что-то определенное есть, но... я способна определить любые нематериальные ископаемые, известные в галактике. Их всего 84 наименования. Многим из них человечество пока применение даже не придумало. Но вот с таким я не сталкивалась. И думаю, что никто о нем ничего не знает. И не подозревает».
0: Детально исследовав звездолет, Веллир не обнаружил ни единого намека на неисправность. Целый, без единого повреждения корабль.
2: Ведь он пилот, даже не помнит, как сажал его на поверхность.
0: Кошка развалилась на травке, подставив солнцу светлое брюшко. Она явно наслаждалась мгновением, и ее совершенно не волновали текущие проблемы космической разведки. Примостившись рядом, человек перебирал в уме десятки возможных объяснений произошедшего, но ничего правдоподобного ему придумать не удалось. Незаметно для себя Веллир задремал. Из сна пришлось выбраться рывком. Кто-то кричал, призывая на помощь. Не задумываясь о том, что бы это значило, он кинулся на призыв. По пути встретилась небольшая рощица. Деревья точь-в-точь молодые клены. Промелькнула мысль о том, что до того, как он ложился спать, ничего такого поблизости не наблюдалось, только трава и облака. До самого горизонта все равным-равнехонько. За рощей посреди луга всадник в замысловатых доспехах на длинной веревке тащил за собой женщину. Она бежала за мучителем явно из последних сил. Тоненькое, стройное тело гибко изгибалось, грубо увлекаемое вперед. Веллир даже не успел сообразить, как в руках оказался бластер и как он выстрелил. Все произошло машинально. Инстинкты опередили сознание. Веревка, неволящая пленницу, лопнула, и бедняжка шлепнулась в траву. Обладатель доспехов резко выбросил руку в сторону Веллира, но освободившаяся девица оказалась проворнее. Ослепительно-зеленый луч поразил всадника в голову, и тот рухнул с лошади. «Точный выстрел», — оценил разведчик. С некоторой опаской он подошел к ней, чтобы помочь подняться, гадая, нужна ли вообще помощь той, которая с такой молниеносной невозмутимостью стреляет. Но недавняя пленница самостоятельно вскочила на ноги и откинула капюшон.
1: «Благодарю, что вступился за меня», —
0: пробулькала женщина и повернулась к Веллиру, о чем он немедленно пожалел.
2: На него глядело уродливейшее существо, страшнее и не вообразить, и визуальный факт его принадлежности к женскому роду никак не спасал положение. Одни только кривые, торчащие изо рта, похожие на обломанные клыки, зубки чего стоят, а морщинистая складчатая кожа и этот приплюснутый с вывернутыми ноздрями большущий нос.
1: «Чего уставился? У меня что, рога на лбу растут?» —
0: поинтересовалась красотка, разбавляя тембр своего голоса скрипом ржавых ворот.
2: «Ну, вообще-то нет»,
0: — растерянно промямлил разведчик. Если женщина удивилась его реакции, выходит, такие лица здесь вовсе не редкость. Размышления на тему, как общаться с аборигенами, иссякли, не успев оформиться. Если он понимает речь этой дамочки, почему бы ей не ответить взаимностью? А мысль, как это может происходить вообще, озадачила Велира лишь запоздалостью своего появления.
4: «Слушай, а ты не больной?»
0: «Да нет, я вроде здоров».
4: «Кто-то тебя корячит все время? Или ты просто ненормальный? Додумался пойти на Амидея с пустыми руками?»
0: «Что значит «с пустыми руками»? У меня же бластер есть».
4: «Блистер? Никогда не слышал о таком амулете. Это что, друилиски изобрели? Они часто выдают в этот мир странные штуки».
0: «Бластер, а не блистер», — раздраженно поправил Велир. Переливы в голосе собеседницы звучали все менее благозвучно, и это заставляло разведчика нервничать. Но он терпеливо пояснил: «Это оружие такое. Я с ним не расстаюсь уже много лет, и до сих пор оно меня всегда выручало». В действительности Велир редко использовал бластер. Разве что ветку срезать, когда в густые заросли забираешься. Он считал свою профессию достаточно мирной. Исследуемые им планеты в массе своей были пустынны, опасаться там было просто нечего. И плазмо-твиттеральный пистолет, называемый с легкой руки старинных космических сериалов бластером, он носил с собой, лишь повинуясь служебным инструкциям. Желая подкрепить свои слова чем-нибудь вещественным, разведчик выстрелил, срезав под корень молодое деревце в ближайшей рощице.
4: «Если ты что-то называешь оружием, то оно должно действовать как оружие. А то, что у тебя есть средство для разжигания пожаров, абсолютно бесполезная вещь», —
0: подвела итог дамы, не впечатлившись. «Но тебя-то это спасло?» Иных аргументов Велир просто не смог отыскать.
4: «Бесполезные вещи иногда тоже могут спасать», —
0: убежденно прошкварчала она и тряхнула спутанными патлами. Точно такое же движение исследователь наблюдал у своих напарниц, обладавших кудрявой шевелюрой. Но его нынешней собеседнице следовало помыть голову, прежде чем вот так опрометчиво трясти грязными космами. «А чем ты этому Амидею не угодила?» — поинтересовался Велир, осторожно отодвигаясь от грязнули.
4: «Жены к нему идти не хотела, а он силой решил взять».
0: Женщина издала сочно-противный звук, с таким лопается перезревший плод. Возможно, это был смех, но могло оказаться, что она всхлипнула или просто икнула. Велир не мог разобраться в нюансах речи писанной красавицы. О том, что только совершенный кретин возжаждет жениться на существе с таким голосом и личиком, Велир постарался не думать. Может, в этом мире эстетические каноны существенно отличаются от земных, и освобожденная незнакомка по местным меркам — образец красоты и сладкоголосия. Женщина прищурилась и подозрительно заглянула спасителю в глаза. Тот даже не сразу сообразил, что она пытается таким образом разглядеть свое отражение.
4: «Что ты все моргаешь? Не можешь, что ли, немного постоять спокойно и не хлопать ресницами, как девица накануне брачной ночи?»
0: «На вот». Он осторожно поднял бластер, повернув к даме отполированной боковиной. «Думаю, так будет понятнее. Это не зеркало, но отражает лучше, чем мои глаза». Изучив свое премилое отражение и исторгнув с десяток неблагозвучных проклятий, она подскочила к поверженному всаднику и от души пнула бездыханное тело.
4: «Мерзавец! Он на меня заклинание отвращения наложил, Амидей недоделанный! Тут я смотрю, ты нетипично на меня реагируешь. Я думала, ты и вправду больной, только не признаешься».
0: Велир позволил себе осторожно вздохнуть. Кое-что проясняется. Дамочка, не отродясь, такую внешность имеет. Значит, его вкусы, возможно, все-таки здесь не покажутся экзотическими. Хотя, с другой стороны, все запутывается еще больше. «А зачем нужно было тебя превращать в... ну, в такую?» В голосе женщины что-то затарахтело с такой силой, что Велир невольно подпрыгнул.
4: «Какой ты смешной! Ты, наверное, и сам труилиск. Только они такие наивные создания. Любому мужчине стоит меня увидеть, как он сразу бросается на помощь. А самоотверженных героев вокруг хоть ведро насыпай. Выходит, что просто так меня водить — дело хлопотное. Это же с каждым братца того и глядишь, тебя самого ухлопают. А для Амидея это не проблема. Соорудил простенькие заклинания отвращения — и дело в шляпе. Ни один заступничек даже смотреть на меня не сможет. Ну разве что такой чокнутый, как ты. Могу себе только представить, каким ты слышишь мой голос.
0: И нечто похожее на паровозный гудок завершило гневную речь. Возможно, дама вздохнула. Содрогнувшись от этого звука, Велир спровоцировал красотку на новые действия. Она плюнула на труп похитителя, и тот вспыхнул зеленым огнем. Разведчик едва успел отскочить. Пока он размышлял, обладает ли слюна незнакомки такими свойствами от природы или тому причиной магии, недавний всадник превратился в горстку пепла вместе с доспехами.
4: «Так будет с каждым Амедеем, надумавшим меня похитить!» —
0: сообщила незнакомка ветреным останкам покойника. «Амедей, значит, волшебник?» Велиру очень хотелось переключить ее внимание на что-нибудь безопасное.
4: «Странный ты. Я не использую в речи замысловатую терминологию, а говорю доступно. Могу повторить по словам. Амедей. Волшебник, маг, чародей. Что тут непонятного? Даже труилиски это знают».
0: «Я не труилиск, кажется. То есть я хочу сказать, что я не местный. Я прибыл со звезд».
4: «Что, со всех сразу?» —
0: ехидно поинтересовалась женщина.
4: «Если учесть, что даже между парочкой соседних звезд может лежать расстояние в несколько парсеков, ты слишком малогабаритен для такого заявления».
0: Велир смутился. «Ну и мирок. Бластеры мне оружие, куда ни плюнь, попадешь в мага, а первая встречная женщина обладает гнуснейшим голосом и отнюдь не средневековыми познаниями в астрономии. Бред полнейший. Мне, правда, нужно поменьше фэнтези читать. Вот сейчас Мимиури разбудит меня, и все будет отлично. Впереди новый день, а потом я возьму отпуск и махну на море, на красное. Ну же, Мимиури, разбуди меня!» – прошептал он.
1: «Прости, Велир, но я не могу. Ты не спишь».
0: Кошка грациозно выскользнула из густой травы и села у ног разведчика. «Прискорбно. И что же теперь делать?» — не без риторичности поинтересовался он. Ответила женщина, восприняв вопрос Велира обращением к ней.
4: «Ничего особенного. На каждое заклинание всегда есть контрмагия. Это азы волшебства. Но придется топать в Айлибир. Там живет кое-кто, способный снять с меня эти чары. Если они стандартные, конечно. А ты пойдешь со мной?»
0: «Интересно, из каких соображений?» — возмутился разведчик такой бесцеремонности. «Думаешь, у меня нет дел? Я должен корабль починить, а на это времени потребуется уйма».
4: «И что ты собираешься чинить? Поконкретнее, пожалуйста».
0: В голоске прелестницы к скрежету металла добавилась ирония бензопилы, приближающейся к чьему-то черепу. Он собрался придумать что-нибудь весомое, но соврать не смог и честно признался. «Не знаю. Но это не означает, что я пойду с тобой».
4: «Насколько я помню», —
0: глубокомысленно отметила женщина,
4: «благородные рыцари так не поступают. Они всегда защищают попавших в беду дам. Ты пугало несусветное, не мужик. Вместо того, чтобы отвезти меня в Айлибир, собираешься нянчиться со своим металлическим гробом. Балбес! Тебе не приходило в голову, что твой корабль просто не хочет отсюда улетать?»
0: «Что значит «не хочет»? Он же механизм. Набор железяк, плат и проводков. Может, непростой и далеко не примитивный, но своих желаний у него нет и быть не может».
4: «Потому что не может быть никогда? Это ты брось. Всякое соединение, биологическое, химическое или механическое, которое контактирует с нашим разумом, неважно каким образом, имеет свой характер и способно что-то желать. Или не желать. Это вообще известно. Я это вижу, даже когда я держу в руках простую иголку с ниткой. Одна иголка будет шить ровно и красиво, потому что она трудолюбивая, хочет сделать мне приятное и сделать красивое платье. А другая вреднюга, и всегда у нее получаются кривые стежки и нитки рвутся. Я уж не говорю о более сложных вещах, таких как пылесос».
0: «Пылесос? Ты хочешь сказать, что у вас тут и электричество есть?» Дамочка всплеснула руками и глянула на Велира, как на полного идиота.
4: «Слушай, приятель со звезд, ты постоянно задаешь глупые вопросы или через один? Электричество — двигатель прогресса. Разве можно вырастить приличного коня или единорога без электричества? Только в сказках. А у нас тут реальный мир. Так что оставь в покое свой корабль, пусть отдохнет на травке, а ты пойдешь со мной. Это лучше, чем сидеть тут и скучать.
0: Велир не нашел возражений, как ни старался. Да и незнакомка оказалась довольно забавной, если забыть о ее внешности и абстрагироваться от чарующего голоса, получался далеко не худший из возможных спутников для приключений. Она явно не была глупа, но видела жизнь в каком-то непостижимом для землянина свете. И перспектива поближе познакомиться с местными реалиями казалась заманчивейшей. Женщина поймала лошадь несостоявшегося супруга, забралась в седло, продемонстрировав чудовищную смесь грации и неуклюжести, и оглянулась на Велира. Тому предстояло решить, ехать верхом, держась за уродливое существо, или брести пешком. В конце концов, он вскарабкался на круп, прихватив Мимиури. В течение последующих часов путешественники пережили нападение грабителей во главе с одноглазым кентавром, едва не стали добычей воинствующих крылатых девушек и почти утонули в болоте с поющими саламандрами-сиренами. Даже не учитывая менее опасные события, Велир признавал, впечатлениями он полон до конца жизни. Однообразностью этот мир не страдал ни в коем случае.

0: Вечер свалился на планетку, как перезревший желудь. Темнота застала путников на краю леса. Женщина поведала, что они находятся на территории сияющих банаков, и можно спокойно отдохнуть, ничего не опасаясь. Лошадь радостно всхрапнула, когда седаки спустились на почву. Расседлав животное и отпустив его пастись, сладкоголосая вернулась к Велиру.
1: «Ну и что ты стоишь, как потерянный башмак? Мог бы костер соорудить. Надо ведь ужин приготовить или процесс пищеварения чушь твоему организму».
2: «Правда, Велир, давно пора подкрепиться»,
0: — согласилась Мимиури. «Прости, моя хорошая», — он ласково почесал кошку за ухом. «Я знаю, что ты проголодалась, но я как-то не думала о еде, когда ввязывался в это безумное путешествие».
2: «Я знаю, ты редко думаешь о будущем, даже если оно связано

0: Стараниями косморазведчика костерок получился славным и веселым. Хоть этим он угодил спутнице. Выяснив, что разведчик не охотится, ни ловить рыбу не в состоянии, дамочка посокрушалась, что рыцари нынче пошли невнятно и занялась ужином самостоятельно. В седельной сумке обнаружилось несколько сухарей, вяленое мясо и сосуд с водой.
1: «Тут много костей и жил, кошатине твоей будет потом чем подкрепиться»,
0: заметила женщина, разделив мясо на две порции. Мысль накормить Мимиури объедками показалась Велиру кощунственной. Он и на корабле всегда ухаживал за ней, сам мыл ее плошку, сам насыпал корм, следил за водой, хотя смело мог доверить это специальным роботам. Ведь забота — единственное, что он мог подарить этой кошке в обмен на понимание. Виллер отыскал в лесу большой лист, похожий на обычный земной лопух, и, выложив на него кусок мяса, пододвинул Мимиури. Она благодарно заурчала и деликатно принялась за еду.
1: «Ты что, сбрендил? Кошке свой паёк отдавать? У нас тут нежирующая цивилизация, где на каждом шагу продукты раздают. Если удастся раз в день что-то в желудок забросить, говорим спасибо и живем дальше».
0: Женщина говорила раздраженно, но Велиру показалось, что она растрогана его поступком. Напомнив, что своей порцией каждый волен распоряжаться, как пожелает, мужчина сосредоточился на еде. А когда насытился, женщина уже не казалась ему настолько ужасающе уродливой, как это было днем. Да и в ее поведении заметно прибавилось благодушие.
1: «Знаешь, когда я тебя впервые увидела, подумала, что ты с обратной стороны», —
0: сообщила она, глядя на костер.
1: «Говорят, там замки строят из карамели, песок сладкий, а дождь апельсинового вкуса. Я, когда была маленькая, очень хотела туда попасть. Мне казалось, что там всем должно быть хорошо. А теперь понимаю, что какой бы сладкой ни была жизнь на обратной стороне, и там все равно найдутся проблемы. Ведь любой мир состоит не из того, что нас окружает, а из того, что нас наполняет».
0: Виллер откинулся на траву и посмотрел на звезды. «Где-то там находится родное солнце, а он даже не знает где». «Когда-то мне казалось, что мир делится на две части. Одна состоит из того, что мы желаем, а вторая — из того, что не желаем. И каждый раз нас почему-то заносит не в ту часть мира».
1: «А сейчас?»
0: «Что сейчас?»
1: «Я сказал, когда-то мне казалось. А сейчас что?»
0: Улыбнувшись звездам, он ответил, что нужная мне часть мира находится где-то совсем рядышком.
2: «Правда?»
0: В тихом голосе женщины всплеснулось нечто чудесное, словно серебряные струны тронул менестрель. Разведчик растерялся. Это так контрастировало с тем, что он слышал раньше. «А скажи, расколдовать тебя это реально?»
1: «Разумеется. Вечная магия, вечный двигатель невозможны».
0: Хрип рвущегося металла прозвучал бы куда мелодичнее ее голоса.
1: «Просто некоторые чары подчиняются только сотворившему их волшебнику. Это заклинание именно такое, иначе я бы справилась без посторонних. Сама Амидей. Обратное превращение занимает и годы, но процесс можно ускорить. Достаточно, чтобы этого захотел тот, кто меня любит».
0: «А, конечно, он тебя поцелует, и ты станешь красавицей». Велир не смог удержаться. Едкое замечание вырвалось из него помимо воли, но женщина была слишком подавлена, чтобы уловить иронию.
1: «Такое тоже возможно, но думаю, в моем случае этого не произойдет».
0: Велир почувствовал себя ужасно глупо. Он взвешивал слова, чтобы скрасить неловкость, но приходящие на ум реплики грозили только ухудшить ситуацию. В бесплодных раздумьях и молчании прошло около часа, и женщина сообщила, что пришло время спать.
1: «Учти, если будешь приставать, я тебе на голове змей отращу», —
0: поведала дама, вручая землянину шерстяное одеяло.
1: «К тому же у меня жених есть».
0: «Я и не подумаю к тебе приставать», — с непередаваемой искренностью в голосе заявил Велир и постарался пристроиться на ночлег как можно дальше. Мимиури, как всегда, свернулась комочком в ногах разведчика и заурчал.
2: «А, она славная девушка.
1: Ты что,
2: что, рехнулась?» — прошипел Велир. «Меня уже головная боль от ее глазка.
3: Уж ее личико вообще не для слабонервных.
2: Уже она далеко не девушка».
4: «Хам ты, Велир. Она совсем юная и очень напугана, хотя всячески это скрывает. И тем напугана, что одна оказалась, и тем, что превратили ее в уронину. А ты постоянно морщишься и всякий раз напоминаешь ей об этом. Она, наверное, на самом деле прихорошенькая. Представь, как она должна себя чувствовать. А ты, бездушный человек, даже не спросил ее имя».
0: «Черт, ты ведь и правда не спросил». Приподнявшись на локте, он обратился к притихшей у костра женщине, надеясь, что та еще не спит.
3: «Послушай, мы так и не познакомились. Тебя как звать-то?»
1: «Батюшки!»
0: Она откинула одеяло и села.
1: «Какой своевременный вопрос! Я Фиан!»
0: «Велир», — представился он. «А кошку зовут Мимиури».
1: «Дивненько! Вы всем кошкам такие имена мудреные даете?»
0: «Она сама такое имя выбрала». Дама хрюкнула. То ли выразила сомнение, то ли просто потешалась, снова укуталась в одеяло и затихла.
4: «Она уснула», —
0: сообщила Мимиури.
4: «Не мог раньше с ней поговорить. Ее надо было отвлечь. Она же только о заклинании думала».
3: «А чего ты меня все время ругаешь? Я что, шоумен? Не обязан я развлекать и отвлекать ее. Я согласился с ней ехать непонятно куда, защищать, если что».
4: «Большой из тебя защитник. Это она тебя сегодня раз 10 спасла от верной гибели. А вот подумай, Велир, была бы она сексапильной красавицей, и ведь для нее с неба достал бы и звезды, и луну, и парочку комет, и болтал бы с ней без умолку, расстроился бы неимоверно от того, что у нее жених есть. Но что есть сладкоголосие и благовидность, если в душе ничего нет? Вспомни, сколько раз ты отмечал, что она умна. Восхищался ее отвагой и магическими способностями. Сколько раз сегодня ты забывал и о ее голосе, и о ее внешности. Может, именно ее ты и ждал всю жизнь?»
5: «Нет! О, нет, Мимиури, не говори глупости, я точно знаю, какая она, та самая, которую я жду. Это я, Фиан, на нее совсем не похож».
4: «Помнится, ты уверял, что сможешь распознать свою судьбу, в какое бы обличье она ни была замурована. Но оказалось, что ты даже не пытаешься пробиться сквозь это вот обличье. Когда мне дают дохлую мышку, я не могу сказать, молодая она или старая, пока не попробую на вкус. Тут примерно то же самое».
0: Когда Велир нашел слова для ответа, Мимиури уже спала.

0: полудню следующего дня, удивительное дело, почти без приключений, они добрались до Айлибира. Город поразил землянина замысловатой архитектурой. Сотни тонких башенок вонзались в облака, чуть ниже пристроились игольчатые купола и дворцовые крыши. Близость к городской стене была сродни повышенной гравитации. Зданицы тут стояли невысокие, не больше 2 этажей, но даже плоские крыши венчали остроконечные надстройки и копья флюгеров. Город походил на гигантского дикобраза при ближайшем рассмотрении по нелепой случайности оказавшегося варевом из жилых строений. Но наиболее восхитительным был замок изумрудно-зеленого камня, взлетающий над Айлибиром штормовой волной и обрывающийся бездонной пропастью.
1: «Тебе нравится, Милир?»
0: «Красиво!» — выдохнул восхищенный разведчик. «Только слишком остроконечно».
2: «Это специально так!» —
0: пояснил Яфиан.
2: «Чтобы грифоны сверху не нападали».
0: «Грифоны?» «Она действительно сказала грифоны. А у меня больше нет сил удивляться», — только и отметил Велир. У городских ворот стража подозрительно покосилась на невиданную парочку, но вопросов не задавала и препятствий не чинила.
2: «Ехать сюда значительно проще, чем выбраться наружу», —
0: вздохнула женщина.
2: «Но теперь уже все равно. Мы у цели, а потом будет хорошо».
0: «Или будет плохо». Последние 3 слова она не произнесла, но землянин их прекрасно расслышал. Улицы Айлибира выплеснулись на путешественников шумом, музыкой, яркими красками, ароматами пряностей и суетой. Спешащие по своим делам люди не обращали внимания на 2 уставших странников, но пару раз оглянувшись, Велир замечал взгляды, наполненные болью и тоской. Взгляды, адресованные только ему, словно в нем, пришельцы, жители города видели некое ускользающее спасение.
2: «Нам туда!»
0: Яфиан указала на замок с изумрудными стенами. Она дрожала от волнения и уже не пыталась этого скрывать.
2: «Пожалуйста, Велир, не оставляй меня!»
0: Почти жалобно попросила она, остановив лошадь перед массивными воротами. В замок попасть было сложнее, но, поговорив со стражами у ворот, Яфиан добилась того, чтобы ее и Велира пропустили. Мимиури проскользнула за людьми, не нуждаясь в специальном разрешении. Гордо вышагивая по каменной дорожке, кошка оглядывала внутренний двор замка хозяйским взором, изредка фыркая. Женщина на ходу проясняла для Велиры ситуацию. Им предстояло проследовать на задний двор, там за ним располагались казармы. Яфиан разыскивала Лаэма, командира боевого крыла королевской охраны и своего нареченного. Встреча с ним станет решающей. Землянину было все равно, но он терпеливо слушал, понимая, что его спутница просто боится, и последние шаги к цели даются ей труднее остальных. «Все будет хорошо», — заверил он ее, желая, чтобы она поскорее разобралась с женихом и освободила своего защитника. Велиру до безумия хотелось побродить по городу, рассмотреть архитектуру и местные диковинки. Он жалел, что в спешке позабыл на борту камеру, но надеялся заполучить некий сувенир, память о фэнтези-мире, которого быть не могло, но который был. И очень даже реально был. Жил, пульсировал, существовал, заполнял пространство вокруг Велира, ежесекундно доказывая собственную реальность. И еще ему уже не хотелось, чтобы Яфиан, безобразная, нет, просто некрасивая женщина с мерзким или всего лишь неблагозвучным голосом, нашла своего жениха.

0: Турбореактивно застонала она, указывая на огромного статного воина, окованного латами. Настоящий металлический сейф с глазами, усами и плюмажем. Мимиури взобралась на плечо Велиры, чтобы наблюдать за происходящим, а женщина припечаталась к груди воина, перемежая болотно-булькающие рыдания обрывками фраз.
1: «Кто ты?»
0: Воин смотрел на нее сверху вниз с нескрываемой брезгливостью.
2: «Это же я, Неофиан!»
0: зашептала она, сбивчиво рассказывая любимому о похищении и о заклинании, но богатырь в доспехах лишь морщился, слушая ее голосок. Она торопливо оправдывалась.
2: «Я знаю, меня сейчас можно узнать, но поверь, это я. Ты ведь говорил, что будешь любить меня всегда, даже если бы я не была красавицей. А мне только и нужно, чтобы ты поверил, чтобы увидел в этом обличье меня и заклинание».
1: «Не мели глупостей».
0: Воин отбросил вцепившиеся в него руки, ищущие защиты, оттолкнул женщину и отступил на пару шагов.
1: «Моя Яфиан Намидей. Она сумела бы снять заклятие без моей помощи».
2: «Лаэм! Да если бы я только могла! Думаешь, появилась бы я тут в таком виде? Да посмотри же, вот!»
0: Она протянула к нему руку.
2: «Ты подарил мне это кольцо!»
0: Воин пристально рассмотрел украшение, а после бесцеремонно сорвал его, содрав кожу на пальце Яфиан. Она вскрикнула от боли и неожиданности.
1: «Ты права. Это кольцо я подарил своей возлюбленной. Прекрасной, златокудрой, синеглазой Яфиан с алыми губами, но не чудовищу. Как к тебе попало ее кольцо? Что ты сделала с ней, проклятая ведьма?»
3: «Послушайте, уважаемый, она говорит правду, ее действительно заколдовали, но она же не виновата».
0: Не веря в то, что он это делает, вступил Севелин. Лаэм резко повернулся в сторону разведчика и схватился за меч.
1: «А ты кто такой?»
0: И было в его вопросе нечто неуловимое, однако да нельзя явственное, отчего показалось Велиру, будто ответ для воина не важен, не из-за равнодушия или отсутствия любопытства, а от того, что человек в доспехах знал ответ, но спрашивал, потому что так было необходимо. «Я видел, как ее тащили в неизвестном направлении против ее воли и помог освободиться», — бесстрастно ответил Велир.
1: «Так вы вдвоем надумали мне голову морочить?»
0: Лаэм приблизился к Велиру так близко, что Мимиури, сидевшая на плече разведчика, не выдержала проспиртованного дыхания и полоснула воина по лицу коготками, оставляя алые отметины.
1: Богатырь взревел, будто его поддел на рога разъяренный буйвол, и взмахнул мечом. Видать, только и ждал, когда можно будет пустить в ход оружие.
2: «Бежим!»
0: — взвизгнула женщина и, ударив отказавшегося от нее жениха чем-то сверкающим магическим, пронеслась между лавками и столбами, уволакивая от опасности Велира. А он, вслушиваясь в улюлюканье толпы и рев воина, думал лишь об одном — не потерять бы в этой суматохе Мимиури. Вооруженные солдаты стекались на шум, кто просто поглазеть, а кто и потешится в спонтанном переполохе. Яфиан успела добежать до боковой лестницы, прежде чем солдаты установили виновников переполоха. Выхватив у открывшего рот толстяка пику, она с гиканьем понеслась вверх по каменным ступенькам, разметая на своем пути встречных вояк, совершенно не ожидавших такого яростного напора. Велир с сожалением подумал, что теперь не удастся посмотреть город, но исход встречи Яфиан с женихом компенсировал эту невосполнимую потерю. Оказавшись на верхнем ярусе, землянин поморщился. Отсюда бежать некуда. Со всех сторон подступали вооруженные солдаты. Заколдованная волшебница раскинула руки. Зубосводяще крикнула, отчего вокруг загрохотало, а со стен посыпались камни, и бросилась к краю стены.
2: «Не бойся!»
0: Грубовато подбодрила она Велира, и ее улыбка могла показаться обаятельной, если бы у мужчины хватило времени это оценить. Яфиан, увлекая землянина, прыгнула с обрывавшейся в пропасть стены, восторженно взвопила, и... гигантские крылья взорвали воздух под падающими людьми. Спустя секунду Велир сообразил, что летит на огромном красно-черном драконе, а Мимиури старается удержаться, используя острейшие коготки. Разведчик, рискуя свалиться с летающего чудовища, снял кошку со своего продырявленного плеча и спрятал ее под куртку. Мимиури вцепилась в тонкую рубаху, оцарапав кожу на груди мужчины, но он уже не замечал этого.
4: «Вот это да!»
0: — выдохнул он в восхищении.
4: «Представляешь, трехцветное! Это же ни в какой книге таких приключений не найдешь!»
2: «Не особо-то радуйся!» —
0: прокричала женщина.
2: «За нами погоня! Если твой блистер может что-то сделать, пусть сделает! Моей магии на такое расстояние не хватит, да и умыдохлась я с этим вызовом!»
0: Оглянувшись, Велир блаженно улыбнулся. «А ведь действительно, погоня! И не какая-нибудь второсортная, а под стать всему этому миру! 6 колесниц, запряженных крылатыми лошадьми! Практически предел мечтаний для бредящего фантастическими сказочными существами читателя фэнтези. Пары выстрелов оказалось достаточно, чтобы 2 воздушные повозки начали резко терять высоту, а остальные существенно подстали, предпочитая держаться подальше от Велира и его оружия. «Правь туда, где мы встретились!» — прокричал разведчик Яфиан, не сомневаясь в том, что она способна указывать дракону дорогу. Крылатое создание красно-черного окраса лихо развернулась, едва не уронив седаков, и понеслось вперед, прокручивая под собой панорамы лесов, лугов и равнин, которым не должно было быть места на этой планетке. Но кривая невозможности, запутавшись в пространственных координатах, расчистила и в этом мире свободное местечко для существования невероятного. Звездолет землянин заметил издалека. Металлический корабль бусиной чужеродности покоился на травяном ковре, целый и невредимый. Этому миру был неинтересен межзвездный транспорт. Ему хватало своих чудес. Велир молился всему, что не приходило на ум, лишь бы приборы не сошли с ума окончательно. Только бы заработал стартовый движок. Дракон, подпрыгнув, пробежался по земле и остановился точнёхонько у входного люка корабля.
2: «Спасибо тебе»,
0: — нежно произнесла женщина и погладила красно-черного гиганта. Тот взвыл, разрывая небо печальными криками, и плескались в глазах крылатого ящера океаны боли и мольбы. Велир растерялся. Неужто дракон способен на такие эмоции? Крики приближающихся на колесницах воинов подгоняли беглецов. Велир втолкнул в люк женщину, забрался внутрь сам, вслушиваясь в царапающее уведомление о том, что Мимиури не выпало во время полета, и скомандовал ожидавшему кораблю «Старт!». Звездолет ожил мгновенно, казалось, и не было никаких сбоев, и не отказывали еще недавно двигатели. Взлет проходил не так, как обычно. Не так было все. Отсутствие перегрузок, чему Велир обрадовался, Мимиури их терпеть не могла, а пассажирка могла не перенести. Не было привычного грохота, рывков и тряски, словно поднимаешься в небо на воздушном шаре. «Если до этого я сомневался, что сплю, то сейчас получил неоспоримое подтверждение», — подумал Велир, занимая пилотское кресло. Мимиури, примостившись на коленях пассажирки, мурлыкала, наслаждаясь нежданной лаской. Яфиан гладила кошке животик. Но руки девушки дрожали. Мужчина только сейчас поверил, что она не существо возраста неопределенного, а действительно девушка, как и говорила Мимиури. Велир на время отогнал мысли о попутчице. Ожившие приборы требовали внимания. Корабль еще не покинул атмосферу чудной планетки, и еще можно было рассмотреть очертания континентов, пятна зелени и гор, протоптанные муравьиные тропки торговых путей, соединявшие города. Яфиан смотрела на монитор.

0: Кошка зашипела, выгнула спину дугой и выпустила когти, заставив девушку испуганно умолкнуть. «Я Фиан. Нельзя жить одними, только желаю. Рано или поздно всегда появляется обязан. Я не принуждаю тебя улетать, только скажи, я верну тебя. Вот он, твой мир. А мой слишком далеко, и в нем нет магии. Он совсем не такой, как твой. Чем-то, конечно, похож, но...» Она сжалась в кресле и тоскливо посмотрела на обзорный экран. Там, искрясь и переливаясь, уменьшались и исчезали города, леса, дороги. Внезапно из облака, которое только что пронзил корабль, взбирающийся в космическую высь, вынырнул всадник на крылатом коне. Высота была невероятной, но и лошадь, и воин единым целым стремились догнать звездолёт, чтобы любой ценой помешать Велиру убраться с этой планеты. И когда всадник понял, что его попытки обречены, он протянул к улетающему кораблю руку, словно желая прикоснуться к нему. И жили в его взгляде миллионы световых лет ярости и отчаяния.
1: «Я буду с тобой, куда бы ты ни отправился», — уверенно произнесла она, словно эта сцена поставила последнюю точку в ее размышлениях. «Я буду с тобой. Я буду».
0: «Как пожелаешь». Мысль о том, как он будет объяснять на Земле появление пассажирки, Велир выбросил из головы. Что-то придумает потом, а сейчас надо радоваться, что он убрался из этой заварушки целым. Хотя, как жалко, что все слишком быстро закончилось. Корабль функционировал с прежним усердием, следуя по заложенному в него маршруту. Аппаратура работала отлично, и Велир не сообщил в центр о произошедшем сбое. Доложил по всем правилам об исследованном накануне мире пустышки, не упоминая и Афиан, и неизвестную планету. Отчего-то Велиру не хотелось передавать сообщения о них в открытый эфир. Всегда можно оправдаться соображениями секретности, ведь речь шла о новом кислородном мире и неизвестном нематериальном ископаемом. И хотя Мимиури не дала ему точного определения, разведчик был уверен, что речь шла о том, что земляне привыкли звать магией, волшебством. Корабль исправно облетал запланированные планеты. Велир и Мимиури производили необходимые исследовательские действия. Яфиан помогала, чем могла. Девушка оказалась прекрасной ученицей, быстро освоила управление техникой, а главное, понимала Велира с полувзгляда. Она и внешне менялась. Нет, она не стала красавицей, но уже явно не была уродиной и даже дурнушкой. Обычная девушка. Но Велир все чаще задумывался о том, что именно она и есть та самая идеальная напарница. Умная, чувствительная, понимающая. Иногда она тосковала, вспоминая своего жениха, и тогда разведчику приходилось доказывать. Если Лаем поступил с ней так, он недостоин ее. А тот, кто не способен за лицом и фигурой разглядеть душу, вообще любви недостоин. И стоило ли удивляться, что однажды двое людей почувствовали, что ближе их никого и быть не может во всей Вселенной.

А Мимиури? Разве не было у нее своего собственного угла? Благоустроенного, теплого, с подстилкой, поилкой, кормилкой. Ей не было необходимости спать в ногах Велира, он больше не был одинок. Более того, он был бесконечно счастлив. Человек, нашедший того, кого давно искал. «Как будто она была предназначена мне», — радостно делился он с Мимиури, ибо привык с ней делиться всем.

0: Сама действительно предназначалась тебе. Жаль только, что ты этого не понял сразу.
1: До Земли оставалось несколько часов лета. Велир готовил специальный отчет. Он подробно описал крохотную волшебную планетку, систематизировав добытую информацию, радуясь, что на взлете ему удалось зафиксировать координаты неведомого мира и сделать несколько панорамных изображений. Ведь без них ему никто не поверит. Покончив с записями, он заглянул в каюту к девушке. Яфиан отрешенно рассматривала свое отражение в зеркале.
2: «Любимая, что-то не так? Магия. Ее больше нет. Я больше не чувствую в себе силы Медея. И нет наложенного на меня заклятия, оно исчезло».
1: «Вот и чудесно!» — обрадовался Велир.
2: «Ты не понимаешь. Заклинание исчезло, а я не стала красавицей. Не превратилась в такую, о которой ты мечтал, златовласку с синими глазами. Я ведь, кажется, должна была быть именно такой».
1: Она виновато улыбнулась. «Кажется, должна быть именно такой? Что значит «кажется»? Ты так говоришь, будто никогда не видела себя до того глупого заклинания». Он засмеялся. «Яфиан, милая, в моих глазах ты всегда будешь красавицей, ведь важно, какой вижу тебя я. Мне нужна только ты, а...» Он резко замолчал, увидев ее глаза.
2: «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?»
1: Едва слышно спросила она, но продолжить не успела. В каюту вошла Мимиури и, запрыгнув на кровать, посмотрела на девушку. Велиру показалось, будто они мысленно переговариваются, не желая его посвящать в детали беседы. И не ошибся.
2: «Нет»,
1: — решительно отрезала Яфиан в ответ на некий мысленный вопрос.
2: «Так нельзя. Это будет нечестно».
1: «Что нечестно?» — не понял Велир.
2: «Не вмешивайся», — попросила Мимиури.
1: «Нет уж. Почему я должен чего-то не знать?»
0: «Потому что тебе так будет лучше».
1: «С каких это пор ты решаешь, что мне будет лучше?»
0: «Я умею чувствовать, Велир».
1: «Знаешь, моя дорогая, вали-ка ты отсюда со своими чувствами», — разозлился он. «Это чтобы кошка вмешивалась в его личную жизнь и решала, что для него лучше. Да где это видано?» Он решительно выставил трехцветную нахалку за дверь и закрыл каюту. Впервые он прогнал Мимиури. Ему было не по себе, но он был по-настоящему зол. От него скрывают информацию, которую ему наверняка стоило знать. «Рассказывай», — обратился он к Яфиан. «Тоже мне заговорщица. Где это видано, чтобы от мужчины держали секреты? Бунт на корабле!» Велир попытался скрасить происходящее шуткой, но девушка выглядела необычайно серьезной. Такой он ее прежде не видал. Даже когда она, стоя над пропастью, вызывала дракона.
2: «Это касается той планеты, Велир».
1: «Твоего мира?» — уточнил он.
2: «Можно сказать и так, если хочешь. Ты помнишь, каким ты его увидел впервые? Пустым, безжизненным. Но там Мимиури обнаружила новые нематериальные ископаемые. Кошке хватило нескольких секунд, чтобы понять его суть. Она ведь для того и была создана — распознавать суть. Планета обладает неизвестным полем, уникальным, позволяющим осуществлять любые мечты, Велир. Абсолютно любые. Но только не свои собственные. Когда корабль опустился на поверхность, мой мир был еще пуст. В нем не было ничего. Ни единой травинки, ни грамма воды, ни молекулы воздуха. Но ты всегда мечтал попасть в миры фэнтези. Ты всегда населял новые неизведанные планеты теми существами, которые жили в прочитанных тобой книгах. Ведь так? Волшебники, странствующие воины, дивные города, нетронутая природа, драконы. Мимиури сотворила для тебя все это. Все, что ты желал.
1: Значит, и ты?
2: Да. И я. Я тоже твое желание. Именно такая, какую ты хотел, Велир. Зачарованная красавица, которую расколдуешь только ты. И волшебница, и воительница, и просто женщина, с которой можно поговорить.
1: Чудовищное откровение. Такую правду Велир просто не мог поверить. Да, мир, в котором он очутился, действительно был слишком хорош. Идеален для него, сделан именно так, как ему бы хотелось. Но разве мог Велир заподозрить в нем такую сущность? Можно ли было представить, что континенты, города, леса, реки, сказочные животные и люди — лишь декорации, обрамляющие его мечты? Целая планета актеров театра для одного единственного зрителя. Скажи, Ефиан, выходит, они все знали?
2: Да, но не сразу. Сначала мы просто были. Я знала, что делать и что говорить. Чувствовала, как должна действовать. Знания наполняли меня постепенно, они просто появлялись, и я не задумывалась, откуда они берутся. Но в какой-то миг я почувствовала, что существую лишь как твое желание. Это было странным ощущением. Я ведь видела, что не нравлюсь тебе, но знала, что я неотъемлемая часть твоей мечты. Это потом уже здесь, на корабле, Мимиури поделилась со мной своими знаниями о Земле, чтобы мне было проще жить без моего мира.
1: Если ты не можешь без него, мы сумеем вернуться. Еще не поздно, есть и координаты, и корабль.
2: Велир, некуда возвращаться. Моего мира больше нет. Он не был видением или плодом воображения. Он был настоящим, реальным и просуществовал, сколько тебе было необходимо, но не мгновение больше. Сам знаешь, он тебе больше не нужен. Ты забрал у него все, в чем нуждался. И, вернувшись, ты не сможешь его восстановить. Таково свойство поля. Себе пожелать ничего нельзя. Желает только кто-то для кого-то.
1: Я могу пожелать его для тебя.
2: Не сможешь. Я скучаю по нему, мне плохо без него, но я воплотилась в реальность, чтобы моим единственным желанием стал ты, Велир. Вся суть в том, чтобы пожелать вместо кого-то. А мне никого, кроме тебя, не нужно. И никогда не станет нужным. Я твоя идеальная женщина, любимый.
1: Застывшее вокруг Ефиан молчание леденило и обжигало одновременно. Велир задыхался в этом невысказанном крике. Жажда воздуха для вдоха гнала его прочь из каюты. За дверью трехцветным изваянием застыла Мимиури. Он присел возле кошки, потянулся почесать ее за ушком, но рука замерла. Он не мог относиться к ней, как к простой кошке. Она была кем-то большим. Мимиури. Ласковая, пушистая, трехцветная. Продукт эксперимента. Существо, выведенное специально, чтобы чувствовать. Чувствовать для людей и вместо людей. Чувствовать то, что они не способны почувствовать сами. Мне не верится, что ты столько сделала для меня. Тебе ведь было достаточно только отметить существование этой новой для людей нематериальной ценности, и мы летели бы дальше.
0: Но, Велир, твое одиночество. Его было так много, оно было повсюду. Я не удерживала этого. А это поле подвернулось так удачно. Разве можно было упускать такой шанс?
1: Такой шанс. Все мечты разом. Все желания на одной планете.
0: Прелестно, правда?
1: Прелестно. Если ты знала обо всех моих мечтах, Мимиури, зачем ты сделала ее такой уродливой? Спросил он едва слышно.
0: Будь она красавицей, получилось бы слишком просто. Ты должен был ее сам увидеть. Ты нуждался в родственной душе, и тебе предстояло ее почувствовать, иначе никак не получалось. А красота мешает, Велир. В Вдумайся, разве те девушки, которые тебе виделись в эротических снах, могли оказаться идеальными? Половинками? Разве ты, просыпаясь по-настоящему, хотел, чтобы их головы наяву оказались рядом на подушке? Ты прекрасно знал, что жизнь с подобными суперже...
1: Выходит, ты в моих чувствах разбираешься лучше, чем я сам?
0: Не совсем. Меня сделали такой, что я могу распознавать. Даже то, чего ни тебе, ни другим людям в себе не понять. Вы не представляете, сколько нематериальных ископаемых заложено в вас самих. Но вы жадничаете, думаете только о себе. Вот и приходится вам летать в иные галактики за тем, чего полным-полно в каждом из вас.
1: Но ты же можешь сообщить человечеству, что это в нас есть, и тогда...
0: Что тогда? Нематериальные ценности, заложенные в людях, не вытащить насильно, а добровольно выделиться не умеете. Разве что способны выбросить то, что вам мешает. Людям вообще лучше не знать о том, что они в себя носят. И про планету, которую мы посетили, человечество лучше не знать, Велир. Не сейчас. Так будет спокойнее для всех.
1: Подожди, ты предлагаешь скрыть эту информацию?
0: Да.
1: Ты рехнулась, Мимиури. Мы же ради таких открытий отправляемся в космос. Ты подумай, какой потенциал заложен в такой планете. Решение множества человеческих проблем, уникальные приборы, лекарства от любых болезней, новые технологии. Все это достаточно только пожелать по-настоящему.
0: Ты ничего не понял, Велир. Ничего. Но поступай, как знаешь.
1: Он рассердился. Что она себе позволяет? Откуда она может знать, что будет хорошо для людей, а что плохо? Велир попытался убедить Мимиури, потом принялся кричать, топать ногами и бегать по кораблю, громогласно доказывая свою правоту. Мимиури не слушала. Ушла в свою каморку и не показывалась оттуда всю оставшуюся часть пути. Он твердо решил рассказать человечеству о великом открытии, и Мимиури, хочет она того или нет, будет вынуждена подтвердить описанные в специальном отчете события.

0: Посадка была, как всегда, будничной. Велер готовился к выходу. Упаковал личные вещи, уложил в контейнер кристаллы с записями, еще раз проверив, чтобы показания разных приборов были рассортированы по датам и степени важности. Снял дубль плату с главного бортового компьютера, там тоже будет над чем поработать специалистам. Ободряюще улыбнулся Яфиан, гадая, какое впечатление произведет появление незнакомки на бывшую напарницу Найрат, ведь та наверняка ожидает его возвращения. И позвал Мимиури. Кошка не отозвалась, никак не отреагировала. Он заглянул в ее комнатку. Пусто. Пробежал по всему кораблю с тем же результатом. Сбежала. Гнев и досада на своенравное создание закипали в груди Велира горьким варевом.
1: Как? Как она могла? Бросить все и удрать, не сказав ни слова. Бросить меня, когда мне так важно ее свидетельство. Но куда, куда она могла деться?
0: Он не мог сказать, кому адресовал вопрос. Наверное, как всегда, самой Мимиури.
2: Гипфильтры, Велир. Если она не выходила из своего угла, на фильтрах отпечаталось достаточно, чтобы понять, куда она могла выйти.
0: Яфиан смотрела на мужчину с упреком и жалостью. Он метнулся в кошачью коморку. Вот, мягкие, похожие на губку темно-синие устройства. Но как же они помогут ему, Велиру, сейчас?
2: Это же гипфильтры,
0: сообщила Яфиан.
2: Тебе нужно прикоснуться и расслабиться. Выкинуть из головы свои мысли и послушать.
0: Шорохи времени и очертания бесконечности. Сотни образов, тысячи оттенков невидимого, неслышимые тональности звуков. Три цвета жили в этом мире. Снежная печаль, огненно-рыжая радость и черная тоска. Слагались в четкий силуэт. Мимиури. Существо, способное распознавать и концентрировать то, что найдется на исследуемых планетах, далеких-предалеких галактиках, и то, что находится в нас. Все нематериальное, однако реальное. Но разве наши чувства материальны? А наши желания? Их она тоже впитывает. Она вбирала в себя мое одиночество. День за днем, весь долгий полет, пока не нашла способ избавить меня от него, но для нее ничего не изменилось. Она осталась переполненной ими, моим одиночеством и моими желаниями. Велир выбрался из кошачьей каютки и опустился в кресло. Яфиан терпеливо ждала. А он перекатывал в кончиках пальцев кристалл специального отчета, будто впервые в жизни увидел его. Мимиури права. Мы не всегда понимаем то, что нужно нам самим, но требуем от жизни больше, чем способны воспринять. Нужно ли людям знать о существовании еще одного нематериального ископаемого? Способен ли человек пользоваться этим полем? Удастся ли людям вообще научиться по-настоящему хотеть вместо других, для кого-то? Какой мир можно сотворить, зная, что ни единому твоему собственному желанию не окажется в нем места? Судьба человечества сейчас была на кончиках пальцев одного человека. Он посмотрел в глаза любимой и увидел в них ответ. И в этот миг он окончательно удостоверился, что желание Мимиури было самым что ни на есть настоящим, правильным. Она знала, кого пожелать для Велира. Тому, кого любишь, плохого не пожелаешь. Мужские пальцы погрузили судьбу Земли в кристаллоприемник головного компьютера корабля. Женский пальчик тронул красный сенсор стирания информации.

0: Роберт Силверберг. «Увидеть невидимку». И меня признали виновным. Приговорили к невидимости на 12 месяцев, начиная с 11 мая года благодарения, и отвели в темную комнату в подвале суда, где мне, перед тем, как выпустить, должны были поставить клеймо на лоб. Операцией занимались два государственных наемника. Один швырнул меня на стул, другой занес надо мной клеймо. «Это совершенно безболезненно», — заверил Громила с квадратной челюстью и отпечатал клеймо на моем лбу. Меня пронзил ледяной холод, и на этом все кончилось. «Что теперь?» — спросил я. Но мне не ответили. Они отвернулись от меня и молча вышли из комнаты. Я мог уйти или остаться здесь и сгнить заживо, как захочу. Никто не заговорит со мной, не взглянет на меня второй раз, увидев знак на лбу. Я был невидим. Следует сразу оговориться. Моя невидимость сугубо метафорична. Я по-прежнему обладал телесной оболочкой. Люди могли видеть меня, но не имели права. Абсурдное наказание, скажете вы? Возможно. Но и преступление было абсурдным. Холодность, нежелание отвести душу перед ближним. Я был четырехкратным нарушителем, что каралось годичным наказанием. В должное время прозвучала под присягой жалоба. Состоялся суд. Наложено клеймо. И я стал невидим. Я вышел наружу в мир тепла. Только что прошел полуденный дождь. Улицы подсыхали, воздух был напоен запахом свежей зелени. Мужчины и женщины спешили по своим делам. Я шел среди них, но меня никто не замечал. Наказание за разговор с невидимкой — невидимость на срок от месяца до года и более, в зависимости от тяжести нарушения. Интересно, все ли так строго придерживаются закона? Я ступил в шахту лифта и вознесся в ближайший из висячих садов. То был 11-й, сад кактусов. Их причудливые формы как нельзя лучше соответствовали моему настроению. Я вышел на площадку, приблизился к кассе, намереваясь купить входной жетон, и предстал перед розовощекой пустоглазой женщиной. Я выложил перед ней монету. В ее глазах мелькнуло подобие испуга и тут же исчезло. «Один жетон, пожалуйста», — сказал я. Никакого ответа. За мной образовалась очередь. Я повторил просьбу. Женщина беспомощно подняла глаза, затем уставилась на кого-то сзади меня. Из-за моего левого плеча протянулась чья-то рука и положила перед ней монету. Женщина достала жетон. Мужчина, стоявший за мной, взял жетон, опустил его в автомат и прошел. «Дайте мне жетон», — потребовал я. Другие отталкивали меня. И ни слова извинения. Вот они, первые следствия невидимости. Люди в полном смысле слова смотрели на меня, как на пустое место. Однако вскоре я ощутил и преимущество своего положения. Я зашел за стойку и попросту взял жетон, не заплатив. Так как я невидим, никто меня не остановил. Сунув жетон в прорезь автомата, я вошел в сад. Вопреки ожиданиям, прогулка не принесла мне успокоения. Нахлынула какая-то необъяснимая хандра и отбила охоту любоваться кактусами. На обратном пути я прижал палец к торчащей колючке. Выступила капля крови. Кактус, по крайней мере, еще признавал мое существование. Но лишь для того, чтобы больно уколоть. Я вернулся к себе. Дом был полон книг, но сейчас они меня не привлекали. Я растянулся на узкой кровати и включил тонизатор в надежде побороть овладевшую мной апатию. Невидимость. Собственно, это ерунда, твердил я себе. Мне и раньше не приходилось полностью зависеть от других. Иначе как бы я вообще был осужден за равнодушие к ближним? Так что же мне надо от них сейчас? Пускай себе не обращают на меня внимания. Мне это только на пользу. Начать с того, что меня ожидает годичный отдых от работы. Невидимки не работают. Да и как они могут работать? Кто обратится к невидимому врачу, или наймет невидимого адвоката, или передаст документ невидимому служащему, и так никакой работы. Правда, и никакого дохода, что вполне естественно. Зато не надо платить за квартиру. Кто будет брать плату с невидимых постояльцев? К тому же невидимки могут ходить, куда им заблагорассудится, бесплатно. Разве я не доказал это недавно в висячем саду? Невидимость – замечательная шутка над обществом, заключил я. Выходит, меня приговорили всего-навсего к годичному отдыху. Не сомневаюсь, что получу от этого массу удовольствия. Однако не следовало забывать о реальных неудобствах. Первый же вечер после приговора я отправился в лучший ресторан города в надежде заказать самую изысканную еду, обед из нескольких десятков блюд, а затем исчезнуть в момент, когда официант подаст счет. Не тут-то было. Мне не удалось даже сесть. Битых полчаса я стоял в холле, беспомощно наблюдая за метрдотелем, который с безучастным видом то и дело проходил мимо меня. Совершенно ясно, что для него это привычная картина. Если даже я сяду за столик, это ничего не даст. Официант просто не примет мой заказ. Можно, конечно, отправиться на кухню и угоститься, чем душа пожелает. При желании мне ничего не стоит нарушить работу ресторана. Впрочем, как раз этого делать не следует. У общества свои меры защиты от невидимок. Разумеется, никакой прямой расплаты, никакого намеренного отпора. Но в чем обвинить повара, если тот ненароком плеснет кипяток на стену, не заметив стоящего там человека? Невидимость есть невидимость. Это палка о двух концах. И я покинул ресторан. Пришлось довольствоваться кафе-автоматом поблизости, после чего я взял такси и поехал домой. Хорошо хоть, что машины, как и кактусы, не отличали подобных мне. Однако вряд ли одного их общества на протяжении года будет достаточно. Спалось мне плохо. Второй день невидимости был днем дальнейших испытаний и открытий. Я отправился на дальнюю прогулку, предусмотрительно решив не сходить с тротуара. Мне часто доводилось слышать о мальчишках с наслаждением наезжающих на тех, кто несет клеймо невидимости на лбу. Их даже не наказывали за это. Такого рода опасности умышленно создавались для таких, как я. Я шагал по улицам, и толпа передо мной расступалась. Я рассекал толчею, как скальпель, живую плоть. В полдень мне повстречался первый товарищ по несчастью. Высокий, плотно сбитый мужчина средних лет, преисполненный достоинства, печать позора на выпуклом лбу. Наши глаза встретились лишь на миг, после чего он, не останавливаясь, проследовал дальше. Невидимка, естественно, не может видеть себе подобных. Меня это только позабавило. Я пока еще смаковал новизну такого образа жизни. И никакое пренебрежение не могло меня задеть. Пока не могло. На третьей неделе я заболел. Недомогание началось с лихорадки, затем появились резь в животе, тошнота и другие угрожающие симптомы. К полуночи мне стало казаться, что смерть близка. Колики были невыносимы. Еле дотащившись до ванны, я заметил в зеркале свое отражение, перекосившееся от боли, позеленевшее, покрытое капельками пота лицо. На бледном лбу маяком пылало клеймо невидимости. Долгое время я лежал на кафельном полу, безвольно впитывая в себя его холод, прежде чем в голову мне пришла страшная мысль, что если это аппендицит, воспалившийся, готовый прорваться аппендикс, ясно одно, необходим врач. Телефон был покрыт пылью. Никто не удосужился его отключить, но после приговора я никому не звонил, и никто не смел звонить мне. Умышленный звонок невидимки карается невидимостью. Друзья, во всяком случае те, кто считался моими друзьями, остались в прошлом. Я схватил трубку, лихорадочно тыкая пальцем в кнопки. Зажегся экран, послышался голос справочного робота. «С кем желаете беседовать, сэр?» «С врачом», — едва вымолвил я.
1: «Ясно, сэр».
0: Кратчевые, ничего не значащие слова. Роботу не грозила невидимость, поэтому он мог разговаривать со мной. Вновь зажегся экран и раздался заботливый голос врача.
1: «Что вас беспокоит?»
0: «Боль в животе. Возможно, аппендицит.
1: Мы пришлем человека через...»
0: Врач осекся. Промах с моей стороны. Не надо было показывать ему свое сведенное судороги лицо. Его глаза остановились на клейме, и экран потемнел с такой быстротой, словно я протянул врачу для поцелуя прокаженную руку. «Доктор!» – простонал я, но экран был пуст. Я в отчаянии закрыл лицо руками. «Это уже чересчур. А как же клятва Гиппократа? Неужели врач не придет на помощь страждущему?» Но Гиппократ ничего не знал о невидимках, тогда как в нашем обществе врачу запрещено оказывать помощь человеку с клеймом невидимости. Для общества в целом меня попросту не существовало. Врач не может поставить диагноз и лечить несуществующего человека. Я был предоставлен сам себе. Это одна из наименее привлекательных сторон невидимости. Вы можете беспрепятственно войти в женское отделение бани, если пожелаете, но и корчиться от боли вы будете равно беспрепятственно. Одно вытекает из другого. И если у вас случится прободение аппендикса, что ж, это послужит предостережением другим, которые могут пойти вашим преступным путем. К счастью, со мной этого не произошло. Я выжил, хотя мне было очень худо. Человек может выдержать год без общения с себе подобными. Может ездить в автоматических такси и питаться в кафе-автоматах, но автоматических врачей нет. Впервые в жизни я почувствовал себя изгоем. К заболевшему заключенному в тюрьме приходит врач. Мое же преступление недостаточно серьезно, за него не полагается тюрьма, и ни один врач не станет облегчать мои страдания. Это несправедливо. Я проклинал тех, кто придумал такую изощренную кару. И за дня в день я встречал рассвет в таком же одиночестве, как Робинзон Крузо на своем необитаемом острове. И это в городе, где жило 12 миллионов душ. Как описать частые смены настроения и непостоянство поведения за те месяцы? Бывали периоды, когда невидимость казалась мне величайшей радостью, утехой, бесценным сокровищем. В такие сумасшедшие моменты я упивался свободой ото всех и всяческих правил, опутывающих обыкновенного человека. Я крал, я входил в магазин и брал, что хотел, а трусливые торговцы не смели помешать мне или позвать на помощь. Зная я, что государство возмещает подобные убытки, воровство приносило бы мне меньше удовольствия. Но я об этом не знал и продолжал воровать. Я подсматривал. Я входил в гостиницы и шел по коридору, открывая наугад двери. Некоторые комнаты были пусты, в некоторых были люди. Богоподобный, я наблюдал за всем, что происходило вокруг. Дух мой ожесточился. Пренебрежение обществом, преступление, за которое меня покарали невидимостью, достигло небывалых размеров. Я стоял на пустынных улицах под дождем и поливал бранью блестящие лики вознесшихся к небу зданий. «Кому вы нужны?» — ревел я. «Не мне! Ну, кому вы нужны?» Я смеялся, издевался, бранился. Это был некий вид безумия, вызванный, полагаю, одиночеством. Я врывался в театры, где, развалясь в креслах, сидели любители развлечений, пригвожденные к месту мельтешащими трехмерными образами, и принимался выделывать дурацкие антраша в проходах. Никто не шикал на меня, никто не ворчал. Светящееся клеймо на моем лбу помогало им держать свое недовольство при себе. То были безумные моменты, славные моменты, великие моменты, когда я исполином шествовал среди праха земного, и каждая моя пора источала презрение. Да, Сумасшедший момент, признаю открыто. От человека, который несколько месяцев поневоле ходит невидимым, трудно ждать душевного равновесия. Впрочем, правильно ли было называть такие моменты безумными? Скорее, я испытывал состояние глубокой депрессии. Маятник несся головокружительно. Дни, когда я чувствовал лишь презрение ко всем идиотам, которых видел вокруг, сменялись днями невыносимой тяжести. Я бродил по бесконечным улицам, простаивал под изящными аркадами, не сводил глаз с серых полос шоссе, где яркими штрихами стремительно проносились автомобили, и даже нищие не подходили ко мне. А вам известно, что среди нас есть нищие? В наш-то просвещенный век. Раньше я этого не знал. Теперь же долгие прогулки привели меня в трущобы, где исчез внешний лоск, где опустившиеся старики с шаркающей походкой просили подаяния. У меня не просил никто. Однажды ко мне приблизился слепой.
2: «Ради всего святого!» — взмолился он. «Помогите купить новые глаза!» Первые слова, обращенные ко мне за многие месяцы.
0: Я полез в карман за деньгами, готовый отдать ему в благодарность все, что у меня есть. Почему нет? Что мне деньги? Я могу в любой момент взять их где угодно. Но не успел я достать монеты, как какая-то уродливая фигура, отчаянно перебирая костылями, втерлась между нами. Я услышал сказанное шепотом слово «невидимый». И вот уже оба заковыляли прочь от меня, словно перепуганные крабы. А я оставался на месте, глупо сжимая деньги в кулаке.
2: Даже нищий. Дьявол! Придумать такую пыль!

0: Так я снова смягчился. Куда девалась моя надменность? Я остро чувствовал свое одиночество. Кто мог обвинить меня тогда в холодности? Я размяк. Я был готов впитывать каждое слово, каждый жест, каждую улыбку. Патетически жаждал прикосновения чужой руки. Шел шестой месяц моей невидимости. Теперь я ненавидел ее страстно. Все радости, которые она сулила, оказались на поверку пустыми, а муки невыносимыми. Я не знал, сумею ли вытерпеть оставшиеся полгода. Поверьте, в то тяжкое время мысль о самоубийстве не раз приходила мне в голову. И, наконец, я совершил глупый поступок. Как-то раз, во время бесконечных прогулок, мне навстречу попался другой невидимый, третий или четвертый за все шесть месяцев. Как уже не раз бывало с другими, наши взгляды на миг настороженно скрестились. Затем он опустил глаза и обошел меня. Это был стройный, узколицый молодой мужчина, не старше 40, с взъерошенными каштановыми волосами. У него был вид ученого, и я еще удивился, что же он такое совершил, чтобы заслужить невидимость. Мною овладело желание догнать его и расспросить, узнать его имя и заговорить с ним, и обнять его. Все это строжайше запрещено. С невидимым нельзя иметь никаких дел, даже другому невидимому. Особенно другому невидимому. Общество отнюдь не заинтересовано в возникновении каких-либо тайных связей среди своих отверженных. Мне это было известно. Но, несмотря ни на что, я повернулся и пошел следом за ним. На протяжении трех кварталов я держался в шагах в 50 позади. Повсюду, казалось, сновали роботы-ищейки. Они мгновенно засекали любое нарушение своими чуткими приборами, и я не смел ничего предпринять. Но вот он свернул в боковую улочку, серую от пыли 500-летней давности, и побрел ленивым шагом никуда не спешащего невидимки. Я поравнялся с ним.
1: «Постойте», — негромко сказал я. «Здесь нас никто не увидит. Мы можем поговорить. Мое имя...»
0: Он круто повернулся, охваченный неописуемым ужасом. Его лицо побелело. Какую-то секунду он не сводил с меня глаз, затем рванулся вперед. Я загородил ему путь.
1: «Погодите, не бойтесь! Пожалуйста!»
0: Он попытался вырваться, но я опустил руку ему на плечо, и он судорожно дернулся, стряхивая ее.
1: «Хоть слово!» — взмолился я.
0: «Ни слова. Ни даже глухого оставьте меня в покое!» Он обогнул меня, побежал по пустой улице, и вскоре топот его ног затих за углом. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как нарастает внутри меня всепоглощающее одиночество. Потом пришел страх. Он не нарушил закон, а я увидел его. Следовательно, я подлежал наказанию, возможно, продлению срока невидимости. По счастью, вблизи не было ни одного робота-ищейки. Повернувшись, я зашагал вниз по улице, стараясь успокоиться. Постепенно я сумел взять себя в руки. И тут понял, что совершил непростительный поступок. Меня обеспокоила глупость собственной выходки и еще более ее сентиментальность. Так панически потянуться к другому невидимому, открыто признать свое одиночество, свою нужду... Нет... Это означало победу общества. С этим я смириться не мог. Случайно я вновь оказался около сада кактусов. Я поднялся наверх, схватил жетон и вошел внутрь. Некоторое время я внимательно смотрел по сторонам, прежде чем мой взгляд остановился на гигантском 8 футов высотой уродливо изогнутом кактусе, настоящем колючем чудовище. Я вырвал его из горшка и принялся ломать и рвать на части. Тысячи игл впились в мои руки. Прохожие делали вид, будто ничего не замечают. Скривившись от боли, с кровоточащими ладонями, я спустился вниз, снова одетый в маску неприступности, за которой скрывалось одиночество. Так прошел 8-й месяц, 9-й, 10-й. Весна сменилась мягким летом, лето перешло в ясную осень. Осень уступила место зиме с регулярными снегопадами, до сих пор разрешенными из соображений эстетики. Но вот и зима кончилась. На деревьях в парках появились зеленые почки. Синоптики устраивали дождь трижды в день. Срок моего наказания близился к концу.
1: Последние месяцы невидимости я жил словно в оцепенении. Тянулись дни, похожие друг на друга. Однообразие существования привело к тому, что мой истощенный мозг отказывался переваривать прочитанное. Читал я судорожно, но неразборчиво, брал все, что попадалось под руку. Сегодня труды Аристотеля, завтра Библия, еще через день учебник механики. Но стоило мне перевернуть страницу, как содержание предыдущей бесследно ускользало из памяти. Признаться, я перестал следить за ходом времени. В день окончания срока я находился у себя в комнате, лениво листая книгу, когда в дверь позвонили. Мне не звонили ровно год. Я почти забыл, что это такое звонок. Тем не менее, я открыл дверь. Передо мной стояли представители закона. Не говоря ни слова, они сломали печать, крепящую знак невидимости к моему лбу. Эмблема упала и разбилась. «Приветствуем тебя, гражданин», — сказали они мне. Я медленно кивнул. «Да, и я приветствую вас. Сегодня 11 мая 2105 года. Твой срок кончился. Ты отдал долг и возвращен обществу».
2: «Спасибо».
1: «Да. Пойдем выпьем с нами?»
2: «Я бы предпочел воздержаться».
1: «Это традиция. Пойдем». И я отправился с ними. Мой лоб казался мне странно оголенным. В зеркале на месте эмблемы виднелось бледное пятно. Меня отвели в близлежащий бар и угостили эрзац виски, плохо очищенным, но крепким. Бармен дружески мне ухмыльнулся, а сосед за стойкой хлопнул меня по плечу и поинтересовался, на кого я собираюсь ставить в завтрашних реактивных гонках. Я ответил, что не имею ни малейшего понятия.
3: «В самом деле, я за Келса. 4-1, но у него мощнейший спурт».
1: «К сожалению, я не разбираюсь». «Его какое-то время здесь не было», — негромко сказал государственный служащий. Эвфемизм был недвусмыслен. Мой сосед кинул взгляд на бледное пятно на моем лбу и тоже предложил выпить. Я согласился, хотя успел почувствовать действие первой порции. Итак, я перестал быть изгоем. Меня видели. Однако я не посмел отказаться. Это могут истолковать как проявление холодности. 5 проявлений недружелюбия грозили 5 годами невидимости. Я приучил себя к смирению. Возвращение к прежней жизни вызвало множество неловких ситуаций. Встречи со старыми друзьями, возобновление былых знакомств. Я находился в изгнании год, хотя я не сменил место жительства, и возвращение далось мне нелегко. Естественно, никто не упоминал о невидимости. К ней относились как к несчастью, о котором лучше не вспоминать. В глубине души я называл это ханжеством, но делал вид, что так и должно быть. Безусловно, все старались пощадить мои чувства. Разве говорят тяжелобольному, что он долго не протянет? И разве говорят человеку престарелого отца, которого ждет эвтаназия? Что ж, все равно он вот-вот приставится. Нет, конечно, нет. Так в нашем совместно разделяемом опыте образовалась эта дыра, эта пустота, этот провал. Мне трудно было поддерживать беседу с друзьями, особенно если учесть, что я выпал из курса современных событий. Мне трудно было приспособиться. Трудно. Но я не отчаивался, ибо более не был тем равнодушным и надменным человеком, каким был до наказания. Самая жестокая из школ научила меня смирению. Теперь я то и дело замечал на улицах невидимок. Встреч с ними нельзя было избежать. Но, наученный горьким опытом, я быстро отводил взгляд в сторону, словно наткнувшись на некое мерзкое, источавшее гной чудовище из потустороннего мира. Однако истинный смысл моего наказания дошел до меня на 4-й месяц нормальной жизни. Я находился неподалеку от городской башни, возвращаясь домой со своей старой работы в архиве муниципалитета, как вдруг кто-то из толпы схватил меня за руку.
2: «Пожалуйста», — раздался негромкий голос. «Подождите минуту. Не бойтесь».
1: Я поднял удивленный взгляд. Обычно в нашем городе незнакомые не обращаются друг к другу. и увидел пылающую эмблему невидимости. Тут я узнал его, стройного юношу, к которому я подошел более полугода назад на пустынной улице. У него был изможденный вид, глаза приобрели безумный блеск, в каштановых волосах появилась седина. Тогда, вероятно, его срок только начинался. Сейчас он, должно быть, отбывал последние недели. Он сжал мою руку. Я задрожал. На сей раз мы с ним находились не на пустынной улице. Это была самая оживленная площадь города. Я вырвался из его цепких рук и сделал шаг назад.
4: «Не уходите!» — закричал он. «Неужели вы не жалитесь надо мной? Ведь вы сами были на моем месте!»
1: Я сделал еще один нерешительный шаг и вспомнил, как сам взывал к нему, как молил не отвергать меня. Вспомнил собственное страшное одиночество. Еще один шаг назад.
4: «Трус!»
1: — выкрикнул он.
4: «Заговори со мной! Заговори со мной, трус!» Это оказалось выше моих сил.
1: Я более не мог оставаться равнодушным. Слезы неожиданно брызнули у меня из глаз, и я повернулся к нему, протягивая руку к его тонкому запястью. Прикосновение словно пронзило его током. Мгновение позже я сжимал несчастного в объятиях, стараясь успокоить, облегчить его страдания. Вокруг нас сомкнулись роботы-ищейки. Его оттащили. Меня взяли под стражу и снова будут судить. На сей раз не за холодность, за отзывчивость. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и освободят меня. Возможно, нет. Все равно. Если меня приговорят, я с гордостью понесу свою невидимость.
5: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Андрей Николаев. Интоксикация.
1: Все. Осталась последняя надежда. Если снова облом, намылю веревку и взломаю дверь и ужаснутся. Молодой, симпатичный, жить да жить, а он в петле. Голова на бок,

0: лицо синее, язык наружу. Нет, так не пойдет. Некрасиво. Пожалуй, открою газ и голову в духовку. И найду с малиновой мордой обделавшегося, как младенец у нерадивой мамаши. Нет, тоже нехорошо. Может, с балкона порхнуть? Ласточкой. Мозги на асфальте, мужественное волевое лицо в смятку. Черт, о чем я думаю? Алло, Елена, будьте любезны.
1: Здравствуй, Сережа.
0: О, не узнал, богатый будешь. Правда, не узнал. Голос у нее какой-то напряженный, изломанный. Как дела, Лен?
1: Так себе. Ты что-то хотела, то я звонка жду.
0: Молодец, Ленка. Как всегда, берет быка за рога. Лен, такое дело, одолжи сотню на неделю, а?
1: Ладно.
0: Я ушам не поверил. Вот оно, спасение. Серьезно, Лен, через неделю отдам.
1: Сказала же, ладно. Когда зайдешь?
0: Через полчаса.
1: Давай, жду.
0: Иду в ванную. Бриться, конечно, не буду. Такой колотун, что зарезаться можно. Чищу зубы. От усилий покрываюсь испариной. Господи, плохо-то как. Напоследок взгляд в зеркало. Лучше бы не смотрел. Ползу к троллейбусной остановке. Май, утро, свежий ветерок. Подкатила трешка, забиваясь в угол на задней площадке, стараясь не глядеть в салон. Хорошо, что народу много, контролер не протиснется. Рядом девица вся из себя в черных очках с мобильником на шее. Покрутила носом, покосилась и, брезгливо фыркнув, демонстративно отвернулась. «Попей 2 недели, дочка, а я посмотрю, чем ты будешь благоухать». Троллейбус проезжает эстакаду над Савеловским вокзалом, тормозит возле остановки. «Следующая моя». Проезжаем магазин «Сухари». Всегда умилялся. Магазин «Сухари», а через 4 дома бутырская тюрьма. Ленка живет в старом доме, вход со двора. Ох, дойти бы. Ковыляю по зебре через улицу. Во дворе липы, тополя, густая тень. Прохладный подъезд со старым решетчатым лифтом. Возношусь на 7-й этаж, давлю звонок. Быстрые шаги, дверь распахивается. Ленка в джинсах и бежевой толстовке. Лицо напряженное, глаза будто ждут чего-то и боятся в то же время.
1: А, это ты. Заходи.
0: Проходим на кухню. Для своих 37 она еще очень даже ничего. Только потянула ее как-то. Синяки под глазами, углы рта опустились. Неужели тоже выпивает?
1: Хватит сотни.
0: Машу руками, как мельница. Хватит, мне бы только до вторника перекантоваться. Она смотрит на меня внимательно и достает из кошелька 300 рублей.
1: Я молчу, боюсь спугнуть.
0: Она протягивает деньги.
1: Не торопись, будут отдашь.
0: Прижимаю руку к сердцу. Лен, через неделю как штык.
1: Ладно, ладно, выпьешь со мной.
0: Таращу глаза. Так и есть, выпивает.
1: Эх, жизнь поганая.
0: Выпью. Случилось что? Она ставит на стол рюмки, пакет сока, достает початую гжелку, разливает. Пальцы у нее дрожат.
1: Как твое кино?
0: Пожимаю плечами. Так себе. Эпизоды массовка. Больше на дорогу в Мосфильм уходит, чем зарабатываю.
1: Что случилось?
0: Ленка залпом, не дожидаясь меня, опрокидывает рюмку, запивает соком. Осторожно поднимаю свою. Рука трясется, водка течет на пальцы. Выливаю ее в рот, придавливаю сверху соком. Приживется, нет? Вроде прошла. Смотрю на Лену и вдруг вижу, как кривится ее лицо, дрожит подбородок. Она трет шею пальцами, будто разминая застрявший комок. Что, плохо пошла? Из глаз ее внезапно брызгают слезы. Она некрасиво открывает рот и силится что-то сказать. Получается не сразу.
1: Санька пропал.
0: Тупо смотрю на нее. Все-таки я какой-то тормознутый стал. Санька — это ее сын. Когда мы были соседями, он часто ко мне заходил. Ленка его одна растила, вот он ко мне и тянулся. Я ему, наверное, старшим братом казался. Хороший парнишка, сейчас ему лет 17-18. Как пропал, бестолково спрашиваю я.
1: Так. В среду ушел, сказал, вечером будет. 3-й день нету. Я все больницы обзвонил, все морги.
0: Ленка начинает давиться словами, и я наливаю ей стакан сока. Лицо ее мокрое от слез, руки трясутся хуже, чем у меня, и сок бежит по подбородку, капает на толстовку, сутся.

0: Не знаю, во что они сейчас играют. В среду он взял меч, который ты ему подарил, и ушел.
1: Так, соображаю я. Меч этот скорее для исторического фехтования, чем для ролевых игр. Я его сделал, когда на Знамя Революции работал. Нашел хорошую сталь, забыл ХВГ или 9ХС. Договорился с ребятами из кузнечного цеха. 2 литра поставил, как сейчас помню. Сам шлифовал заготовку, в навершие свинец залил. Правда, отбалансировал по гарде, так финтить легче. Отполировал его, аж глазам больно. Блестел меч, как готовые... Да, в общем, чисто эскалибур блестел. А Саньке подарил, когда понял, что пропью. Только этот меч и уцелел из всего снаряжения. Ленка закуривает, я наливаю себе еще рюмку, чтобы думалось легче. Можно его комнату посмотреть?
0: Посмотри.
1: Она машет рукой.
0: Я все перерыла, ни записки, ничего.
1: Комната у Саньки маленькая, 12 метров. На стенах двери продукции Бориса Валеджо, фотографии. Санька в обличии то ли Боромира, то ли Геральта. Лицо серьезное, рыжие волосы дыбом. В углу комнаты висит плетенная из тонких стальных колец кольчуга, шлем, переделанный из строительной каски, и деревянный меч. Беру его в руки. Хороший меч. Пропитанное дерево, наборная гарда. Санька даже дол выбрал, не поленился. Настоящий полуторник. Молодец, Санька. Представляю, сколько трудов он затратил, пока кольчугу плел, пока меч мастерил. На книжных полках в основном фэнтези. Майкл Муркок, Сапковский, Толкин, конечно. Между книг замечаю толстую тетрадь. Так, что тут у нас? Эскизы мечей. Каролингский, скандинавский, катана. Санька выбрал каролингский. Чертежи перемежаются записями. Что ж ты писал, сэр-рыцарь?
2: Был в Царицыно. Наших в парке немного, в основном мелюзга из начинающих. Важные, церемонные. Рыцари, лучники, эльфы и феи. Разыгрывают сюжет и просто бьются, как бог на душу положит. Я опять сцепился с Крагером, и, естественно, мы решили выяснить, кто прав в честном бою. Фехтовать он так и не научился, но от этого не легче. Машет своим двурушником, словно оглоблей, пытаясь разорвать дистанцию. Попробуй, подойди. Но все-таки я выбрал момент, как дядя Сережа учил. Подскочил, и мы сцепились мечами. Неизвестно, чем бы закончилось, но вдруг рядом раздался ее голос. Колокольчик на новогодней елке, а не голос. И мы в раз успокоились. Даже стыдно стало. Ах, как она прекрасна.
1: Крагер принес дюралевый эскадрон. Похвастаться и, конечно, перед ней пофорсить. Она Крагера выделяет почему-то, и что в нем нашла? Нос у него картошкой, да еще обрился наголо.
2: Но я ее просто так не уступлю. В следующий раз принесу меч, который мне дядя Сережа подарил.
3: Ура! Она со мной! Крагера не видно, она болеет за меня. Даже в щеку поцеловала. Ну и что, что она старше? Она удивительная. Зовет в Средиземье. Да я хоть сейчас!
1: Вот такие последние записи. Я выглянул на кухню, Лена сидит, подперев кулачком щеку, смотрит на телефон. А попробую-ка я отработать 300.
2: Лен, куда Санька ездил тусоваться? В Царицыно?
0: Да, там уже были из милиции, спрашивали.
2: Ну, одно дело милиция, бормочу я. Не грусти, найдем мы твоего Саньку.
1: Возле метро покупаю в ларьке 250 водки. Бутылку мне много, а чекушка в самый раз. Доезжаю до Чеховской, перехожу на зеленую ветку, теперь по прямой. Дремлю в вагоне, пока не проезжаем мост над Москвой-рекой. Через одну — Царицыно. На улице жарко. Народ в праздничном настроении. Кто слегка веселый, а кто со вчерашнего грустный. Покупаю бутылку минеральной и спешу в парк в спасительную тень. В толпе мелькают ребята с мечами в чехлах за спиной и девчонки, прикинутые чародейками. Тусовка начинающих ролевиков, отдых от действительности. Здесь к ним привыкли и почти не обращают внимания.
2: Ах, да чего ж хорошо в лесу. Тенистые холмы, сквозь деревья блестит пруд. Так и тянет прилечь на траву и вздремнуть 600 минут.
1: Захожу в парк поглубже. Здесь кишмя кишат рыцари, принцессы, трубадуры и эльфы. Рубятся на мечах, поют под гитару у костров. Феи, принцессы и чародейки в остроконечных шапочках, одна симпатичнее другой, благосклонно внимают менестрель. Перехожу от группы к группе.

0: На меня не обращают внимания. Подумаешь, еще один любопытствующий. Как я найду девушку, о которой писал Санька? Одну жемчужинку в россыпи драгоценностей. Стараюсь не показаться навязчивым, расспрашиваю про рыжего паренька. Отвечают неохотно. Кто-то вспоминает, что на днях уже были из милиции, тоже интересовались. Пожалуй, сегодня я ничего не узнаю. Ладно, приду завтра. Присаживаюсь под липу, достаю чекушку, свинчиваю ей голову и делаю пару глотков, исключительно ради проверки качества.
1: Редкостная мерзость.
0: Заливаю мерзость минералкой. Рядом группа ребят собирается провести рыцарский турнир в честь прекрасной дамы. Дама лет 16-17 принимает в подготовке живейшее участие. Подбадривает, торопит, обещает поцелуй победителю. Довольно высокая девчонка, очень симпатичная, если не сказать красивая. Только накрашена сверх всякой меры. Это ничего, с возрастом придет и опыт. Макияж тоже требует практики. Рыцари спорят, договариваясь о правилах поединка. «Судья, кто будет судьей?» Ребята оглядываются, от них отделяется тощий паренек в очках и направляется ко мне.
2: «Вы не могли бы нам помочь?»
0: «Подержать шлейф принцессы?» Он неуверенно улыбается.
2: «Нет, всего лишь дать команду к началу поединка».
0: «Это я могу», — бормочу я, поднимаясь с травы. «Где ресталище?»
2: «Вот здесь».
0: Очкарик обводит рукой вокруг себя. «Нет, так не пойдет, не соглашаюсь я». В нескольких словах объясняю ребятам правила поединков, принятые в историческом фехтовании. Под заинтересованным взглядом девушки очерчиваю квадрат 8 на 8.
3: «Как хорошо, что нашелся хоть один знающий человек», — говорит она.
0: «Черт возьми, какой у нее приятный голос. И почему это я встречаю симпатичных девчонок только в подпитии?» «Это всего лишь теоретические знания, ваше высочество», — говорю я, — «только и всего». Она краснеет от удовольствия и, закрывшись ладошкой, хихикает. «Господа!» — я призывно хлопаю в ладоши. «По какой формуле будете биться? По старой школе, тульской или зареченской?» Я прошел все три, плюс славяно-горецкую. Могу судить по любой из них. Рыцари недоуменно пялятся на меня. Как все запущено. Предлагаю им бой по формуле старой школы с разведением после каждого удара до 5 баллов. Но им хочется, чтобы взаправду, как в кино или в романе. Дело хозяйское. «К бою, благородные господа!» Ни атаки, ни защиты никто не знает. Через полчаса все скорбно сидят на траве. Принцесса порхает от одного раненого к другому, успокаивая и смазывая предусмотрительно взятым йодом ссадины и ушибы. Печальное, но поучительное зрелище. Освежаюсь парой глотков, затем беру у очкарика меч, соструганный из лыжи, и прошу внимания. Показываю ребятам фронтальную стойку, несколько базовых ударов, свилю. Смотрят угрюмо. «Да, пацаны, не так все просто». Уголком глаза замечаю восторженный взгляд принцессы, но на сегодня хватит. Сил на исходе, и вот кто же. Прощаюсь и ухожу. Сзади шушуканье, легкие шаги.
3: «Досточтимый сэр».
0: Принцесса сияет, прям светится вся.
3: «Вы не могли бы прийти завтра? Ваши знания бесценны».
0: Смотрит так, что я забываю про ее 16 лет. В конце концов, она совершеннолетняя. Держу длинную паузу, глядя на нее добрым отеческим взором. Станиславский переворачивается в гробу от зависти. «Ваше высочество, если вы прикажете...» Она подходит вплотную, поднимает лицо и смотрит мне в глаза. «Я таю, я тону в синих озерах».
3: «Да, я была бы вам весьма признательна».
0: Тихо, почти шепотом, говорит она. Отступаю на шаг и склоняю гордую голову. «Слушаю и повинуюсь, ваше высочество». Она легко касается моего плеча и бежит к своей свите.
3: «Он придет!»
0: Слышу я волшебный голосок. Допиваю чекушку и бреду к метро. Сегодня я для них еще чужой, хотя лед сломан. А вот завтра они будут смотреть как на знакомого. А девочка это... весна, что ли, на меня действует. Завтра побреюсь, причешусь. Правда, она моложе меня лет на 12. Прорвемся. Старый конь борозды не портит. Однако, судя по Санькиным записям, он влюбился в девушку старше себя. Сегодня я ее не нашел. Может, завтра повезет? У метро двое бритых парней в коже охаживают железными прутьями мелкого нацмена. То ли он цветы им даром не отдал, то ли просто не понравился. Еще одна торговка, судя по растительности на лице, тоже из Закавказья, мечется вокруг и голосит, хватая прохожих за руки. Напрасно. Кому охота получить ржавые арматурины по голове из-за лица кавказской национальности? Никому, кроме потасканного, сильно пьющего идиота. Подхватив с земли железный ребристый прут, направляюсь к парням. Нацмен катается по асфальту среди окурков и собственных гвоздик. Бритые лупят его по ребрам и локтям, которыми он прикрывает лицо. Плачущим голосом кавказец просит о чем-то. Сулит золотые горы, но парни уже вошли в раж. Коротко бью бритого прутом по запястью и тут же, не теряя времени, по колену. Парень воет и, скорчившись, валится на землю. Второй поворачивает ко мне оскаленное и покрасневшее лицо с выпученными глазами. «А, сука!» Развернувшись в молодецком замахе, опускает арматуру мне на голову. «Дрова тебе рубить, парень, а не железками махать». Провожу защиту отводом и от души впечатываю прут ему в лоб. Глаза парня сбегаются в кучку, как жуки с корабей на верблюжье дерьмо. Роняя железяку, он оседает на замершего в ожидании новых ударов нацмена. Бросив прут, ныряю в толпу. Позади милицейские свистки. «Вовремя, ребят! Вы, как всегда, вовремя!» По дороге домой покупаю бутылку водки и мороженую курицу. Варю крепкий бульон, выпиваю залпом стакан проклятой отравы, чтобы я еще хоть раз в жизни, и рву птицу зубами, заливая в себя бульон. Ночь проходит в кошмарах. Стою трезвый и злой. Час под душем, бреюсь, одеваюсь, выпиваю 50 грамм водки и кружку бульона. Все, пора. Прячу заплывшие и покрасневшие глаза за черными очками и выхожу на улицу. Народу в Царицыно меньше, чем вчера. Не спеша иду к парку, как вдруг меня окликают. «Принцесс!» Она в джинсовом костюме, куртка расстегнута, короткая маечка кончается сразу под грудью, открывая нежную загорелую кожу. Меня подмывает снять очки, чтобы разглядеть ее получше. «К вашим услугам, принцесса!» Бормочу я, не в силах оторваться от изумительного зрелища.
3: «Я приехала пораньше, чтобы предупредить вас», — говорит она. «Ребята сегодня не придут. Извините, так уж получилось».
0: «Жаль», — вру я бессовестным образом. «Может, просто погуляем?»
1: «Она приехала ради меня. Что это значит?» «Это значит одно!»
0: Лихорадочно соображаю, куда ее можно повезти при моих скромных возможностях, да еще чтобы прогулка завершилась в моей холостяцкой квартире. Конечно, после двухнедельной пьянки там хлев, но упускать такой случай...
3: «Раз уж я нарушила ваши планы на сегодня, давайте хотя бы кофе вас угощу».
0: Тяжело вздыхаю, сожалею о нарушенных планах, но соглашаюсь. Едем в метро. Она мило щебечет, почти касаясь губками моего уха. Я наслаждаюсь, вдыхая аромат ее косметики. Краски на лицо она и сегодня не пожалела. Тени, румяна, тушь, помада ярко-красная. Это ничего, это мы смоем. Выходим на Тверскую, и тут оказывается, что она живет буквально в двух шагах, а кофе у нее тоже найдется. Родители в командировке, а я ломал голову, как ее к себе затащить. О, времена, о, нравы! Ничего не имею против современной молодежи. Старый сталинский дом, окна на Тверскую. Она снимает джинсовую курточку и вешает ее в прихожей. Я пристраиваю рядом свою. Ее маечка на тонких бретельках почти прозрачная. Лифчика она не носит. Пальцы у меня дрожат. То ли с похмелья, то ли в предвкушении. На кухне она ставит на стол крохотные чашечки, достает турку.
3: «У меня есть коньяк».
0: Она тянется к верхней полке. Маечка слегка задирается, приоткрывая грудь. Я отвожу глаза, так и ослепнуть недолго, но от коньяка отказываюсь. Если я сейчас выпью, то из запоя выйду только с помощью капельницы. Проверено. Она ставит турку на плиту и, заговорщически улыбаясь, тянет меня за собой. Пустая огромная комната, потолки 4 метра, наборный паркет. В стенах встроенные шкафы. Все так же улыбаясь, она идет к шкафу с зеркальной дверцей и сдвигает створку. Я тоже расплываюсь в улыбке, ожидая приятного сюрприза, и... сюрприз налицо. В глубине шкафа на полке 4 круглых аквариума. Из каждого на меня глядит голова, и под каждой головой меч. 2 самопальные катаны, дюралевый цвайхандер и мой, отбалансированный не по правилам, сверкающий со свинцом в яблоке. а над мечом сквозь формалин и стекло смотрит на меня из аквариума голова Саньки. Лицо спокойное, даже безмятежное. Из-под полуопущенных век глядят зеленые глаза. Рыжие волосы, словно водоросли, невесомо парят в формалине. «Я совсем забыл про тебя, Санек». Рядом бритая голова с мясистыми губами и носом картошкой. Судя по Санькиному дневнику, это парнишка, которого он звал Крагером. Всем четверым едва ли больше 18. Не знаю, сколько я так простоял. Минуту, 10. Сглатываю тошнотворный ком и оборачиваюсь к принцессе. Принцессы нет. В центре комнаты босиком стоит женщина примерно моего возраста. Смотрит надменно, губы кривятся в усмешке. Я не сразу понимаю, в чем дело. Потом до меня доходит. Принцесса всего лишь смыла косметику. Как мало женщине надо для преображения. Просто смыть краску, чтобы обнажить душу. В руках у нее бутуровка. Венгерская сабля 16-18 века. Настоящее оружие. Острое, как жилет-сенсор, способное разрубить на лету шелковый платок. Средневековые мастера плевать хотели на усталость металла, и против этой сабли мой полированный меч не лучше куска водопроводной трубы. Ее губы шевелятся, ноздри трепещут, глаза безумны. В солнечном свете ясно видно, как изо рта брызжет слюна. Я не сразу понимаю, что она говорит, но постепенно звуки складываются в слова.
3: «Ваши игры. Я провожу набор бойцов. Ты лучший, что мне попался. Ты нужен нам в Средиземье».
0: «Ты больная. Ты убила их», — слышу я свой голос.
3: «Ты не понимаешь», — нетерпеливо говорит она. «Смерть в бою — это необходимое условие. Иначе в Средиземье не попасть».
0: «Да. Мой диагноз известен — алкогольная интоксикация. А у нее что? Отравление сказкой? А где тела?»
3: «Их нет. Здесь ты их не найдешь. Тела растаяли, развеялись как дым, они в моем мире. Мышечная память пригодится, а воспоминания...»
0: Она указывает концом сабли на головы.
3: «Им ни к чему. Так что, играем?»
0: И предложенный коньяк, и прозрачная маечка — все, чтобы вывести из равновесия, соображаю наконец я. И головы в аквариумах тоже. «Ты знаешь, стараясь не глядеть в лицо Саньки, я беру свой меч. Мне не очень хочется в твой мир. Здесь, пожалуй, спокойнее». Рукоять привычно ложится в ладонь. Пробую ногой паркет. Скользко. Хорошо, что кроссовки не снял.
3: «Значит, я отправлю тебя помимо твоей воли».
0: «Как этих мальчишек», — я киваю в сторону аквариумов. «Ведь выбора ты им не оставил».
3: «Двое просто струсили. Бритый, правда, бился».
0: «А рыжий, интересуюсь я?»
3: «Твой друг».
0: Разминая кисть, она делает сабле изящную нижнюю восьмерку.
3: «Он был неплох. Меч для него тяжеловат оказался».
0: «Ну, а для меня в самый раз», — заверяю я, перехватываю рукоять поближе к гарде. «Начинай, принцесса». Оскалившись, она идет по кругу волчьим шагом. «Санька, ты искал принцессу. Ты нашел ведьму». Сделав скользящий шаг вперед, она наносит несколько засечных ударов, явно предлагая парад репост. «Нет, дорогая, удар ответ не для меня. Так я сдохну за полминуты со своим полуторником». Встретив очередной удар скользящим блоком, пытаюсь достать ее базовым вертикальным ударом. Не попадаю, зато с атакой проваливаюсь, кретин. Попробуйте ради интереса придавить к зеркалу шарик ртути. Ее линейный маневр легок, как балетная па. Кончиком бутуровки она успевает дважды чиркнуть меня по открытой спине. Ухожу перекатом и останавливаюсь перевести дух. Майка на спине быстро намокает. «Я не хочу в Средиземье, принцесса. Совсем не хочу». Перехватываю рукоять двумя руками и делаю клинком нижний крест, пробуя, не задеты ли мышцы. «Порядок, это просто царапины. Хорошая у тебя сабля, девочка. Только одно дело — снять с плеч голову, другое — перерубить полосу кованой стали сантиметровой толщины. Я больше не атакую. Я стою каменным гостем и делаю один сбив за другим, не очень беспокоясь, в лезвие идет удар или в плоскость». Ее танец вокруг меня продолжается не более 2 минут. Красивое лицо искажается, заостряется нос и подбородок, поджатые губы превращаются в тонкий разрез. Она выдыхается и понимает, что меня не одолеть. Движения ее становятся резкими, суматошными.
2: Она нападает, делая выпады на выдохе с болезненными истерическими вскриками, словно женщина, предчувствующая оргазм. Целясь мне в лицо, снова делает длинный неподготовленный выпад. Я отвожу ее клинок, пропуская смерть слева от себя. Женщина теряет равновесие, ее влечет вперед. Делаю шаг в сторону, разгоняю меч вокруг головы и с разворота бью сзади по шее. Мне хочется снести ей голову, как она делала с этими мальчишками. Тут не нужна острота клинка, хватит инерции и массы моего бутафорского оружия. Я не попадаю по шее, практики мало. Она успевает обернуться, и меч, с хрустом врубаясь в лицо, входит наискосок выше уха, дробя височные кости. Трещит сломанная челюсть, сталь проникает в мозг, прерывая сдавленный крик. Она падает. Голые розовые пятки выбивают дробь на паркете. Смерть ее почти мгновенна. Жаль.

0: Приношу с кухни стул и усаживаюсь спиной к полке с аквариумами. В солнечном луче кружатся пылинки, пахнет потом и кровью. Я пью коньяк, смотрю на тело принцессы и жду. Профиль женщины словно отчеканен на фоне темного пятна подсыхающей крови. Что если я слишком рано перестал верить в сказки? Давлюсь коньяком прямо из горлышка, поднимая с пола бутуровку. Стройная шея притягивает взгляд. Это надо сделать, пока трупное окоченение не сковало тело. Я пробую клинок пальцем. Бритва!
1: Надеюсь, тебя ждет Средиземье, принцесса!

Владимир Покровский. Допинг-контроль. На этот раз майор Демин взялся за меня всерьез, решил отыграться за прошлое поражение. Я думаю, он жульничал, вспомнил времена первых ТВ-шоу, наплевал, как у бывших ментов водится, на совет гильдии угонного спорта и нагнал на меня охотников в количестве, скажем так, несколько большим, чем допускают правила. Поди его проверь. Нас застукали почти сразу после угона, а на 8-й минуте взяли в клещи. Спереди и сзади замаячили силуэты Краун Викторий, красивых и глупых машин в огромном количестве, закупленных гаишниками в незапамятные времена, когда от них отказались почти все полиции мира. Тут еще этот запах сжженной резины. Неоткуда было ему взяться. Наверняка обонятельная галлюцинация, реакция на таблетки. Он жутко раздражал этот запах. Он действовал, как дурное предчувствие. «Дело швах!» — подал голос заднего сиденья Меся. «Мисс Роб, мой лысый армянский тренер. До Покровки еще минуты две не успеваем, а здесь не затеряешься. Что-то рано они. Нечисто дело. Попробовать, что ли, финт какой-нибудь?» Нас могли подслушать, причем не только Женя Хоменко, поэтому Месси контролировал каждое свое слово. Но я понял. Мы шли по Моросейке, а на Моросейке у меня были две возможности сделать финт. Либо въехать в продуктовый магазинчик сразу за армянским переулком, либо изогнуться за шопом, где торгуют всяким стирально-холодильным аксессуаром. В честь Месси я выбрал армянский переулок. Держись! Все действия были до автоматизма отработаны на тренировках. Поравнявшись с магазинчиком, я резко крутанул руль направо и очутился в Москве-2. Москва-2 – это город, построенный мной, мисс Ропом, и, конечно, компьютером, без которого мой допинг почти не работает. Мой тренер, неведомо откуда, добыл такие желтенькие таблеточки, которые никакая крем-лаборатория не отловит. Стоит мне их принять, и на несколько часов эта самая Москва-2 при наличии компьютера двумя колющими присосками, соединенного с моими ключицами, моя. Я могу в любой момент перенестись туда и по ней прогуляться, хоть пешком, хоть на машине, хоть на каком ином транспорте. От обычной Москвы она отличается, во-первых, архитектурно. Чуть не на каждой крупной улице, а иногда на бросовых переулках, мы с Мессией соорудили то дополнительные проезды, то арки, то мостики через речку, особенно через Яузу. А на пустырях и кое-где еще поставили длиннющие желтые дома типа хрущоб последнего поколения, прозванных в народе китайскими стенами. Ну и всяких, конечно, других заготовок настропалили. Мой допинг. Он гонит адреналин, возбуждает жуткую изобретательность, но это не самое главное. Главное, он дает возможность по желанию переходить из одной Москвы в другую и тем самым выскакивать из самых подлых капканов. Само собой, за все надо платить. Допинг вполне может привести к ДТП со смертельным исходом. Ты просто врежешься в реальную стену или еще как-нибудь покинешь этот мир. Мастерство угонщика под допингом состоит в том, чтобы до таких рисков не доводить. Пошли вы сами знаете куда, если говорите, что допинг – это нечестно. Майор Демин, этот супермен голубого экрана, этот благородный борец за чистоту рядов, поверьте слову, жулит вовсю. И никакой ему совет не помеха. Тут слишком большие деньги замешаны, чтобы проявлять благородство. Мне, правда, тоже платят немало. По сравнению с призами в конвертиках, Citroën, за который я как бы сражаюсь и который на две трети уже откупил, фу, чушь собачья, гроши. Я вообще считаю, что допинг – личное дело каждого. Что его запрещать нельзя. Что человек вправе использовать достижения науки на всю катушку, и то, как он их использует – еще один показатель его настоящего мастерства. Допинг, проституция и наука – порицаемые, но принципиально не запрещаемые вещи. Москву-2 я знаю в тысячу раз лучше, чем таксист предпенсионного возраста просто Москву. До сантиметра, до трещинки на асфальте. Должен признаться, что я, коренной москвич, безумно влюблен именно в Москву-2. Потому что знаю ее только я. Потому что здесь я бог. Пусть никто из москвичей-2 об этом не знает, но я их создал и в любой момент могу к ним прийти. Но я не вмешиваюсь в ход событий здесь. Не могу, мне не надо. Мне нужна Москва-2, которая уже есть.
Я не знаю, как точно срабатывает финт, уводящий в Москву 2. Тот «я», который остается в Москве один, проявляет чудеса героизма, мастерства небывалого, трюкачества несусветного, рассчитанные компьютером и произведенные вроде бы мной, моим телом, моими руками, чтобы вырваться из капкана. Но вот я-то как раз ничего об этом не знаю. Я в это время в другой Москве, где, кстати, тоже идет перехват, и где те же «Краун Виктории» гоняются за мной почем зря с целью поймать. Тут, правда, тоже запрограммирована разница, совсем небольшая. Вместо майора Демина Сергея Васильевича, охотника, командует тоже Сергей Васильевич Демин, но капитан. Это, признаюсь, из-за моих сложных отношений с майором. Нехорошо, конечно. Мне поначалу захотелось хоть таким макаром его унизить. Потом успокоился, но звание осталось, и я из особого уважения стал звать его за главные буквы. Капитан. О, капитан мой, капитан, скрипит уныло кабистан. Вылетаю в Подмесроповский переулок. Я в машине уже один, правильно, к Смесропу в Москве два места не предусмотрено. Выскакиваю на грязную из одних камней улочку, ухожу налево к Покровке, потому что там у меня ловушки во множестве расставлены и для той Москвы, и для другой. Но на углу, поперек трамвайной линии, меня ждет эта сволочная «Краун Виктория» с одним седаком внутри, что неприятно. Охотники всегда ездят подвое, потрое. Только капитан почему-то всегда один. Он настырен, куда настырнее, чем майор. И тоже похож на запах жженой резины. Этот запах, кстати, в Москве 2 куда сильнее, чем в Москве просто. Ну, до Покровки рукой подать. И к тому же я хитрый. В Москве 2 перенес несколько пересечений бульвара, чуть-чуть другие места. Поэтому, ухмеляясь, опять кручу баранку там, где, казалось бы, и не надо. Опять концентрируюсь к переходу в Москву 1. И вот уже почти ухожу. И перестаю ухмыляться, так как в зеркале заднего обзора вижу, что капитан мой тормозит, выскакивает и начинает с треском палить по мне из огромного автомата. Это не спортивно. Это, черт возьми, подло и очень страшно. Такая мысль приходит ко мне минуты через 3, когда я уже вовсю выписываю немыслимые кренделя по дворам ляля на переулком Москвы 1. Меня в буквальном смысле трясет, и только навечно въевшиеся рефлексы не дают кого-нибудь сбить или куда-нибудь врезаться. И ухожу в Москву просто.

0: Меся в восторге кричит. Ну ты меня законтачил, ты всех законтачил. Ты такой учудил, что все агентства мира будут тебя показывать, а кто не покажет, тот сразу же прогорит. Майор просто отсохнуть должен от твоего финта. Мне, конечно, интересно, что такое я тут учудил, но я думаю только о капитане с его голливудским стволом. Я притормаживаю. Погоди-ка. Я перегибаюсь назад с извиняющимся видом, мол, сейчас, милый, секундочку, открываю заднюю дверь, потом, поднатужившись, выкидываю Месю на асфальт и жму на газ. Совсем ни к чему, чтобы его подстрелили вместе со мной из громадного автомата. Привычный к неожиданностям, Меся профессионально падает на асфальт, тут же вскакивает, перебегает на тротуар и растерянно глядит мне вслед. Могу себе представить реакцию Жени Хабенко. Он наверняка ревет, как секретный завод во время испытания двигателей. Орет на весь эфир, что Корнухин сошел с ума. «Наш любимец!» – вопит он как бы в ужасе. «Совершил то, что даже не запрещено правилами! Даже составители правил не додумались до такого!» После, ну, совершенно головокружительного финта, когда он просто чудом не разбился и вдобавок ушел уже из захлопнувшейся ловушки, вы представьте себе, он взял, да и выкинул Габриэляна из мчащейся машины, причем безо всяких объяснений. Он думает, что ему все можно, у него крыша поехала, у него комплекс Раскольникова. Вот только как он потом посмотрит в глаза своему мисропу? Что-нибудь в этом роде. Теперь надо попытаться немного умерить пыл охотников. Я беру микрофон и вызываю Хоменко. Тот и сам рвется на связь.
1: Лёва, что с тобой?
0: Слушай меня внимательно. Спроси у капитана, не хочет ли он косточки поразмять. Где-нибудь в Крылатском, а?
1: Он майор, Лёва! Он настоящий майор, он еще недавно гонялся за настоящими угонщиками. С огромным пистолетом и стрелял из него, и даже, говорят, попадал.
0: Мне все равно, пусть будет майор. Хоменко издевательски смеется.
1: «Не дают покоя Лавры Барковского и Мухиным? Любите вы это дело, ребята, сражаться с начальниками. Но ты знаешь правила о поединках, Лёва. В случае проигрыша ты не только теряешь машину, но и платишь майору Демину стоимость этой машины. Из своего кармана, Лёвушка. Тебе сказать сколько?»
0: «Это в случае проигрыша. А я не проигрываю. Ну,
1: передашь?»
0: Хоменко восторженно хохочет.
1: «Конечно!»
0: Минуты три я петляю по переулкам, довольно удачно, ни разу не наткнувшись на охотников. До Крылатского чертова уйма времени.
1: «Лёва, ты знаешь, что он ответил?»
0: «Но?»
1: «Я не могу цитировать дословно, Лёвушка, я в эфире. А смысл такой, что надоели вы ему, ребята, достаете вы его, хотя, конечно, лишний Ситроен ему в хозяйстве не помешает, но для начала, Лёва, ты должен доказать свое право на поединок. Он говорит, что до Крылатского тебе не добраться даже с твоими суперфинтами. Он на тебя смеется, Лёва, он и Ситроен возьмет только от достойного противника. Так что вряд ли, Лёвушка, дорогой, даст он тебе добраться до поединка. Честь, как я понимаю, дороже».
0: И отключается хохоча. Запоздало, раздосадованной оговоркой насчет майора и капитана, я чертыхаюсь. Я, конечно, обозлил его. Он наверняка воспринял ее как слегка завуалированное оскорбление. Он теперь устроит мне желтую жизнь. Охотники его, надо полагать, будут работать на грани фола, но поединку пропустят. Тут и деньги за Ситроен, тут и оскорбленное самолюбие. В общем, морока. И как по сигналу, спереди и сзади, вопя сиренами, появляются бело-красные блины Краун Викторий. Охотники хорошо появляются. Чуть-чуть, буквально на несколько секунд раньше, чем следовало. Они оставляют мне еле приметную лазейку в виде проходного двора. Уважают, знают, что воспользуюсь, большой мастер. Усмехаясь, я сворачиваю туда.
1: И торопею от неожиданности. Навстречу мне из какой-то арки выворачивает еще один охотник. Сзади победно воют сирены, стопроцентный капкан. И я, как назло, не помню, где тут запрятана моя заморочка. Тыкаю в круглую кнопку компьютера, память тут же возвращается.
0: Уход из ловушки рядом, в нескольких десятках метров.
1: Ну вот беда, как раз на том месте стоит испуганно раскорячившись мужик с доберманом. Мне ничего не остается, как надеяться, что он выйдет из ступора. Я разворачиваюсь прямо на него, я сигналю, я машу рукой, я мчусь на него, в любой момент готовый затормозить.
0: Мужик в последний момент выходит из ступора, растерянно оглядывается за спину, где глухая стена, и отпрыгивает в сторону к своему доберману. В следующий момент он исчезает, и я въезжаю в запах жженой резины. Обошлось. Иначе бы я остановился до перехода в другую Москву.
1: Облегченного вздоха не получается. На улице Правды, во второй Москве, меня уже поджидают. Громогласный бас капитана в динамике.
2: Здесь служба допинг-контроля. Водитель светлого Ситроена, немедленно остановите машину.
1: Немыслимым финтом я протискиваюсь между двух Викторий, загородивших дорогу к Ленинградскому проспекту. В одной из них капитан. Деловито прищурив глаз, он целится в меня из какого-то нелепого оружия с дулом, как у пушки. Но опаздывает. Я уже вырвался на простор. Скорость у меня хорошая, а ему еще разворачиваться на своем роскошном катафалке. Я азартно мчу по пустому проспекту, и запах жженой резины для меня сейчас запах победы. Сворачиваю на беговую. Спустя несколько минут все начинается по новой.
2: Водитель светлого Ситроена, предупреждаю в последний раз, остановите машину. В случае неподчинения открываю огонь по счету 3.
1: И дальше быстрый, сливающийся с скороговоркой.
2: Раз, два, три, трах!
1: Что-то массивное с тоскливым визгом проносится мимо меня и метрах в 15 взрывается. Просто чудо, что рядом одна из моих заморочек. Средмашевский забор из массивных столбов и фигурной арматуры. В нем невидный москвичам два проход, небрежно забитый чуть ли не фанеркой. Дело довольно опасное. Я на полном ходу, чтобы не завалили охранники, рулю меж сосен по извилистой дорожке к другой заморочке. Перепуганные ИТРы случайными тушканчиками прыскают в стороны. Еще одна фанерная заплатка в заборе, и я снова на улице. С другой стороны института. И тут же знакомый бас.
2: Допинг-контроль! Водитель светлого Ситроена! Немедленно остановите машину! До трех уже не считаю!
1: Не беспокоясь об эфире, я чертыхаюсь и потрясенно до боли выпучиваю глаза. Дальше начинается полный дурдом. Я вообще-то считаю себя хорошим угонщиком. Если бы сейчас проводились чемпионаты мира по перехватам, я вполне бы мог претендовать на призовое место. Я отличный гонщик и, кроме того, умею думать. Но даже и тогда, когда думать не остается ни сил, ни времени, я редко проигрываю. За меня думают и работают мои рефлексы. Именно благодаря рефлексам я по дороге к Крылатскому остаюсь жив. Ибо в отдельности от рефлексов я этот путь прохожу в полной прострации и растерянности. Творится что-то непредставимое. Я очень жалею, что выкинул Мисю. Вряд ли, конечно, он мог бы что-нибудь подсказать мне в такой ситуации, но все-таки. Однако Миси нет, а сам я уже ничего не успеваю сообразить. Слишком много охотников нацелилось на меня и в той, и в другой Москве. Просто кошмарно много. Причем во второй еще и стреляют. Я автоматически жму педали, накручиваю баранку, то и дело перескакиваю из одной Москвы в другую, уже не думая о подставах и заморочках. Москва-реку я пересекаю не меньше трех раз. В одном и том же месте, в одну и ту же сторону. Бред! За меня взялись всерьез и здесь, и там. И вряд ли мне удастся выкрутиться. В принципе, я понимаю, что Москва-2 для меня закрыта, что нельзя туда, что слишком опасно там, что там меня действительно могут подстрелить. В Москве один я рискую только проигрышем в чисто спортивном состязании. В худшем случае я могу попасть в аварию, но это не так уж страшно и совсем не обязательно, что смертельно. Припав к баранке, я безумно твержу, надо остановиться, надо остановиться. И не останавливаюсь. Просто не могу заставить себя закончить этот дурдом. В меня стреляют, я ухожу, меня берут в клещи, надрывно вопит Хоменко. Я показываю чудеса автомобильной вольтежировки и снова ухожу, чтобы тут же попасть под пальбу капитана. Я уже не понимаю, где нахожусь, все перемешалось. И такое чувство, что Москва-2 и Москва-1 сменяют друг друга без моего вмешательства. Где майор, где капитан, где стрельба, где обыкновенные гонки? Уже никакой надежды попасть в Крылатское, даже мысли о Крылатском не остается. Но вдруг выкарабкиваюсь из очередной ловушки, и вот оно. «Черт возьми!» – кричу я сам себе и всему эфиру. «Я таки добрался!» Как в стандартных триллерах, время медленно истекает. Бросая взгляд на часы, остается чуть больше и чуть меньше минут до того момента, когда «Ситроен» станет моим. Через какие-то ухабы выруливаю на трассу. Странно. Все преследователи куда-то исчезли. Я совершенно один в чистом поле. Потом в очередной раз перескакиваю из одной Москвы в другую, уже не знаю откуда, куда, и все начинается сначала. Сверху стрекочет вертолет, Хоменко неизвестно откуда взявшийся, я не помню, чтобы включал связь. Лихорадочно предупреждает, что спереди дорога перекрыта тремя охотниками, а сзади по моим следам несется целая свора. В принципе, от них вполне можно уйти. Citroёn мало приспособлен к езде по пересеченной местности, но Викториям даст 100 очков вперед. Достаточно сойти с трассы, и я опять уйду. Я начинаю всерьез обсасывать эту идею, но впереди вдруг появляется машина майора. Она по-своему знаменитая. Это единственная в столице Краун Виктория, подвергшаяся кардинальной переделке и поэтому почти лишенная недостатков. Фактически, это джип, который не способен разве что летать по воздуху. Соревноваться с такой машиной безумие. Ее можно сбросить с хвоста только в узких проездах, но здесь таких нет. Майор просто не оставляет мне шансов. Он на большой скорости несется навстречу. Он разъярен. Это чувствуется даже на расстоянии. Сам того не желая, переношусь в Москву-2. Там то же самое. Сверху вертолет, сзади свора, прямо в лоб на меня надвигается капитан, орет собака про свой дурацкий допинг-контроль. Тут же возвращаюсь в Москву-1. С майором как-то приятнее. Он уже совсем близко, и я уже могу разглядеть его сосредоточенное, как перед ударом, лицо. И прет кретин прямо на меня. Время упущено, и мне уже не развернуться. Только остановиться, причем немедленно. Я часто повторяю себе, что это всего лишь игра. Это просто такой спорт, вовсе не самоубийство. Если тебя зажимают в угол, заставляют выбирать между проигрышем и смертью, стало быть, надо выбирать проигрыш, потому что он ничего для тебя не значит, ничего не меняет, разве только деньги потеряешь. Ну, при своем банковском счете это совсем не смертельно. Спортсмен должен уметь проигрывать. Я, наверное, не спортсмен. Проигрывать так и не научился. На какой-то момент я впадаю в состояние полной растерянности. Я перестаю управлять собой, управлять городами, виртуальными и настоящим. Они мелькают передо мной, сменяя друг друга, как в калейдоскопе. То майор мчится на меня, то капитан с его безумным оружием. Я сжимаю зубы, сосредотачиваюсь и, выждав появление Москвы-1, изо всех сил стараюсь в ней остаться. Это трудно. Москва-2 панически ломится в мой мозг, я ее физически чувствую. Зовет на помощь, проклинает, умоляет меня прийти. Передо мной майор, который пугает меня тараном, и здесь уже не игра, а здесь бой. Бой с единственным правилом. Кто кого? Я иду на майора, он на меня. Идем со скоростями вполне приличными, и города больше нет. Майор ест меня выпученными глазами. А когда между нами остаются метры, вспоминает все-таки, что здесь не смертный бой, а игра. И сворачивает, и заваливается носом в кювет. В зеркало заднего обзора я вижу, как он выкарабкивается из своего полуджипа полувиктории. Иначе и быть не могло, с его мастерством, хваленным до сломать шею в кювете. Трасса впереди действительно перекрыта тремя машинами. Я смотрю на часы и довольно улыбаюсь. Кричу Хоменко: «Женя, сообщай о моей победе!» «Ты наивный наглец, Лёва! Опомнись, приятель, ты в западне!»
3: «А ты на часы погляди, 10, нет, 7 секунд осталось. Разве они успеют?»
1: И они, конечно, не успевают. Сзади ко мне бежит потерявший фуражку майор с наручниками. За его спиной уже появились погоня, машины, перекрывшие дорогу спереди, спешат расцепиться. Только все это безнадежно. Секунды мои, секундочки истекают, пусть медленно, но неумолимо. Время на моей стороне, точнее, я на стороне времени. С еле слышной досадой думаю, что напрасно запах победы так отдает жженной резиной. Ох, вопит Хоменко, ох, буйствует, напористо изображая восторг. Города больше не мелькают, действие допинга кончилось. Меня малость трясет, и ноги подкашиваются. Но надо пожимать руки, хоть они и подобны кобрам. Надо отвечать на поздравления и кривить усмешку, типа «Да ну вас!», выслушивая излишние восторженные слова о цирке, который я устроил.
2: «Сволочь! Подонок! Гадина стаиросовая!» Как всегда, путая от волнения ругательства, предстает передо мной мисс Роб, длиннющий ссадиной через всю лысину и порванной брючиной. «Я тебе больше не тренер, а ты мне больше не друг! Ты мне с этого дня первейший враг навсегда! Кровник! Ты почему, скотина, выкинул меня на дорогу?»
1: «Опасно было, Месси, дорогой! Ты же извини, другого выхода не было!» Месси что-то соображает и уже озабоченным тоном спрашивает, заговорщически метнув по сторонам взгляд.
2: «Что значит опасно? Финты?»
1: К нам бочком подбирается телеоператор, я киваю. «Я потом объясню, ладно?» Как и все рукопожиматели до него, мисс Роб исчезает внезапно, словно привидение. Потом долгий невнятный разговор с молодым лейтенантиком, потом подходит майор. «Жму руку», — с хмурой уважительностью говорит он, и действительно жмет.
3: Таких психов, как ты, я не видывал.
1: А если бы я не отвернул? Я с улыбкой вру.
3: Тогда бы отвернул я, только, конечно, после тебя.
1: Ага, с легкой обидой поддакивает майор. Я для тебя сильно нервный.
3: Что-то вроде того.
1: Майор вскипает.
4: Да для тебя и египетская пирамида, истеричка.
1: Его кто-то зовет, а я устало отворачиваюсь, уверенный, что майор так же бесследно и быстро исчезнет из этого эпизода, как исчезали все остальные.
5: Запах паленой резины все еще преследует меня, и мне тревожно.
1: Прикидываю, кому бы присоединиться на предмет возвращения, но тут же с хихиканьем осекаюсь. Ситроэн теперь вроде бы мой, так что домой можно и на нем.
3: Ну что, пошли?
1: Слышу я голос сзади и с неприятным чувством понимаю, что майор, к сожалению, не исчез.
3: Куда, товарищ майор? У нас с вами вместе вроде бы...
1: Я в ответ слышу невероятное.
4: Во-первых, не майор, а всего-навсего капитан. Пусть чины меньше, зато пишется с большой буквы.
3: Ну так что?
1: В ужасе прострации оборачиваюсь. Плотно скроенный монстр с горящими глазами, в руке ружье на вроде базуки.
4: «Ты не забыл? Тебе еще надо пройти допинг-контроль!» — рычит капитан.
1: «Я ничего не... Подождите!» Мне бы успокоиться, ну подумаешь, еще раз перешел в Москву-2, с кем не бывает, но остановиться по-настоящему страшно. Меня толкают в спину. «Иди!»
5: Запах жженой резины режет глаза и ноздри.
1: Меня волокут по трассе, завернув руки за спину, схватив за волосы, насильно голову поворачивают.
4: «Гляди, сука!»
1: «Капитан! Моя совесть, моя мука непрошенная свою физиономию приближает к моей. Гляди!»
5: Поперек трассы, градусов под 30 перпендикуляру, стоит его Краун Виктория со сбитой передней фарой. Неподалеку на обочине догорает вверх чадящими колесами мой Ситроэн. И там что-то такое спекшееся на водительском сиденье. Черный дым оттуда. Невозможный, грязный, противный. Совсем мне плохо становится, безысходно. Толкаемый в спину, я пытаюсь сосредоточиться. Пытаюсь. Пытаюсь. Пытаюсь.

0: завершение сегодняшнего эфира Стивен Пайзикс «Зависимость». Провяз два накида. Провяз два накида. Перед входом в пещеру матушки Берхте мелькнула тень. Она подождала, покачиваясь в своей качалке. Ее вязальные спицы вспархивали белыми искрами. Провяз два накида, провяз два накида. Тень скользнула ближе, и матушка Берхте потеряла терпение. «Я тебя вижу», — проворчала она. «Входи». Тень замерла. «Да, ты, входи». Провяз два накида, провяз два накида. Тень нерешительно вступила в пятно света, отбрасываемого огнем очага. Совсем молоденькая девушка, меньше 20 лет. Она держала перед собой короткий меч довольно уверенно, однако сжимала рукоять так судорожно, что казалось, будто ее пальцы оставят вмятины в железе. Ее волосы червонного золота были недавно грубо острижены, скорее всего, отрезаны тупым кинжалом, если Берхте что-то в этом понимает. «Ну?» — подбодрила ее матушка Берхте своим суровым голосом. «Как тебя зовут, девонька?» «Провяз два накида, провяз два накида». Спицы Берхте отливали красным, как извергающиеся вулканы. Девушка справилась с собой и не отпрянула. Матушка Берхте ухмыльнулась. Она знала, что выглядит очень внушительно. Рост почти 8 футов, рога на голове, клыки во рту, когти на пальцах. Ну и, конечно, хвост.
1: «Алмазина», — робко ответила девушка. «Меня зовут Алмазина».
0: «Уж, конечно», — подумала матушка Берхте, а вслух сказала. «И что же? Ты ведь влезла на гору не только для того, чтобы назвать мне свое имя».
1: Алмазина глубоко вздохнула,
0: хотя ее поднявшаяся грудь не произвела на матушку Берхте ни малейшего впечатления. Но Насирский Ги в своем углу одобрительно фыркнул. Алмазина резко обернулась, и прежде чем она опять напустила на себя невозмутимость, ее глаза успели на мгновение расшириться. Берхте прибавила ей несколько очков за быстроту, с которой она успела овладеть собой. Многие люди теряются при виде козлов величиной с добрую лошадь, но лишь немногие так быстро справляются со своим удивлением. Насирский Ги зевнул, обнажив желтые зубы.
1: «Разбойники напали на наше имение», — сказала Алмазина. «Моих родителей убили, моих братьев сразили, моих сестер увели. Я должна их спасти».
0: «Вот этим?» — матушка Берхте презрительно указала подбородком на меч Алмазины. Ее спицы просверкали еще один ряд, и быстро растущая кольчуга звякнула у нее на коленях.
1: «С твоей помощью», — сказала Алмазина, — «если ты мне ее окажешь».
0: Матушка Берхте кивнула, покачиваясь и продолжая вязать, но ничего не ответила. Алмазина неловко переступила с ноги на ногу, по ее лицу ползла капелька пота. «Провяз два накида, провяз два накида». «А почему бы и нет, — наконец сказала матушка Берхте. — Взобраться сюда нелегко, и ты заслужила награду. Выбери ее». Алмазина обвела взглядом сумрачную пещеру. «Что?» Матушка Берхте подула на очаг. Взметнулось пламя, озарив пещеру почти нестерпимо ярким светом. На каждой стене засверкали и заблестели десятки кольчуг, каждая в своем стиле, со своим узором. Искусно связанные из разнообразных сортов проволоки, они разнились плетением и рисунком. На этой серебристый дракон выпускал из ноздрей медное пламя, на той замечательно вывязанный грифон взмывал в звездное небо, а третья завораживала взгляд прихотливым узором летящих золотых и алых листьев. Алмазина ахнула и опустила меч.
1: «Их все связала ты?»
0: Матушка Берхте ухмыльнулась, обнажив кривые зубы, быстро приподняла с колен половину будущей кольчуги и вернулась к работе. Заблестели, заискрились спицы. Трение и скручивание размягчали проволоку, облегчая работу.
1: Алмазина тихонько присвистнула, сунула меч в ножны и подошла к стене, чтобы получше разглядеть кольчуги.
0: Матушка Берхте следила за ней, пока глаза девушки не остановились на кольчуге в углу, полузаслоненной массивным шкафом. Кольчуг была старая, слегка проржавевшая и выглядела так, словно ее побила моль, хотя даже бабушка Берхте предпочитала не думать, какой моли может оказаться по вкусу чистая сталь. «Провяз два накида, провяз два накида». Алмазина протянула палец, чтобы потрогать старую кольчугу, и на ее лице мелькнуло лукавство. Матушка Берхте прищурила глаза и продолжала вязать. «Девочка явно наслушалась каких-то побасенок. Либо ходила на реку потолковать с отцом потоком, слюнявый прохиндей. И Алмазина уж, конечно, очаровала его».
1: «Вот эту», — сказала Алмазина, снимая со стены ржавую кольчугу. «Это тебе не подойдет, девонька», — невозмутимо ответила матушка Берхта. «Она же старая, да и связана плохо». «А я скромная девушка», — возразила Алмазина тихо. «И потому возьму ее». Матушка Берхта пожала плечами, не пропустив ни одной петли. «Это твой выбор». Алмазина натянула кольчугу через голову, оставив полосы ржавчины на волосах, и торопливо отправилась к выходу. В последний миг она обернулась. «Спасибо», — искренне сказала она и скрылась из виду. Нассир Скеги что-то проблеял. «На восходе, думается мне», — ответила матушка Берхтель.

0: У входа в пещеру что-то зазвенело, лязгнуло, и вошла Алмазина с мечом на боку. Рваная кольчуга позволяла увидеть чуть больше, чем следовало. Алмазина была вся в порезах, царапинах и синяках. За ее спиной восходящее солнце сгоняло последние звезды с бледно-голубого неба. «Не сработало», — мягко осведомилась матушка Берхте. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Ты меня надула!» — вскричала Алмазина. «Эта кольчуга никуда не годилась. Если бы отец Поток не дал мне огнецветов, чтобы ослепить разбойников, мне бы не уцелеть».
1: «Я же не советовала тебе ее брать, милочка», — проворчала матушка Берхте.
0: Алмазина открыла было рот, чтобы возразить, но Берхте ее опередила.
1: «Дай-ка я попробую догадаться. Ты решила, что лучшая кольчуга из всех будет сокрыта под видом ржавого хлама. И ты поверила глупым сказочкам, которыми убаюкивают детей».
0: Алмазина закрыла рот и выставила подбородок. «Я только хочу спасти моих сестер от этих...»
1: «В таком случае веди себя разумно», — назидательно сказал. «И вот первый урок. Всегда соглашайся только на самое лучшее».
0: Алмазина расправила плечи. «Ладно», — отрезала она, стащила из себя ржавый хлам, шагнула к висящим кольчугам и выбрала другую, туго связанную из наилучшей стали и в то же время достаточно легкую. Двуглавый орел гордо красовался в центре сложного узора, и кольчуга мягко посверкивала в свете очага, пока Алмазина в нее облачалась. Матушка Берхте с интересом следила за ней. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Спасибо», — буркнула Алмазина и скрылась в проеме. На Серскеге проблеял вопрос. «На закате», — ответила Берхте.

0: «Поганая старая лгунья!» — выкрикнула Алмазина, прежде чем матушка Берхте успела вымолвить хоть слово. Снаружи солнце как раз коснулось горизонта и окрасило облака ярким багрянцем.
1: «Ты сказала, чтобы я соглашалась только на самое лучшее, и вот посмотри на меня!»
0: Кольчуга была порвана и окровавлена, а на руках девушки багровели борозды новых царапин. Матушка Берхте оскалила зубы и глухо заворчала на тон Алмазины. Алмазина не дрогнула и ответила Берхте не менее свирепым взглядом. Чуть погодя, Берхте одобрительно кивнула. «Провяз, два накида, провяз, два накида». «Дай-ка я догадаюсь», — сказала матушка Берхте. «На этот раз, чтобы ты спаслась, отец Поток снабдил тебя ягодами взрывники». Алмазина уставилась на нее.
2: «Откуда ты?»
0: «Я не дура, девонька», — оборвала ее Берхте. «В отличие от тебя. Разберись в узорах, в зависимостях, и, может, еще победишь». «А что это, собственно, значит?» — огрызнулась Алмазина. «Никакой зависимости тут нет». «Да есть же, есть! Потому-то ты все еще и не нашла, не спасла своих сестер».
1: «Ты взбесилась, как кошка в музыкальной лавке!»
0: Несмотря на гневные порыкивания в голосе, Алмазина тихонечко подобралась почти к самой качалке. Ее голова еле доставала до груди матушки Берхте, хотя та сидела. Насер Скеги из своего угла бросал на девушку восхищенные взгляды, не переставая жевать клочок сена. «Ищи зависимость!» Спицы матушки Берхте пощелкивали все чаще и чаще, ее пальцы сливались в единое туманное пятно. «Я уже дала тебе первый урок. Соглашайся только на самое лучшее. Второй урок. Все повторяется трижды. Ты уже в третий раз успела побывать у отца Потока, судя по всему, что твоя сумка набита сносеменем. А теперь ты в третий раз явилась ко мне, и скоро в третий раз попытаешься спасти своих сестер».
1: «А как насчет брони?»
0: «Ты уже сгубила две кольчуги, душечка», — проворчала Берхте. «И теперь сама разбирайся, я их не в подарок вяжу».
1: «А правда, что ты ложишься в кровать со своим козлом?» — внезапно спросила Алмазина.
0: Берхте на мгновение перестала вязать, протянула руку и ударила Алмазину по лицу. Та закричала и, спотыкаясь, попятилась. «Не груби», — мягко сказала ей Берхте.
1: «Ты такая ловкая провидица», — сказала Алмазина, внезапно схватила ее спицу и отпрыгнула. «И, конечно, догадаешься, чего я сейчас захочу».
0: Берхте свирепо посмотрела на выход из пещеры, где Алмазин размахивал недостающей вязальной спицей.
1: «Может, я тоже займусь рукоделием?»
0: «Ну да ладно. Давай же. Ты знаешь, чего я хочу. Три урока, три посещения, три кольчуги». Берхте долго смотрела в глаза Алмазины, потом кивком указала на старую ржавую кольчугу, которую Алмазина, вернувшись в первый раз, швырнула на каменный пол. Она оставалась ржавой, но едва Алмазина подобрала ее, как дыры закрылись, закрылись.

0: и отчасти одной зависимости. Кроме того, тебе необходимо сделать третий выбор. Алмазина заморгала.
1: А какими были первые два?
0: Спасти сестер и поискать помощи.
1: Ну, а третий?
0: «Хочешь ли ты оставаться в пределах этой зависимости?» — спросила матушка Берхте. «Действительно ли ты хочешь спасти своих сестер?» Алмазина настороженно прищурилась.
1: «А почему ты думаешь, что я не хочу их спасать?»
0: «Ты же младшая и, наверное, самая красивая. Из-за этого они тебя всю жизнь шпыняли, ведь так?» А теперь ты желаешь доказать своим сестрам раз и навсегда, что ты самая умная, самая храбрая и самая находчивая. И ты думаешь, что сестры будут тебе благодарны и окружат тебя любовью, что они расцелуют тебе пальчики и попросят прощения за все гадости, которые тебе доставляли.
1: Матушка Берхте сплюнула в очаг, и пламя там позеленело.
0: Да никогда, можешь мне поверить. Они будут винить тебя за нападение разбойников, за смерть ваших родителей и братьев. И будут винить тебя за то, что ты не спасла их раньше. Да, девонька, другого от них не жди.
1: «Я должна их спасти. Они мои сестры», — неколебимо ответила Алмазина, но в голосе у нее проскользнуло сомнение.
0: «Сестры бывают особенно жестокими», — сказала матушка Берхте. Они высмеивали тебя, когда ты училась биться на мечах у своих братьев, ведь так? Они давали тебе всякие клички, говорили про тебя всякие пакости, распускали обидные слухи, ведь так?
1: Алмазина отвела глаза.
0: «Пока же», — продолжала Берхте, а спицы все мелькали и мелькали над ее коленями, «тебя ждет кое-кто в реке под горой. И, может быть, если ты его поцелуешь, ты увидишь, что он вовсе не такой безобразный, как ты думала».
1: «Он совсем не безобразный», — быстро сказала Алмазина и снова покраснела.
0: Берхте многозначительно кивнула. «Ты нравишься дураку. Мне-то он никогда не дарил ни ягод, взрывники, ни сносемени. Так что выбирай, твои неблагодарные сестры или он. Или вообще брось все и отправляйся домой. Никто тебя не заставляет закруглять зависимость». «Ты стерва», — прошипела Алмазина. «Жуткая старая стерва». «Жизнь стерва, девонька», — благодушно ответила матушка Берхте. «Это твой третий урок. А теперь можешь уйти».
1: Алмазина в последний раз смерила матушку Берхте жгучим взглядом, повернулась на каблуках и решительным шагом вышла из пещеры. Берхте снова принялась за вязание. Провяз, два накида, провяз, два накида.
2: На Серскеге проблеял вопрос.
0: «Конечно, она спасет сестер», — ворчливо ответила Берхте. «Но не думаю, что она останется с ними. Теперь нет».
1: Провяз, два накида, провяз, два накида. Проволока ровно сматывалась со своей бобины, и Берхте позволила себе тоскливо вздохнуть. Она заставила молоденькую девушку научиться думать самой, и это было приятно.
0: Но как ей будет не хватать отца потока?
1: Это был рассказ Стивена Пайзикса «Зависимость» в переводе с английского Ирины Гуровой.

Ниточка к сердцу. Стрелка измерителя выхода прыгнула, замерла на миг, дрожа, и упала. Через 30 секунд снова скачок, снова остановка в середине шкалы, падение. Еще 30 секунд, и опять все сначала, и так недели, месяцы, годы. Вершина легкой металлической.

0: Металлическая мачта возле здания, сложенного из каменных глыб, уходила высоко в небо, поднимая к звездам плоскую металлическую чашу. Из этой чаши два раза в минуту выплескивался беззвучный, пронизывающий пространство крик. Бунда один. Бип-бип-бип. Бунда один. Бип-бип-бип. Его повторяли 8 синхронизированных репитеров на пустынных островках, залитой водой планеты. 8 спиц гигантского колеса мира, медленно поворачивающегося вокруг своей оси. В черной пустоте бессолнечных миров, среди мертвых погасших звезд, одинокий корабль ловил голос Бунды, корректировал свой вертикальный и горизонтальный курс и уверенно летел дальше. Сколько этих кораблей прошло мимо? А он по-прежнему один, по-прежнему указывает путь людям, от которых никогда не слышит в ответ «Спасибо, друг!». Далекие, неразличимые глазом ракеты прочерчивали темноту провалов между завитками галактик мгновенными вспышками выброшенного пламени и исчезали. Корабли, проходящие ночью. Лангфелла. Бунда-1. Маяк в глубине Вселенной. Мирок с почти земной атмосферой, лишенный почвы. Планета бесконечных океанов с крошечными скалистыми островками, на которых нет ни одного живого существа, с кем бы мог подружиться человек, но сущий рай для рыб и прочих водных тварей. Этот островок был самым большим клочком суши среди бесконечной водной пустыни. 22 мили в длину, 7 миль в ширину. Для планеты Бунда один настоящий континент. Континент, на котором нет ни животных, ни птиц, ни деревьев, ни цветов, только низкие карабкающиеся по камням кустики с узловатыми скрюченными ветками, лишайники и грибы. До с полсотни видов насекомых, которые пожирают друг друга и поэтому не могут расплодиться в слишком большом количестве. И все, больше здесь ничего нет. Над планетой застыла тишина, и это было самое страшное. Тишина, в которой нет никаких звуков. Легкий ветерок никогда не вздыхал, затихая. Никогда не ревела негодуя буря. Море во время прилива нехотя наползало на скалы и потом бессильно опадало. 10 дюймов вверх, 10 дюймов вниз. Точное, как часы, без единого всплеска, без шума, без шипения лопающейся пены. Насекомые были немы. Из 50 видов ни одно не умело ни жужжать, ни стрекотать, ни щелкать. Бледные тела лишайников и корявые руки кустов никогда не шевелились. Казалось, это не растения, а причудливые живые существа, коченеющие в вечном безмолвии. За домом был огород. Строители маяка превратили в подобие почвы полуакр скалистой поверхности острова на 3 фута в глубину и посадили земные растения. Из цветочных семян не взошло ни одно, а вот некоторые сорта овощей оказались более неприхотливыми. У него было 50 грядок свеклы, шпината, капусты, лука. Луковицы вырастали в футбольный мяч. Он не ел лука, потому что терпеть не мог эту вонючую гадость, но все равно постоянно сажал его и ухаживал за ним так же заботливо, как с другими овощами. Все-таки занятие. Потом ведь приятно же слышать знакомый звук лопаты, входящей в грунт. Стрелка дернулась, замерла и упала. Если смотреть на нее часто и подолгу, то словно попадаешь под гипноз. Иногда у него появлялось сумасшедшее желание изменить привычный ход стрелки, нарушить ход передачи и услыхать что-то новое, отрадно бессмысленное. Пусть чаша выплеснет в изумленные звезды тарабарщину. «Дан да строп шентерпэмп бим-бам-бом, дан да строп шентерпэмп бим-бам-бом». Так бывало уже не раз. Возможно, это повторится снова. Совсем недавно легкий крейсер чуть не врезался в одну из планет системы Волка, потому что тамошний маяк стал передавать что-то невразумительное. Безумие одного человека едва не стоило жизни 2000 пассажиров межпланетного лайнера. Если задуешь свечу, трудно не сбиться с пути во мраке. Работа на маяке означала 10 лет полного одиночества. 10 лет полного одиночества, очень высокое жалование и гордое сознание того, что делаешь важное для общества дело. Все это очень заманчиво, когда ты молод, легок на подъем, и под ногами у тебя надежная твердь планеты Земля. Действительность оказывается жестокой, беспощадной и для многих невыносимой. Человек не может быть один. Вы из Гибридских островов? Превосходно. Нам требуется смотритель маяка на станцию Бунда-1, и вы как раз тот человек, который нам нужен.
1: Вам будет там гораздо легче, чем другим. Представьте, что вы очутились в полном одиночестве на острове Бенбекула. Примерно то же самое ждет вас на Бунде, а городские жители посылают туда бессмысленно. Со всей своей технической подготовкой они там рано или поздно сходят с ума из-за одного только отсутствия фонарей. Уроженец Гибридских островов просто создан для Бунды. Человек ведь не тоскует о том, чего у него никогда не было, а на Бунде один вы увидите то, что вас всю жизнь окружало. Скалистые острова, морские просторы, совсем как у вас на родине. Совсем как на родине. На родине. Здесь берег, который никогда не лежит волны. Галька, пестрые ракушки, крошечные существа, похожие на крабов. Под водой сонно колышутся поля водорослей, стайками проплывают рыбы, совсем такие, как на земле. Он не раз закидывал с берега удочку и ловил их, а потом снимал с крючка и кидал в море на свободу, которой у него самого нет. Здесь не встают из зеленой воды старые плиты каменного мола, не снуют по заливу озабоченно пыхтящие буксиры, никто не смолит баркасы на берегу, не чинит сети, не катятся с грохотом бочки по булыжникам мостовой, краны не поднимают в воздух сверкающие глыбы льда, не выскакивает из полного трюма на палубу серебряная бьющаяся рыбина, и в воскресный вечер никто не думает о тех, кто в море. Ученые Земли творят чудеса, когда перед ними ставят какую-нибудь техническую задачу. Например, главная станция Бунды-1 полуавтоматическая. Ее 8 репитеров полностью автоматизированы. Их питают атомные генераторы, рассчитанные на 100 лет работы без подзарядки. Могучий голос станции летит в астральную бездну к звездной пыли бесчисленных миров. Единственное, чего не хватало Бунде-1 для обеспечения 100% надежности, было контрольное устройство. Умные, энергичные и решительные. Аварийный механизм, который превратил бы станцию в абсолютно самоуправляемую систему. Иными словами, нужен был человек. А вот здесь-то ученые мужи и дали осечку. Нужен человек. Но ведь человек не деталь. Его нельзя рассчитать, обработать и соединить с другими деталями. Пусть функционирует. Они поняли это с некоторым опозданием. После того, как сошел с ума третий смотритель маяка, и его пришлось увезти на Землю. 3 случая психического расстройства на организацию, ведающими 400 станциями на необитаемых планетах, сравнительно немного, меньше 1%. Но 3 на 3 единицы больше нуля, и никто не может дать гарантии, что число это не увеличится. Кого-то безумие настигает скорее, кто-то противится ему дольше. И тогда ученые переменили тактику. Кандидатов стали подвергать беспощадным экспериментам, пропуская через жесточайшие испытания, в которых должны были сломиться слабые и закалиться сильные, те, кто годен на работу на маяках. Но скоро от проверки пришлось отказаться. Слишком нужны были люди, слишком немногих соблазняла должность смотрителя маяка, слишком многие выходили из игры во время проверки. Ученые предлагали то один выход, то другой, но все их теории терпели крах. Последним их изобретением была так называемая «ниточка к сердцу». Человек, рассуждали они, дитя Земли. От его сердца к сердцу Земли должна тянуться ниточка. Пока эта ниточка существует, его разум ясен. Он проживет 10 лет в одиночестве и ни разу не ощутит приступа тоски. Но как найти эту ниточку к сердцу? «Cherchez la femme», — заявил один из них, торжествующий, глядя на своих коллег поверх очков. Стали обсуждать этот вариант и отклонили. Воображение ученых представили самые ужасные последствия такого шага. От убийства до рождения младенцев. Кроме того, ради неслужебной единицы потребовалось бы удвоить запас продуктов, которые приходится доставлять на такое огромное расстояние. Исключено. Может быть, собака? Для многих планет, где собака сама сумеет найти себе пищу, это, пожалуй, хорошо. Но как быть с Бундой и другими планетами, подобными Бунде? Груз космических кораблей рассчитывается до грамма. И не пришло еще время развозить по просторам Вселенной корм для псов. Первая ниточка к сердцу оказалась жалким механическим эрзацем. Хотя и обладала одним бесспорным достоинством. Она нарушила безмолвие, проклятием тяготеющее над Бундой. Корабль, привозящий раз в год запас продуктов, сбросил ему магнитофон и 50 катушек с пленками. 2 месяца он слушал звуки, не только музыку и человеческую речь, но и родные голоса Земли, рев пригородного шоссе у заставы в субботний вечер, грохот поездов, колокольный перезвон церквей, веселый шум школьного двора в перемену, слабое эхо жизни, которое идет где-то недостижимо далеко. Когда он в первый раз включил магнитофон, он был счастлив. 10-й раз навел на него скуку, 20-й привел в отчаяние. 30-го раза не было. Стрелка прибора прыгнула, задрожала и успокоилась. Бунда-1, бип-бип-боп. Магнитофон пылится в углу. Где-то там, за звездными туманностями, живут его братья, такие же одинокие, как и он. Они не слышат его, и он не слышит их. Они недосягаемы, их миры движутся, вращаясь по своим орбитам, проходя назначенный им путь. А он сидит, глядя на стрелку, оглушенную противоестественной тишиной. 8 месяцев назад, если мерить мерой земного времени, ракета принесла ему доказательство того, что ученые-мужи на Земле все еще прорываются протянуть к его сердцу ниточку. В грузе, который сбросил на поверхность бомбы корабль, прежде чем кануть в пустоту, оказался небольшой ящичек и книжка. Освободив ящичек от маленького парашюта, он открыл крышку и увидел чудовище с выпученными глазами. Оно повернуло треугольную головку и впилось в него холодным неподвижным взглядом. Потом зашевелило длинными нелепыми конечностями, хотело вылезти. Он поспешно захлопнул крышку и взял руководство. Там говорилось, что его нового друга зовут Джейсон. Это прирученный богомол, на редкость смирное существо, которое само будет находить себе пищу. Когда ему на Земле в виде проверки предложили нескольких насекомых из фауны Бунда, он их с удовольствием съел. В заключение авторы руководства радостно сообщали, что во многих странах на Земле дети очень любят богомолов и играют с ними. Значит, вот куда завели ученых упорные поиски. Они решили, что ниточкой к сердцу должно быть живое существо, рожденное на Земле и способное жить в чужом мире. Но при этом они не учли одного. На чужбине человек тоскует о том, к чему он привык. Уж лучше бы они прислали ему кота. Правда, на Бунде нет молока, зато моря полны рыбой. Не то чтобы он любил кошек, но ведь коты умеют мяукать. Они мурлыкают и воют, а это ужасное существо в коробке не издает ни звука. Господи, ну кто из жителей Гибридских островов хоть раз в жизни видел богомола? Это похожее на крошечного марсианина чудовище, какие преследуют тебя в кошмарном сне. Ему, во всяком случае, не приходилось, и он об этом ничуть не жалеет. Он ни разу не взял Джейсона в руки, ни разу не выпустил его из ящика. Богомол стоял на своих длинных тонких ножках, следил за ним ледяным взглядом, зловеще поворачивал голову и молчал. Первый день он дал богомолу кузнечика, которого поймал среди лишайников. Когда Джейсон оторвал своей жертве голову и стал ее пожирать, к его горлу подкатила тошнота. По ночам ему стал сниться гигантских размеров богомол, раскрывающий над ним хищную голодную пасть. Через 2 недели он почувствовал, что больше не выдержит. Он отнес коробку за несколько миль от дома, открыл ее и выбросил богомола. Джейсон поглядел на него взглядом Василиска и исчез в кустах. Теперь на Бунде было 2 землян, но помочь друг другу они не могли. Бунда один, бип-бо-бо-бип. Скачок, остановка в середине шкалы, падение и ни слова привета от летящего в темноте корабля. Ни звука вокруг, только 50 молчащих механических записей в углу. Чуждая призрачная жизнь в чуждом призрачном мире, который с каждым днем становится все более неправдоподобным. Может, привести станцию в негодность и заняться починкой, чтобы создать хоть видимость работы, оправдывающей человеческие существования? Нет, за это заплатят жизнью 1000 людей там, среди звезд. Слишком дорогая цена за лекарство от скуки. А можно, когда он отсидит возле приборов положенное время, пойти на север, искать крошечного уродца и звать-звать его, надеясь, что он никогда не прибежит на крик «Джейсон! Джейсон!» Где-нибудь в расщелине среди камней повернется острая треугольная головка с огромными завораживающими глазами. Если бы Джейсон хоть умел трещать, как цикада, он, может быть, смирился бы с ним. Даже привязался к нему, зная, что это смешное трекотание, богомолий язык. Но Джейсон молчал так же враждебно и непроницаемо, как замкнутый, настороженный мир Бунды. Он проверил передатчики автомата 8 рявкающих в пустоту репитеров, лег в постель и в тысячный раз стал думать, выдержит он эти 10 лет или сойдет с ума. Если он сойдет с ума, врачи вцепятся в него и станут мудрить, пытаясь найти причину болезни и лекарства от нее. Они хитрые, ох, какие хитрые. Но где-то их хваленая хитрость оказывается бессильной. Он заснул тяжелым, мучительным сном. То, что сначала принимаешь за глупость, иной раз оборачивается неторопливой мудростью. Самую сложную проблему можно решить, если раздумывать над ней неделю, месяц, год, 10 лет. Хотя ответ там, может быть, нужен сегодня, сейчас, немедленно. Настал черед и того, что называли ниточкой к сердцу. Грузовой корабль «Хендерсон» вынырнул из звездных россыпей, стал расти, увеличиваться. Загудели включившиеся антигравитаторы – и он повис над главным передатчиком на высоте 2000 футов. На посадку и взлет ему не хватало бы горючего, поэтому он просто остановился на минуту, сбросил то, что было результатом последнего достижения ученых, протягивающих ниточку к сердцу, и снова взмыл в черный провал. Груз полетел в окутывающую бунду темноту вихрем больших серых снежинок. Он проснулся на рассвете, не зная о ночном госте. Ракету, завозящую ему раз в год продукты, он ждал только через 4 месяца. Он взглянул ослепшими со сна глазами на часы у кровати, наморщил лоб, пытаясь понять, что разбудило его так рано. Какая-то смутная тень вползла в его сон.

Он взглянул ослепшими со сна глазами на часы у кровати, наморщил лоб, пытаясь понять, что разбудило его так рано. Какая-то смутная тень вползла в его сон. Что это было? Звук. Звук! Он сел, прислушался. Снова звук, приглушенный расстоянием и толщей стен, похожий на крик бездомного котенка, на горький детский плач. Нет, послышалось. Видно, он уже начал сходить с ума. 4 года он продержался, остальные 6 придется коротать здесь тому добровольному узнику, который займет его место. Он слышит звуки, которых нет, это верный признак душевного расстройства. Но звук прилетел снова. Он встал, оделся, подошел к зеркалу. Нет, лицо, которое глянуло на него, оттуда нельзя не назвать лицом маньяка. Оно взволнованное, осунувшееся, но не тупое, не искажено безумием. Опять заплакал ребенок. Он пошел в аппаратную, поглядел на пульт. Стрелка все так же методично дергалась, застывала на секунду и падала. Бунда один, бибобоп. Так, здесь все в порядке. Он вернулся в спальню и стал напряженно слушать. Кто-то рыдал в рассветных сумерках над беззвучно поднимающейся водой. Что это? Что? Оттолкнув запор непослушными пальцами, он толкнул дверь и встал на пороге, дрожа. Звук кинулся к нему, налетел, прильнул, хлынул в сердце. Он задохнулся. С трудом оторвавшись, наконец, от косяка, он бросился в кладовую и принялся совать в карманы печенье. В дверях он упал, но не почувствовал боли, вскочил и побежал, не разбирая дороги, не замечая, что всхлипывает от счастья туда, где белела галька прибрежной полосы. У самой кромки воды, лениво наползающей на камни, он остановился, широко раскинув руки, сияющими глазами. И чайки, сотни чаек закружились, заметались над ним. Они выхватывали протянутое им печенье, суетились у его ног на песке, шумели крыльями, пронзительно кричали. В их крике он слышал песню пустынных островов, гимн вечного моря, дикую ликующую мелодию, голос родной земли.

0: Этот невысокого роста, редковолосый, одетый в темно-синюю пару и белую рубашку с дешевым углеритовым болой торговый агент, был бы похож на тысячи других агентов, с которыми экипажу Пахаря приходилось иметь дело, если бы не одно обстоятельство. Он представлял известную мафиозную группировку — клан Ружебо. Клан этот давно и прочно обосновался в системе Торгун, мекке контрабандистов, вольных торговцев, мошенников и авантюристов всех рас и мастей. Вряд ли на Торгуне мог обнаружиться вид полузаконной или незаконной деятельности, которым в той или иной степени не занимался бы клан Ружебо, официально значащийся во всех реестрах как «Торговый дом Ружебо и сыновья». Начиная от рутинного и горного бизнеса и содержания публичных домов и заканчивая контрабандой редких животных, растений и минералов, предметов искусства и роскоши, технологий, экзотических наркотиков, лекарств и многого-многого другого. На этот раз речь шла о знаменитых и чуть ли не легендарных семенах дерева Цхавос, произрастающего исключительно на планете Виркц. Семена эти славились тем, что на их основе производился препарат «Цхавос Фарм» — чудодейственный иммуностимулятор, ценимый практически всеми галактическими расами разумных белковых существ. Семена «Цхавос» стоили баснословных денег, и добывать их было баснословно трудно. А еще труднее контрабандой вывозить с планеты. Местные власти стреляли в контрабандистов без предупреждения и старались сразу убить. На страх другим, и чтобы не возиться с формальностями в виде следствия, суда и прочей юридической тягомотины. Тем не менее, количество желающих рискнуть не уменьшалось, а некоторые умудрялись выжить и остаться с добычей. «Вам и делать-то ничего особо не придется», — сказал агент. «Семена уже на естественном спутнике Виркц. Примите их на борт по описи, и все».
1: «Если все так просто, почему мы?» — спросил оружейник. «Клан Ружебо мог бы послать за ними свой корабль, дешевле бы вышло».
2: «Помолчи, а!» — попросил капитан.
3: «В данном случае мы и есть этот свой корабль», — хмыкнул сообразительный доктор.
0: Агент удовлетворительно кивнул и растянул губы в дежурной улыбке.
3: «Я рад, что мы понимаем друг друга. Ну что, заключаем сделку?»
0: Экипаж грузового корабля класса «С» «Пахарь» сидел без почина уже целых 2,5 месяца по земному календарю и сильно поиздержался. Бывают такие неудачные периоды у всех, даже у самых фартовых. Выгодные заказы уходят в чужие руки, старые связи или рвутся, или не работают, новые наладить не удается, хоть вешайся. Не дождетесь, понятно, но тем не менее... До сегодняшнего дня экипажу так или иначе удавалось пережить тяжелые времена без явных нарушений закона, но тут пришлось изменить принципам.
1: «Нет другого выхода», — сказал капитан мрачно. «На счету 0,1. А совсем скоро, между прочим, гиперконтур надо менять, если хотим и дальше не только нырять, но и выныривать».
3: «Может, кредит?» — предложил штурман.
1: «Хренит!» — сказал капитан, который в лучшем настроении не отличался интеллигентностью лексикона. «Брали уже однажды. Помнишь, чем кончилось?»
0: Штурман помнил, поэтому промолчал. Тогда они чуть не потеряли Пахари, год и шачили, как проклятые, отдавая большую долю прибыли банку «Космокредит».
3: «Я знаю клан Ружебо», — продолжил капитан. «Они, конечно, бандиты, но честные, не чета банкам. Свои деньги мы точно получим».
1: «Что, уже есть заказ?» — поинтересовался механик.
3: «Пока нет, но будет. Надо связаться с одним человечком».
0: Вот так на пороге рубки Пахаря и появился торговый агент клана Ружебо.
1: «Обязуется доставить груз на Торгун в целости и сохранности и передать представителям компании «Торговый дом Ружебо и сыновья».
0: Капитан прочитал вслух пункт договора. «Окончательный расчет в течение стандартных 24 часов после передачи груза».
1: «Груз оборудования для вирт-театра», — уточнил капитан, правильно?
3: «Да», — подтвердил агент. «Разумеется. Очень хрупкое оборудование, как вы знаете. Я бы сказал, даже нежное. Поэтому требуется предельная аккуратность».
1: «Можете не сомневаться», — сказал капитан.
3: «Доставим в лучшем виде».
1: И подписал договор сделки.

0: Система Торгун, рой астероидов, вращающихся вокруг двойной звезды, была, пожалуй, самым известным местом в галактике. Возникшая некогда как пиратская база расы космических бродяг Каравос-Раво, она уже не одно поколение являлась гигантским свободным рынком для всех, кто предпочитал риск и шальную прибыль, разумные и законные дозивоты коммерции. Нет, то есть большинство сделок на Торгуне заключались абсолютно законно, иначе он давно бы уже прекратил свое существование, ибо беспредел не любит никто. Но и доля сделок незаконных, или, скажем так, сомнительной законности была велика, равно как и прибыль с них, исчисляемая в миллиардах крёзов в год. Не существовало во всей галактике товара или услуги, которые нельзя было бы купить на Торгуне. Были бы деньги. Ну и связи, не без этого, знакомства. Потому что одно дело совершенно легально приобрести коллекцию лучшего земного виртпорно в ближайшей ловчонке на Большом Торгуне, самый крупный астероид в системе, и совсем другое. Купить в этой же ловчонке абсолютно запрещенные к продаже и распространению сны лирулийцев, раса разумных деревьев, действующих на людей и им подобных гуманоидов, подобно мощному наркотику, и вызывающих мгновенную зависимость с последующей гарантированной шизофренией. Первому встречному не продадут. Нужно знать, к кому и как обращаться. Экипаж Пахаря бывал на Торгуне неоднократно и знал местную специфику очень хорошо, что также способствовало согласию экипажа на сделку. «Это не в тайгу ночью пьяным соваться», — небрежно заметил по данному поводу штурман. «Места знакомые. Выкрутимся, если что».
1: «А ты совался?»
0: — с интересом осведомился оружейник.
1: «Расскажи».
0: Штурман промолчал. Механик необидно засмеялся. Доктор иронично приподнял бровь и протянул руку к подносу, который только что водрузил на коктейльный столик в кают-компании робот-умник. На подносе высились запотевшие стаканы с фирменным коктейлем «Милый Джон». Шла вторая неделя полета. Сигнал аварийного выхода из гиперпространства, похожий на не очень гармоничный музыкальный аккорд, взятый на ритм-гитаре длинноволосым обкуренным гитаристом какой-нибудь древней рок-группы, заставил доктора поспешно вернуть стакан обратно. Выход из гиперпространства, особенно аварийный, это вам не по бульвару прогуляться. Лучше сидеть или лежать. И чтобы в руках не было ничего бьющегося с жидкостью внутри. А стаканы, в которых умник подавал «Милый Джон», традиционно были стеклянными. Поскольку в любых других, и в этом экипаж Пахаря был свято уверен, знаменитый коктейль терял до половины своих неповторимых качеств. Корабль затрясся мелкой дрожью. Экипаж сжал зубы и вцепился в кресло. Стаканы с «Милым Джоном» исполнили на столике сложный танец, но ни один не перевернулся и не упал. Наконец, дрожь стихла. С обзорного экрана, на котором при нахождении корабля в гиперпространстве обычно демонстрировались красивые пейзажи Земли и других планет, в кают-компанию снова заглядывали мириады разноцветных звезд.
1: «Приехали!» — констатировал оружейник.
2: «Спорим на стакан «Милого Джона», что сейчас капитан нас со штурманом в рубку вызовет», — предложил механик.
1: «По-твоему, я совсем дурак?» — обиделся оружейник. «Кэш вызовет!»
0: После чего быстро взял свой стакан со столика и сделал внушительный глоток.
1: «Внимание!»
0: — раздался из динамиков голос капитана.
1: «Мы осуществили незапланированный выход из гиперпространства. Штурман и механик в рубку! Остальные отдыхайте. Пока!»
0: Вскоре выяснилось, что гиперконтур, о необходимости скорой замены которого говорил капитан, таки дал слабину, из-за чего бортовой компьютер Пахаря вернул корабль в обычный космос от греха подальше.
2: «Не критично», — резюмировал механик после осмотра. «Часа за 3-4 починю, до Торгуна дотянем. И даже, возможно, обратно. Но потом надо менять в обязательном порядке».
1: «Чини», — вздохнул капитан.
0: И заказал умнику коктейль «Милый Джон». А еще через 2 часа 34 минуты пахарь поймал сигнал СОС, переданный общегалактическим кодом. Чужой корабль превосходил размерами пахарь в несколько раз. И рядом с ним земной грузовик выглядел бы, наверное, как дельфин возле кита. Подойди он ближе. Но близко пахарь подходить не стал, держался в сотне километров. На всякий случай.
2: В базе данных его нет, сообщил штурман, разглядывая резкие ломаные обводы чужака на обзорном экране. И ничего похожего тоже.
0: Вижу, буркнул капитан. Настроение у него было ни к черту. Мало того, что из-за неполадок с гиперконтуром они уже опаздывали на торгунку к условленному времени, так теперь еще и это.
1: Только нам могло так повезти, жизнерадостно воскликнул оружейник. Спонтанный выход из гипера, и на тебе, терпящий бедствие корабль, да еще и чужой. Это даже не иголку в стоге сена наткнуться, сунув туда руку.
3: Вероятность 1 к 10 в 23 степени, сообщил умник. Или даже в 26.
1: Охренеть, сказал капитан.
0: Еще через совсем недолгое время выяснилось, что ни на какие сигналы во всех мыслимых диапазонах корабль не отвечает. Автомат выдает раз за разом СОС, и все. Только передача, никакого приема.
1: «Какие будут мнения?» — спросил капитан.
2: «Какие тут могут быть мнения?» — сказал штурман. «Надо ставить автоматический маяк, лететь на Торгун и оттуда уже сообщать по инстанциям. На Торгуне есть пункт дальней связи. Лично я не вижу, как можно попасть внутрь чужого, не повредив ошибку. Обшивку. Пусть этим эти спецы занимаются».
3: «Согласен», — сказал доктор. «Если на борту есть живые, а мы пробьем дыру в борту», — он покачал головой. «Слишком велик риск».
1: «Вот за что нам это все, а?» —
0: осведомился капитан, ни к кому конкретно не обращаясь.
1: «Летели себе, никого не трогали».
0: И тут связь ожила. Все тем же общегалактическим кодом экипажу «Пахаря» было сообщено, что на терпящем бедствие корабле «Надежда» в состоянии анабиоза находится 2562 ребенка-гуманоида, принадлежащие неизвестной галактическому сообществу расе «Арибов». Всем им срочно требуется помощь. Дело в том, что на планете «Арибов» разразилась катастрофическая пандемия неизвестной и абсолютно смертельной болезни, уносящие миллионы жизней ежедневно. Теперь «Арибы» используют последний шанс. Переселяют на сравнительно недавно открытую ими кислородную планету в системе соседней звезды оставшихся в живых и еще не зараженных детей и взрослых. Уже всех, кого было можно, перебросили. Этот рейс последний. На родной планете «Арибов» живых не осталось. Но именно этот последний рейс и стал роковым. Тщательнейший санитарный контроль дал сбой, и кто-то из членов экипажа оказался инфицирован. Смертельная болезнь мгновенно распространилась по кораблю, и оставшиеся в живых члены экипажа приняли нелегкое решение. Немедленно выйти из гиперпространства, определиться с координатами и вернуться домой. Да, в этом случае все они погибнут, включая детей на борту. Но зато выживут те, кто уже успел перебраться на новую родину. И вот теперь ситуация была следующая. Четверо взрослых умирающих «Арибов», оставшихся от всего экипажа и обслуживающего персонала, и 2562 ребенка в состоянии анабиоза, тоже уже инфицированных. 12 световых лет до мертвого дома и 19 до дома нового живого, но лететь туда нельзя.
2: «Почему инфицированных?» — не понял капитан.
3: «Вероятно, вирус попал в систему обеспечения анабиозных камер», — догадался доктор.
0: Их невидимый собеседник подтвердил, что так и есть. «Эта зараза проникает всюду», — сказал Арип. «Сквозь любые фильтры и защиту. Будь иначе, наша цивилизация бы не погибла».
2: «Как вас зовут?» — спросил капитан. «И почему вы не отвечали на наши сигналы?»
3: «Мое настоящее имя не имеет никакого значения. К тому же его очень трудно произнести. Поэтому можете звать меня просто Арип. Когда-то я был пилотом этого корабля».
2: «Пока вы живы, вы им остаетесь», — перебил капитан. «Что за упаднические настроения?»
3: «Мне недолго осталось», — передал Арип. «Я был без сознания, очнулся недавно. Мои товарищи уже не приходят в себя. Скоро конец. Я знаю, что надежды нет. Галактическому сообществу ничего о нас не известно, хотя мы знаем о его существовании. Наши правители... Мы опасались обнаружить себя раньше времени. Боялись, что нас завоюют или вовсе уничтожат. Считалось, что нужно оставаться незамеченными как можно дольше, а самим наблюдать и делать выводы. Мы перехватывали некоторые сообщения, посланные по дальней связи, и сумели их расшифровать. Так научились общегалактическому коду. Арибы — белковые, кислорододышащие существа, похожие на людей, сварогов или каравосраво. Скажите, кто вы, и можете ли хоть чем-то нам помочь?»
2: «Мы люди с планеты Земля», — сказал капитан. Его слова бортовой компьютер тут же переводил в общегалактический код и отправлял на Надежду. «Сколько у нас и у вас времени?»
3: «Моим товарищам осталось жить максимум сутки. Мне, судя по всему, чуть больше. Детям... не знаю. От 3 суток до недели. В зависимости от возраста, степени здоровья и времени инфицирования».
2: «Ясно. Оставайтесь на связи, нам нужно подумать».
3: «Только не очень долго. Если я снова потеряю сознание, то уже не очнусь».
2: «Тогда пришлите нам схему корабля и дайте команду бортовому компьютеру, чтобы автоматически впустил наш катер в грузовой шлюз. У вас есть грузовой шлюз?»
3: «Есть».
2: «Вот и дайте команду. И пометьте на схеме, где находитесь вы и ваши товарищи. На случай, если мы все-таки придумаем, как вас спасти».
3: Совещание было недолгим.
2: «Что вы задумали, капитан?» —
3: прямо спросил оружейник.
2: «Как мы им поможем? Мы что, врачи галактической скорой помощи?»
4: «Ты нет», — сказал доктор. «А я врач, если забыл».
2: «Извини, я не это хотел сказать».
4: «Извинения принимаются», — кивнул доктор и посмотрел на капитана. «Вы думаете о том же, о чем я?»
3: «Теоретически может помочь», — задумчиво произнес механик.
4: «Но клан Ружеба сожрет нас с потрохами».
2: «Знаю», — сказал капитан. «Есть другие предложения?»
5: «У меня точно нет», — пробормотал Ружеба.
2: «Что?»
5: «У меня точно нет», — пробормотал штурман.
2: «Эй», — догадался оружейник. «Вы о семенах Цхавос, что ли?»
4: «О них родимых», — вздохнул доктор. «Видишь ли, мне известна технология приготовления Цхавос-фарма. Это совсем не трудно. Главное, семена, они у нас есть. Если начнем прямо сейчас, можем успеть».
3: Они успели. 3 суток без сна, на мощных стимуляторах и милом Джоне, но они успели. Как уже было сказано, Цхавос-фарм пробуждал в белковом кислорододышащем организме такие защитные силы, о которых тот обычно и не подозревал. Арибы не оказались исключением. Правда, всех спасти не удалось. 5 детей и 1 взрослый все-таки умерли, но победа была налицо. Остальные выздоровели, и Надежда была готова продолжить путь.
1: «Мы не знаем, чем вас отблагодарить», — сказал Арип. «Мы даже не можем гарантировать, что на новой Арибе вы всегда будете желанными гостями, хотя все сделаем, чтобы это было так. Но знайте одно. 2550 маленьких арибов и трое арибов взрослых никогда не забудут тех, кто спас их от смерти. Спасибо вам. И арибы поклонились землянам до самой палубы.
5: «Все это прекрасно», — сказал капитан, когда чужой корабль исчез в бездонных глубинах космоса. «Но я так и не придумал, как нам выкручиваться перед кланом Ружеба. На спасение арибов мы истратили... сколько?»
6: 82,4% семян», — подсказал умник.
5: «Это даже не дохера», — резюмировал капитан. «Это намного больше».
1: Вариант плюнуть на сделку, продать оставшиеся семена за бесценок какому-нибудь свободному перекупщику вне торгуна, заменить на вырученные деньги гиперконтур, на новый не выйдет, но хотя бы на такой, что протянет тысячу-другую парсеков, и найти законный заказ отпадал сразу.
5: «Уж лучше сразу нырнуть в ближайшую черную дыру и дело с концом», — заметил по данному поводу механик.
1: Тем не менее, в черную дыру решили не нырять.
5: «Расскажем все, как было», — принял решение капитан. «И будь что будет. Другого выхода я все равно не вижу. Или...» Он с надеждой оглядел экипаж. Экипаж опустил глаза. Другого выхода он не видел тоже.
1: Весть о том, что практически весь груз бесценных семян с Хавас потерян, глава клана Ружеба, старик Бельяд Ружеба, воспринял на удивление спокойно. Дело происходило в главной резиденции клана на Большом Торгуне, и перед Бельядо предстал весь экипаж пахаря.
7: «Значит, детишек спасли», — уточнил глава клана.
1: Было ему по земным меркам лет 150, но выглядел Бельярдо Ружеба на 75, не больше. Имел, по слухам, двух молодых любовниц, и все важнейшие дела клана решал сам.
5: «Вот что значит регулярный прием Цхавас-фарма», — подумал капитан, разглядывая гладко выбритое худое и жесткое лицо старика.
1: «Нам так не жить. Максимум до 120 и привет». Как было доказано, Цхавас-фарм не только стимулировал иммунную систему организма, но и продлевал жизнь в случае регулярного приема. Не так, чтобы совсем уж кардинально, но весьма заметно. Другое дело, что позволить себе регулярный прием Цхавас-фарма на протяжении 2-3 десятков лет, только такой срок давал заметный эффект долгожительства, могли весьма и весьма немногие. Уж очень дорогое удовольствие.
5: «Спасли!» — подтвердил капитан. «2457 детей и трое взрослых. Все задокументировано, имеется видеозапись».
7: «Верю», — сказал Бельяд Ружеба. «Дело не в этом. Спасли, спасли. Ваш выбор. Но спасли вы их за мой счет. Отсюда вопрос. Как намереваетесь расплачиваться?»
1: Капитан пустился было в описание длинной и сложной бизнес-схемы, которую они придумали накануне и которая теоретически могла бы удовлетворить торговый дом Ружеба и сыновья, но был прерван.
7: «Значит, будет так», — сообщил глава клана. «Если вы в течение 3 суток не возвращаете нам стоимость семян, то вместе с кораблем переходите под нашу юрисдикцию и будете работать на торговый дом Ружеба и сыновья на наших условиях до полной выплаты долга. По самым оптимистичным подсчетам это случится через...»
1: Он посмотрел на стоящего от него по правую руку помощника.
6: 20 земных лет», — угодливо подсказал тот.
7: 20 земных лет», — закончил старик Ружеба. «Все ясно».
5: «А если мы откажемся?»
1: — дерзко осведомился оружейник.
8: По документам мы вам оборудование для вертеатра перевозили. Вот и взыскивайте с нас за это оборудование.
7: Наглый, констатировал Бельяда. Или дурак. Наглых люблю, дураков нет. Но в обоих случаях ваш отказ автоматически означает вашу смерть. Надеюсь, никто не станет сомневаться, что я могу ее вам быстро устроить. И не только здесь, на Большом Торгуне, но и в любом месте обитаемой галактики. Так что правильно сделали, что явились с повинной. Это вам зачлось, будьте уверены. Попробуй вы сбежать. В общем, ваше счастье. Все, свободны. Еще раз напоминаю, у вас трое суток с этой минуты. Время пошло.

0: Экипаж пахаря сидел в знакомом салуне «Первый и последний шанс» и пил «Грайт» — крепкий алкогольный напиток, изобретенный на планете Шивант, одной из колоний сварогов. После перегонки «Грайт» настаивался в скорлупе гигантских орехов дерева «Бейнах», что придавало ему неповторимый вкус и аромат. В свое время «Грайт» стоил весьма высоко во всех питейных заведениях галактики, но после того, как «Бейнах» научились выращивать на Торгуне и многих других местах, его стоимость сильно упала. «Все равно дорого», — ворчал оружейник, допивая четвертую порцию. «Да ерунда этот ваш «Грайт», так скажу. Пойло. Сейчас бы умника сюда с милым Джоном. Вариант форс-мажор, эх!»
1: «Кстати, господа», — провозгласил доктор, «а вы знаете, что название этого салуна один в один совпадает с названием легендарного салуна в городе Окленд?»
0: Было заметно, что «Грайт» уже подействовал на доктора. В таком состоянии корабельный эскулап любил пофилософствовать или блеснуть отвлеченным знанием.
2: «Окленд?» — переспросил оружейник. «Где это?»
0: Он родился и вырос далеко от Земли и плохо знал ее географию и историю.
2: «В Северной Америке», — ответил капитан. «Западное побережье, на берегу залива Сан-Франциско».
3: «О!»
0: — сказал оружейник и поднес стакан ко рту. Тот оказался пуст.
1: «И чем же он легендарен?» — спросил механик.
4: «В него любил захаживать Джек Лондон», —
0: ответил доктор и, заметив затруднение оружейника, обернулся к стойке и поднял растопыренную пятерню.
4: «Бармен, еще 5 порций!»
0: Джек Лондон», — наморщил лоб штурман.
1: «Был такой писатель», — сказал механик.
2: «Хороший».
0: «Что?» — он покрутил головой, словно увидел интерьер салуна впервые.
2: «Действительно так же назывался?»
4: «Один в один», — подтвердил доктор.
2: «Так почему в прошедшем времени? Он и сейчас так называется.
4: И там по-прежнему наливают.
2: Будем в Окленде, сложу».
3: «Да», — вздохнул капитан. «В Окленде. Тут, дай бог, вообще на землю вернуться».
0: Экипаж пригорюнился. Невзирая на действия Грайда, светлых мыслей по поводу выкупа из грядущего фактического рабства не возникало. Подошел официант, поставил на стол 5 полных стаканов и тарелку с ломтиками сыра.
1: «За счет заведения».
4: «О как!»
0: — сказал доктор.
4: «Кажется, нас уже жалеют. Совсем плохо дело».
0: Они обернулись к стойке и отсалютовали стаканами хозяину заведения, бармену по имени Альяса. Был он Гойд, человек-амфибия, и владел салоном «Первый и последний шанс» столько, сколько экипаж помнил.
2: «Выпей с нами, Альяса!» — позвал капитан.
4: «Через час, ладно?» — ответил тот. «Дождусь сменщика и подойду. А пока пейте. Начиная с этой порции, все за счет заведения».
2: «Эй, Альяса!»
0: — подал веселый голос кто-то из компании сварогов-перевозчиков, занимающий противоположный угол.
2: «С чего это людям такие подарки? Мы тоже хотим за счет заведения».
4: «А я хочу открыть бар на Бонвоздар», —
0: ответил Альяса старым присловием Торгуна.
4: «Но почему-то у меня не получается».
0: Бонвоздар, или в переводе с языка Каравос-Раво «бабушка-звезда», была одним из 2 светил, вокруг которых вращались астероиды Торгуна. Открыть бар на Бонвоздар означало примерно то же, что достать Луну с неба.
3: «Чего это он?» — понизил голос капитан. «Мы, конечно, в неплохих отношениях и всегда честно платили по счетам, но...»
0: Он покачал головой.
3: «Не понимаю. Может, личный праздник какой?»
4: «Тогда бы он налил и сварогом», — резонно заметил механик.
1: «Нет, здесь что-то другое».
4: «Говорю же, он узнал, в какое положение мы попали», — сказал доктор. «Сарафанное радио сработало. Или цыганский телеграф, как хотите».
2: «В сарафанное радио я верю», — сказал оружейник. «Тем более в цыганский телеграф. Но с какой стати Гойду Кабатчику жалеть несчастных космических перевозчиков с далекой Земли?»
1: «Неконтролируемый приступ гуманизма?» — предположил штурман.
0: Механик захохотал и тут же поперхнулся табачным дымом.
1: За последние несколько лет он трижды бросал курить и каждый раз начинал снова. Теперь он курил трубку.
4: «Бесполезно гадать», — сказал доктор. «Наливают? Пей».
1: И они выпили раз, и еще раз, и еще. А потом час пролетел, и к ним подошел Альяса. Он поставил на стол целую бутылку Грайда, новую тарелку с ломтиками сыра, стакан и сел рядом.
5: «Слышал о вашем затруднении», — негромко сказал Альяса, когда они выпили по первой, если вести счет от новой бутылки. «Сочувствую».
4: «Что я говорил?» —
1: пробормотал доктор.
4: «Сарафанное радио и цыганский телеграф».
2: «Спасибо», — сказал капитан. «И за угощение тоже, честно, от души. Но мы бы сейчас не отказались от чего-нибудь посущественнее сочувствия и бесплатной выпивки».
1: «Кто знает», — произнес Альяса, самолично разливая Грайт по стаканам. «Возможно, и не откажетесь».
2: «То есть?» — не понял капитан.
1: «У Союза независимых кабачиков Торгуна, который я представляю, — веско сказал Альяса, — есть для вас предложение». Экипаж пахаря переглянулся.
2: «Мы вас очень внимательно слушаем, уважаемый Альяса», — сказал капитан и решительно отодвинул стакан с Грайдом в сторону.

0: До истечения срока, установленного экипажу пахаря главой клана Ружеба для уплаты долга, оставалось ровно 18 земных минут, и старик уже поглядывал на часы, когда ему доложили, что злополучный экипаж в полном составе, включая робота-умника, стоит у входа и просит его принять.
1: «До последнего тянули», — подумал Бельяда. «Но чудес не бывает». «Пусть войдут», — разрешил.
0: Они вошли, поздоровались.
1: «Как наши дела?» — осведомился Бельяда.
2: «Мы просим об отсрочке», — хмуро сказал капитан.
1: «Вот как!» — воскликнул глава клана. «Отсрочка! Не сомневался, что вы о ней попросите. Что ж, готов дать вам еще 3 дня. Нет, 4 дня.

0: Я не проживу столько. А мои обязательства перед кланом важнее моей личной симпатии к вам. Так что нет. Извините, не могу.
1: Он явно издевался.
2: «Никак?» — спросил капитан.
0: «Рад бы, но не могу.
2: Но еще 4 дня вы нам даете!» Засмеялся Бельяда кашляющим старческим смехом.
0: «Да, 4 дня дам, можете быть уверены!»
2: «Что ж, тогда держите!» Капитан шагнул вперед и положил на стол перед Бельяда светло-кремовый прямоугольник банковского чека. «Здесь 2/3 требуемой суммы», — сказал он. «Остальное получите ровно через 4 дня. Честь имеем!» С этими словами экипаж Пахаря, включая робота-умника, как по команде развернулся через левое плечо и вышел в дверь. Бельядер Ужебо взял чек в руки и посмотрел. Чек для предъявления в крупнейшем банке Торгона «Двойная звезда» был на его имя. Сумма соответствовала заявленной. Переиграть ничего было нельзя, он дал слово.
0: «Что ж», —
2: подумал глава одного из самых мощных преступных кланов Торгона, —
0: «деньги есть деньги. Так даже лучше, меньше хлопот. Но хотел бы я знать, где они столько нашли.

0: Разномастное общество сидело в кают-компании пахаря и угощалось коктейлем «Милый Джон», который то и дело подносил робот-умник. Помимо экипажа и хозяина заведения «Первый и последний шанс» Гойта Альяса, здесь присутствовали еще трое влиятельных представителей Союза независимых кабачиков Торгуна – Лирулиец, Ирюм и Сварог. Все они, за исключением Лирулийца, у которого был иной обмен веществ, с удовольствием пили уже по третьему стакану.
1: «Чудесный напиток!» — воскликнул Альяса и победно оглядел товарищей. «Уникальный, а, господа?»
0: Господа, включая Лирулийца, согласились. Экипаж пахаря дружно вздохнул.
2: «Умник! Повтори», — приказал капитан, и когда робот ушел, добавил, не скрывая горечи.
1: «Был уникальный, теперь нет. Теперь каждый шлемазл сможет пить «Милый Джон» в любой занюханной забегаловке галактики и чувствовать себя королем».
3: «И что здесь плохого?» — удивился трезвый Лирулиец.
0: Он не знал, что значит слово «шлемазл», но ему было известно значение слова «король». Капитан только вздохнул.
2: «Ну-ну, капитан!» — успокоительно похлопал его по плечу Альяса. «Зато вы свободны и без долгов. Разве это не стоит рецепта...» «Ладно. Всех рецептов милого Джона, изобретенных вашим умником, и эксклюзивного права на его производство!»
0: «Наверное, стоит», — кисло согласился капитан.
2: «И не забывайте!» — воздел к потолку длинный палец Альяса. «Отныне и до конца жизни в любом заведении Союза независимых кабачиков Торгуна вы можете пить «Милый Джон» совершенно бесплатно. Разве это не хорошая сделка?»
1: «Отличная», — сказал капитан и залпом допил стакан.
0: Экипаж пахаря дружно последовал его примеру.

Алеха Карпентьер. Богоизбранные. Et facta est pluvia super terram. И лился на землю дождь. Каноэ заполонили рассвет. В просторнейшую заводь, озеро, внутреннее море, возникшее там, где невидимо сливаются воды реки, стекающие сверху, истоки ее неведомы, и воды реки, текущие справа, суденышки вплывали молниеносно, стремясь предстать перед прочими во всей своей красе, а затем гребцы всаживали шесты в грунт и резко останавливали каноэ возле тех, которые уже стояли на якоре, сгрудившись, притиснувшись борт к борту, и по ним во множестве сновали люди, отпускали шуточки, корчили гримасы, перескакивали, щеголяя ловкостью с каноэ на каноэ незваными гостями. Здесь сошлись мужчины из враждовавших племен. Враждовавших веками из-за того, что похищали друг у друга женщины и отнимали еду. И они не рвались в бой, забыли про распри, переглядывались с размягченными улыбками, хоть покуда еще не заговаривали друг с другом. Здесь были люди из племени Вапишан и люди из племени Шерешан, которые некогда, быть может, 2, 3, 4 столетия назад перерезали друг у друга всех охотничьих собак, вели битвы не на жизнь, а на смерть, такие яростные, что случалось, не оставалось никого, кто мог бы о них поведать. Но шуты, лица которых были размалеваны соком разных растений, все перескакивали и перескакивали с каноэ на каноэ, выставляя на показ оленьи рога, торчавшие у них между ног, и тряся погремушками из раковин, подвязанными снизу. Этот лад, этот всеобщий мир удивлял вновь прибывших. Их оружие, готовое к делу, перехваченное веревками, которые ничего не стоило стряхнуть, лежало никому не видное на дне каноэ, но под рукою. И все это, скопление суденышек, согласие, воцарившееся меж братьями-недругами, разнузданность шутов, стало возможно потому, что все племена, и племена, жившие по ту сторону бурных потоков, и племена, не имевшие своих земель, и племена, не ведавшие огня, и племена кочевников, и племена с пестроцветных гор, и племена с дальних истоков, получили весть о том, что старец призвал их к себе, дабы помогли ему в неком великом деле. Племена, враждовали они друг с другом или нет, чтили ветхого годами Амалевака за мудрость, за всеведение, за здравомыслие, за то, что прожил столько лет на этом свете, за то, что воздвиг там, наверху, на гребне горы, 3 каменных глыбы, которые, когда били по ним каменным билом, чтобы гремели, люди именовали барабанами Амалевака. Амалевак не был божеством в истинном смысле слова, но был он человеком сведущим. И ведал немало такого, что скрыто от обычных смертных, ибо ему, возможно, довелось вести беседы с великой змеей-прародительницей, той, что возлежит на горах, прижавшись к их извивам, всеми извивами тела, как одна рука прижимается к другой. С великой змеей, произведшей на свет грозных богов, которые управляют людскими судьбами, ниспосылают благо в красивом клюве птицы Перцеяда, многоцветной, как радуга, ниспосылают зло в устах коралловой змеи, крохотная изящная головка, которая прячет самый смертоносный из ядов. У всех на устах была одна и та же шутка. А Амалевак до того стар, что разговаривает сам с собой и плетет всякий вздор в ответ на вопросы, которые сам же и задает. То себе, а то кувшинам, корзинам, деревянным укладкам, словно они тоже люди. Но уж коли старец 3 барабанов взывает народ, стало быть, что-то случится. Вот почему самая тихая заводь, образовавшаяся в том месте, где река, стекающая сверху, сливается с рекой, текущей справа, в то утро полнилась, переполнялась, кипела лодками каноэ.

Когда старый амалевак появился на плоской каменной плите, что кафедрой нависала над водами, настала глубокая тишина. Шуты разбрелись по своим каноэ, колдуны обратили к старцу ухо, которое слышит лучше, и женщины перестали толочь маис круглыми каменными пестиками в плоских каменных ступах метаты. Издалека, с тех суденышек, что стояли в последних рядах, невозможно было разглядеть, состарился ли старец еще больше или остался, каков был. На своей каменной плите он походил на жестикулирующую букашку, нечто крохотное, но очень подвижное. Старец воздел длань к небу и заговорил. Он сказал, что близятся великие бедствия, грозящие жизни человека. Сказал, что в нынешний год змеи отложили яйца на верхушках деревьев. Сказал, что хоть и не дозволено ему объяснять причину, но лучше всего во избежание великих несчастий уйти на холмы, в горы, на кряжи. «Туда, где ничего не растет», — сказал человек из племени Вапишан человеку из племени Шерешан, который внимал старцу с насмешливой улыбкой. Но тут слева, где сгрудились каноэ, приплывшие из верховьев, поднялся гомон. Один кричал: «И мы гребли 2 дня и 2 ночи, чтобы услышать такое!» «Что происходит на самом деле?» — кричали справа. «Самым обездоленным всегда приходится страдать!» — закричали слева. «К делу! К делу!» — закричали справа. Снова старец воздел длань к небу. Снова смолкли шуты. Старец повторил. Он не властен открывать то, что было открыто ему самому. Для начала ему требуются руки, люди, дабы валить лес в огромных количествах и как можно скорее. Он заплатит маисом, неоглядны поля его, и маниоковой мукой, огромные запасы которой хранятся у него в амбарах. Все собравшиеся здесь, приехавшие вместе со своими детьми, колдунами, шутами, получат все необходимое, а увезут потом с собой еще того более. В этом году... И тут голос у него сделался странный, хриплый, очень удививший тех, кто знал старца. «Им не придется голодать, не придется есть земляных червяков в пору дождей. Но что правда, то правда. Деревья нужно будет валить как положено. Обжигать комль, рубить, сжигать сучьи и ветви и доставлять ему, старцу, чисто окоренные стволы, окоренные гладкие, словно каменные барабаны, что вздымаются там». И он указал на них, повел рукою. «Бревна по воде или посуху будут доставляться на ту вон прогалину». Он показал на просторную естественную эспланаду, где с помощью камешков будет вести счет количеству бревен, доставленных каждым племенем. Старец кончил речь, стихли приветственные возгласы, и началась работа.

Старец сошел с ума, так говорили люди из племени Вапишан, так говорили люди из племени Шерешан, так говорили из племен Гуаива и Пиароа. Так стали говорить люди из всех племен, валивших лес, когда увидели, что из доставленных бревен по указаниям старца сооружается огромное каноэ. По крайней мере, с виду это сооружение постепенно принимало очертания лодки каноэ, но такой, какая доселе ни разу не представлялась человеческому воображению. Нелепое каноэ, не способное держаться на плаву, оно начиналось у холма трех барабанов и кончалось на берегу заводи. А внутри было поделено на отсеки со съемными переборками совершенно непонятного назначения. Вдобавок было это каноэ трехпалубным. Сверху возвышалось на нем нечто вроде хижины с крышей из листьев пальмы моричи, уложенных в четыре толстых слоя, и с окошком с каждой стороны. И осадка у каноэ была такова, что по здешним водам, с таким множеством песчаных отмелей и рифов, чуть прикрытых водою, ему ни за что было не пройти. А потому самым нелепым, самым непонятным было то, что сооружение это обретало форму каноэ с килем, со шпангоутами, со всем, что требуется для плавания. Эта штука никогда не поплывет. Храмом ей тоже не быть, ибо чтить богов следует в пещерах, которые вырыты высоко в горах, и на стенах которых предки изобразили животных и сцены охоты, и женщин с огромными грудями. Старец сошел с ума. Но его безумие кормило людей. Хватало и маниоки, и маиса. Маиса хватало даже на то, чтобы заквашивать его в кувшинах и гнать чичу. Было чем угощаться на великих пиршествах близ огромного каноэ, которое день ото дня становилось все больше. Теперь старец требовал, чтобы собирали белую смолу, ту, что брызжет из ствола дерева с толстыми листьями, и ею заполняли щели между бревнами, недостаточно плотно пригнанными друг к другу. По вечерам устраивались пляски у костров, колдуны надевали большие личины птиц и демонов, шуты изображали оленя и лягушку, племена состязались, ведя споры, слагая песни, соревнуясь в бескровных поединках. Все новые и новые люди приплывали трудиться у старца. Жизнь была праздником. Но вот пришел день, когда Амалевак воткнул ветку с цветами в крышу хижины, высевшейся над огромным каноэ, и порешил, что дело сделано. С каждым, по всей справедливости, расплатились маниоковой мукой и маисом, и племена, не без печали, разъехались по своим родным краям. Под полной луной осталось нелепое каноэ, невиданное каноэ, стоявшее на суше сооружение, которому никогда не пуститься в плавание, хоть по виду это было каноэ с хижиной наверху, а по крыше хижины, по четырехслойной крыше из листьев пальмы моричи, рассказывал старый Амалевак, выделывая странные телодвижения. Великий глаз того, кто сотворил все сущее, обращался к нему. Разъяснялись и разъялись границы грядущего, и старец внимал велением таинственных сил. Вновь заселить землю людьми, а для того вели жене своей бросить через плечо семена пальмы. Временами слышался голос великой змеи-прародительницы, и страшен был он в своей смертельной сладостности, и кровь леденела от напевных слов. «Почему именно мне выпало на долю, — размышлял ветхий годами Амалевак, — стать хранителем великой тайны, сокрытой от людей? Почему именно мне выпало на долю произнести грозные заклятия, взвалить на себя бремя столь великих дел?» Один шут, движимый любопытством, отстал со своей лодкой, чтобы поглядеть, что же произойдет на диковинной стоянке огромного каноэ. И когда луна уже скрывалась за ближайшими горами, прогремели заклятия, неслыханные, немыслимые, произнесенные голосом столь громким, что не мог он принадлежать Амалеваку. Тогда пришло в движение все таившееся среди растений, меж деревьями на земле, в ворохах сучьев, которые еще оставались близ вырубок. Ужасающий смерч несся вскачь, летел, полз к огромному каноэ.
Еще не рассвело, а небо уже забелело от цапель. Лавина рыка и рева, когтистых лап, хоботов, постей, взлетающих в прыжке копыт, нацеленных рогов, чудовищные, сметающие все на своем пути. Буйная лавина нахлынула на невероятное судно, сплошь покрытое птицами. Они взлетали стремительно, мелькая меж рогов всевозможных очертаний, меж копыт и лап и щелкающих челюстей. Затем вся поверхность земли забурлила от кишащих гадов, земных и водных. Тут были и крупные ящерицы, и хамелеоны, и малые змейки, из тех, у кого звонкие погремки на хвосте, из тех, кто прикидывается плодом ананасом, из тех, кто унизан по всему телу коралловыми и янтарными браслетами. Уже после полудня прибыли те из скотов, которые, как, например, малый оленек, не получили уведомления вовремя, а также черепахи, коим долгие странствия в тягость, а тем паче в это время года, когда им пора откладывать яйца. Наконец, убедившись, что последняя черепаха забралась в каноэ, ветхий годами омалевак задраил большой люк и поднялся на крышу хижины, в которой женщины его семейства, вернее сказать, его племени, ибо у него в роду люди вступали в брак 13-летними, с песнями предавались веселой и бесконечной игре, толкли маис в ступах метаты. Небо в тот полдень было черным. Казалось, от Окайома до Окайома вся черная земля черноземных краев поднялась ввысь. Тут прозвучал великий глас того, кто сотворил все сущее. «Зажми себе уши!» Едва успел омалевак выполнить повеление, прогремел гром столь долгий и ужасающий, что все животные в огромном каное были оглушены. Тогда начался дождь. Но не такой, каким вы привыкли. Дождь гнева Господня, водяная стена беспредельной толщи, падающая сверху, водяной потолок, непрерывно рушащийся. Дышать и то невозможно было под таким дождем, а потому старец вошел в хижину. Уже падали капли, просачиваясь сквозь крышу, и плакали женщины, и визжали дети, и неведомо было, день за стенами хижины или ночь. Все было сплошной ночью. Омалевак, разумеется, запасся фитилями, которые, если зажечь, горели примерно столько времени, сколько длится день либо ночь. Но теперь при отсутствии дневного света он сбился в подсчетах. Принимал ночь за день, а день за ночь. И вдруг, в некое мгновение, которого старику никогда не забыть, нос каноэ закачался. Неведомая сила вздымала, толкала, приводила в движение судно, сооруженное согласно указаниям повелителей горы небес. Сначала омалевак весь напрягся, потом на него напала нерешительность, потом он ощутил страх, вынудивший его осушить целый кувшин чичи. И тут раздался как бы глухой удар. То разорвалась последняя чалка, удерживавшая огромное каноэ на суше. Огромное каноэ плыло. Оно неслось, влекомое потоками, бушевавшими среди гор, потоками непрерывный рев, который вселял страх в грудь людей и животных. Великое каноэ плыло.

Вначале Амалевак и его сыновья, и внуки, и правнуки, и праправнуки пытались, ухая и упираясь в палубу широко расставленными ногами, хоть как-то управлять судном. Тщетно. Лавируя среди гор, огромное каноэ летело вниз, исхлестанное молниями, несомое то одним потоком, то другим, сворачивало то туда, то сюда, минуя рифы, ни на что не натыкаясь, как раз потому, что сдалось на милость обезумевших вод. Когда старик глядел за борт, то убеждался, что судно несется неудержимо и вслепую неведомо куда. Где тут разглядеть звезды? По морю из жидкой грязи, среди которого горы и вулканы кажутся совсем крохотными. Ибо можно было взглянуть совсем близкого расстояния на невеликое жерло, недавно еще извергавшее пламя. Зев, обведенный лавой, размягший от дождя, не внушал особого ужаса. Горы становились все ниже и ниже, ибо отроги их исчезали под водою, и огромное каноэ держало путь неведомо куда, дрейфовало в неизвестном направлении, иногда крутилось волчком, а потом уносилось в стремнину, переходившую в водопад, который запекал принимавших его нижних потоков. Так плыло огромное каноэ среди неведомых ущелий, покуда, наконец, ливня, по приблизительным подсчетам Амалевака, они бушевали дней 20, и все дни так вот грозно не прекратились. Настало великое затишье. Вокруг было великое спокойное море, над которым выступали только лишь самые высокие вершины, прежде вздымавшиеся на тысячи футов, а теперь превратившиеся в расписанные грязью островки, и огромное каноэ перестало метаться по водам. Казалось, великий глаз того, кто сотворил все сущее, велел ему отдохнуть. Женщины снова принялись молоть маис. Животные внизу вели себя спокойно, все они со дня откровения смирились с ежедневной порцией маиса и маниоки, даже хищники. Амалевак, уставший до крайности, высосал добрый кувшин чичи и завалился спать у себя в гамаке. На третьи сутки он проснулся от удара. Судно его на что-то налетело, но не скалу и не риф. Даже не на окаменелый ствол дерева из тех древних деревьев, что лежат неприкосновенные на прогалинах в селье. От толчка кое-что попадало. Кувшины, посуда, оружие, сильный был толчок, но мягкий. Как бывает, когда одна мокрая доска столкнется с другой. Одно плывущее бревно с другим, а затем, поцарапав кору друг на друге, плывут они редком, словно супружеская чета. Амалевак вышел на верхнюю палубу. Оказывается, его каноэ столкнулось с диковиннейшей штуковиной. Без всяких поломок оно притерлось к борту огромного судна, остов которого был весь на виду. Шпангоуты же выдавались за борта. Судно сделано было как будто из бамбука, из тростника, и дивило взор в высшей степени странным приспособлением. Вокруг мачты вращались, повинуясь бризу, сильные ветры давно улеглись, четыре паруса под прямым углом друг к другу. И они подхватывали ветер, дувший снизу, как дым из очага подхватывается дымоходом. При виде этого непонятного судна, на котором незаметно было ни одной живой души, ветхий годами Амалевак вздумал определить на глазок его размеры. Глазок-то у него был наметанный, наметан на кувшины, с чичей внутри, само собой. В длину было в судне локтей 300, в ширину локтей 50, в локтей 30 в высоту. «Примерно как мое каноэ», — подумал он. «Хоть я и увеличил до предела размеры, что были мне продиктованы в миг откровения». Боги так привыкли разгуливать по небесам, что мало смыслят в мореплавании. Люк странного судна открылся. Оттуда вылез малорослый старичок в красном колпаке, с виду раздраженный до крайности. «Так что, счаливаться не будем?» — прокричал он на причудливом языке, тональность которого прыгала от слова к слову, но Амалевак все понял, потому что в те времена сведущие люди знали все языки, наречия и говоры прочих человеческих существ. Амалевак распорядился бросить чалки, суда стали борт-оборт, и старый Амалевак обнял малорослого старичка, лицо у которого было желтоватое. Старичок сказал, что плывет из страны Чэцзян, и во внутренней части своего великого судна везет животных из этой страны.
Открыв люк, он показал Амалеваку мир неведомых зверей, которые между деревянными переборками, ограничивавшими их свободу, являли взором образы для Амалевака диковинные, ибо он не подозревал о существовании подобных тварей. Он испугался при виде карабкавшегося им навстречу бурого медведя весьма свирепого обличья, а ниже были существа вроде оленей, но с горбами на спине. И звери из кошачьих, прыгучие и беспокойные, они именовались ягуарами. «Что вы здесь делаете?» — спросил человек из страны Джедзян Амалевака. «А вы?» — спросил старик вместо ответа. «Спасаю род человеческий и всех животных по роду их», — сказал человек из страны Джедзян. «Спасаю род человеческий и всех животных по роду их», — сказал ветхий годами Амалевак. И поскольку жены человека из страны Джедзян принесли рисовое вино, трудноразрешимые вопросы больше не обсуждались в тот вечер. И под хмельком были человек из страны Джедзян и ветхий годами Амалевак, когда перед самым рассветом оба судна содрогнулись от мощного удара. Прямоугольная махина, локтей 300 в длину, локтей 50 в ширину, да в высоту 30, на деле и все 50, а сверху жилье, столкнулась с двумя счаленными судами. На носу махины был старик, очень древний, долгобородый, и он читал то, что было начертано на шкурах каких-то животных. Никто не успел даже попенять ему за то, что он так скверно сманеврировал. И читал он на крик, чтобы все слушали, и никто не стал бы пенять ему за то, что сманеврировал так скверно. Возглашал: «Рёк мне Иегова! Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолою внутри и снаружи. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». «Здесь вот тоже три палубы», — молвил Амалевак, но тот продолжал: «И вот я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». «А разве я не содеял то же самое?» — сказал ветхий годами Амалевак. Но вновь прибывший все пересказывал откровение, что было ему. «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». «Разве не содеял я то же самое?» — спрашивал себя ветхий годами Амалевак. И он пришел к выводу, что этот чужеземец слишком уж тщеславится своими откровениями, такими же точно, как и у остальных. Но когда каждый из них побывал на борту чужого судна, они стали испытывать приязнь друг к другу. Как человек из страны Джедзян, так и ветхий годами Амалевак и вновь прибывший Ной были большими любителями выпить. Действие вина, которое привез последний, чичи, старика и рисовой водки, которую запасся первый, все они постепенно смягчились духом. Принялись друг друга расспрашивать, вначале не смело, о народе, к которому принадлежал каждый, о женщинах этого народа, о том, как добывается еда. Теперь дождь шел только временами, и то словно бы лишь для того, чтобы небо еще немного прояснилось. Ной, тот, что приплыл в огромном ковчеге, предложил сделать что-нибудь, дабы узнать, все ли растения исчезли с лица земли. Он послал голубя. Тот полетел над водами, тихими, хоть и несказанно мутными. После долгого ожидания голубь возвратился. В клюве у него был свежий масличный лист. Тогда ветхий годами Амалевак бросил в воду мышь. После долгого ожидания мышь возвратилась, держа в передних лапах маисовый початок. Человек из страны Джидзян тогда отправил в путь попугая, и тот возвратился, и под крылом у него был рисовый колос. Жизнь входила в свою колею. Теперь оставалось лишь поручить какое-то повеление от тех, кто неотрывно следит за каждым шагом людей из капищ своих и пещер. Уровень вод все понижался.

0: шли за днями, и молчали великие голоса. Глаз того, кто сотворил все сущее, глаз Иеговы, с которым Ной, судя по всему, вел в свое время долгие беседы и получил от него указания гораздо точнее тех, которые были даны Амалеваку, глаз того, кто создал мир и пребывает в надмирном пространстве, невесомый и парящий, словно пузырек воздуха, ему внимал человек из страны Джетзян. Суда стояли борт о борт, а капитаны были растеряны и не знали, что делать. Воды опускались. Горы становились все выше. На горизонте, на фоне небес, очистившихся от туч, снова вырисовывались кряжи. И как-то после полудня, когда капитаны пили, чтобы отвлечься от своих дум и тревог, им возвестили о прибытии четвертого судна. Было оно почти белое, поразительно изящных обводов, со шлифованными бортами и парусами, невиданных в этих краях очертаний. Судно подошло поближе. На палубе появился капитан, закутанный в черный шерстяной плащ. «Я Девкалион», — были его слова. «Оттуда, где вздымается гора, что зовется Олимпом. Бог неба и света повелел мне вновь заселить мир, когда кончится этот ужасный потоп». «А где вы разместили животных на таком тесном суденышке?» — спросила Малевак. «Про животных мне ничего не было сказано», — отвечал вновь прибывший. «Когда все это кончится, мы соберем камешки, они ведь кости земли, и жена моя Пирра будет бросать их через плечо». «Моя жена должна сделать то же самое с семенами пальмы», — сказал Амалевак. Тут из тумана, поднявшегося над берегами, которые придвигались все ближе, возникла, словно стремясь в атаку, громада судна почти точь-в-точь такого же, как у Ноя. Умелым маневром члены экипажа накренили судно, переведя его в дрейф. «Я Утнапиштим», — сказал новый капитан, перескочив на парусник Девкалиона. «От властителя вот я узнал, что случится. Тогда соорудил я ковчег и взял на борт, кроме членов моего семейства, образцы всех животных, какие есть на свете. По-моему, худший уже позади. Вначале я выпустил на волю голубя, но он вернулся, не принеся ничего, что для меня было бы признаком жизни. То же самое произошло и с ласточкой. Но ворон не возвратился, стало быть, нашел еду. Я уверен, что в моих краях, в стране, что зовется Междуречье, остались люди. Уровень воды непременно понижается. Пора нам разъезжаться по родным землям. На полях осело много наносной земли, которую воды пригнали из разных краев, и урожаи будут хороши». И сказал человек из страны Джетзян: «Скоро откроем мы люки, и животные вернутся на пастбище свои, покрытые жидкой грязью, и возобновится война между ними, и вновь начнут они пожирать друг друга. Не удостоился я чести спасти род драконов и печалюсь об этом, ибо теперь род сей угаснет. Я отыскал одного лишь дракона, и то самца, без самки, отыскал в северном краю, где пасутся слоны с изогнутыми бивнями, где огромные ящеры откладывают яйца, похожие на туго набитые кунжутные мешки. Самое главное выяснить, сделались ли люди лучше после этой передряги», — молвил Ной. «Немало их, должно быть, спаслось на вершинах гор». Капитаны отужинали в молчании. От великой тревоги, в которой никто, однако, не сознавался, которую все затаили глубоко-глубоко в груди, слезы стояли у каждого в горле. Все они гордились тем, что сочли себя избранниками, помазанниками богов. И вот гордость эта рухнула на землю, ибо оказалось, что богов много. А говорили они своим людям почти одно и то же. «В этих краях, должно быть, есть и другие суда, подобные нашим», — молвил с горечью Утнапиштим. «По ту сторону Акайома, далеко по ту его сторону, есть, должно быть, другие люди, тоже услышавшие глаз Божий, и плывут они на своих судах с животными на борту. Должно быть, нашлись такие люди в том краю, где поклоняются огню и облакам. Должно быть, нашлись такие в северных державах, где, говорят, люди надивы изобретательны. В этот миг глаз того, кто сотворил все сущее, прогремел в ушах Амалевака: «Отделись от прочих, и пусть воды несут твое каноэ». Никто, кроме старца, не расслышал грозного повеления. Но со всеми что-то происходило, ибо капитаны поспешно вставали и, не прощаясь, расходились по судам. Каждый нашел свою дорогу в водах, которые бороздились разными течениями и стали подобны речным. И вскоре ветхий годами Амалевак был снова только со своими родичами да со своими животными. «Богов оказалось много», — думал он. «А там, где столько же богов, сколько племен, не может царить согласие, но приходится жить среди раздоров и смут, возникающих по поводу всего сущего в мире». Боги становились все меньше в глазах у него. Но ему надо было совершить еще одно деяние. Он причалил огромное каноэ к неведомому берегу и, сойдя на землю следом за одной из жен своих, повелел ей бросать за спину семена пальмового дерева, которые были у него в мешке. Семена, вот диковинное зрелище, тотчас же превращались в людей, и те за считанные мгновения росли, росли, из детей становились подростками, из подростков юношами, из юношей мужчинами, с семенами, содержавшими в себе женские зародыши, происходило то же самое. К началу дня берег весь кишел людскими толпами. Но тут какая-то малопонятная история, связанная с похищением одной из самок, разделила толпу на два лагеря, и началась война. Амалевак поспешно вернулся на огромное каноэ. Только что спасенные, только что созданные человеки убивали друг друга у него на глазах. И судя по боевым позициям, которые заняли они на берегу, избранном для воскрешения рода людского, было ясно, что они уже успели разделиться на две воюющие стороны – жители гор против жителей долины. И у одного выбитый глаз уже висел на щеке, и у другого внутренности уже вывалились наружу, и третьему уже раскроили череп. «По-моему, мы потратили время впустую», молвил ветхий годами Амалевак, снимая огромное каноэ с якоря.
1: Это либо металл, либо, если металл, то крашеный.

0: Страшилище явилось в Черри-Белл в первом часу одного из адски жарких августовских дней. Признаемся, что кое-какие слова тут ни к чему. Любой день августа в Черри-Белле штата Аризона напоминает о пекле. Черри-Белл находится на 89-й автотрассе примерно на 40 миль южнее Тусона и на 30 севернее границы с Мексикой. Две бензозаправки по разные стороны шоссе, чтобы соблазнить путешествующих в любом направлении, магазин, салон с разрешением на торговлю спиртным, киоск-западня для тех туристов, которые спешат закупить мексиканские сувениры еще до того, как побывают в Мексике, и опустевшая палатка, где некогда продавались рубленные шницеля. Да еще несколько кирпичных домов, владельцы которых в основном американцы мексиканского происхождения. Они трудятся в Нагазесе, приграничном городке к югу от Черри-Белла, но по какой-то непонятной блаже поселились здесь, а на работу добираются на своих машинах, причем кое-кто на весьма дорогих. Вот, собственно, и весь Черри-Белл. На указателе при въезде прямо под названием сообщается «НАС.42», но это не совсем точные сведения. Как раз Нас Андерс, бывший владелец заброшенной палатки, где он торговал шницелями, год назад умер, и население сократилось до 41. Страшилище явилось в Черри-Белл верхом на ослике, которого вел под узцы древний, как Ной, седовласый, замшелый крот-золотоискатель, носивший, как выяснилось позже, имя Дейс Грант. А кошмар назывался Гарвейном. Он был неимоверно тощий, прямо как щепка, и при росте около 9 футов весил, наверное, не больше 100 фунтов. Так что, хотя его ноги бороздили песок, ослик старины Дейза без труда справлялся со своим бременем. Потом удалось установить, что ноги Гарвейна волоклись по земле больше 5 миль, однако это не оставило никаких следов на его обуви, очень напоминавшие катурны древних римлян. Второй принадлежностью его туалета были голубые, словно яйцо малиновки, плавки. Больше одежды на нем не было никакой. Однако ужасали не рост, не конституция, не одежда. Потрясала его кожа, багровая, как сырая говядина. Он выглядел так, словно с него сдернули кожу, вывернули ее наизнанку и снова надели. Его лицо и череп были такими же сплюснутыми и вытянутыми, как и все его тело. Во всем остальном он казался человеком или, скажем так, существом, походящим на человека. Конечно, если отбросить незначительные детали, то, что его волосы были такими же голубыми, как плавки и глаза, да и обувь тоже, в его облике было всего две краски – небесно-голубая и кроваво-красная. Первым, кто увидел их приближение с восточного края равнины, был владелец салуна Кейси. Он вышел с черного хода своего заведения, чтобы подышать пусть жарким, но хоть чистым воздухом. Троица находилась уже в сотне ярдов от заведения, и первое, что бросилось ему в глаза, была необычайная фигура, оседлавшая ослика. Когда они приблизились еще, он всерьез испугался. Рот у Кейси раскрылся и не закрывался, пока расстояние между ним и пришельцами не сократилось до 50 ярдов. Тогда Кейси нехотя направился навстречу. Он принадлежал к той категории людей, которые не бегут от неизвестного, а встречают его лицом к лицу. Встреча состоялась на открытом пространстве в 20 ярдах от салуна. Дейс Грант поднялся и отпустил уздечку ослика. Ослик встал, понурив голову. Существо, напоминающее жерть, тоже встало. Для этого оно просто опустило ноги на землю и вознеслось над животным. Затем оно перешагнуло через него, на секунду застыло, упершись руками в спину ослика, и сразу село на песок. «Гравитация здесь очень высокая», — произнесло существо. «На ногах стоять трудно».
1: «Друг, как бы найти воды для ослика?» — обратился старатель к Кейси. «Бедняк наверняка умирает от жажды. Воду и все остальное пришлось бросить, иначе он не дотащил бы...»
0: И он кивнул на двуцветное чудище. Лишь теперь Кейси осознал, насколько оно отвратительно. Издалека соседство красного и голубого лишь удивляло, но в непосредственной близости кожа выглядела шероховатой, сквозь прониженной кровеносными сосудами и увлажненной, хотя такой на самом деле не была. И он готов был провалиться в преисподнюю, если она не казалась содранной из существа, вывернутой наизнанку и снова натянутой на своего владельца. А может быть, просто содранной и ничего больше. Такое Кейси видел впервые в жизни и от души надеялся, что больше никогда ничего похожего не встретит. Он ощутил какое-то шевеление за своей спиной и взглянул через плечо. Там собирались другие обитатели Черри-Белла. Они тоже шли посмотреть на незнакомцев, а ближе всех подобрались, конечно, мальчишки. Они кружились совсем рядом. «Эй, мучачос! Ведро воды для ослика! Быстро!» Затем он снова обернулся к гостям и спросил: «Простите, а вы кто такие?» «Меня кличут Дейз Грант», – представился старатель и протянул руку, а Кейси автоматически пожал ее. Когда он разжал ладонь, рука старателя поднялась к уху и ткнула большим пальцем в сидящую на земле двуцветную личность. «А его, – говорит, – называют Гарвейн. Этот, как его, космик, вроде бы и чуть ли не министр». Кейси поклонился жердеподобному существу и облегченно вздохнул, получив в ответ поклон, а не протянутую длань. «Меня зовут Мэнвилл Кейси», — назвался он. «Чего это старик бормочет про какого-то космика?» Голос существа жерди оказался на удивление ясным и чистым. «Я прибыл из космоса, и у меня министерские полномочия». Как ни странно, но Кейси был настолько эрудирован, что понял оба этих термина. Кейси, наверное, единственный в Черебеле знал, что такое полномочный министр. Но гораздо удивительнее было не то, что он поверил обоим его утверждениям, а то, что Кейси вообще сумел понять, о чем тот говорит. «Чем я могу служить вам, мистер?» – спросил Кейси. «Может, сперва отойдем в тень?» «Спасибо, только не это. Здесь несколько холоднее, чем я думал, но мне совсем неплохо. Так бывает у нас на планете ранними весенними вечерами. А если говорить об услуге, то прошу вас известить свои власти о моем визите. Надеюсь, это вызовет у них определенный интерес». «Да», — подумал Кейси, — «тебе сказочно повезло. Ты наткнулся на единственного человека в этой округе, который действительно может тебе помочь». Мэнюэл Кейси был помесью ирландца с мексиканцем и имел сводного брата, помесь ирландца черт знает с чем. Так вот, этот сводный брат служил в звании полковника ВВС США на военно-воздушной базе Дэвис, Монтана, недалеко от Тусона. «Секундочку, мистер Гарвейн, один телефонный звонок. А вы, мистер Грант, не желаете войти в дом?» — спросил Кейси. «А меня жара не берет. Я все равно целыми днями жарюсь на солнце. Так вот, этот Гарвейн начал меня уговаривать. Не смывайся, покуда я дело не сделаю. Сулил мне какую-то штуковину, если я отведу сюда этот, какую-то электронику». «Портативный электронный аппарат для поиска полезных металлов», — четко пояснил Гарвейн. «Простенький прибор, работает на батарейках, обнаруживает руду, определяет ее вид, содержание металла, объем месторождения и глубину залегания, если оно не превышает 2 миль». Кейси чуть не задохнулся, пробормотал извинения и с трудом пробился через толпу в свой салон. С полковником Кейси его соединили через минуту, но ровно в 5 раз больше времени понадобилось ему, чтобы заставить своего сводного брата поверить в то, что он, Мэнюэл Кейси, во-первых, трезв, а во-вторых, не собирается разыгрывать высокопоставленного офицера. Через 25 минут донесся нарастающий гул, который прекратился, когда 4-местный вертолет опустился рядом с космическим посланцем, осликом и 2 представителями рода человеческого и заглушил двигатель. Один только Кейси сумел заставить себя присоединиться к странникам, все прочие предпочли удовлетворять свое любопытство с приличного расстояния. Из вертолета выпрыгнул полковник Кейси, затем в порядке воинских званий майор, капитан и лейтенант-пилот. Человек-жердь поднялся и с большим усилием принял вертикальное положение. Было видно, что земная гравитация значительно больше той, к которой он привык на родной планете. Он отдал поклон, вторично представился и подтвердил, что он полномочный представитель космоса в министерском звании. После этого он объяснил, что с трудом выдерживает земное притяжение и попросил позволения снова сесть на землю, что тут же и сделал. Полковник назвал себя и представил 3 сопровождающих его лиц. «Ну а сейчас, сэр, чем мы можем быть вам полезны?» Человек-жердь скривил гримасу, которая, очевидно, изображала улыбку, показав зубы, такие же голубые, как и его волосы. «Вы часто произносите слова «Я хотел бы увидеть вашего босса». Я не могу этого сказать, так как должен оставаться в этом месте. Я не смею просить, чтобы кто-то из ваших боссов прибыл для беседы со мною. Это не соответствует дипломатическому этикету. Я готов рассматривать вас как полномочных представителей, согласен вести с вами переговоры, а также ответить на все ваши вопросы. Но при одном условии. Вы располагаете записывающими устройствами. Прошу вас приказать, чтобы одно из них было принесено сюда до того, как начнутся наши переговоры. Это позволит мне быть уверенным в том, что информация, которую я передам для вашего правительства, не будет искажена». «Отлично», — согласился полковник и приказал пилоту. «Лейтенант, следуйте вертолету, радируйте, чтобы нам немедленно переправили магнитофон. Спрошу, там... Нет, много времени уйдет на упаковку. Стрекоза будет лучше». Лейтенант отдал честь, готовый выполнить приказ. «Да», — добавил полковник, — «пусть еще захватят 50 ярдов провода, чтобы растянуть шнур до салона Мэнюэла». Лейтенант бегом кинулся к вертолету. Теперь людям оставалось сидеть и ждать, потея. Мэнюэл поднялся. «Пройдет примерно полчаса, пока они прилетят», — сказал он. «Раз уж мы остаемся на этой жаре, может, и свяжемся бутылочкой охлажденного пивка. Ваше мнение, мистер Гарвейн?»
1: «Пиво вроде бы холодное питье. Я чуточку замерз. Нет ли у вас чего-нибудь погорячее?»
0: «А, сейчас сварю кофе. Не принести ли вам плед?»
1: «Спасибо, нет необходимости, я обойдусь».
0: Кейси удалился и вскоре возвратился с подносом, уставленным полудюжиной пивных бутылок, окружавших чашку обжигающего кофе.
1: Опустив поднос, Кейси первым делом протянул кофе длиннющему инопланетянину, который, отведав напиток, изрек: «Превосходно!»
0: Полковник Кейси прочистил голову. «Давай-ка мы не угости старину старателя. Теперь о нас, военных. Устав запрещает пить при исполнении служебных обязанностей, но в Тусоне сейчас 112 по Фаренгейту в тени, а здесь не только тени нет, но и жара покруче. Поэтому, джентльмены, даю вам официальное увольнение, продолжительность которого определяется временем, необходимым для того, чтобы доставить магнитофон или покончить с бутылкой пива. В любом из этих случаев срок вашего увольнения автоматически истекает». Первым кончилось пиво, но, прощаясь с ним, они уже услыхали и увидели вертолет. Кейси поинтересовался у инопланетного министра, не хочет ли тот еще чашечку. Длинный ответил вежливым отказом. Кейси взглянул на старину Дейза и подмигнул ему. Золотоискатель подмигнул в ответ, и Кейси двинулся за двумя бутылками для гражданских лиц. На обратном пути он встретился с лейтенантом, который тянул провод к салону. Кейси повернул за ним, чтобы проводить офицера и показать ему, куда включить шнур. Возвратившись к группе, он увидел, что та значительно увеличилась. Кроме магнитофона прибыли техник-сержант, он налаживал аппаратуру, подполковник и старший лейтенант, то ли любители воздушных моционов, то ли решившие выяснить, для чего же так срочно понадобилось гонять вертолет с магнитофоном в Черри Белл штата Аризона. Теперь они стояли, обмениваясь тихими фразами, и пялились на длинного двуцветного человека. Когда полковник спокойно, но внушительно сказал «Внимание!», немедленно воцарилось молчание.
2: «Прошу садиться, джентльмены. Прошу образовать круг. Сержант, если магнитофон будет в центре, это не вызовет затруднений с записью?»
0: «Все будет в порядке, сэр. Сейчас проверим».
1: 10 землян и один инопланетянин уселись в круг. Люди покрылись потом, а человека жертв немного познабливало. За чертой круга грустно стоял ослик. Вокруг толпились из осторожности, не приближаясь ближе, чем на 5 футов, все жители Черри Белла, оказавшиеся на этот момент в поселке. Прилавки и бензозаправочные станции были забыты. Сержант нажал клавишу, и кассета закрутилась.
0: «Внимание, проверка!»
1: – произнес он. Затем перемотал пленку обратно и включил звук.
0: «Внимание, проверка!» – четко и звучно произнес динамик.
1: Сержант еще раз перемотал пленку, стер запись и нажал клавишу «Стоп».
0: «К записи все готово, сэр!» – доложил он полковнику.
1: Полковник вопросительно глянул на гостя, готов ли тот. Он ответил кивком, после чего полковник сделал знак технику. «Меня зовут Гарвейн», — неторопливо и внятно заговорил длинный человек. «Я явился на Землю с одной из планет, вращающихся вокруг неизвестной вашим астрономам звезды, хотя о шаровом скоплении из 90 тысяч звезд, число которых она входит, вы знаете. Расстояние между нашей и вашей планетами составляет более 4000 световых лет в направлении центра галактики. Сейчас я представляю не свой народ и не свою планету, а являюсь полномочным министром Галактического Союза, Объединения Прогрессивных Федераций Галактики, организованного в целях общего благополучия. Мне поручено встретиться с вами и здесь, на месте, решить, достойны ли вы быть принятыми в Союз. Понимаю, что у вас есть немало вопросов. Я готов отвечать на них с той оговоркой, что на некоторые я не буду давать окончательного ответа, если у меня возникнут какие-либо сомнения. Если сомнения рассеются, то я вернусь к этим вопросам позже и отвечу на них. Вы согласны с такой формулой нашей встречи?»
0: «Согласны», — ответил полковник. «Как вы прибыли на Землю? На космолете?»
1: «Абсолютно правильно. Наш космический корабль в настоящее время находится на орбите с радиусом в 22 тысячи миль. Он вращается вместе с Землей и таким образом постоянно остается на одном и том же месте над нами. За мной ведется наблюдение с корабля. В связи с этим я вынужден оставаться именно здесь, на открытом пространстве. В случае необходимости я дам сигнал, космолет опустится и заберет меня».
0: «Как объяснить ваше безупречное владение нашим языком? Вы телепат?»
1: «Я отнюдь не телепат. Вообще, в галактике нет ни одной расы, все представители которой имели бы телепатические способности. В то же время нет такой расы, в которой не было бы отдельных особей, способных к телепатии. Ваш язык я изучил специально в ходе подготовки к данному визиту.
0: Уже не одно столетие наши наблюдатели находятся среди вас. Под словом «наши» я, естественно, подразумеваю представителей Галактического Союза. Вполне понятно, что меня, например, невозможно принять за обитателя Земли, но есть такие расы, которые без труда могут принять облик землян. К слову, представители Союза не вынашивают враждебных замыслов и никоим образом не пытаются повлиять на вас. Их задача – наблюдение и ничего больше.
2: Предположим, что мы заслуживаем приглашения в Галактический Союз, получим и примем его. Что мы приобретем в результате этого?
0: В первую очередь вы пройдете сжатую программу обучения главным постулатам, которые помогут вам покончить с конфликтами, патологическим тяготением к войнам, избавят от врожденной агрессивности. Когда вы освоите этот курс, и мы убедимся, что вашей расы можно не опасаться, вас снабдят средствами для космических перелетов, а потом и многими другими знаниями, последовательно, а потом и многими...

0: летит. Но вы уже прибыли на Землю. Почему же вы не хотите затратить немного времени, чтобы представители нашего правительства могли прибыть сюда для встречи с вами, чтобы лично оговорить все вопросы?
1: На это я однозначно ответить не могу. Причина моей торопливости не столь важна, но слишком сложна, чтобы тратить на ее объяснение дорогое время.
0: Предположим, что мы согласимся вступить в ваш союз. Каким путем мы сможем связаться с вами и сообщить о своей готовности? Думаю, вы сознаете, что лично я не имею права брать на себя такую великую ответственность.
1: Наши наблюдатели сообщат вам о вашем решении. Главное условие для приема в Союз – публикация в прессе нашей беседы безо всяких купюр, так, как она будет записана на этой пленке. В дальнейшем любой шаг или заявление вашего правительства станет красноречивым ответом на наше предложение.
0: А что делать с правительствами других стран? Они могут не разделять нашу точку зрения.
1: Нас интересует реакция вашего правительства. Если оно будет согласно, тогда мы займемся другими государствами. Мы располагаем средствами воздействия на них. Не волнуйтесь, эти средства исключают силовые действия и даже угрозу применения силы.
2: Могу себе представить, что это за средство, поморщился полковник.
1: Часто обещание вознаграждения ведет к цели надежнее, чем запугивание. Неужели вы считаете, что другие государства будут рады, если ваша страна приступит к освоению межзвездных пространств еще до того, как они сами будут только планировать полеты на Луну? Но это не самое главное. Поверьте, что наши методы убеждения весьма действенны.
2: Вашими бы устами да мед пить. Однако, если я правильно понял, вы имеете право прямо здесь, прямо сейчас принять решение о том, приглашать ли нас в состав вашего галактического союза или воздержаться от приглашения. Какими критериями вы собираетесь руководствоваться?
1: Главное, что надлежало сделать, должен признаться, что я это уже сделал, это определить уровень вашей ксенофобичности. Если рассматривать это понятие в принятом у вас широком толковании, то речь идет о полном неприятии чуждых существ вообще. В нашем языке есть слово, не имеющее аналога в речи землян. Оно означает ужас, точнее страх, смешанный с отвращением, которые могут вызвать существа, отличные от нас по своим физическим качествам и облику. Я, наиболее характерный представитель своей расы, предназначен для первого непосредственного контакта с землянами. Именно я, в силу своей относительной человекообразности, замечу, что вы, в свою очередь, кажетесь мне тоже более или менее похожими на людей в нашем понимании, я, очевидно, вызываю у вас гораздо больший страх и отвращение, чем многие другие, абсолютно не похожие на вас существа. Я для вас выгляжу гротескной подделкой под человека, и это должно вызвать у вас такое сильное неприятие, какого не вызвало бы, например, животное любого другого вида. Наверное, мои слова провоцируют у вас новый приступ того страха и брезгливости, о которых я вам говорю. Пусть вас это не огорчает, потому что, сообщаю это с радостью, главный тест вы прошли успешно. В галактике имеются расы, которые никогда не войдут в состав Галактического Союза, как бы далеко не продвинулись они в технике, культуре и других областях. Причина одна – тяжкая и необратимая ксенофобия, не позволяющая им не только встречаться с существами другой расы на равных, но даже просто глядеть на них. Первая же их реакция – либо паническое бегство, либо попытка уничтожить ненавистного чужака. Анализируя поведение вашей и всех собравшихся здесь, он широким жестом своей длинной руки показал на толпившихся неподалеку жителей Черри Белла, я пришел к неоспоримому выводу, что то отвращение, которое вы испытываете, глядя на меня, вполне естественно, допустимо и, несомненно, поддается излечению. Первый тест вы прошли успешно.
0: А что, есть и другие?
1: Есть, но мое время истекло и...
3: Оборвав свою речь на полуслове, человек-жерть рухнул навзничь и сложился пополам. Глаза его закрылись.
0: Полковник мгновенно вскочил, словно подброшенный пружиной. «Какого дьявола!» сорвалось с его губ. Обогнув подставку с магнитофоном, он опустился на колени перед замершим телом и прильнул ухом к кроваво-красной грудной клетке. Когда он поднялся, старик-золотоискатель Дейс Грант рассмеялся.
2: «Вы не слышите сердце, полковник?» «Потому что сердца у него нет. Зато вы можете сохранить Гарвейна как мой подарок и отыщите внутри него много такого, что куда полезнее, чем внутренние органы. Он был простой марионеткой, и я дергал его за ниточки, как ваш этот, Эдгар Берген. Так, знаменитый американский кукольник. Как он его называет? Ну, этот, Чарли Маккарти, кукла его знаменитая. Мой Гарвейн сделал все, что было нужно, и подвергся реактивации. Попрошу вас занять свое место, полковник».
1: Полковник Кейси с растерянным видом поднялся на ноги.
2: «Что все это значит?» – спросил он.
3: Дейс Грант сбросил бороду и парик. Клочком материи он очистил лицо от грима и предстал перед собравшимися обаятельным и красивым юношей. Он продолжил свою речь.
2: «То, что говорил Гарвейн, точнее, то, что было вам передано через него, истинная правда. Конечно, он марионетка, но точно копирующая представителя одной из галактических рас, причем такой, который...

0: по выводам наших психологов, произвела бы на вас самое тягостное впечатление, если бы вы были заражены ксенофобией в ее неизлечимой форме. Живого представителя этого вида мы привести с собой не смогли, потому что у обитателей этой планеты есть своя фобия – агорафобия, боязнь пространства. Эти существа достигли высокой степени цивилизованности, их авторитет в Федерации весьма велик, но за пределы своей планеты они не путешествуют. Наши наблюдатели, внедренные на Землю, заверяют, что у вас нет тяжелой и опасной формы ксенофобии. Но с точностью установить степень вашей ксенофобичности можно было только в том случае, если организовать вашу контактную встречу с кем-то или с чем-то, на ком можно было бы осуществить проверку, и, кроме того, если такая возможность откроется, вступить с вами в первый контакт. Полковник вздохнул облегченно и так громко, что его услышали все.
1: «Признаюсь честно, что во всей этой истории только одно приносит мне известное удовлетворение. Мы, конечно, сумеем договориться с существами, похожими на людей, и достигнем любой договоренности, когда это потребуется. И все-таки не могу умолчать о том, что крайне приятно осознавать, что господствующей расой в галактике являются все же люди, а не эти существа. А каким будет второй тест?»
0: «Второе тестирование уже началось. Можете звать меня...» Дейс Грант щелкнул пальцами, что-то припоминая. «Как Берген назвал свою вторую марионетку, которая сменила Чарли Маккарти?» Полковник замялся с ответом, и его опередил сержант технической службы.
2: «Мортимер Снерт!»
0: «Совершенно верно. Так вот, вы можете называть меня Мортимером Снердом, но и мое время кончилось». Произнеся эти слова, Дейс рухнул на земь и сложился так же, как это сделало несколькими минутами раньше длинное страшилище. Вот тут-то ослик поднял морду и из-за плеча сержанта протиснулся в круг.
3: «С марионетками покончено», — сказал он. «Пришла пора выяснить, полковник, всерьез ли вы утверждали, что господствующие расы могут быть только люди или, в лучшем случае, человекоподобные существа? И заодно, что это вообще такое? Господствующая раса».

Начинает нашу литературную часть сегодня рассказы Мигеля Анхела Астуриаса, гватемальского писателя. Легенда о Татуане. Рыщет по темницам Татуана. Мастер Миндаль с розовой бородою, один из жрецов, которых белые люди сочли золотыми, так пышны были их одежды, знает тайну лечебных трав, язык обсидиана и грамоту звезд. Он – дерево, ходячее дерево, выросшее в лесу, где никто его не сажал, а семя принесли духи. Он считает по лунам длинные годы о 400 дней, и лун он видел много, как все деревья, ведь они покинули старый край изобилия. Когда пришло полнолуние и настал месяц, который зовется месяцем филина-рыболова, мастер Миндаль роздал душу дорогам. Четыре дороги вели в четыре конца неба. Черный конец – вещая тропа. Зеленый конец – весенний дождь. Красный конец – безумие тропиков. Белый конец – обещание новых земель. Четыре дороги. «Дорога, дорожка!» — сказал белой дороге белый голубь, но та не услышала. Он хотел кусочек души, чтобы избавиться от дурных снов, и дети, и голуби мучаются с нами. «Дорога, дорожка!» — сказала красной дороге красное сердце, но та не услышала. Оно хотело сбить ее с толку, чтобы она забыла про душу. Сердца, как и воды, не возвращают ничего. «Дорога!» «Дорожка!» — сказала зеленой дороге зеленая беседка, но та не услышала. Она хотела заплатить хоть часть долгов, отдать чужую душу вместо листвы и тени. Сколько месяцев шли дороги, сколько месяцев.

Самая быстрая и черная, с которой никто не говорил в пути, заглянула в город, пересекла площадь и, отдыхая в торговом квартале, отдала душу мастера продавцу бесценных сокровищ. Был час белых кошек. Они бродили от стены к стене. Пышно цвели розы, и облака, словно белье, сохли на веревках неба. Мастер узнал о том, что сделала дорога, искупался при луне в розовом, как миндаль, источнике, сбросил кору, снова стал человеком и пошел в город. На склоне дня под вечер, когда возвращается стадо, он пришел в долину и заговорил с пастухами, но они отвечали скупо, дивясь зеленым одеждам и розовой бороде. В городе он пошел на запад. Люди толпились у фонтанов, и нежно звенела вода, наполняя кувшины. По следу теней он добрался до торгового квартала и увидел частицу своей души в стеклянном ларце с золотым замком. Немедля он подошел к торговцу, курившему в углу, и предложил ему 100 ароб жемчуга. Торговец усмехнулся. «Какой жемчуг! Его сокровища бесценны!» Мастер знал, что торговцы торгуются, и предложил ему озеро изумрудов, крупных, как зерна маиса. Торговец усмехнулся. «Какое озеро! Его сокровища бесценны!» Мастер предлагал амулеты. Глаз оленя, способный добыть воду, и перья, усмиряющие бурю, и марихуану. Торговец не сдавался. Мастер предложил столько драгоценных камней, что из них можно выстроить дворец посреди изумрудного озера. Торговец не сдался. Его сокровища бесценны, и зачем толковать попусту, когда он выменяет душу на самую прекрасную рабыню? Все было тщетно, и ничем на свете не мог мастер выкупить частицу своей души. У торговцев нет сердца. Волоконце дыма отделяло сон от яви, белых кошек от черных, мастера от торговца. Выходя, мастер отряхнул с ног прах лавки. Прах опасен. Прошел, как говорит предание, год о 400 дней. Возвращаясь из дальних стран, ехал через горы торговец с прекрасной рабыней, птицей-цветком, обращавшей в гиацинты капли меда и свитой верных слуг. «Ты не знаешь», — говорил он рабыне, придерживая коня, — «ты не знаешь, как будешь жить в столице. Домом твоим станет дворец. Все мои слуги будут служить тебе, и сам я последний слуг. Там», — продолжал он в полоборота к солнцу, — «там все твое. Ты сокровище, а я продавец бесценных сокровищ. Ты стоишь той частицы души, которую я не выменил на целое озеро изумрудов. Лежа в гамаке, мы будем смотреть, как встает и садится солнце, и слушать в сладком безделье сказки старой ведьмы, которая знает мою судьбу. Судьба эта, если ей верить, в руке великана. Если ты попросишь, узнаешь и свою». Рабыня смотрела по сторонам и видела, как все цвета переходят в синие и тают вдали. Деревья по обочинам дороги ткали узор, похожий на тот, что украшает рубашки индейских женщин. Птицы летели как бы во сне, без крыльев, а внизу, в молчании камня, звери пыхтели по-человечьи, взбираясь в гору. Рабыня была обнаженной. По груди ее струился и падал к ногам черный жгут волос. Торговец был весь в золоте, а на плечах его лежал плащ из козьей шерсти. Его знобило от немочи и любви. 30 всадников свиты казались ему тенями сна. Вдруг несколько капель упало на дорогу, и где-то внизу послышались крики пастухов, взывающих скот. Всадники пришпорили коней, чтобы скорее добраться до укрытия, но тщетно. Ветер рванул тучи, пригибая леса к самой долине. Все покрылось влажным плащом тумана, и сверкнули первые молнии, словно безумный фотограф вздумал снять бурю. Кони неслись, порвав узду, паря над землей, распластав гриву по ветру и прижав уши.
Один из них выбросил торговца из седла, и тот отлетел к дереву, только что расщепленному молнией. Словно рука, хватающая камень дерева, схватила его и кинула в бездну. В эту самую пору заблудившийся в городе мастер бродил, как безумный, по улицам, пугая детей, подбирая мусор и заговаривал с ослами, валами и бездомными собаками, потому что у них, как у людей, печальные глаза. «Сколько месяцев шли дороги», — говорил он у всех дверей. Но ему не отвечали и запирали двери, дивясь зеленым одеждам и розовой бороде. Шло время. Он спрашивал всех, и вот добрался до дома, где прежде жил торговец, и спросил у рабыни, которая одна пережила бурю. «Сколько месяцев шли дороги?» Солнце, высунувшее голову из белой рубахи утро, очертило в проеме двери серебром и золотом спину мастера и смуглое лицо рабыни, той, что была частицей души, не отданной за изумруды. «Сколько месяцев шли дороги?» Ответ скорчился у губ рабыни, стал твердым, как ее зубы. Мастер молчал упорно, как вещий камень. Наступило полнолуние филина-рыболова. Рабыня и мастер омыли друг друга взглядом, как двое влюбленных, претерпевших долгую разлуку. Шум спугнул их. Именем Бога и короля их схватили, как бесноватую и чародея, и в сверкании крестов и шпаг повели в темницу. Мастера в зеленых одеждах и рабыню, чье крепкое тело отливало бронзой. Через 7 месяцев их присудили к сожжению. Накануне казни он приблизился к ней, нацарапал на ее руке маленький кораблик и сказал: «Татуированная Татуана, ты сможешь всегда, как сейчас, бежать от злой смерти. Я хочу, чтобы ты была свободной, как моя мысль. Нарисуй этот кораблик на стене, на полу, где захочешь. Закрой глаза, взойди на него и спасайся. Спасайся, ибо мысль моя крепче глиняного колосса. Мысль моя слаще меда из цветов сукинай. Мысль моя та, что может обернуться невидимкой». Ни минуты, ни медля Татуана повиновалась. Нарисовала кораблик, взошла на него. Он отплыл, спасая ее от смерти и неволи. А на другой день тюремщики нашли в темнице сухое дерево, с которого еще не облетели розовые цветочки.

основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

2012-2.0. Авторы. Параноик Тим в составе Николая Турубара, Жанны Карловой, Эльдара Халиуллина и Максима Макаренкова. Автор идеи Николай Турубар. Редактор проекта Жанна Карлова. Интро. Говорили, что в 2012 году случится конец света, что полюса поменяются местами и все умрут, что планета Нибиру упадет на Землю и все умрут, что извергнется супервулкан и все умрут, что адронный коллайдер пройдет.

0: делают черную дыру, и все умрут. Что прилетят пришельцы, и всех убьют. Но ничего такого не случилось. Глава первая. Метро. Переехав сюда в прошлой жизни, больше всего удивлялся гигантской подземке. Я был ошарашен и смят. Выходил на каждой кольцевой станции, покупал жетон, опять спускался и снова выходил на следующий кольцевой. Засекал время поездки от начала линии до ее конца, до последней станции. Искал наземные перегоны и длинные переходы. Оторопь быстро сменилась гордостью. У нас самая лучшая подземка в мире. Мой английский друг прожил в России 3 года и до сих пор на вопрос, что понравилось больше всего, отвечал так: «Русская водка, русские девушки и русское метро». Он удивлялся тому, как можно отгрохать такое под землей и как девушки могут ходить летом без лифчика. Все же видно. Он катался в метро и смотрел во все глаза на девушек. Как будто у них в Лондоне такого нет. Каждый день в одно и то же время я спускался в метро на станции улицы Подбельского, проезжал 7 станций до Чистых прудов, переходил на Тургеневскую, ехал до Битцевского парка, потом выходил на улицу. 22 остановки, одна пересадка, время в пути 0 часов 59 минут. Сижу себе в уголке, пью 7-ку, никого не трогаю. Затем начал кричать парень. Завопил на Сокольниках. Всем было наплевать, никто не обращал на него внимания. Он просто сидел и кричал, а все делали вид, что не видят и не слышат. Нет его, и все. Мираж. После красных ворот я взглянул на часы, поднялся с места, подошел к двери не прислоняться и уставился на отражение. Оно было обычным, как всегда, сонным и небритым. Немного подумав, я сел рядом с парнем. «Что случилось-то?»
1: «Ничего!»
0: Недоуменно косясь на меня, ответил худощавый типчик в замызганном пальто и со жвачкой за ухом. Он был в самом удачном мужском возрасте, когда прыщи уже прошли, а лысина еще не появилась.
2: «А че орал-то?»
1: «Просто так. Часы не нужны? Настоящие, фирменные, недорого. За 300 отдам».
0: Я поднялся, посмотрев на него с отвращением.
1: «Ну ладно, за 200.
0: Снова еду по тому же маршруту. Опять пьяный. Свежий «Спортэкспресс» никак не хочет прочитываться. В очередной раз пытаюсь разобрать, что написано, но буквы высыхают изнутри, рассыпаются ядовитым порошком мне на ладони и отказываются складываться в связные слова. Закрываю глаза. Представляю себя в джунглях, в непролазных зарослях. Костюм на мне скукоживается, превращается в набедренную повязку. Визитки в кармане съеживаются гармошкой и падают на землю, горячую, влажную, вязкую. Очухиваюсь от прикосновения. Какой-то маленький мальчик в огромных страшных очках читает вслух: «О лукоморье, дуб зеленый!» Просяще смотрит на меня и дотрагивается до плеча. Сфокусировав взгляд, прочитываю на потрепанной табличке о срочной необходимости операции глаз и выуживаю скомканную 50-рублевку из кармана. Мальчонка благодарно кланяется и идет дальше, нещадно шепелявя:
3: «И днем, и ночью кот усеный все ходит по степи кругом».
0: Поезд останавливается на Шаболовской, двери открываются, и малой подозрительно быстро вылетает из вагона с табличкой под мышку. Я удивленно смотрю на него, тот бежит не в сторону следующего вагона, а на эскалатор, на выход. С недобрым предчувствием ощупываю рюкзак. Маленькое отделение открыто. Опуская туда руку, уже и не ожидаю нащупать обтекаемый корпус смартфона Nokia Lumia. Конечно же, мобильника нет. Еще полтинник дал. Короче, я люблю метро. Вот.

0: Глава вторая. Журналист. В ресторане было темно и душно. Официантки двигались с предсказуемой неспешностью, и поэтому пиво и фисташки я попросил принести сразу, не дожидаясь всего остального. На крошечной эстраде человек с синтезатором и микрофоном обеспечивал культурное наполнение вечера. Когда он в третий раз затянул Владимирский Централ, я не выдержал и нацепил наушники. Странно сидеть в ресторане в плеере, но уходить не хочется, а слушать этот бред не вмоготу. Отхлебывая пиво и щелкая фисташками, я недобро смотрел перед собой. Наконец принесли заказанный суп из морепродуктов, рис и остренькую чимчу. Напротив сидел толстый пожилой кавказец с совсем юной девчонкой славянской наружности. Он рассказывал явно что-то несмешное, но сам при этом раскатисто смеялся, противно потрясая животом. Она натянуто улыбалась, но мне даже отсюда, не слыша слов, было ясно, что она смеется только потому, что сейчас надо смеяться, хотя ей вовсе не было смешно. Улыбались губы, но не глаза. Сейчас он долопает свой огромный салат, она неторопливо дожует десерт с ананасом, и они отправятся, конечно же, к нему на его свежий инфинити, где после дежурной бутылки Мондоро будут заниматься любовью. Она после первого же прикосновения начнет громко, притворно стонать, а когда почувствует, что он заканчивает, усилит крики и выгнется в пояснице, имитируя оргазм. Кончат они одновременно. Он отвернется и уснет, а она пойдет в ванну. Через два дня она точно так же будет сидеть в другом кафе и с другим, также смеясь над его глупыми шутками. А тот толстый в то же время будет так же нелепо рассказывать дурацкие и пошлые анекдоты какой-нибудь крашеной блондинки. Я не съел и трети того, что заказал. Расхотелось. Жирный закосолапил в барной стойке рассчитываться на ходу, ежесекундно поправляя два своих мобильника на поясе, почти полностью скрытым складками живота. И отвернулся. Утро выдалось тяжелым и холодным. Нашел себя в неудобной позе, в которой ужасно затекла шея. Читал где-то, что один умник так во сне башку себе свернул. Пить. Пить не было. На столе выдыхалась открытая бутылка самого дешевого виски и приглашал добить македонского в цивилизации бодренький iPad. Поход за минералкой неизбежен. Выйдя из дома, я на мгновение остановился, ослепленный ярким светом. Солнце нещадно било в глаза, отражаясь от снежных сугробов. В ближайшем ларьке, кроме растрепанной продавщицы, никого не было. Если не считать старпера в синем, типа охранника, щелкавшего фисташки одну за другой. Он лениво окинул меня недовольным взглядом и продолжил смотреть Comedy Club на мелком противном DVD-плеере, изредка кисло улыбаясь. Над ним колыхалась от сквозняка красная угрожающая табличка. «Объект охраняется частным охранным предприятием «Информер», лицензия номер 2, а рядом вторая. При посягательстве на охраняемое имущество возможно применение оружия и специальных средств». Специальное средство в виде резиновой утяжеленной дубинки грозно покоилось на столе, почти полностью погребенное под шелухой от фисташек. Следом за мной внутрь ввалилась взбудораженная компания из трех человек, один из которых меня и толкнул. Он толкнул меня вроде небрежно, случайно и даже как будто незаметно для остальных. Мало ли, не вписался в поворот. Но свободного пространства было много, очередь отсутствовала, а я не занимал никаких стратегически важных позиций возле прилавка со спиртным, к которому уверенно направились разгоряченные морозом и алкоголем мужики. Он сделал вид, что не вписался, но я-то понял, что вписался. Все это поняли. Когда взрослый мужик толкается, всегда понятно, случайно это или нет. Можно наступить нечаянно на ногу в автобусе, даже не переполненном. Можно наступить на пятки сзади медленно идущему, и это нормально, бывает, но... Когда мужчина задевает плечом другого, это почти стопроцентный вызов. Демонстрация собственного превосходства. Я сделал вид, как и все, что ничего не заметил, затем чуть шагнул влево и продолжал выбирать воду, но внутри меня неудержимо начала закипать злость. Через минуту я вышел на улицу. Там стояло еще четверо, итого семь. Двух девиц так и быть не считаем, семеро.
1: Волк и семеро козлят.
0: Вихрь в моей голове снес остатки благоразумия, и я окончательно перестал слушать внутренний голос. Начал действовать не умом и не сердцем, жопой. Ясно, что в бою против стаи я обречен, разве что получится выйти только один на один с тем парнем. В этот момент я увидел корейца. Он стоял чуть поодаль, в стороне от честной компании, тоже курил, но всем своим видом показывал, что это не его муравейник. Это был кореец со взглядом. Ничего не могу сказать про его мускулатуру, скрытую толстым пальто. Никакие повадки не выказывали в нем каратиста или качка, но мне хватило того, что я встретил его взгляд. Холодный акулий взгляд. Тяжелая металлическая дверь магазина со скрежетом открылась. Из нее вышли трое с бутылками водки. Все под шофе, но не такие пьяные, чтобы не контролировать ситуацию. Я выглядел так. Черное пальто, черные брюки, черные перчатки, серый вязаный шарф, рюкзак за спиной. Сделал уверенное нахрапистое лицо, достал левой рукой из кармана красную ксиву с гербом, подошел к компании и громко, отчетливо сказал, медленно открывая книжку перед их носом, разворотом склеенной фотографии к ним. «Управление ФСБ, оперуполномоченный Соловьев. Проверка документов». Вот так разом. Один на семерых. Ксива подарочная из серии приколов, что дарят на днюху. Мне ребята на работе подарили. Говорить старался спокойным, властным голосом. Правую руку держал в пальто, немного оттопырив карман. Пусть думают, что хотят. Пусть им кажется, что я готов к любому повороту событий. Прошла секунда, показавшаяся мне вечностью. Все могло кончиться плачевно, но они повелись. Удача. В рядах началась паника. Мужики засуетились, девушки полезли в сумочки. У меня отлегло, и мандраж сменился куражом. Я начал резвиться. Взял в руки паспорта девушек, внимательно и недоверчиво их изучил, играя при этом зажравшегося милиционера. Полистал страницы, остановился на прописке, потом неохотно отдал обратно и пристально посмотрел на своего. Он нервничал. Я понял, что дело сделано. Конечно же, он не забыл, как меня толкнул. Я, глядя ему в глаза с небольшой усмешкой, попросил документы у всех остальных. Мне собрали паспорта, я их изучил, потом вернул все документы, кроме паспорта своего. Долго-долго держал паспорт в руке, смотрел на фотографию и переводил взгляд на него, пока остальные переминались с ноги на ногу. Потом медленно и тихо, но так, чтобы слышали все, произнес: «Я попрошу вас пройти со мной». Не глядя на остальных, я взял его под локоть и отвел в сторону. Встал спиной к компании, лицом к нему и жестко сказал: «Пробью по базе, и не дай бог за тобой что-то числится. Так просто не отделаешься, уж поверь мне. В 10 утра в моем кабинете. Большая Лубянка, 20. Скажешь на проходной, что к Соловьеву». Я резко развернулся и ушел, не дожидаясь реакции, и засовывая в карман его паспорт. За первым же поворотом выбросил неопрятную красную книжечку в снег. На другое утро, в 9:40, я стоял напротив управления службы безопасности. Заранее занял удобное место, откуда меня не было видно, но хорошо просматривался вход и стоял, слушая музыку. Неожиданно кто-то положил мне руку на плечо. Я резко обернулся и увидел перед собой вчерашнего корейца со взглядом. На минуту стало не по себе, но я внимательно посмотрел в его глаза и успокоился. «Он сообщник». Мой сообщник. Через 2 минуты пришел тот перец. Не знаю, что происходило внутри, но он вышел через 5 минут и долго стоял у входа, пока его и оттуда не поперли. Мне было весело. Кореец стоял рядом и улыбался. Через 30 минут мы пили чай в моей квартире. Слава Сахалина был странным. От него постоянно исходила какая-то угроза, но это и притягивало. В нем была сила. Наверняка от девчонок отбоя нет. Работает в автосервисе у своего отца, у которого там, взмах рукой, много автосервисов. Это все, что мне удалось выяснить за тот час, в течение которого мы пили чай. Он молчал. Я не знал, что говорить. кто это?» Спросил он, показывая пальцем на ноутбук, на рабочем столе которого красовалась фотография моей бывшей. «А, так, подруга», — замялся я. «А еще есть?»
1: «Что есть?»
0: «Ну, фотографии».
1: «Ее?»
0: «Любые, только живых, настоящих, которых знаешь».
1: «А, да, есть еще».
0: Я задумался, зашел в Facebook и стал показывать фото девчонок-френдов. Он молчал и пристально смотрел через плечо, нехорошим каким-то взглядом.
1: «А голые тёлки есть?»
0: — внезапно спросил он. Я пришел уже в полное замешательство.
1: «Эти? Да любые!»
0: «Просто голые тёлки?»
1: «Ну да».
0: Я зашел в интернет и показал на экране монитора парочку развратных порнозвёзд. Слава заметно оживился.
1: «А можно я сам? Как следующую посмотреть?»
0: Я показал.
1: «Пиво не хочешь?» —
0: задал он совсем уж не попадающий в тему вопрос.
1: «Не понял, ты угощаешь, что ли?»
0: «Да нет, предлагаю тебе сходить». Я вышел за дверь, изумляясь собственной покладистости, в надежде, что он не сопрет ноутбук. Больше брать было нечего в этой раздолбанной съемной квартире.
1: «Зачем пришел? Почему не выдал?»
0: «Сказал, что вчера сразу понял, что я блефую. Что если бы у них с собой не было 5 стаканов травы, они бы по-другому отреагировали на мою выходку. Совсем не так».
1: «Это им она шабошку замутила. Они даже не поняли, что это лох перед ними пальцы гнет».
0: При слове «лох» я дернулся. Потом всю дорогу домой они говорили обо мне.
1: «Как хорошо, что опер не стал обыскивать, а то засадил бы, как пить дать».
0: Когда я вернулся, Слава сидел в кресле и изучал мой iPod. На экране MacBook, который он даже не удосужился закрыть, застыла некрасивая групповая оргия. По-моему, самая отвратительная из всех, что были на этом сайте. Я криво улыбнулся. Потом мы пили пиво и ели бутерброды. Слава продолжал молчать. Затем вдруг внезапно спросил.
1: «Слушай, а зачем тебе все это?»
0: Я посмотрел на пиво, на стол, потом на него. «Что это?»
1: «Ну, это... девки. Голые, что ли?» «Да не, с голыми все понятно. Я про других одетых. Подруг».
0: «А, не знаю. Это френды».
1: «Как тёлки могут быть френдами? Это все, кого ты трахнул?»
0: «Да нет, не все». Я поспешно поправился.
1: То есть, не те, кого я трахал. Это просто подруги». «И ты их всех знаешь?»
0: «Почти никого не знаю». Он посмотрел на меня изучающе, но без тени улыбки. Сейчас его заинтересованный взгляд совсем не напоминал акулий. В нем горели огоньки.
1: «Здесь курить можно?»
0: «Нет, нельзя». Мы снова помолчали.
1: «Слава, у тебя есть хобби?»
0: «Ого, анонизм». Он закурил. В непонятных и бессвязных разговорах прошел целый день. Поздно вечером он закрыл за собой дверь, а я еще долго не мог себя найти. Но хандра вроде чуть отступила. Лежал на диване и думал об этом непонятном человеке. О том, что мне с ним дальше делать. Свой телефон он мне не оставил, но мой взял.

0: Глава третья. Рекламщица. Мой рабочий день всегда начинается одинаково – чтением и написанием кучи дурацких писем. 9 из 10 пишутся только ради подстраховки в неизбежных разборках. Даже самое короткое деловое письмо становится поводом для бесконечного, бессмысленного словоизвержения офисных недоумков. Здравствуйте, Константа! В приложении макет микросайта. Ждем вашего утверждения. С уважением, Татьяна Краснова. Со злостью щелкнула Enter, заранее зная, каким будет ответ. Задолбала! Как же я устала работать с непрофессионалами и неадекватами, как будто сотрудники каждого агентства живут на деревьях. Дарвин был неправ. От обезьяны произошло лишь несколько людей. Большая часть от дятлов. На каждом дереве живет сотрудник, который не в курсе, какой сегодня день недели, число, год. У них календариков, что ли, нет? Хотя даже если дарить им этим дятлам по календарю каждый день, они ежедневно будут их терять, как в том анекдоте. Ладно бы просто себе сидели на деревьях в своих скворечниках и не отсвечивали, но ведь они регулярно падают вниз с оглушительным треском.
1: Бум! О!
0: Давайте все завтра запустим. Почему нельзя? Рано? А какой сегодня день? А когда дедлайн по таймингу? О, первый ответ. Татьяна, привет. Макет согласовали, стартуем. Уточните, когда завтра мы увидим готовый микросайт. С уважением, Константа. Это тебе что, космический корабль, дура? Стартуем, блин. Увидела JPEG, сделанный в Photoshop, и все. Сайт готов? Дятлиха. К сайту еще не приступали даже. А это когда завтра мы увидим? Да я понятия не имею, когда завтра вы примете свой порошок или чем вы там закидываетесь и увидите готовый микросайт. Злобно набиваю ответ на ответ. Константа, сайт будет запущен согласно оговоренным срокам через 2 недели. С уважением, Татьяна Краснова. Сейчас я снова, как добрый дядя доктор, буду успокаивать. Тихо, тихо, все пройдет, все будет хорошо. Не волнуйтесь так. Помогу забраться обратно на дерево, подсажу. Она сядет на веточку, нахохлится, успокоится. А через неделю опять. Ты дышь с дерева, послезавтра крайний срок. Она настолько тупа, что, возможно, придется собрать консилиум и обсудить состояние больного всем прожект-тимом. О, еще один свалился. Татьяна, в тайминге четко указано, что сайт должен запуститься в этот понедельник. Пересылаю атач. С уважением, Павел. Вот же кадры бывают. В копии переписки всегда уйма народу, и ты никого не знаешь. И ладно бы тихо сидели, ведь жрать не просят, но обязательно из этой копии материализуется какой-нибудь хрен Иванович и внезапно...
1: Так я не понял!
0: Чё ж ты, тварь, столько времени в копии сидел, раз ничего не понял? Ведь все же там было прописано. Еще файл мне прислал назад, который я сама же и делала. Сижу, отматываю все полотно переписки и специально для упавшего с дуба хрен Ивановича нахожу конкретный кусок. Хорошо, что у меня все ходы записаны. Всегда. Уважаемый Павел, на прошлой неделе я объясняла причины сдвига в тайминге. Он четко отталкивается от момента, когда мы получаем от вас бриф и исходники. По таймингу мы должны были получить их 2 недели назад, а не позавчера. Сейчас мы при всем желании физически не успеем нарисовать и спрограммировать сайт. Смотрите ниже. Это цитата из моего письма 24.01.2012. С уважением, Татьяна Краснова. Дятлы атаковали меня, как обычно, в курилке. Напали с мобильного телефона. Татьяна, это Константа. Татьяна, вы должны были приступить к работе по сайту 3 недели назад. У нас запуск привязан к акции, и мы не можем ее перенести. Это потерянные деньги, наши деньги. Нам кровь из носу, надо в понедельник быть онлайн. Ненавижу дур. Вообще баб не люблю, мне с парнями легче. Ты что, дура? У тебя месячные начались или в личной жизни все плохо? Половой партнер есть? Насколько постоянный? Живешь с кем-нибудь или и так перепих? Да никого у тебя нету, дура недотраханная. Вот мне и мстишь. И всем женщинам заодно. Конечно, я этого не сказала, а подумала. Но послала в грубой форме. Все закончилось тем, что Константа процедила ледяным тоном, что хочет встретиться завтра. Да на здоровье. Хорошо, что я умная девочка и знаю, насколько они тупые дятлы. Подстраховалась, поставив задание на программинг еще до того, как получила исходники. Прекрасно знаю, чего они хотят. Но опять подставили свои.
2: Жень, ну какого хрена? Я же тебе все материалы передала, дедлайны проставила. Почему не сделали?
1: А чё ты не пинала?
2: Что за детский сад? Бесит! И так вечный стресс из-за постоянной угрозы извне, так еще и внутри бардак. Приходится ставить всех раком, раз сама стою. Завтра отдуваться за этих обормотов, крыть мне нечем. С тоски бросила в твиттер предложение сводить меня неотразимую в кино. Через 5 минут вопрос был решен. Легко и просто. В твиттере пока что нет лысиков, папиков и пукликов, так что риска почти никакого. Я часто хожу в кино по твиттеру, отвлекаясь на предложения незнакомых мне людей. Я их называю односеансовыми знакомыми. Да, я тоже дура недотраханная. Руслан оказался высоким и, на удивление, симпатичным смуглым брюнетом с неплохим чувством юмора. За те полчаса перед началом сеанса, в течение которых мы пили пиво в баре, я порядком захмелела, стало понятно, что он приятный собеседник, с ним не скучно, но, похоже, действительно в первую очередь собирался в кино. Ему просто нужна была компания. Разговаривал со мной лениво, редко смотрел в глаза, без блеска, в общем, не выказывал никакой заинтересованности. Не то чтобы я сама хотела продолжения, но такое пренебрежение мной как женщиной задело, и я выкрутила рычажок своего обаяния на максимум. В кинозале время от времени прислонялась головой к его плечу, он не отстранялся. После фильма выпили еще, я старалась казаться более пьяной, чем есть, и, кажется, его завела. Остальное было делом техники. Меня разбудил Руслан. Ему пора было на работу. Голова гудела, меня мутило и грызло чувство стыда. Плохо помню, как оказались у него, я все-таки напилась по-настоящему. Секс, разумеется, был. Проснулась за полчаса до начала встречи на Маяковке, кое-как умылась и почистила зубы его зубной щеткой, и помятая, с перегаром, красными глазами и мокрой головой, вылетела на улицу ловить машину. В тачке попыталась привести себя в порядок, но быстро поняла, что это бесполезно. Я была еще пьяна. В таких случаях надо отказываться от деловых встреч, но мой гребаный андроид-фон, конечно же, разрядился за ночь, и у меня просто не было другого выхода, как ехать в кафе. Опаздываю сильно, но предупредить об этом тоже нет возможности. Сейчас там сидит толпа дятлов, хмуро пьют кофе и обсуждают, какая я лохудра. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Говорить, как строить линию защиты. Но как это сделать, не освежив переписку? Она вся тоже в телефоне. Затем меня укачало в машине, и я могла думать только о том, чтобы меня не стошнило. Опоздала на 40 минут. Забежала в кафе растрепанная, взлохмаченная, и быстро оглядела столики. А кого я, собственно, ищу? Я не знаю, как выглядит Констан и хрен Иванович, если он, конечно, собирался прийти. И они меня вроде в лицо не знают. В этот момент я увидела поднятую руку. Ее тянула стройная блондинка в деловом костюме в самом углу за маленьким столиком. Я прищурила глаза. Это мне или официанту? Мне. Выдохнула и медленно, с чувством собственного достоинства, продефилировала через весь зал. Поздоровалась, извинилась, села. Констанна с интересом смотрела на меня. Я была несколько ошарашена тем, что на ее лице не было никакой злости и даже недовольства. Она просто смотрела.
3: «Я вам заказала салат».
2: Я перевела глаза вниз. «Цезарь». Встреча началась очень странно, но я решила подумать об этом потом, и даже не поблагодарив, дыхание ведь начала есть. Так будет меньше перегара. Пока ела салат, Констанна молчала. «Интересно, где все? Почему она одна?» Мне наконец-то удалось изучить ее. Аккаунтша выглядела совсем не так, как я ожидала. Высокая и уверенная в себе, не лохудра. Далеко за 30 и молодится не так сильно, как могла бы. Может, и зря. А вот кофточку такого фасона к строгой серой юбке я бы ни в каком угаре не надела.
3: «Как вы меня узнали?»
2: Она пожала плечами.
3: «Вы пошли вчера в кино и наверняка поздно вернулись. И не к себе домой. Утром проспали, у вас сел телефон, и вы не смогли сообщить о том, что опаздываете, пока ждала, смотрела ваши фотографии в Facebook».
2: Она мягко взяла у меня из рук мой смартфон и подключила к своему ноутбуку. Затем развернула его экраном ко мне, и я увидела свою фотографию с нашего последнего корпоратива.
3: Лист салата застрял у меня в горле, и я закашлялась, надеясь, что Констанна не видит, как я покраснела. Она все знает, читает мой твиттер. Я, конечно, не описывала все в подробностях, но что-то писала, нетрудно догадаться и достроить цепочку событий.
2: Что же я там писала?
3: Молчала я минуты три, тупо глядя перед собой и машинально жуя салат. Из нокдауна меня вывела Констанна.
2: «Таня»,
3: — сказала она мягко,
2: — «вам надо в туалет, срочно».
3: Я схватила свой телефон со стола, и в голове у меня помутилось. Меня тошнило минут 10, не меньше. Горло драло, глаза слипались, шатало от стены к стене. Так хреново себя давно не чувствовала. Я умылась и долго смотрела на свое отражение в зеркале. Какая же я страшная. Когда я вернулась, Констанна говорила по телефону и рассеянно черкала ручкой на какой-то бумажке. Я решительно села и залпом выпила стакан воды, оказавшийся на столе. Констанна приветливо улыбнулась мне и попрощалась с невидимым собеседником. Я неотрывно смотрела на ходившую ходуном ручку, выписывающую геометрические фигуры на цветном кусочке бумаги.
2: «Это выпало у тебя из кармана».
3: Она протянула исчерканную бумажку. «Вчерашний киношный билет».
2: «Спасибо», — машинально пробормотала я, не обратив внимания, что она перешла на «ты».
3: Девушка кашлянула, дождалась, когда я подниму на нее глаза, внимательно посмотрела на меня и медленно сказала:
2: «Помнишь свои слова? Ты что, дура, у тебя месячные начались или в личной жизни все плохо? Половой партнер есть? Так вот, мне, как и тебе, глубоко наплевать на всех этих дятлов». Она говорила и говорила. Ее лицо стало жестким, сузились глаза и обострились скулы. А я неотрывно смотрела на ее пухлые губы во время всего монолога и уже не слышала ничего. Меня снова начало мутить. Пока она говорила, я, продолжая смотреть на губы, очень плавно, как в замедленной съемке, достала сумочку и положила в нее билет, пытаясь этим замаскировать свое следующее действие. Нащупала в сумочке капельку плеера, на нем пупырчатую кнопочку. С силой втопила ее, крепко сжала руку и вытащила, стараясь, чтобы плеера не было видно. «Мне это мерещится, да? Этого нет! Допилась до чертиков!»
3: Спустя полчаса я снова стояла перед тем же зеркалом. Зрачки расширены, дыхание прерывистое, на лице испуг. Мне было страшно.
2: Констанна долго несла какую-то чушь, потом резко встала и ушла, не попрощавшись. Но я не помню ни одной фразы. Перед глазами только ее губы. Красивые губы, как у Анджелины Джоли. Идеальные. Все с ними хорошо, за одним исключением. Они не пошевелились ни разу. Не двигались. Вообще. Она говорила и говорила, но рот был закрыт.
3: Я посмотрела на плеер, отжала кнопку диктофона и перемотала на начало записи. Just push play. Шум ресторана, лязг столовых приборов, стук вилки о тарелку. Счет, пожалуйста, соседнего столика, мой кашель, все что угодно, но только не ее голос. Она не чревовещатель и не говорила с закрытым ртом.
2: Она просто молчала. Всю встречу!
3: Я в бессилии опустилась на пол.

поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

Глава 4. Писатель. «Эта крепость запирала перевал» — фраза, с которой начинался мой первый рассказ. И первый рассказ, который опубликовали в настоящем печатном журнале. Мне тогда было 30, но когда я держал в руках журнал, то восторг испытывал совершенно детский. Сейчас я видел, что «это» — лишнее, ослабляющее фразу слова. Не слово даже, так, недоразумение. «Крепость запирала перевал». Все. Точка. Черные взлетающие к небу стены, кошачьи глаза бойниц, змеиные языки флагов, лижущий острый ветер, тяжело наваливающиеся на башни тучи, беременные колдовским проклятием зимы. Переделывать рассказ я не собирался. А вот использовать то, что наработано за прошедшие 10 слишком лет в проекте «Отречение», вполне можно было. Совершенно новая концепция. Тут тебе и дополненная реальность, твоя любимая, и социальная составляющая. Словом, народ подсядет. Монетизировать можно только в путь. Таргетинг будем делать тончайший, как по реалу, так и по вирт-привязке. Стас откинулся на спинку кресла мешка и изверг в низкий потолок столб сизого дыма. Я помахал перед собой рукой и демонстративно поморщился. Сам бросил курить 6 лет назад и вдруг в какой-то момент стал испытывать к дыму отвращение, хотя поначалу мне даже нравилось стоять рядом с курильщиками.

0: Ни малейшей ломки желания курить я при этом не испытывал, а вот поди ж ты.
1: «Стас, от меня ты чего хочешь?» — вернул я из сладких мечтаний успешного топ-менеджера и кинул в рот очередной ролл.
0: Пригласил меня навстречу Стас, место выбирал он. Сам я в это пафосное местечко ни за что бы не сунулся, так хоть пожру от души. Пожрать я люблю.
2: «Книгу хочу! Ты ж пишешь, да? Сам говорил».
1: «Стас, если ты хочешь громкую раскрутку, то тебе и авторы нужны, раскрученные или уже в теме. Хочешь телефон Лукьяненко дам или Юры Бурносова? Он архивменяемый, и цены у него не заоблачные».
0: Стас неожиданно подался вперед. Крепкое пустцо, борьбу с которым он безнадежно проигрывал, натянул и стильную рубашку так, что между пуговицами показалась белая рыхлая плоть, и глянул остро, чуть насмешливо.
1: «Макс, они заказ выполнят, номер отработают, а ты книгу напишешь.
0: Я знаю, кого паровозом пустить, не боись. Но мне не только имя на обложке нужно. Мне надо, чтобы ты народ туда затащил».

0: Это мир, в котором боги отреклись от своих созданий и сейчас играют ими в какую-то свою игру. А обитатели этого мира тоже могут стать богами. Система уникальная, возможности прокачки персонажа практически не ограничены. Вы можете менять и класс игрока, накапливать опыт, умения.
1: Менеджер проекта была очень мила. Средних лет, даже, наверное, младше меня. Кожаная, стильная, и стиль не приобретенный за последние годы после переезда в Москву, нет. Чувствовалось, что за этой ненавязчивой доброжелательностью стоят воспитание, деньги, долгая жизнь за границей, весь тот фундамент, что позволяет таким людям без малейшего усилия обозначать свое место и место собеседника. Свое, конечно, чуть выше, но демократично, толерантно. Просто мы разные. Спасибо, я понял.
0: Нам удалось добиться полного погружения игрока в реальность отречения. Это совершенно новое слово.
1: Спасибо, Стас уже говорил мне об этом. Зачем я оборвал ее так резко? Почему-то захотелось увидеть, как она сбивается и недоуменно смотрит на меня. А посмотреть на персонажей, прорисовку мира можно? Сложно писать, когда не имеешь ни малейшего представления о мире.
0: Конечно.
1: Чуть снисходительно улыбнулась она.
0: И не только посмотреть. Думаю, вам стоит сыграть.

Я мучился с этой рукописью уже полтора года. Но ведь начиналось все так бодро и весело. Идея сформулировалась удивительно легко и казалась такой заманчивой. Постапокалиптический мир, но не умирающий, а пытающийся жить снова, начать все с нуля, отбросить ошибки прошлого. И всего лишь одно допущение. В этот мир вернулась магия. Обладают ею не все, а использовать в одиночку и вовсе не получается, нужна пара. Но сюжет забуксовал. Мне становилось все сложнее сосредотачиваться. Я часами просиживал, тупо глядя в экран или раз за разом щелкая по самым популярным и новым записям в Facebook, которые, кстати, я терпеть не мог. Но профиль завел. Когда ты работаешь в интернет-компании, это может помочь в работе. Что поделать, инструменты не всегда тебе нравятся, но если они работают, надо использовать. Вот только все чаще я задумывался о том, кто кого использует, и отчаянно искал задачу, в которую можно было бы уйти с головой. Это было просто необходимо. Когда тебя считают писателем, это приятно, это тешит самолюбие, но большую часть времени ты зарабатываешь на жизнь себе и семье, вечером стараешься убедить себя в том, что должен хоть что-то дать своим детям и уделить внимание жене, а образы того мира, который ночью вынашивал в голове, блекнут, кажутся глупыми и никчемными, а писать о них, похоже, глупые и не приносящие денег занятия. Так стоит ли пытаться? Но каждый вечер включаешь Word и пытаешься убедить себя в том, что тебе нравится это дурацкое занятие складывать слова в предложение. Я запустил текстовый редактор и начал писать. Снег лежал на черных еловых лапах. В лучах заката он казался красным. А там, где его пятнала кровь, черным. Таким же черным, как еловые лапы. Лес был сонным и усталым. Лес хотел спать, но то, что ночами ходило в нем, не давало ему забыться зимним сном. Оно скользило между стволов, задевая ветви своей кожей, холодной настолько, что даже снег скрипел от лютой стужи. Кровь, теплая кровь, хлеставшая на искореженные стволы, не согревала их. Я оторвался часа через полтора. Окна в доме напротив давно погасли. Уютно посапывали в соседней комнате жена и сын. Глаза будто насыпали песок, но я давно не чувствовал себя так хорошо. Мне удалось сделать что-то стоящее. Я перечитал написанное. Черт, действительно неплохо.

0: Глава 5. Специалист. Один и тот же звук не дает мне покоя. Иногда кажется, что стоит мне закрыть глаза, как я его снова услышу. Все просто. Сначала раздается шуршание магнитной пленки, затем звучит голос. Кто-то усталым надменным тоном повторяет слова. И я не знаю этого языка. Для справки. Я понимаю речь 10 ведущих мировых держав. Способен вести светскую беседу на суахили, фарси и урду. Могу отличить дунбэйский диалект китайского от харбинского и от того, как говорят в Нанкине, а также определяю по нескольким фразам, из какого российского города вы перебрались в Москву. Тихое шуршание магнитной пленки. Если бы я ходил к психоаналитику, он бы наверняка назвал такое состояние неврозом. За время моей работы мне доводилось слышать разное. Пение маньяка, только что зарезавшего 5 человек. Хруст, с которым ломаются человеческие кости. Слова и интонации, которые выражают предательство, нарушение клятв, любовь, ненависть, скуку, равнодушие, отвращение. Фоны тихо сдерживаемой ярости, неуместной патетики, горячей преданности. Голос, которым отдают беспрекословные приказы. Голос, которым благословляют на убийство. Я могу дать как минимум 10 определений любому услышанному звуку, потому что в этом заключается моя работа. Можно сказать, что я звукооператор, вот только я ничем не оперирую, я лишь фиксирую и анализирую. Когда вы делаете звонок другу, чтобы поздравить его с днем рождения, когда вы звоните на мобильный своему ребенку, чтобы поинтересоваться, где он находится, когда вы что-то насвистываете у себя дома, полагая, что вас никто не слышит. О, не беспокойтесь. Возможно, вас и вправду никто не слушает. Но есть некая, весьма невеликая, впрочем, вероятность, что ваши слова разложат на составляющие и проанализирует на предмет эмоций кто-то вроде меня. Так что можете расслабиться. Если вас все же прослушивают, вряд ли это будет кто-то из моих коллег-психолингвистов вроде меня привлекают к делу только в особых случаях. Конечно, вы никогда не слышали и ничего не знаете о том, где я работаю. Я думаю, что никогда и не узнаете. Официально я нигде не числюсь. Даже если вдруг вы совершенно случайно войдете в ничем не примечательный офис на Большой Академической, вас встретит вежливый охранник в элегантном костюме, который внимательно вас выслушает и выпроводит. «О, вы ошиблись, вам направо от входа следующая дверь». И вы ему поверите и выйдете, потому что это не просто охранник, а высококлассный спец, владеющий приемами вербального и невербального психологического воздействия. Едва покинув здание, обратно вы уже сюда не войдете даже в бреду или в пьяном угаре. Свой толстый конверт с зарплатой наш специалист получает вовсе не за то, что торчит на входе цивильным секьюрити. Впрочем, не буду утомлять лишними подробностями. Организацию, где я работаю, нельзя даже назвать секретной, потому что не существует никаких бумаг, которые подтвердили бы существование такой структуры. С нашими охранниками они и вовсе не требуются. Разумеется, у нас у всех есть документы прикрытия, они в полном порядке. Разумеется, ежемесячно получаемые суммы в конвертах удерживают сотрудников от того, что принято называть утечкой информации и нелояльностью. И, разумеется, каждый из нас будет гарантированно молчать о том, чем занимался, если вдруг решит сменить место работы. Впрочем, я опять отвлекся на ненужные детали. Ту пленку, которая сейчас занимает все мое рабочее время, принес человек из органов. Я всегда посмеиваюсь про себя над этим определением, звучащим как физиологический трюизм. У нашей частной организации несколько постоянных клиентов, в том числе и спецслужбы. Неделю назад наш босс Шаман, фамилия у него догадайтесь какая, правильно, Шаманов, вызвал меня к себе в кабинет и сходу представил невысокому коренастому типу.
1: «Эльдар, вот наш лучший спец. Можете называть его князь. Так сказать, князь мира сего», — попытался пошутить мой начальник.
0: «Марк», — коротко представился крепыш в дорогом костюме. Я не стал задавать лишних вопросов, судя по тому, как разговаривал со мной этот самый человек из органов, когда давал инструкции. Я могу предположить, что он из ФСБ и в чине явно выше капитанского. Ничего интересного. А материал он выдал очень занятный. И что непривычно, на старинной магнитной мини-кассете под диктофон. На записи диалоги двух людей. Первый голос ничем не примечателен, как и серый костюм, который наверняка носит его владелец. Профессиональные достоинства подобных личностей – отсутствие воображения и исполнительность. Умеренность и аккуратность. Сервильность. Предельная лояльность к вышестоящим чинам. А второй голос – как хлыст. Он бьет по нервам и держит меня в напряжении. Обладатель голоса, господин второй, как я его для себя назвал, произносит слова с неправильным интонированием, словно лет 20 жил где-то далеко за пределами России. Но вот где? Я к стыду своему пока определить не могу. И это бесит. Тихое шуршание магнитной пленки. На следующий же день я решил окончательно разобраться с поступившим заданием. Прямо вот с утра и чтобы закончить до обеда. Бог с ним, с этим неведомым языком. Все, что от меня сейчас требуется, сделать для Марка исчерпывающую характеристику личности второго на основе тембра, обертонов, манеры произношения слов и других параметров. Призывая себя не зацикливаться на загадке языка, я включил диктофон. Всадник. Мадар. Арбалет. Гуаростан. Воин. Масад. Телевизор. Вы издеваетесь? Не отвлекайтесь. Телевизор. Телевизор. Нет такого понятия. Проблема как раз в том, что я не знаю языка, на котором говорит второй. Конечно, я не всеведущий. В моем лингвистическом образовании есть серьезные пробелы. Например, я никогда плотно не работал с языками тупи-гуарани, про папуасские наречия вообще молчу, но что-то мне подсказывает, что это все явно из другой области. Проматываю пленку дальше. Вчера я ее так и не дослушал до конца. «Никогда ничему не учит», — говорит второй. «И это прискорбно». «Что вы имеете в виду?» «Вам известна ситуация с локусом 2. Когда нет немедленной отдачи, проект спускается под нож, несмотря на все перспективы, бесценность и уникальность. Это даже не глупость, это преступление. Вы же понимаете, почему это происходит и на чем выстроена вся наша система? Сведения, полученные из одного источника. Я знаю, на чем держится ваша система», — нетерпеливо перебивает второй. «Кучка самовлюбленных кретинов решила, что ей все позволено, когда самых недовольных закатали под ковер. И именно ваша система поддерживает этих идиотов. В доме уже вспыхнул пожар, а вы все пытаетесь размышлять о том, чем топить камин. У вас есть конкретная информация по возможным событиям будущего? Прогнозы, может быть, предвидение? У меня есть путь. Давайте все-таки вернемся к нашим тестам».
1: Кто-то осторожно притронулся к моему плечу, и я немедленно снял наушники. Шаман положил передо мной флешку. «Это первым делом», — хмуро сказал он. «Все остальное потом. Не копировать, слушать с носителя». «Что здесь?» «Самоубийца. Девушка, 24 года. Последнее сообщение на автоответчике мобильника».
0: «Заказчик?»
1: Шаман поморщился. «Это не имеет значения. Частное лицо».
0: «А что не так с этим сообщением?»
1: «Она его оставила, позвонив с одного своего номера на другой, который тоже принадлежит ей. Подумай над вариантом «маньчжурский убийца». И вышел из кабинета, щелкнув массивной звуконепроницаемой дверью». «В этом весь шеф. Маньчжурский убийца. Ха! Интересно, где он вообще выкапывает эти древние легенды? Это же байка, басня, миф, чушь. Маньчжурский убийца. Так называют субъектов, обработанных особой психотехникой, якобы когда-то созданной в недрах ЦРУ. Есть мнение, что зомбированный таким образом человек может против или же помимо своей воли и желаний совершить убийство, самоубийство и любые разрушительные действия. Вообще-то считается, что человека нельзя заставить нанести себе прямой вред даже под гипнозом. Шеф бредит? Я пожал плечами и вставил флешку в гнездо USB.
0: Красивые контральты с придыханием, с бешенством.
2: Ты сдохнешь, сука!
0: Жизнеутверждающее начало. И тут же в наушниках звучит хлесткий голос второго.
3: Эльдар, нам надо серьезно поговорить. Времени нет. Встретимся.
0: Шеф, не бредит. Брежу я.

0: Глава 6. Психолог. Отмены, переносы и отсрочки оставили мне одного из самых тяжелых клиентов. Он из тех, кто требует от психотерапевта справедливости во всем мире и ответов на все вопросы быстро, на блюдечке с голубой каемочкой, потому что он пострадал от жизни и теперь требует возмещения ущерба. Пришел ко мне по рекомендации давнишней клиентки, и я не знаю даже его настоящего имени. По обмолвкам заключила, что он банкир и довольно состоятельный человек, переживший не так давно что-то вроде кризиса или дефолта, или процедуры банкротства. Он всегда звонит сам, номер его телефона не определяется, он мучительно боится, что о визитах к психотерапевту станет известно в его кругу. Он вытребовал себе право получить меня в любое время дня и ночи, если совсем прижмет, но благородно пользовался привилегией только по ночам. Мы часами сидели в салоне его машины, остро пахнущим кожей и каким-то сладким навязчивым парфюмом, обсуждая один и тот же неразрешимый вопрос – почему она ушла? С точки зрения терапии вопрос бессмысленный. А задать его можно и нужно один раз, и ни терапевту, ни друзьям, чьи лихо заверченные теории были пересказаны мне во множестве, ни подругам, а самой ушедшей возлюбленной. Мы с переменным успехом обращались к более подконтрольной и потерпевшему стороне дела, а именно, что он намерен делать со своей жизнью, какой опыт был приобретен в завершившихся отношениях и далее со всеми пересадками. Однако и тут мы все время натыкались на подводный камень. Вопрос, забрать у нее все то, что накуплено и надарено, или нет? Он старательно и подробно, словно завскладом, перечислял вещи. Шубы, платья, туфли, белье, украшения, сопровождая каждую позицию краткой справкой, где и когда было куплено, сколько стоило и в каком состоянии находилось к моменту ее ухода. Не менее мучительным был вопрос неподаренного на годовщину их встречи кольца. Кольцо было не просто кольцо, а сделанное по эскизу самого потерпевшего французской дизайнерской студии из платины с голубыми и черными каратными бриллиантами совершенства. Это кольцо он не успел подарить, потому что все случилось ровно за неделю до дня X. И теперь очень хотел его все-таки подарить, но очень боялся, что и этот жест ничего не исправит. 31 декабря мы расстались на том, что он твердо решил ничего у нее не забирать, кольцо подарить на память обо всем хорошем и жить дальше в счастье и согласии с собой. 2 февраля я услышала от порога гневное «Машину заберу! Пошлю водителя, пусть пригонит! Не хочу ее даже видеть! Сегодня смотрю, выруливает такая от своей хрущобы на Мерси! Нефиг! Ездит она! Даже на бензин сейчас не зарабатывает, я проверял!» Работает переводчицей в какой-то задрипанной конторе, получает четвертак, я ей на день столько давал, блин. Живет у родителей, ебяк, чего ей не хватало, а?
1: Послушайте, а как вы-то оказались в ее ебнях, простите? Вам не кажется слегка нелогичным не хотеть ее видеть и наводить справки о ее зарплате, следить за ней?
2: Да не, нормально, это разные вещи. Разговаривать я с ней не буду, и все. Письмо она мне прислала. Представляете, написанное. У нее такой блокнот был всегда, ежедневник, что ли. Так вот она на листочках из этого блокнота написала и на ресепшене мне оставила. Бред это какой-то. Я ничего не понял из этого письма. Может, вы прочитаете? И мне объясните, если вообще это можно понять. Это же ничего, а? Ну, что чужое письмо читать вроде неприлично.
1: Это письмо адресовано вам. Вы можете распоряжаться им как угодно. Не вижу в этом ничего криминального. Я быстро пробежала глазами 3 странички, аккуратно исписанные крупными округлыми буквами, как будто писала примерная школьница. Письмо целиком и полностью было простым, прямым, предельно ясным ответом на вопрос «почему?». Честно говоря, я была растеряна. Здесь нечего объяснять. Все абсолютно прямо написано, хорошим русским языком, нет никаких иносказаний, никакого подтекста. Потерпевший смотрел на меня требовательно и даже с мольбой в глазах. Ну, хорошо. Давайте я просто вслух прочитаю основные положения. Конспект, хорошо?
2: Нет. Лучше вы как-нибудь своими словами. Я не понимаю, что она пишет.
1: Письмо лежало на столе распятой бабочкой. Я подумала, что вижу хрестоматийный случай. Человек настолько закрывается от правды, так ее боится, что на самом деле не понимает написанного. Глаз регистрирует знаки, мозг распознает слова, но смысл фраз не достигает сознания. Давайте я просто расскажу, как я понимаю написанное. Ваша Елена полюбила вас таким, каким увидела после банкротства. Азартным, поглощенным какой-то идеей, мечтателем, верным, романтичным. Ей нравилась ваша целеустремленность. Потом ситуация поменялась, и она увидела в вас совсем другое. Самодовольство, склонность к изменам, пренебрежение к ее чувствам, прагматичность, не скрашенную азартом. Ей нравилось быть помощницей, вот и деньги она у подружек занимала и подрабатывала тайком, была равноправна с вами в союзе. А потом вы достигли желаемого уровня, и она почувствовала себя игрушкой. Неживой, неравноправной, зависимой. Ну а ваши измены только подчеркнули это ощущение. Она сделала вывод, что то состояние, в котором вы сами себе нравитесь, и есть ваша настоящая личность, которую она принять и полюбить не в силах. Посетитель внимательно слушает меня. Его кулаки сжимаются, лицо наливается кровью. К концу пересказа он сопит, как будто держать себя в руках требует огромного физического усилия. Внезапно он срывается с места, хватает меня за плечи и принимается беспорядочно трясти. Потом берет за ворот свитера и начинает вполне ощутимо душить. Это длится несколько секунд. Я успеваю лишь прошипеть ему прямо в лицо: «Прекратите сию минуту!» Да беспорядочно колочу по его плечам руками. Он приходит в себя. Ни слова не говоря, не извинившись, открывает бумажник, достает две сиреневые 500-евровые купюры и бросает их на стол. Это проходит почти помимо моего внимания, потому что я пытаюсь откашляться и подавить внутреннюю панику. На глаза наворачиваются предательские слезы. Я позвоню и сообщу, когда мы встретимся в следующий раз. Не думаю, что...
0: Фраза повисает в воздухе. Его уже нет в комнате.
1: Надо запереть входную дверь. Поднимаюсь со своего кресла. Колени противно дрожат. Едва добираюсь до прихожей. С невыносимой тщательностью запираю оба замка, набрасываю цепочку. Сползаю прямо на пол и начинаю рыдать. От страха, от беспомощности, от идиотизма ситуации. Все плохо, все неправильно. На шее алела ободранная свитером полоска кожи. Прикасаться к ней было неприятно. Будем считать, что все самое плохое сегодня случилось. Вдруг зазвонил личный мобильный. Этот номер был известен от силы 5 людям, и на их звонки я отвечаю всегда, в любое время дня и ночи. В трубке звучал какой-то совершенно незнакомый женский голос. «Это Татьяна Хризантемовна?» «Да, я вас слушаю».
3: «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы вылечили моего бойфренда от интернет-зависимости».
1: «Добрый день, представьтесь, пожалуйста».
3: «Нина, меня зовут Нина».
1: «Замечательно, Нина, а скажите мне, пожалуйста, кто дал вам этот номер?»
3: «Я в интернете нашла, на вашем сайте».
1: «Простите, вы что-то путаете, этого не может быть». «Этот номер не указан на сайте и почти никому не известен. Я не разговариваю с людьми, говорящими неправду. До свидания». Нажимаю «Отбой». Мучительно сожалею, что ушли в прошлые телефоны, которые позволяли бросить трубку с грохотом, так чтобы на том конце провода человек всем телом чувствовал, что больше звонить сюда не надо. Кликнула по закладке своего сайта на панели браузера. Послушно развернулась страничка сайта-визитки. Привычно подумала, что надо бы обновить фотографию. Слишком уж серьезное у меня на ней выражение лица и взгляд тяжеловатый. Разумеется, мобильный телефон был указан рабочий. Машинально кликнула на галочку «Написать письмо» и попала на совершенно незнакомую мне страницу, которой не могло быть в природе, не то что на моем сайте. На страничке содержалась абсолютно вся информация обо мне, начиная с домашнего адреса и заканчивая номерами банковских счетов, как действующих, так и давно закрытых. Все аккаунты, которые я когда-либо заводила на разных ресурсах, и пароли к ним. Почтовые ящики, и тоже с паролями и контрольными ответами. Все номера телефонов, по которым меня можно найти с подробными инструкциями, когда и почему лучше звонить именно по этому номеру. Фотографии моих любовников с телефонами и адресами, причем составитель досье аккуратно разместил их в строгом порядке.
3: От самых свежих к самым старинным. Их галерея завершалась фотографией моей первой школьной любви Фурика Юлдашева. Меня охватил ужас. Нужно было что-то немедленно предпринимать. Я лихорадочно пыталась вспомнить, когда последний раз просматривала опцию «Написать письмо» и... владеющим сердцем понимала, что с момента создания сайта не делала этого ни разу. То есть оно могло тут висеть как угодно долго. Нет, нет и нет! Если бы это было тут давно, это как-то бы проявилось. Меня буквально трясло крупной неукротимой дрожью. Ощущение вязкого кошмара мешало сосредоточиться. Буквы прыгали перед глазами. Только бы не потерять сознание, только бы... На каком-то отдельном автопилоте скопировала страницу к себе на жесткий диск. Зашла под админовским паролем, удалила страницу с сайта. Машинально допила остывший кофе залпом, как лекарство. Зазвонил телефон.
4: «Это Нина! Я вам на почту скриншот послала с вашего сайта с этим самым номером телефона!»
3: «О, черт! Нина, прошу прощения. Произошла накладка, я знаю, что вы не виноваты. Так что вы хотели?»
4: «Вылечите моего жениха от интернет-зависимости!»
3: «Нина, во-первых, я не работаю с зависимости, но могу порекомендовать хорошего специалиста. А во-вторых, ваш молодой человек сам-то хочет избавиться от...»
4: «Это важно?»
3: «Вообще-то это самое важное. Если у него такого желания нет, то и помочь невозможно».
4: «Я хочу, чтобы он вылечился от нее!»
3: «Ого. Да сегодня прям день сюрпризов и подарков. Нравная девушка, да еще и выступает в моем любимом жанре «Я хочу, чтобы он». Боюсь, что ваше желание здесь не играет большой роли. Я так понимаю, что вас что-то не устраивает в отношениях. Может быть, прежде чем говорить об интернет-зависимости, стоит прийти ко мне вместе с вашим партнером, и мы обсудим, в чем именно заключается проблема и с какого конца браться за ее решение».
4: «Ерунда! Короче, он будет у вас минуты на минуту».
3: «Нина, у меня был тяжелый день, и я не готова». Гудки. «Да что ж такое сегодня?» Набираю определившийся номер. Механический голос сообщает мне: «Набранный вами номер не существует». «Чудесно. Просто очаровательно. Особенно, когда номер, с которого со мной только что разговаривала девушка Нина, продолжает не существовать и со второй, и с третьей попытки». «Ох уж эти активные девушки. Неистребимый типаж. Если что-то не устраивает в партнере, надо его исправить. В большинстве случаев, правда, исправляют самостоятельно. Или, что тоже прекрасно, ждут, пока он изменится сам и, наконец-то, станет таким, как надо. Зубную пасту будет выдавливать из тюбика правильным образом, носки складывать в заранее отведенное место, выучит все романтические даты и будет угадывать, какой именно подарок нужно купить на 8 марта, разлюбит пиво и пялится на пышногрудых блондинок, полюбит макраме и разведение фиала. Список можно продолжать. Самые продвинутые приходят к психологу и говорят: «Пусть он к вам походит. Я хочу, чтобы он полюбил мою кошку». Начать с себя и выяснить, зачем нужно, чтобы он любил кошку, соглашаются не все. И вообще, чего я так разволновалась? От подобного звонка до реального визита, как от Москвы до Владивостока, и доходит в среднем 1 из 15. В конце концов, не открою дверь, да и вся недолга. Вот еще каждая пигалица будет мне тут свои порядки устанавливать. Выбросив из головы Нину и ее МЧ, я погрузилась в изучение сохраненной странички. Во-первых, банковские счета. Вроде ничего криминального. Карточками я не пользуюсь, так что тут бояться нечего. Ага, а это я даже не заметила. Выписка из стоматологической карты и из женской консультации. Ну да, и там сейчас все в компьютерах, так что объяснимо, хоть и неприятно крайне. Это как внезапно оказаться на сцене Большого театра при полном зрительном зале без трусов. Кстати, это один из самых распространенных сюжетов страшных снов. Посмотрела на часы. Ого! 9:00. Самое время пообедать и засесть за работу. Нужно же разобраться, что там у нас случилось с потерпевшим на самом деле. Деликатно чирикнул звонок в прихожей. За дверью обнаружилась соседка. Завела пироги, а муки на подпыл не хватает. Не дам ли взаймы? Конечно, дам! Вручила ей килограммовый пакет и подумала, что часа через два опять придет с пирогами.
1: И тут кто-то звучно откашлялся в кабинете. Я даже не испугалась. Почему-то сразу же решила, что это явился протеже девушки Нины, который вероломно проскочил в дверь, пока я ходила за мукой. Вот же ж парочка, гусь да гагарочка. Полная решимости немедленно выставить нахала за порог, я, как гневная фурия, влетела в комнату.
3: «Вы! Немедленно уходите отсюда!»
1: Что чувствует боевой слон, упершийся в стену на полном ходу? Ничего хорошего он не чувствует. Дезориентация, ошеломление, ступор. За моим столом мирно сидел молодой человек лет 35. Спинка кресла была откинута. Узкие, обтянутые дорогими носками стопы покоились на придвинутой банкетке. Рядом с его ноутбуком неизвестной мне марки стояла черная кружка. Сроду не было в доме черных кружек. Он что-то быстро печатал, время от времени поглядывая на потренькивающий телефон, лежавший тут же. Все мои бумаги, ноут, рабочий телефон и прочие милые сердцу мелочи, живущие на столе, на всякий случай или просто так, были безжалостно сгружены на пол. Может быть, я сплю? От этой мысли стало даже весело. А и правда, сейчас зазвонит будильник, и я бодренько помчусь в бассейн, а потом у меня будут два любимых клиента. Надо проснуться. Надо немедленно проснуться, и все станет хорошо.
5: У вас маленький стол, простите, мне нужно ответить на пару сообщений. Простите, я же не поздоровался. Добрый вечер, меня зовут Дар Ветер, вам Нина звонила, предупреждала. Будем лечиться от интернет-зависимости.
1: Нет, не будем. Вы сейчас соберете свои вещи, спокойно оденетесь и отправитесь по своим делам. При этом вы не прикоснетесь ни к одной моей вещи, слышите? И я отлично знаю, что Дар Ветер — это персонаж Ефремова, и таких имен не бывает. Уж назвались бы Дарт Вейдер, что ли? Он продолжал печатать. Я стояла перед ним и чувствовала себя совершеннейшей идиоткой. Вот что делать? Драться? Даром, что интернет-зависимый, раз точку невеликого, однако сила в нем чуется, да и не делая это, не умеючи драться. А я не умею, это факт, хоть и прискорбный. Милицию вызывать? Полицию, то есть? Тоже радость относительная. Что я им скажу? Я обнаружила в своей квартире незнакомого человека, который оккупировал мое рабочее место и хочет пройти терапию, не спрашивая моего согласия. Ага, и зовут его Дар Ветер. И потом у меня, как у всякого нормального русского, встроенные гены избегания любых государственных структур, пока нет прямой угрозы жизни, а ее пока нет. Вы садитесь, не стойте, мне не нравится, когда над душой стоят. Я просто задохнулась от негодования, но любопытство взяло верх. Раз уж за 3 минуты это существо ухитрилось не только угнездиться в моем кабинете, но и успело переставить мебель, банкетка, заботливо подставленная им себе под ноги, вообще-то живет в спальне, то надо хоть разобраться, что за экземпляр человеческой природы подкинула мне жизнь. Как можно комфортнее устроилась на диване для посетителей, забралась с ногами, подоткнула под локоть подушку, прикрылась пледом, взяла с пола рабочий блокнот и принялась его лениво перелистывать. Короче, зеркалила непрошенного гостя как могла. Он, наконец, перестал печатать и уставился на меня поверх монитора. «Меня устраивает ваше предложение».
6: «Какое именно?»
1: «Не лечиться от интернет-зависимости». «Замечательно. Вам помочь собраться?» «Знаете, уже поздно, и я бы хотела отдохнуть в одиночестве и покое».
5: «Нет, я не то имел в виду. Нина хочет, чтобы я к вам ходил. Я хочу, чтобы она была довольна. Я буду ходить и даже оплачивать ваши услуги, но вы в это время будете делать то, что хотите, а я спокойно работать. Идет?» «Обычно же к психологу ходят раз в неделю, скажем, по средам, в это же время. Идет?»
1: «Нет, не идет. Поверьте, самый лучший способ наладить наши с вами отношения — начать еще раз сначала. Вы сейчас уйдете отсюда. Завтра, не раньше 10 утра и не позже 11 вечера, позвоните мне. Максимально точно сформулируйте, чего вы хотите от меня как от специалиста. И если ваш запрос меня устроит, я назначу первый ознакомительный сеанс. Ну а там как пойдет. Никаких игр, никаких мошеннических подделок не будет». Он слушал меня с тем снисходительным выражением лица, которое способно довести до бешенства даже ангела. Но у меня давно мозоли на тех местах, где у нормальных людей мягкое, уязвимое пузико самолюбие. С обаятельнейшей улыбкой он сказал: «Даже если я докажу, что страничку со всеми вашими данными на сайт вывесил я?»
3: «Бинго!
1: У нас клиент с комплексом Бога!»
7: «Меркурий-шантажист» с ключами от всей моей интернет-жизни в руках.

Поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

Глава 7. Журналист. В прошлой жизни я проходил психологическую реабилитацию в группе с заиками. Не зайками, а заиками. Это не трусливые животные, а трусливые люди. Заикание – психологическая проблема, и во время реабилитации врачи работали с боязнью разговаривать с людьми. Заики боятся начинать говорить, зная, что их могут не понять, и зачастую начинают заикаться до разговора из-за страха заикания. Уж не знаю почему, но меня после долгих тестирований определили именно в эту группу, и все мое время, проведенное там, я слегка заикался, считывал речи и повадки. Еще бы. Занятия проходили в течение месяца, с 10 утра до 6 вечера, каждый день, лишь с одним выходным. Психологи проводили над нами много изуверских экспериментов, и один из них был таким. Подходить на улице к людям и спрашивать их о чем-то. Неважно о чем, как пройти в библиотеку, который час, сколько градусов ниже нуля, главное — подойти первым и начать коммуникацию. Всего надо было за час спросить 100 человек. И помнить — ничего страшного не случится! Если ты не можешь совладать с нервами один раз, то когда ты это делаешь сотню раз, получается гораздо лучше. Таким же способом учат плавать детей. Их бросают в воду и 2 часа не выпускают из бассейна. Можно даже не объяснять, как дышать, как держать корпус, как правильно двигать руками и ногами. Через 2 часа ребенок устает, и у него нет другого варианта, кроме как научиться держаться на воде. Обессилевшее тело само совершает движение с наименьшими энергозатратами, и все получается правильно. Само собой, так надо. Если бы я не начал тогда учиться управлять своими эмоциями, не дожил бы до 2012-го. Они бы меня сожрали гораздо раньше. Эмоции убивают людей, но как любую вредную привычку, их можно победить. Могу научить. Надо все повторять. Много-много раз, еще и еще. Ревнуешь? Попади в ситуацию, когда надо ревновать. 100 раз, и справишься. Моделируй ситуации сам и считай свои пузыри гнева, как овец, прыгающих ночью через забор. Чтобы, оказавшись один на один с вратарем, не залепить с дури в молоко, выйди так 100 раз, доведи все движения до автоматизма и не отвлекайся ни на что вокруг. Ты должен суметь забить гол с закрытыми глазами и с любой точки внутри штрафной площади. Хочешь стать журналистом? Напиши 100 заметок. Хочешь завалить тёлку? Организуй 100 свиданий. С тёлками только сначала все было сложно, но старый метод сработал здесь даже лучше, чем я ожидал. Прыщавый и смущенный подросток с плохой дикцией выглядел страшно, а как открывал рот, так и вовсе пиши пропало. Но после нескольких неудачных попыток тряпка собрался. Как вести себя с девчонками? Да хрен поймешь, все же разные. Рецепта нет, но есть несколько простых правил. Главное правило – ничего не ждать. Вообще и никогда. Когда это правило выполняется, то и второе, не включать эмоции, обычно работает, если, конечно, не втюрился. Как это ничего не ждать от свидания? А вот так. Просто настройся, что ближайшие 2 часа надо провести именно так. В ресторане или кино. И все. Без всяких там продолжений. А завтра будет еще свидание. И послезавтра, и послепосле. Организуй пару недель с дюжиной свиданий, по 2 в день. Когда знаешь, что завтра будет другая тёлка, не так уж и важно, чем кончится сегодняшняя встреча, зато уже по-другому себя чувствуешь, понимаешь драматургию свидания, знаешь, когда и что говорить, а когда лучше молчать, учишься включать интерес в глазах и отпускаешь свои мысли погулять, чтобы не слушать бред. И зачем нервничать? Ведь ничего страшного не случится! На 101-й встрече произойдет перелом. Начнутся нюансы. Если ты ничего не ждешь от встречи, то не расстраиваешься, когда она заканчивается. Всегда же найдешь, чем себя занять, верно? А вот девушки часто начинают нервничать. Какого хрена он не лезет? Не обнимает за талию, не тянется целовать, не ведет домой, наконец? И вот это уже вторая стадия. Ты играешь 2-м номером, что гораздо интереснее. Эмоции тоже включать рано. Надо доиграть ситуацию до конца, не теряя головы. Ее теряй уже на 3-м шаге, когда окажетесь в постели. Здесь включай все на максимум. У нее было очень красивое имя — Алевтина. Ничего не ждал от встречи, видел ее всего 1 раз и знал только, что она блондинка. Хотя этого часто бывает достаточно, в большинстве случаев. План на вечер стандартный. Действовать по старой схеме, не включая ничего, кроме отработанного инструментария, въевшихся в зубы фраз.
рассказывать смешные истории слово в слово, играть в ленивого зажравшегося журналиста, которому некуда девать свое свободное время. Арт-подготовка началась смс-ками. Встретились мы в ом-кафе, и я начал сразу очень напористо, не дожидаясь официанта. Не дал ей перевести дыхание с мороза, говорил много и быстро, чтобы она не вставила ни единого словечка. «Короче, мы тут с тобой не просто так». Пригнулся к ней, как будто с желанием сообщить какую-то тайну шепотом, но говорил так же громко. Этот прием сразу сближает на первой встрече и рвет дистанцию. «Я пишу книгу. Только никому не говори. Я собираю персонажей, мне надо их прописать. Сегодня буду прописывать тебя. Названия книги еще нет, но фишка в том, что к нам на Землю ломанулись твари из другого измерения. А есть еще другая фишка. Главное, эти твари сами же люди. Мы сами, люди, тупо разучились друг друга понимать. Конец света, это фишка, да? Там есть такой эпизод, ну, короче, есть чувак, который типа как журналист, и вот у него происходит свидание с блондинкой небесной красоты в синем, так что будь начеку, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. В кармане у меня включены диктофоны. Я говорил и говорил, не останавливаясь. Мне понравились испуганные недоверчивые глаза блондинки. Эффект правильный.

0: ты командуешь ситуацией. При этом неважно, какую чушь ты несешь. Главное, чтобы она была связной. Нельзя сбиваться. Связная чушь и бессвязная чушь — это как морская свинка и просто свинья. Когда официантка ушла, я посмотрел на блондинку, широко улыбнулся, взял ее за руку и, глядя ей прямо в глаза, сказал: «Я пошутил. Нет никакой книги, я просто хотел разбить лед между нами. Диктофона тоже нет. У нас сегодня веселье. Кальян, вино и долгие разговоры ни о чем, окей?» Алевтина с плохо скрываемым облегчением выдохнула. Видимо, задолбали ее писатели. Через 5 минут я вывел ее на долгий рассказ о своей жизни, во время которого можно было подумать о чем-то своем. Смотрю на нее, а сам не здесь. Это еще одно полезное упражнение — переводить блонди болтовню в режим транса. Музыки в стиле транс. Она плавная, но на ритме, убаюкивает, тонизирует одновременно, не мешает думать. Задаешь какой-нибудь вопрос, чтобы отвечала подольше, например, случай жизни. Затем включаешь интерес в глазах, каждые 30 секунд киваешь головой и раз в 2 минуты улыбаешься. И все. Думай, о чем хочешь. Вместо тебя сидит клон, который точно как ты кивает башкой и улыбается. Она одна, и ты один. Один здесь минус. Ты ничего не помнишь из того, что она говорила. Но если завтра будет другая, какая к чертям собачьим разница, что за чушь несет блонди? Сахалинский Слава не выходил из головы. Когда он ушел, я обнаружил в ноутбуке, за которым он сидел, новую папку, названную «2012» с решеткой в начале, знак хэштега. Я сам часто ставлю служебные знаки в начале папок, чтобы они оказались наверху списка, но у меня это обычно восклицательные знаки. Сначала я подумал, что сам случайно кликнул «Create folder», но посмотрел время создания. Это как раз когда я выходил за пивом. Что все это значит? Нарисовался кальянчик, и я поднял указательный палец вверх, мол, тссс. Девушке снова пришла смс-ка, и она снова потянулась за телефоном. «Я хочу самый лучший в Москве кальян. Мой друг сказал, что вы их делаете. А он пробовал на свежем яблоке с дыней и мятой». «Сделаем. А шланг в холодильнике?» «Сделаем. Еще принесем сироп, чтоб махали. Будет виноград, дыня и мята». Она вернулась и сразу продолжила рассказывать про то, как скаталась в солнечную Испанию. Во время разговора она часто говорила «вот», и «в общем», для меня это были маркеры, означавшие, что мысль кончилась, и в эти моменты я слегка включался в ее монолог, говорил «вот это да, отлично», и задавал какие-то другие вопросы, наполненные таким же глубоким смыслом. «Музыка клевая здесь, да?» «Играет оркестр Поля Мориа в обработке». «Мориа в трансе». «Что?» «Забей». Я пристально посмотрел на Алевтину. «Откуда шрам на лбу?»
1: «Ветрянка».
0: «Что, правда?» 5 минут про ветрянку, после... «Вот...» Включаюсь снова. «Отличишь пепси от колы с завязанными глазами?»
1: «Да, пепси же сладкая».
0: И 5 минут про пепси. Когда спадает накал, повторяю последнюю часть фразы, как бы переспрашиваю. «Да ты что, и правда сладкая?» Затем добавляю что-то вроде «круто» или «да ладно» и снова слушаю. Она внезапно замолчала и уткнулась в телефон. Я заполнил паузу одной из тех историй, которую мог пересказать слово в слово в любом состоянии. Один английский журнал устроил слепое тестирование акустических систем. «Лучшие в мире, хай-фай, все дела». Журналистов загнали в комнату, где за ширмой играли одну и ту же классическую мелодию, все колонки подряд, а они отмечали в своих блокнотах, ставили баллы. И для прикола один раз поставили живой оркестр. Он занял 7-е место из 20. Смешно, да? Она напряженно посмотрела на меня.
1: «Как у тебя это получается?»
0: «Что?»
1: «Посылать мне смски сейчас. Ты же ничего не пишешь».
0: «А это, наверное, оператор тупит. Это старые». Она улыбнулась и спросила, где здесь туалет. Я показал. Вставая, она наклонилась ко мне и поцеловала. Быстро, на 30 секунд, но в губы. И ушла. Что-то пошло не так. Слишком уж хорошо я знал всю эту схему и ее этапы. Она вышла в туалет, я обновил твиленту.

0: Три новые смски все от блондинки, одна страннее другой. В последней значилось «Хочу от тебя твит». На пару секунд задумался и написал первое, что пришло в голову. «Решетка 2012» без какого-либо текста и нажал кнопку «Отправить». В это время Алевтина вернулась, и одновременно пришел кальянчик с кальяном. Раскурил и передал мне. Я втянул дым и рассмотрел, наконец, кальянщика. Голова закружилась. Я опрокинул бокал вина на девушку, она вскрикнула и вскочила, началась какая-то суета. Что было дальше, помню плохо. Очнулся от того, что Алевтина меня о чем-то спрашивала. Я улыбнулся и попросил повторить вопрос.
1: Тебе правда интересно?
0: Очень. Какой тут классный кальян. Забористый.
1: Я недавно вернулась из Амстердама. Сижу, короче, в кафе, и тут на мне загорелись волосы. Это было нелепо. Я сидела, прислонившись к выступу, на котором стояла свечка. Сидели долго, часа два, и в какой-то момент все стали оборачиваться и смотреть на меня удивленно. Запахло паленым.
0: Ты стала дымиться?
1: Я начала тупо гореть.
0: Круто. И как решили проблему?
1: Затушила руками. Все дико ржали надо мной.
0: Вот.
1: Я посмотрел на скатерть.
0: Она была белой, пятна не было. Мне казалось, что я пролил вино. Вышел в туалет. Пока нависал над писсуаром, читал твиттер.
1: Мой последний твит случился час назад. Час!
0: Похоже, кальянчик что-то подсыпал в кальян. Когда я вернулся из туалета, она сидела за другим столиком, соседним. Как это она успела так быстро пересесть, и главное, зачем?
1: «Прости», — сказал я. «Да ерунда, ничего не видно. Мы как-то с работы пошли в Би-2, и я надела белые джинсы. Красное вино на белых джинсах смотрится круче, чем на синем платье. А потом у меня еще была встреча, прикинь?
0: Круто».
1: «А недавно я вернулась из Амстердама, сидела в кафе...»
0: «И на тебе загорелись волосы», — сказал я машинально. «Ты начала дымиться, тупо гореть».
1: «Да, правда. А ты откуда знаешь?»
0: Я прислонился к стене. Стало плохо. Я закрыл глаза. В следующее мгновение сидел с той же блондинкой за соседним столиком, где мы были в первый раз. Затянулся кальяном, неловко дернулся и разлил бокал вина в корзину с фруктами и на синее платье Алевтины. Она вскрикнула, вскочила, началась суета. Я попытался помочь. Отодвинул стол, начал ловить пятно вина руками. «Минус балл мне в карму. Прости, давай пересядем». Она поднялась, показав свои стройные ноги.
1: «Ерунда, тут две капли, ничего не заметно».
0: «Рад, что ты не расстроилась. Зато у нас получился отличный суп из вина и фруктов. Сангрия!» Я подозвал кальянщика.
1: «У нас тут небольшая проблема. Я разлил вино на скатерть и на девушку немного. Можно скатерть поменять?»
0: «Не вопрос. Девушку тоже?» Я посмотрел сначала на него, потом на нее и широко улыбнулся. «Нет, девушку пока не надо. Спасибо, вы очень добры ко мне». Нас пересадили за соседний столик. Заиграла песня Поля Мориа в трансобработке. Я снова вырубился.

0: Глава 8. Рекламщица.
1: У меня нестандартные уши. Где-то перед барабанной перепонкой в них есть еще один неучтенный медицинский орган. Я его называю оральным шлюзом. Оральный от слова «орать». Когда на меня повышают голос, оральный шлюз перекрывает доступ к слуховому аппарату. Чем громче кричат, тем меньше я слышу. Звуки отдаляются и стихают. Этот механизм у меня включился в раннем детстве и до сих пор работает четко, как часы. Поскольку шеф орал на меня в полный голос, я не слышала вообще ничего. Огромный, с гигантскими ручищами и тяжелым лицом, этот татарский громила нависал надо мной. И в глазах его я видела свое отражение. Отражение было смиренным, но не напуганным. Разглядывала его лицо, вдруг стало интересно, я еще никогда его таким не видела. Смотрела на мясистые губы, тоненькие усики, изредка высовывающийся розовый кончик языка, разбрызгивающиеся слюни. Рот открывался и закрывался, но не было слышно ни слова. Я представляла, что он поет, и пыталась угадать жанр песни. Вот сейчас, когда губы часто складываются в трубочку и резко разъезжаются гармошкой, это, скорее всего, рэп. А теперь запел, вдохнул полной грудью, широко раскрыл рот и натужно тянет ноту, держит ее. Глаза закатились, виски вздулись, лицо побагровело, и по лбу потекла капелька пота. Уже похоже на арию. Рэп-опера. Шеф взял в руки стакан, чтобы попить воды, и я украдкой заглянула в Твиттер. Недавно зачем-то зафоловил Руслана, он немногословен в Твиттере. Интересно, где он шляется, что у него сейчас 6 утра, это ж другой часовой пояс, походу. Сразу на работу, видимо, на самолете полетит. Я скорее увидела, чем услышала энергичные щелчки большого и безымянного пальца, в которыми босс пытался привлечь мое внимание. Подняла глаза и увидела фламенко! Ему сейчас только кастаньет не хватает. Концерт продолжился. Все сотрудники знали, что татарин в неадеквате, что он редко кричал на нас, играя в доброго полицейского и предоставляя мочить своим многочисленным заместителям. Пока босс продолжал махать руками и, видимо, красиво петь, я вспомнила недавний корпоратив, когда он подсел ко мне на высокий барный стул и начал что-то грузить про отношения внутри коллектива и то, как он старается, чтобы все получали удовлетворение от работы. Было непонятно, чего он ко мне подошел. Друзьями мы не были. Но когда он схватился прикуривать вторую сигарету, держа в зубах первую, до меня дошло. Передо мной сильно пьяный татарин, который к тому же вот-вот свалится со стула. «Надо ему помочь!» — мелькнуло в мозгу, и нога рефлекторно стукнула по стулу, чего он, разумеется, не понял в пьяном угаре. Я даже не сразу вскочила, чтобы помочь ему встать. Хотелось посмотреть, как он лежит там внизу, корчится и вытирает рукавом пойло, которым облил свою жирную рожу. После ковра в курилке я беззлобно отчитывала Женька, смотревшего на меня таким же виноватым взглядом, как мой кот после того, как насыт в ботинке гостя. Констанна затребовала неустойку из-за задержки запуска проекта. Мне она уже не звонила, а написала письмо сразу боссу, заставив его оправдываться, а потом бежать к юристам, которые только развели руками. На экране мигали красные огонечки дедлайнов. Просрочен первый, и по цепочке должны сдвинуться прочие, но мне запретили их трогать, мол, прессуйся как хочешь, но все остальное должно точно соответствовать. Это означало, что за 2 дня нужно было проделать недельный объем. Ресурсов не дали. Твой косяк, сама и выкручивайся. Очень вовремя, чё, меня как раз до послезавтра попросили внезапно освободить съемную квартиру, и надо в этот срок умудриться найти новую однушку. Это с моими-то запросами. В прожекте «Тупая автомобильная тварь» каждая из 8 папок под прожектов таила потенциальную угрозу. Сайт, флеш-игра, вирус, посев, релизы, офлайн, мониторинг, отчеты. Завтра начинается офлайн с интервью с какой-то важной шишки этой автогребанной конторы. Кажись, президент или что-то вроде того. Закрыла глаза, медленно досчитала про себя до 10, открыла Word и начала писать бриф для журналистов. В 22:00 приехала смотреть квартиру. Хозяйка ждала с 7 часов вечера. На входе заставила надеть бахилы, наверняка вынесла из поликлиники. Их явно кто-то уже надевал. Я вошла, огляделась и поняла, что надо сваливать сразу. Однушка была ужасна, чуть более чем полностью. Старушечья, с запахом трухи, гнили и чувство безысходности. Машинально подошла к шкафу и открыла дверь. К моему удивлению, он был битком набит тряпками.
0: «Шкаф не открывать!»
1: – заверещала тут же подскочившая бабка. Я вежливо пояснила, что хочу посмотреть мебель, которой мне предстоит пользоваться.
0: «Шкафом пользоваться нельзя, там лежат мои вещи».
1: Бабка удивляла меня все больше и больше. «Где же я буду хранить свои?» Карга сварливо ответила, что это не ее дело. «В своей квартире могу делать, что хочу». «Так может, вы и ключи себе оставите, чтобы приходить сюда, пока меня нет дома?» Я начала заводиться.
0: «Конечно, а ты что думала?»
1: Бабка перешла на «ты».
0: «Таких, как ты, знаешь, сколько бродит. Ты, может быть, проститутка. Почему я тебе квартиру должна оставлять?»
1: «Так не сдавайте!» — крикнула я. «Вы какое право имеете меня оскорблять?» Бабка вздрогнула, потом прищурилась и замахала руками.
0: «Да ты что? Я же не со злом. Дешево же сдаю. И цен-то таких нет, как я сдаю. Да без риэлтора, без залога. Страшно же мне. А ну как стукнут по голове. Много ли бабки надо? А ты, гляжу, строгая такая, деловая. Прости, если что не так».
1: Она стрекотала и стрекотала, то вскрикивая в патетических местах, то почти шепча и тряся головой. К своему величайшему изумлению я сказала: «Вот деньги за первый месяц. Дайте ключи, еду завтра. В мое отсутствие в квартиру ни ногой, ясно?» Последнее слово я рявкнула так, что жалобно зазвенели висюльки на древней люстре. Разумеется, вместо четырех журналистов, давших клятву быть на интервью, приехал один, одна. Автомобильная корреспондентка, блин. С первого взгляда было понятно, что это неопытная салага, которую заслали, похоже, на первые в жизни интервью. Увидев испуганные глаза олененка Бэмби, я закрыла лицо руками. Будет фейл, вне всякого сомнения. Кисло улыбнулась этой лохушке и пошла встречать босса. К «Националю» подкатил бюджетный седан новой японско-шведской марки, только появившейся на рынке. «Ну да, разумеется. Акцент на клубную молодежь, не золотую, но серебряную», процитировала я про себя бриф, который знала наизусть. «Из чего это я ожидала, что супербосс приедет на лимузине?» «Если он даже не молодой и не серебряный, логично, продвигая автомобиль, ездить в таком же». Судя по тому, что парочка на заднем сиденье целовалась в засос, они все же привыкли кататься на лиму. Но тут нет тонировки, обмылки. Машина остановилась, и мальчик побежал открывать заднюю дверцу, из которой показалась сначала женская рука, потом нога, а затем и вся Констанна. Вот же черт, она-то здесь откуда? Только ее мне сейчас и не хватало. Она же тупая аккаунтша. Хотя если она сейчас целовалась именно с боссом, то не такая уж и тупая. Мужчина замешкался с выходом, и я сообразила, что он застегивал штаны. Когда он показался из-за автомобиля, я обмякла. «Молодой, серебряный Руслан, мать его, сукин сын, увидел меня, солнечно улыбнулся и весело подмигнул». Все, что происходило дальше, было как в тумане. Уже после первого вопроса журналистки все стало настолько плохо, что хуже и быть не могло.
0: «Почему вы решили выпускать эту марку автомобиля именно в России?»
1: На лицах Констанны и Руслана возник безмолвный вопрос.
2: «Чего?»
1: «Нет, дорогие мои, вы не ослышались. Вам достался билет с вопросом, как тупые дуры попадают в журналистику». Они переглянулись. Руслан кашлянул, Констанна положила руку ему на колено и начала терпеливо объяснять тупой дуре, что модель автомобиля выпускается не в России и не только для покупателей этой страны. А затем, не дожидаясь следующего вопроса, профессионально и красиво рассказала про планы компании на нашем рынке. Закончив, недобро уставилась на нее в ожидании следующего вопроса. Та напряженно молчала. Руслан решил перехватить инициативу и съязвил. Обычно после этого спрашивают о том, какова целевая аудитория первой линейки. И так улыбнулся журналистке, что я почти почувствовала, как у нее напряглись соски. «О, как же он хорош!» И чувство юмора, и эта улыбка. Я старалась на него не смотреть, но он вел себя так естественно, как будто впервые меня видит. Во взгляде читался интерес. Но и руку Констанны со своего колена не снимал.
0: «Кстати, а какова целевая линейка вашей аудитории?»
1: Я рывком вскочила и, пробормотав что-то на бегу, выбежала из зала под заразительный смех Руслана.

0: Судя по всему, фарс продолжался еще минут 15, в течение которых я курила, нервно прогуливаясь по Тверской, неотрывно глядя на ненавистную японо-шведку. Раз за разом вспоминала все случившееся и чувствовала, как животная ярость динамично бухает в висках все быстрее и быстрее. Когда журналистка вышла из вращающихся дверей, я кричала на нее минуты две, не сбившись ни разу и не допустив ни единой паузы между словами. Смысл был такой. Понятно, что современный журналист считает западло готовиться к интервью и хоть как-то входить в тему, но какого хера ты, тупая дура, даже не удосужилась прочитать мой бриф, который я специально для тебя, тупая дура, писала ночью? При этом ты, тупая дура, профакала не просто какое-то проходное интервью, а первое интервью президента новой марки, да к тому же еще и проплаченное, оно выходит в вашем гребаном издании за деньги. Ты, тупая дура, подставила не только меня, но и весь проект, а поэтому мне ничего не остается, как позвонить твоему начальству и сообщить о том, какая ты тупая дура, в надежде, что тебя уволят сегодня. Во время моего выступления к нам дважды подходили охранники, но, постояв немного, удалялись, не находя ничего криминального. Наверняка они решили, что я крутая шишка, раз позволяю себе такое у всех на глазах, и со мной лучше не связываться. Меня бесило, что тупая дура стояла передо мной, и ее лицо ничего не выражало. На нем не читалось никакой вины и даже осознания происходящего. Более того, к концу моей истерики губы ее начали расползаться в улыбке, что окончательно сорвало меня с катушек. Я достала телефон и демонстративно, чтобы она видела, набрала номер ее издателя. Когда он взял трубку, я, не поздоровавшись и в сжатой, но не менее эмоциональной форме, пересказала недавнюю речь, уложившись в этот раз в полминуты. Финальным аккордом было следующее. И знаете, я никогда в жизни не встречала более тупой пи... На этих словах журналистка расхохоталась в голос, закинув голову назад, и я еще до того, как сказать «сды» и сбросить разговор, уже все поняла. Сложила 2 и 2, и получилось 4. Виски были готовы лопнуть. Я подошла к журналистке, развернула бэджик именем к себе, прочитала знакомую фамилию и устало спросила. «Дочь?» «Да ты что?» — сквозь смех проговорила она. «Однофамилица! Мы просто живем в одной квартире!» День начался просто шикарно. Пока я медленно брела за своими шмотками в гостиницу, подумала, что все-таки у нее есть чувство юмора. Тупое, конечно. Однофамилица, блин. В конференц-зале уже не было Руслана, но Констанна явно меня ждала. Она подошла ко мне, окинула взглядом, полным ненависти, и сообщила, что этого так не оставит. Губы ее при этом, разумеется, не шевелились. Я нащупала диктофон сумочки и включила запись. Затем вяло ответила, что вся информация о продукте была предоставлена редакции, и что если журналистка не подготовилась к интервью, это не вина агентства и прочее, бла-бла-бла.
1: «Слушай меня внимательно, сучка».
0: Она перебила меня на полуслове.
1: «Этот прокол будет твоим последним, потому что я уже решила...»
0: «Решила что?» Я вдруг взорвалась.
1: «Ну что? Что ты можешь? Что ты можешь со мной сделать, а?»
0: Я с вызовом посмотрела ей в глаза. Она подошла ко мне на расстояние удара и медленно выговорила.
1: «Неужели тебе мало того, что я уже сделала?» У меня в голове что-то взорвалось. Когда такое случается, и виновник находится на расстоянии вытянутой руки, происходит то, что случается со мной раз в пятилетку. Я нанесла удар. Не бабский удар ладошкой наотмашь. О, нет, а четкий, поставленный еще в 7-м классе удар боксера.
0: Резкий, без замаха, с перенесением тела и в

0: Глава 9. Специалист. Что делать, когда разум отказывается воспринимать услышанное? Когда мир вокруг перестает быть логичным? Когда рушатся границы реальности, и ты внезапно будто бы погружаешься в бездну, где нет никаких ориентиров? Отложил наушники. Сомкнул большой указательный палец и посмотрел сквозь это кольцо на светло-серую стену офиса, где висит одинокий календарь с логотипом Альфа-банка. Все это я проделал почти машинально, после чего заглянул в чашку и убедился, что в ней не осталось ни глотка кофе. А значит, надо встать и доплестись в кантину. Вернувшись обратно, я сделал глоток обжигающего двойного эспрессо и с опаской снова надел наушники.
1: Эльдар, нам надо серьезно поговорить. Встретимся.
0: И больше ничего. Итак, голос второго необъяснимым образом присутствовал на автоответчике самоубийцы. Этого никак не могло быть, но есть. Существует и дано в ощущениях. Так, наверное, чувствовал бы себя Фридрих Ницше на месте Моисея, лично узрев горящий куст и услышав глаз Господень. Розыгрыш со стороны моего шефа? Не похоже. У него совсем другое чувство юмора, очень специфическое. Проверка? Вряд ли, хотя возможно, но слишком глупо. По идее, в такой ситуации надо действовать по инструкции, ознакомить босса с подозрительным материалом. Вот только мы пойдем другим путем. Я не стал говорить шаману, что именно услышал на второй записи, а лишь попросил дополнительную консультацию. Я имел на это право, а он мог мне отказать, причем без объяснения причин. Вот только одна маленькая хитрость. Я услышу, как и что он мне скажет. Шеф, сканируя меня своими светло-голубыми, будто бы выцветшими глазами, буркнул недовольно.
2: Эльдар, информация тебе может лишь помешать, потому что сведения противоречивы. От тебя требуется только проанализировать голос, дать характеристику личности и сделать свои выводы. Но раз ты настаиваешь... Он помедлил. Это дело касается лично меня. Помнишь нашумевший взрыв иномарки возле торгового центра? Тогда еще кто-то в СМИ сдуру обозвал это терактом, но, слава богу, разобрались и дали опровержение. Погибшая была пассией одного моего знакомого. Он обратился ко мне, сказал, что не верит, будто она могла покончить с собой и видит в этом всем какой-то подвох. Подвох в чем? В странностях поведения, изменении личности. Ко всему прочему, незадолго до того он заключил довольно серьезный контракт, обойдя конкурентов. И как человек осторожный, решил выяснить, не связано ли это с его делами. Чисто теоретически он мог оказаться в той машине вместе с ним.
0: Он действительно думает, что...
2: Не важно, что думает он. Важно понять, что на самом деле случилось и почему. Я очень хотел бы сказать своему приятелю, что ему не о чем волноваться.
3: Видишь ли, во всем этом инциденте ему мерещится какая-то чертовщина.
2: Результаты официального расследования его не устраивают. Он думает, что на нее могли оказать психическое воздействие.
1: Да-да. А мы наденем рясы и возьмем в руки кадила, разгоняя чьих-то неуемных персональных бесов. Хотел съехидничать я, но сдержался. Детективное агентство «Лунный свет». Эффективно рассеиваем затмение разума у клиентов.
2: Ладно, бог с ним. Важно другое, как раз то, зачем весь этот разговор с шаманом и затевался.
1: Итак, в начальственном голосе я слышу раздражение, легкое смущение, ведь дело касалось его напрямую, и откровенность. Похоже, это все-таки не проверка. Шаман чист.
0: Да, вот такая я сволочь, и, наверное, поэтому моя личная жизнь трещит по швам и периодически рушится с грохотом. Когда распознаешь вранье даже в маловразумительных междометиях, это не способствует развитию постоянных и серьезных отношений. Что поделать, я патологический правдолюб. А теперь хитрость номер два. Слегка запутаем след.
1: Я все понял. Шеф, у меня еще большие вопросы по первой пленке. Я не могу определить язык, который на ней присутствует, и... И тут шаман сердито засопел, окончательно выйдя из себя.
2: «Эльдар, твою мать! Я так понимаю, ты сейчас пришел ко мне именно из-за этого? Я же просил тебя заняться самоубийцей. Пленку, которую принес Марк, отложи.
1: Я понимаю твой азарт, но, по-моему, приоритеты я определил довольно четко». «Я сейчас как раз по ней работаю», — сказал я тоном примерной офисной крысы. «Но вынужден сообщить, что по первой записи вряд ли серьезно продвинусь, пока не поговорю с заказчиком».
0: Шаман машинально кивнул и уткнулся в монитор, давая понять, что разговор окончен. «Я позвоню Марку», — коротко бросил он мне вдогонку, когда я уже покидал его кабинет. «И по самоубийце тоже тебе дам все, что у меня есть. Вышлю мейлом». «Да, и вот еще что». Я остановился. «Если у тебя вдруг возникнут вопросы, пиши в почту, не стесняйся. Я всегда на связи. Линии защищены надежно, так что будь добр, пользуйся».
1: «А шаман, ох, как непрост. Что мне в нем и нравится».
0: Самоубийца, как выяснилось, была сотрудницей рекламного агентства. Первым делом я прочел все ее записи в Твиттере, затем посмотрел сообщения о взрыве на новостных ресурсах. Татьяна произвела на меня неприятные впечатления. Знаю этот типаж. Такие, как она, любят спонтанные свидания в барах, клубах, ресторанах и обожают вести разговоры ни о чем. Постоянно стремятся туда не знаю куда и выдают обостренные эмоциональные реакции. Диапазон от истерического хохота над второсортным анекдотом до рыданий над нечаянно сломанным ногтем. Живут так, словно каждый день рабочий не имеет особой ценности, а каждая стопка текилы, пропущенная вне работы с друзьями или случайными приятелями, — грааль, дарующий бессмертие, а также вечную молодость. Эта девушка напомнила одну знакомую со схожей мотивацией и поведенческим рисунком. Эта самая знакомая откликалась на прозвище «Джи-Джи» и училась в ГИТИСе, подрабатывая риэлтором. На работе неспешно созванивалась с клиентами, пытаясь впарить элитную недвижимость, а вечера проводила в модном ресторане на Садовом или еще в каком-либо богемном месте. Главное, подальше от офисных дебилов и тупых разговоров с клиентами. Эти нескончаемые посиделки до утра с разговорами до одури о себе любимой, а затем спонтанный секс с тем, кто будет щедр, будет рядом, будет терпелив, будет внимателен или просто будет делать вид, что она его интересует. А лучше, чтобы все вместе в одном флаконе. Ничего любопытного. Вот только не было у нее внутри самоубийцы. Такие себя не убивают. Никогда. Кого-то вполне возможно, если сильно приспичит. Что-то не сходится. Судя по всему, запись велась в кафе или ресторане, вот только разговора там практически не было. Единственная прозвучавшая фраза «счет, пожалуйста», ничего не проясняла. И новый фрагмент.
4: «И это вовсе не наша вина, что вся информация о продукте не была вовремя предоставлена заказчикам. Кроме того, агентство ну никак не может отвечать за журналистку, которая тупо не подготовилась к интервью».
0: Пауза.
1: И с яростью, с едва уловимым придыханием на шипящих.
5: «Решила, что? Ну что? Что ты можешь? Что ты можешь со мной сделать, а?»
1: Ага, вот оно.
0: Как сказал бы классик, в суду все ясно. Очень похоже на то, что наша рекламная девушка попросту страдает раздвоением личности. Разговаривает сама с собой и слышит голоса. Получается, взрыв машины вполне мог быть следствием того, что ее доктор Джекил решил показать Кузькину мать ее же мистеру Хайду. Все-таки самоубийца. А через паузу я услышал голос второго. Уже в третий раз.
4: «Встретимся в среду в 7 вечера на Тверской. Буду ждать».
0: Далее название бара, куда я иногда заходил в свободное время на бокал Лонг-Айленда.
1: «Среда — это завтра», — успел подумать я, прежде чем запаниковать и сдернуть с головы наушники. И только тогда я понял, насколько мне страшно. До жути.
0: Я увидел его, как только зашел в бар. Это был господин второй, и ошибки быть не могло. Мужчина лет 40, с аккуратной черной бородой, с вытянутым аристократическим бледным лицом.
2: Так я никак не мог знать, что он носит кожаную косуху и джинсы. Я почему-то представлял его в безупречном костюме. И я бы никогда не догадался, что он будет в инвалидном кресле. Господин второй сидел за столиком в углу заведения и со скучающим видом изучал меню. Заметив меня, он приветливо кивнул и сделал приглашающий жест. Я подошел к нему и сел напротив.
5: «Мне жаль, что так получилось»,
2: — сказал он, настороженно оглядываясь по сторонам.
5: «Но я думаю, что у нас уже нет времени на разговор».
2: «Почему?» Вместо ответа он запустил руку в карман, вытащил оттуда миниатюрную аудиокассету, точь-в-точь такую, которую выдал мне Марк, и сунул ее мне в руки.
4: «Здесь все ответы», — быстро проговорил он. «И времени действительно уже нет».
2: Я услышал звук отодвигаемых стульев, быстрые шаги. Второй откинулся назад и презрительно усмехнулся, глядя мне за спину.
4: Я не успел оглянуться, как...
2: «Спокойно, спокойно, тихо, почти ласково», — произнес кто-то над левым ухом.
4: И я дернулся, ощутив укол в

поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

0: Глава 10. Психолог.
1: Достаточно ли сомнений в здравости рассудка, чтобы признать себя вменяемой? То есть, считается, что если человек боится, что сошел с ума, то с ним как раз-таки все в порядке. А сумасшедшие не сомневаются в своей нормальности. А если сомнения терзают тебя каждый день? Как быть, если мысль о собственном безумии из формы риторического вопроса постепенно переходит в форму обоснованного сомнения? Я медленно брела от метро к дому, отменив все встречи и дела на день. Третий раз за неделю. Проблема была в том, что я не могу попасть в метро. Вообще. Ни в какое время суток. Началось все с феерического появления в моей жизни Дар Ветра. После первого визита этот человек буквально преследует меня. Кстати, вот еще хороший вопрос. А человек ли он или моя галлюцинация? Отбросим пока этот вопрос как несущественный и будем считать его человеком. Он проникает ко мне в квартиру. Я вижу его в магазине, покупая продукты. Наконец, я непременно сталкиваюсь с ним по дороге к метро. Иногда мы ведем диалоги, иногда молчим, иногда вежливо раскланиваемся. Это тоже несущественные детали. Важно, что, подходя к метро, я оказываюсь в неимоверной толпе, которая увеличивается с каждым мгновением, и все мои попытки проникнуть внутрь ни к чему не приводят. Как в дурном сне, я проталкиваюсь вперед, взмокаю от усилий, работаю локтями, но с каждым движением оказываюсь на шаг дальше от входа. Время суток значения не имеет, я экспериментировала. Такси намертво встают в пробки на выезде из двора моего дома. Троллейбусы и автобусы ломаются у ближайшего светофора. За последний месяц я точно выяснила только одно. Если мне нужно куда-то добраться, сделать это можно только пешком. На первый взгляд это не криминально, я всегда была домоседкой и стремилась организовать свою жизнь таким образом, чтобы поменьше суетиться и не тратить время на дорогу. Клиентов принимаю дома. С друзьями и подругами тоже по преимуществу встречаюсь дома. Во всяком случае, если бы мне кто-то сказал, что все мои перемещения будут ограничены пешим ходом, я бы даже не расстроилась. И только теперь, когда это происходит со мной, я поняла, как заблуждалась на свой счет. До фитнес-клуба 5 станций метро. По московским меркам в 2 шагах, но пешком не находишься. До редакции на радио час на метро, и понятно, что передача с моим участием пошла коту под хвост. 2 недели я была больна, а потом просто отказалась от участия. Не говоря уже о выходах в свет, книжных презентациях, встречах с коллегами и обо всем том, что происходит между делом, чего я просто не замечаю. Остается только поглумиться над собой. Столько лет доказывала всем и каждому необходимость жить осознанно, с пониманием простых координат, кто я, где я, как на самом деле устроена моя жизнь, какими ресурсами на самом деле я располагаю и чего хочу. И вот теперь обнаруживается, что про свою жизнь я не знала самых элементарных вещей. На мобильнике сработал сигнал-напоминалка. Через час у меня очередной клиент. Он пришел чуть раньше назначенного времени, но я обрадовалась этому обстоятельству. С нашей последней встречи он сильно изменился, осунулся. В глазах появился лихорадочный блеск, веки красные, как после длительной бессонницы. Довольно известный писатель, работает в жанре фэнтези, эксперт по компьютерным играм. Помнится, как кто-то из коллег в шутку говорил, что все творческие люди — невротики-профессионалы, научившиеся извлекать прибыль из своих неврозов. И поэтому им не нужны психологи. Если уж они спрыгивают с катушек, то сразу в психиатрию. Едва устроившись на диване для клиентов, писатель тревожно, запинаясь на каждом слове, спросил: «Вы прочитали мой дневник?» Я молча кивнул. Разумеется, я прочитала оставленную им в прошлый раз распечатку. «Теперь вы понимаете, о чем я говорю?» «Честно говоря, не больше, чем до прочтения. Это вполне годный отрывок из какого-то вашего произведения. Я небольшой знаток этого жанра, но мне было интересно, что же там дальше и как устроен придуманный вами мир». Он скривился, как будто от сильной боли. «Да нет же! Я не придумывал этот мир, в том-то все и дело. Я в него перенесся и жил там почти неделю. Я... Ну, как вам объяснить? Когда я придумываю мир, пишу книгу, я всегда знаю, что я делаю.
2: В остальное время я отвожу ребенка в школу, хожу на работу в редакцию, разговариваю с женой, сплю, наконец, в собственной постели, чищу зубы. Что там еще делают люди в нормальной жизни?
1: Это был почти дословный повтор того, о чем мы уже говорили. Помнится, в прошлый раз я спросила, как он перенесся в тот мир, и писатель понес откровенную околесицу.
2: Попробуем зайти с другой стороны.
1: Почему вы думаете, что куда-то перенеслись? Наше восприятие времени очень субъективно.
2: Он нетерпеливо прервал меня.
3: Так вот, я же и толкую об этом. Меня нигде не было целых 5 дней. Жена с ума сходила от беспокойства. И у нас был крупный скандал. Она решила, что я играл все это время, забыв обо всем на свете. Но ведь если я играл, то это должно было где-то быть.
2: Нужен компьютер, так? И знаете, я, конечно, эксперт по играм, но я не сумасшедший, не псих. Я отлично понимаю, что делаю. И потом, есть же физиология, в конце концов. Нужно есть, пить, ходить в туалет, простите. И даже по молодости я никогда не терял... Ну, скажем так, почти не терял чувство меры.
1: Он вскочил с дивана и начал лихорадочно метаться по кабинету.
2: Подошел к стеллажу с книгами, машинально достал толстенный тревожно-оранжевый том психосоматики «Малкины пых» и засмеялся.
3: «Ну, психологи, ну вы даете! Я уж думал, что ваше отчество Хризантемовна — это предел. Но Малкина пых! Пых! О-о-о-о-о-о-о! Простите!»
1: Он стоял, потрясая книгой, и хохотал широко и раскатисто, самозабвенно, утирая слезы, всхлипывая в тщетной попытке прекратить хохот. А я, похолодев от ужаса, думала: он сумасшедший. Он безумен, и я ничем не могу ему помочь. «Вам принести воды?» — спросила я как можно более ровным голосом. Писатель поставил книжку на место, хохотнул коротко и гулко, как будто на прощание, и плюхнулся на диван.
3: «Нет, воды не надо. Чего я так развеселился? Ну, знаете, мне стало намного лучше. Как-то легче стало. Это нормально, доктор?»
1: «Нормально. Вы снизили уровень внутреннего напряжения. Смеяться вообще полезно, как и кричать, кстати».
2: «Что кричать?»
1: «Все равно что, даже просто... А-а-а!»
3: Ни секунды не размышляя, писатель сложил ладони рупором и заорал во всю силу легких. У меня заложило уши.
2: А он, склонив голову влево, прислушался к своим ощущениям и изрек:
3: «Нет, смеяться было эффективнее. Но это тоже ничего. Давайте вернемся к нашим баранам. Вы прочитали мой дневник?»

0: победителя, а я не знала, плакать или смеяться.
1: Я поняла вашу мысль, и вы правы. Но ирония состоит в том, что именно этот день я могу рассказать вам почти поминутно, со всеми подробностями. Меня так и подмывает спросить, почему именно эта дата пришла вам в голову?
0: Он картинно развел руками. Формально никакой особой причины у меня нет, но для вас это число что-то значит.
1: Да. Скажем так, в этот день я пережила одно из самых сильных потрясений в жизни. Но такие даты есть у каждого человека.
0: Он пересел на банкетку, стоявшую рядом с моим креслом, и взял меня за руку, просительно и даже заискивающе глядя мне в глаза. Я отметила про себя, что у него ледяные руки.
2: «Вот теперь вы меня должны понять! Если бы я перенесся куда-то в параллельное пространство и сознавал это, я бы запомнил все, каждую мелочь, каждую деталь. А я записал в подробностях только последний день, потому что это были свежие впечатления. А чем ближе к началу, тем более схематичные воспоминания, понимаете? Как в нормальной жизни, как будто та жизнь была для меня нормальной. Я пытаюсь это объяснить, осознать, но не могу. Поверьте, когда сочиняешь книжку, все совсем не так».
1: Я отняла руку и немного отодвинулась от своего визави. «Я не сочиняю книжек, поэтому не знаю, как должно быть. Расскажите».
0: Писатель надолго замолчал. Пауза была совершенно спокойной и комфортной.
1: По-видимому, ему не просто было решить, как объяснить мне обыденные для его профессии вещи.
0: Вообще, объяснить что-то привычное и естественное труднее всего.
1: У талантливых кулинарок совершенно бесполезно спрашивать рецепты их коронных блюд. И вовсе не от того, что им жалко поделиться опытом, а потому что они все меряют на глазок, по наитию. Добавляют то одну специю, то другую, пекут, варят, парят не по часам, а по ощущению, ориентируясь на цвет, запах, консистенцию, творят интуитивно и не задумываясь.
0: Половина действий производится по умолчанию, они даже и не помнят, что и в какой именно очередности они делали. Правда, если разрешат, можно встать рядом и все подсмотреть. И никак иначе. У писателей и художников и того сложнее. Подсмотреть технологию работы не получится, сколько не стой над душой.
2: «Ну, возьмем, к примеру, мир»,
0: — неожиданно прервал молчание писатель.
1: «Да, я вот задумался, чем отличается придуманный мир от реального? Когда я придумываю мир, я все про него знаю и могу ответить на любое «почему». И если в моем мире ветер дует, когда деревья качаются, то в местности, где деревьев нет, не будет и ветра. А реальный мир известен мне намного хуже. Более того, чаще всего я понятия не имею, почему он устроен именно таким образом, каким устроен. И не задумываюсь об этом. Поэтому я абсолютно уверен, что однажды оказался в другой реальности. Спросите меня, почему нодцы сохраняют способность к активным действиям после смерти? Характерно ли это только для воинов или распространяется и на других представителей этой расы? И я не смогу вам ответить, я не знаю. То есть ответ, конечно же, существует, но мне следует расспросить кого-то знающего.
2: Понимаете, придуманные миры ограничены только логикой и широтой кругозора Творца. Автор всегда может дать ответ на любые вопросы, и этот ответ будет верен. Если предположить, что наш мир кем-то создан, пусть это называется Бог с большой буквы, то именно он легко ответит на все наши «почему», «когда» и «как это было на самом деле». Не знаю, убедил ли я вас, но это, пожалуй, самое главное отличие реальности от моих выдумок.
1: Теперь пришла моя очередь сосредоточенно размышлять над сказанным. Все это звучало логично, но неубедительно. Если мне не изменяет память, ни одной абсолютной теории всего человечество так и не породило, хотя бьется над этой задачей с того самого момента, как обезьяна оторвала взгляд от еды и посмотрела на звезды. С другой стороны, что может помешать мне придумать какую-то вселенную не до конца, просто не вдаваться в подробности? И вообще, самое главное — не терять связь с реальностью, что бы ни случилось. Давайте попробуем исходить из того, что это вы никуда не переносились, потому что это противоречит всем законам физики.
0: Он запальчиво воскликнул.
3: «Ну уж нет, мы не будем из этого исходить. Потому что я проделал огромную работу, я точно выяснил, что не существует ни одного доказательства того, что я где-то был в этом мире на протяжении тех 5 дней. Я не тратил деньги ни с карты, ни наличными.
0: не ездил в транспорте, не делал звонков с мобильного телефона. Это доказанный.

0: и вещи. Есть распечатки, есть справки. Есть люди, которые меня искали и не нашли. Меня не было ни в одной больнице. Это тоже доказанный факт.
1: А как вы вернулись? Писатель погрустнел и обмяк. Во всем его облике читалась некоторая растерянность и уныние. Я даже вспомнила хорошее русское слово, вышедшее из активного употребления. Закручинился. Он вот именно закручинился.
2: Я проснулся от испуганного вопля жены. Она утверждает, что я, как последняя свинья, влез в постель в куртке, ботинках и даже в шапке. Что все это воняло гарью, копотью и чем-то еще ужасным. Туклятиной, как она сказала. Но было абсолютно чистым и сухим, только очень холодным.
0: И все? Я не помню, чтобы я ложился в постель в уличной одежде. И уж тем более не понимаю, как можно прийти с улицы в стерильно чистых ботинках. А они были именно стерильно чистые, это факт.
1: Пожалуй, первое, чему нужно научиться каждому психологу, четко видеть границы своей компетенции. Я уже почти не сомневалась в том, что имею дело с психиатрическим случаем. И здесь могу скорее навредить, нежели помочь.
3: Боюсь, что не могу быть вам полезна. Давайте я запишу вам координаты хорошего специалиста. Во-первых, он мужчина, и вам будет проще объяснить ему все. Во-вторых, он много работает с игроманией, и в отличие от меня, ему есть с чем сравнить ваш случай.
1: Да, возможно, это выход. Я быстро написала на обороте своей визитки телефон знакомого психиатра, на самом деле классного спеца и умницы, читавшего нам курс клинической психологии в университете. Понимала, что неплохо было бы и самой с ним встретиться с целью оценки собственного психического здоровья. Но наши отношения не были настолько дружескими, чтобы позвать его в гости, а самой добраться до его кабинета мне пока не светило. Разве что транспортный коллапс в одной отдельно взятой жизни исчезнет так же внезапно и необъяснимо, как возник. И еще одна мысль тревожно пульсировала в мозгу. «Я отправляю к нему второго человека подряд». Правда, журналист пошел к нему охотно, влекомый собственным, почти абстрактным любопытством. Дневник писателя. Пахло рыхлым весенним снегом и черной хвоей угрюмых елей. Днем снег подтаивал. Ночью его снова сковывал мороз, и к утру сугробы кособоко проседали, превращаясь в уродливое подобие пчелиных сот. Мы шли сквозь покинутые ульи безумных выродившихся насекомых. Еловые лапы роняли нам за шиворот ломкие белесые пластины замерзшего на них полуснега, полульда. Под ногами хрустел и лопался наст, и люди проваливались в колкое снежное крошево. Позади гремела, бухала и ревела битва голосами голодных драконов и гигантских труб, установленных в днищах летающих городов. Там, на верхнем ярусе замка скалы, на продуваемой ледяным ветром балконе, стояла тварь с серебряными лицами и посылала вниз отряды летающих лодок. Я шел, окруженный кошмаром смерти. Семеро из 15 нотских наемников были уже мертвы, и их держала здесь только клятва, скрепленная заклинанием. Маг нотцев шел чуть в стороне от остальных, держа перед грудью свой тонкий изогнутый посох. Тот, кому они поклялись служить, был еще жив, и они упорно ломились сквозь хрустящие снежные пластины в поисках упавшей неподалеку летающей лодки. Брогана и его мать захватили в наглую, свалившись сверху на легких полупрозрачных летающих лодках, вынырнувших из-за огромных крыльев боевого дракона, на бреющем полете прошедшего над дорогой, по которой шла колонна принца жертвы. Люди в зеркальных шлемах выкосили первый круг охраны в считанные секунды и сцепились с нотцами. Луэра сделала то единственное, что можно было сделать в той ситуации, и, развернув повозку, помчалась назад, к лагерю армии. Здесь ее и поджидала засада.
4: «Мальчишка еще жив!» – пропыхтел Рэнсом.
1: Его всегда аккуратная черная бородка превратилась в мутную сосульку. Лицо осунулось и побелело. Раненая рука давала о себе знать, но чудом выживший командир охраны старался не подавать видов.
5: Нотцы неутомимо шагали вперед, влекомые одним им ведомым чутьем к месту падения лодки.
0: «Конечно, жив», — кивнул я на мертвецов. «Вопрос в том, надолго ли?»
2: «Смотри туда!»
0: Рэнсон вытянул руку с зажатым в ней тонким кинжалом.
2: «Видишь там, на вершине?»
0: «Я видел». И старательно отгонял от себя мысли о том, что придется подниматься к чернеющим на фоне вымершего до прозрачной голубизны неба гнутым башням проклятого замка. Мало мне того, что тварь пригнала сюда замок скалу, так еще все это случилось рядом с замком культа черных елей. Замок считался заброшенным, но разве можно быть в чем-то уверенным, если речь идет об этих безумцах, которых опасались даже душители с пыльных равнин страны желтых дорог? И тут же рядом с замком что-то мелькнуло. Слабый отблеск, отраженный полоской стали или зеркальным забралом одного из воинов Сереброликого. А может, просто случайный отблеск на изломе скалы? Слюда на солнце заиграла. Но я знал, что обманываю сам себя. Впереди гортанно закричали на нотском, и мы с Рэнсоном побежали на крик. Побежали, это громко сказано. Мы, сопя, ломились сквозь сугробы туда, где вокруг упавшей лодки уже собрались наемники. Мертвецы стояли поодаль, глядя неподвижными глазами вдаль. Охраняли остальных. Командир нотцев, беловолосый невысокий крепыш, отошел в сторону, открывая нам обзор. Полупрозрачный корпус лодки треснул посередине, и из него вытекала сероватая слизь. Пилот старался посадить смертельно раненое существо как можно мягче, и это ему почти удалось, но сыграл злую шутку все тот же слежавшийся в хрустящие пласты снег. По нему лодка заскользила, ее развернула и впечатала прямо в раскинувшую толстые нижние ветви черную ель. Я задумчиво смотрел на сидящего в пилотском кресле мертвеца. Ветви пробили ему горло и грудь, и сейчас медленно втягивали в себя сочащуюся по коре кровь. Я знал, что несколько часов спустя от тела останется только обтянутый прозрачной кожей скелет, а с ветвей дерева закапают медленные тяжелые капли. Ель потеплеет, оживет, распушит иголки, смакуя нежданные жертвоприношения.
6: «Идти наверх!» — с жестким акцентом сказал командир наемников. «Десяти мальчик, женщина сзади, нога подвернут, их вести быстро!»
0: Я молча кивнул. Мы переглянулись с Рэнсоном. Ждать подмоги? Неизвестно, будет ли она. Битва продолжала греметь позади в долине. И судя по поднимающимся клубам густого черного дыма и тяжелым темно-красным проблескам, пытавшимся его прорвать, ее накал рос. «Вперед! Сохраняем осторожность! Мертвых пускаем первыми», — скомандовал я, и мы двинулись вверх по тропе. Мертвые нотцы бежали неуклюже, но сноровистой трусцой. За ними бесшумно скользили, используя деревья как прикрытие, их живые товарищи. Мы с Рэнсоном бежали за ними по тропе, прикрывая друг друга. Мой боевой браслет пульсировал, сигналя о том, что где-то поблизости есть враг. Живой враг. Но пульсация была неопределенной, только сильнее нервировала. Видимо, кто-то прикрывал противника, маскируя их намерения. Или это сам лес давил, душил, и осколок древнего кристалла начинал вибрировать ему в такт. Нехорошие здесь были места. Очень нехорошие. Я не кстати вспомнил легенды, ходившие о черном лесе и замке на вершине скалы, и вздрогнул. Говорили, что именно здесь тоньше всего граница между нашим миром и теми сферами, из которых приходили ночные ползуны, летатели, твари, служащие теперь Сереброликому, и демоны, что хохоча сводят с ума одиноких путников. Недаром культисты выстроили свой замок именно здесь. Нас встретили там, где я и рассчитывал. Тропа поворачивала, выводя нас к склону горы, к упавшим в незапамятные времена валунам, за которыми так удобно укрыть воинов, с верхушек которых так удобно послать стрелу или сгусток драконьего пламени. Раскаленная струя, выпущенная из бронзовой трубы и списанная сдерживающими рунами, ударила вшедших первыми нотцев. Мертвецы горели молча, продолжая стремительно мчаться к валунам.
6: Огонь свалил лишь одного из них, остальные исчезли из виду. Отвратительно воняло паленым волосом, сладко горелым мясом. Зазвенела сталь, раздались первые крики. Плеснуло на снег красным. Вслед за мертвецами мы ворвались на тропу. Стремительным выпадом Рэнсон поразил в горло набегавшего на него воина в странных пластинчатых доспехах, топорщившихся по краям острыми плоскими иглами. Их было не менее 20. Большая часть бросилась на наш отряд, но несколько человек выцеливало сверху мишени, направив вниз бронзовые трубы с драконьим пламенем. Гортанно каркнул маг, направляя посох на вершину ближайшего валуна. Взвизгнув, камень лопнул, разлетелся на осколки. Каменная шрапнель хлестнула по сторонам. Падали сраженные обломками люди. Трещало дерево, висела в воздухе каменная пыль. Я застыл посередине тропы, стиснув зубы, и ждал, когда мне снесет голову. Все закончилось так же стремительно, как и началось. В лесу снова воцарилась тишина.

0: Глава 11. Психолог.
1: Ровно в полдень позвонил Марк. Мы знакомы с ним миллион лет, и это, кажется, единственный человек, с которым мне ни разу не довелось поссориться. Хотя нарываюсь я довольно регулярно. Поводов и даже причин для ссоры всегда предостаточно. Он ужасно ко мне относится с этой альфа-самцовской снисходительностью. Частенько я чувствую себя рядом с ним ужасной дурой. Через раз он ненавязчиво дает мне понять, что на самом деле я нифига не понимаю в жизни, и вообще наивная оптимистка и мечтательница совершенно игнорируют равенство полов как таковое и попытку расплатиться в магазине за мои собственные покупки в его присутствии пресекает беспардонным образом, разве что подзатыльника не отвешивает. Чтобы иметь право хотя бы наполовину вышеперечисленного, мужчина, по-моему, должен хотя бы на мне жениться. И то не факт. Пылкие проповеди о психологических границах и соблюдении дистанции он совершенно игнорирует. Однако выслушивает их с явным удовольствием и даже кое-что наматывает на ус. Остается добавить, что вообще-то он друг моего бывшего, ухитрившийся сохранить отношения с нами обоими, не потратив на это дело ни единой нервной клетки. Я предпочитаю думать, что в супер-пупер-секретном ведомстве, где он работает, этому всему учат, и время от времени пытаюсь продать ему душу в обмен на технологии обучения. Он в ответ смеется и обзывает меня фантазеркой. И, кстати говоря, он также единственный мужчина, не выболтавший за 10 с лишним лет ни единой стоящей тайны. Кое о чем я догадываюсь, во всяком случае мне нравится так думать, кое-что он как бы выбалтывает, и не будь я профессиональным слушателем, я бы даже купилась, но глаза его выдают. Холодные, трезвые, цепкие. Впрочем, когда он не играет в свои игры, он смотрит на меня с удовольствием и даже с нежностью. А кроме того, я почему-то уверена, что стоит мне заверещать «Обижают!», как обидчиков сметет с лица земли. Итак, ровно в полдень позвонил Марк. С какого-то неизвестного номера, но это скорее традиция.
2: «Привет. У тебя сегодня как?»
1: «Марк! Как я рада тебя слышать! Я сегодня работаю, но если надо, перенесу все, а потом все остальное».
2: «Я к тебе часов 5 заскочу, лады. Привезти чего?»
1: «Не смей! Еда в доме есть, и все остальное тоже есть».
2: «Замуж не вышла еще?»
1: «Вышла 8 раз, но уже вернулась. Балбес!»
2: «Но бывает».
1: До 5 успела принять 3 человека и даже ответила на письма. Ровно в 5 вечера заверещал домофон. «Марк приехал!»
2: Он ввалился в квартиру нарочито грузно и шумно. «Все, цветешь?»
1: «В смысле, покрываюсь плесенью?»
2: «Фу на тебя совсем! Как нормальная женщина должна встречать мужчину?»
1: Я делаю невозможно дурашливое лицо, изо всех сил хлопаю ресницами, таращу глаза и жеманным голоском говорю: «Голый?»
2: Марк, ожидавший бравого «Ужин на столе, мон женераль!», от неожиданности краснеет и закашливается.
1: Откашлившись, сучив мне пакет с дежурными конфетами и коньяком и сняв уличную одежду, он, наконец, солидно, по-отечески произносит:
2: «Замуж тебе надо!»
1: «Ты женат. За тебя не получится. Хью Лори женат. Про Брюса Уиллиса вообще молчу. Чехов умер. За кого я пойду замуж? За дворника дядю Васю? Помру в одиночестве». Он неожиданно цепко смотрит мне в глаза и соглашается.
2: «Ну да, скорее всего, так и будет».
1: От возмущения я даже не знаю, что сказать.
2: Это против правил.
1: Но ведь я сама первая нарушила привычный сценарий, что наказуемо. Я почему-то всегда забываю об этой его особенности. В ответ на шуточное нападение можно получить вполне весомый удар по самолюбию. Я пытаюсь его переиграть. «А как же утешить барышню? Сказать что-нибудь ободряющее? И вообще, ты мерзавец!»
2: Он, смеясь, соглашается. «Ага, сволочь редкостная. Я ж тебе это все время говорю, а ты не веришь. А не веришь, сама виновата».
1: Ужинали, весело болтая обо всяких пустяках. Я никак не могла решиться заговорить о том, что меня на самом деле тревожило. Когда грязные тарелки перекочевали в посудомойку, а на столе остались только коньячные рюмки, Марк посерьезнел и, как-то внутренне подобравшись, сказал:
2: «Ну, говори, что у тебя случилось».
1: От неожиданности я поперхнулась конфетой. Ужасно неприятно, кстати. Закашлялась до слез, и Марк заботливо постучал мне по спине и подал стакан с водой.
2: «Только не говори, что у меня все на морде написано!»
1: — огрызнулась я, едва обретя способность членораздельной речи. Он утвердительно кивнул и даже прихмыкнул. «Конечно же, написано. Скрытность вообще не входит в перечень моих талантов». Рассказывая об эпическом явлении моей жизни таинственного дар ветра, я внезапно поняла, что почти каждый день отмечен его присутствием.
0: Понимаешь, я вообще думала, что он моя галлюцинация. Чуть мозг не вывернула наизнанку, пытаясь понять, в уме я или уже нет. Но как-то раз мы с Наташкой встречались в кафе, потрепаться за жизнь, она опаздывала, и тут явилось это несчастье. Как всегда, совершенно бесцеремонно уселся за столик, тут же оброс ноутом и двумя телефонами и принялся меня доставать. Приходит Наташка. Я ни жива, ни мертва, пытаясь игнорировать его присутствие и не отвечать на реплики. Она смотрит на меня странно, а потом протягивает ему руку, представляется. А он такой галантный оказался, и ручку ей поцеловал, и привскочил, как настоящий. Только я одна сижу, как дура, и тайком себя за коленку щиплю. Потому что вдруг это не Наташка, а на самом деле тоже галлюцинация.
1: Ну, не выдержала и спросила, видит ли она его. Она на меня смотрит, как на полоумную, неосторожно так отвечает.
0: Ну, да. Я ее попросила меня ущипнуть за руку как можно сильнее. Вроде не галлюцинация, потому что рука аж вспухла, а через час синяк налился. Вот до сих пор след. Слушай, ты тоже видишь его?
1: Марк захохотал.
2: Что, синяк тоже может быть галлюцинацией?
0: Чисто теоретически, да. И ты тоже можешь быть не настоящим, а воображаемым другом. И вообще, у человека на самом деле нет критериев для определения реальности происходящего, потому что вся наша реальность – продукт деятельности мозга. Мы от него целиком зависим. И выйти за его пределы, чтобы выяснить, корректно ли он отображает мир, не можем. Научный факт.
1: Марк смотрел на меня с нескрываемым снисходительным удовольствием. Ну да, как на юного Дауна, любимца семьи.
2: Но тогда какая разница, галлюцинация твой дар или нет?
1: Я вздохнула.
2: Вот всегда так. Формально Марк прав, а на самом деле просто издевается самым бесстыдным образом.
0: Разница есть, и большая.
2: Если он реальный человек, то он меня преследует, и я не могу понять, зачем и почему. И как он вытворяет все эти странные вещи, включая толпу у метро. Чтобы это все провернуть в реальной жизни, нужны фантастические деньги.
1: Но тогда должна быть цель.
0: Вот. И я подумала... Ну, то есть я хотела... Хотела тебя попросить как-то помочь мне с этой проблемой.
1: Марк одобрительно обнял меня за плечи.
2: Молодцом. Растешь над собой. Просить он научилась. Почти. То, что с тобой происходит, неплохо и нехорошо. Просто это происходит. Я расскажу тебе кое-что, но очень прошу. Никому и ни при каких обстоятельствах говорить это не надо.
1: Следующий час я молчала, а он говорил. Тщательно подбирая слова и не реагируя на мои испуганные взгляды и восклицания. То, что он рассказал, не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла, и скажи это любой другой человек на планете, я бы высмеяла его и порекомендовала бы полечиться у психиатра. Его предупреждение хранить все в тайне было совершенно излишним. Трудно рассказать то, что не укладывается в голове и вообще непонятно. Как-то удалось примириться с двумя положениями. Наш мир, который мы привыкли считать единственно реальным, претерпевает необъяснимые изменения под воздействием какой-то альтернативной реальности. Уже сейчас и в ближайшее время должно произойти нечто, что окажется либо концом света, либо началом новой эпохи, либо пройдет как корь. Только этой корью переболеет не человек и даже не человечество, а планета Земля. Каким-то образом в этом всем задействованы лабиринты и башни. Незаметно для себя я выпила 3 или 4 рюмки коньяка и сильно захмелела. Мною овладело беспричинное веселье и молодецкое удаль из серии «Море по колено». Я даже принялась изобретать способ спасения всего от неизвестно чего в одной отдельно взятой реальности. Заскучавший Марк решил сменить тему.
2: «А скажи-ка мне, как психолог, может ли человек одновременно ощущать себя 2 разными людьми?»
0: «Марк! Ты с дуба рухнул!
2: Ты же вроде материалист и прагматик, грамотный взрослый мужик. Даже в кино человек ощущает себя разными людьми по очереди, а не одновременно. Хотя это все на 90% бред и сказки».
1: «Спокойнее, Ари. Я тебя внятно спрашиваю, может ли быть так, что человек идет навстречу с кем-то, то есть он уверен, что идет навстречу с кем-то другим, но на самом деле этот другой
2: тот же самый человек, и при этом встреча происходит. И человек уверен, что ему передали нечто очень важное, но на самом деле никто ему ничего не передавал.
3: Слушай, ну это не ко мне. Это психиатрия. Я не знаю, галлюцинации, например. Или что-нибудь комбинированное. Бред, а потом галлюцинации. Или в обратном порядке.
1: Марк слушал меня с нескрываемой досадой. А если точно известно, что с точки зрения психиатрии человек здоров?
3: Симулянт. Или мистификатор. Ко мне такой тут один трижды приходил. Всю душу вымотал. Первый я, второй я. Провалы в памяти, вариативная реальность. В анамнезе бытовой алкоголизм и марихуана. Вот и все объяснения.
1: Марк был серьезен, как священник на похоронах. А можно поподробнее? Что за человек?
3: Нет, нельзя. Во-первых, режим конфиденциальности. А во-вторых, я тебе говорю, что вся эта мистификация разводила его чистой воды. Тем более, что он же...
1: Я осеклась на полуслове. Марк светски улыбнулся и пригубил коньяк.
2: Журналист. Ага. Интересно.
3: Все, прекращаем этот разговор. И вообще, мне он мог сказать все, что угодно. Я же не проверяю, кто тут там на самом деле. Может, не журналист вовсе, а просто великовозрастный балбес. Дворник.
1: Он слушал меня и улыбался. И смотрел теплыми-теплыми глазами.
3: Помимо воли, я расслабилась и через минуту уже не могла понять, что меня так сердило и что вызвало такую бурю негодования и тревоги. Это Марк! Он приехал в гости, и все хорошо. Все так, как я люблю. Тепло, защищенность, безусловная нежность.
2: О, мать, да тебя совсем разморило.
1: Его голос звучал будто издалека. Знакомый, надежный голос мужчины, защитника, покровителя.
3: Слушай, а в этой самой начавшейся мутации предусмотрена возможность перемещения между реальностями? Раз уж есть какие-то другие реальности.
1: Язык плохо меня слушался. Ох, не умею я пить, и никогда не умела. Но я все-таки продолжала, старательно выговаривая слова.
3: Мне вчера рассказал один мой клиент-писатель, что из перемещения возвращаются в исключительно стерильных ботинках. Только все холодное очень. Я его к психиатру откомандировала. Слушай, раз уж все так вышло... Перемести меня тоже в параллельную вселенную.
1: Проснулась я утром с дикой похмельной головной болью. В собственной кровати, как была в джинсах и майке. Вероятно, Марк перед уходом как-то переместил меня из кухни в спальню. Воображение упорно рисовало дикую картину, как он отнес меня на руках. Но здравый смысл, соизмеряя среднюю мужскую грузоподъемность с моим весом, упорно настаивал на менее романтическом сценарии. Растолкать меня до состояния способности переставлять ноги вполне возможно. Правда, мне никогда не удавалось напиться до беспамятства. Да и бутылка коньяка была наполовину полная. К ней был прицеплен стикер. «Опохмелись, не выпендривайся. Кофе, столовую ложку коньяка и все как рукой снимет. Позвоню». Прочитала записку с невероятной нежностью и сделала, как велено, без малейшей рефлексии и раздумий. Помогло. Было во вчерашнем разговоре что-то тревожное. Какая-то неправильность. Но стоп, одернул я сама себя.
3: Это же Марк.
1: Самый лучший друг и самый надежный мужчина на свете.

0: Если в чем-то есть логика, то я ее нахожу рано или поздно. Но эта история меня замучила окончательно. Закономерностей в происходящем обнаружил всего две, и обе не радовали. Интервалы уменьшаются, и я не помню, что происходило со мной до переключения. Больше всего бесило, что процесс в принципе управляем. Это я очень хорошо осознал во время своих походов к психологам и психиатрам. Как только приходил к ним, а это, судя по записям, случилось не менее 4 раз, происходило переключение. Как будто кто-то не хотел, чтобы я знал то, что говорили врачи. Перекопал весь интернет за этот бессонный месяц. Перебрал массу науч-поп-теорий, но кроме банальных струн, червоточин, бесконечного подмножества вселенных и прочей бла-бла-блы, ничего не нашлось. Рабочая версия. Меня регулярно перебрасывает в другую ветку моей жизни, на которой я мог бы оказаться, сделав что-то не то, что я сделал. А через какое-то время возвращает назад. Но что именно является триггером? Какие действия влияют на пересменку? Где я настоящий? В первое время еще примерно помнил, в какой реальности что происходило, а потом запутался. Чтобы хоть как-то ориентироваться, завел 2-й аккаунт в Твиттере, определяя свои текущие координаты по нему. Как только понимал, что это опять случилось, смотрел, с какого аккаунта писал в последний раз, и переключался на другой. Оставлял сам себе метки вроде смс-ок в телефоне и напоминаний в календаре, потому что после каждой пересменки у меня были получасовые провалы в памяти, и такие подсказки помогали восстановить цепочку событий. Я не продажный журналист, но продажные футболки у меня есть. Иногда приходится делать то, что совсем не хочется, причем публично, и это, к сожалению, часть работы. Редко, но все случается, что бывает стыдно. Некую грань, назначенную самим для себя, я никогда не перехожу, но когда понимаю, что придется немножко дать совести поддых, надеваю специальную майку. На ней изображен какой-нибудь символ продажности, обычно что-то американское. И как только я ее надеваю, то все, я в домике, меня ничего не парит. Делайте со мной что хотите, спокойно, нет чувства стыда, я в трансе. Но в этот раз, когда я нашел себя с микрофоном, в руке на сцене было не по себе. По всем признакам я вел какое-то продажное мероприятие, шутил шутки, которые не хотел шутить, и видел перед собой людей, которых не хотел видеть. Но майка была не продажная, обычная, черная. Это очень странное и тревожное чувство, когда одна часть сознания уже понимает, что происходит, а другая еще нет. Ты хочешь что-то изменить, исправить, но ничего не можешь сделать. Всеми твоими движениями управляет старый «я», а новый «я» лишь начинает осознавать, что происходит, и в первое время может лишь наблюдать, постепенно забирая управление в свои руки. Нечто похожее у меня было во время наркоза. Самое удивительное — это, конечно, речь. Я никогда не сбиваюсь. Говорю то, что должен, и, кажется, ни разу не получилось пересменкой застать меня врасплох. Аплодисменты стихли. Я широко улыбнулся и, щурясь от яркого света, представил елку, привычно пошутив, что она только прилетела из Борисполя и к нам ненадолго, ведь у нее завтра Прованс. Как только я вышел за кулисы, оглохший и ослепленный, в кармане завибрировал мобильник. Сообщение в Твиттер, посланное самому себе же. «Встреча в ресторане с бывшей. Черная футболка, клетчатые штаны, аккаунт первый». Я посмотрел на штаны, хипстерские, в клетку. Забрался поглубже в календарь и обнаружил, что алармы установлены с интервалом в 1 час. Перемотал назад, раньше были через 2 часа, еще раньше через 3 и 4. Вздохнул и выставил следующую напоминалку через 30 минут. «Веду концерт, черная футболка, клетчатые штаны, аккаунт номер...» Открыл твик-клиент, посмотрел, кто выставлен основным, номер 2, конечно же. Интервалы уменьшаются. Сейчас первый «я» встречается с бывшей в ресторане, а я второй «я», вероятно, на этом корпоративе. Все случилось в течение последнего часа, раз я даже не успел переодеться. Как это произошло? Наверняка я подменяю ведущего из-за форс-мажора. Тот либо заболел, либо опаздывает. Интересно, что сейчас происходит со вторым «я»? Мне хотелось пообщаться с бывшей и узнать, что она обо мне думает. Но я это узнаю либо после того, как вернусь на ту ветку сознания, либо вообще не узнаю. Такое случалось все чаще. Какие-то куски какой-то из своих жизней помню, а какие-то нет. Провалы непредсказуемы, и это сводит с ума. Хотя больше всего, конечно, пугает, что переключения становятся чаще. И так по полчаса соображаю, кто я и где я. А если начну прыгать туда-сюда каждую минуту, захотелось виски. По дороге домой в такси снова и снова перечитывал все свои сообщения в обоих аккаунтах, пытаясь сложить их вместе и понять, какие события происходили. В директах каждого аккаунта обнаружилось одинаковое сообщение от сахалинского Славы. В нем было всего два слова «Я дома». Я увидел его на лестничной клетке, задумчиво складывающим очередной окурок в аккуратную горку таких же бычков. Выглядел кореец скверно. Лицо осунулось, щеки впали, глаза потускнели. Появилась синяя щетина. Он зашел в дверной проем первым, оттерев меня плечом. Разулись, уселись на кухне. Молча. Друг против друга. Вода чуть слышно капала из крана. Кап, кап. Раз, два. Мы оба уперлись локтями в стол и неподвижно сидели минуты две. Кап, кап. Три, четыре. У каждого плохое настроение. Я не выдержал первым. Чего у тебя стряслось? Кап. А у тебя чего? Испытующий взгляд в ответ. Кап. Я тоже молчал. «Ну и свинарник у тебя на кухне», — сказал он, глядя на меня. «Удивляюсь, что тараканов нет. Они есть, только мертвые». «Кап, кап», — зловеще сказал кран. «Умерли от холода?» — недобро поинтересовался Слава. «От обжорства», — процедил я. «Кап, кап», — прошептала вода. Получалось, что мы отвечаем друг другу после падения капель, как шахматисты делают ход после того, как соперник щелкнет по часам. У Славы было очень недоброе лицо, совсем не такое, каким я его видел в последний раз. Каким же разным оно может быть, подумал я и вздохнул. Не знаю, не могу разобраться.
1: В чем? В себе? В жизни?
0: В своей жизни, надо думать. В своих! «В обеих».
1: «В обеих?» — он усмехнулся.
0: «Что в них не так?» — неожиданно агрессивно спросил он.
1: «Только не надо, тебе же пофиг, что я отвечу».
0: Он помолчал, затем лицо его исказило какая-то гримаса, как будто ему вдруг стало больно или он вспомнил что-то важное. «Хочешь знать, что происходит?»
1: Я нервно кивнул.
0: И Слава начал говорить. Говорил долго и зло, почти выкрикивая короткие фразы. Рассказывал, что живет так, сколько себя помнит. Что мозг давно превратился в желе. Что эти мерцания, да, он называл их мерцаниями, перебрасывают его в какие-то очень странные места. Иногда там есть люди, иногда их нет. Иногда эти люди ведут себя странно. Например, разговаривают, не открывая рта, или ходят по улицам в средневековых доспехах. Прямо в таком виде ловят такси и покупают пиво в ларьках, ставя щиты и мечи в специальные пазы у каждого магазина. Иногда он оказывается в таких страшных местах, что хочет поскорее забыть о них. «И сколько их у тебя?» — спросил я. «Жизнь?» «Не знаю». Слава опустил голову вниз и закрыл лицо руками. «Много». «Когда ты прыгаешь, ну, переключаешься, ты все помнишь? Как это происходит?»
1: «Памятью все непонятно, непредсказуемо. Но я могу предвидеть за несколько минут до того, как все случится».
0: «И что происходит?»
1: «Мир меняется. Люди меняются. Они становятся ярче, как будто внутри них что-то загорается. Свечение нарастает, усиливается, от людей исходят лучи. Они превращаются в какие-то... световые вспышки, что ли? Это очень красиво».
0: «Слушай, Слава...» Я осторожно взял его за плечо. «А ты знаешь, когда это происходит? В смысле, почему? Какая здесь логика?»
1: Он вяло улыбнулся. «Логики нет. Может, и есть, а я ее просто не понимаю. Но я точно выяснил, что существуют такие же, как я, которые не вспыхивают, остаются прежними. И я точно знаю, что с ними надо быть вместе. Я их ищу в каждом новом месте, где оказываюсь».
0: «Зачем они тебе?»
1: «Рядом с ними...» Он помолчал, выбирая слова.
0: «Рядом с ними я не слетаю с катушек. Не мерцаю, пока мы вместе.
1: Это как передышка. Нормальная жизнь. Потом они тоже.
2: Что тоже?
1: Начинают мерцать. Передышки становятся короче.
2: Я на секунду почувствовал себя очень маленьким, не знающим жизни мальчиком, зеленым курсантом перед прожженным дембелем.
3: Я такой же, да? Как ты? И это из-за тебя. То есть из-за того, что ты меня нашел и устроил себе передышку?
1: Он кивнул, не глядя мне в глаза.
3: Значит, ты когда-то тоже был нормальным, и тебя кто-то так же нашел, как ты меня. После чего ты начал мерцать.
2: Это же бред, это ведь не жизнь. Только не надо меня жалеть, ладно?
1: Почти прошипел он, крепко стиснув зубы.
2: Да кто тебя жалеет, урод? Я тебя ненавижу, ты использовал меня, нашел и использовал, и не оставил мне выбора.
1: У тебя был выбор. Всегда и сейчас есть. Только никто не знает, что он выбирает на самом деле. Все последствия в отдаленной перспективе.
2: Я хотел разобраться, как дальше жить.
1: И стоит ли вообще дальше жить?
3: Да. На самом деле ты хотел не выбирать.
1: Хотел и хочешь все и сразу. Чтобы время было бесконечным, 48 часов в сутки, так ведь?
2: А ты не хотел бы?
1: Слава посмотрел затравленно, как зверь, загнанный в угол.
3: Теперь нет.
2: У меня вдруг в мозгу самопроизвольно нажалась кнопка «Ресет».
1: Я обмяк. Не стало ни одной мысли, они все исчезли. Не знал, что думать, что говорить. Сознание отказывалось принимать участие в происходящем. Шутка, прикол, 100 раз говорил и слышал от других. Лучше бы в сутках было 48 часов, чтобы на все хватило.
2: Ау!
1: Он потряс меня за плечи.
2: Хочешь не переключаться? Хочешь побыть с собой долго, чтобы иметь возможность подумать?
3: Да.
1: Прошептал я, упершись невидящим взглядом перед собой.
2: Парень, очнись! Нам нужен один день, всего один день мне нужен. Ты понимаешь меня?
1: Что-то тягучее и холодное полилось сверху, противно проникая под одежду тонкими извивающимися щупальцами. Я пришел в себя. Слава лил мне на голову воду из чайника.
2: «Хватит! Уйди! Убери этот чертов чайник!»
1: Слава облегченно вздохнул.
3: «Давай, приходи в себя. Соберись».
1: Я вытер лицо и взъерошил волосы.
2: «Что ты от меня хочешь?»
3: «Мне нужен один день». Дай его мне. Думаю, тебе он тоже не помешает.
2: Один день для чего?
3: Чтобы подумать. Чтобы все понять, чтобы решить. Невозможно нормально думать, когда все время мерцаешь.
2: Это да, я согласен. Рассказывай, что нужно делать.
1: Нужно быть вместе. Целый день.
2: Ты можешь завтра остаться дома? Никуда не ходить, сказаться больным или что-то в этом роде?
1: Я задумался. Нет. Вот как раз завтра нет, не получится. Завтра плотный, жесткий день, причем с утра, с посольства.
3: Ну ладно.
1: Слава обреченно почесал затылок. У нас все равно нет другого выхода. Кажется, я начинал потихоньку приходить в себя.
2: Что конкретно ты предлагаешь? Что значит быть вместе? Быть вместе в одной комнате, в пределах видимости, в пределах слышимости? Как эта херня работает? Между нами могут быть препятствия? Ну, не знаю, стена. Сколько метров должно быть друг до друга?
1: Слава помолчал, задумался.
3: Я не знаю. Как точно все происходит, я не знаю. Но давай будем максимально близко друг к другу. В одной комнате это точно.
2: А если кто-то захочет в туалет? В сортир парой?
1: Слава молча кивнул.
2: А если кто-то забудет об этом?
1: Он все так же, молча и не мигая, положил на стол наручники.

0: Спустя полчаса мы лежали рядом в моей кровати с открытыми глазами, глядя в потолок. Моя левая рука была прикована к его правой. Чертовски неудобно. Разговоры заняли еще пару часов.
1: Как ты понимаешь, что человек не будет переключаться, мерцать?
0: Когда все уже случилось или заранее? Нет. Когда я смотрю прямо в глаза, не отводя взгляд.
1: Я вспомнил его акулий взгляд и тот инцидент у магазина. Как тогда у магазина?
0: Да. Кстати, я не знаю, что ты видел там у магазина и что для тебя там происходило. Я видел, как ты стоял перед яркими огнями и махал этой своей ксивой. Людей, живых людей, там не было, кроме тебя. Давай спать. Подъем ранний. Ему явно расхотелось говорить. Я помолчал.
1: Еще вопрос. Ты это серьезно про 48 часов? В этом причина?
0: Пауза.
1: Не знаю.
0: Нет, наверное. Иногда я думаю, что это наказание за что-то. Это то, что я должен пройти, чтобы не знаю что. Но в последнее время мне кажется, что скоро так будет со всеми. Слишком много появляется мерцающих, все больше и больше. Наверное, я просто оказался первым. Мы снова помолчали. Я не выдержал и заговорил.
1: Знаешь, это должна быть какая-то ужасная вина, чтобы так с нами поступить. Может быть, это и вправду игра, во время которой надо что-то решить, пройти квест. Есть несколько фильмов, которые я могу смотреть вечно, постоянно пересматриваю. Ты видел, например, «Секреты Лос-Анджелеса» или «Нападение на 13-й участок»?
0: Я почувствовал, как Слава в темноте замотал головой.
1: Неважно. В таких фильмах главный герой не один, их много. Все характеры яркие, сильные. И каждый раз, пересматривая фильмы, я выбираю нового героя, пытаясь поставить себя на его место. Думаю, как повел бы себя в их ситуации.
0: Возможно, сейчас у нас есть возможность попробовать себя в разных ролях. Ведь кино — это жизнь, да? Это ведь в чем-то отражение того мира, в котором мы живем. Просто немного какое-то извращенное. Мы снова помолчали. Слава обдумывал мои слова. У меня все не так. Точно не так. Есть такие песни, которые сами по себе не очень нравятся, но в них есть клевые моменты, ради которых их слушают. Я даже знал людей, которые вырезали такие любимые моменты и склеивали их подряд, закольцовывали. И слушали только их.
1: Я так делал в детстве.
0: Ну да. Зачем пить молоко, когда можно пить только сливки? Думаю, такие же любимые моменты есть в фильмах, которые можно взять, продублировать много раз, и получится новое кино. Но это уже будет не кино, понимаешь? Оно не настоящее, его не существует. Это какая-то закольцованная, идеальная жизнь, без начала и без конца.
1: Ты так это видишь?
0: Почти. Разница в том, что в моем кино из фильма вырезали не лучшие, а худшие, самые отвратительные, мерзкие, неудачные, нелюбимые куски. И сделали из них новый фильм. Хорошего кино я пока не видел. Тот жуткий день весь был как в тумане.

0: входа в посольство я оглядел Славу. Он был одет в мою одежду, которая мне уже мала, но на нем все равно смотрелось мешковато. Потом долго объяснял охраннику, что этому надо пройти со мной. Охраннику Слава не понравился, я его понимаю. Отсутствующий взгляд, никаких эмоций, может, террорист? Разговаривать кореец не желал, так что мне пришлось соврать, что он не мой. Сказал, что это ему нужно улетать, а я сопровождающий. Вроде убедил, и мы проникли внутрь, хотя обыскали его с пристрастием. 10.52. Метро, улица 1905 года. Редакция. Выписал Славе пропуск на свое имя. На утренней летучке представил как стажера, который будет у нас обучаться. Пока час обсуждали рабочие вопросы, кореец сидел за моим компьютером, раскладывал пасьянс, глядя невидящим взглядом монитор. Летучку провел сумбурно и невнятно, постоянно сбиваясь и отвлекаясь на него. 14.18. Обед, разумеется, был деловым. Обсуждали горящий контракт. С их стороны коммерческий директор и бухгалтер, с нашей – я и кореец. Я представил Славу как своего коллегу по проекту, но особого энтузиазма мое сообщение не вызвало. Его никто не знал, и вел он себя странно. Разговор сразу не задался. Во время беседы я понял, почему все так напряжены. При детализации договора выяснились особые пункты сметы, которые надо было вынести за пределы формальных договоренностей, чтобы контракт сложился. А тут новый странный человек, который ничего не ел, пил только воду и напряженно смотрел в окно. Собеседники переглядывались и нервничали. Параноики хреновы. Затем Слава вдруг встал и сказал, что ему нужно выйти. Я извинился и тоже встал из-за стола, понимая, как это идиотично выглядит. Слава уверенно шел, почти бежал по направлению к туалету, я еле поспевал за ним. Войдя внутрь, он сказал, показывая на кабинку: «Не надо, очень надо туда, живот!» Он резко открыл дверь и рывком втащил меня внутрь. «Ну, камон!» Я еле развернулся в тесной кабинке и уткнулся носом в дверь. Более нелепо я себя в жизни не чувствовал. Ну и разумеется, когда мы выходили вдвоем из одной кабинки, встретили других страждущих. Я готов был провалиться сквозь землю. За столиком уже никого не было. Ребята ретировались, даже не доев обед. Мы так расплатились. 16.15. Мы сидели на детской площадке возле ресторана. Он пил пиво из пластиковой полторашки и курил. У меня не было сил разговаривать. Я так больше не могу. Зато у Славы, похоже, настроение улучшилось.
1: «Я уж и забыл, как это бывает»,
0: — он смачно рыгнул.
1: «Когда не боишься, что все исчезнет. Когда ты можешь придумать длинную, красивую мысль, думать ее, не дергаясь, что она внезапно оборвется.
0: Ты че такой никакой?» Он посмотрел на меня и протянул бутылку. «Пиво хочешь?» Я кисло улыбнулся.
1: «Травки бы».
0: Кореец полез куда-то в карман, и через 2 секунды у меня в руках оказался туго забитый косяк.
2: «Ух ты! Как его не нашли при досмотре в посольстве?»
0: Я затянулся.
1: Полегчало.
0: «Ну, что у нас дальше по списку?» — весело спросил Слава. Я нашел в телефоне фотографию Алевтины, единственную, что у меня была, и молча показал ему. «Красивая. У тебя сегодня с ней секс?» «Ну, извини, хотя...»
1: «Да нет, никакого секса, мне поговорить бы. Пока я все помню и понимаю».
0: «Говно вопрос. Думаешь, куда меня деть? Просто сяду за соседний столик спиной к вам, делов-то».
1: Я открыл в телефоне календарь и показал ему цепочку ежедневных напоминалок, каждая из которых была выставлена на 16.30. «Как быть вот с этим?»
0: «Чего?»
1: Он не понял, взял телефон из рук, поднес к лицу и прочитал вслух: «Не звони ей». Затем отвратительно заржал. «Ты что, дебил? У тебя каждый день в 4:30 выскакивает сообщение «Не звони ей». Лечиться тебе надо, чувак». «Да пошел ты, это из-за тебя все».
0: «Ладно, ладно», — примирительно сказал он. «В чем заморочка-то?»
1: «Я как раз с ней встречался, когда меня в первый раз переключило. И все остальные встречи, что были после этого, не помню. Они точно были. Все, что нашел, какие-то обрывки сообщений в соцсетях, непонятные смски. Не очень все у нас хорошо складывалось, как я понимаю. Ну и подумал, раз это все с тебя началось, может, пока ты здесь, мне надо...

0: Еще раз увидеться. Я хоть запомню эту беседу. Надеюсь.
1: Слава внимательно на меня посмотрел.
0: Ты уверен, что не сделаешь хуже? Может, так надо, что ты ничего не помнишь?
2: А это моя жизнь, черт побери, закричал на него я. И я хочу знать, что в ней происходит.
1: Прозвучал сигнал.
0: Сработало напоминание. 16:30. Я взял телефон в руки и вопросительно посмотрел на корейца. Тот махнул рукой. Мол, делай, как знаешь. Пришлось пропустить хорошие столики в уютном кабинете, потому что двух подряд свободных там не было, чтобы мы со Славой заняли их. Уселись на проходе, по которому постоянно сновали официанты и посетители, но других вариантов не было. Спиной друг к другу, я лицом ко входу.
1: «У меня кружится голова», — тихо сказал я.
0: «Ты сам этого хотел», — так же тихо ответил он.
1: Именно в этот момент появилась она. Стояла, озираясь по сторонам. Я привстал и поднял руку. Пока она шла, я любовался ею. И правда красивая, яркая, свежая, но печальная. Она села и, сразу не снимая куртки и нездоровая, беспокойно спросила:
3: «Ты как? Неважно, выглядишь очень бледный».
1: «Все хорошо», — сказал я и уткнулся в свои виски.
3: «Зачем хотел видеть?»
1: — не очень дружелюбно спросила она. Она села так, как будто собралась уходить или пришла ненадолго. На меню даже не посмотрела.
0: «Не знаю. Соскучился, наверное».
3: «Соскучился, значит».
0: В этих ее словах было столько всего разного, нехорошего. Укор, презрение, боль, что-то еще. Я сразу почувствовал себя виноватым и так и не решился поднять на нее глаза.
3: «Ну, слушай. Ты много мне чего говорил. Много чего писал. Теперь я скажу, ладно? А ты слушай и не перебивай, раз уж соскучился».
1: Она начала говорить сбивчиво, эмоционально, видимо, и впрямь накипела. Я закрыл глаза и попытался вспомнить ту самую встречу, с которой все и началось. И для меня, и для нее. Вспомнил, что она была в синем платье с яркой помадой на губах. Рассказывала про Амстердам и всякие глупости. Я попытался вспомнить чувства, которые к ней испытывал, но не получилось. Они вообще были? Черт, что же там происходило между мной и ею в этот месяц? Где я накосячил? Чем мог ее обидеть? Тем временем Блонди заводилась, говорила все громче. В ее голосе появились металлические обвиняющие нотки. Я открыл глаза и попытался услышать, что она говорит.
3: «Кто сейчас передо мной? С кем я говорю? Может, это и не ты вовсе, а твоя циничная копия из Твиттера? Ты понимаешь, что останешься в истории для большинства именно тем ужасным подонком из Твиттера, которого не интересует ничего, кроме сисек и виски? А то, что я знаю, умрет со мной, так? Или это был не ты? Где ты, настоящий? Я читаю тебя и не понимаю, знаю ли этого человека? Тот ли это парень? И кто я для тебя? Очередная блонди из Твиттера? Или кто-то важный, о ком молчат и сохраняют только для себя? Я даже не знаю, кто ты для меня. Существует ли вообще тот человек, которого я люблю и которого совершенно не понимаю?»
0: В голове кто-то рявкнул мужским басом: «Здрасте!»
1: Я почувствовал, как воздух стал тяжелее. Слава заерзал за моей спиной, мне стало очень некомфортно. Захотелось как можно быстрее бежать отсюда. Я почувствовал какую-то угрозу, что-то должно случиться. Вернее, что-то уже случилось, что-то необратимое и катастрофическое, что я не могу исправить ни здесь, ни там, что бы я ни делал.
3: «Да посмотри ты хоть на меня, в конце концов!»
1: — услышал я. Я посмотрел прямо в ее глаза. Большие, зеленые, цвета бутылочного стекла. Длинные ресницы, а на них слезы. Глаза постепенно начали менять окраску. В зеленый добавили каплю желтого, они начали светлеть. То, что случилось дальше, было самым красивым, что я видел в своей жизни. В человека... Живого человека добавили новую краску, и она начала медленно расходиться по телу. Начали менять цвет волосы, переливаясь от светлого к желтому, оранжевому и красному. Они превратились в осенние листья. Затем лицо. Оно засветилось изнутри, и я подумал, что Алевтина сейчас окажется ангелом. Я завороженно смотрел на то, как человек превратился в огненное нечто, которое переливалось из одной формы в другую. Вдруг из этого нечто начали выходить лучи. Ослепительно белые, они выстреливали во все стороны, и один из них попал мне в грудь. Внутри все потеплело, а потом я увидел, как из моей груди выходит синий луч, и неторопливо, не по прямой траектории, а лениво, извиваясь по спирали, вонзается в это нечто, что еще недавно было блондинкой из Твиттера. В памяти всплыли обрывки фраз, складывающиеся в странный ритмический узор.
3: У вина должен быть бледно-золотистый цвет. Пепси же сладкая. Я начала тупо гореть.
1: Вам девушку поменять?
3: Где ты настоящий, которого я люблю?
1: Кап, кап, кап, кап прошила очередью комнату. Мои руки сжались в кулаки, я подался вперед. Кореец сузил глаза и напряг скулы, угрожающий видок. Кап, кап, кап, на порядок громче высказался экран. Слава агрессивно наклонил голову вниз ко мне, и воздух вдруг наэлектризовался до предела. Напряженность пропитала, кажется, даже стены, и вода из крана закапала как-то неестественно гулко.
2: «Что? Что с ней случилось?» — наконец спросил я.
1: Он пожал плечами вместо ответа.
2: «Она же еще ребенок!» — закричал я. «Она ничего не знает!»
1: «Она уже все решила, как и ты. Она выбрала дорогу, которую ты просто ей дал, как я тебе. А кто-то мне».
2: «Так не должно быть!»
1: Я со злостью стукнул кулаком по столу. «Я до сих пор не знаю про нее ничего».
4: «Что? Что ты хочешь знать? Зачем?»
2: «Я хочу...»
1: Я помолчал, пропустив в паузу каплю.
2: «Я хочу знать, что она думает обо мне. Думала».
1: «Кап. Кап».
4: «Я запомнил такую фразу одного очень хорошего человека», — медленно и отчетливо проговорил Слава, щелкая пальцами.
1: «Он, этот человек, сказал мне как-то, что в 18 лет готов был отдать полжизни за то, чтобы узнать, что о нем думают другие».
4: «Отдал?»
1: «Нет. Некому было отдавать, к счастью. Так вот, этот человек понял, что каждого интересует только собственная персона, вернее, в первую очередь. И что другая персона кого-то интересует только какие-то 5 минут в месяц, потом мысли о других сменяются мыслями о себе. Даже когда человек думает, что любит, он думает о себе, понятно? Думает, я его или ее люблю. Я». Снова повисла пауза. Капли, казалось, падали все громче, их приходилось уже перекрикивать.
2: «И что?»
1: «И все. Каждому интересен только он сам. И точка. Все».
2: «Кап!» — громко сказала вода.
1: Узкие глаза корейца были такими, что казалось, будто он сейчас меня разорвет. Вскочит и с криком
2: «Да что ты знаешь о жизни!» размажет меня по стенке. «Ты! Это все ты!»
4: «Я такой же, как ты».
2: «Нет! Мы разные! Я не такой!»
1: Мы снова принялись играть в молчанку. Тишина. Страшная тишина оказалась разбитой на множество маленьких отрезков звуками падающих капель. «Кап-кап!» — трепетала чайная ложка под кусочками воды.
2: «Кап-кап-кап!»
1: — дребезжала тарелка. 12, 13, 14, 15. Я начал считать про себя капли. Кореец угрюмо разглядывал свои пальцы. Кап-кап. 25, 26. Ложка жалобно дзинкнула, но беспощадный кран не унимался. Кап-кап, не унимался кран. Я заметил шевеление губ Славы. Он что-то неслышно говорил про себя, тоже считал капли.
2: 29, 30.
1: Одновременно прошептали мы. Сила удара капель увеличилась сразу в несколько раз. Теперь этот звук напоминал не пение, а гул взлетающей ракеты. У меня тоже начали дрожать руки. 32, 33. И Слава отрывисто повернул голову в сторону посудомойки. Мы напряженно смотрели на эти капли, слушали нарастающий шум и нервно перебирали ногами под столом.
2: Кап, кап.
1: 36, 37, мои ноги напряглись. Слава тоже подался вперед, будто стараясь что-то разобрать в этих звуках. Казалось, мы сейчас побежим 100-метровку, только и ждем стартового выстрела. 38, 39. Я неестественно выгнул шею вперед, боясь пропустить начало движения. Капли падали все громче и громче, звонче и звонче. Они просто-таки кричали. Что они говорили? «Кап!» — упала капля номер 40, и мы оба сорвались с места и, толкая друг друга, повернули кран, затем скатились по стене в полном изнеможении. Нас трясло крупной дрожью. Кореец пришел в себя первым.
5: «Эй! Я же сидел там. Все слышал, что она говорила. Ты сам-то знаешь, где ты настоящий?»
1: Я помолчал. Он продолжил.
5: «Не обманывай себя. Мы одинаковые. Оба живем на грани реальности и нереального. Ходим по границе миров, перепрыгивая из одного в другое».
1: Я резко выпрямился и зло выдавил из себя.
2: «Ты жалок! Я хоть общаюсь с живыми, настоящими людьми. Я могу их пощупать, потрогать, а ты с огнями!»
1: Он рассмеялся.
5: «Теперь ты тоже видишь, как я. И что?»
2: «Это не настоящее, не мое. Это из-за тебя. И это не жизнь. Я это не выберу. Точка».
1: Это его задело. Он сделал резкое движение, как будто хотел ударить меня, но прервался. Я заметил, что рука у него дрожит. Затем Слава встал и направился к выходу.
2: «Ну и пускай валит».
1: У двери он обернулся.
5: «С живыми, говоришь? Та жизнь, за которую ты цепляешься, это нижний этаж, понимаешь? Физиология, феромоны, визги, тыки, запах, вкус. Ее нет, понимаешь? Нет этой жизни. Ее не существует на самом деле. Спасибо, что дал мне время подумать».
1: Когда он закрыл за собой дверь, я понял, что больше его никогда не увижу. И почувствовал, что меня скоро переключат. Так и случилось.

поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

0: Глава 13. Специалист. Бежевый потолок с одинокой бестеневой лампой. Вот что я увидел, когда открыл глаза. Лежал на чем-то вроде кушетки. Подавив желание резко подняться, осторожно повернул голову направо и уперся взглядом в такую же бежевую стену. Прикоснулся к шершавой поверхности. На ощупь стена была мягкой, как диванный валик. Ватная тишина. И головная боль, да такая, будто бы владелец этой самой головы, то есть я основательно набрался накануне, накидался, как говорит один мой приятель. Сел и огляделся. Узкая длинная комната. От кушетки до противоположной стены всего около метра. Все поверхности в комнате мягкие, в том числе пол, местами вытертый обшарпанный, и потолок. Сверху над дверью, тоже обитой бежевым и мягким, нахально торчала видеокамера, вперевшая в меня свое око. В такой ситуации неизбежно возникает банальный вопрос: где я? Так уж устроен человеческий мозг. При этом неважно, можешь ли ты себе ответить. Следом сознание попытается определить, как я тут оказался и сколько времени я здесь нахожусь. И, наконец, самое главное, что, черт возьми, произошло? Последние воспоминания. Кафе. Незнакомец в инвалидной коляске. Укол в шею. Ясно. Жертвой киднеппинга мне еще бывать не приходилось. Судя по антуражу, я в психушке. Благоустроенный и явно не дешевый. Дверь открылась внезапно и бесшумно. На пороге стоял коренастый мужчина в деловом костюме бежевого оттенка. Его прикид приятно гармонировал с окружающим пространством, вот только галстук подкачал. Он был бордовым, что на фоне белой рубашки смотрелось до нельзя безвкусно. Впрочем, усы и короткая стрижка у незнакомца были не бежевые, а черные с проседью. А жаль. Видя мою усмешку, мужчина насупился и буркнул: «На выход». Его пиджак недвусмысленно оттопыривался слева в районе подмышки. Его манера держаться выдавала безупречного службиста из тайной канцелярии. Но это ни о чем не говорит. Чекисты, выйдя на пенсию, могут работать на кого угодно. Встав с кушетки, я обнаружил, что меня лишили ремня. Шнурки на ботинках, сиротливо стоящих рядом с кушеткой, отсутствовали. Сумки и мобильника тоже не было. Противная струйка холодного пота пробежала по моей спине. Интересно, что же я такого натворил? Хотелось бросить моему охраннику что-то дерзкое и надменное, вот только трудно сохранять достоинство, одной рукой поддерживая штаны, а другой массируя взбесившийся от боли затылок. Поэтому, промычав что-то нечленораздельное, я присел на кушетке, не торопясь обулся, и двинулся к выходу. Он пропустил меня вперед, и мы оказались в длинном полутемном коридоре. Я шел, шаркая на стариковский манер, сказывалось отсутствие шнурков. Коридор с вереницами одинаковых дверей закончился развилкой. «Налево», — скомандовал мой провожатый, и мы вышли к лифту. Если верить авантюрным романам и кинофильмам, лифт — самое подходящее место, чтобы накинуться на конвоира и вырубить его парой мощных хуков. Другое дело, что мои удары вряд ли свалят этого кабана, а никаких подручных средств в наличии не имелось. Были только подножные. «Ага, вот я его сейчас ботинками отшлепаю». Глупо да нельзя, хотя бы потому, что я не знаю, как действовать дальше, даже если справлюсь с ним. В конце концов, я не Стивен Сигал. Поэтому пока лифт бесшумно плыл вверх, я тупо пялился на кнопки с цифрами этажей, изображая полное спокойствие духа, а сопровождающий не спускал с меня глаз. На выходе нас ждали двое. Первый практически брат-близнец моего провожатого, только без усов и в сером костюме, а вторым был Марк. «Приветствую, Эльдар!» — широко улыбнулся он. Пришлось пожать протянутую руку. «Мы гостям всегда рады!» — ухмыльнулся Марк. «Пройдем сюда!» Он указал на ближайшую дверь, после чего кивнул охранникам и распорядился принести мои вещи. «Ага, шнурки мне все-таки вернут. Мелочи приятно. Ты знаешь, почему тебя взяли? Отпираться бессмысленно. Скажи, зачем ты это сделал?»
1: «Сделал что?»
0: Мне даже не пришлось разыгрывать удивление. Вместо ответа Марк выложил на стол передо мной миниатюрную кассету. очень похожую на ту, которую он мне отдавал в нашем офисе и на которой я услышал обращение ко мне господина второго. «Ты не имел права выносить ее с работы. Тебя об этом не предупреждали?» Мое искреннее недоумение не произвело на него никакого впечатления. «Марк, я ничего не выносил. Кассета находится на месте в моем личном сейфе». «Уже проверили. Это единственный экземпляр, и он перед тобой. В сейфе пусто».
1: «То есть как?»
0: «Вообще-то вот эту кассету дал мне один тип в инвалидном кресле. Вы же его видели там?» Сидя напротив, Марк продолжал сверлить меня своим тяжелым взглядом. «Тарарам-пам-па», — выстукивал он пальцами по столу. «Тарарам-пам-па».
1: «Эльдар»,
0: — наконец прервал молчание Марк.
1: «Ты был один.
0: И задержали тебя ровно в тот момент, когда ты зачем-то вытащил кассету из кармана и попытался вставить ее в диктофон. Видишь ли, наши материалы всегда оборудованы скрытым сигнальным маячком. И когда ты вышел из своего офиса, выследить тебя не составило особого труда».
1: «А ведь он не врал. Что самое удивительное, я бы это сразу почувствовал. Бред, бред, бред!» Я закрыл глаза и стиснул виски пальцами. «Неужели именно вот так сходят с ума? Я не...»
0: «Итак, либо ты рассказываешь, с кем ты хотел встретиться и кому собирался передать кассету, либо...» «Не буду продолжать, но скажу, что тебе это сильно не понравится, поэтому в твоих же интересах быть предельно откровенным». Тарарам-пам-па, тарарам-пам-па.
1: «Моя искренность тебя тоже вряд ли порадует. Это отчетливо попахивает дурдомом», — попытался пошутить я.
0: «А ты не переживай. Ты и так уже почти в нем находишься». Он улыбнулся, но глаза его оставались холодными и внимательными. Тарарам-пам-пам. И тут, к своему удивлению, я выложил ему все. Запинаясь и нехотя, будто через силу, сбиваясь и мыча, подыскивая самые верные слова, удивляясь своей неожиданно проснувшейся говорливости. Я рассказал про кассету, про голос на ней, неведомый язык, про самоубийцу и про то, что слова господина второго непостижимым образом оказались еще на двух звуковых файлах. Он слушал внимательно, не перебивая, без эмоций. Только вежливая улыбочка, как приклеенная, не сходила с его лица. Когда я закончил, переведя дух и истекая потом, он продолжал меня рассматривать, только вот что-то изменилось во взгляде, в его глазах. Внезапно он подался чуть вперед и с нескрываемой яростью прошептал:
1: «А теперь послушай меня, тварь! Ты отсюда не выберешься. Ни за что и никогда. На стенах и на полу пентаграммы. Ты ведь уже их чуешь, так? В комнате несколько десятков охранных амулетов. Да-да, можешь не коситься, они там на стеллаже».
0: Он неожиданно откинулся в кресле и светским тоном добавил: «Впрочем, зачем тебе знать все наши сюрпризы?» Сознание раздвоилось. Часть моего «я» была обескуражена и напугана абсурдностью ситуации. В то же время я продолжил автоматически считывать интонации. Что-то из сказанного им было правдой, но я чувствовал ложь в его голосе. Марк блефовал, но не во всем. Заметив мое смятение, он хрипло рассмеялся и подмигнул.
1: «Ну что, купился? Шучу я, дружище!»
0: И снова полуправда.
1: «Что же здесь происходит? Зачем все это?»
0: «Я прошу объяснений», — как можно более твердо произнес я. Получилось не очень, если честно.
1: «Да ну!» — делано изумился он. «Вот прямо просишь? Ай-яй-яй, как же мне быть? Наверное, придется объяснять».
0: Марк встал, прошелся по кабинету, вернулся, снова сел в кресло, отодвинул ящик стола, порылся в нем, после чего выставил тарелку из прозрачного пластика, а рядом положил тонкую черную папку с документами. «Хорошо, вот тебе такое объяснение. Сидел ты себе в ресторанчике, выпивал.
1: И вдруг отравился пирожным.
0: Или даже так, набухался.
1: До просячьего визга, в зюзю, в слюни. А добрые граждане вывели тебя на улицу и ждали ментам.
0: Очнулся в вытрезвителе, откуда тебя и выпустили, составив протокол. Это не проблема, сам понимаешь. Протокольчик хоть сейчас составь».
1: «Ну как?»
0: Я молчал.
1: «Ладно. Тогда другой вариант. Если все сложится удачно, я тебе кое-что покажу».
0: Он похлопал по черной папке.
1: «И расскажу. Только вот расклад будет рисковый. Шанс, что ты останешься жив, 50 на 50.
0: Считай, что это такая подписка о неразглашении и возможность узнать все. О том, какой язык ты слышал на пленке, кто на ней записан. Я отвечу на любые вопросы. И даже про смысл жизни. Я попытался иронизировать. Конечно. Он достал из правого кармана своего пиджака пластиковый флакон. Вынул из левого кармана второй, точно такой же. Не торопясь, Марк очень аккуратно открыл каждый из них. Затем также аккуратно один за другим перевернул над тарелкой. Налил из графина воды в стакан. Все, что тебе нужно сделать, выбрать одну из таблеток. Выберешь правильную, будешь жить. А если нет, не обессудь. Тогда мы напишем другую бумагу, из которой станет ясно, что ты неожиданно потерял сознание и скончался по дороге в больницу. Сердце встало у парня, вот незадача. Итак, выбирай. Левое или правое? Вот он, момент истины. Точка невозвращения. Не знаю почему, но я даже не испугался. Кажется, он забыл о том, что я умею. О том, как я могу сделать свой выбор. «Левая или правая?» — с нажимом повторяет Марк, и его нацеленные на меня зрачки похожи на дульные срезы пистолетов. «Одна из таблеток — быстродействующий смертельный яд. Вторая — безвредна». «Так надо», — настаивает он. «Выбирай! Прямо сейчас!» Я отворачиваюсь. Я делаю вид, что мне страшно. Я смотрю в сторону, будто пытаясь найти подсказку, но ее нет и быть не может. На стеллаже, стоящем справа от стола, выстроены игрушечные фигурки солдатиков. Коллекция. Целая армия, собранная из представителей разных эпох. Я разглядел македонского гоплита, выставившего вперед свою сариссу, варвара Алеманна с гигантской Франциской и венгерского гусара на галопирующем жеребце. Не тяни время. Левое или правое? Считай это проверкой твоей удачи. А если не повезет, извини. Тогда будем считать, что в твоей жизни смысла было совсем немного. И тут я понял, что влип. Задача лишь казалась простой, несмотря на мой талант слухача и эмпата. Левая — смерть, это ясно потому, как он произносит это слово. Вот только правое — тоже нечто страшное, непонятное, пугающее. Во всяком случае, об этом говорили его интонации. И тогда я беру одну из таблеток и проглатываю ее. Я сижу в инвалидном кресле. Я не чувствую своих ног. Руки покоятся на коленях. На правом большом пальце массивное серебряное кольцо. Я подношу пальцы к глазам. Я разглядываю морщины на тыльной стороне ладоней. И когда я сгибаю руки в локтях, черная кожаная куртка на мне противно поскрипывает. «Левая или правая?» – спрашивает Марк, и его расширенные зрачки похожи на дульные срезы пистолетов. «Дракон или феникс?» Он продолжает говорить, но я улавливаю только смысл. Звуки выплывают из его рта, повисают в воздухе и тают, бесследно расплываясь белесым паром.
1: «Ты отсюда не выберешься, тварь», — говорит Марк. «Тогда на Локусе-2 ты предал меня и поплатился за это».
0: «Локус-2». Это название было знакомым. В сознании возникла картинка. Руины сгоревшего дворца, имперские гвардейцы в красно-синем, лежащие тряпичными куклами на ступенях. Трупы. И вонь.
2: Очнулся от того, что меня довольно бесцеремонно похлопывали по щекам и совали под нос вату, пахнущую нашатырем. Лицо Марка не в фокусе, но постепенно обретало резкость.
0: «Поздравляю, ты чист», — улыбнулся он. Я по-прежнему находился в знакомом кабинете, но состояние было такое, как после жестокого похмелья. Кажется, головная боль стала у меня чем-то вроде привычки. Очень-очень вредный.
1: «Чист?»
0: — спрашиваю я, с трудом разлепляя губы.
1: «Марк, я бы хотел все-таки узнать, что здесь происходит. Кто ты на самом деле? Где я?»
0: Я бы на твоем месте озадачился другим вопросом. Да ладно, шутка, не нервничай. Все путем. Он пододвинул ко мне стакан с водой и снова уселся в кресло напротив.
2: Вот почему, когда мне говорят «не нервничай», хочется немедленно удариться в панику?
0: В нашей конторе есть некий отдел, особо секретный, ясен пень. Назовем его для удобства инквизицией. Как ты понимаешь, название неофициальное, но аналогия понятна. Работа у нас специфическая. Оккультизм, мистика, паранормальные явления. «Бесов гоняете», — усмехнулся я и залпом осушил стакан. «В том числе. Дальше рассказывать?» «Ясен пень, как ты изволишь выражаться. До понимания пока что как до луны пешком». «Кстати, о луне. Знаешь, почему в СССР прикрыли лунную программу?» «Потому что возникло одно интересное обстоятельство, а открылось оно благодаря экспериментам в области психофизиологии».
2: «Аналогия непонятна».
0: «Кажется, это ты просил объяснений».
2: «Хорошо, извини. Так что там с лунной программой?»
0: «Вдруг выяснилось, что летать в космос – занятие очень дорогое, если сравнить с тем, что может сделать всего один подготовленный специалист в специально оборудованной капсуле. Оказалось, что можно путешествовать в космос менее затратным способом. Вот только была одна проблемка. В этих путешествиях перемещалось лишь сознание. Ничего материального».
2: «Звучит как бред».
0: «Тем не менее, результаты были впечатляющими. Часть наблюдений наших астральных путешественников удалось подтвердить с помощью космических снимков, в том числе американских. А потом случилась перестройка, и все покатилось под откос. Закрывали все, что могли. В конце 90-х пришлось восстанавливать работу практически с нуля, но нам повезло. Мы нашли новые способы для путешествий и даже обитаемые планеты».
2: «Самое интересное, что он говорил правду. А точнее, искренне верил в свои слова. Во всяком случае, на это указывал мой внутренний детектор лжи».
0: «Локус-2?» — осторожно спросил я. Он кивнул и продолжил. «На основе отчетов наших путешественников мы составили подробное описание этих миров. Но проблема оставалась. Никаких материальных свидетельств. Только отчеты и воспоминания, которые на этот раз мы никоим образом не могли проверить. В конечном итоге мы решили вопрос с финансированием и подготовкой кадров. И даже заработали на это. Многопользовательские ролевые онлайн-игры. Слышал о таком?»
2: «Разумеется».
0: «То есть World of Warcraft — это ваша затея, верно?» Я не удержался от усмешки. «Мне нравится твое чувство юмора», — ровным голосом продолжил Марк. «Если говорить о механизме, то отчасти да. Дело в том, что на обитаемых планетах наши путешественники вселялись в сознание, так скажем, носителей, в других людей. На первом этапе наблюдалось раздвоение личности, которое перерастало в... В общем, обнаружилось неприятное обстоятельство, которое стало мешать исследованиям». Марк подался вперед и отчетливо произнес. «Чужаки. Наш мир уже давно является объектом такого же пристального изучения. Мы называем их демонами. Название, разумеется, условное. И ты поможешь нам кое-кого найти».
2: Приплыли.
0: Я не очень хорошо помню, как меня доставили домой. Кажется, это был тонированный «Мерседес» с молчаливым водителем. На улице было уже темно, и я понятия не имел, какой сегодня день. Вот только когда я открыл дверь своей квартиры, то сразу ощутил чье-то присутствие.
2: «А я тебя уже заждался», — раздался знакомый голос. Я вздрогнул и включил свет.
0: В моей комнате сидел незнакомец в инвалидном кресле. Тот самый из бара. В кожаной косухе и джинсах. Он приветливо кивнул мне и спросил:
2: «Что же ты будешь делать теперь?»

0: Глава 14. Журналист.
1: Не помню, какой я проснулся на следующее утро, я первый или я второй, но этот я уже твердо знал, что делать. Открыл в ноутбуке папку «Решетка 2012», которую создал Слава во время первого визита. Там было три фотографии. Женщина средних лет, строго глядящая прямо в объектив. Худощавый светловолосый мужчина в очках, сидящий за компом с какой-то стратегичкой на экране. Статный дядька богемного вида, хотя в чем выражалась богемность, я бы объяснять не взялся. Богемного вида и все. Я внимательно пересмотрел каждую, вглядываясь подолгу. Но ничего знакомого не находил. Вспомнил, что когда первый раз заглядывал в эту папку, там была одна фотография молодой девчонки. 01.jpg. Сейчас ее нет, а нумерация файлов начинается с 02. Заглянул в корзину. Вот она, 01.jpg. Вернул в папку. Открыл на весь экран и всмотрелся. Эта девушка мне была знакома, я точно где-то ее видел. Возможно, не один раз. Вспомнил про сервис Google по распознаванию лиц, запросил найти похожую. Нашел сразу. На первой же странице похожих фотографий ссылка на Facebook. Мы, оказывается, френды. Открываю профиль, щелкаю на вкладку «Фотографии», точно она. Информация: работает в агентстве Mediacom. Ник в Твиттере — Эд Краснова. Я вспомнил, что от девушки с фамилией Краснова недавно приходило приглашение на презентацию автомобиля какой-то новой марки. Номер мобильного в Facebook указан не был. Я оставил сообщение на стене с просьбой связаться со мной. Затем продолжил искать телефон и нашел легко, он был в открытом доступе. Дрожащими руками набрал номер, услышал длинные гудки. Когда трубку сняли, меня переключило.

0: Нашел себя полулежащим на диване. Было как-то непривычно тихо, как бывает только в бревенчатых домах в деревне. Пахло чем-то непонятным, сладким, но не противным. Тупо пялился в потолок и пытался понять, где я. Первый или второй? Похоже, первый, чтобы это не означало. Резко сел, огляделся, обнаружил свой рюкзак на стуле рядом с диваном и женщину в кресле напротив. Она смотрела на меня как-то странно. Внимательно, доброжелательно и спокойно. Под этим взглядом мне стало как-то не по себе. Когда человек смотрит на тебя, ты обычно понимаешь, чего он хочет. Иногда взгляд выражает ожидание ответа или желание что-то сказать, а этот взгляд был похож на ровный неяркий свет.
1: «Здравствуй», — сказала она приветливо. «Пришел в себя?»
0: «Ага. Значит, что-то было. Я терял сознание? Уснул?» Судя по ее настрою, я там, где и должен быть. Осталось понять, почему я должен быть здесь и как я сюда попал вообще.
2: «Привет»,
0: — ответил я и поразился своему голосу. Он был слабым и хриплым.
1: «А сейчас, по законам жанра, ты должен спросить, где я и кто ты такая?»
0: Ей было весело, это почему-то раздражало и вызывало тревогу.
2: «Почему должен спросить?»
0: — тупо произнес я и тут же разозлился, что нифига не помню. А смутное понимание, выручавшее меня до этого момента, никак не приходило. Скорее всего, меня переключило очередной раз, и я оказался тут. Это стало происходить совсем часто и резко. Кажется, я начал лучше понимать, почему Слава был готов на все ради возможности спокойно подумать.
1: «Потому что, как я понимаю, мы играем в «Иронию судьбы», да?»
3: «Но только как-то странно играем, не по правилам. Во-первых, мы знакомы. Ты приходил ко мне несколько раз со странными вопросами. Во-вторых, ты не пьяный, на наркомана не похож. В-третьих, ты проспал на этом самом диване больше 12 часов. Это после того, как я тебя обнаружила. Ну, а сколько до этого, не знаю, меня не было дома. Кстати, как ты вошел?»
0: Пока она говорила всю эту чепуху, у меня в голове стало проясняться. Я помню записи в телефоне «психолог», но, вероятно, к ней все время попадал я второй. Продолжая что-то говорить о распечатках, которые я оставил в прошлый раз, что я понимал довольно смутно, она вышла из комнаты и вернулась через минуту с подносом, на котором стояли две чашки с кофе, какие-то печенюшки в плетеной плошке, сахар и молоко.
3: «Я правильно помню? Черный кофе без сахара, молока в отдельную чашку, чтобы макать печенье».
0: «Я вообще не пью кофе, а макать печенье в молоко и запивать его кофе? Такого я даже не видел ни у кого ни разу. Бред!» «Я не пью кофе. Не люблю. И печенье не люблю. То есть, спасибо, но не нужно. Лучше расскажите... Расскажи мне, что было в прошлые разы».
3: «Зачем тебе это нужно?»
0: «Хочу знать».
3: «То есть, сейчас не знаешь?» «Хорошо. Как я понимаю, ты зачем-то хочешь мне доказать, что у тебя в сознании живут два разных человека? Или на сей раз амнезия?»
0: «Нет, два человека. Это правда. Я не знаю, зачем доказывать это и можно ли доказать, но хочу знать, о чем вы... ты говорила с ним, то есть со мной в те разы».
4: С видом человека, обреченно подчиняющегося неизбежному злу, она открыла пластиковую папку, похожую на те, что все время показывают в американских фильмах про больницу, достала оттуда несколько распечатанных на принтере листов, протянула их мне. Со вздохом умостилась в кресле и начала говорить.
0: Я смотрел на распечатки. Это были те фотографии из папки «Решетка 2012». Все четыре. И еще новость о взрыве машины и фотография девушки.
3: Красновой?
0: Да, она сидела со мной в каком-то кафе. Психолог говорил и говорил, рассказывал мне о моих психологических особенностях, но все это шло мимо сознания, как о чужом человеке. Вдруг... Я рефлекторно превратился в слух.
3: «Ты очень обрадовался, когда удалось определить сразу двоих людей на этих фотографиях. Одна из них моя, правда, довольно старая. На второй довольно известный писатель-фантаст Максим Макаренков. С этой девочкой ты был хорошо знаком, по моим ощущениям, влюблен. Остался один невыясненный товарищ».
0: «Влюблен?
3: Я не знаю наверняка, но мне так кажется. То есть ты много рассказывал о ваших с ней странных встречах, она тебя очень занимала. Слушай, ну не нужно передо мной ничего изображать. То, что ты рассказываешь, не укладывается ни в какую психиатрическую картину. Я консультировалась.
4: «Как тебя зовут?» — прервал я ее пылкую речь. «Получилось грубо, но ничего. Она ж психолог, переживет как-нибудь».
3: «Татьяна Хризантемовна», — ответила она холодно. Я стал забивать ее имя в телефон. Она усмехнулась и протянула мне визитку.
4: «Понимаешь, ты сейчас конкретно прокололся».

0: телефона. В нижнем уголке кармана обнаружилась флешка. Я предъявил все находки Татьяне и спросил: «Это тоже ты мне дала?» Она отрицательно помотала головой. «Ладно, с карточкой я разберусь потом. Флешку, скорее всего, я просто не опознаю, и хранится на ней какой-нибудь мусор». Не задумываясь, я достал ноут и вставил флешку в разъем. Обнаружился файл «неудалятьникогда.ави». Видео, стало быть, на 45 минут. Открылось окошко плеера, и я с удивлением увидел собственную кухню и себя самого. В глубине кадра, оседлав табурет, сидел тот самый тип, неопознанный богемный мужик с фотографией. Он курил, выпуская дым к потолку, и увлеченно вещал. В основании каждой культуры лежит набор базовых элементов. Они носят универсальный характер и не меняются. Ну вот, например, лабиринт. Это замысловатая и упорядоченная кривая, которую изображали самыми странными способами. Земледельцы Междуречья вытаптывали схему лабиринта на свежевспаханном поле перед посевом зерновых. Эта традиция была жива в некоторых местах еще 30 лет назад. Никакого разумного или магического объяснения этому действу нет, а это целая система обрядов. 3 дня очистительных молитв, потом сутки без сна, потом под особую музыку, которая не исполняется ни при каких других обстоятельствах, в особой одежде, которую ткали и шили в течение года, строго в рассчитанное время, и которую сожгут сразу после обряда люди, отобранные по каким-то тщательно скрываемым от посторонних критериям, будут много часов исполнять нечто похожее на танец, чтобы на свежевспаханном поле появился определенный контур. Причем непонятно, как они ориентируются в процессе танца, чтобы линии были четкие и плавные. Лабиринт Минотавра. Тут слышно, что я что-то спрашиваю, он мне что-то отвечает, но слов не разобрать. Только не надо смотреть на схему, стоит учесть все то, что на схеме не отражено. Есть версия, что любой лабиринт, даже нарисованный на бумаге, это потенциальный портал в другие миры или измерения. Тут по-разному можно трактовать. Пока шло это гонево, непонятно о чем, Хризантемовна села рядом со мной, вцепилась в мою руку мертвой хваткой и, не отрываясь, смотрела на экран. Вдруг пошли помехи, какая-то рябь, шум. Я уже хотел прокрутить запись вперед, но женщина меня остановила.
1: «Не надо. Давай тщательно посмотрим, это важно. Может быть, важно».
0: Но ничего связанного выловить больше не удалось. Только в самом конце, когда на таймере замелькали последние секунды, прорвалась очень четкая фраза моим голосом. «Значит, 12 декабря 2012 года этот лабиринт, то есть портал, будет активен». Ну что ж, альтернативный я, походу, абсолютно психанутый тип. Ест печенье с молоком, забивает непонятной фигней наш общий рюкзак, да еще и водит каких-то шизиков в нашу общую квартиру.
1: «Слушай, ты хоть отдаленно понимаешь, о чем там шла речь?»
0: — спросил я у психологини. Она кивнула головой.
1: «Очень отдаленно. Слушай, я безумно устала. Может быть, закончим на сегодня?»
0: «Что закончим?»
1: «Ну, все игры, мистификации, тайны. Все вот это. Надеюсь, ты не будешь придуриваться, что не помнишь, где живешь и тому подобное».
0: «Помню. Только можно я тебе позвоню на днях?» Она промолчала. И только запирая за мной дверь, почему-то сказала:
1: «12 декабря наступит через 10 дней.

0: Глава 15. Специалист. Прав был Фрэнсис Бэкон. Нет ничего страшнее самого страха. И больше всего пугает то, как предчувствие леденящего ужаса начинает превращать Homo sapiens в обезумевшее животное. Катастрофически быстро. Мне все же удалось удержаться от панического желания швырнуть ключи в моего нежданного гостя и выскочить прочь из собственной квартиры, потому что это было бы крайне неразумно. Сосчитав про себя до 5 по-корейски, а затем по-китайски, я разулся, снял куртку, повесил ее в шкаф на плечике и прошел в комнату. Наконец-то я смог отчетливо разглядеть моего таинственного преследователя. Он был похож на царя Леонида из фильма «300 спартанцев», только выглядел старше актера Джерарда Батлера. Если бы не инвалидное кресло, я вполне мог бы представить моего визитера предводителем мускулистых античных отморозков. Карие глаза, прямой правильный нос с широкими крыльями ноздрей, черная борода, частично скрывающая тонкий шрам на левой скуле. Его облик излучал силу и какую-то непередаваемую словами значительность. На коленях господина второго лежала тонкая черная папка, точь-в-точь такая, какую я видел в кабинете Марка. Мужчина улыбнулся и указал рукой на мое собственное кресло. Он держался так, как будто был у себя дома. К моему удивлению, это мелкое нарушение этикета не вызвало у меня даже тени возмущения. Все выглядело настолько естественно, словно и впрямь этот чернобородый тип был здесь хозяином. «Чем обязан?» — сухо спросил я. «Может быть, ты хотя бы назовешь свое имя? Я понимаю, что проникновение в чужую квартиру не повод для знакомства, но все же кто ты?» Я намеренно перешел на «ты», как-то глупо выкать человеку, который без спроса вломился в твое жилище.
1: Твою тираду вполне можно было бы сократить до 2 последних слов. Согласись, что в такой ситуации это скучный вопрос.
0: Он говорил бесстрастно и вместе с тем расслабленно. «Сделай одолжение, представься. Конечно, вежливость — это скучно, но хотелось бы понять, с кем я говорю». Ядовито улыбнувшись, процедил я.
1: «Ни одно из 2 моих имен ни о чем тебе не скажет. Но ты прав. Иногда надо соблюдать приличие. Итак, меня зовут Алексей Крымов. Вот и познакомились».
0: Он изобразил ответную улыбку. «Как насчет второго имени?»
1: «Всему свое время. Но ты можешь еще называть меня Крымов-2, если количество имен для тебя имеет значение».
0: «Как ты проник в мою квартиру?» — спросил я, усаживаясь в свое кресло и стараясь держаться непринужденно.
1: «Еще один скучный вопрос. Послушай, Эльдар, давай не будем ходить вокруг да около. Я знаю, что ты сейчас под колпаком, и знаю, почему тебя отпустили. Неужели ты не хочешь спросить меня о чем-то действительно важном?»
0: Судя по легкому раздражению в интонациях, мой собеседник, похоже, начал терять терпение. «Пока что я до сих пор не имею понятия, кто ты и чьи интересы представляешь». Он нетерпеливо кивнул и протянул мне папку. Я заметил на внутренней стороне его правой ладони идеально круглый шрам от ожога. Он перехватил мой взгляд и усмехнулся.
1: «Возьми. Прочитай, а потом продолжим разговор. Так будет быстрее».
0: Папку я взял с опаской, ожидая, что в квартиру ворвутся люди в масках, вооруженные автоматами, всем оставаться на местах, или со шприцами, заряженными отключающей сознание дрянью. К счастью, ничего такого не случилось.
1: «Что это?»
0: Он не ответил. Первая страница, слегка пожелтевшая от времени, была исписана мелким убористым почерком. «Это случилось в 1997 году, когда я еще не работал в конторе. Некто Кав, сотрудник первого отдела, побывал в одной восточной стране. В загранкомандировке. Ага. Не знаю, чем именно он там занимался, поскольку первый отдел, будучи белой костью конторы своеобразной кастой избранных, всегда надежно хранил свои секреты. В тех материалах, что позднее попали в мои руки, детали операции не раскрывались, да и не в них суть».
2: «Так что же это?» — настойчиво повторил я.
1: «Допустим, дневник одного твоего старого знакомого, который думал, что его сжег. Не спрашивай, как это попало ко мне. Просто прочти.
0: Спокойно и даже как-то лениво ответил Крымов.
1: Интереснее другое. Из своей поездки Кав привез два одинаковых по размерам круглых и черных шарика для медитации. На одном из них было стилизовано изображение дракона, на другом — феникса. Каждый из шариков по величине примерно соответствовал мячику для пинг-понга. Ничего особенного, такие сейчас можно увидеть в любом магазинчике, торгующем эзотерическим барахлом. Две небольшие металлические сферы, покрытые лаком, а в каждой — колокольчик. По словам Кава, он купил их за копейки на одном из тех рынков, где праздные туристы приобретают псевдодревние безделушки. Как дело обстояло в действительности, никто так и не выяснил. Спустя 4 дня после своего возвращения оперативник скончался прямо на рабочем месте в своем кабинете, сжимая дракона в левой руке, а феникса в правой. Официально было объявлено, что сотрудник разведки застрелился из табельного пистолета. Но вот согласно засекреченному заключению эксперта, который я лично изучал, став сотрудником Инквизиции, оперативник скончался в результате возникновения очага кратковременной и интенсивной гипертермии в области сердца и верхней части желудка. Проще говоря, товарищ в буквальном смысле сгорел, словно внутри у него вспыхнул и тут же прекратился небольшой пожар с температурой пламени порядка 400 градусов по Цельсию. В отчете патологоанатома было указано, что кожа на ладонях Кава почернела и обуглилась. По этой причине хоронили его в закрытом гробу. А почему, коллегам Кава так и не объяснили. На том все и закончилось. Впрочем, старожилы конторы, с которыми я потом общался, в подробностях живописали, как в управу явились два молчаливых спеца в костюмах химзащиты, поместили шарики в контейнер и увезли в неизвестном направлении на бронированном джипе.
0: Я закрыл папку, не решаясь перевернуть страницу. Мне казалось, что там дальше будет нечто неотвратимое и бесповоротное, то, что не смогу ни принять, ни изменить. Или же это был страх, который снова вцепился в меня своими когтистыми лапами?
2: Скажи, что такое «Локус-2»?
0: Он издевательски усмехнулся. Это просто место. Место 2. Странные вопросы ты задаешь. Ты ведь из нас двоих лингвист.
2: Допустим. Но тогда получается, что ты... Ты мертв?
0: Крымов отрицательно помотал головой.
1: «Не дури. Как видишь, я жив и даже почти здоров, насколько это возможно для инвалида. Вот только мне интересно, как ты отнесешься к такому предположению. А вдруг Кав в этих записках вовсе не Крымов, а, например, Князев? Что скажешь?»
2: «Не понимаю, о чем ты?»
0: Сказал я, пытаясь справиться с внезапным приступом дурноты.
2: «Никогда, никогда больше не буду пить таблетки, даже от головной боли!»
1: «Ты просто не хочешь понимать. Ты думаешь, что я и весь наш разговор всего лишь реакция на препараты, которыми тебя напичкали? Ты хватаешься за соломинку, когда думаешь, что я — это мираж, иллюзия, бред твоего подсознания или наркотическая галлюцинация?»
2: «Оставь всю эту чепуху. А чем ты докажешь, что это не так? Ведь...»
0: Он раздраженно перебил.
1: «Довольно. Чем ты докажешь, что не являешься моим навязчивым видением?»
0: Я скептически хмыкнул, надеясь, что это выглядит естественно, но уже ощущая бездну впереди. В 2 шагах по прямой Крымов вперился в меня цепким холодным взглядом. «Все-таки сотрудников спецслужб можно всегда вычислить по тому, как они на тебя смотрят». И я уже не сомневался, что Марк и мой собеседник были, как говорится, из одной песочницы.
1: «Я пришел сказать тебе о Лаиле»,
0: — нарушил долгую паузу он.
2: «О ком?»
0: — глупо переспросил я.
2: «Это всего лишь странный идиотский сон.
1: Вот сейчас я проснусь, и ты не спишь,
0: ты не болен. Просто вспомни, как в детстве ты прочитал притчу про ассирийского царя Ассархадона, который захватил в плен Лаила», — ответил он спокойным и даже слегка убаюкивающим тоном.
2: «При чем тут Ассархадон? Ну, допустим, и что?» — ответил я на автомате, внутренне сжимаясь, как перед ударом.
0: «Еще шаг до пропасти».
1: «Ты и Лаил одно и то же. Так говорил Асархадон, некий мистически возникший старец, призывая его не убивать пленника. И ты наверняка помнишь, что старик убедил царя в правдивости своих слов. Любопытный момент. Считается, что именно Асархадон построил так называемую Вавилонскую башню. Зиккурат Этаменанки. Что случилось после этого, объяснять не надо. Библию ты тоже читал. Так вот, ты и Лаил одно и то же. Ты и Асархадон одно и то же. Ты и я одно и то же. Время строить башню.
2: Я не успел ничего сказать. Он подался вперед и резко выкрикнул: «Вспоминай!»
1: И голос его был как хлыст.

поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

0: Глава 16. Писатель. Клиника неврозов.
1: Господи, да чего погано? Кто? Я, который всегда с пренебрежением относился к воплям знакомых писателей, поскольку знал, что больше всего нашу братью заботит, по меткому выражению одного фантаста, тиражи бабки. Я всегда честно считал, что если ты умеешь складывать буквы в слова настолько хорошо, чтобы людям это было интересно читать, настолько, что они готовы за это платить, значит, складывай их каждый день. Даже если не хочется, бери и складывай, поскольку ты должен давать текст. Остальное все это «я так вижу мир» — это все истерика творца, игра на публику или оправдание собственного пьянства. Очень, знаете ли, удобное оправдание, но... Двор того замка, мальчик, сидящий у корневища черной ели, щупальца, уносящие Ренсона во тьму. Я потерялся. Поначалу я думал, что это просто сны. Очень реалистичные, чертовски увлекательные сны, пока не навалилась депрессия. Я не понимал, что происходит. То, что я несу, я и сейчас ни хрена не понимаю.
0: Ехать до клиники неврозов далеко. Я забиваюсь в конец вагона, вжимаюсь в сиденье и еду, бесцельно обновляя на смартфоне Facebook, не видя ничего вокруг. Читаю снова и снова бессмысленные реплики, полные идиотического бизнес-энтузиазма, и бешусь еще больше.
1: Каждая строчка, каждая реплика — фальшь, вопль в пустоту, истерический смешок человека до усрачки перепугавшегося, обнаружив, что его жизнь пуста, как коробка недостроенного дома.
0: И он стоит посреди этой пустой коробки один, ночью, в грязи и холоде, в запахе холодного сырого цемента, и орет в черную пустоту.
1: И так каждый. Каждый. И я ору. Я пытаюсь, чтобы не было так страшно, и тоже ору, боясь поднять голову и увидеть напротив... Чего я боюсь? Всего. Сначала меня стала раздражать громкая музыка. Потом я начал на каждого встречного смотреть, как на быдло, которое собирается оскорбить или ударить меня.
0: Ренсон. Вопль и рука, сжимающая испятнанный кровью меч. Бешеные белые глаза, провал рта, из которого выплескивается широкий медленный фонтан крови.
1: Я видел это! А мальчик даже не повернул головы. Он сидел у корневища и тихо смеялся чему-то своему, что видел только он один.
0: Каждый раз, входя в подъезд, я сжимал в руке тяжелый блинный ключ и быстро оглядывался по сторонам, в первую очередь вперед и вверх, вслушиваясь, не стоит ли кто на площадке, не придется ли сейчас идти мимо курящей молодежи. Я уже представлял, как делаю им замечания, они смеются в ответ, кто-то пинает меня сзади, и начинается драка. От желания набить кому-нибудь морду, сломать коленом нос, проломить череп, разбить его о ступеньки лестницы, сводило скулы, каменели мышцы, и я входил в квартиру напряженный, ожидая, что сейчас жена начнет мне выговаривать за что-нибудь, и тут же рявкал на сына, который носился по квартире, громко топая и что-то восторженно вещая миру на пределе возможностей своих легких. И тут же становилось стыдно за то, какой я плохой отец. И я начинал каяться. Жалко выспрашивать, хватает ли нам денег. Лепетал какую-то чушь, сладострастно ожидая, когда же жена не выдержит и заплачет, в слезах умоляя меня убраться и не портить жизнь себе, ей и ребенку. А я все говорил и говорил, вколачивая слова, словно гвозди в гроб. Себе, ей, нашей жизни, своим книгам, всему. Я начал заговариваться. Я обращался к тем, кто уходил, медленно, чуть приволакивая ноги, уходил по темным коридорам замка. Я увернулся от щупальца и плечом вынес ближайшую дверь. Ввалился внутрь в облаке холодной пыли, поднялся на четвереньки, кашляя, отплевываясь, и тут же откатился в сторону, уходя от удара тяжелого черного лезвия. Противник был выше меня, он держался в тени и тут же атаковал, но я уже отпрыгнул к стене и ждал. Я выжидал, подставляясь, вопреки всем наставлениям. Опустив меч, я тяжело дышал. И во взгляде моем, я это знал, плескался тоскливый ужас обреченности.
1: Как же он был быстр. Хорош и быстр. Он не просто прыгнул, он тек сквозь воздух и в то же время летел. Он был почти неуловим, но он наслаждался. Он ждал того момента, когда его меч войдет мне в горло. Он почти успел. Я ощутил дуновение ветра, и клинок со звоном врубился в камень. Удар снизу в пах, не коленом, ступней. Это страшно, если уметь его наносить.
0: Я умел. Этот удар ломает кости и причиняет невыносимую боль. Я шагнул в сторону и вбок и махнул мечом снизу вверх, снося противнику голову, и побежал по темному коридору. Я бежал, пока не услышал эти шаркающие шаги. И тогда я замер от ужаса. Я шел за тем шаркающим и окликал его. Я боялся подойти и увидеть. Я боялся, что он обернется и звал. Я стал забывать слова.
2: «Это утюг! Утюг это!»
0: Жена плакала, глядя, как я, заикаясь и тяжело дыша, пытаюсь сказать сыну, чтобы он не трогал эту штуку, которая может его обжечь. Разумеется, он хохотал и не слушался. И тогда я схватил его, как тряпичную куклу, и затряс, ненавидя его, ненавидя себя за то, что трясу его так, что не могу остановиться, потому что тогда придет тот ужас, что притаился за тонкой пленкой, которая отгораживает наш уютный, привычный, скучный, живой мир от того, что за ним, вокруг него. И тогда закачаются вокруг черные еловые лапы, и больше не будет. Чего не будет? Я не знал. Знал, что мне страшно, и от этого рушил мир вокруг себя все более изощренно. Тренировки не помогали. Я просто проваливался туда, в замок, к черным щупальцам, нежно обвивающимся вокруг высоких фигур в темных балахонах. Они больше не нападали, просто смотрели, как я приближаюсь, и истаивали, когда до них оставалось несколько шагов. А со двора все доносился детский смех. Чистый, искренний. Так смеялся сын, когда белка брала у него с руки орех и отбегала на несколько шагов, чтобы деловито стрескать полученное лакомство. От этого смеха мороз продирал по коже. Где-то в глубине смеха был запрятан невыносимый, холодный, кристальный, абсолютный ужас. Так можно смеяться, уничтожая вселенную. Я вздрагивал каждый раз, когда сын смеялся. Я бесился, когда он плескался в ванной. Каждое его движение я воспринимал как угрозу. Угрозу его безопасности. Он же может поскользнуться и удариться о край ванны. Он может захлебнуться. Это же так просто. Но в глубине души я боялся за себя. Я боялся услышать в его смехе тот самый потусторонний холод. Гордился я только одним. Пошел сам. Кривясь, морщась, презирая самого себя, но пошел. Сначала к психологу, потом к неврологу, который выслушал меня, вздохнул и прописал афобазол, велев приходить через неделю. Ночью я оказался в огромном темном зале, стены которого терялись во тьме, плыли, текли тенями, которые отбрасывали редкие факелы, казавшиеся глазами неведомого чудовища. Звук шагов глухо и беспомощно исчезал, словно его съедала темнота, в которой что-то шевелилось. Я медленно шел вперед, сжимая оплетенную грубой кожей рукоять меча. В другой я стискивал амулет от Раи, один из немногих магических предметов, который мог, хотя бы просто мог, сохранить силу в этом безумном замке. Я и сам не понимал, зачем и куда иду. Мальчишка сидел там, во дворе замка, но я чувствовал, что подходить к нему сейчас нельзя. Я просто не успею сделать и шага, как перестану существовать. Что я искал? Я не имел ни малейшего понятия. Амулет налился тяжелым болезненным теплом, и я резко присел. Волна гнилостного дыхания прошла выше над головой, и вместе с дыханием пришла мертвящая слабость, заставляющая ноги подкашиваться. Перед глазами замелькали серебряные точки, и я затряс головой. Амулет накалялся, отправляя вверх по руке волны тепла, помогающие сосредоточиться, разогнать морок, но я понимал, что это ненадолго. Там во тьме таилось порождение некромантов. Мертвое, одержимое одной жаждой — превратить все живое в такое же мертвое. Ненасытное и очень опасное. Владеющее ветром смерти. Пока меня спас амулет от Раи, но и его сила не бесконечна. Я снова отпрыгнул назад и уперся спиной в холодный камень. Слева потрескивал факел, укрепленный в тяжелом каменном кольце, и я, намотав шнур амулета на запястье, вытащил его. Я держал его в поднятой и выставленной в бок руке. Совершенно не хотелось повторять ошибку множества новичков, державших факел прямо перед собой. Самый тупой лучник или арбалетчик сообразит, куда надо послать стрелу. И посылали, и новички гибли, выронив факел, недоуменно глядя на выросшие из груди оперенное древко. Тихий, на грани слышимости шелест и мертвенно-бледное узкое лицо, выплывающее из теней, белесые, словно льдом затянутые провалы глаз, из которых сочится прозрачная жидкость, костяные руки, тянущиеся к моему горлу. Я молча ткнул факелом в лицо, но его уже не было. Шелест раздавался сбоку, я почти наугад махнул мечом. Треск! Я словно перерубал палку, и тихий смех, вторящий тому со двора. Внезапно я почувствовал, что снова один в зале. Факелы горели ярче. Тени, еще секунду назад казавшиеся непроглядными, рассеялись, и я увидел огромную распахнутую дверь в дальней стене зала. Входить туда совершенно не хотелось, но выбора не было. Выбора не было, приходилось тащиться через весь город, высиживать молчаливо, если повезет, очереди, тоскливо глядя на белую дверь с табличкой «Званцева В.И. Психиатр, врач высшей категории». К счастью, врач не прописал с порога какие-нибудь зубодробительные антидепрессанты, от которых остатки разума отправляются в нокаут, и любая возможность сделать что-то сложнее мытья посуды тушит свет и уходит отдыхать. Правда, особой радости от этого я не испытывал. Писать не получалось. Два заказа лежали в ожидании моего вдохновения. Я ходил вокруг них кругами, но так и не начал даже делать новые наброски. Из издательства аккуратно поинтересовались, как у меня дела. Жена стоически молчала, не упрекая ни словом, но отсутствие денег в доме становилось все более заметным. Нет, мы были далеки от нищеты, но все чаще приходилось залезать в заначки, поскольку меня хватало только на написание небольших статей и авторских колонок для сайтов, с которыми я давно сотрудничал. Брали тексты охотно, но платили за них немного. И тексты мне самому не нравились. Они были злыми и желчными. Как раз такими, какие я терпеть не мог читать у других. Но я все равно открывал дверь и входил. Я все равно вошел туда, в темноту. Теперь уже смех сводил с ума. Еще несколько минут назад я его не замечал. Такое часто бывает. Любой монотонный звук спустя какое-то время перестаешь замечать. И вдруг он ударил мне по ушам с такой силой, что я упал на колени и заорал. К счастью, я не выронил меч и успел подставить его, отводя обрушившиеся из темноты удары. Тут же снова, уже сбоку, по непривычной траектории, снизу вверх, я подставил меч и крутанулся на каблуках, пропуская, уводя удары, пользуясь инерцией, наугад выбросил меч вперед. Невидимый противник уверенно встретил его уводящим ударом. Защита, атака, знакомая школа. Во всяком случае, пока. Глаза привыкли к полумраку, и теперь я видел высокий темный силуэт. Манера держаться... Стойка, мягкая поступь.
2: «Рэнсон!»
0: Выдохнул я в холодный воздух, и тут он атаковал. Меня спасло лишь бесчисленное количество времени, которое мы проводили в фехтовальном павильоне. Я знал его манеру боя и смог выстоять, но это был лишь первый натиск. Бесстрастный, молчаливый, он отступил и застыл, опустив голову. Марионетка, которой перестали управлять.
3: Вдруг голова дергается, на меня смотрит мраморно-белое лицо с синими губами.
0: Губы растягивает улыбка, тепла в которой, как в корневище черной ели.
3: Стремительный взмах меча, я успеваю отступить, но руки тяжелеют, и я уже не отбиваю удар, просто отмахиваюсь. И снова. И снова. Пока не понимаю, чего же не хватает в атаках Рэнсона. Он всегда был мастером импровизации. За счет этого и побеждал, даже не за счет техники, у него были огрехи, но он просто не давал их использовать, сплетая стандартные комбинации ударов в немыслимые кружева, делая свои атаки похожими на выступления гимнастов. Сейчас меня атаковал учебник фехтования. Я шагнул в сторону, отбил рубящий удар сверху и сделал выпад. Ну! Да, классическая защита, хрестоматийная связка движений. Сейчас должен быть ответный выпад. Есть!
4: Заходите. Заходите, доктор вас ждет.
0: Медсестра смотрит с профессиональным, спокойным дружелюбием, от которого сводит скулы. К счастью, меня не засунули в стационар. Дурдома я бы не вынес. В прошлом мне не раз приходилось бывать там, в качестве посетителя. Никогда не хочу видеть свою жену, свою Ольку так.
3: сидящий за дешевым пластиковым столом в комнате для свиданий. Суетливый и неловко достающий какую-нибудь снедь, которую я буду жадно и стыдливо жрать, давясь и ненавидя ее за то, что она смотрит на мои пальцы, белые, истончившиеся, мелко дрожащие. Тонкие белые пальцы на черной рукояти меча. Такое знакомое и такое чужое лицо выплывает из темноты. Тьма обволакивает Рэнсона, и она пахнет мокрой холодной хвоей. Хвоя должна пахнуть не так, почему-то, думаю я. Она должна пахнуть теплом, чем-то сладким, душистым. И должен быть еще какой-то запах. Кисловато свежий, озорной, вызывающий в памяти детский смех и маленькие руки, тянущиеся к золотистому светящемуся шару. Видение пропадает, лезвие с шипением скользит по лезвию, и я даю Рэнсону прижать меня к стене. Мертвые глаза внимательно смотрят, как я пытаюсь отжать его, лезвие все ближе к моей шее. И тут я подло бью коротким ножом в обтянутый клепанной кожей бок. Рэнсон вздрагивает и недовольно ворчит. Я бью снова, ловлю момент дрожи и отталкиваю его от себя. В соседнем зале вздымается и шипит пламя факелов, слышатся чьи-то шаги, и от их звука у меня замирает сердце. Я кидаю нож в мертвое лицо, Рэнсон отбивает клинок, и в этот момент я делаю прямой, простой, примитивный выпад, только целю в лоб. Острие с глухим стуком пробивает кость, и я ору, ору и давлю, давлю, потом пинком сбрасываю извивающуюся тварь и одним ударом сношу голову тому, кто столько лет был моим другом. «Ты этого хочешь?» — ору я в темноту зала. «Этого? Чтобы я остался один? Так вот он я! Один, и я иду к тебе!»
4: «Почему вы чувствуете себя таким одиноким? Ведь вы говорили, что семейная жизнь у вас складывается удачно».
3: «Как я объяснить? Как объяснить то, что не понимаешь сам? Как рассказать, что постепенно СМС пришли на смену звонкам, что шутишь ты уже над ее записями в Фейсбуке, а она лайкает твои фото и даже не ревнует, когда тебя комментируют девушки с симпатичными мордашками на юзерпиках? В какой момент тайны следствия стали важнее вечернего разговора о том, как прошел день, а ты перестал писать, потому что бормотание телевизора раздражает не меньше, чем отсутствие обновлений в Фейсбуке? Совсем страшно стало, когда я понял, что мне нечего написать в Facebook. Я чувствовал себя полностью опустошенным и сидел, тупо глядя на белую с синим страницу, понимая, что гляжу на абсолют пустоты, на воплощение антинирваны, на то, что лежит по другую сторону суетной, страдающей, но живой сансары. Тогда я впервые испытал это. Невозможность дышать. Я скорчился на пороге зала, не в силах вдохнуть. Шаги за спиной все ближе. Медленные шаркающие шаги. Тот, за кем я шел по коридору, тот, кто растворился в тенях. Некромант? Он? Его порождение растворилось в тенях замка? Или это как раз оно пришло за мной, когда я разделался с поднятым из небытия Рэнсоном?
4: Что с вами?
3: Врач все так же спокойно и заботливо. Я должен рассказать ей о том, как я перестал дышать. И как начал дышать снова. Никакого волшебства. Я просто сделал вдох. Мир остался все таким же, отделенным от меня тонкой, прозрачной, чуть дрожащей, словно стенка мыльного пузыря, пленкой. А я был внутри пузыря, и сквозь него все проходило ослабленным. Звуки, мысли, чувства, и они все истончались и истончались, пока не остались лишь их определения. Ничего не значащие слова, которые я продолжал писать, набирая их на клавиатуре своего смартфона в надежде, что кто-то по ту сторону поймет их смысл. Смысл, которого не понимал я сам. Днем в метро было легче. На некоторых перегонах меньше народа, хотя все равно они были рядом, и это нервировало. Они были другими. С каждой секундой они становились все более неуловимо другими, и мне было все тяжелее ездить в клинику. Я садился в угол, входил со смартфоном в Facebook и читал, читал, читал. Большинство реплик раздражало меня все больше, но это было хоть что-то. Это было безопасное, выхолощенное, дозволенное раздражение, которое ничем не грозило той, поселившейся внутри меня, пустоте. Я ехал, привычно не замечая станций. Тело реагировало само. Маршрут стал привычным настолько, что я знал, когда надо встать, не отрываясь от смартфона, пройти к дверям, встать, прислонившись плечом к блестящему поручню, сделать шаг вперед и чуть в бок, чтобы не столкнуться с теми, кто входит. Я словно жил в метро. Все остальное оказалось смазанным фоном. Опускаясь под землю, я на какое-то время оказывался предоставлен самому себе. Обязательства, проблемы, стремления и желания оставались на поверхности, надежно отделенные от меня слоями бетона, изоляции, кабелей, фундаментов домов, многотонной массой города, изолирующей меня от того, что не давало мне возможности существовать. Почему мне раньше не приходило это в голову? Впервые за много месяцев я запустил на смартфоне заметки и начал набирать новую. Пальцы привычно скользили по кнопкам, слегка придавливая нужную. И как люди пользуются этими идиотскими сенсорными гаджетами, подумал я, не прекращая набирать текст. Станция... Черт, какая станция? Я не расслышал название, но отрываться от заметки не хотелось. Это мысли... Жизнь в метро, его самостоятельное существование, связанное с остальным миром лишь лучами тонких энергий, прерывающихся, ненадежных и от этого делающих существование более острым, насыщенным, казалось такой живой, увлекательной, что хотелось записать все как можно подробнее. Я лишь на мгновение оторвался, чтобы взглянуть, что за станция, и не узнал. Мы уже въезжали в тоннель. Я хмыкнул, недоумевая, на какой станции есть такие вычурные тонкие колонны, расширяющиеся наверху, подобно распускающимся цветкам. Почему-то перрон был освещен очень тускло, причем свет был странный, красноватый, но я решил, что мне это померещилось. Мы уже ехали по тоннелю. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кропоткинская». «Кропоткинская? Какого черта я делаю на этой ветке?» Однако сильного беспокойства эта мысль не вызвала. Возможно, я слишком глубоко задумался после выхода от врача. Что-то она такое говорила о возможных приступах рассеянности, о желательной госпитализации, но не настаивал, нет. Так, жизнь в метро, реальность метро, закольцованная, пронизанная стрелами веток, связанная многомерностью переходов. Возможно, я оказался в таком вот поезде, едущем между линиями, по таким переходам, только для поездов, не для пассажиров. Люди вокруг спокойны, погружены в игры на телефонах, чтение покетбуков, хихикают, секретничают между собой две девчонки-школьницы, едут молчаливые гастарбайтеры в низко надвинутых вязаных шапочках. Обычное московское метро. За окном мелькает станция. Снежно-белая, залитая холодным светом, словно операционная. Я смотрю, как пролетает неестественно белое полотно перрона, в центре которого расплывается длинное, вытянутое, кровавое пятно. На станции ни души. Я привстаю и понимаю, что кроме меня никто ее не видел. Она моя. Станция только моя. Впервые за много месяцев я запустил на смартфоне заметки и начал набирать новую. Пальцы привычно скользили по кнопкам, слегка придавливая нужную. И как люди пользуются этими идиотскими сенсорными гаджетами, подумал я, не прекращая набирать текст. Станция... Черт, какая станция? Я не расслышал название, но отрываться от заметки не хотелось. Это мысль жизни в метро. Его самостоятельное существование, связанное с остальным миром лишь лучами тонких энергий, прерывающихся, ненадежных и оттого делающих существование более острым, насыщенным, казалось такой живой, увлекательной, что хотелось записать все как можно подробнее. Я лишь на мгновение оторвался, чтобы взглянуть, что за станция, и не узнал. Мы уже въезжали в тоннель, и я хмыкнул, недоумевая. На какой станции есть такие вычурные тонкие колонны, расширяющиеся наверху, подобно распускающимся цветкам? Почему-то перрон был освещен очень тускло, причем свет был странный, красноватый, но я решил, что мне это померещилось. Мы уже ехали по тоннелю. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кропоткинская». «Кропоткинская? Какого черта я делаю на этой ветке?» Однако сильного беспокойства эта мысль не вызвала. Возможно, я слишком глубоко задумался после выхода от врача. Что-то она такое говорила о возможных приступах рассеянности, о желательной госпитализации, но не настаивала. Нет. Жизнь в метро.
4: Реальность метро, закольцованная, пронизанная стрелами веток, связанная многомерностью переходов. Возможно, я оказался в таком вот поезде, едущем между линиями по таким переходам, только для поездов, не для пассажиров. Люди вокруг спокойны, погружены в игры на телефонах, чтение покетбуков. Хихикают, секретничают между собой две девчонки-школьницы, едут молчаливые гастарбайтеры в низко надвинутых вязаных шапочках. Обычное московское метро. За окном мелькает станция. Снежно-белая, залитая холодным светом, словно операционная. Я смотрю, как пролетает неестественно белое полотно перрона, в центре которого расплывается длинное, вытянутое кровавое пятно. На станции ни души. Я привстаю и понимаю, что кроме меня никто ее не видел. Она моя! Станция только моя! Впервые за много месяцев я улыбаюсь и засовываю смартфон во внутренний карман куртки. Станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Я жду, когда вагон опустеет. Люди выйдут. И никто больше не зайдет. Прикрыв глаза и скрестив руки на груди, я жду, когда затихнет в вагоне шум голосов. Теперь он меня не раздражает. Я больше не чувствую угрозы. Нет в груди ставшего привычным холодного комка, давящего страха. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция — Касатуба.

0: странным способом. Достаточно ездить вместе с ним. На мой резонный вопрос, почему так, он ответил: «Допустим, ты слишком цепко держишься за себя саму. Это теория, точного ответа я не знаю. Все твои психотерапевтические примочки – проживать осознанно каждую минуту, осознание контура тела, контроль эмоций, что там еще есть?» «Много чего». «Ну так и что из этого следует?»
1: «Предположительно, реальность сейчас становится более пластичной, и ты в ней болтаешься, как инородное тело, как пробка в воде. Реальность пытается тебя либо поглотить, либо вытолкнуть. Но ни то, ни другое не получается, а я как прокладка между тобой и миром. Позволяю вам взаимодействовать без конфликтов».
0: Дивный, прекрасный, высочайший пробы бред. Он завел мне аккаунт в Твиттере, чтобы систематизировать нашу связь, и мне было достаточно послать сообщение через веб или с телефона, чтобы он немедленно возник в пределах видимости. Всегда одинаково утомленный, с синими кругами под глазами, с копной русых волос, казавшихся чуть сальными и слишком отросшими. Я сжилась с идеей, что если бы Дар хотел меня убить, он мог бы сделать это приблизительно 10 тысяч раз, и бояться нет смысла, и что если бы я могла понять его мотивы, то я бы уже их давно поняла. Чтобы не сойти с ума от всех этих несуразных вещей, отыскала в интернете молитву гештальтиста и распечатала ее в дружественной редакции на листе А3. Потом торжественно приклеила плакат поверх новеньких обоев в спальне, чтобы первым делом с утра видеть эти умиротворяющие слова. «Я — это я. Ты — это ты. Я пришел в мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои ожидания. Если мы встретились, это хорошо. Если нет, то этому нельзя помочь». Наш безумный разговор с Марком, казалось, случился где-то далеко-далеко и много лет назад, а между тем прошло чуть больше месяца. Меня преследовало мучительное внутреннее беспокойство. Разрозненные факты и события последнего полугода никак не складывались в единую картинку, хотя я была уверена, что все необходимые детали пазла у меня есть. Казалось, что достаточно приложить какое-то усилие или же просто задать себе самые правильные вопросы, и ясность вернется. Может быть, нужно справиться о делах всех своих странных пациентов? Но к моему знакомому психиатру писатель так и не дошел. На телефонные звонки отвечал лишь убийственно вежливый автоответчик. Оставлять сообщение на нем было бессмысленно, потому что никто никогда не перезванивал. Две мои учтивые смс-ки также остались без ответа. Марк пропал со всех радаров. Журналист не в варианте «я первый, не я второй» тоже не подавал признаков жизни. При попытках разобраться в себе оказывалось, что центр моего беспокойства — приближающаяся дата 12 декабря 2012 года, когда какой-то портал будет активен. Подсознание истерически требовало составить план действий на этот день. Однако подробно расписанный от руки распорядок от подъема до отбоя никакого эффекта не дал. Внутренняя истерика лишь возрастала. Казалось, что я сама стою на противоположном берегу речки и кричу себе «Не то!». Это смутное и пустынное время тянулось и тянулось, пока 8 декабря сияющий, с вымытой, видимо, по случаю неизвестного мне праздника головой, Дарветер не заявился ко мне с букетом желтых хризантем и нарядным пакетом, перевязанным истошно-желтой ленточкой. «Ненавижу хризантемы и терпеть не могу желтые», — склочно пробурчала я. Традиционно предложила непрошенному, на сей раз мне не нужно было никуда ехать, гостю кофе. Он традиционно отказался, и я вскрыла пакет. В нем оказалась плоская коробка, в которой лежал шафранового цвета шелковый платок и записка от Марка. «12 декабря жду тебя на станции Маяковская в полдень. Обязательно надень платок. Именно этот, не другой, тоже желтенький. Что бы ни случилось, не отходи от меня ни на шаг. Я хочу защитить тебя. Не могу гарантировать защиту и безопасность. Хочу защитить. Что бы тебе ни показалось, помни об этом, Марк». Мне стало легче дышать. Все встало на свои места. Это был правильный план на 12 декабря 2012 года. Позвонила Маринка. Гениальная женщина, которая вечно вытаскивает меня на какие-то невероятные тренинги и знакома со всеми экзотическими практиками, какие только можно обнаружить в Москве. Позвала меня на мастер-класс суфия, только что приехавшего с Ближнего Востока.
2: «Слушай, он страшно интересный человек. И тема сегодня совсем простенькая. Ответы на внутренние вопросы. Участие 300 рублей».
1: Мариш, я в суфизме как-то не очень, да и скакать и крутиться без предварительной подготовки не смогу.

0: «При чем тут скакать?» — прервала меня Марина.
1: «Приходи. Это ты начиталась всякой художественной литературы и теперь бредишь. Приходи, тебе надо, я знаю».
0: Кстати, художественная литература прозвучала в контексте как ругательство. Я подумала, что и в самом деле, чего я боюсь? Хоть развлекусь немного. Да и уйти смогу в любой момент. Отправила стандартное сообщение в Твиттер. К 19:00 должна быть на Китай-городе. Ровно в 7:15 Дарветер ждал меня у метро. К моему немалому разочарованию Суфи оказался молодым парнем, лет 30, в джинсах и свитере. Никаких лохмотьев, никаких дудок и бубнов, никакого безумия. Говорил тихим голосом про уровни энергии, про очищение от скверны, ничего необычного. Дал несколько вполне консервативных упражнений на дыхание, потом перешел к методике поиска ответов на истинные вопросы. Ну, само собой, истинный вопрос следовало сначала найти в себе, а потом погрузиться вместе с ним в воображаемый колодец и услышать или увидеть или почувствовать ответ на него. Я уже собралась по-английски смыться, не прощаясь, как зазвучала какая-то странная музыка, не похожая ни на что слышанное раньше. Череда щелчков, ударов, позвякиваний и глухих бухающих звуков на фоне чистейшего голоса флейты. Музыка завораживала, кружилась вокруг моих колен, как заблудившийся ветер, приникала то к одному уху, то к другому. И ленивая мысль о том, что это, наверное, какое-то суперновое звуковое оборудование так работает, возникла и тут же исчезла. Я оказалась в странном месте. Не назвала бы его колодцем, скорее пещерой с вертикальным воздуховодом прямо у меня над головой и подземной речкой почти под ногами. От воды тянуло сыростью. Сквозь отверстия в потолке были видны звезды. Огромные, зеленоватые, влажно мерцающие во тьме неба.
1: «Только этот вопрос сейчас для тебя важен». Шепот кружил по пещере, отражаясь причудливыми переливами эха от стен. «Спроси и прими ответ».
2: «Кто такой Дарветер?» —
0: крикнула я как можно громче, обращаясь вверх прямо к зеленым глазам звезд.
3: «Это ты. Ты. Ты. Ты».
0: И тут я вспомнила, как много лет назад, готовя статью о типичных ошибках при знакомстве в интернете, создала виртуального героя. У него были пристрастия, работа, несчастная любовь, сложные отношения с родителями. Он знакомился с барышнями от 30 до 40 и был в самом, что ни на есть, соблазнительном мужском возрасте – 38 лет. Когда мужчина уже все умеет, много чего понимает, пока что все может, но еще растет над собой и меняется. Его звали Дарветер. У него даже было лицо, созданное из неудачной фотографии какого-то банковского клерка. Фотографию я выклинчила у знакомого фотографа, он же изменил его почти до неузнаваемости с помощью фотошопа. Помню, как я стояла у него над душой и конючила.
1: «Борисыч, ну не делайте из него хорошечку! Мне нужен некрасивый мальчик. Не урод, уберите нос этот страшный, а просто милый некрасивый мальчик. Милый! А не вот это вот!»
0: Ну да, то, что получилось, было очень похоже на Дарветра. Потом дома, совершив нереальные умственные усилия, я все-таки нашла и сайт, и аккаунт. Логин и пароль оказались действительны, а в аккаунте кипела жизнь. Женщины были от Дарветра без ума. Он так их понимал, как никакой другой мужчина. Он виртуозно льстил, ободрял именно так, как им хотелось бы, и утешал так, как нужно утешить. Это было почти совершенное существо. Воплощенный анимус, мужская часть женского подсознания. И тут меня настигло. Именно такой мужчина мне нужен. Независящий от меня и неотделимый от меня одновременно. Настырный, почти назойливый, своевольный, живущий где-то там, но при этом всегда возвращающийся ко мне. Тот, кто взялся бы стать промежуточным звеном между мною и миром. Неотменимый, назначенный судьбой, необходимый. Неотменимый, назначенный судьбой, необходимый, ненадежный.
1: «Такой гештальт нам не нужен», —
3: только и могла сказать я себе.

0: Глава 18. Рекламщица.
1: Первым, кого я увидел, когда открыл глаза, был Руслан. Он весело что-то рассказывал про свою новую автомобильную марку с суперплоского экрана ЖК-телевизора, закрепленного под потолком в больничной палате. Первым делом я подумала не про адскую боль в боку и скуле, а очень удивилась самому факту присутствия этого перца в телевизоре. «У нас на проект эксклюзив. Вести бренд можем только мы, а значит я. Но логотип канала мне ничего не говорил. Я с этими ребятами никогда не работала». Ответ на загадку выяснила через секунду. Этот ответ громко, надсадно, но как бы и с удовольствием закашлялся в палате. Я скосила глаза и увидела Громозеку. Он неотрывно смотрел на экран, не заметив, что я пришла в себя. Затем неуклюже повернулся ко мне, широко улыбнулся и сказал своим раскатистым басом:
2: «Ну что, проснулась, Гретель?»
3: «Какой сегодня день?»
1: — с трудом выговорила я.
3: «Сколько дней я мертва?»
2: «Мертва!»
1: Громозека зашелся в смехе, переходящем в до боли знакомый кашель.
2: «Да на тебе пахать и пахать, кобылка-то молодая еще!»
1: «Да, это он меня подстраховал, хоть как-то сделав освещение ивента и организовал пару телеинтервью. Не на федеральных каналах, конечно, но хоть что-то. Он же взял на себя участок мониторинга, но пришлось привлечь нелюбимого мной регионального подрядчика, других он не знал. А сюда, в больницу, прямо из Националя, меня с так не вовремя открывшейся язвой транспортировал Руслан на своей японо-шведской машине. Затем оплатил индивидуальную палату люкс и подогнал лучших врачей. Что со скулой? Видимо, я четко на нее упала, когда потеряла сознание от внезапной боли. Боялись переломов и трещин, но все путем просто распухло сильно. Про Констанну Громозека ничего не сказал, как будто ее и не было. Явно щадит меня, не договаривает чего-то. После того, как я ее ударила, меня наверняка отстранили от проекта, а может, заочно и уволили. Но Громозека удивляет. Он ошеломляюще деликатен, что ему не свойственно. У нас странные отношения с Громозекой, который почему-то называет меня исключительно Гретель. Даже в официальной переписке. Такой у него бзик, и никто этого прикола не понимает. Из двух десятков сотрудников нашей конторы нормально я общаюсь только с ним, и до сих пор не могу уложить в голове, почему он со мной проводит столько времени. Я не располагаю к себе, ко мне не тянутся люди высокого интеллекта и широкой души, особенно тех, что выше по линии субординации. Седовласый Громозека – взрослый, подполтинник, опытный человек, который общается с соответствующего типа людьми, а я не из его муравейника. Он привык управлять, живет в четком мире. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Не идет на уступки сотрудникам, не обращается на «вы», хотя от него никак не ожидаешь официальности. Описывая людей, непременно выделяет, сколько у него подчиненных. Это показатель статуса. Но меня зовет на «ты», Гретель. И каждый месяц пишет стихи. Я их получаю 8 числа каждого месяца. Читает сам, в электронной версии не дает. Стихи не про любовь, не про секс, а вообще непонятные. Иногда смешные, часто трогательные, но всегда глупые-приглупые. Из последнего запомнилось... Как же это? Что-то там стелет метель белая, что-то белую порошую. «Расскажи мне, мама Гретель, что-нибудь про Гитлера хорошее». Несмотря на свою жесткость, Громозека умудряется нравиться всем. И подчиненным, и начальникам. Он абсолютно положительный и беззлобный персонаж со своими тараканами. Тараканов, кстати, немного, всего 2, но они им полностью рулят. Лень и алкоголь. Это легче всего. Жить в имидже хорошего, доброго, шумного, в доску своего парня, не имеющего камня за спиной и с душой нараспашку. Но никто его не знает так, как я. Хоть он душевный и колоритный, но точно не нараспашку. О, нет. Он продуманный и хитрый сукин сын. Нечувственный. Пьяный не позвонит, не придет проведать, как дела, если все плохо, природная лень задавит. Он эгоист. Исключение — эти стихи. И почему он приперся ко мне сюда, в больницу, такой весь из себя продуманный? Единственный из всех, если не считать Руслана. Но это факт. Вот он сейчас сидит передо мной, толстый, как всегда неопрятный, с торчащими из джинсов трусами, неаккуратно заправленной майкой и жирным пятном от еды, смотрит на меня своими огромными глазами и шутит свои несмешные шутки низким прокуренным голосом и с этим забавным неопределенным акцентом. «Сколько меня тут продержит?» — спрашиваю.
2: «Говорят, что твою язву надо лечить месяц!» —
1: грохочет Громозеков.
2: Но я договорился, так что ты уже через 2 недели выйдешь на работу, а то я там порвусь с твоим этим автомобильным бредом. 2 недельки поработаешь, закончишь проект и снова в больничку долечиваться. Согласна?
1: Я молча кивнула, а сама лихорадочно думала, что происходит. Выходит, меня не только не уволили, но я еще и в проекте? Ты на какой участок хочешь меня выпустить?
2: Твоя задача — сделать правильный отчет по мониторингу. Сдается мне, это будет непросто, но если ты присовокупишь к нему Тему Лебедева, это решит большинство наших проблем. От него нужна только 1 публикация в его ЖЖ, но ты знаешь, как с ним непросто. Остальное на мне.
1: Я посмотрела на большого доброго монстра с благодарностью. Спасибо, ты меня выручил.
2: Да ладно, сочтемся.
1: Он подмигнул, а затем резко встал и ласково по-отечески потрепал меня по щеке.
2: Мне пора, Гретель. Выздоравливай. Поехал бухать.
1: Держали меня мучительно долго. На обезболивающих и без интернета — это худшая комбинация для меня. Именно из-за нее я и сошла с ума. Нельзя оставлять меня на 2 недели без работы и ее адреналина, без Facebook и ВКонтакте, наедине только со своими мыслями. Они меня съели полностью, без остатка. Я не находила себе места в этой гигантской кровати, все никак не могла удобно устроиться. Меня мучила бессонница, мучили Руслан, Константный автопроект. Кто или что такое этот Руслан? Он вроде как живой, настоящий. Я даже с ним трахалась, но при этом какой-то ирреальный, с другой планеты. Мне хотелось к нему, хотелось быть с ним. С ним я поняла, что устала жить на обочине жизни, хотя общались мы совсем недолго. Все 2 больничные недели я забрасывала Руслана смс-ками, и он ответил на каждую, в любое время суток. Со своими шутками, прибаутками, но отвечал. Не выказывал ни удовольствия, делал комплименты. Как он умудрился влюбить меня в себя? Это невозможно! Я недостойна его любить, а он недостоин моей любви. Вообще, каждый недостоин любви, абсолютно каждый. Каждый человек на планете достоин исключительно розок. Но любовь приходит однажды, и все. Человеку ничего для этого не надо делать. Ни хорошего, ни плохого. Надо просто быть. Руслан просто был. И я хотела только одного, чтобы этот мучительный, провальный, адский проект не заканчивался. Чтобы у меня была возможность еще раз увидеть Руслана на законных основаниях. Как мне жить дальше после того, как проект закончится? И что в жизни Руслана значит Константа? Когда стены палаты сжимались до размеров черепной коробки, я перематывала снова и снова все эпизоды встреч с Константной, вспоминала их в мельчайших подробностях и переживала заново. Вспоминала ее звонки, письма, интонацию голоса и, черт побери, почему она говорит, не открывая рта? Откуда и зачем она появилась в моей жизни? Все, что случилось плохого со мной в последнее время, из-за нее. Здесь, в гребаной палате, я тоже по вине этой суки. Она начала мне сниться и снилась каждый день. Она зацепилась крючками за меня изнутри и не хотела оттуда выходить. Я не любила много думать про Констану, потому что Руслан начинал жутко бесить своими нелепыми шутками. Я как-то написала в 2 часа ночи смс-ку с вопросом: «Где та девушка, что лапала твои коленки на интервью?» Ответ был идиотский, в его стиле что-то вроде: «Одну из тех девушек уволили, вторая в больнице, а про третью ничего не знаю, но ход мысли в сторону оргии с 3 барышнями мне нравится». И вдогонку масса смайликов и несколько сообщений с вариантами поз, чтобы все были довольны. «Придурок!» Две недели тянулись, как целый год. Мониторинг мы успешно завалили. Громозека неистовствовал. Мне было все равно. Оставалась 1 задача — организовать заказчикам пост от Темы Лебедева. Перед тем, когда я впервые пообщалась с Темой, я искала его контакты на официальном сайте. Помню, как открыла страничку раздела для прессы и долго ждала, пока загрузится какая-то картинка. У меня был плохой коннект. Медленно проявилось изображение праздничного денерожденного торта, на котором красиво кремом было написано 2 слова. «На хуй». В этот раз я пошла не на сайт, а открыла корпоративную базу контактов. Письмо начала со слов: «Многоуважаемый Тёма». Его тариф знали все. 1 сотка за публикацию и обязательно яркое предупреждение: «Пост проплачен». Несколько раз мы пытались предложить сумму в 2 и в 3 раза больше, только чтобы не было этой надписи, но Тёма не соглашался. В этот раз я снова решил рискнуть по той же схеме. Вот вам 200, нужен такой-то пост про такую-то тачку, но без упоминания, что это реклама. Деньги налом и сегодня до конца дня. Я сорвалась за деньгами, пока банк не закрылся. Под входную дверь были всунуты 2 записки. Одна от хозяйки, вторая от нижних соседей. Пока я была в больнице, прорвало трубу и затопило все нахрен. Чтобы починить сантехнику, ломали дверь, потом меняли замок. Мои ключи не подходили. Я набрала Руслана.
4: «Привет. Можешь меня забрать?»
1: «На ночь?»
4: «Да».
1: «Так быстро выписалась? Ты где?»
4: «Алтуфьево».
1: «Кидай адрес смс-кой, но быстро у меня не получится. 3 часа, ладно?» Все было бы хорошо. Но прежде чем он положил трубку, я услышала фоновое
4: «Кто это, милый?»
1: Этот голос я бы не спутала ни с кем. Так говорит та, которая не должна говорить вовсе. Никогда и не будет говорить.
4: Я думала, что убивать сложно.
1: Думала, что буду паниковать, нервничать и палиться. Но все было четко. Мозг работал предельно ясно. Помню все по минутам. Посмотрела последний чек-ин Руслана, сделан 9 минут назад, значит, секс у него сегодня на Ленинградке. Позвонила помощнику Тёмы Лебедева, договорилась о встрече через час. Приехала к его людям, отдала деньги. Затем по адресу, прошлась по двору, нашла нужную машину. Это было легко, таких пока 3 на страну. Полчаса не делала ничего. Стояла и смотрела на машину. Мыслей не было ни одной, в голове просто играла музыка. Красивая, инструментальная, но без слов. Пуль Мариа в трансобработке. На заправке через дорогу купила канистру бензина, написала последний твит. Последний, с кем говорил, был Тёма Лебедев. Звонку он удивился, но сказал, что все сделает. Он такой милый.

поставь лайк, сделай репост, потом ретвитни. И только после этого слушай продолжение книги на podster.ru. Основана на виртуальных событиях. Уникальный проект Николая Турубара и модели для сборки на podster.ru.

0: Глава 19. Крымов. Я стоял у огромного окна, рассеянно наблюдая, как небо над Байкалом затягивается грозовыми тучами. Вдалеке послышались слабые раскаты грома, напоминавшие ворчание разбуженного исполина. Я с детства любил смотреть на дождь. Смотреть и слушать невнятный шепот падающих капель, воображая, что каждая из этих крохотных частичек воды — маленькое живое существо, мимолетное и недолговечное. О чем же они могли поведать тому, кто по их меркам был бессмертным великаном? Отдаленный шум дождя почему-то вызывал у меня ассоциации с тихим шуршанием магнитной пленки. Где-то в просторном зале институтской библиотеки, уставленном стеллажами с книгами, еле слышно играло радио. Или телевизор. Диктор сочным бархатистым басом читал вслух что-то смутно знакомое.
1: «Царь Ассархадон завоевал царство царя Лаила, воинов всех перебил, разорил и сжег все города, и жителей всех перегнал в свою землю, самого же царя Лаила посадил в клетку».
0: Откуда это? Вспомнить не удалось. Я смотрел на туманно-сероватую стену надвигающейся водной стены, на несколько минут забыв о делах, отстранившись от самого себя. От того, кто был капитаном Крымовым, разведчиком.
1: «Ночью царь Ассархадон не спал и думал о том, как казнить Лаила. И вдруг он услыхал подле себя шорох и, открыв глаза, увидел старца с длинной седой бородой.
0: С очередным порывом ветра капли забарабанили по стеклу, размывая границы видимого, превращая мир в нечеткую картину начинающего импрессиониста. Непогода. Бушующая ненастье. Дождь над Байкалом — величественное, завораживающее зрелище. Отсюда, с 10-го этажа Института прикладной физики, одного из так называемых засекреченных ящиков, озеро было видно как на ладони. До самого горизонта водная гладь, подернутая рябью падающих капель, и с неба тоже сплошной стеной льется вода, будто бы кто-то наверху открыл невидимые для простых смертных шлюзы, и вниз хлынула небесная река, дробясь на бесчисленное множество маленьких живых капель. Вода над твердью соединялась с той, что под твердью, и это было фантастически красиво. «Я пришел сказать тебе о Лаиле. Ты и Лаил одно и то же. Тебе только кажется, что ты и Лаил разные люди». Я любовался дождем. Как это будет по-китайски? Наверное, «синчанью». В русском языке нет адекватного перевода. Китайское слово «синчань» — это еще и «наслаждаться». Любоваться, наслаждаясь. Или наслаждаться любованием. Впрочем, любоваться можно только с наслаждением, с позитивными эмоциями. Так что все в порядке, язык Пушкина не подкачал. И все же Восток — дело гораздо более тонкое, чем полагают те, кто бездумно цитирует товарища Сухова. Ровно через 10 минут я спущусь вниз на второй этаж, чтобы встретиться с полковником Зе и получить исчерпывающие инструкции. Затем на служебной машине до Иркутска, а оттуда самолетом в Пекин. Завтра.
1: Старец зачерпнул кружкой воды и поднял ее над головой царя.

0: За окном шел дождь, азбукой Морзе выстукивая на стекле все секреты мироздания. Первый раз я обнаружил слежку в сечении возле тайника. И это было везение. В таком плотном людском потоке топтунам раздолье. Вычислить их очень трудно. Хорошо, что мне не нужно было ничего забирать. Сейчас у меня другая цель. Я бесцельно покружил по пекинским улицам, но это ничего не изменило. Более того, ребята из местной наружки обнаглели настолько, что вели меня уже почти не скрываясь. Плохо было то, что я опаздывал на встречу, о которой меня попросил полковник Зе. Я неспешно обходил сувенирные лавки, прицениваясь к колокольчикам, курильницам и чайничкам из эссинской глины, постепенно приближаясь к своей цели. «Ну-ну, парни, попробуйте выяснить, что мне действительно нужно». Толкнул двери ближайшего магазинчика и услышал мелодичное
1: «Иньхао! Куанингай!».
0: За прилавком стоял старик с жиденькой азиатской бородкой, а у самого входа симпатичная улыбчивая девушка. Впрочем, симпатичная — не то слово. Я на мгновение оторопел, встретившись с ней взглядом, и не сразу вспомнил, что уже прибыл в точку назначения. В аэропорту все прошло гладко. Никто и не подумал ко мне прицепиться. Как и предполагалось, никаких сложностей с провозом сувенира не возникло. Странно было другое. Нафига козе баян? В смысле, я не понимал, зачем было столько возни из-за маленькой коробочки с двумя шариками внутри. Что же там такое в них запрятано? Ядерный нано-реактор? «Ты должен доставить предмет любой ценой», — сказал Зе во время нашей встречи. «И когда я говорю «любой», это значит действительно «любой». Усек?» А еще мне было непонятно, почему этот лысый, как бильярдный шар полковник с крепкими крестьянскими руками и простецкой физиономией, разговаривал со мной так, будто я был его нерадивым опером. Так как будто имел на это полное право. Спустя всего 2 дня я уже знал ответ на этот вопрос. И на многие другие вопросы. На очень многие. Я вижу будущее. Я отчетливо читаю его следы в настоящем, как охотник, идущий за раненым зверем. Ведь это именно я тогда обнаружил локус 1.
2: «Вспоминай!» —
0: кричит на меня Зе, в то время как я медитативно разглядываю блик света на его лысине.
2: «Левая или правая рука? Дракон или феникс? Это очень важно!»
0: Я сижу напротив него. Мои обожженные руки замотаны в бинты. Я уже не разведчик. Я сотрудник проекта «Лаокоон». Я Синпень особо секретного. Настолько, что официально меня вообще нет в живых. Пару дней назад мне удалось побывать в том месте, которое позже назовут «Локусом-1». И крики полковника сейчас мне дал лампочки. Ага. Да той самой отцвет, который я вижу на его блестящей во всех смыслах голове.
2: Руки болят зверски.
0: Зе недоволен тем, что я не могу объяснить, как у меня выходит предвидеть будущее. Он думает, что это момент сугубо инструментальный, и нажал на кнопку и получил результат. Воспользовался артефактом, и из кувшина вылез услужливый джин. Вошел в транс и прогулялся по астральному подземелью, разрубая рычащих уродливых тварей огненным мечом. И вуаля! Проси, чего хочешь, и будет дано тебе. Не стану его разочаровывать. Да и зачем? Скоро я найду локус 2, и мои способности возрастут.
2: Если бы вы только видели, как прекрасный шум Лалу ранней весной. Как стремительно и чертовски красиво скользят дети моря под исполинскими сипату на свою первую в жизни охоту. Как разжигают в свете 2 лун огромный костер на праздник Белаги у подножия Великой Башни, чтобы подростки прошли испытания огнем и стали воинами.
0: Впрочем, на все эти локусы, шмокусы полковнику насрать.
2: Эффективность проекта «Лаокоон» — вот что для него главное. Мои внетелесные путешествия ему интересны лишь как инструмент для добычи предсказаний.
0: Я теперь вроде как штатный колдун и пророк в одном лице. А наш бравый полковник — не просто полковник. Фактически он генеральный конструктор будущего в отдельно взятой стране.
3: Зе даже успел пропихнуть своего человека в правительство, ловко распорядившись полученной от меня информацией.
2: «Важно не это», — спокойно и терпеливо, как маленькому ребенку, объясняю я ему. «А то, что есть артефакты, которые существуют во всех слоях реальности. И есть некие реперные точки, по которым можно отслеживать варианты будущего. Например, строительство башни в Москве, неудачный запуск межпланетной космической станции, Олимпиада в Сочи, Приморский инцидент».
3: «Строительство башни?»
2: «Именно. Я советую обращать внимание на башни и все происшествия с ними. Любая исполинская башня не просто метафизический символ грядущего, но и его своеобразная проекция. Якорь. Разрушить башню значит лишить будущего тот народ, кто ее возвел. Естественно, на уровне тонких материй».
3: Зе глядит на меня из-под лобья недоверчиво. Манера у него такая. Многих это нервирует. Но не меня. Тогда, в тот день, я не стал раскрывать перед полковником все карты. И про падение башен-близнецов он узнает вместе со всеми в прямом эфире CNN. Главное, не забыть своевременно предупредить его о войне в Ираке, чтобы наши успели вывести оттуда манускрипт, который позволит пробиться на Локус-2. И который определит все.
2: Знаете, до жути, до колик в печенках надоело, что любой перспективный проект в нашей стране неизбежно накрывается медным тазом. Рано или поздно во главе его встает эффективный менеджер, или, что еще хуже, эффективный кризисный менеджер, и карета превращается в тыкву. Такая же участь ждет Лаокоон. Попилят все, что можно попилить, расставят своих людей на ключевые посты, наберут новых шаманов — и сконструируют такое будущее, что треть страны будет спиваться, треть сидеть по тюрьмам, а треть горбатиться, чтобы накопить хоть немного и свалить отсюда к чертовой матери. Я тоже решил, что надо свалить. Искренне надеюсь, что там, где я окажусь, никакие кризисные менеджеры с чистыми руками и холодными мозгами до меня не доберутся.
3: «Локус-2» превратит меня в беспомощного калеку. Возможно, из-за того, что я все больше и больше времени буду проводить в капсуле, перемещающей сознание за пределы нашего мира, и сделаюсь уязвим для фантомных атак на физическом уровне. После одной из особенно яростных битв я вернусь в собственное тело и сразу впаду в кому. Я буду плавать в луже собственной крови с распаханным животом и перебитым позвоночником, пока контролер не откроет капсулу, заметив неладное. Так меня вышвырнет обратно к ступеням, ведущим к исполинской статуе Белагии на Локусе-2. И это будет именно то, чего я хочу. Конечно, я искренне люблю страну, у которой всегда лишь две беды и лишь два надежных союзника. Но мне очень не нравится, что за меня начнут принимать решения два сменяющих друг друга правителя. Я не люблю игру в наперстки. Я лучше выберу мир, где две луны смотрят друг на друга по ночам и никак не могут налюбоваться. Пока мое тело будет лежать в секретном институте под Иркутском, подключенное к аппарату жизнеобеспечения, под мертвенным светом без теневых ламп, пока я буду балансировать на грани жизни и смерти там, на Локусе-2, я наконец-то стану самим собой. Настоящим.
2: Ирония в том, что бывшие коллеги, которые 13 лет назад инсценировали мою смерть из соображений секретности, тоже окажутся почти пророками. Алексея Крымова теперь и в самом деле больше нет. Я лорд Бертигур, капитан-командор трех островов и вольного города Фаран, верховный мастер братства наемников. Я демон. И я вернулся, чтобы спасти свой мир, не ваш. Истина в том, что Локус-2 и Земля связаны как сообщающиеся сосуды. То, что происходит в одном мире, неизбежно отражается на другом. Об этом знают те, кто работает на Лаокоон. И они уже успели качнуть чашу весов в свою сторону. Теперь моя очередь. Все уже предрешено. Все отмерено и взвешено, и однажды Келлен из Центара, составитель мифов и преданий Фарана, запишет ровными буквами на пергаменте. Лорд Бертигур, пытаясь уберечь острова от нашествия Империи, на сторону коей встали ужасные некроманты, пришел к жрецам водяного змея
3: испил чашу видений и впал в глубокий сон. И два его ближайших сподвижника уснули вместе с ним. И две прекрасных девы-воительницы сопровождали полководца в грезах его, а всего же их было пятеро. И лежали они, как мертвые, но были живы, и так продолжалось 7 дней. И души их искали ответы на вопрос о спасении и путешествовали по местам странным и далеким. А на 7-й день Бертигур открыл глаза и произнес: «Я был в стране, где люди как механизмы, а механизмы словно люди. И там я нашел заклинание, которое сокрушит наших врагов».

0: Глава 20. Специалист.
1: Круг замкнулся.
0: Это была моя первая мысль после того, как отхлынула волна видений. Бородач в инвалидном кресле по-прежнему сидел напротив меня.
1: «Найди остальных», — сказал Крымов-2. «Вас должно быть пятеро. Пять — священное число.
0: Опустошение, смятение, растерянность.
1: Я очень устал. Слишком много информации, но теперь я помню все. И что мы должны делать?»
0: Еле ворочая языком, спросил я.
1: «Спасать. В моих путешествиях мы обычно спускаемся в подземелье. Затем долго идем, встречая на своем пути людей, нелюдей и животных. И рано или поздно мы обязательно попадаем в Касату. А оттуда можно добраться куда угодно».
0: Голос Крымова становился все тише и тише. «Касату, что это такое?»
1: «Страна стран. Земля земель и все люди в целом. Средоточие миров, которое...»
0: И тут раздался громкий хлопок, немилосердно ударивший по ушам. Я вздрогнул, а Крымов дернулся в инвалидном кресле и обмяк. Он потускнел, стал полупрозрачным и еще через пару секунд растворился в воздухе.
1: Кисло пахло порохом.
0: Марк опустил пистолет, подошел ко мне и снова взвел курок.
2: «Слишком поздно», — сказал я. «Это ничего не изменит. Что он хотел от тебя? Что просил сделать?» — хмуро спросил Марк. «Это не имеет значения. Я уже все сделал».
0: «Послушай!» — в его голосе зазвенела сталь. «Однажды он предал меня. Он
1: демон. Человек из другого мира, который раньше был одним из нас и который вселился в меня. Я знаю. Но суть не в этом.
0: Поверь, сейчас уже действительно ничего нельзя изменить».
1: «Почему?»
0: «Попытаюсь объяснить. Скажи, на каком языке говорят на Локусе-2? Ты ведь об этом даже не задумывался».
2: «Это имеет какое-то значение?»
0: «Да, и очень большое. Я бы сказал, решающее.
2: Этот язык древнее шумерского. Древнее любого из существующих. Это наречие Адама, на котором с ним разговаривал Господь. Язык творения».
0: Марк посмотрел на меня, как на безумного. «Объясни, я не понимаю».
1: «Локус-2 — это мир, где Вавилонская башня осталась на своем месте, где не было никакой божьей кары и разделения племен по разным наречиям».
0: «И там все говорят на одном языке», — кивнул Марк. «Допустим».
2: «Именно поэтому там он не имеет никакой сверхъестественной силы. Так же, как и любой земной язык здесь. А вот в нашем мире... Я боюсь предположить, что случится, если определенные слова этого языка попадут, допустим, в интернет».
0: «Почему именно в интернет?»
2: «Потому что всемирная сеть — это и есть наша Вавилонская башня. Ее строили все.
0: И, наконец, построили. А что будет дальше, догадываешься?»
2: На этих словах меня разобрал смех.
0: «У тебя истерика?»

0: про меня знают. Я, что есть силы, швырнул ноутбук в стенку и услышал громкий треск. Давно хотел так сделать, а теперь все можно. Марк, пожалуйста, верни мне мои вещи.
1: Какие вещи?
0: Давай не будем ломать комедию. Я знаю, где я нахожусь. И когда я очнусь, я хочу обнаружить свои вещи и ноутбук. Ведь все, что я сейчас вижу, это иллюзия, так? Глубокий гипноз или наведенные галлюцинации, контролируемые вами сновидения? Как ты догадался, хмыкнул он. Я вспомнил, что выпил обе таблетки. Сначала одну, затем вторую. Скажи спасибо, что тебя вообще откачали. Ты ведь не думаешь, что я врал про яд? Я думаю о другом. Я знаю, что сейчас не у себя, а где-то у вас. В одном из бункеров или в капсуле, либо на кушетке. Облепленный датчиками, микрофонами, под прицелом десятков видеокамер, окруженный пентаграммами и всякой другой хренью. Вы же боитесь.
1: Слишком много чести, пробурчал Марк. Ну ладно. Допустим, я верну твои вещи и отпущу тебя.
0: А что ты предложишь взамен? Я расскажу, что случилось, от чего все это, почему. Я и так рассказал уже почти все. И тебе нечего опасаться. Демон ушел. Его нет во мне.
2: Его нет нигде, хрипло сказал Марк. В том-то и дело, понимаешь? Не должно быть. Алексей Крымов скончался неделю назад. Сначала он вышел из комы, его допросили. Запись ты слышал, а потом...
0: Я упрямо мотнул головой. Это не имеет никакого значения. Ты отпустишь меня, и я расскажу тебе то, что вы еще не успели выудить из моей головы.
1: Допустим, но я пока что не вижу никакой выгоды. Ты ведь и сам все расскажешь, рано или поздно.
0: Выгода будет в том, что рано. Намного раньше. В том, что ты наконец-то поймешь, что произошло неделю назад, что именно сделал Крымов с моей помощью.
1: Марк вдруг озадаченно прислушался к чему-то.
0: Что-то определенно изменилось. Его лицо на мгновение подернулось рябью, поплыло. Я вдруг услышал гул тысяч голосов, как будто оказался в центре многотысячной площади. Но шум также внезапно стих, и все снова стало обычным.
1: Хорошо.
0: Рассказывай.
1: И я рассказал. Все равно это уже не имело никакого значения.
0: Один и тот же звук не дает мне покоя. Иногда кажется, что стоит мне закрыть глаза, как я его снова услышу.
1: Все просто. Сначала раздается шуршание магнитной пленки, затем звучит голос. Кто-то усталым и надменным тоном повторяет слова, отвечая на вопросы.
0: Воин.
3: Масад.
0: Телевизор.
3: Вы издеваетесь?
0: Не отвлекайтесь, телевизор.
3: Телевизор. Нет такого понятия.
0: Так и запишем. Змея.
3: Мощь.
0: Птица.
3: Мушенг.
0: Сурду.
3: Исуру. Нао.
0: Уточните, что за птица? Хищная, маленькая, домашняя, мифическая. Мифическая? О чем вы?
3: Нао – волшебная птица в верованиях аборигенов Локуса 2. Ее антипод – великий змей Шен. Однажды они начнут последнюю битву, и тогда настанет конец всему.
0: Ясно. Не отвлекайтесь. Колдун.
3: Суру. Пленка продолжает крутиться, а я повторяю, как завороженный. Мушэнь Сурду и Суру Нао. Нет, не так. Вот. Мушэнь Сурду Ки Суру Нао Ни. Я знаю, как правильно, словно кто-то нашептывает мне эти звуки снова и снова.
0: Бог.
3: Дингир, Абу, Белаги.
0: Какой именно бог вас интересует? Не отвлекайтесь. Слово.
3: Иним.
0: Начало.
3: Пану.
0: Эти звуки взрываются во мне новые фразы, и я шепчу.
3: Пану киним, Абу байним, иним киабу.
0: Будто бы и не я вовсе. Теперь я знаю этот язык, потому что его знает Крымов-2. На нем говорили тогда, когда еще не было ни пирамид, ни зиккурата Этаменанке, ни величественных ступеней Чичен-Итцы. Я открываю ноут, открываю браузер, открываю же

Шеи набираю, будто бы чужими непослушными пальцами, будто бы вовсе и не я набираю. Ану киним, абубайним и ним киабу. И еще я набираю мушеньк сурдуки сурунауни. Начало и конец. Я пишу это в ЖЖ, я пишу это в Твиттере, я пишу это на Фейсбук, я вбиваю эти слова в окна поисковиков, их обязательно увидят. И тогда случится то, что я не берусь предсказать. Я и вы одно и то же. Все мы. Дальше провал. Крымов 2 заставит меня забыть про это озарение, и это будет мучить меня некоторое время. А спустя 5 дней ко мне подойдет мой шеф и тронет за плечо. Я сниму наушники. Шаман положит передо мной флешку. Это первым делом, хмуро скажет он. Все остальное на потом. Не копировать, слушать с носителя. Что здесь? Самоубийца. Девушка. 24 года. Последнее сообщение на автоответчике мобильника. Дальше вы знаете. Когда я очнулся в комнате с бежевыми стенами, мои вещи лежали рядом с кушеткой. Сумка с ноутбуком, мобильный телефон, ремень, ботинки и даже мини-кассета. Та самая, из-за которой все началось. Я обулся и включил мобильный. Подошел к двери. Она была не заперта. Вышел в длинный коридор. Ни души. Странно. Чертыхаясь, побрел по длинному коридору, поднялся на приветливо звякнувшем лифте, нашел, наконец-то, выход на улицу. Ни одного охранника, никого вообще. Все вокруг обезлюдило. И тут зазвонил мобильник. Следующая станция — Касатура.

Глава 21. Марк. Я так и не понял, по каким критериям отбирали людей для прохождения через портал древние египтяне, жители Междуречья, индейцы и прочие древние товарищи. Чем ближе подступал час X, тем было яснее, что если какие-то принципы отбора и были, то сейчас они не имеют значения. Мир изменился. Согласно математической модели, части которой обсчитывали три института, собирали в четвертом и интерпретировали уже наши люди, получалось, что имеющийся в нашем распоряжении портал способен пропустить через себя ровно 5 человек. Не потому, что 5 — это какая-то магическая универсальная цифра, не потому даже, что в нумерологии за пятеркой закреплено значение перемен хаоса, а потому что таковы законы физики, большинство из которых толком не изучены. Порталы Лондона, Парижа или Нью-Йорка, соответственно, давали другие значения, но они были дробными. 1,5 землекопа, короче говоря. Буквально за 3 месяца до рассчитанного, предсказанного, предназначенного срока стало очевидно, что моя задача не в том, чтобы правильно подобрать людей для перехода, а попасть в их число. Стать одним из этих 5. Есть задача, есть решение. Я устроен просто. Мне не интересны розочки на торте, завитушки и красивости. Мне интересна суть, мясо, основа. Суть всегда груба. В основе самой изощренной игры по жизни лежит всегда что-то простое и чаще всего страх. Иногда любопытство, совсем редко страсть. Так что задачу я решил. Как это детали, не имеющие большого значения? Возможно, побочный эффект оказался грязноват. Погибли люди, несколько. При нелепых и абсурдных обстоятельствах. У всего есть своя цена. Первое, что принимается строить ребенок, башня или пирамидка. Первое, что он рисует, лабиринт. Человечество поступает так же, только на все более и более высокотехнологичном уровне. Башни связаны с будущим, лабиринты с вечностью. Почему мне так важно было попасть в число 5? Риск и полная неизвестность для меня привлекательны. Скорее всего, так. Я не люблю усложнять, но, как и все люди, все равно что-то усложняю. Себя, отношения со своей женщиной, приукрашиваю мотивы. Я не лишен воображения, мне нравится жить в реальном мире, без иллюзий, без тумана. Видеть все и всех вокруг такими, какие они есть, задавать правила игры и следить, чтобы играли по этим правилам. Поначалу это захватывает, а потом становится скучно. Вчера встретился с Марком 2.0. Он займет мое место в этом мире. Сейчас, когда уже ничего нельзя отменить, мне хочется его уничтожить, потому что он лучше, чем я. Моей жене и детям он подходит больше. Это логично, ведь это одна из масок, созданных мной. Марк — муж, отец, душа компании, маска, созданная мной специально, чтобы нравиться людям. В принципе, я всегда соглашаюсь, что Бог всемогущ. Ближе к 35 понял, почему он дал людям часть своего всемогущества, свободу воли и творческое начало. Иначе можно просто сдохнуть с тоски. Человек все время меняет мир, а в фазе Армагеддона Бог, универсум, мироздание, природа просто проверяют все созданное нами на жизнеспособность. Наших интернет-двойников, социальные маски, литературных героев, игровых персонажей, вымышленные миры в том числе. В моем кругу почти нет людей, которые бы осознанно готовились к смерти, писали завещания, приводили в порядок дела. Так что картинки из жизни, которые я наблюдаю, вполне развлекательны. Журналист не нашел убедительного способа обеспечить себя вискарем в любом углу вселенной и, похоже, намерен за оставшиеся дни выпить все, что он мог бы выпить по его понятиям за всю жизнь. Это кожура на апельсине. За этим есть что-то другое. Зачем-то встретился со всеми своими бывшими, упорно вел расследование смерти девочки-рекламщицы, даже и до меня дошел. Эльдар написал подробное завещание, как положено, заверил его у нотариуса. Оказалось, что у него куча имущества, требующего заботы. Нет крупных сумм на банковских счетах, но зато самих счетов почти 30 в самых различных банках, 5 валютах. Надо же! А я всю жизнь держал его за интеллигентного мальчика, не приспособленного к жизни. Еще он арендовал ячейку и сложил на хранение несколько жестких дисков, какие-то трогательные бумажки, рукописи, открытки и фотографии.
Что характерно, это сделал человек, решивший спасать чужой мир и предать собственный. Хризантемовна тщательно сожгла всю картотеку и уничтожила все записи сессии со своими подопечными. Поселила в квартире подружку. Простраивалась в блоге, что подружкин кот погубит все паркеты. Оставила мне на автоответчике сообщение. «Марк, я не знаю, что будет. В конец света не верю. В путешествие между мирами тем более. У меня есть предчувствие чего-то нового, вдохновляющего. На всякий случай, чтобы ты не дергался, если мы попадем в переделку, я иду туда по собственной воле и полностью готова отвечать за последствия. Помнишь, мы спорили про ответственность? Так вот, она и вправду не делится и всегда равна 100%. И для любых двоих людей 100% ответственности плюс 100% ответственности равно 100%. Понимаешь? Все будет хорошо. Обнимаю, целую». Писатель по-прежнему наблюдался в клинике неврозов и скорее был уже там, нежели здесь. Это было непонятно. Я приглядывал за ним, хотя представления не имел, что делать, если он исчезнет из мира раньше, чем настанет назначенный день. Но пока что он исправно возвращался.

День Икс. Люди такие люди. Особенно если ты сам стоишь в стороне и наблюдаешь за их суетой. Умение оставаться в тени требует долгой тренировки. Быть первым, спокойно и дружелюбно располагаясь среди вторых и третьих. Изображать крайнее напряжение, раскрывая чужую подноготную, взламывая память, не компьютерную, биологическую, и спокойно отправлять людей по заранее выбранному для них маршруту. Так, чтобы они думали, будто идут туда сами. Все это соль моей профессии. Я пришел на Маяковскую минут за 20 до назначенного времени. Почти одновременно со мной через турникет проскользнул писатель. Не задерживаясь на перроне, вскочил в подошедший поезд. На секунду он оглянулся. Мы встретились глазами. Вокруг его фигуры уже угадывалось зыбкое марево, как над раскаленной пустыней. Я не беспокоился, что он уехал со станции. Это не имело значения. Он все равно будет здесь ровно в полдень, как положено. Журналист и Эльдар пришли вместе. Один, переполненный сознанием важности собственной миссии по спасению неведомого мира, Локус-2 кажется ему намного более прекрасным местом, чем то, где он родился. Второго ведет любопытство и жажда раскрыть тайну. Мальчишки. Они кажутся себе самим такими мудрыми и хитрыми. Они ведь заговорщики. Журналист уверен, что он попал сюда, чтобы узнать, наконец, как устроен мир, что, зачем и почему. Ну вот и Танька пришла. Минуту в минуту. Я почувствовал, что назначенный час настал, и шагнул к ней, крепко взяв ее за локоть. Она радостно заверещала что-то привычное, но слова утонули в мерном рокоте, заполнившем все вокруг. Прямо напротив нас открылась дверь подошедшего вагона. В нем одиноко стоял писатель в легкой кольчуге, вооруженный мечом и совершенно спокойный. «Следующая станция — Касату», — прозвучал механический голос. Эльдар шагнул в вагон, двери закрылись с легким шипением. «Ну что ж, идите, спасайте свой мир. Правда, может оказаться, что вы по разные стороны баррикад». В тот же миг я почувствовал, что Татьяны нет рядом. Она шла, беспечно размахивая желтым платком, повязанным на запястье, прямо сквозь мраморную колонну, словно по пологому склону, и над ее головой уже просвечивало пыльно-оранжевое, нездешнее небо. «Никогда не давай обещаний», — пронеслось у меня в голове. Журналист крутил головой по сторонам, лихорадочно снимая все на телефон и наговаривая что-то на диктофон. Внезапно я понял, что огромная мраморная плита под нами стала податливой и зыбкой. Раскололась трещинами, и мы, вдвоем с тем, кому я был максимально равнодушен в этой истории и с кем не собирался идти вместе, стали дрейфовать, как на льдине, завороженно глядя на осыпающиеся мелкими разноцветными насекомыми мозаичные плафоны, на текущий будто расплавленный воск мрамор, на густеющую толпу людей, нелюдей и монстров на перроне Маяковской. Я успел подумать, что все кости динозавров — это останки предыдущей проверки всего сущего на прочность. Почему человечество так любит выдумывать драконов?

0: Роман 2012 2.0 был озвучен командой «Модели для сборки» специально для podster.ru.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире, как всегда в это время, «Модель для сборки». Вы слушаете «Серебряный дождь». Сегодня программа будет не совсем обычной, поскольку мы физически не присутствуем в студии, но от этого программа, надеюсь, не будет хуже. Мы уже говорили вам не один раз, что сейчас вы можете купить в магазинах «Семь путешествий Трурля и Клопауция». Это несколько рассказов Станислава Лема, целая серия, которая представляет вашему вниманию «Модель для сборки». Как обычно, текст читает Влад Коп, саундтрек от Михаила Габовича. Сегодня вы сможете услышать в эфире два из этих рассказов, то есть два путешествия. Путешествие третье или вероятностные драконы, и путешествие седьмое или как Трурля собственное совершенство к беде привело. Все это выпущено лейблом A-Books и продается в оригинальной желто-черной упаковке в магазинах, которые торгуют аудиокнигами. Ищите и обрящите. Аудиоформат 4 компакт-диска и MP3 формат 1 компакт-диск. Приятного прослушивания. Путешествие третье или вероятностные драконы. Трурли Клопауцы были учениками великого Кереброна Эмтадрата, который целых 40 лет излагал в высшей школе небытия общую теорию драконов. Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку высшая школа небытия тем, что существует, вообще не занимается. Банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Кереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов – нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные. В дракологии издавна известен парадокс, состоящий в том, что при герборизации, действие, отвечающее в алгебре драконов умножению в обычной арифметике, двух отрицательных драконов, возникает преддракон в количестве около 0,6. По этой причине мир специалистов разделился на два лагеря. Члены одного придерживаются мнения, что речь идет о доле дракона, если отсчитывать от головы. Сторонники другого помещали точку отсчета в хвост. Огромной заслугой Трурля и Клопауция было выяснение ошибочности обеих упомянутых точек зрения. Друзья первыми применили в этой области знания теорию вероятностей и создали тем самым вероятностную дракологию, из которой вытекает, что с точки зрения термодинамики дракон невозможен лишь в статистическом смысле, подобно домовому, эльфу, гному, троллю, ведьме и тому подобному. Из формулы полной невероятности оба теоретика получили коэффициенты регномизации, разэльфивания и прочего. Из этой же формулы вытекало, что самопроизвольного появления дракона следует ожидать в среднем около 16 квинтоквадриллионов гептиллионов лет. Безусловно, весь этот круг вопросов оставался бы интересным, но чисто математической редкостью, если бы не прославленная конструкторская жилка Трурля, который решил исследовать задачу экспериментально. А поскольку речь шла о невероятных явлениях, Трурль изобрел усилитель вероятности и испытал его сначала у себя дома в погребе, а затем на специальном основанном академией дракородном полигоне или драколигоне. Лица, незнакомые с общей теорией невероятности, и по сей день задают вопрос, почему, собственно, Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа или гнома. Однако задают его по невежеству, ибо им неизвестно, что дракон попросту имеет большую вероятность, чем гном. Трурль, видимо, намеревался пойти в своих опытах с усилителем дальше. Но уже первые эксперименты привели к тяжелой контузии. Виртуальный дракон легнул конструктором. К счастью, Клопауций, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность, и дракон исчез. Вслед за Трурлем многие другие ученые повторяли эксперименты с дракотроном, но поскольку им недоставало сноровки и хладнокровия, значительная часть драконьего приплода серьезно покалечилась.

0: противоречив ученых, вырвалась на свободу. Только тогда обнаружилось, что эти отвратительные чудовища существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды или столы. Дракон характеризуется в первую очередь своей вероятностью, как правило, достаточно большой, раз он уже возник. Если устроить охоту на такого дракона, да еще с облавой, то кольцо охотников с оружием, готовым к выстрелу, натыкается лишь на выжженную и смердящую особой вонью землю, поскольку дракон, когда ему приходится туго, ускользает из реального пространства в конфигурационное. Будучи скотиной нечистоплотной и необычайно тупой, дракон делает это, разумеется, руководствуясь инстинктом. Примитивные особы, не могущие понять, как сие происходит, петушась, домогаются увидеть это самое конфигурационное пространство, не ведая того, что электроны, существование коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от волн вероятности. Впрочем, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов, чем драконов, поскольку электроны, по меньшей мере, в одиночку не легаются. Коллега Трурля, Горборезей Кибр, первым фрагментовал дракона, введя константу, называемую дракнетоном, который, как известно, кратный числителем драконов. Он определил также кривизну их хвоста, за что едва не поплатился жизнью. Но разве же интересовал этот успех широкие слои населения, страдавшего от драконов, которые вытаптыванием посевов, общей своей назойливостью, ревом и испусканием пламени наносили огромный ущерб, а кое-где даже требовали дани в виде девиц? Разве же интересовал несчастных обывателей тот факт, что драконы Трурля, будучи индетерминированными, а стало быть, нелокальными, ведут себя, хоть и в согласии с теорией, однако вопреки всяким приличиям, что теория эта предсказывает кривизну их хвостов, уничтожающих села и нивы? Стоит ли удивляться, если широкие слои, вместо того, чтобы по-настоящему оценить достижения Трурля, совершившие подлинный переворот в научных воззрениях, поставили их ему в вину, а кучка заядлых обскурантов даже чувствительно побила знаменитого конструктора? Однако Трурль вместе со своим другом Клопауцием неутомимо продолжал исследования. Из них вытекало, что дракон существует на уровне, зависящем от его настроения и от состояния общего насыщения, а также, что единственным надежным методом ликвидации является сведение вероятности к нулю и даже к отрицательным значениям. Как не понять, что эти исследования требовали много труда и времени? А между тем драконы, находясь на свободе, свирепствовали в свое удовольствие, опустошая многочисленные планеты и спутники, и, что еще прискорбней, даже плодились. Это дало Клопауцию повод опубликовать блестящую работу под заглавием «Ковариантные переходы от драконов к драконьим отродьям, как частные случаи перехода из состояний запретных физически в состояние, запрещенные полицией». Эта работа наделала много шума в научном мире, где все еще широко обсуждался знаменитый полицейский дракон, посредством которого бравые конструкторы отомстили злому царю Жестокусу за несчастье своих неоплаканных коллег. Какие же возникли пертурбации, когда стало известно, что некий конструктор по имени Базилей и по прозванию Эмердуанский, путешествуя по всей галактике, одним лишь своим присутствием вызывал появление драконов там, где до этого их никто и в глаза не видел. Когда ощущение отчаяния и национальной катастрофы достигало кульминации, он являлся к властелину данного государства, чтобы, поторговавшись волю и взвинтив гонорар до головокружительных размеров, заняться истреблением чудовищ. Последнее ему почти всегда удавалось, хотя никто не знал, каким способом, ибо он действовал скрытно и в одиночку. Впрочем, Базилей лишь статистически гарантировал успех Драколиза, а с той поры, как некий монарх воздал ему лучшим за хорошее, уплатив дукатами, полновесными также лишь статистически, он стал подвергать унизительному исследованию посредством царской водки природу желтого металла, которым ему платили. В эту-то пору Трурли и Клопауции встретились в один погожий денек, и между ними произошел следующий разговор. «Ты слышал об этом, Базилей?» – спросил Трурли. «Слышал. Что ты скажешь?» «Не нравится мне вся эта история?» «Мне так же. Что ты о ней думаешь?» «Он пользуется усилителем».
1: «Вероятности?»
0: «Да, или резонансной системой».
1: «Может, генератором Василисков?»
0: «Ты имеешь в виду Дракотрон?»
1: «Да».
0: «По существу это вполне возможно».
1: «Но ведь, — воскликнул Трурль, — это было бы низостью. Это означало бы, что частично он приводит змеев с собой. Только в потенциальном состоянии, с вероятностью близкой к нулю. Когда обживется и оглядится, начинает все увеличивать и увеличивать их вероятность. Усиливает их, пока они не достигнут достоверности. И тут, разумеется, наступает виртуализация, конкретизация и зримая тотализация. Ясно. К тому же он, наверное, подскабливает матрицу и увеличивает вероятность перехода виртуального змея бешеного Василиска. Да, страшнее бешеного Василиска, пожалуй, ничего уж не бывает. А как ты думаешь, он потом аннулирует их аннигиляционным ретрокреатором или же лишь снижает временную вероятность и удирает, прихватив монету? Трудно сказать. Если он лишь понижает вероятность, то это еще большая низость. Ведь рано или поздно флуктуация вакуума вызывает возникновение змеи-матрицы, и тогда вся история начинается сначала. «Да, но ни его самого, ни денежек тогда уже не сыщешь», — буркнул Клопауций. «Как ты думаешь, не стоит ли написать об этом деле в Главное бюро регулирования драконов?» «Чего не стоит, того не стоит. В конце концов, он, может быть, этого и не делает. У нас нет уверенности и никаких доказательств. Статистические флуктуации возникают и без усилителя. Раньше не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись. Попросту случайно». «Так-то оно так», — согласился Трурли. «Однако ж чудовище появляется только после прибытия Базилея на планету». «Верно. Но писать об этом не стоит. Все же он коллега по профессии. Пожалуй, мы сами предпримем некоторые шаги. Как ты думаешь?» «Можно». «Хорошо. Однако что делать?» Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональные споры, с которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка. До него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие как «счетчик драконов», «нехвостатое преобразование», «слабые змеи взаимодействия», «дифракция и рассеяние драконов», «жестокий Горыныч», «жесткий Горыныч», «мягкий Горыныч», «Драко Пробабилистикус», «Полосатый спектр Василиска», «Змей в возбужденном состоянии», «Аннигиляция пары Василисков с яростью и антияростью в поле всеобщего безголовья» и тому подобное. Результатом этого глубокого анализа явилось путешествие, третье по счету. Конструкторы готовились к нему очень старательно, не преминув нагрузить свой корабль множеством сложных приборов. Так, например, они взяли с собой диффузатор и специальную пушку, стреляющую антиголовами. Во время путешествия конструкторы высадились на Энтии и Пентии, а затем на Керулее, и после этого поняли, что не смогут прочесать всю местность, охваченную бедствием. Для этого им пришлось бы разорваться на части. Проще было, очевидно, разделить экспедицию, и после обсуждения в рабочем порядке каждый из них отправился в свою сторону. Клопауций долго работал на Престопондии, приглашенный туда императором Дивославом Амфитритием, который соглашался отдать ему дочь в жены, лишь бы избавиться от чудовищ, ведь драконы высокой вероятности забредали даже на улицы Стольного Града, а виртуальными вся округа так и кишела. Правда, виртуальный дракон, по мнению наивных и серых обывателей, не существует. То есть не может быть наблюден каким-либо способом, равно как и не совершает никаких действий, свидетельствующих о его появлении. Однако исчисление кибротрурля Клопауция Миногия и в первую очередь змеи волновое уравнение отчетливо показывает, что дракону легче проделать путь из конфигурационного пространства в реальное, чем ребенку от дома и до школы. Поэтому при глобальном возрастании вероятности в жилищах, погребах и на чердаках можно было наткнуться на драконы и даже на супердракона. Погоня за драконами не привела бы к ощутимым результатам. Понимая это, Клопауций, как истый теоретик, принялся за работу методично. Он расставил на площадях, скверах, в градах и весях вероятностные змеи-редукторы. И вскоре чудовища стали величайшей редкостью. Получив наличный почетный диплом и переходящее знамя, Клопауций отбыл, намереваясь отыскать своего друга. По дороге он заметил, как кто-то отчаянно машет ему с планеты. Сочтя, что это, быть может, Трурль, с которым приключилась беда, Клопауций совершил посадку. Однако сигналы подавал не Трурль, а жители Трюфлежории, подданные царя Пестроции. Эти туземцы исповедовали всяческие суеверия и примитивные верования, религии же их, называемые пневматическим драконизмом, утверждало, что драконы посылаются как кара за грехи и наделены душами, хотя и нечистыми. Смекнув, что вступать в спор с дракологами Его Величества было бы по меньшей мере опрометчиво, ибо их методы ограничивались хождением в местах, посещаемых драконами, и раздачей мощей, Хлопауций предпочел приняться за работу в полевых условиях. Фактически на планете обитало лишь одно чудище, но из ужаснейшего рода эхидных. Хлопауций предложил царю свои услуги. Тот, однако, не сразу дал ответ, подчиняясь, очевидно, влиянию бессмысленной догмы, относившей причину возникновения драконов к потустороннему миру. Из местных газет Хлопауций узнал, что одни считают эхидну, которая здесь резвится, единичным экземпляром, другие же существом множественным, способным находиться одновременно во многих точках. Это дало ему пищу для размышлений, хотя он не испытал ни малейшего удивления, ибо локализация этих противных тварей подчиняется так называемым «змеи-аномалиям». Некоторые же образчики, особенно склонные к рассеянности, размазываются по всему пространству, а это уж составляет вполне обычный эффект из-за спинового усиления квантового импульса. Вынырнув из конфигурационного пространства в реальное, дракон выглядит словно множество драконов. Хотя в сущности они единое целое, подобно пяти внешне совершенно независимым друг от друга пальцем руки, показавшейся из воды. Под конец очередной аудиенции Хлопауций спросил царя, не побывал ли на планете Трур. При этом он подробно описал внешний вид друга. Каково же было удивление драковеда, когда ему сказали, что его коллега, разумеется, гостил недавно в царстве Пеструциевом и даже взялся за устранение эхидны, получил аванс и отправился в близлежащие горы, где драконесса прогуливалась особенно часто. Но на другой день вернулся и потребовал весь гонорар, в доказательство своего триумфа показал 44 драконьих зуба. Однако тут возникли некоторые недоразумения, и выплату пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Тогда Трурль, поддавшись сильному порыву гнева, громко и неоднократно выражал свое мнение о монархе, власти придержащей, что смахивал на оскорбление величества, а затем удалился в неизвестном направлении. С того дня даже слух о нем канул в небытие, зато эхидна появилась вновь, словно с ней ничего не случалось, и с еще большей свирепостью стала ко всеобщему огорчению опустошать грады и веси. Весьма туманной показалась эта история Хлопауцию. Однако подвергать сомнению истинность слов, исходящих из монарших уст, затруднительно. Поэтому он взял ранец, наполненный сильнейшими змеебойными средствами, и в одиночку пошел по направлению к горам, снежный хребет которых величественно возвышался над восточной частью горизонта. Вскоре Хлопауций обнаружил на скалах первые следы чудовища. Впрочем, если бы он не заметил их, а чудовище дал бы знать характерный удушливый запах сернистых выделений. Хлопауций бесстрашно двигался вперед, готовый в любое мгновение применить оружие, висевшее у него на спине, и ежеминутно поглядывал на стрелку счетчика драконов. Некоторое время она стояла на нуле, затем, нервно подрагивая и как бы преодолевая невидимое сопротивление, медленно подползла к единице. Теперь не оставалось сомнений, что эхидна находится поблизости. Это безмерно удивляло конструктора. У него в голове не укладывалось, как его испытанный друг и знаменитый теоретик, каким был Трурль, промазал в вычислениях и не уничтожил драконессу. Трудно было также поверить, что не убив драконессу, он вернулся к царскому двору, требуя платы за невыполненную работу. Вскоре Хлопауций повстречал колонну местных жителей, по всей видимости, безмерно угнетенных. Беспокойно озираясь по сторонам, они старались держаться поближе друг к другу. Согбенные под ношей, давящие на спину и голову, туземцы шли гуськом вверх по склону. Поздоровавшись, Хлопауций остановил отряд и спросил ведущего, что они тут делают. «Сударь!» — ответил ему этот царский чиновник низшего ранга, одетый в видавшие виды доломан. «Мы несем дань дракону».
2: «Дань? Ага. А что же это за дань?»
1: «Здесь все, чего дракон пожелал, сударь. Золото, драгоценные камни, чужеземные благовония и множество иных предметов величайшей ценности». Тут удивлению Хлопауция не стало границ. Ведь драконы никогда не требуют подобной дани, и уж заведомо не жаждут ни ароматов из дальних стран, не способных заглушить их природную вонь, ни наличных денег, с коими они не знали бы, что делать.
2: «А девиц дракон не возжелал, добрый человек?» — спросил Хлопауций.
1: «Нет, сударь, раньше-то, конечно, бывало.
2: Еще летошний год водил я их к нему по три пятка или по дюжине, согласно его аппетиту. Но с той поры, сударь, как пришел сюда один чужой, чужестранец, значит, и ходил по горам с ящичками, аппаратами, один-одинешенек. Тут добряк в нерешительности умолк, с беспокойством разглядывая инструменты, оружие и клопоуцы. Особенно его тревожила огромная шкала счетчика драконов, который беспрестанно потикивал и подрагивал красной стрелкой на белом щитке. «А одет он был точь-в-точь, как ваша милость», — сказал чиновник дрожащим голосом. «Точь-в-точь, такая амуниция и вообще...» «Я купил это по случаю на ярмарке», — сказал, стремясь усыпить бдительность добряка клопоуцей. «А скажите-ка мне, мои дорогие, не знаете ли вы часом, что стало с тем чужестранцем?»
3: «Что значит с ним сталось? Это вот мы не знаем, сударь. Было, значит, так. Недели две тому... Эй, кум-барбарон, правду я говорю? Две недели, не больше?»
4: «Правду, молвишь, кум-староста, правду. Отчего ж нет? Недели две тому будет, либо четыре, а может и шесть».
3: «Ну, пришел он, сударь, к нам, закусил, ничего не скажу, хорошо заплатил, поблагодарил, коль тут нет ничего дурного, так уж нет, ничего нельзя сказать, огляделся, по скрубу постучал, про цены все спрашивал, что летошний год стояли, аппараты поразложил, циферблатиков что-то себе записывал, быстро-быстро, так что у него даже бляхи подпрыгивали, но подробно, одно за другим, книжечку такую красную, что за пазухой носил, а потом этот, как его там,
4: термометр, кум-староста.
3: Ну, конечно, так. Термометр этот вынул и говорит, что он против драконов, и туда его совал, и сюда. Снова все записал, сударь, вот в ту самую свою тетрадочку. Аппараты в мешочек засунул, мешочек за плечи, попрощался и пошел. И больше мы его, сударь, уж не видели. И на так было. Той самой ночью что-то заухало и загромыхало, однако, далеко. Будто за Медраговой горой, за той, стало быть, сударь, что вот возле вершинки с соколиком таким наверху. Да-да, Пестроцеева она зовется, потому что напоминает нам государя пресветлого нашего. А та, с другой стороны, по прижатии, как с позволения вашей милости, ягодицы к ягодице, зовется Смоляной. А пошло это от того, сударь, что один раз...
2: «Не стоит про эти годы рассказывать, добрый человек», — прервал его клопоуцый. «Так вы говорите, той ночью что-то ухнуло. А что произошло потом?»
3: «Потом? А потом ничего уж, сударь, не произошло. Как ухнуло, так изба пошла ходуном, а я так на пол с лежанки скатился. Да только мне это нипочем. Иной раз, как дракониха дом задом почешет, еще и не так грохнешься. К примеру, взять Барбаронова брата. Того даже в кадушку с бельем тиснуло. Они аккурат стирали, когда драконихе об угол потереться захотелось, значит».
2: «Ближе к делу, любезный, ближе к делу!» — воскликнул клопоуцый. «Итак, что-то ухнуло, вы свалились на пол, а что ж случилось дальше?»
3: «Да я ж вам, сударь, ясно сказал, что ничего не случилось. Если бы что-нибудь было, так было бы о чем говорить, а так ничего не случилось. Ничего стоящего, чтобы губами похлопать. Так я говорю, кум-барбарон».
4: «Так оно и есть, кум-староста».
2: Кивнув головой, клопоуцый зашагал прочь. А носильщики двинулись тем временем вниз, сгибаясь под тяжестью драконьей дани. Драколог догадался, что они сложат ее в указанной драконом пещере, но выспрашивать подробности не хотел. От разговора со старостой его кумом змееборца прошиб пот. Впрочем, еще раньше он слышал, как один из местных жителей говорил другому, что дракон такое место выбрал, чтобы ему было близко и нам. Клопоуцый шел быстрым шагом, выбирая путь по пилингу индикатора Василисков. Этот прибор он повесил себе на шею. Не забывал он также и о счетчике. Однако тот неизменно показывал 0,8 дракона. «Неужто я наткнулся на одного из дискретных драконов?» «Черт подери», — раздумывал клопоуцый, вышагивая, но ежеминутно останавливаясь, ибо лучи солнца немилосердно жгли, а в воздухе стоял сильный зной. Казалось, поверхность раскаленных скал колышется. Вокруг ни листка растительности, только наносная почва, спекшаяся в углублениях скал, и выжженные каменные поля, тянущиеся к величавым вершинам. Прошел час.
1: солнце уже передвинулось на другую половину неба, а храбрец все еще шагал по осыпям, перебираясь через гряды скал, пока не очутился среди узких ущелий и трещин, наполненных холодной мглой. Красная стрелка подползла к девятке перед единицей и, подрагивая, замерла. Клопоуций положил ранец на скалу и принялся вытаскивать змеи Фузию. Когда стрелка быстро заколебалась, он выхватил редуктор вероятности и окинул быстрым взглядом окрестности. Стоя на скалистой гряде, драколог мог заглянуть в глубину ущелья. Там что-то передвигалось. «Нет сомнения, это она», — подумал Клопоуций, «ибо эхидна женского рода». «Быть может, именно по этой причине», — мелькнула у него мысль, «чудовище не требует девиц». Впрочем, в прежние времена она охотно их принимала. «Странно все это». «Странно, но сейчас важнее всего взять ее получше на мушку, и тогда все кончится благополучно», — подумал он, и на всякий случай еще раз сунул руку в мешок за дракодеструктором, поршень коего втаптывает драконов в небытие. Клопоуций выглянул из-за края скалы. По узенькой котловине, дну высохшего потока, серо-бурая, с запавшими словно от голода боками, передвигалась дракониха гигантских размеров. Беспорядочные мысли пронеслись в голове Клопоуция. Может аннигилировать драконессу, изменив знак драконьей матрицы с плюса на минус, в результате чего статистическая вероятность не дракона одержит верх над драконом. Но это очень рискованно, если учесть, что малейшее отклонение может привести к катастрофической разнице в результатах. Иногда в такой переделке вместо не дракона получался неодракон. Сколь многое зависит всего лишь от одной буквы. К тому же тотальная депробабилизация сделала бы невозможным исследование природы эхидны. Клопоуций заколебался. Перед его мысленным взором возник нежно любимый образ огромной драконьей шкуры в кабинете между окном и библиотекой. Однако предаваться мечтам не оставалось времени. Хотя иная возможность подарить экземпляр со столь специфическими наклонностями дракозоологу и промелькнула в голове Клопоуция, когда он опускался на колено, конструктор успел все же подумать, какую статейку удалось бы опубликовать в научном журнале на базе хорошо сохранившегося экземпляра. Поэтому он переложил фузию с редуктором в левую руку, а правой схватил головомет, заряженный антиголовой, старательно прицелился и нажал на спуск. Головомет оглушительно рявкнул. Жемчужное облачко дыма окутало ствол и Клопоуция, так что тот на мгновение потерял чудовище из виду. Однако дым тотчас рассеялся. В старых небылицах рассказывается много ложного о драконах. Например, утверждается, что драконы имеют иной раз до 7 голов. Этого никогда не бывает. Дракон может иметь только одну голову. Наличие двух тут же приводит к бурным спорам и ссорам. Вот почему многоглавцы, как их называют ученые, вымерли вследствие внутренних расприй. Упрямые и тупые по своей природе эти монстры не выносят ни малейшего противоречия. Вот почему две головы на одном теле приводят к быстрой смерти. Ведь каждая из них, стараясь насолить другой, воздерживается от приема пищи и даже злонамеренно прекращает дыхание с вполне однозначным результатом. Именно этот феномен использовал Эйфории Сентиментус, изобретатель антиглавной пищали. Тело дракона вбивают выстрелом миниатюрную удобную электронную головку, тут же начинаются скандалы, раздоры, а в результате дракон, словно параличом разбитый, одеревенев, торчит на одном месте сутки, неделю, иногда месяцы. Иногда истощение одолевает дракона только через год. В это время с ним можно делать что угодно. Однако дракон, подстреленный Клопоуцием, вел себя по меньшей мере странно. Он поднялся, правда, на задние лапы, издавая рев, коим вызвал щебневый оползень на скале, и стал бить хвостом о скалы, наполнив запахом высекаемых искр все ущелье, а после этого почесал себя за ухом, кашлянул и преспокойно двинулся дальше, разве что более быстрой трусцой. Не веря собственным глазам, Клопоуций помчался по скалистой гряде, стараясь сократить путь к устью высохшего потока. Теперь уж не какая-то научная работенка, не пара-другая статей в трудах Института драконов мерещилась ему, а по меньшей мере монография на мелованной бумаге с портретами дракона и автора. У поворота теоретик присел за скалу, приложился глазом к антивероятностной мортирке, прицелился и привел в действие депассибилизатор. Ложе ствола дрогнуло у него в руке. Раскаленное оружие окуталось дымкой. Вокруг дракона, как предвестник непогоды, вокруг луны появилось гало. Однако дракон не сгинул. Еще раз сделал клоповуцы дракона вполне невероятным. Интенсивность импосибилизационности стала столь высокой, что пролетавшая бабочка принялась передавать азбукой Морзе вторую книгу джунглей, а среди скальных завалов замелькали тени колдуний, ведьм и кикимор. Отчетливый же топот копыт возвестил, что где-то позади дракона горцуют кентавры, извлеченные из небытия чудовищной интенсивностью мортирки. Однако дракон, словно ничего не произошло, грузно присел, зевнул и принялся с наслаждением чесать задними лапами обвисшую кожу на горле. Раскаленное оружие.

0: котором творились уже подлинные чудеса. Однако ужасное чудовище, расположившееся на отдых в 30 шагах от Клопауция, и не думало исчезать. Истребитель драконов отшвырнул мортирку, полез за пазуху, добыл противомонстровую гранату и, вверив свою душу матрице общеспинорных преобразований, метнул гранату в дракона. Раздался грохот, вместе с обломками скал в воздух взлетел хвост, а дракон со всем человеческим голосом завопил «Караул!» и помчался галопом вперед прямо на Клопауция. Тот, видя столь близкую смерть, выпрыгнул из укрытия, судорожно сжимая дротик из антиматерии. Он взмахнул им, но тут снова раздался крик. «Перестань! Перестань же! Не убивай меня!» «Что это, дракон заговорил?» — мелькнула у Клопауция мысль. «Не, должно быть, я ошалел». Однако задал вопрос. «Кто говорит? Дракон?» «Какой дракон? Это я!» Из рассеивающегося облака пыли вынырнул Трурль. Он коснулся шеи дракона, повернул там что-то. Гигант медленно опустился на колени и замер с протяжным скрежетом. «Что это за маскарад? Что это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты в нем делал?» Клопауций забросал друга вопросами. Трурль, отряхивая покрытую пылью одежду, отбивался от него. «Откуда? Что? Где? Как? Дай же мне сказать! Я уничтожил дракона, а царь не пожелал со мной расплатиться». «Почему?» «Наверное, от скаридности, не знаю. Сваливал все на бюрократию, говорил, что должен был составить протокол с приемочной комиссией, что ли. Произведен обмер, вскрытие, что должна собраться тронные производственные комиссии, то и сё. А Верховный Страж Сокровищ уверял, что не имеет понятия, по какой статье платить, поскольку платеж этот нельзя провести ни по фонду заработной платы, ни по безличному фонду. Одним словом, хоть я просил, настаивал, ходил в кассу, к царю, на совещание. Никто не хотел со мной даже разговаривать. А когда они потребовали от меня автобиографию с двумя фотографиями, мне пришлось убираться. Но, к сожалению, дракон пребывал уже в необратимом состоянии. Вот я содрал с него шкуру, нарезал побегов орешника, потом отыскал старый телеграфный столб, а большего и не требовалось. Набил чучело, ну и стал прикидываться. «Не может быть! Ты прибег к столь постыдной уловке! Ты! Ну зачем же? Ведь тебе за это не платили!» «Ничего не понимаю!» «Эккей ты тупой!» — снисходительно пожал плечами Трурры. «Да ведь они приносили мне дань. Я получил больше, чем причиталось». Эта истина наконец дошла до Клопауция. Однако он тут же добавил: «Но ведь вымогать некрасиво». «С чего же это некрасиво? А разве я делал что-нибудь дурное? Прохаживался по горам, а вечерами немного подвывал». «Уж тут я намахался», — добавил он, присаживаясь рядом с Клопауцием. «О чем это ты? О реве?» «Да нет же, ты двойку с двойкой сложить не умеешь. При чем тут рев?» «Каждую ночь я вынужден таскать мешки с золотом из пещеры, обусловленной договором, вон туда, на гору». Трурль указал рукой на удаленный горный хребет. «Я подготовил там стартовую площадку. Поносил бы сам 20-пудовые мешки с сумерек до рассвета, тогда бы понял. Ведь дракон-то никакой не дракон, одна шкура весит 2 тонны, а я ее таскать на себе должен, реветь, топать, это днем, а ночью мешки таскать. Я рад, что ты приехал, с меня уже этого хватит». «Но отчего же, собственно, этот дракон, то есть это набитое чучело, не сгинул, когда я уменьшил вероятность вплоть до чудес?» — пожелал еще узнать Клопауций. Трурль откашлялся, как бы немного смущенный. «Из-за моей предусмотрительности», — пояснил он. «В конце концов, я мог напороться на какого-нибудь дурака-охотника, хотя бы на базилея. Поэтому я вставил внутрь под шкуру экраны противовероятностные. А теперь пошли. Там осталось еще пара мешков платины, но они самые тяжелые из всех. Не хотелось бы нести одному. Вот и превосходно. Ты мне поможешь».
1: Шейн Тортлот. Дерево Ханой.
2: Люди говорят, я вроде бы гений или там герой. Только это неправда. Они говорят, я могу собой гордиться. Им хорошо говорить.

0: Друга-то ведь не они потеряли. Я даже не хотел переезжать в Непалганш. Тогда это было самое новое поселение на Терай. Мама участвовала в его планировании. Ну, если он был ей по вкусу, значит и нам тоже. Вот мы и переехали. Почти сразу после того, как мне исполнилось 19. Папа, само собой, твердил, что мне всего 9,5. Он предпочитает жить по земному календарю. А на Земле каждый год равен нашим 2 минус несколько дней. Папа все повторяет. Вот да я доживу до его лет, тогда пойму. Начиналась зима. А Непалганш лежит на самом пути зимних дождей. И тут уж никакому городу с ним не сравнится. Почти все время из-за погоды я сидел дома. Мои друзья остались в Лалитпуре. Мама и папа уговаривали меня завести новых друзей в городе, но у меня никак не получалось. Раза 2, когда чуть прояснялось, я отправлялся за город разведать, что там и как. А один раз прямо в грозу, чтобы потом выбраться куда-нибудь. Бродил между рисовыми полями к юго-западу. Но сколько можно смотреть, как люди шлепают по воде и грязи? Сразу тянет домой. В общем, никуда я больше не ходил до весны, когда выпадают дни уже по-настоящему солнечные. Говорил, что иду к школьному товарищу, обычно перед второй зарей. И они мне верили. Мама наверняка, а папа, по-моему, догадывался, что к чему. Но все равно меня отпускал. Я бродил по южным холмам, но там одни только камни да ковровые лишайники. Может, лучше я приберегал напоследок? Лес и западную реку. А может, я, как и все, просто боялся подойти близко к территории фрухов. Нет, тогда я про них не думал, а высматривал деревья, на которые можно залезать и гонять пружинчиков, наблюдая за их прыжками. Иногда в средних ярусах деревьев мне даже попадались гнезда планеров. Я их не трогал, только смотрел. Один раз так загляделся, что опоздал домой. Ну и влетело же мне. Пару раз я заходил так далеко, что видел город фрухов. Прятался за кружевными кустами и подглядывал. Там все было круглым. А уж сами чужаки, смех да и только. Приземистые, неуклюжие. Но если смотреть издалека, то похожи на людей. К середине лета, ну и жарище стояло. Я исходил лес вдоль и поперек. И, может, бросил бы свои прогулки, если б не тот день. Я пообедал рано и до леса добрался, едва взошло солнце. Сначала я его принял за тень. Солнце стояло прямо за ним. Потом подошел поближе и увидел. Он на меня смотрит. В школе я, конечно, про фрухов много что узнал. И потому не боялся. К тому же чужак был примерно с меня повыше, но совсем тощий. Вроде мой ровесник. Я встал и стою. Уж такое слабо тебе, дальше некуда. Думаю, может, он меня не разглядит. Может, уйдет и все. И тут он пошел. Медленно так. Я думаю, ух ты, он же меня боится. Ну, трусить больше него я не собирался, раз уж сказал слабо тебе. Мы сошлись совсем близко, наверное, на метр. И рассмотрели друг дружку по-настоящему. Он выглядел не совсем так, как говорили в школе. Кожа не серая, а очень светло-серая. И пух на голове почернее. И в одежде широкая такая рубашка и штаны совсем не похож на модель в классе. Дурацких его локтей видно не было. Ни пупка посреди груди, ни того места, из-за которого все ребят хихикали. Он глядел на мои ноги. Ну и я посмотрел. На мне были летние сандалии, так что он видел, как у меня пальцы торчат. А у него на босых ступнях только шишечки. И я ему, наверное, странным казался. Я пошевелил пальцами, а он вроде как кудахнул. Я сразу подумал, что это он смеется, но тогда еще точно не знал. Ну и я засмеялся. Может, пальцы на ногах и правда какие-то странные? Мы стоим, смотрим и молчим. Конечно, говорить друг с другом мы не могли, но ведь надо что-то делать. Мы же не могли просто взять и уйти домой. Во всяком случае, я не мог. Я ткнул пальцем в соседнее дерево и пошел к нему. Он двинулся за мной. Медленно, даже голову наклонил, будто хотел дерево рассмотреть получше. «Давай, — говорю, — наспор, я влезу повыше тебя». Слов он не понял. Но когда я забрался по стволу до первого яруса веток, он сообразил, что к чему. Я слежу за ним сверху и думаю, с его жесткими ступнями лазить не так-то просто. Однако он ими цеплялся что надо, а пробираться между ветками ему было проще, чем мне. И скоро он уже сидел на суку рядом со мной. Он произнес что-то весело, но чересчур громко. «Я тебя хорошо слышу», — говорю. И заткнул уши. Губы у него завернулись внутрь, и он еще что-то сказал, но уже потише. «Так-то лучше», — говорю. «Полезли на второй». Он вроде удивился, что я лезу выше, но полез тоже. А дерево — башня Ханоя с 12 ярусами, и я знал, что смогу влезть до 8-го, а то и выше. До 4-го он лез наравне со мной. А вот до 5-го уже с трудом. Расстояние между ярусами увеличивалось, а кора стала более гладкой, и мест, куда поставить ступни, почти не осталось. Ну, все-таки мы взобрались. Однако он взглянул на меня на 6-м ярусе и наклонил голову так, что ткнулся подбородком в ключицу. Я знал, что у них это означает «нет», но все равно махнул, чтобы он лез. «Ты справишься?» — сказал я. Он все кивал и кивал, но я его вроде как взял на слабо. Тут он посмотрел на юг. Начиналось затмение взломщика. Косая тень уже наползала на солнце. Он сидел на толстом суку, прислонившись к стволу, и прижимал кончики пальцев друг к другу. Две группы по три к двум группам по три. Я еще раз сказал «Эй!», а потом решил, что лучше к нему не приставать. Когда затмение стало полным, он что-то забормотал, но когда солнце снова показалось, замолчал. Затмение было быстрое, на 1.5 минуты. А как оно кончилось, он снова посмотрел вверх на меня, будто ничего не было, и попробовал залезть выше. «Нет», — говорю, «мне пора возвращаться». И только тут я вспомнил, на какой час это затмение было предсказано. Когда я спускался мимо него, он посмотрел на меня как-то странно, но тоже полез вниз. На земле я его подождал. «Придешь сюда опять?» Он что-то ответил, только я не понял. «Приходи сюда», — повторил я, и обвел рукой лес вокруг. «Я буду тут». Показал на себя, на землю и на него. Он наклонил голову, потом вздернул ее вверх, указал на нас обоих одной рукой, у фрухов это получается. Другой описал в воздухе несколько кругов, а потом указал вниз. «Ага», — говорю я, и думаю, что вроде получилось. «Ну, я пошел. Пока». Идти я старался помедленнее, хотя уже опаздывал. Один раз помахал ему, а он вытянул руку вперед. Ну, я и решил, что они так прощаются. Спросить-то я не мог. Когда я еще раз оглянулся, его голова как раз скрылась за пригорком. Я пожелал, чтобы ему из-за меня не влетело, и припустил бегом. Домой я поспел как раз к ужину, а потому обошлось без нотаций. На другой день я быстро покончил с домашним заданием. Правда, мама оставила меня мыть посуду, и еще повезло, что она не придумала какой-нибудь другой работы. Верно заметила, как мне не терпится уйти. Я сразу же вернулся к тому дереву в лесу. Прошло 30 минут, и я залез на 9-й ярус, чтобы было подальше видно. Оттуда можно увидеть все, до самого города Фрухов. Но нового знакомого не было. Я прождал до середины дня, хоть и знал, что уже теперь наверняка опоздаю. Мне очень не хотелось сдаваться, но ждать больше было нельзя. И я бежал до самого дома, поглядывая на небо, не увижу ли серп взломщика, хотя день был пасмурный. Я все твердил себе, что если добегу до затмения, значит, не так уж и опоздаю. Только все равно опоздал. На 30 минут. И ужин уже стоял на столе. Я, правда, надеялся, что первым за меня возьмется папа. У дверей стояла мама. Я пошел шагом, маршевым. «Иди смело навстречу судьбе. Так лучше, чем хныкать и упрашивать». «Кеван», — начала она, — «зачем мы купили тебе часы, если ты все равно опаздываешь? Ужин час как стынет. Отец уже поел, чтобы не опоздать на заседание комитета. Почему ты опоздал?» Я посмотрел прямо на нее, в ее сердитые глаза, на ее каштановые волосы, заколотые в тугой пучок над шеей. Это было больно, но если бы я на нее не смотрел, потом было бы еще больнее. «Мам, я виноват». Самый выгодный ответ. А она еще не сообразила, что я это знаю.
1: «Да, и очень. Теперь после школы сразу домой».
0: «Понимаю, мам». Теперь можно было опустить глаза без опасений.
1: «Ну, хорошо.
0: Грозу уже почти пронесло.
1: Иди в дом. Подогрей ужин и немедленно в постель.
0: Она пропустила меня в дверь и сидела наискосок, пока мы ели. После такого я был даже рад лечь пораньше. К тому же я хотел встать с позаранку.
2: На следующий день была суббота. Я встал около 5:30, куда раньше, чем мои родители в свободные дни. Быстро позавтракал и уже заканчивал мыть посуду, когда услышал шаги на лестнице.
0: Папины. Значит, у меня оставался шанс.
3: Эй, Киван, что это ты так рано?
0: Папа был в пижаме, а я в верхней одежде.
3: Хотел пойти погулять, но только...
0: Он же все равно узнал бы, а потому я сказал совсем тихо.
3: Ты знаешь, что мама меня наказала?
0: Да, после школы домой. Я считаю, что она права. Ты должен возвращаться вовремя.
3: А сейчас мне тоже нельзя пойти поиграть?
0: Папа улыбнулся. Сейчас ведь не вечер и не после школы. К обеду вернешься?
3: Да, может быть.
0: Хочешь взять с собой что-нибудь перекусить? Тут уж и я заулыбался.
3: Угу,
0: на всякий случай. Он помог мне сложить бутерброды и бутылку в сумку, очень осторожно, чтобы не разбудить маму.
3: «Куда ты ходишь, Кев?»
0: «В лес, к юго-востоку отсюда. Там полно отличных деревьев, чтобы лазить».
3: «Еще бы! А ты идешь с друзьями?»
0: Он посерьезнел. «С кем-нибудь, о ком мне надо бы узнать побольше?»
3: «Ну да, я тебе про него потом расскажу, когда сам узнаю его лучше».
0: «Ладно». Он взъерошил мне волосы, а я сделал вид, будто терпеть этого не могу.
3: «Иди, но только тихонько. С мамой я все улажу».
0: «Спасибо!» — шепнул я и пробрался за дверь. Мне было не по себе, что теперь влетит папе. «Ну что делать?»
3: Он меня ждал.
0: «Где ты пропадал вчера?» — спросил я, но он, конечно, не понял. Ответил что-то и наверняка подумал, что я тоже тупица. Однако сразу понял, зачем я показываю на дерево.
3: Я сразу вскарабкался на 6-й ярус, легче легкого, и уселся подождать его. До 5-го он лез молодцом, а потом очень старался добраться до 6-го.
0: Просунул руку между ветками и изгибал ее во все стороны, подыскивая, за что бы ухватиться понадежнее. Выбрал сучок, но он обломился.
3: Я протянул руку, но не успел. Он уже свалился на 5-й ярус, уцепился за что-то и приник к стволу. Секунду держался за него, а потом начал спускаться. Быстро-быстро.
0: Я последовал за ним.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Когда я добрался до него, он стоял у ствола.
3: «С тобой все в порядке? Ты не расшибся?»
0: На его одежде появились пятна от листьев и прореха.
3: «Дай-ка я посмотрю».
0: Я закатал его рукав. Кожа вся в темно-красных царапинах, но ничего серьезного. Я даже вздохнул от облегчения.
3: «Мне очень жаль. Правда».
0: Его сомкнутый рот словно втянулся внутрь щек. Он встал, а я все еще держал его за исцарапанные запястья. Тут золотые радужки у него в глазах расширились, сжимая черноту в точки. Я словно увидел, как с ладони у него сползло покрытие, хотя не понял, чего он хочет, но тут он ухватил меня за руку. Больно не было, только очень неприятно. У меня все тело напряглось, а по руке побежали мурашки. Пришлось отдернуть руку. Вид у него стал очень виноватый.
3: «Да ладно», — сказал я и обнял его за плечи. «Все хорошо, но наши люди так между собой не общаются, понимаешь?»
0: Я показал ему мою ладонь, никаких мозолей посередине, и покачал головой. Он несколько раз дернул своей головой и пошел от меня. Я думал, он совсем уходит, но он тут же вернулся, указал на землю перед нами, потом на дерево в сотни метров от нас, затем снова на землю. Сказал 3 коротких слова и еще одно погромче. Я помотал головой. Он повторил, но на этот раз поднял руку. Его пальцы были сжаты вместе. 3 к 3, потом только 2, 1...
3: «Марш!» — крикнул я и сбил его с толку. Он что-то сказал и начал считать. «Нат, вив, рус, та!»
0: Я наддавал изо всех сил, но он все равно бежал быстрее меня. А вот дерево огибал медленно, и я почти с ним поравнялся, но вскоре он от меня оторвался. И сказал что-то, пока я пыхтел и отдувался.
1: Еще раз?
0: Не сейчас. Давай просто поваляемся на траве. Он растянулся рядом со мной, но тут же снова сел. И опять сделал знак кончиками пальцев, сжатыми вместе.
1: Но затмение предстояло частичное. Что-то там с наклоном орбиты. Вместе с ним я следил за солнцем в сине-зеленом небе.
0: Мне хотелось спросить, делает ли он такой же знак, когда затмевается чудесник. Те затмения всегда частичные.
3: Он кончил через минуту, потом указал на свой город.
0: «Нет, так рано?»
3: Он указал вниз, нарисовал круги в воздухе и вздернул голову.
0: «Я тоже вскинул голову».
3: «Ну, конечно, приду».
2: Позднюю субботу, когда я пошел спать, зарядил дождь. Он лил раннее воскресенье, а кончился за полночь. Я не пытался уйти. Даже папа меня не отпустил бы. Я уж думал, что разминусь с ним, и тут мне в голову пришла одна мысль. Я кончил домашнее задание еще до обеда и спросил маму, не помочь ли ей. Она задала мне работу. Прибрать в гостиной и ванной, навести порядок на моих дискополках, чтобы все было на своих местах, как она любит. Я закончил как раз к обеду, и все с улыбкой.
0: «Думаю, после обеда ты захочешь погулять», — сказала она. «Помоги мне прибрать кухню, и можешь отправляться. На 2 часа».
2: Я, конечно, согласился и даже схлопотал поцелуй перед уходом. Я прометью выбежал из города. Перистый мох, еще мокрый после дождя, брызгал во все стороны у меня под ногами. Я надеялся, что понял правильно. Он взмахнул рукой 3 раза. Между нашими 2 встречами прошло 3 дня. Человеческий цикл укладывается вдвое тирайских суток, но у фрухов могло быть и не так. Под нашим деревом никого не оказалось. Я даже застонал, но тут что-то мазнуло меня по уху. Я поглядел вверх, и нате вам! Сидит в 4-м ярусе и швыряет в меня веточки. Я полез к нему. На этот раз он добрался до 6-го, но я все равно его нагнал. Некоторое время мы сидели там и отдыхали. Я сорвал тонкий зеленый листок и сунул в рот. Он отчаянно ухватил меня за руку.
1: «Все в порядке», — сказал я ему. «Для людей они съедобные, а для него, наверное, вредные».
2: Тут мы, наконец, узнали, как зовут друг друга. Его имя я заучил раньше, чем он мое. Мы очень здорово провели время. Бегали на перегонки, и мне так и не удалось его обогнать.
0: «Кем ты там встречаешься, Кеван?» – спросила мама за ужином. Я чуть не разозлился на папу, что он меня выдал. Но, может, она сама догадалась.
1: «Кто-то из школы?»
0: Мама говорила так, словно ей было просто любопытно, но глаза у нее сощурились. Рано или поздно мне все равно пришлось бы сказать.
3: «Кажется, он мой ровесник из соседнего города. Они бы поверили, что он из Кодри, но я не стал врать. Его зовут Йиналу, мам. Он фрух».
0: Она замерла. Папа, правда, встревожился только тогда, когда посмотрел на маму.
1: «Я не хочу, Кеван, чтобы ты с ним играл. Оно не годится тебе в друзья».
3: «Да почему? И ты, и папа работаете с ними, верно? И Йиналу не оно».
1: «Не смей со мной спорить, Кеван Леонард.
0: Мое полное имя. Дальше некуда».
2: Тут вмешался папа.
3: «Если он твой ровесник, сынок, то еще не он и не она. Может быть, если...»
1: «Антон, мы обсудим это потом. Кеван, доедай и отправляйся наверх».
0: Я послушался, но дверь оставил чуточку приоткрытой.
2: Я терпеть не мог, когда они ссорились, но мне надо было знать.
0: Скоро их голоса стали совсем громкими.
3: «То, ради чего мы работаем, Тира? Мы пытаемся найти контакт с фрухами».
1: «Неверно. Мы пытаемся понять их. И только тогда будем решать, вступать ли с ними в контакт. Только тогда. Земляне на Тырае уже 26 лет. Комитет действует почти с самого начала, а мы до сих пор их не понимаем».
3: «Сумеем понять».
1: «Может быть. И сильно подозреваю, что нам это не понравится».
2: «Обывательский предрассудок, Тиры, из-за которого наши усилия не находят поддержки».
1: «Обывательский вовсе не означает заведомо ложный, Антон.
0: Я чуть был не закрыл дверь совсем, таким холодным стал ее голос. «У них иное мышление, чем у нас. Они не чувствуют так, как чувствуем мы. Возможно, они опасны, и я не стану рисковать Кеваном, полагаясь только на твою интуицию».
3: Папа некоторое время не отвечал, и его трудно было расслышать, когда он сказал: «Нельзя ли нам хотя бы обдумать это хорошенько, а не принимать сразу необратимых решений?» После этого я долго не слышал даже шепота. Потом тихонечко притворил дверь и лег спать. Даже не помню, когда я заснул и перестал трястись.
0: Всю следующую неделю я вдоволь насиделся дома. Я заканчивал домашнее задание пораньше, выкраивая время, чтобы разузнать побольше о фрухах с помощью Спока. Папа как-то рассказал мне, почему главный компьютер нашей колонии получил такое имя. Когда-то старинная-престаринная видеопрограмма и часть действия в ней происходит в системе Сигмы Дракона, где мы находимся. Он говорит, обхохочешься, но все никак не выберет времени показать ее мне. Ну, так или не так, а файлов у Спока хоть отбавляй. Но все для технарей, а не для ребят вроде меня. Половину времени я потратил только на то, чтобы разобраться в его библиотеке. Ну, а когда нашел нужные файлы, обнаружил, что почти все уже знал раньше. Да, дети фрухов были бесполыми, я это в школе проходил. Так что же мне, так и называть его «оно»? И про кружочки на их ладонях я тоже знал. Теперь получил их название «невротрансепторы». Выяснилось, что очень многие люди жутко их боятся. В школе я проходил историю, только не очень подробно, и вот тут я прочел кое-что новое. Они на несколько месяцев опередили наш первый переселенческий транспорт, но когда люди высадились, мешать не стали. Руководители нашей колонии предпочли бы выбрать место подальше от них, да только на Терай мало мест, пригодных для обитания. Отчасти тут виноват взломщик. Видимо, он был затянут на орбиту миллион земных лет тому назад, натворил дел с погодой, вызвал гигантские приливы, так что селиться на побережье – гиблое дело, и еще из-за него вымерло очень много биологических видов. И он продолжает тормозить вращение планеты примерно на секунду в год. Папа говорит, что когда-нибудь наши 13-часовые сутки станут такими же длинными, как на Земле. Он без конца говорит о Земле. Климат и без того был суровым. Жара, дожди, плотная атмосфера. Так что только высокие плоскогорья годятся для обитания людей или фрухов. А на Терай есть только одно такое обширное плоскогорье. Вот так. Люди придерживаются того же способа, какой я придумываю для тех случаев, когда мама на меня сердита. Стараемся держаться от них подальше. Мама, папа и еще некоторые работают с двумя-тремя из них над переводом наших языков. Но в целом люди пытаются делать вид, будто фрухов вообще здесь нет. Только у них ничего не получается. После школы в позднюю пятницу я выбрал минуту, когда папа был один. «Вы с мамой решили и в эти выходные меня никуда не пускать?» Он отключил экран и задумался. «А когда бы ты хотел пойти?»
1: «Позднюю субботу после обеда. Я все рассчитал заранее».
0: Папа кивнул чуть заметно. «Мама ведь знает, что у тебя есть домашнее задание, так что придется ей сказать. А теперь кыш, мне надо работать».
3: Я ушел разочарованный. И сел за уроки прямо с вечера, вместо того, чтобы смотреть видео или подключиться к игротеке. Закончил после темной ранней субботы еще до обеда. Папа вошел на кухню к нам с мамой, держа в руке читальник с билетной полоской. Он поцеловал маму и показал ей читальник.
1: «На вечерний концерт?» – спросила она, тоже его целуя. «Как мило. Спасибо, дорогой».
3: Она снова взглянула на читальник.
1: «Только два места?»
0: «Я не знал, захочет ли Кеван пойти». Он обернулся ко мне. «Хочешь с нами, Кев?»
1: Я чуть не улыбнулся, но сумел удержаться. «Не могу. У меня не все уроки сделаны».
3: Я уставился маме прямо в глаза.
1: «Мне на выходные очень много задали. А то б я, конечно, пошел».
4: «Не огорчайся, Кеван. Ты очень ответственный человек».
3: Она еще раз улыбнулась папе.
4: «И как мило с твоей стороны».
1: «Еще бы».
3: После обеда они ушли. И я тоже. Наконец я придумал, как его обогнать. Показал Яннелу половинное дерево на том же расстоянии, что и прежнее, но с парой кружевных кустиков на полдороге. Я раза три перепрыгнул через них, чтобы он понял, чего я хочу. И мы вернулись к старту.
1: Я чуть не победил.
0: Перед прыжками он замедлял бег, и на повороте у дерева я его чуть не обогнал, но все равно победил он. Мы тут же побежали еще раз. Он меня намного обошел, но на обратном отрезке споткнулся о кустик и упал. Не ушибся, но все равно растянулся на земле. Я завопил! Теперь-то я буду победителем! И от радости забыл прыгнуть. Подкатился к нему, а на мне чуть не весь кустик. Он уже почти встал, но тут так закудахтал, что опять свалился на землю. Я тоже хохотал. И смеяться мы перестали только тогда, когда я, наконец, стряхнул с себя все прутики и листья. Иналу поглядел на меня, и глаза у него опять зазолотились. «Нет!» Я было спрятал руки за спину, но рот у него стал до того узеньким, что я передумал, протянул ему руку и позволил, чтобы он обвил ее пальцами. Вроде дерево ханой, шире у запястья. Это свое нерво он, наверное, оставил закрытым. Меня даже толком не пощекотало. Но все равно я понял.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шейн Тортлот. Дерево Ханой. Продолжение.

0: Мне необходимо было поделиться с кем-нибудь. Только вот с кем? Тат был в классе первым учеником и знал, ну, просто все. Луис считался самым сильным и, значит, не должен был испугаться. Я сказал, что хочу их кое с кем познакомить в раннее воскресенье, как начнет светать. Тат сразу согласился, а Луис задрал нос. Это его не интересует. Пришлось взять его на слабо, но он пообещал, что я очень пожалею, если мой знакомый не окажется по-настоящему интересным. Но тут я мог не тревожиться. Мама не возражала, когда я сказал, что пойду погулять с другими ребятами. Но выпустила она меня из дома только когда увидела Тада с Луисом. Я побежал к ним навстречу, чтобы они не заговорили с мамой и не испортили все дело. Папа глянул на нас из окна. Наверное, он понял. Всю дорогу Луис приставал, чтобы я сказал ему, кто мой таинственный знакомый. Не то он сейчас же вернется домой. Я еле затащил его в лес. Но едва он завидел далеко впереди тень, как помчался посмотреть, кто это. Когда мы с Тадом нагнали его, он уже стоял, разинув рот.
1: «Это же... это один из них!» «Шш, не вопи!»
0: Инало уже начал пятиться. Я побежал вперед, призывая его подойти поближе. «Эй, вы там! Он свой парень, только немножко застенчивый!» Вытянутая рука Луиса тряслась.
1: «С ними встречаться не положено! Вроде бы даже запрещено законом или что-то там... Я не хочу ввязываться в неприятности!»
0: И парень пустился бежать.
1: «Вернись, трус!» — закричал я.
0: Ему следовало обернуться и врезать мне за труса, но он еще наддал. Тат остался, но и ему было не по себе.
2: «Кеван, может, лучше вернуться в город?»
1: «И ты туда же!
0: Послушай, если не хочешь с нами, то хотя бы посмотри!» Я побежал к нашему любимому дереву и полез на него.
1: «Эй, Инало, за мной!»
0: На седьмой ему влезть не удалось, а потому я спустился на шестой. Тат сидел на земле под нами и щипал перистый мох.
1: «Я думал, тебе будет интересно!» — крикнул я вниз. «Ты что, уже знакомился с фрухами?» «Нет!»
0: Будто это и правда было противозаконным.
1: «А твои родители знают, что ты и оно?»
0: «Что я и он?» — поправил я твердо. «Да, знают». Я умолчал о различии их мнений. Мы с Яналу спустились. «Тат, оставайся, а! Ты ж смелее Луиса!» Я подвел Яналу к нему. «Видишь, все в норме!» Тат заставил себя посмотреть на Фруха и вроде расслабился.
1: «Он что, взрослый, раз ты говоришь «он»?»
0: «Нет, хватит цепляться! Разве он похож на девочку?» Тат ехидно фыркнул. Он пялился на Яналу, даже слишком. «Но ведь я и сам вначале пялился».
1: «Говорит по-нашему?»
0: «Нет, мы научили друг друга немножко считать и кое-каким словам».
1: «И ты приходишь сюда только для того, чтобы лазить с ним по деревьям?»
0: «Нет, мы много чего делаем. Все, что нам захочется».
1: Тат задал еще немало дурацких вопросов, но тут начал накрапывать дождик.
0: Он воспользовался этим, чтобы сбежать домой, и я тоже скоро ушел. Сказал Яналу, что прошу у него прощения, только он этих слов пока не выучил. Когда я пришел домой, дождик еще не кончился. Я как раз снял ботинки и поставил их на половичок, как вдруг мамин голос сказал:
3: «Кеван Леонард Марек».
0: Я знал, чего ждать, и уже почти открыл дверь. Мама появилась непонятно откуда.
4: «Нам недавно позвонила миссис Коста», — грозно сказала она.
1: «Ну-ка, куда ты отвел ее сына Луиса?»
4: Я не рискнул ответить.
0: Поглядел ей за спину и увидел на пороге гостиной папу. Он стоял там и разочарованно хмурился. Помочь он не мог.
4: Я пропал.
0: Три месяца. Мама на полгода заперла меня дома. Но хорошо еще, что это были не папины земные полгода.
4: В школе все узнали.
0: Я слышал, что родители Тада наказали его очень строго. Он даже не захотел больше сидеть рядом со мной. А через месяц они переехали. Луис по-всякому меня допекал, но всем было наплевать. Ну, если совсем честно, паре тройки ребят это не нравилось, тем, кто считал, что я ничего страшного не сделал. Вот бы с собой их позвать. И учителя, и директор никакого внимания на то, что Луис ко мне пристает, не обращали. Мама сказала, что я должен терпеть последствия своих поступков. Папа промолчал.
1: День учреждения колонии прошел ужасно, а мой день рождения и того хуже, особенно потому, что папа вел себя так, будто это был настоящий день рождения и старался меня подбодрить. А я хотел, чтобы он не мешал мне чувствовать себя из рук вон плохо. Я все думал про Иналу, как он меня ждал, как, наверное, огорчался и чувствовал себя обманутым, как решил, что я больше ему не друг. И что же я сумею объяснить ему, когда снова увижу, если когда-нибудь увижу? Однажды вечером я подслушал, как мама с папой в кабинете участвовали в заседании комитета. Говорили больше о компьютере, чем о языке фрухов, про субалгоритмы, контекстный анализ. Когда они закончили, мама ушла в соседнюю комнату, а папа остался. Я вошел на цыпочках. «Пап, я вот подумал, а ты не мог бы научить меня их языку?» Он наморщил лоб. «Кит-мантель очень сложен. За 22 года мы так и не сумели полностью в нем разобраться. Но вы же все равно им пользуетесь. Вы же постоянно разговариваете с их учеными». «Да», — признал папа, «но частенько путаемся». Он поглядел на меня вроде с улыбкой и обнял за плечи. «Я могу переделать одну из наших программ в учебную. Дашь мне неделю?»
2: «Конечно, папа!»
1: «Но я не хочу, чтобы пострадали твои школьные занятия». Я кивнул. «Ну и маму надо поставить в известность».
2: «Пап, только не это!» — завопил я.
1: «Кевин, разве ты когда-нибудь что-то делал без ее разрешения? К тому же она тоже работает над Кит-Мантелем и сможет помочь тебе». Вернулась мама, и как я не махал руками у отца за спиной, он рассказал ей все. «Мне кажется, это может принести пользу», — сказала она. «При правильном подходе он научится чему-нибудь толковому».
2: «Именно то, чего я хотел».
1: Дело продвигалось медленно, несмотря на помощь папы. Язык оказался ужасно трудным. Я вроде бы научился связывать слова между собой, но... Это трудно объяснить, но они не ощущались как осмысленные предложения. Я мог говорить, будто фрух, но не думать, как он. Важно, чтобы Инала не услышал чего-то другого вместо того, что я хочу произнести. Я желал понимания и не мог его добиться. Я до того отчаялся, что один раз, когда мама меня проверяла, выложил ей все. «Так в чем отличие этого языка от земных?» — спросила она серьезно.
2: «Ну, возьми слова «прошу прощения». Это были первые слова, которые я отыскал в учебной программе. В них нет, ну, сожаления».
1: «Именно этого я и ждала», — сказала ее лицо.
5: «Причина в том, Кевин, что фрухи мыслят не так, как мы. И эмоции у них другие».
2: «Потому что они инопланетяне?»
5: «Потому что они фрухи. Я не знаю, что такое инопланетяне, но догадываюсь, каковы фрухи. То, что трогает нас, они не воспринимают».
2: «То есть они не понимают, что люди просят прощения, когда чувствуют себя виноватыми?»
1: Она вздохнула.
5: «Фрухи могут знать, что виноваты, могут даже сожалеть, но не будут чувствовать себя виноватыми, как чувствуем мы с тобой. Их мозг работает по-другому, эмоции тоже».
2: «Это все их нервные контакты?»
1: Ее лицо посуровило.
5: «Да, Кевин, именно так.
2: У тебя есть еще вопросы?»
1: «Пока больше нет».
2: «Конечно, вопросов у меня было полно, да только не таких, чтобы обсуждать их с мамой».
1: Она погладила меня по голове и ушла, оставив одного. Ничего другого я и не хотел.
2: То, о чем я слышал уже много лет, теперь стало понятно. Фрухи совсем как компьютеры, говорили люди. Бесстрастные, расчетливые, похожие на машины. Будто компьютеры опасны.
1: Но, возможно, они стали бы опасными, если бы не мы ими управляли. Нервные контакты фрухов, конечно, напоминают разъемы компов. Я уже достаточно в этом разбирался, чтобы понимать. Один большой процессор менее эффективен, чем множество маленьких, включенных параллельно. Фрухи могли обмениваться идеями и строить планы, а мы оставались бы в неведении, пока не будет слишком поздно что-либо изменить. Вот так рассуждали многие-многие люди. Они воображали, что фрухи все соединены в круги и строят заговоры, как расправиться с нами через много лет или очень скоро. Никто этих кругов не видел, но фрухов вообще мало кто видел. Так какие возражения? Лучше бояться, потому что страх подразумевает осмотрительность.
5: Я мог понять, почему люди так думают, но... Я ведь знал Иналу. Он не был похож на компьютер.
1: Может, они ведут себя иначе, когда сами по себе они в контакте? Может, дети у Фрухов не такие, как взрослые? Может, Еналу ненормальный? Может, я вообще ничего не понимаю? Мне же всего 20. Весна началась через 2 месяца после того, как мой домашний арест подошел к концу, и только тогда я серьезно подумал о том, чтобы пойти в лес. Да только зачем? Я ведь не мог вернуться назад во времени. Как-то раз папа заглянул ко мне, когда я занимался. «Как твои занятия языком?» Я к ним остыл. Дело идет медленнее, да и смысла не вижу. «Это значит, что у тебя больше нет желания встретиться со своим другом?» «Это значит, что я не могу. Мне бы хотелось повидать Еналу, но в жизни не хватит на все наказания, которые обрушатся на меня за это». Я повернулся спиной, стараясь сделать вид, что сосредоточился на занятиях. «Ну, а если бы обошлось без наказаний?» «Угу», — ответил я. «Мне только еще не хватало играть в «если бы да кабы». «Ладно, Кев. Сам маме ничего не говори, это я беру на себя. Возможно, теперь она не будет против. Во всяком случае, не столь категорично».
6: «Еще как будет! Слышал бы ты, каких наставлений она мне надавала, когда разрешила выходить из дома».
1: «Все равно спасибо, папа. Нет, правда, но только из этого ничего не выйдет. Прости». «Посмотрим. Не вешай носа». Он помолчал. «Если она не изменит решение, попробуем что-нибудь другое». Я поднял голову.
6: «Нет, папа, не надо. Я не хочу, чтобы и у тебя были неприятности».
1: Мы оба помолчали, а в конце концов обнялись. По-моему, первым начал он. «Предоставь это мне. Просто пока помалкивай, ладно?» Я ткнулся лбом ему в плечо и не стал больше спорить.
6: Слишком уж хотелось, чтобы это удалось.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: Дня через 2 я услышал разговор родителей, когда собрался лечь спать, и сразу закрыл дверь. Через несколько дней все повторилось. Я чуть было не спустился сказать папе, чтобы он бросил, но ведь я ему обещал, что не буду вмешиваться. Все-таки я решил поговорить с отцом, дождался, когда он работал один. «Будь спокоен», — сказал он, прежде чем я открыл рот. «Я все устрою». Потом больше недели ровнехонько ничего. Я решил, что он забыл или махнул рукой, а потому не ждал никаких сюрпризов.
6: Однако дождался. Только не от него. За ужином мама ни с того ни с сего вдруг сказала: «Кевин, я слышала от твоего отца, что ты мог бы делать больше успехов в научных дисциплинах».
5: «Что?» «Научные дисциплины не были моей сильной стороной, но я с ними справлялся и посмотрел на папу, ища помощи».
1: «Твои отметки стали хуже, сынок?»
5: «Всякий раз, когда думаешь, что хуже быть уже не может, становится еще хуже». У меня хватило ума ответить виновато:
1: «Так что мне надо делать?»
5: «У нас есть знакомая преподавательница. Она состоит в комитете по переводу и работает с папой в училище. Она согласилась заниматься с тобой по выходным».
1: «Я отвезу тебя к ней в раннюю субботу», — добавил папа. «Там мы обо всем договоримся».
5: «Я должен буду ездить к ней? На все выходные? Почему она не может заниматься со мной по компьютеру?» Папа посмотрел на меня очень пристально.
1: «Мы решили, что так будет лучше, Кевин».
5: Я чуть было все не испортил, но тут же набил полный рот и опустил глаза. Хоть наспор, вид у меня был самый расстроенный. Все-таки полностью я уверен не был, пока папа на полдороге туда не сказал:
1: «Ты ведь понял, что мисс Левицкий заниматься с тобой не будет?»
5: «Ага. То есть я хочу сказать, что так и подумал».
1: «Мне не надо объяснять тебе, в каком секрете это следует держать. Теперь ты обязан постараться, чтобы твои отметки стали лучше. Мисс Левицкий может дать тебе несколько файлов, если ты в них нуждаешься».
5: «Я подтянусь!»
1: «Я знаю, это тебе по силам. А теперь вот что. Ты знаешь, когда приходит твой друг?»
5: «Примерно. Они берут за единицу 3 суток, а не 2, как мы».
1: «Это нам известно, и, полагаю, ты не забыл, по каким дням вы встречались?» Это не был вопрос, и я не стал отвечать. А он еще приходит, как по-твоему?
2: Может быть, но времени прошло очень много.
1: Знаю, Кевин, я знаю. Мисс Левицкий и я сегодня расспросим тебя о нем. Нам хотелось бы узнать о фрухах больше, чем дает изучение их языка, и мы хотели бы продолжить расспросы после того, как ты с ними повидаешься. Ты потерпишь?
2: Конечно.
1: И я добавил «спасибо». Он взъерошил мне волосы. Если ты нам поможешь, мы сами скажем тебе спасибо. Я поговорил с Рэйчел. Она велела называть ее так. Она действительно засыпала меня вопросами, но на многие я ответить не сумел. Просто не знал. Они с папой обсуждали то, что им удалось выяснить, и мне показалось, что они скрывают это не только от мамы, но и от других членов комитета. И задал себе вопрос, а что они скрывают от меня? Мы разработали расписание. Рэйчел скажет маме, что у нее колеблющийся график, чтобы объяснить, почему наши с ней дни все время меняются. Маме это очень не понравилось, но она смирилась. В то первое раннее воскресенье все прошло отлично. Отец довез меня до дома Рэйчел, высадил и вернулся к маме. Я вошел в парадную дверь на случай, если кто-то обратит внимание, и вышел через черный ход. Рэйчел жила на самой окраине, так что я мог пойти прямо к лесу. Лес выглядел таким же, как я его помнил. Наше дерево ханой было опоясано маленькими почками у самой верхушки, начало 13-го яруса. Но это была единственная перемена. Я стал ждать. Время тянулось медленно. Я смотрел в лесу другие места, где мог появиться Еналу. Взобрался на наше дерево, чтобы разглядеть дорогу, по которой он обычно приходил. А потом даже проделал часть пути до города Еналу. Мне пришлось уйти, чтобы папа отвез меня домой в срок. Они с Рэйчел хотели попробовать еще раз в следующие выходные. И я тоже хотел. Очень. Мы повторили попытку в следующую позднюю субботу. Я опять отправился в лес, но Еналу опять не было. Я чуть было не вернулся сразу к Рэйчел, но тут же сел, прислонился спиной к стволу, обхватил руками колени, уткнул в них голову и от всего сердца пожелал, чтобы он не приходил. Никогда! И тут что-то коснулось моего плеча. Я отмахнулся, не глядя, и меня снова потрогали. Я обижал дерево, но так и не понял, что это было, пока не услышал...
2: Кевин.
1: Он вырос. Пух на голове стал гуще, но я его сразу узнал. Я 4 раза принимался что-то бормотать, прежде чем вспомнил фразы, которые выучил. «Я рад, что ты вернулся», — сказал я ему по-кипмантельски. «И еще, прости». Я не сумел разобрать всего, что он говорил. Понял лишь то, что он наверняка сумеет залезть на 7-й ярус нашего дерева ханой. И он сумел. Но я-то залез на 9-й. Я объяснил, когда мы снова сможем встретиться, коротенькими фразами. Еналу понял, что я могу пропустить неделю, но потом все равно приду. Мы начали примерно с того, чем кончили, и было очень весело. Как-то он принес бумеранг, и мы по-всякому его метали. А в другой раз он принес мячик с отверстиями, которые открывались, когда он начинал падать. Поэтому ловить его было труднее, но и куда интереснее. Неделю мы все-таки пропустили, потому что начались дожди. А через пару недель дождь полил, когда мы уже играли. Я тут же побежал к Рэйчел, но все равно промок до нитки. Мне казалось, она никогда не высушит мои вещи, и мама наверняка обо всем догадается. Пришлось сказать, что я немного промок по пути к машине. В следующий раз я повел Еналу на юго-восток от леса к реке, которая протекает через его родной город. Но только когда я почти совсем разделся и объяснил, что мы поплывем на перегонки к другому берегу, он сказал мне, что не умеет плавать. Папа и Рэйчел пытали меня, относится ли это только к нему или ко всем фрухам. Я спрашивал у него, но он больше ничего не объяснил. Видимо, ему разрешили говорить только о себе. Но папе и Рэйчел нужно было больше. Они хотели, чтобы я расспрашивал Еналу обо всем на свете. Я старался, но мой кит-мантель был для этого недостаточен. Да и мне-то нравилось встречаться с ним совсем по другой причине. Они это вроде понимали, но все равно стояли на своем. На зиму нам пришлось прервать наши встречи. Но я уже наловчился разговаривать с Еналой, и он понял, что я вернусь. Уйти в этот последний раз было нелегко, хотя я и знал, что это не навсегда. Папа забрал меня к Рэйчел на следующей неделе для новых расспросов. Рэйчел нас встретила, одетая как на праздник. Не знаю, зачем она утруждалась. Они с папой просто задавали вопросы, все те же вопросы, на которые у меня не было ответа. «Я ведь вам вовсе не помогаю, верно?» Они переглянулись от удивления. «Каждый маленький, каждый самый маленький факт – ценность», – сказал Рэйчел. «Он приближает возможность узнать Фрухов по-настоящему». «Но почему вы не спросите их самих? Почему не встретитесь с кем-нибудь?» Папа улыбнулся ужасно снисходительной улыбкой. «Кевин, ты же отлично знаешь, как люди относятся к тому, что их соплеменники общаются с Фрухами». «Угу, потому-то вы и сделали из меня шпиона». «Это нечестно, сынок». Рэйчел нас перебила. «Кевин, мы ведь иногда разговариваем с Фрухами. Среди них есть те, кто старается узнать людей, как мы о них. Беда в том, что они помогают нам с усвоением языка, но ничего не говорят о своем социальном укладе и обычаях. Им не нравится, когда мы начинаем их расспрашивать». «Но почему?» «И этого нам не говорят. В результате мы сосредоточились на их языке и пытаемся извлечь из него все, что можем». Я чуть не свалился со стула. «Ух ты! Понятно, почему люди думают, будто фрухи роботы или вроде того. Вы же читаете только их учебники, а это, наверное, такая скучища. А интересных книжек не читаете». «Тебе кто-то говорил об этом?» Папа даже растерялся. «Ты, Рэйчел?» «Нет», — ответила она. «Значит, наше белое пятно бросается в глаза. Или, может, я очень умный?» Они посмеялись. «И это тоже», — сказал папа, посмотрел на Рэйчел и произнес загадочную фразу. «Комитет обсуждал это много лет назад и отверг подобный способ». «Ты сам сказал, Антон, много лет назад. А теперь у нас куда более обширная база данных. Может быть, настало время опять рассмотреть этот вопрос?» «Но пойдут ли фрухи нам навстречу? Впрочем, если мы скажем, что нам хотелось бы лучше ознакомиться с разговорным языком, и вообще, в худшем случае, они нам просто откажут». «Ребята!» Они чуть не подпрыгнули и повернули головы ко мне. «Если получите от них такие книжки, выберите парочку на мой вкус». Папа ухмыльнулся так, как мне нравится. «А ты понял, о чем речь?» «Ладно, Кев, в случае нашего успеха это будет тебе наградой». Споры в комитете дошли до точки кипения. Мама и папа не заметили, что я следил за их первой киберконференцией больше получаса. Как обычно, мои родители разошлись во мнениях, но на этот раз не очень. Мама была совсем спокойна, и, может, потому папа приводил свои доводы очень убедительно. Они стали договариваться о новом заседании, и я убрался на кухню, пока меня не засекли. Больше совещаний я не видел. Но мама каждый раз выглядела все менее недовольной. Я сделал вывод, что она одолевает. И очень удивился, когда однажды папа вошел ко мне после того, как я кончил уроки, и улыбнулся душой. «Поздравляю, Кев! Фрухи дадут нам билетристику для перевода!» Он стиснул мою руку. «Наш договор в силе. Ты получишь первую книгу». Ждать пришлось месяц. Папа сказал, что им надо подобрать переводческие алгоритмы. А когда работа закончилась, он дал мне код файла, чтобы я мог получить доступ к нему с помощью Спока. «Постарайся не разочароваться», — сказал он напоследок. Я хотел спросить, о чем это он, но его уже след простыл. Файл был защищен от копирования, так что перевести его содержание на мой компьютер я не мог. И читать приходилось прямо с монитора, все время проверяя, нет ли поблизости мамы. Правду сказать, я был рад, что рядом вообще никого не было. Повесть была про ребенка, чьи родители все время переезжали, не давая ему завести друзей или привыкнуть к одному какому-то месту. Написана она, сказал папа, для подростков. Я просто поверить не мог. Я-то думал, что она для взрослых. Все время подразумевалось, что ты уже знаешь много всего разного. Ясно было, что Мивчеву должен был грустить, но об этом почти не говорилось. Иногда персонажи вступали в нервоконтакт, ну, ладонями. Но о том, что они сообщали друг другу, писатель ничего не говорил. Надо было самому догадываться из того, как они поступали потом. Римак Трачеп. Какие-то семена на родной планете Фрухов. Не повесть, а просто жуть. Я не сказал папе, что повесть мне не понравилась. Но он и так догадался. Ему она тоже не понравилась. Я делал успехи в точных дисциплинах, так что зимой мы прекратили дополнительные занятия. А к весне я мало-помалу подпортил отметки, чтобы у папы был предлог отвезти меня к Рэйчел. Мама была очень недовольна, и, как всегда, мне стало стыдно. Папа отвез меня к Рэйчел на неделю раньше, якобы желая посмотреть, как она меня натаскивает. И они объяснили, какие вопросы мне стоит задать Еналу. «А почему бы вам самим его не спросить?» — сказал я. «Тебя он знает», — ответил папа. «А к нам отнесется с недоверием. Помнишь, он же не поладил с мальчиками, которых ты привел в лес?» «Это они не поладили с ним!»
5: «Мы делаем, что можем»,

0: если узнать, что они думают о нас, это ведь поможет решить, что мы думаем о них.
1: Я же говорил тебе, обернулся папа к Рэйчел. Он умница.
0: Папа, наверное, думал, что я не расслышал.
1: Мы с этого и начали, но фрухи утверждают, что в их книгах нас вообще нет.
0: Чушь какая-то. А почему?
1: Они посмотрели на меня так, будто я знал ответ. А вернее, будто я могу его найти.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шейн Тортлот. Дерево Ханой. Продолжение. Еналу оказался около нашего дерева Ханой даже прежде меня. Около часа мы играли в наши обычные игры, но мне было не очень весело. Я все тянул и тянул время. Он, как всегда, затих, пока длилось затмение взломщика. Я решил, что пора. Он не успел встать, как я сел рядом и спросил так мягко, как сумел. Что фрухи думают про людей? Рот Еналу сжался, ну, просто в точку. «Вы им не нравится, нет», — сказал он наконец. «Так мы им не нравимся», — сказал я медленно. Он бросил взгляд вверх, но как-то по диагонали. «Допустим. Но почему?» Он очень долго тянул с ответом. «Они не думают. Они считают, что люди...» Он встал и прошелся взад-вперед. «Я не могу сказать. Я не буду тебе нравиться». «Нет, будешь. Я тоже встал. Если только ты с ними не согласен». «Нет, знаю, ты...» Он ухватил меня за руку, и его кружок на ладони будто ударил меня током, но он тут же отдернул руку с виноватым видом. Я шагнул к нему. «Еналу, если бы мы...»

0: Могли разговаривать таким способом. Я взял его ладонь. Удара не последовало. Ты мог бы объяснить мне? Он не шевельнулся. Да. Так почему ты не можешь сказать мне словами? Я не могу. Он выдернул руку из моих пальцев и припустился бежать, будто спасая свою жизнь. Яналу, вернись! Я было побежал за ним, но ведь он бегал быстрее меня. Я смотрел ему вслед, пока было можно, а потом побрел домой. Я совсем приуныл, пока добрался до дома Рэйчел. «Задал я ему ваши вопросы!» — закричал я, прежде чем она успела сказать хоть слово. «А он убежал! Я его больше никогда не увижу! Я вас ненавижу!» И выскочил из парадной двери, пока она не начала очередную беседу. Я был уже на полдороге к дому, когда папа проехал мимо меня. Он развернулся, но я чуть было не убежал, только мне надо было с кем-нибудь поделиться. И он ездил кругами, пока я не выложил ему все. Пока он не понял, что я уже не ребенок. «Все будет хорошо», — сказал он. «Или не так плохо, как тебе кажется. Он вернется. Успокойся, пожалуйста, а то мама что-нибудь заподозрит». Я попытался и ничего ей не сказал, но за обедом она заметила, что я не в себе. «Пусть это послужит тебе уроком, Кевин. Если бы ты усерднее занимался раньше, то не тратил бы на занятия часть своих выходных. И убери локти со стола». Папа оказался прав. В раннюю субботу Яналу был на месте. Некоторое время мы просто сидели. Я должен был поговорить с ним. Они хотели, чтобы я поговорил с ним, но я просто не знал, с чего начать. И начал он. «Кевин, я сожалею. Мы нехорошо расстались 4 прошлых дня». По фруфскому календарю имел он в виду. «И мне жаль. Мы не будем говорить, если тебе не хочется». Я не знал нужного слова для понятия «огорчаться». «Но знай, мне хочется». Яналу побродил вокруг. Вернувшись, сказал: «Можно сегодня мы будем только играть?» Что бы там ни давило мне на грудь, оно вдруг исчезло. «Само собой!» Я взял модель планера, которую захватил с собой. «Посмотрим, как далеко он у нас полетит!» Я сказал Рэйчел, что Яналу сразу убежит, если его расспрашивать. И она тут же начала выпытывать, как именно он отказался отвечать на вопросы. «Иногда, как ни верти, ты все равно в проигрыше». Папа приехал как раз тогда, когда солнце начало заходить. Я встретил его у двери, но он прошел мимо меня. «Они в сети», — сказал он Рэйчел.
1: «Что?»
0: — она побледнела. «Повести Фрухов?» «Кто-то сообщил коды файлов. Не знаю, кто. Люди читают их и начинают реагировать».
1: «А это так плохо?» — спросил я.
0: Они как-то странно уставились на меня.
1: «Я никому не говорил, честное слово».
0: «Да ты не мог бы. Известные коды файлов с нашим анализом повестей. У тебя их не было, Кев». Рэйчел подошла к нему почти вплотную.
1: «А если изъять файлы? Может быть, еще не поздно?»
0: «Поздно, Рэйчел. Кто-то визуально сканировал мониторы и воспроизвел файлы, не нарушив защиты от копирования. Если мы сотрем файлы, это только подольет масло в огонь».
1: «Хорошо, не будем паниковать. Это же просто повести, да наш занудный их анализ. Не специалисты даже внимания не обратят». Папа паник.
0: «Почему-то мне кажется, что обратят».
1: «Еще как обратили!» Папа объяснил мне про подкрепление стереотипов и петли обратной связи.
0: Мама выдала лекцию о том, что некоторые люди цепляются за свои фантазии после того, как их полностью опровергнут.
1: Люди жутко взволновались и очень быстро. Все принялись повторять, что фрухи бездушные, это теперь окончательно. Они холодные и бессердечные, как Спок. Они непонятные и коварные, как древние ящеры. Словом, все, чего я наслушался прежде, только гораздо хуже. Одноклассники, позабывшие, что я знаком с фрухом, снова об этом вспомнили. Некоторые начали меня сторониться, другие во главе с Луисом принялись меня задирать. Он вдруг стал героем, потому что не захотел общаться с фрухом. Теперь Луис сочинял всякие истории про Яналу, а когда я говорил, что он врет, мне никто не верил. Папа опасался, что комитет подвергнется страукизму, так мне послышалось, и я подумал, что это значит вытянуть человеку шею в страусиную. Но он сказал, что остракизм — это вроде бойкота, только он бы предпочел, чтобы ему вытянули шею в две страусиные, лишь бы комитет остался цел. Однако большинство повело себя совсем не так, как он думал. Люди хотели, чтобы комитет узнал о фруках как можно больше. Это помогло бы обороняться от них. Говорили о том, чтобы послать за помощью. До земли туда и обратно почти 6 месяцев. До Новой Батавии больше 3 месяцев. А у нас для неотложных случаев имеется один новейший космолет. Но многие решили, что случай самый неотложный. Некоторые считали, что толку все равно не будет. С тех пор, как мы обнаружили здесь колонию фрухов, Земля продолжала колонизацию в других направлениях, а про нас словно забыли. Так что мы должны сами о себе позаботиться. А это значит разобраться с фрухами. Слушать все это было страшно, но я сообразил, что общего согласия нет, а потому действовать никто не будет. Но меня по-настоящему напугало то, что случилось в позднюю среду. Я еще ни разу не слышал, чтобы они так скандалили. Я сидел у себя в комнате, заткнув уши, и все равно слышал. Папа думал, что это она сообщила коды, мама считала, что он. А потом услышал шаги в запасной спальне. Я знал, кто туда ушел.

0: Кое-как я дотянул до позднего воскресенья и даже умудрился сохранять спокойствие, когда мама сама отвезла меня в дом Левицки. Называть ее Рэйчел она мне запретила. Моросил дождик, но не настолько, чтобы помешать мне уйти в лес, когда я убедился, что мама уехала. Имналу принес летающий диск, совсем как те, с которым я иногда играл. Это помогло мне на некоторое время забыть обо всем. Потом дождик опять зарядил, но не очень сильно. А к тому времени, когда он перестал, я понял, что нам необходимо поговорить. Он, наверное, тоже понял. «У нас нет времени», — сказал он, указывая на заходящее солнце. «Мы не приходим сюда говорить». «А я должен». «Как я мог объяснить? Люди не понимают фрухов. Могут случиться плохие вещи. Ужасные вещи. Мне надо узнать больше. Ты должен помочь. Это очень важно». Йеналу подбежал к стволу нашего дерева ханой. «Высоко, как ты!» — сказал он и полез вверх. «Почему он меня не слушал?» «Ну, на дереве ему некуда деться». И я полез за ним. Я думал, он остановится на седьмом ярусе. Но когда я добрался туда, он залез на восьмой. Он лазил теперь гораздо лучше. Я лез за ним медленно, потому что ствол все еще был мокрым.
1: «Хорошо?» — спросил Йеналу.
0: «Ага». Я взобрался на сук рядом с ним. «Йеналу, пожалуйста, давай поговорим».
1: «Пожалуйста, давай нет. Давай быть друзьями».
0: «Но почему разговор помешает этому? Объясни мне». Он ничего не ответил. Потом сказал: «Девять».
1: «А?»
0: И тут я увидел, что он полез выше. «Эй, погоди! После такого дождя я боялся лезть на девятый уровень». Ствол здесь был таким тонким, что пальцы смыкались вокруг него. Йеналу полз вверх. Руки, ноги, пока не добрался до девятого яруса. Он уцепился за сук, и вот тогда-то кора лопнула. Он тяжело упал поперек веток на моем ярусе. Я рванулся к нему, но он удержался сам. Посмотрел вверх, рот у него был широко раскрыт и искривлен, и начал приподниматься. И снова соскользнул. Я чуть не свалился, пытаясь его ухватить, но он падал слишком быстро. Подтормаживал, цепляясь за ветки, но, проваливаясь сквозь четвертый ярус, как-то весь обмяк. И потом я слышал только треск, а под конец звук удара. Я спускался как мог быстро. На втором ярусе поставил ногу на ветку, о которую он, видимо, ударился, потому что она тут же обломилась. Я хлопнулся спиной о землю и закричал от боли. Перевернуться было очень больно, но я должен был это сделать. Он лежал совсем рядом со мной, без сознания. Рука у него была неуклюже согнута в двух местах. Часть его головы потемнела и опухла, но он дышал. Еле-еле. Я завопил, призывая на помощь. «Идиот! Мы же были в нескольких километрах и от людей, и от фрухов!» Я поднял Йеналу, а мне в спину будто втыкались острые ножи, и с каждым шагом становилось все больнее. Но я шел. Должен был идти вниз с холма к городу фрухов. Я споткнулся и ударился коленом о камень. Йеналу я не уронил. Я бы прежде умер. Да я и думал, что умру. Первый раз в жизни я пожалел, что живу не на Земле. А еще бы лучше на Марсе или Луне, где силы тяжести меньше. Там ничего этого вообще бы не случилось. Я подошел к окраине города. Солнце скрылось за холмами. Небо у горизонта зазеленело, на улице никого не было. Куда они все подевались? Я закричал, но никто не вышел. Я шел и шел и прошел мимо десятка домов, сплошные цилиндры и купола. Не мог остановиться. Голос у меня, словно от тяжелой простуды, становился все слабее и слабее. Я вспомнил их язык и выкашлянул несколько слов. И все повторял: «Помогите!» Уж не знаю, на каком языке.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Откуда-то появились два взрослых фруха. Они держали палки, покрытые резьбой. Я сказал им, что Йеналу упал, и положил его на землю, чтобы они могли подойти к нему, не приближаясь ко мне. Они на минуту вступили в нервный контакт. Потом один сказал что-то вроде «помощь»,
1: а второй вошел в дом. Я начал пятиться в сторону нашего города. Может, еще не поздно? Появились две красные машины, закупорив улицу. Я хотел обойти одну, но из них вышли фрухи и остановили меня. «Нет! Пожалуйста, отпустите меня! Мне надо домой! Пожалуйста!»
0: Двое фрухов ухватили меня и посадили в машину. Я увидел, что вторая подъехала к Еналу. Фрухи вышли, чтобы забрать его.
1: «Ну вот, вы его подобрали! Я вам не нужен! Я ему ничего не сделал, это правда!»
0: Я не знал, как сказать, клянусь. Но они сели в машину. Один, чтобы вести ее, а другой, чтобы присматривать за мной. Мы поехали за первой красной машиной, но я недолго следил за ней, а лег, еле удерживаясь на узком сиденье, и плакал так горько, не знаю уж как. И все всхлипывал. «Я такой мертвый! Я такой мертвый!»
1: Они оставили меня в темной клетушке в больнице на несколько часов. Кто-то зашел, наверное, доктор. Заставил меня раздеться и осмотрел мою спину и колено. Я заговорил, но он словно бы не слышал. Дольше всего он смотрел у меня между ногами, потом кудахнул и ушел. У меня все так болело, я так устал, что даже не разозлился. Но еще, пожалуй, мне было стыдно. Я продремал на стуле кто знает сколько времени. Когда вошел еще один фрух, за матовыми окнами уже посветлело. Я чуть было не начал снова раздеваться, но он сделал мне знак идти за ним. В коридоре стояли двое фрухов, нервоконтактируя обеими руками. Тот, который зашел за мной, осторожно их перебил и тихо заговорил с ними. «Это человек, который принес ваше дитя». Вот что, по-моему, он им сказал. Они разняли руки и поглядели на меня. Женщина, мать Еналу, подошла поближе ко мне. Его отец прислонился спиной к стене. Я уже весь выплакался, но когда начал объяснять, что произошло, снова заплакал. Его мама опустилась на колени.
3: «Это ты видел его, когда оно уходило гулять одно?»
0: Я кивнул по-нашему, потом по-ихнему. «Все время. Он... оно мой самый лучший друг». Она протянула было свою руку к моей, но тут же отдернула. Ее папа сказал ей что-то вроде «это очевидно». Она встала и повернулась к нему. Тот третий повел меня назад в комнату.
1: «Погодите! Погодите, Еналу поправится!»
0: Его родители уже шли по коридору и ничего не ответили. После этого довольно скоро пришли три фруха. «Мы проводим тебя домой», — сказал один самыми простыми словами.
1: «Еналу жив? Он... оно будет жить? Почему вы не хотите сказать?»
0: Они переглянулись. «Дитя будет жить». Я чуть снова не расплакался. «Теперь мы проводим тебя».
1: «Нет, я должен вернуться сам. Если я пойду один, то смогу сказать, что сбежал с дополнительных занятий. Мне невероятно влетит, особенно потому, что я расшибся. Но и это лучше, чем моя настоящая история».
0: Фрухи начали спорить, указывая на мои ушибы, но я стоял на своем. Позволил им отвезти меня на машине до того места, где я вошел в их город, а потом пошел сам. Медленно, зато один. И мне хватило времени все обдумать. Примерно через час я услышал, что по лесу бродят люди. Я прибавил шагу, надеясь, что увижу их, прежде чем они заметят меня. Но ничего не вышло. «Вот он!» — закричала какая-то женщина, из-за деревьев хлынули ее спутники. Она добежала до меня первой и обняла, положив руку прямо на ушиб. Но, правда, быстро ее отпустила.
1: «Что с тобой случилось, Кевин?»
0: Я начал рассказывать, как задумал. «Я упал с дерева. Мы с моей репетиторшей рассорились, я убежал в лес, и из-за ее спины появились двое дюжих мужчин».
4: «Что они с ним сделали?» – проворчал один.
0: «Сначала надо доставить его в город», – сказал другой. «Позаботиться о нем, а уж тогда будем думать о них».
1: Я не мог ничего сказать. Я не знал, сколько и что они знают. И не мог довериться никому, кроме...
0: Я у всех спрашивал про папу. У спасителей, у доктора и сестер, которые меня осматривали, даже у санитара, который принес мне ужин. Они как один уверяли меня, что папа скоро придет ко мне. Но, конечно, первой меня навестила мама. Было видно, что она плакала, но теперь ее глаза были сощурены. Когда она подошла ко мне, я весь сжался. Она заметила, и ее лицо стало чуть-чуть другим. Она осторожно меня обняла. «Как ты себя чувствуешь, Кеван?»
4: «Получше».
0: Мое треснувшее колено обездвижили, сломанное ребро перебинтовали, а на груди и плечах у меня был надет обезболивающий воротник. В этом смысле мне правда было лучше.
3: «А где папа?»
0: Она отдернула руки, словно рассердившись.
3: «Не знаю, Кеван.
0: Твой отец поступил с тобой бездумно. Он наделал много глупостей и уж вовсе отвратительно, что втянул в это тебя».
3: «Нет!»
0: Ребро кольнуло, но мне было все равно.
3: «Нет, мама, он поступил правильно. Я разобрался, если не во всем, то во многом. И должен рассказать ему».
5: «Кеван, он не придет. Я запретила, после того, как он был вынужден признаться в том, что натворил».
3: «Нет! Нет! Нет!»
0: Я попытался встать, но она прижала меня к постели. Ей на помощь прибежали санитары, а за ними появился еще кто-то.
3: «Кеван! Папа!»
0: Я почти вырвался, а он почти добрался до меня, но тут его схватил санитар.
5: «Уберите его», — сказала мама.
3: «Он уже натворил достаточно бед».
0: Я рванулся, высвободился и схватил папину руку точно так, как делают фрухи. Я постарался, чтобы он увидел мое лицо, всю мою любовь и страх, и необходимость поторопиться. Я кивнул. Он кивнул в ответ, а санитары уже выводили его из палаты. Вошла сестра, вставила ключ в мой обезболивающий воротник, изменила настройку, и я почти сразу же уснул. Но все было в порядке.
3: Он понял. И, может быть, еще не поздно.
0: В следующие дни никто не говорил мне, что происходит. Мама в больнице почти не бывала. Я надеялся, что все обстоит хорошо. Если бы началась война, то уж, конечно, кто-нибудь допроговорился бы, верно? А я лежал тут, прикованный к ускорителям регенерации. Я даже до туалета добраться не мог, но школьные задания мне приносили. Выходило, что меня уже наказывают. Потом за всю среду ни единого посетителя. И все равно никто не объяснил мне, что происходит. Даже когда сказали, что в четверг меня выпишут, мне не стало легче. Ночью я почти не сомкнул глаз. Меня отключили от регенераторов, проверили на приборах, осмотрели и выписали. Пришлось надеть грязную одежду. Ничего другого у меня не было. Я сидел в палате, ждал, когда кто-нибудь за мной приедет, и чувствовал себя жутко несчастным, пока в дверь не вошел папа. Он обнял меня очень устало, и я начал задавать ему миллион вопросов, но он велел подождать. Я чуть не лопнул, пока мы шли к машине. Когда мы забрались в нее, он снова меня обнял и держал так долго-долго. «Как ты узнал, Кев?»
4: «Ну, как-то так. Когда увидел родителей и Еналу ВКонтакте, то сообразил, что к чему».
0: «Погоди. Его родителей?» Я рассказал, как все произошло с самого начала. Первый раз за последнее время я рассказывал, а меня внимательно слушали.
3: «Ты не знаешь, он выздоровел?»
4: «К сожалению, не знаю».
3: «Но ты же разговаривал с ними, верно?»
4: Он улыбнулся, еле раздвинув губы.
0: «Еще как! Ты вообразить не можешь. Их социальные запреты практически нерушимы».
3: «Какие запреты?»
0: Ему пришлось объяснить. «Сынок, фрухи выражают свои чувства, сильные чувства, только через нервотрансепторы. Глубокие эмоции — это абсолютно личное. Выразить их открыто для них просто немыслимо. Даже научное обсуждение эмоций происходит с помощью нервоконтактов».
3: «Значит, они с тобой не говорили об этом?»
0: «Отказывались, пока половина комитета совсем не надорвалась, пытаясь их уломать. Некоторое время я опасался, что ты ошибся, но мы не отступали. Объяснили им, что человеческий страх вот-вот приведет к насилию. Именно угроза надвигающегося кризиса, скорее всего, и принудила их сломить внутреннее сопротивление».
3: «Вот и с Еналу так.
5: Папа наклонил голову на бок, ну, совсем как Еналу.
3: Я не мог заставить его говорить о некоторых вещах. Например, о том, как фрухи относятся к людям.
5: Он хмуро отвел глаза. И у него были все основания. Кеван, люди не доверяли фрухам, неверно судили о них. А фрухи думали о нас то же самое.
3: Это как?
5: По крыше машины зашлепали капли дождя. Едва они начали говорить, как выяснилось множество фактов. Например, что многие фрухи, вернее, подавляющее большинство, считают людей... считают нас животными.
3: Чушь какая-то! Мы строим города и звездолеты, мы говорим!
5: Суть не в нашем интеллекте, а в наших эмоциях, открытых всем страстях, которые они никогда бы не выдали ни зрению, ни слуху. Вот критерий с их точки зрения. Оказывается, Кев, на родной планете фрухов обитает другой вид псевдоразумных существ, не обладающих нервотрансепторами. Их эмоции очевидны, и они не создали никакой цивилизации. Фрухи, правильно или неправильно, усмотрели тут причинную связь и перенесли этот вывод на нас, несмотря на космолеты и владение речью. Определение личности у них кардинально отличается от нашего, не только в интеллектуальном, но и в эмоциональном плане. Мы не прошли проверку. А теперь, возможно, они думают о новой проверке. Он похлопал меня по плечу. И во многом благодаря тебе.
3: На этот раз я сумел удержаться и не заплакал. Может быть, мне хотелось выдержать этот экзамен. Спасибо, пап. А теперь поехали домой.
5: Он отстранился от меня. Поговорим об этом потом, пока ты погостишь у бабушки. Я перевезу туда все, что тебе может понадобиться.
3: Чего?
5: Пап, почему мне нельзя поехать домой? Он отвел глаза.
3: Твоя мать и я... У нас очень много работы.
5: И он включил мотор.

Да, работы у них хватало. Совещания с их коллегами-фрухами, потом с членами администрации фрухов. Правительство в Катманду тоже пожелало участвовать. Комитет наконец-то получил необходимую поддержку после того, как самая важная часть работы была сделана. Папа прислал мне весточку. Еналу жив и рассказал остальным фрухам, что произошло. А до того они не совсем верили моему рассказу. Теперь они прислали то, что папа назвал признанием. На здоровье! Я все время просил, чтобы мне позволили повидаться с Еналу, но пару недель я не стоял на повестке дня. Вы не поверите, как меня встретили ребята в школе, ну прямо как героя! Все набивались ко мне в друзья, даже Луис. Да только я в таких друзьях не нуждаюсь. У меня ведь уже есть настоящий друг. Окончание рассказа Шейна Тортлута «Дерево Ханой» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание рассказа Шейна Тортлота «Дерево Ханой».

0: Когда наконец это случилось, я почти пожалел. Сплошь люди, которые снимают меня для новостей, политики, которые норовят попасть в кадр. Фрухи, когда встретили нас, выглядели так, словно начали заново обдумывать то, что уже обдумали. Еналу все еще не вставал с постели. К нему вместо регенераторов были подключены всякие трубочки. Я позировал рядом с ним, разговаривал по-нашему и на кит-мантеле, как мне велели. Стоило мне попытаться сказать что-нибудь не по сценарию, как кто-нибудь сразу задавал бессмысленный вопрос. Посетители, наконец, угомонились, но только потому, что всех начали выпроваживать. «Я останусь», — сказал я руководителю нашей группы. «Я хочу поговорить с Еналу наедине». «Кеван, ты же увиделся с ним, как мы и обещали, а теперь только вдвоем». Я обернулся к Фрухе рядом и сказал ей то же самое, очень-очень спокойно. Руководитель попросил кого-то перевести, но Фруха уже уводила всех за дверь. Сама вышла последняя, а я остался. Еналу похудел, побледнел и выглядел очень хрупким. «Ты уж меня прости», — сказал я, подходя к его кровати. «Я пытался тебя ухватить, но не успел». «Я заставил себя полезть, а не ты. Без тебя я был бы мертвым».
1: «Без меня ты бы вообще на дерево не полез. Это моя вина».
0: «Нет, это твоя заслуга. Я рад, что научился лазить по деревьям. Я рад, что знаю тебя». У меня задрожал подбородок. «Ты мог бы сказать мне, Еналу, про то, что ваши взрослые думали о нас? Я бы не разозлился, честное слово». Рот у него сжался. «Это было бы больно», — он кудахтнул, — «как упасть с дерева. Но мне следовало сказать тебе, ведь ты — это ты». Он взял мои руки, и на этот раз я вытерпел все мурашки. «А ты не повыдергиваешь эти трубки? Не сделаешь себе плохо?» Рот у него растянулся. «За мной тут ухаживают, как за младенцем». «Угу, понимаю». Здоровой рукой он притянул меня к себе, прижал ладонь к моему затылку, и мы оставались так долгое время. Я обещал, что увижусь с ним очень скоро. Попросил Еналу прийти на наше место в лесу, как только он выздоровеет. Через несколько недель я попросил папу узнать, выписали его из больницы или еще нет. К этому времени я вернулся домой. Мама стала какой-то спокойной, вялой. В ее рабочей комнате все было в беспорядке. Я словно попал в другой дом. Папа долгое время мне ничего не отвечал. Но я не отставал от него, и в конце концов он сказал, что не уверен, придет ли Еналу повидать меня. «Нет, он не умер», — успокоил меня папа. «Просто произошли некоторые перемены». «Он мой друг! И никакие перемены меня не интересуют». «Понятно. Тем не менее, они очень важны». Когда прошли недели, а он так и не появился на нашем месте, я больше разозлился, чем огорчился. И даже винил папу, пока не стало ясно, что к исчезновению Еналу он никакого отношения не имеет. И тут пошли всякие слухи. Дескать, Фрухи отправили его со всей семьей в другой город, вдали от Непалганджа. «Он очеловечился», — говорили люди, — «а это противоестественно». Хуже того, некоторые утверждали, что перемена в нем была вполне естественной. У Фрухов ребенок по достижении подросткового возраста перестает быть бесполым. Любители сплетен судачили, что выбор пола зависит от самого ребенка. И Еналу сделал себя Енали, девушкой. Я им не верил. Я начал драться с одноклассниками, которые меня дразнили. Я даже спорил со взрослыми. Пусть говорят, что хотят. Про еще один нервный кружок, который, как выяснилось, расположен на затылке. Они не понимают. Еналу мой друг. Вот и все. Для чего-нибудь другого я еще слишком мал. Мне же всего 22 года. Они до того себя задурили, что просто не могут понять. Когда придет весна, я буду ждать у дерева ханой. И Еналу придет. Или Енала, если он переменится, так в мальчика. Или пусть даже Енали. Это не важно. Она же все равно мой друг.
1: Вы слушали рассказ американского писателя Шейна Тортлота «Дерево Ханой» в переводе с английского Ирины Уровой.

Алексей Гравицкий. Пирог с яблоками. Искушение для искушенных. Из одного рекламного ролика.

0: Душу дьяволу я решил продать давно, еще в начальной школе. Правда, нам тогда говорили, что дьявола никакого нет, и Бога нет, и жизни после смерти нет, а есть только человеки и многотомные труды Ульянова Ленина, который очень любил детей и жизнь свою прожил только для того, чтобы таким, как я, было потом хорошо. Вот только никто не говорил, когда это потом и как это хорошо. А когда я об этом спросил учительницу, она зачем-то вызвала родителей и написала замечание в дневнике. Вот тогда-то я и решил первый раз продать душу дьяволу. Я сидел в школьном коридоре и ждал, когда мой вызванный в школу папа закончит беседу с учительницей, а рядом сидел какой-то мальчишка и вертел пропеллер маленького игрушечного вертолетика. Вертолетик был как настоящий, даже пилот в кабине сидел. Я попросил у мальчишки вертолетик, только посмотреть попросил. А он показал мне язык, а игрушки не дал. Было обидно. А потом вышел папа, он был сердит. Он сказал: «Пошли». И мы пошли. Всю дорогу папа молчал, и я думал, что дома мне попадет, хоть и непонятно за что. А еще думал, что хорошо бы продать душу дьяволу, вот только главное не продешевить. Пожалуй, я бы выторговал у него вертолетик, как у того мальчишки, только лучше. И чтобы у пилота парашют был. И еще я бы хотел, чтобы дома меня не ругали. Душу продавать я не боялся, так же, как не боялся и дьявола. А чего трястись от страха, если ни того, ни другого нету? После я еще неоднократно желал продать душу. Желал перед вступительными экзаменами в институт, когда, пытаясь докричаться до Бога, в которого злостно не верил, натыкался на тотальный игнор со стороны последнего. Желал в институте, когда за паршивый несданный зачет лишили стипендии. Жаждал, когда томился ночами, прислушиваясь к сладкому щему в сердце. Щемил, и, конечно, не без причины. Причину, кажется, звали Люськой. Ей было глубоко плевать на меня и на мои сердечные муки. И каждый раз я просил Бога помочь мне, а когда натыкался на невнимание с его стороны к моим воззваниям, злился и звал дьявола. Но эта несуществующая зараза тоже не являлась. Последний раз я пришел к выводу, что душу все-таки стоит толкануть с полгода назад. Только на сей раз я решил заняться этим вопросом всерьез. Подтолкнула меня к такому решению вечно недовольная жена, которой моя зарплата кажется непомерно маленькой, и сын, который считает, что я должен давать ему деньги на кафешку и киношку каждый день, а не три раза в неделю, и теща, которой я вообще не нравлюсь, как факт. Первонаперво я обратился к книгам. Перелопатил всю свою библиотеку и библиотеки друзей, а также районную и еще несколько позначимее. Ищите да обрящите. Мои копания не прошли даром, и я узнал целую кучу способов вызвать дьявола. Потом сдуру сунулся к сатанистам, но от этих придурков толку оказалось мало, и я быстренько порвал с ними все отношения. Вот только они до сих пор не могут с этим смириться. Звонят, сыплют угрозами и достают мой автоответчик. Что с них взять? Сектанты-придурки. Ну да не о них речь. Как уже было сказано, я полной решимости и горя желанием довести начатое до конца, основательно подготовился и приступил, наконец, к обряду. Это произошло 2 недели назад. Я взял на работе отгул, сказал домашним, что пошел на работу, и притаился на лесенке. Дождавшись, когда обожаемая жена уйдет на работу, а сын разгильдяй отправится в школу за двойками и замечаниями, я вылез из своего укрытия и вернулся домой. Теперь все надо было делать быстро. Я запер дверь, разделся, влез в тапочки и прошел в комнату. В душе нарастало волнение. Я остановился в дверях и прислушался к своим ощущениям. Меня прошиб холодный пот, кроме того, щемило сердце. Я поморщился, сунул под язык таблетку валидола и двинулся к центру комнаты, где стоял обеденный стол. Стол я отодвинул к окну, задернул шторы, закрыл дверь. В комнате воцарился полумрак. Было холодно, а может, страшно. Меня всего колотила дрожь. Что такое? Чего я боюсь? Да ничего я не боюсь. Вот сейчас сосредоточусь и вызову дьявола, а он мне... Я зажмурил глаза и увидел солнце, море, счастливые лица своих близких и много-много денег. Не наших, а таких зелененьких с портретами американских президентов. От этого зрелища стало легко, на душе потеплело, и даже руки перестали трястись. Я опустился на колени, уверенно взялся за край ковра и отдернул его в сторону. Под ковром прямо на паркете была начертана пентаграмма «Моя работа». Я улыбнулся и приступил к выполнению обряда. Не буду утруждать вас подробностями, если захотите, прочтете о них в другой книге. В конце концов, я полгода за этой информацией по библиотекам лазал и не собираюсь ее запросто так выдавать каждому встречному поперечному. Но вернусь в комнату. Опыт удался на славу. Сначала завоняло тухлыми яйцами, или, как сказал бы какой-нибудь химик-биолог, появился запах серого водорода, потом возник и сам дьявол. Не явился в языках пламени и клубах дыма, а именно возник из ничего в центре пентаграммы. Этакий франт в модном костюме с приятными чертами лица и бородкой-клинышком. Какое-то время он пристально смотрел на меня, а потом на лице его отразилась невообразимая ирония и лукавство. Мягкими изящными движениями он переместился из центра пентаграммы в мое любимое кресло, потом улыбнулся и спросил: «Душу решили продать, милейший?» «Добрый день», — не впопад поздоровался я. «Добрый?» — удивился дьявол. «День как день, похож на все остальные». «Так чего вы от меня хотите? Или, пардон, я ошибся адресом, и меня звали вовсе не вы?» «Нет!» Я вдруг испугался, что он уйдет, и почти закричал: «Я! Это я вас звал!» «Значит, все-таки хотите душу продать?» — довольно усмехнулся дьявол. «И как вы оцениваете свой товар?» «А что вы можете предложить?» — в свою очередь задал я вопрос. «Ну, кое-что могу. Только учтите, что возможности мои не безграничны, а то бывают такие субъекты, зовут, предлагают душонку средней паршивости и просят за это... Да. Так чего вы хотите? Славы, признания, долголетия, богатства?» «Всего понемногу», — скромно ответил я. «Хм, а у вас губа не дура», — усмехнулся гость. «Так и я не дурак», — отозвался я. «Это возможно?» «Говорите, чего желаете, я запишу. Если вы захотите чего-то, чего я не смогу или не захочу вам дать, то скажу вам об этом». Дьявол выхватил из воздуха пожелтевший лист пергамента, гусиное перо с обгрызенным кончиком и приготовился писать. «Для начала я хочу пожить подольше. Это можно провернуть?» — начал я. «Подольше это сколько?» — уточнил дьявол. «Ну, лет до 100, пожалуй, хватит», — прикинул я. «До 100, возможно», — осклабился дьявол. «А то иной раз желают жить вечно. Или, как один хитрец, он попросил посмотреть на конец света. А у нас такое мероприятие даже не запланировано». «Так у вас там и канцелярия своя», — удивился я. «Бюрократы», — изящно отмахнулся дьявол. «Мы отвлеклись. Чего еще желаете?»
1: «Еще желаю, чтобы мои родственники меня пережили», — подумав, добавил я. «А то зачем мне долголетие, если все близкие покинут этот суетный мир? Впрочем, не буду зарываться и просить слишком многого. Можете в порядке исключения умертвить тещу?»
0: «Хорошо», — усмехнулся дьявол. «Все?»
1: «Нет, я только начал. Еще я хочу...»

0: «Ну, теперь-то все». Прошло минут 40, и дьявол уже начинал злиться.
1: «Почти. Еще я хочу денег. Немного, скажем, 500 миллионов американских долларов».
0: «Наличными?» — сварливо поинтересовался гость.
1: «Нет, сойдет и счет в швейцарском банке».
0: «Хорошо». Дьявол начертал что-то своим гусиным пером в самом низу исписанного листа. «Теперь все?»
1: «Теперь все», — поразмыслив, согласился я.
0: Дьявол пробежал взглядом по списку. Глаза его округлились.
2: «И все это вы хотите за одну душу?»
1: «Если вам мало, могу предложить душу соседа сверху.
0: Этот гад меня все время водой заливает, так что не жалко. Хотите? Забирайте в качестве нагрузки». В глазах адского гостя вспыхнули огоньки, но тут же потухли.
1: «Нет, спасибо», — поморщился дьявол. «Я не могу забрать чью-то душу без согласия на то ее хозяина. Более того, согласие это должно быть зафиксировано в письменном виде, в противном случае является недействительным. Вот, кстати, договор».
0: Он протянул мне лист.
1: «Посмотрите, все ли верно, и подпишитесь».
0: «Где?»
1: «Вон там, внизу, где печатка стоит».
0: «Ага. И чем писать? Кровью?»
1: «Зачем?» — скривился дьявол. «Есть же чернила, и вообще я не выношу вида крови».
0: От последней реплики мне стало смешно, и чтобы не расхохотаться, я предложил гостю переместиться на кухню и обмыть наш контракт. Дьявол согласился и первым выскочил из комнаты. Когда же я переступил порог, демон уже по-хозяйски шарил в моем холодильнике. На стол была выставлена закуска, а сам дьявол принюхивался к содержимому бутылок.
1: «Святая вода есть?»
0: — с надеждой в голосе спросил он, выглядывая из-за дверцы холодильника.
1: «Нет»,
0: — опешил я.
1: «Водка есть?» «Мне ваша водка, как вам молоко! В лучшем случае, как пиво безалкогольное!»
0: Демон с тоской захлопнул дверцу.
1: «По-настоящему я хмелею от святой воды!»
0: Я пожал плечами, плеснул ему воды из-под крана и перекрестил стакан.
1: «Ничего не выйдет», — пробурчал демон, глядя на мои потуги. «Ты не священник и не святой».
0: «Ну так взяли бы и сотворили сами», — рассердился я.
1: «Смеетесь?» — возмутился демон. Вид у него стал совсем обиженным. «Я не могу сотворить ничего святого! Мне не то что по должности, по сути своей не положено. Ладно, плевать. Ставьте чайник».
0: Я налил в чайник воды, поставил его на плиту и принялся искать спички. Но конфорка уже горела. Я посмотрел на демона. Тот хитро сощурился, подмигнул. Я сел за стол. Гость взял с полки подсвечник и принялся внимательно изучать его. Ожидая, пока закипит чайник, я потянулся за пергаментом. Сверху сияло, будто под листом держали зажженную свечку, надпись. «Контракт на приобретение души. Заключается между многоточие и многоточие. Условия контракта». В самом низу посверкивала другая надпись. «Бланк договора типовой, тираж 1 миллиард экземпляров». В правом нижнем углу горела печать, маленькая изящная пентаграмма. Все остальное было заполнено от руки самыми обычными чернилами. Почерк у моего гостя был великолепным. Таких правильных, изящных штрихов и линий я отродясь не видал. Все мои требования были изложены коротко и ясно, не прикопаешься, и размашистый вензель хозяина преисподней уже красовался под списком того, что получаю я, и одной строчкой, гласящей, что душа моя переходит в руки дьявола сразу же после моей смерти. Закипел чайник, я положил договор на стол. Дьявол придавил пергамент подсвечником.
1: «Ну, подписывайте, чего ждете?» — спросил он.
0: «Сначала чай», — спокойно ответил я, разливая заварку по чашкам. К валявшейся на столе колбасе, хлебу и маслу добавились варенье, пастила и остатки шарлотки, которую вчера испекла жена. Я поставил на стол исходящие паром чашки и приглашающе кивнул гостю, который в моем приглашении не нуждался, потому как уже жевал колбасу, откусывая прямо от батона. Довольно быстро расправившись с колбасой, дьявол притянул к себе чашку, сделал небольшой глоток и потянулся к шарлотке. На полпути к пирогу рука его замерла и вздрогнула.
1: «А можно мне кусочек?» — спросил он.
0: Я кивнул, и гость осторожно взял кусок пирога. Такое изменение в поведении дьявола насторожило и заинтересовало меня. С чего это вдруг он стал спрашивать разрешение?
1: С того момента, как появился в моей квартире, он делал и брал, что хотел, никого не спрашивая. А тут вдруг вспомнил про манеры. Да когда? Когда дело дошло до обычного яблочного пирога?
2: «Бесподобно», — промурчал демон.
1: В отличие от батона колбасы, кусок пирога он не жрал, а смаковал.
2: «Можно еще кусочек?»
1: «Отчего вы спрашиваете?» — поинтересовался я.
2: «А как иначе?» — удивился дьявол.
1: «Так же, как мое любимое кресло, мой холодильник, мою колбасу, мой подсвечник», — пожал плечами я.
2: «Так же не могу»,
1: — совсем расстроился гость. «А что мешает?» — не понял я.
2: «Я не могу создать подобное».
1: В голосе демона сквозила досада.
2: «Я не понимаю сути, рецептуры, не познал секрета приготовления. Я могу создать любой рулет, любой торт, любое лакомство, произведенное на каком-нибудь хлебозаводе, но это другое».
1: «А в чем разница?»
2: «Там штамповка, а здесь душа, индивидуальность. Этого я еще не постиг. А пока не постиг, не могу создать, а наносить ущерб, который не в состоянии возместить, я не могу. Так можно еще кусочек? А если нельзя?»
1: Я вдруг почувствовал какую-то силу, которая позволила мне дерзить самому хозяину преисподней.
2: «Ну, пожалуйста», — законючил демон.
1: «Хорошо», — согласился я, — «но не просто так».
2: «Все, что хочешь», — нетерпеливо возопил дьявол. «Я дам тебе все, что хочешь. Хочешь долголетие?»
1: «Нахрена оно мне?» — удивился я. «Я и так его имею согласно контракту».
2: «Контракт еще не подписан», — напомнил демон. «А что это меняет?»
1: «Вы даете мне долголетие, потом я подписываю контракт, и один из его пунктов мне становится не нужен». «Не, так не пойдет».
2: «Хочешь долголетие для своих близких? Я даже тещу твою не трону. Хочешь денег, славы, женщин, все земные блага?»
1: «Зачем?» — искренне удивился я. «Я все это поимею согласно контракту».
2: «А хочешь

0: «Ну что мне еще предложить тебе, смертный?»
1: Проплакал в конец измотанный дьявол. Мы торговались с ним полтора часа, и оказалось, что моему гостю нечего мне предложить. Самоуверенность слетела с демона, как последний лист с дерева поздней осенью. От лоска и шика не осталось и следа. Волосы встопорщились, галстук съехал на сторону, пиджак шикарного костюма оказался расстегнутым и растрепанным. А во взгляде появилось то выражение, что совершенно не свойственно искусителям. «Есть вариант», — смилостивился я.
0: «Какой?»
1: — загорелся демон. «Моя душа остается при мне», — начал я. «В противном случае сделка просто не имеет смысла. Дальше раз в неделю я обязуюсь жертвовать вам целый такой пирог».
0: «Щедро!» — обрадовался дьявол. «А я?»
1: «А вы раз в неделю выполняете мое желание. Сначала по списку, что означен в нашем так и не подписанном договоре, потом... ну, потом видно будет».
2: В кухне стало жарко.

0: сказал дьявол. А вас что-то не устраивает? Тогда возвращаемся к продаже души, а пироги отложим в сторону.
1: Демон подскочил со стула, дернулся к двери, потом назад, потом начал судорожно таять в воздухе, но передумал и вновь материализовался на стуле. Видимо, соблазн пересилил.
2: «Я...»
1: Дьявол задохнулся от потока чувств, которые захлестнули его грешную душу.
2: «Я согласен!»
1: Выдавил он наконец. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда закрепим наш договор на бумаге».

0: Он все подписал. Смирил свой гнев и подписал договор. С тех пор прошло уже 2 месяца. Я живу вместе со своей семьей на одном милом островке посреди Тихого океана. Раз в неделю я заставляю жену печь пирог с яблоками, и раз в неделю исполняется очередное мое желание. Список пока не закрыт, а к тому времени, как указанные в нем желания будут исполнены, придумаю еще что-то, это не так трудно. Дьявол скрипит зубами, но договор соблюдает. Видать, соблазн впрямь непомерно велик. Оно и понятно, что-что, а готовить моя жена умеет. Кстати, надо будет пожелать, чтобы она еще кое-чему научилась. Но это уже из другой области, нежели ее кулинарные способности.
1: «Ваше превосходительство!»
0: — окликнул мерзкий козлиный голос. Дьявол вздрогнул и оторвался от книг. Рядом стоял рогатый, хвостатый, копытистый, каких полно в подземном пекле.
2: «Чего тебе?» — резко спросил дьявол.
1: «Ваше превосходительство! Ваш очередной замысел прогорел!»
2: «Как?»
0: — возопил дьявол.
1: «Как и в прошлый раз!»
0: — черт попятился.
1: «Одни уголечки остались!»
0: Дьявол взревел. От него пахнуло жаром. Таков был его гнев. Черт отшатнулся, боязливо попятился и принялся подобострастно кланяться.
2: «Начните заново», — прорычал дьявол, чуть остывая. «Попробуйте уменьшить огонь».
0: Черт еще раз поклонился и, вспыхнув ярко-оранжевым пламенем, исчез. Дьявол посмотрел вдаль невидящими глазами и снова склонился над кулинарными книгами.
2: «Когда-нибудь он научится, он поймет, как готовить этот пирог, и тогда... тогда он отомстит этому смертному, который посмел так обойтись с ним.
0: Если только этот смертный к тому времени не достигнет большего могущества, чем он!» Дьявол принюхался. Издалека тянуло паленым. Так пахли не горящие в аду мученики. Так пах сгоревший яблочный пирог.

0: шум. Глава первая. Капитан Хесс положил тетрадку на письменный стол и уселся на скрипнувший под его крепким задом стул. «Это принадлежало одному из ваших людей, Эвансу», — капитан указал на потрепанную тетрадку. «Он оставил ее на борту». «И больше ничего? Никакой записки?» — с легким удивлением спросил Геллиспелл.
1: «Нет, сэр, ничего. При осмотре мы обнаружили только этот дневник».
0: Геллиспелл провел пальцем по шероховатой обложке. «Непонятно».
1: «А что вы думаете об Эвансе?» – осторожно поинтересовался Хесс. «На мой взгляд, довольно странный парень».
0: «Ховард Эванс?» «Вовсе нет, он был грамотным специалистом».
1: «А почему вы спросили?»
0: Пожав плечами, Хесс попытался точнее передать свое впечатление об Эвансе.
1: «Я считал его немного странным, вернее, излишне впечатлительным».
0: «Кого?»
1: «Эванса?» — искренне изумился Геллиспелл, взглянув на дневник. «Я позволил себе просмотреть его записи, и...»
0: «И у вас сложилось впечатление, что он был немножко не в себе?»
1: «Может, все, о чем он пишет, правда?» — неуверенно проговорил Хесс. «Но в каких только глухих уголках космоса я не побывал, а ни с чем подобным не сталкивался».
0: «Интересная ситуация», — задумчиво произнес Геллиспелл и снова взглянул на тетрадку. Дневник Ховарда Чарльза Эванса. Глава вторая. «Я начинаю этот дневник, не рассчитывая на скорое спасение. Я чувствую себя так, словно заново родился. Время, проведенное мною в спасательной шлюпке, было лишь подготовкой к смерти. Я плыву все дальше сквозь тьму пространства, и вряд ли смерть покажется мне страшнее, чем этот бездна. Звезды сверху, снизу, впереди и сзади. Часы остановились, и я не могу определить, сколько времени это продолжается. Нет, не то. Слишком долго про шлюпку, тьму и звезды. В тетради не так много страниц. Они мне понадобятся, чтобы не утратить ощущение времени в этом безграничном мире, чтобы выжить. У меня есть свое субъективное представление о той драматической ситуации, в которую я угодил. Но, несмотря на слабость человеческой психики, я попытаюсь подробно описывать происходящее.
1: Я посадил спасательную шлюпку в самом привлекательном месте, какое только смог отыскать на этой планете. Определил состав атмосферы, ее температуру и давление, состав биосферы. Затем выдвинул антенну и послал первые сигналы СОС. Все шло как нельзя лучше. Проблемы с жильем не возникло. Шлюпка послужит мне спальней, а при необходимости и надежным убежищем. Может, со временем от скуки я срублю несколько деревьев и построю хижину. Но с этим можно подождать. Рядом со шлюпкой струится прозрачный ручеек. В запасе у меня достаточно пищевых концентратов, а когда заработают гидропонные резервуары, появятся свежие фрукты, овощи и дрожжевые белки. Казалось, выжить очень легко. Придя к такой мысли, я совершил первую вылазку. Местное солнце было похоже на малиновый мячик и давало света не намного больше, чем полная луна на Земле. Шлюпка покоилась на лугу с густой темной травой, по которой было очень приятно ступать. В направлении, которое я счел южным, луг плавно спускался к озеру с водой чернильного цвета, игравшей рубиновыми отблесками. С другой стороны, луг окаймляли высокие стебли бледно-розовой растительности. С некоторой натяжкой их можно было бы назвать деревьями. За так называемыми деревьями темнели холмы, которые, возможно, переходили в горный хребет. Рассеянный красноватый свет позволял отчетливо видеть только в радиусе нескольких сотен ярдов. Казалось, покой и уединенность безраздельно царят в этом краю. Легкий ветерок, шелестевший над лугом, доносил неведомые ароматы и шепот волн. Только неуверенность в завтрашнем дне омрачала мое существование. Я собрал гидропонные резервуары и высадил рассаду. Отныне мне не грозят холод и жажда. Озеро, с виду спокойное и мирное, так и манило искупаться, но рисковать не стоило. Неизвестно, кто скрывается в его глубине. Возможно, со временем я построю небольшую лодку. Хотя причин для опасений пока не было, я не заметил никакой живности. Ни рыб, ни птиц, ни даже насекомых. Мир абсолютной тишины и покоя, нарушаемый лишь шепотом волн. Малиновое солнце застыло в небе. Я несколько раз засыпал и просыпался, пока не заметил, что оно медленно клонится к западу. После такого долгого дня какой непроглядный и бесконечный покажется ночь. Я послал 4 серии сигналов СОС. Их непременно примет какая-нибудь станция. Моим единственным оружием было мачете, и я не рисковал отходить далеко от шлюпки. Но сегодня, если можно так выразиться, я призвал всю свою отвагу и обошел озеро. Деревья походили на высокие гибкие побеги бамбука. Они выстроились вдоль озера, словно много лет назад были посажены рукой неведомого садовника. Я решил, что в привычном земном освещении листья и почки покажутся серебристыми. Тонкие стволы клонились под ветром, отливая малиновым с пурпурными отцветами. Чарующие и восхитительные картины единственным зрителем, который был я. Говорят, красота воспринимается ярче в чьем-либо присутствии. Между людьми возникает некая связь, обостряющая восприятие. О да, когда я шел по аллее багряных деревьев у озера, и за моей спиной сияло малиновое солнце, компания бы мне не помешала. Но тогда, как мне казалось, исчезли бы покой и радость прогулки по заброшенному парку. Озеро имело форму бокала, и там, где оно сужалось, на противоположном берегу, стояла моя спасательная шлюпка. Я присел под кустом, который, не переставая, кивал черными и красными цветами. Озеро покрывало легкая рябь, и ветер напевал тихую мелодию. Я поднялся и продолжил свой путь. Миновав лес и поляну, я вернулся к шлюпке. У гидропонных резервуаров я с удовлетворением отметил, что дрожжевая культура подросла. Темно-красное солнце по-прежнему стояло высоко. Но с каждым днем, для ясности поясняю, что днем я называю промежуток между двумя периодами сна, оно все больше склонялось к западу. Близилась ночь. Долгая ночь. Что стану я делать в темноте? Мне не с кем было сверять мои ощущения, но ветерок как будто стал холоднее. Он принес большие темные тучи, густые и тяжелые. Заморосил дождик. В разрывах туч появились первые звезды. Бледные, равнодушные огоньки. Я подумывал о новом путешествии. Завтра, пожалуй, попытаюсь.

Я зарисовал положение всех предметов в шлюпке. Если кто-нибудь позарится на мое имущество, я легко это обнаружу. Солнце висит совсем низко. Холодный воздух покалывает лицо. Нужно поторопиться, если я не хочу заблудиться в потемках и остаться один на один с незнакомым миром. Без спасательной шлюпки и резервуаров, без своего луга. Подстегиваемый любопытством, беспокойством и опасениями, я почти перешел на бег, но быстро запыхался и замедлил шаг. Гладь озера исчезла из виду. Я карабкался по каменистым, поросшим лишайником холмам. Далеко позади остался лоскуток луга с темными пятнышками спасательной шлюпки. Наконец, я достиг вершины ближайшей горы. Внизу простиралась долина. За ней устремлялись в темное небо горные пики. Рубиновый свет заката заливал вершины, обращенные к солнцу склоны, но долина оставалась в глубокой тени. Впереди на всем обозримом пространстве чередовались красные и черные полосы. Я оглянулся на свой лук и едва разглядел его в гаснущем свете заката. Вот он, а вот озеро, бокал темно-красного вина. За ним темная полоса леса, еще дальше блекло-грозовая саванна, затем снова лес и до самого горизонта мазки всех оттенков красного. Солнце коснулось гор, резко стемнело. Я поспешил в обратный путь, что может быть неприятнее в моем положении, чем заблудиться в темноте. Внезапно, в сотни ярдов впереди, я увидел светлое пятно. По мере моего приближения пятно превратилось в конус, затем в правильную пирамиду. Конечно, пирамида из камней. Я уставился на нее, а когда опомнился, быстро огляделся. Никого. Я взглянул на луг. Кажется, мелькнула какая-то тень. Тщетно я всматривался в сгущавшийся сумрак. Никого. Я быстро раскидал пирамиду, что было под ней. Ничего. На земле остался едва заметный прямоугольный след со стороной 3 фута. Я отступил в замешательстве. Никакая сила не заставила бы меня заняться раскопками. На юге и севере сгущались тени. Солнце опускалось все быстрее, оно почти зашло. Что же это за солнце, сутками висящее в зените и потом так стремительно убегающее за горизонт? Я поспешил вниз по склону, но темнота надвигалась быстрее. Малиновое солнце исчезло, лишь на западе догорали яркие полосы. Я споткнулся и упал, а поднявшись, увидел, что на востоке разгорается таинственное голубое свечение. Я смотрел на него, стоя на четвереньках. В небо ударили голубые лучи. Мгновение спустя местность озарилась сапфировым цветом. Взошло новое солнце цвета густого индиго. Мир остался прежним и все же казался новым, незнакомым для моих глаз, привыкшим к всевозможным оттенкам красного. Когда я вернулся на луг, ветерок с озера принес новые звуки. Отчетливо различимые аккорды, которые в моем мозгу почти сложились в мелодию. Я замер, наслаждаясь музыкой. В дымке, которая окутывала луг, мне чудились фигуры танцоров. С таким вот странно возбужденным мозгом я забрался в шлюпку и уснул.

Проснулся я в голубом, словно наэлектризованном мире. Я прислушался и вновь явственно услышал музыку. Ее принесло ласковое перешептывание ароматного ветра. Я спустился к озеру, голубому, как кобальтовая чаша, как сама голубизна. Музыка зазвучала громче, я уже улавливал мелодию, стремительную, ритмичную. Я зажал уши ладонями, если у меня галлюцинация, музыка останется. Звук ослабел, но не исчез совсем. Значит, мне не чудится. А там, где есть музыка, должны быть и музыканты. Я бросился вперед с криком: «Эй, кто вы? Привет!» «Привет!» — откликнулось эхо на том берегу. Музыка на секунду смолкла, как замолкает сбившийся хор. Затем зазвучала вновь. Далекое, неясное, рогов земли эльфийской трепетные звуки. Я перестал что-либо понимать и остался на своем лугу под голубым солнцем. Опомнившись, я умылся, вернулся к шлюпке и послал очередной сос.

0: Вероятно, голубой день короче красного, хотя это трудно определить без часов. Но для меня, увлеченного музыкой и поисками ее источника, он пролетел быстро. Я не обнаружил никаких следов музыканта. Возможно, звуки издавали деревья или невидимые глазу прозрачные насекомые. Однажды я поглядел на другой берег и... О чудо! Там стоял город! Стряхнув оцепенение, я сбежал к кромке воды и стал всматриваться в него. Город колебался и переливался, словно нарисованный на бледном шелке. Беседки, аркады, фантастические здания. Кто жил в этих дворцах? Пытаясь получше рассмотреть город, я зашел по колено в воду, затем, сломя голову, помчался вдоль берега. Цветы с бледно-голубыми бутонами ломались под ногами, и я казался себе слоном в посудной лавке. Что я увидел, добравшись до противоположного берега? Ничего. Таинственный город исчез. Я устало присел на камень. На мгновение музыка стала громче, будто кто-то приоткрыл дверь. Я вскочил, как ужаленный, но вокруг ничего не изменилось. Я оглянулся на озеро. Там, на моем лугу, двигалась процессия призрачных просвечивающих фигур, точно майские жуки, скользящие по глади пруда. Когда я вернулся, луг был пуст. Противоположный берег тоже. Так проходит голубой день. Теперь мое существование наполнилось смыслом. Откуда звучит музыка? Что такое эти порхающие призраки и волшебные города? Иногда я чувствовал, что схожу с ума. Если в этом чужом мире действительно существует музыка, если она реальна и вызвана колебаниями воздуха, почему она так похожа на земную? Почему кажется столь привычной? Ее исполняют на земных инструментах, и мелодии почти знакомы. А эти расплывчатые тени, которые я едва успеваю поймать краешком глаза, похожи на веселых луговых человечков. Они двигаются в такт музыке. Так проходит голубой день. Синее небо, темно-синяя земля, ультрамариновая вода и ярко-синяя звезда на западе. Как долго я живу на этой планете? Я регулярно шлю сигналы СОС. Скоро сядут батареи. Пища и вода у меня в изобилии, но какой смысл влачить существование в этом мире красного и голубого? Голубой день подходит к концу. Захотелось взобраться на вершину и посмотреть на заход голубого солнца, но воспоминание о красном закате вызывает у меня спазмы в желудке. Поэтому я встречу закат на лугу, а потом, когда стемнеет, залягу в шлюпку, как медведь в берлогу, и буду дожидаться рассвета. Голубой день еще продолжается. Сапфировое солнце опускается в лесу. Небо темнеет на глазах. Звезды похожи на далекие окна чужих домов. Музыка больше не слышна. Возможно, я настолько привык, что перестал ее замечать. Голубая звезда погасла. Резко похолодало. Думаю, на этот раз действительно наступает глубокая ночь. Я слышу трубный звук и оборачиваюсь. Восток разгорается бледно-жемчужно. В ночи всплывает огромный серебряный шар, раз в 6 больше земной луны. Солнце — это спутник или остывшая звезда? С какими чудесами природы столкнула меня судьба? Серебряное солнце, придется называть его солнцем, хотя оно излучает холодный свет, как жемчужина в раковине окружено перламутровым ореолом. Вновь сменились краски планеты. Озеро блестит, словно ртуть, а деревья кажутся выкованными из металла. Серебряное солнце разгорается над грядой облаков, и музыка взрывается громкими аккордами. На противоположном берегу озера вновь возник город. Он кажется более реальным. Я различаю подробности, которых не видел раньше, спускающиеся к озеру широкую лестницу, спиральные колонны, ряды усыпальниц. Но очертания города, похоже, не изменились. мерцающие отраженным светом роскошные беседки, колонны из полированного камня, просвечивающие, как молочно-белое стекло, непонятные удивительные сооружения. По серебряному озеру скользят барки с огромными парусами, со снасткой, похожей на паутину. На мачтах горят огни. Внезапно, повинуясь какому-то импульсу, я оглянулся на свой луг. Я увидел ряд шатров, как на старинных ярмарках, круг, выложенный из камней, и мелькание туманных теней. Я осторожно двинулся к шлюпке. Музыка становилась все громче. Я сосредоточился на движениях одной из теней. Это она танцевала в такт музыке, или музыка возникает из ее движений? Продолжая эксперимент, я с криком бросился вперед. Видение не исчезло. Одна из теней оказалась рядом, и я попытался разглядеть ее лицо. Внезапно я во что-то запнулся. Моя нога стояла на мраморном круге, он казался реальным. Я направился к шатрам. Они ломились от всевозможных одежд и украшений, но как только я начал их рассматривать, слезы застили мне глаза. Музыка отдалилась. Луг лежал передо мной тихий и пустынный. Под ногами была темно-серебристая почва. В небе висел темно-серебристый шар. Я сижу спиной к спасательной шлюпке и всматриваюсь в другой берег озера, который по-прежнему блестит, как зеркало. Голова пухнет от догадок. Моим исходным предположением является то, что я в здравом уме. Это необходимая предпосылка. Почему следует думать иначе? Тогда все, что я вижу и слышу, реально. Но, заметьте, эти видения и звуки не подчиняются известным законам природы. Они во многом субъективны. Я убеждаю себя, что так и должно быть. На мое восприятие влияют как объективные, так и субъективные факторы. Мозг получает непривычные впечатления и загоняет их в привычные рамки. То есть обитатели этого мира все время находятся рядом, танцуют вокруг меня, я и не подозреваю об этом. Прохожу сквозь них, как сквозь их дворцы и аркады. Когда чувствительность мозга повышается, я начинаю видеть их мир и даже осязать его. Точнее, зрительный отдел моего мозга в состоянии воспринять эти изображения. Их переживания, сцены их жизни порождают вибрации, которые мозг трансформирует в музыку. Наверное, я никогда не смогу понять, насколько реальны эти существа. Они призрачны, а я из плоти и крови. Они живут в мире духа, а я топчу землю тяжелыми сапогами. В последние дни я не посылал сигналов бедствия, батареи почти разрядились. Серебряное солнце по-прежнему высоко и движется к западу. Что будет дальше? Снова красное солнце или тьма? Безусловно, этот уголок космоса уникален. Орбита планеты должна напоминать докоперниковые эпициклы. Похоже, чувствительность моего мозга повышается. Он постепенно настраивается на волну этого мира. Если моя теория верна, природные жизненные силы воздействуют на мой разум посредством музыки. На Земле для обозначения этой энергии использовали бы слово «телепатия». В последнее время я тренировался, сосредотачиваясь и открывая сознание новым ощущениям. Опытные моряки никогда не смотрят прямо на яркий свет. Он может ослепить. Я использую тот же прием. Никогда не смотрю прямо на призрачных существ. Я позволяю им появиться и оформиться. Тогда они становятся очень похожи на людей. Порой мне кажется, что я различаю черты женских лиц. Они очень красивые, похожи на сельфид. Мужчины, я не разглядел ни одного, но телосложение, манера держаться не оставляют сомнений в их принадлежности к сильному полу.
1: музыка всегда служит частью представления, как шелест листьев – неотъемлемая часть леса. Настроение этих созданий меняется с каждым новым солнцем. Соответственно, меняется музыка. Красное солнце ввергает их в глубокую печаль, голубое – веселье. Под серебряной звездой они учтивы, мечтательны и задумчивы. Серебряный день подходит к концу. Я сижу у озера, окруженный филигранными деревьями, и наблюдаю за скользящими мотыльками барок. Кто эти создания? В чем смысл их существования? Может ли жизнь, подобная этой, быть разумной в нашем понимании? Сомневаюсь. Опыт нашего мира здесь совершенно неприменим. Разве что человеческие особенности не присущи только человеку, и разве интеллект не является свойством только человеческого мозга? Вблизи проплыла величественная барка с горящими фонарями на такелаже, и все гипотезы вылетели у меня из головы. Я никогда не узнаю правду, и, вероятнее всего, эти создания подозревают о моем существовании не более, чем я поначалу подозревал об их. Время идет, и я вернулся к спасательной шлюпке. Мимо скользила призрачная молодая женщина. Я остановился. Ее взгляд встретился с моим. Она кивнула и скользнула дальше. Скорее по привычке, батареи наверняка сели, я послал очередной сос. Батареи и вправду сели. Серебряная звезда похожа на рождественскую елочную игрушку. Круглую и блестящую. Она садится в лес. Небо темнеет. Наступает. Я смотрел на восток, прижавшись спиной к шершавому борту шлюпки, и ждал. Ничего. Темнота, безвременье. Где-то проходят секунды, минуты, часы. Я стою неподвижный, как каменное изваяние, и всматриваюсь в ночь, охваченную лихорадочным жаром, словно огнепоклонник в ожидании чуда. В темноте музыка почти смолкла. Последний одинокий стон, затихающие аккорды. Восток вспыхнул зеленым. В небо поднимается великолепный зеленый шар, сосредоточие изумрудных оттенков, густых и глубоких, как море. Всплеск звуков, громкая ритмичная музыка, стремительная, вибрирующая. Зеленый свет заливает планету, и я готовлюсь к встрече нового дня. Вновь я среди всех этих эфемерных созданий. Бреду мимо беседок, останавливаюсь у шатров, разглядываю одежду и украшения. Блестящие медальоны, ожерелья и серьги из витого металла, кубки из легких переливчатых сплавов, сверкающие разноцветными бликами, смесь цветов, ароматов, ярких отблесков, мимолетных ощущений. Есть тут цепочки из зеленого стекла, драгоценные заколки в виде бабочек, зеркальные шары, кажется, вобравшие в себя небеса, облака и звезды. Со всех сторон меня окружают призраки. Женщины кокетливо улыбаются мне. Мужчины по-прежнему смутно различимы. Но я сведу себя с ума подозрением, что все это плод моего больного воображения, его попытка объяснить незнакомые ощущения. И это непереносимо. Ибо нет создания более прекрасного, чем та, что я встретил. У меня сжалось сердце, я кинулся вперед, чтобы поймать ее взгляд, увидеть ее глаза, которые, возможно, не были глазами. Сегодня я заключил ее в объятия, ожидая поймать пустоту, и с удивлением почувствовал плоть. Тогда я стал целовать ее. Щеки, подбородок, рот. Никогда ни у кого на свете я не видел такого удивленного лица. Бог знает, что она подумала о моем поступке. Она пошла своей дорогой, но музыка зазвучала громче и торжественнее. Голоса корнета-пистонов с затихающими низкими басами. Рядом прошел мужчина. Что-то в его походке и фигуре показалось мне странно знакомым. Я шагнул вперед, пытаясь рассмотреть его. Он отпрянул, словно карусельная лошадка. Одет он был в развивающиеся шелковые ленты с помпонами из блестящей ткани. Я встал на его пути. Он отступил, отвел взгляд. И я увидел его окаменевшее лицо. Это было мое лицо. У него были мое лицо, моя походка. Он был мною.

Похоже, зеленый день кончается. Зеленое солнце двигается по небосклону, и музыка ширится, становясь все торжественнее. Теперь она не стихает ни на секунду, в ней слышится напряженное ожидание. Врывается далекий судорожный стон, подобный скрежету заевшей коробки передач, нарастает, грохочет и обрывается. Зеленое солнце исчезает, оставляя на небе след, похожий на петушиный хвост. Звучит медленная, величественная музыка. Запад гаснет, восток разгорается. Музыка переносится к востоку, полосам розового, желтого, оранжевого, бледно-лилового. Перистые облака вспыхивают отблесками пламени. Небо охватывает золотое сияние. Музыка набирает силу. Восходит новое солнце, великолепный золотой шар. Музыка превращается в победный гимн света, возрождение, воплощение.

0: Но что это? Вновь музыку заглушает неприятный скрежет. Диск солнца медленно пересек силуэт космического корабля. Корабль завис над моим лугом. Из брюха выдвинулись посадочные опоры, напоминающие султан из перьев. Корабль сел. Я уловил глухое бормотание голосов, человеческих голосов. Музыка оборвалась. Мраморная резьба, расписные шатры, чудесные блистающие города пропали. Глава третья. Гелеспел потер подбородок. «И что вы об этом думаете?» — обеспокоенно спросил капитан Хесс. Гелеспел долго смотрел в окно. «Что случилось потом, когда вы его обнаружили? Вы видели какие-нибудь необычные явления?»
1: «Никаких!»
0: Капитан Хесс отрицательно покачал большой круглой головой.
1: «Несомненно, скопление битком набито звездами и крупными планетами и сгоревшими солнцами. Возможно, они сыграли шутку с его мозгом. Парень был не слишком-то рад нас видеть, это точно. Он уставился на корабль так, словно мы вторглись в его частные владения. «Мы поймали ваш сос!» — крикнул я ему. «Залезайте на борт и приготовьтесь как следует закусить!» Он очень медленно приблизился к кораблю, будто у него ноги не в порядке. Но в конце концов он все-таки взобрался на борт. Мы погрузили его в шлюпку и стартовали. В пути он ни с кем не общался. Замкнулся в себе и только расхаживал взад-вперед. У него была привычка сжимать ладонями виски. Однажды я спросил, не болен ли он и не нужен ли ему врач. Он ответил, что нет, с ним все в порядке. Вот, пожалуй, и все, что я знаю об этом человеке. Мы обогнули солнце и приближались к Земле. Сам я не видел, как это случилось, потому что был в рубке. Но мне все рассказали. Когда Земля показалась на экранах, Эван забеспокоился, стал вскакивать, без конца мотать головой. А когда мы были в тысячи миль от поверхности, он внезапно затрясся и закричал: «Шум! Какой чудовищный шум!» С этими словами он кинулся на корму, залез в свою шлюпку, отстрелился от корабля и, как рассказывают, исчез в направлении, откуда мы летели. «Это все, что я могу доложить, сэр. Жаль, конечно, что Эванс решил отдать концы, и все наши труды пошли на смарку, но так уж получилось».
0: «Он улетел обратно по вашему курсу».
1: «Так точно. Если вы хотите знать, сможет ли он отыскать ту планету, отвечу, что вряд ли».
0: «Но надежда есть?»
1: «Конечно», — ответил капитан Хесс. «Надежда всегда есть».

0: Капитан Ганарио Харплеер. Сцепив за спиной руки и стиснув зубы в бессильной ярости, капитан Ганарио Харплеер взад и вперед расхаживал на крошечном юте корабля Ее Величества «Чрезмерный». Впереди медленно двигалась по направлению к гавани изрядно потрепанная французская флотилия. На ветру громко хлопали разорванные паруса, а за бортом по воде волочился рангоут. Разбитые в щепки корпуса зияли пробоинами после его залпов, с грохотом разносивших их хрупкие деревянные борта. «Будьте добры, пошлите двух матросов на бак, мистер Шраб», — сказал он, «и прикажите им облить водой грот. Мокрые паруса добавят к ходу 1/8 узла, и мы еще сможем догнать этих трусливых лягушатников».
1: «Но, сэр...»
0: Запинаясь и пасуя перед одной мыслью о несогласии со своим любимым капитаном, произнес его первый помощник, флегматичный Шраб.
1: «Если мы снимем с помп еще несколько матросов, мы потонем. Нас продырявили в 13 местах ниже ватерлинии и...»
0: «Будь проклято ваше зрение, сэр! Я отдал вам приказ, а не просьбу, чтобы вы тут затеяли дебаты. Выполняйте, что вам приказано».
1: «Есть, сэр», —
0: смиренно пробормотал Шраб, костяшками пальцев быстро смахнув слезу из печального, как у спаниеля, глаза. На паруса плеснули водой, и чрезмерный сразу осел. Харплеер сцепил за спиной руки. Он ненавидел сейчас себя за то, что не сумел сдержаться и нагрубил верному Шрабу. Но точно так же, как он вынужден был носить широкий кушак, чтобы хоть немного подтянуть выступающий живот и бандаж из-за грыжи, он был вынужден постоянно поддерживать образ капитана, радеющего за строгую дисциплину на корабле перед своей командой и отбросами общества, собранными в 1000 мест на побережье. Он был обязан выглядеть подтянуто, будучи капитаном этого судна, самого малого из кораблей блокадной флотилии с посткапитаном на борту и в то же время играющего не последнюю роль во флотилии, которая удушающей петлей обвивалась вокруг Европы, заперев все выходы сумасшедшему тирану. Наполеон даже в мечтах

0: не мог помыслить о завоевании Англии, пока на его пути стоят эти крошечные деревянные суденышки.
1: «Молитесь за нас, капитан, чтобы мы поскорее пришвартовались на небесах, потому как мы тонем!» —
0: донесся до него возглас из толпы матросов, трудившихся у помпы.
1: «Узнайте имя этого крикуна, мистер Доглег!» —
0: обратился харплеер к гардемарину, мальчику 7-8 лет, которому столь юный возраст не мешал, однако, нести сейчас вахту.
1: «Лишите его рома на целую неделю!»
2: «Есть, сэр!» —
0: пискнул Доглег, лишь недавно научившийся говорить.
1: Корабль тонул. И этот печальный факт можно было считать делом свершившимся. Из трюма на палубу полезли крысы. Не обращая внимания на сыплющих проклятия моряков, крысы ловко увертывались от тяжелых ботинок и бросались в море.
0: Впереди французская флотилия добралась, наконец, до безопасного места, под защиту береговых батарей мыса Пьетта. Зияющие жерла орудий нацелились на чрезмерного, готовые плевать огнем и смертью, как только хрупкое суденышко подойдет на расстояние выстрела.
1: «Приготовьтесь убрать паруса, мистер Шрап!» —
0: приказал харплеер, и затем громко, так чтоб слышала вся команда, добавил.
1: «Эти трусливые французишки сбежали и лишили нас миллионов фунтов призовых денег!»
0: Матросы зарычали. Больше всего на свете они любили ром, а после него — фунты, шиллинги и пенсы, на которые они могли купить этот самый ром. Рев внезапно оборвался, сменившись сдавленными воплями, когда грот-мачта, подрубленная французским ядром, рухнула прямо на толпу людей, работающих у помп.
1: «Что ж, нужда в исполнении моего приказа отпала, мистер Шрап. Верные халуи нашего друга Бонапартишки убрали паруса за нас», — сказал харплеер, буквально принуждая себя выдавить одну из тех редких острот, от которых команда приходила в восторг.
0: Но сам он ненавидел себя в такие минуты за вынужденную неискренность чувств, когда ему приходилось подобным способом добиваться расположения этих невежественных людей. Ему, впрочем, ничего иного и не оставалось, ведь в его обязанности входило поддержание на судне неукоснительного порядка. Кроме того, если бы он время от времени не шутил, матросы вскоре возненавидели бы такого жестокого, хладнокрового и рискового капитана. Они его, разумеется, все равно ненавидели, но при этом хотя бы смеялись. Они смеялись и сейчас, разрезая спутавшийся такелаж и вытаскивая из-под него мертвые тела, которые затем аккуратно складывали в ряд на палубе. Корабль осел еще глубже.
1: «Отставить покойников!» — приказал капитан. «И живо к помпам, иначе обедать мы будем на дне морском!»
0: Матросы вновь разразились хриплым смехом и поспешили выполнять приказания. Их было легко ублажить, и харплеер даже позавидовал их непритязательной жизни. Несмотря на изнурительную работу, протухшую воду и плетку, время от времени гулявшую по их спинам, жизнь матросов казалась ему лучше собственной, заполненной мучительным одиночеством на вершине, с которой он командовал людьми. Ему приходилось взваливать бремя решений только на себя, что для такого человека, как он, болезненно впечатлительного и истеричного, делало жизнь совершенно невыносимой. Это была даже не жизнь, а сущий ад. Офицеры на судне, все до единого ненавидевшие его, были вопиюще безграмотны в своем деле. Даже Шрап, его верный многострадальный Шрап, имел недостаток. Один только факт, что его IQ не превышал 60, означал, учитывая его низкое происхождение, что ему никогда не подняться выше контр-адмиральского чина. Предаваясь размышлениям о пестрых событиях дня, харплеер снова начал мерить шагами маленький ют, что стало у него чуть ли не маниакальной привычкой. Люди, находившиеся в это время на юте, прижались к правому борту, чтобы не мешать ему. 4 шага в одном направлении, затем 3,5 в обратном. Его колено, поднимаясь для последующего шага, каждый раз с глухим стуком натыкалось на пушку. Однако харплеер не замечал этого. В мозгу заядлого картежника бешено крутились мысли, взвешивая и оценивая планы. Содержащие хоть каплю здравого смысла напрочь отвергались, и лишь безумные и невыполнимые принимались к дальнейшему обдумыванию. Неудивительно поэтому, что на флоте его прозвали «Дятел Харпи» и восхищались как человеком, всегда способным вырвать победу из пасти поражения и всегда ценой огромных человеческих потерь. Но война есть война. Вы отдаете приказы, и гибнут отличные парни. Шайкам газетчиков на суше это только и подавай. Длинный тяжелый день подошел к концу, однако харплеер все еще не мог позволить себе расслабиться. Напряжение и сильнейшие душевные переживания не разжимали своей поистине церберской хватки с самого рассвета, когда вперед смотрящий объявил, что видит паруса на горизонте. Их было всего 10 французских линейных кораблей. И не успел утренний туман рассеяться, жаждущий мести чрезмерный уже находился среди них, как волк в стаде овец. Крохочущие бортовые залпы точно наведенных английских орудий следовали один за другим, выпуская по 10 ядер в ответ на каждый жалкий хлопок французской пушки. У их лафетов стоял трусливый сброд 8 и 9 статей призыва 1812 года. Седобородые патриархи и младенцы в пеленках, желавшие одного. Поскорее оказаться на своих семейных виноградниках, а не сражаться за тирана. Лицом к лицу, встречая ярость, сеющей смерть пушки их неприятеля с острова, крошечной страны, брошенной в одиночку биться против мощи целого континента. Вражеские корабли преследовались упорно и неумолимо. Лишь близость французской гавани предотвратила разгром всей неприятельской эскадры. Как бы там ни было, 4 ее корабля покоились среди морских угрей на дне океана, а оставшиеся 6 нуждались в основательном ремонте, прежде чем они смогут покинуть гавань и осмелиться еще раз пренебречь карательной мощью кораблей, опоясавших их берега. Харплеер знал, что следует делать.
1: «Будьте любезны, мистер Шрап, прикажите развернуть рукав. Полагаю, сейчас самое время для купания».
0: Измученные работой матросы приветствовали его предложение. Даже в самый разгар зимы или в невероятно холодных северных водах Харплеер неукоснительно настаивал на привычном для матросов купании. Рукава быстро подсоединили к работающим помпам, и вскоре на палубу обрушились целые потоки ледяной воды.
1: «Воду!»
0: — закричал Харплеер и отступил назад, оберегая себя от случайной капли и почесывая длинным указательным пальцем немытую с прошлого лета кожу. Капитан с улыбкой смотрел, как дурачатся Шрап и другие офицеры, прыгая нагишом под струями воды, и подал знак остановить помпы, лишь когда белая кожа у каждого приобрела прелестный небесно-голубой оттенок. С северного горизонта послышалось громыхание, напоминающее отдаленный гром, но резче и громче. Харплеер обернулся и на фоне темных облаков увидел на мгновение огненный прочерк. Тот исчез с неба, оставив глазам лишь воспоминания. Капитан тряхнул головой, проясняя мозги, и несколько раз моргнул. Он готов был поклясться, что огненная полоска не поднималась, а вопреки всем правилам опускалась, но такого просто не могло быть. Слишком часто он засиживается до глубокой ночи, играя с офицерами в Бостон. Стоит ли удивляться, что зрение стало сдавать?
1: «Что это было, капитан?» — спросил лейтенант Шрап.
0: Зубы его при этом так стучали, что слов почти не было слышно.
1: «Сигнальная ракета или одна из тех новомодных военных ракет Конгрива. Там что-то произошло, и мы отправляемся выяснить, в чем дело. Будьте добры, пошлите матросов на брасы, разверните верхний грот и положите судно на правый галс».
2: «Могу ли я сначала натянуть на себя брюки?»
1: «Не дерзите, сэр, или я прикажу заковать вас в кандалы!»
0: Шрап выкрикнул команды через рупор. Матросы так и покатились со смеху, глядя на его дрожащие голые ноги. Но уже через несколько секунд, видя, как быстро управлялась совсем вымуштрованная команда, не верилось, что еще 6 дней назад ее члены праздно шатались по далеким от военных забот улицам городишек на побережье, без удержу пьянствовали в кабаках и вовсе не помышляли о том, что вскоре окажутся в открытом море, благодаря потугам грязных шаек газетчиков. В мгновение ока матросы вскарабкались на брасы, вышвырнули за борт сломанные рангоуты и обрывки такелажа, наложили надежные заплаты на пробоины, похоронили мертвых, выпили грог за упокой их душ, и еще у некоторых из них осталось достаточно силы и энергии, чтобы сплясать веселый матросский танец. Корабль накренился, меняя галс, и вода под форштевнем вспенилась. Судно легло на новый курс и стало отдаляться от берега. Капитан горел желанием хоть что-то выяснить о смутившем его недавнем явлении в небе, а заодно дать этим французишкам почувствовать, что его корабль является представителем самого могущественного флота, какой когда-либо знал мир.
1: «Корабль по курсу, сэр!» —
0: крикнул вперед смотрящий из стопа мачты.
1: «Два румба по правому борту!» «Бить общий сбор!» — приказал Харплеер.
0: Тревожный рокот барабанов и торопливые шлепания по палубе босых матросских пяток, твердых как подошва, почти заглушили голос вперед смотрящего.
1: «На нем нет ни парусов, ни рангоута, сэр, а размерами примерно с наш баркас». «Отставить сбор. Когда тот малый спустится после вахты вниз, заставьте его повторить 500 раз. Лодка — это нечто, которое можно поднять и разместить на корабле».
0: Подгоняемый свежим бризом с суши, чрезмерный вскоре приблизился к лодке настолько, что с палубы можно было разглядеть на ней даже мелкие детали.
2: «Ни мачт, ни рангоута, ни парусов. Что же движет ее?» — спросил лейтенант Шрап, раскрыв от изумления рот.
1: «Нет смысла заранее строить предположения, мистер Шрап. Это судно может оказаться французским или принадлежащим какой-либо нейтральной стране, поэтому я не буду рисковать. Прикажите зарядить и выкатить пушки. И, пожалуйста, пусть моряки на вантах взведут затворы ружей и будут наготове. Стрелять только по моей команде. А того, кто выстрелит раньше времени, я прикажу сварить в масле и подать мне на завтра.
3: Ну и шутник же вы, сэр.
1: Разве? А помните рулевого, который вчера перепутал полученные распоряжения?
3: «С душком был, сэр, осмелюсь сказать», — ответил Шраб и выковырнул застрявший между зубами кусочек хряща.
1: «Все будет сделано, как приказываете, сэр!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Странное судно не походило ни на одно, виденное Харплеером ранее. Оно двигалось вперед, словно само по себе, что наводило на мысль о спрятанных внутри гребцах с подводными веслами, но в такой лодке разместились бы разве что карлики. Ее сплошь покрывала палуба с единственной надстройкой вроде стеклянного колпака. В общем, довольно странная конструкция и уж определенно не французская. Подневольные рабы парижского осьминога никогда не смогли бы овладеть столь точными техническими приемами и создать подобную диадему моря. Нет, это судно явно из какой-то далекой чужой страны, возможно, где-то за Китаем или на загадочных восточных островах. Судном кто-то управлял. Сквозь стекло был ясно виден сидящий человек. Он тронул один из рычагов, верхнее окно откатилось назад, человек встал и помахал им рукой. Зрители дружно ахнули. Все, кто был на корабле, не отрывались от странного зрелища, представшего перед их глазами.
1: «В чем дело, мистер Шраб?» — вскричал Харплеер. «Здесь что, балаган или рождественская пантомима? Дисциплина, сэр!»
4: «Но, сэр!»
0: — запинаясь, произнес верный Шраб, неожиданно потеряв дар речи.
4: «Тот человек, сэр, он зеленый!»
1: «И слышать не хочу всякой там чепухи, которую вы несете, сэр!»
0: В раздражении огрызнулся Харплеер, как всегда досадуя на болтовню людей о цвете, реальном только в их воображении. «Картины, закаты и прочий вздор.
1: Чепуха! Мир сотворен из разумных оттенков серого, и все тут. Один тупой докторишка, шарлатан с Харли-стрит, однажды намекнул было о какой-то болезни, которую он сам и выдумал под названием «цветовая слепота» или «дельтонизм», но сразу перестал твердить свои бредни, едва Харплеер упомянул о выборе секундантов. «Какая мне разница, что за оттенок серого у этого парня? Зеленый, розовый или фиолетовый? Бросьте ему линь и помогите взобраться на борт. Думаю, здесь нам будет удобнее выслушать его рассказ».
0: Незнакомец ловко поймал брошенный ему линь и крепко привязал его к кольцу на лодке. Затем он тронул рычаг, тем самым снова закрывая свою стеклянную каюту, и легко вскарабкался на возвышавшуюся над ним палубу чрезмерного.
4: «Зеленая шерсть!»
0: — начал было Шраб, но тут же заткнулся от свирепого взгляда Харплеера.
1: «Довольно, мистер Шраб. Он иностранец, и мы будем относиться к нему с должным почтением, по крайней мере, пока не выясним, чего он стоит. Он несколько волосат, тут я с вами согласен, но... У некоторых народностей на севере японских островов есть что-то схожее с ним. Возможно, оттуда и прибыл. «Я вас приветствую, сэр», — обратился он к незнакомцу. «Я капитан Гонарио Харплеер, командир корабля Ее Величества Чрезмерный».
5: «Квл-кебрл-кл...»
1: «Ручаюсь, это не французский язык», — пробормотал Харплеер. «А также не латинский и не греческий. Вероятно, один из тех ужасных балтийских языков. Попробую-ка я на немецком. Ich rate Ihnen Reise schenks mutzunehmen. Или, может, на итальянском наречии.
5: È proibito però chi si ventono cartoline riscordo».
0: В ответ незнакомец в сильном возбуждении принялся подпрыгивать, затем указал на солнце, завертел рукой вокруг своей головы, указал на облака, а под конец стал обеими руками изображать движение вниз и пронзительно выкрикивать:
4: «Мку! Мку!»
1: «Спятил парень», — заметил один из офицеров. «К тому же у него слишком много пальцев».
5: «Я умею считать до 7 без вашей помощи», — сердито сказал ему Шраб.
4: «Думаю, он хочет сообщить там, что скоро пойдет дождь».
1: «В своей стране он, наверное, предсказывает погоду», — с уверенностью произнес Харплеер. «Но здесь он всего лишь еще один иностранец».
0: Офицеры согласно закивали, и эти их движения, казалось, еще больше возбудили незнакомца, так как он неожиданно прыгнул вперед, выкрикивая свою невразумительную тарабарщину. Бдительный караульный шарахнул его по затылку прикладом тяжелого мушкета, и волосатый человек упал на палубу.
1: «Пытался напасть на вас, капитан», — сказал офицер. «Протащить его в наказание под килем, сэр?» «Нет, бедняга забрался слишком далеко от дома и, должно быть, нервничает. Вы должны учесть языковой барьер. Просто прочтите ему военный кодекс и завербуйте на службу, хочет он того или нет.
5: В последней стычке мы потеряли много матросов.
6: Вы очень великодушны, сэр. Пример для всех нас. Что будем делать сейчас?

0: Вместо всех этих украшений можно было просто обшить стены панелями из хорошего английского дуба и установить вращающуюся металлическую болванку, чтобы было куда прикреплять предписание для рабов, сидящих за веслами. Впрочем, не исключено, что панель скрывала какое-то животное. Когда он тронул определенный рычаг, послышалось глухое рычание. Движение рычага, безусловно, являлось сигналом для раба-гребца или животного, поскольку его ухлый кораблик, вспарывая воду, сейчас мчался на приличной скорости. В кокпит стали залетать брызги. Хардплеер поспешно закрыл колпак и вовремя. Другая кнопка подействовала, должно быть, на спрятанный руль, потому что лодка опустила нос и стала погружаться, а вода поднялась и заплескалась над стеклянным колпаком. К счастью, судно было сделано добротно и не давало течи. Нажатие еще на одну кнопку заставило лодку снова всплыть. Именно в этот момент к Хардплееру пришла идея. Он замер. Его мозг лихорадочно перебирал все варианты. Да, вполне возможно, что получится. Должно получиться. Он ударил кулаком по раскрытой ладони, и только потом до него дошло, что пока он предавался размышлениям, его кораблик развернулся и вот-вот врежется в чрезмерный, над бортом которого замелькали лица с округлившимися от ужаса глазами. Уверенно коснувшись нужной кнопки, он подал спрятанному животному или рабу команду остановиться, и соприкосновение судов произошло как нельзя мягче. «Мистер Шрап!» — позвал Хардплеер. «Сэр! Мне нужен молоток, 6 гвоздей, 6 бочонков с порохом, каждый с 2-минутным фитилем и веревкой с петлей, и потайной фонарь».
1: «Но, сэр, зачем?»
0: Перепуганный Шрап впервые забылся до такой степени, что осмелился расспрашивать капитана. Однако задуманный план настолько воодушевил Хардплеера, что он не разгневался на эту нечаянную фамильярность. Напротив, он даже незаметно улыбнулся, а неверный свет угасающего дня скрыл выражение его лица.
2: 6 баррелей пороха, потому что кораблей тоже 6, ответил он с необычной для него скромностью. Ну, за работу!
0: Канонир и его подручные быстро справились со своей задачей и, обвязав стропом заполненные порохом бочонки, опустили их в лодку. В крошечном кокпите едва осталось место, чтобы сесть. Молоток и тот некуда было положить, и Хардплееру пришлось зажать его в зубах.
2: «Мистер Шрап!»
0: — невнятно произнес он с молотком в зубах, внезапно впав в уныние. Он очень ясно представил себе, как всего через несколько мгновений он выставит свое бренное, непрочное тело против своры, нанятой узурпатором, удар хлыстом которого поставил на колени целый континент. Он вздрогнул от своей опрометчивости. Вот так запросто бросить вызов тирану Европы. И тут же содрогнулся от отвращения к собственной бренности. Никто и никогда не должен узнать о подобных мыслях, о том, что он слабейший из всех. «Мистер Шрап!» — позвал он снова. В голосе его не оставалось и следа от недавней бури чувств. «Если к рассвету я не вернусь, принимайте командование кораблем на себя, потом напишите подробный рапорт. Прощайте. И помните, в 3 экземплярах!»
1: «О, сэр!» —
0: начал Шрап, но Хардплеер уже не слышал его. Стеклянный колпак захлопнулся, и почти игрушечное судно устремилось навстречу мощи всего континента. Позднее Хардплеер посмеялся над проявленной в первые минуты слабостью. Поистине, осуществить сумасбродную затею оказалось не труднее, чем тихим воскресным утром прогуляться по Флит-стрит. Чужеземный корабль погрузился в воду и, проскользнув мимо береговых батарей на мысе Пьетфе, английские моряки обычно называли его мысом Питфикс, очутился в охраняемых водах Сьенфика. Ни один страж не заметил на воде легкую рябь, ничей глаз не увидел смутный контур лодки, всплывшей рядом с высокой деревянной стеной, корпусом линейного французского корабля. 2 сильных удара молотком надежно прикрепили к нему первый бочонок с порохом, потайной фонарь коротко вспыхнул на мгновение, осветив поджигаемый фитиль. И не успели озадаченные часовые высоко на палубе подбежать к борту, таинственный посетитель исчез. Они не заметили предательски искрящий фитиль. Его загораживал собой целый баррель смерти, к которой тот неторопливо подползал. Еще 5 раз Хардплеер повторил этот простой, но смертоносный прием. Когда он заколачивал последний гвоздь, со стороны первого корабля донесся приглушенный взрыв. Не открывая колпак, он осторожно выбрался из гавани. Позади него 6 кораблей. Гордость военно-морского флота тирана пылали огненными колоннами, превращаясь в обугленные корпуса, медленно оседающие на дно океана. Миновав береговые батареи, капитан Хардплеер открыл стеклянный колпак и с удовлетворением оглянулся на полыхающие корабли. Он выполнил свой долг и внес свою скромную лепту в окончание ужасной войны, которая опустошила целый континент и еще за несколько лет сведет в

0: Силу такое множество лучших людей Франции, что даже среднестатистический рост французов уменьшится более чем на 5 дюймов. Угас погребальный костер, и Харплей развернул свой кораблик в ту сторону, где находился чрезмерный. В глубине души он чувствовал жалость к погибшим кораблям, потому что то были превосходные корабли, хоть и в ленном владении безумца из Парижа. К своему кораблю он подошел на рассвете и только тогда ощутил навалившуюся на него безмерную усталость. Он ухватился за брошенный сверху трап и с трудом поднялся на палубу. Барабаны отбивали дробь, фалрепны отдавали ему честь, а боцманские дудки заливались радостной трелью. «Отлично сработано, сэр! Отлично сработано!» — воскликнул Шраб, бросаясь к Харплееру и помогая тому взобраться на палубу. «Мы даже отсюда видели, как они горели!» В воде позади них послышалось утробное ворчание. Точно так булькает вода, когда из раковины вытаскивают пробку. Харплеер стремительно обернулся и успел увидеть, как необычное судно погружается в море и уходит в пучину. «Ну и сглупил же я», — пробормотал он. «Совсем забыл закрыть люк. Должно быть, волна плеснула». Пронзительный крик внезапно и грубо прервал его печальные размышления. Обернувшись, Харплеер увидел, как волосатый незнакомец подбежал к борту и с ужасом уставился на исчезающее в глубине судно. Воочию убедившись в том, что действительно лишился своего сокровища, человек страшно закричал и целыми пригоршнями стал рвать на голове волосы, благо их у него было предостаточно. Затем, прежде чем его смогли остановить, забрался на борт и вниз головой бросился в море. Он камнем пошел ко дну, то ли он не умел плавать, то ли не пожелал всплыть. Очевидно, между ним и его судном имелась некая странная связь, поскольку на поверхности он больше не появился. «Бедняга», — произнес Харплеер с сочувствием сентиментального человека, «оказался в одиночестве так далеко от дома. Наверное, в смерти он стал счастливее». «Да, наверное», — пробормотал флегматичный Шраб. «Но у него были задатки стать хорошим Марсовым, сэр. Запросто бегал по рангоуту. А знаете, что помогало ему так здорово держаться на всех этих реях и ступеньках? Ногтища у него на пальцах ног оказались такие длинные, что аж в дерево впивались. А на пятках вдобавок еще по пальцу. Он ими за перекладины цеплялся».
1: «Попрошу не обсуждать физические недостатки покойного. Когда будем писать рапорт, внесем его в список погибших в море. Как его звали?»
2: «Не успел сказать, сэр. Но мы запишем его под именем мистера Грина».
1: «Что ж, справедливо. Хоть он и был иностранного происхождения, он, несомненно, гордился бы тем, что умер, получив славное английское имя».
0: Отпустив верного, но недалекого Шраба, Харплеер возобновил свое бесконечное хождение по юту. Он молча страдал. Страдания эти были его и только его, и пребудут с ним до тех пор, пока орудия корсиканского людоеда не замолчат навсегда.

0: больше не могу, простонал брат. Цуоши Шимизу, лежа на футоне, задумчиво поглядел на экран Пасахона. Несчастное лицо его старшего брата изрядно раскраснелось и лоснилось от пота. «Это всего лишь карьера», — напомнил Цуоши, садясь и расправляя смятую пижаму. «Не стоит принимать слишком близко к сердцу». «Вечные сверхурочные», — пьяным голосом забубнил брат. «Корпоративные вечеринки!» Он звонил из какого-то бара в квартале Сибуя. На заднем плане суровая деловая дама средних лет фальшиво пела караоке.
1: «И еще эти проклятые экзамены, программы повышения квалификации менеджеров, тесты на профпригодность. У меня просто нет времени на жизнь».

0: Гриша сочувственно хмыкнул. Он не был в восторге от этих ночных звонков, но полагал, что обязан выслушивать сетования брата, который был весьма достойным человеком, прежде чем окончил элитарные курсы при университете Васеда, получил место в крупной корпорации и обзавелся профессиональными амбициями.
1: «У меня язва желудка», — пожаловался брат, — «и болит спина. Я катастрофически сидею. Нет, они меня уволят, это точно. Как бы человек ни вкалывал, каким бы он ни был лояльным, большим компаниям нынче наплевать на своих служащих. И ты еще спрашиваешь, почему я пью?»
0: «Тебе надо жениться», — посоветовал Цуоши.
1: «Не могу найти половину. Женщины никогда меня не понимали», — брат пожал плечами. «Послушай, Цуоши, я в полном отчаянии. Ситуация на рынке сбыта просто катастрофическая. Я почти не могу дышать. Да, надо все изменить. И я подумываю о том, чтобы принять обет. Нет, серьезно, я мечтаю отречься от этого ужасного мира».
0: Цуоши встревожился не на шутку. «Сколько ты выпил?» Лицо брата резко заполонило экран.
1: «Хочу в монастырь. Там тихо и спокойно. Читаешь вслух сутры, размышляешь о смысле жизни. Правила строгие, но разумные. Да, когда-то таким был и наш японский бизнес в старые добрые времена».
0: Суоши скептически хмыкнул.
1: «На той неделе я навестил одно заведение. Монастырь на горе Эсо», — признался брат. «Тамошние монахи хорошо понимают проблемы таких, как я, и оберегают нас от современной жизни. Ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни факсов, ни сверхурочных, ни производственных совещаний. Совсем-совсем ничего. Кругом лишь мир, покой, красота. И никаких изменений. Настоящий рай».
0: «Мой старший брат», — сказал Суоши, — «у тебя отроду не было ни малейшей склонности к религии. Ты не отшельник и заведующий сектором крупной экспортно-импортной компании».
1: «Ну, возможно, ты прав. Религия меня не спасет. Я подумывал сбежать в Америку, в конце концов, там тоже ничего не происходит».
0: «Это уже лучше», — улыбнулся Цуоши. «Отличное место для каникул, ты заслужил отдых. Американцы очень милые и дружелюбны с тех пор, как там запретили оружие».
1: «Но я не смогу», — захныкал брат. «Я такого не вынесу. Как можно бросить все, что знаешь, и отдать себя на милость незнакомцев?»
0: «Ничего страшного, поверь моему опыту», — ободрил его Цуоши.
1: «Почему бы не попробовать?»
0: Жена Цуоши беспокойно зашевелилась на соседнем футоне, и он понизил голос. «Прости, но на сегодня все. Непременно позвони, когда примешь какое-то решение».
1: «Отцу ничего не говори», — забеспокоился брат. «Старик и так волнуется».
0: «Не скажу», — пообещал Цуоши, прерывая контакт, и экран потемнел. Его жена на 8-м месяце беременности тяжело перекатилась на бок.
1: «Это снова твой брат?» — спросила она.
0: «Да, его только что продвинули по службе. Больше обязанностей, больше ответственности. Брат как раз отмечает это дело с сотрудниками».
1: «Приятно слышать», —
0: тактично сказала жена. Суоши встал поздно. В конце концов, он был сам себе хозяин и трудился тогда, когда удобно. Он занимался тем, что переводил старые видеозаписи на новейшие высокотехнологичные носители, а эта работа, если делать ее как следует, нуждается в глазомере истинного мастера. Молва об искусстве апгрейдера видеоформатов Цуоши Шимизу расползлась по сети, и он брал столько заказов, сколько мог и хотел. В 10 утра явился почтальон. Цуоши пришлось прервать завтрак из похлебки мисо с сырым яйцом, чтобы расписаться за доставку очередного заказа. Магнитные ленты 20 века с аналоговым сигналом. С той же почтой пришла корзиночка свежей клубники и пикуля в маринаде домашнего приготовления.
1: «Огурчики!» — счастливо вздохнула жена. «Люди так добры ко мне с тех пор, как я жду ребенка».
0: «Кто их прислал, как ты думаешь?»
1: «Не знаю, кто-нибудь из сети».
0: Суоши загрузил свой медиатор, почистил сверхпроводящие головки и проверил старые ленты. Магнитный слой сильно осыпался и частично утратил полярность. Включив фрактальный генератор деталей и стабилизатор изображения, Цуоши приступил к работе с чередующимися алгоритмами. Когда он закончит, новые цифровые копии будут выглядеть гораздо четче, яснее и композиционно интереснее, чем примитивные оригиналы в свои лучшие дни. Цуоши любил свою работу. Довольно часто ему попадались отрывки видеозаписи, обладающих определенной архивной ценностью, и тогда он передавал изображение в сеть. По-настоящему крупные базы данных с целыми армиями поисковых машин, индексаторов и каталогов имели весьма обширные интересы. Они никогда не платили за новую информацию, ибо глобальная информационная сеть не являлась коммерческим предприятием. Однако сетевые машины были чрезвычайно вежливы и придерживались строжайшего сетевого этикета. Они отвечали услугой на услугу, а поскольку имели невероятно обширную память, ни одно доброе дело не оставалось без вознаграждения. После ланча жена Цуоши отправилась за покупками. Специальная служба доставила посылку из-за океана, примиленькие младенческие одежки из Дарвина, Австралия, желтенькие, как солнышко, любимый цвет его жены. Наконец, Цуоши покончил с первой лентой и перевел ее на новый кристаллический диск. Пора было прогуляться. Он спустился вниз на лифте, зашел в кофейню на углу, заказал двойной мокко-капучино со льдом и расплатился льготной карточкой. Когда он допил свою чашку, зазвонил Покекон. Цуоши вынул его из кармана и ответил на вызов. «Возьми то же самое с собой», — сказала машина. «Ладно», — отозвался Цуоши и отключился. Он купил еще чашку кофе, накрыл ее крышкой и вышел на улицу. На скамейке рядом с его домом сидел мужчина в деловом костюме. Костюм был дорогой, но выглядел так, словно в нем спали. Мужчина был небрит, с красными опухшими глазами и тихо покачивался взад-вперед, держась руками за голову. Покекон снова зазвонил. «Кофе для него?» – спросил Цуоши. «Конечно», – последовал ответ. «Его это взбодрит». Цуоши подошел к несчастному бизнесмену, и тот, нервно вздрогнув, взглянул на незнакомца глазами побитой собаки. «Что?» «Возьмите», — сказал Цуоши, вручая ему чашку. «Прекрасный двойной мокко-капучино со льдом». Мужчина снял крышку, с недоверием понюхал и поднял изумленные глаза.
2: «Но это же мой любимый кофе! Кто вы?»
0: Цуоши поднял кисть, сложив пальцы в кошачью лапку. Но бизнесмену этот жест явно не был знаком, и тогда он просто пожал плечами. «Какая разница? Иногда человеку очень нужен кофе». «Теперь он у нас есть». Бизнесмен отхлебнул из чашки и неожиданно улыбнулся.
2: «Великолепно! Спасибо! Большое спасибо!»
0: «Пустяки», — сказал Цуоши и пошел домой. Жена вернулась из магазина, купив себе новую обувь. Во второй половине беременности бедняжка сильно отяжелела. У нее постоянно отекали ноги. Вздохнув, она села на кушетку и принялась рассматривать свои ступни в желтых лодочках. «Ортопедическая обувь такая дорогая», — пожаловалась она. «Надеюсь, эти туфли выглядят не слишком безобразно». «Ну что ты, дорогая, они тебе очень не будут», — дипломатично ответил Цуоши. Он познакомился со своей женой в видеомагазине. Она только что расплатилась кредитной картой за диск примитивных черно-белых американских анимаций 50-х. Покекон велел ему немедленно подойти к женщине и завести беседу о коте Феликсе, мультяшном любимце Цуоши и первой звезде древних ТВ-комиксов. Сам он никогда бы не рискнул подойти к такой красивой девушке. Но сеть знает всех наперечет. Ей виднее. И Цуоши обнаружил, что красавица вовсе не прочь обсудить с ним общее пристрастие к реликвиям. Они пообедали вместе и снова встретились через неделю. Ночь перед Рождеством они провели в отеле для влюбленных. У парочки оказалось много общего. Она вошла в его жизнь как подарок из магического мешка кота Феликса. И за это Цуоши был навечно благодарен сети. Теперь он был женат, собирался стать отцом и твердо стоял на ногах. Словом, жизнь сулила ему скромные радости. «Тебе пора постричься, милый», — сказала ему жена. «Да, конечно». Она достала из сумки подарочную коробочку. «Почему бы тебе не сходить в отель Дарума? Там неплохая парикмахерская, а заодно передашь от меня вот эту вещь». Жена открыла деревянную коробку, и Цуоши увидел в белом гнездышке из пенопласта керамическую фигурку кота с широкой улыбкой и воздетой лапой, призывающей удачу. «Как, опять манекенеко? По-моему, у тебя их более чем достаточно, даже на нижнем белье». «Это подарок для кого-то в отеле Дарума». «Да? Какая-то женщина протянула мне эту вещицу в обувном магазине. Похоже на американку и совсем не говорит по-японски. Но какие у нее туфли? Просто заглядение». «Если сеть поручила этого кота тебе, дорогая, ты сама должна отнести его, верно?» «Милый», — вздохнула жена. «У меня меня ужасно болят ноги, и тебе все равно надо привести в порядок волосы. А мне еще и ужин готовить. И кроме того, это не такой уж хороший манекенейко, а просто дешевый сувенир для туристов. Неужели тебе трудно?» «Ничуть», — сказал Зоша. «Только пересылай подсказки со своего покекона на мой, а я погляжу, что можно будет сделать». «Я знала, что ты согласишься», — улыбнулась она. «Ты всегда такой добрый». Суоши положил манекенека в карман и ушел. Он ничего не имел против просьбы жены, ведь многие капризы беременной гораздо труднее выполнять в их крошечной квартирке на 6 татами. Супруги были довольны кварталом и соседями, однако надеялись найти квартиру побольше еще до рождения ребенка. Возможно, даже с маленькой студией, где Цуоши мог бы расположиться со своей аппаратурой. Найти приличное жилье в Токио очень трудно, но он уже замолвил словечко сети, и друзья, с которыми Цуоши даже не был знаком, изо дня в день занимались этой сложной проблемой. Рано или поздно наверняка подвернется что-нибудь подходящее, если он будет пунктуально выполнять все поручения сети. Сперва он зашел в местный салон починка и выиграл у автомата пол-литра пива и проездной. Пиво он выпил, взял проездной и отправился на вокзал, где сел на электричку. Выйдя на станции Ибису, Цуоши достал покекон и вызвал на экран уличную карту Токио. Путь его пролегал мимо заведений с заманчивыми названиями «Шоколадный суп», «Телесные свежести», «Аладдин Майтай Тратория». В отеле «Дарума» он нашел парикмахерскую, которая именовалась «Всепланетный облик Дарума». «Что мы можем для вас сделать?» – спросила дама администратор. «Думаю, мне надо побриться и постричься», – сказал Цуоши. «Вам назначено?» «К сожалению, нет», – извинился он, складывая пальцы в знак кота. Женщина ответила быстрой серией резких движений пальцев, из которых Цуоши не опознал ни одного. Дама была явно из другой части сети. «Ничего страшного», – добродушно улыбнулась она. «Наока с удовольствием вас обслужит». Наока аккуратно подбривала ему виски, когда зазвонил покекон. «Зайди в дамскую комнату на 4-м этаже», – велел он Цуоши. «Прошу прощения, но я не могу. Это Цуоши Шимизу, а не Аи Шимизу. К тому же меня как раз подстригают». «О, я понимаю», – откликнулась машина. «Рекалибровка». И отключилась. Наука закончила стрижку. Это была хорошая работа. Цуоши выглядел намного лучше. Человеку не стоит забывать о своей внешности, даже если он не сидит часами в конторе. Его покекон снова зазвонил. «Да», – отозвался Цуоши. «Лавровишневый лосьон после бритья. Возьми его с собой». «Хорошо», – ответил Цуоши и обратился к Наока. «У вас есть лавровишневый лосьон?» «Странно, что вы об этом спросили», – сказала девушка. «Он давно вышел из моды, но у нас случайно сохранилась пара флаконов». Цуоши приобрел один и вышел из парикмахерской. Ничего не произошло, поэтому он купил журнал комиксов и уселся ждать в вестибюле. Наконец, к нему приблизился лохматый блондин в шортах, сандалиях и ослепительной яркой гавайке. На плече иностранца висела камера в чехле, в руке он держал старомодный покекон. На вид ему казалось лет 60, и это был очень-очень высокий мужчина. Он что-то сказал по-английски своему покекону. «Прошу прощения», – перевел тот на японский. «У вас случайно не найдется бутылочки лавровишневого лосьона после бритья?» «Найдется», – сказал Цуоши и достал флакон. «Возьмите, пожалуйста». «Благодарение небесам», – воскликнул иностранец, а его покекон поспешно перевел. «Я спрашивал у всех подряд в вестибюле. Извините, что опоздал». «Не беда, я не тороплюсь», – улыбнулся Цуоши. «Какой у вас интересный покекон». «Полно вам», – сказал иностранец. «Я знаю, что он старый и давно вышел из моды. Но я как раз планировал купить себе новый у вас в Токио. Говорят, их продают корзинами на рынке Акиабара». «Верно. Какой программой перевода вы пользуетесь?» «Ваш покекон вещает, как уроженец Осаки». «Да что вы говорите», – забеспокоился турист. «И это раздражает жителей Токио?» «Ну, я не хотел бы жаловаться, но... Послушайте, я могу скопировать для вас совершенно новый бесплатный транслятор». «О, это было бы чудесно!» Они нажали кнопки покеконов и обменялись визитками через сеть. Изучив электронную карточку иностранца, Цуоши узнал, что мистер Циммерман проживает в Новой Зеландии. Затем он активировал программу трансферта информации, и его мощный покекон начал вводить новый транслятор в старую машину Циммермана. Тут в вестибюль вошел огромный американец в черных очках и глухом плотном костюме. Было видно, что он безумно страдает от жары. Мышцы американца распирали одежду, как у штангиста. Вслед за атлетом появилась миниатюрная японка с атташе-кейсом. На женщине красовались зеркальные солнечные очки, броский темно-голубой костюм и шляпка в тон. Но вид у нее был какой-то загнанный. Атлет остановился у двери и внимательно проследил за тем, как вносят чемоданы. Женщина стремительно подошла к регистрационной стойке и принялась нервно задавать клерку бесчисленные вопросы. «Я страстный поклонник машинного перевода», — поведал Цуоши высокому новозеландцу. «Думаю, компьютеры делают великое дело, помогая людям понять друг друга». «Не могу не согласиться», — кивнул мистер Циммерман. «Помню, когда я впервые приехал в Японию много лет назад, у меня не было ничего, кроме бумажного разговорника. И вот я вхожу в бар и...» Внезапно он замолчал, уставившись на экран Покекона. «Прошу прощения, тут мне говорят, что я должен немедленно подняться в свой номер». «Я могу пойти с вами, пока транслятор не загрузится полностью», — предложил Цуоши. «Большое спасибо». Они вместе вошли в лифт, и Циммерман нажал на кнопку четвертого этажа. «Вот, я зашел в этот бар на Рапонджи поздно ночью, потому что очень устал и надеялся перекусить». «И что?» «Это женщина». «Ну, она слонялась в баре для иностранцев поздней ночью и была, скажем так, не вполне одета и совсем не казалась немного лучше, чем выглядит, и...» «Да, я вас понимаю. А меню, которое мне дали, было целиком на канджи или катакане, или романджи, или как это у вас называется, поэтому я достал свой разговорник и попытался расшифровать загадочные диаграммы. Однако...» Лифт остановился, двери открылись, и они вышли в холл четвертого этажа. «Словом, кончилось тем, что я ткнул пальцем в первую строчку меню и сказал этой даме...» Циммерман опять замолк, поглядев на экран Покекона. «Кажется, что-то случилось. Минуточку». Он внимательно изучил инструкции, вынул из кармана шортов флакон и открутил колпачок. Потом встал на цыпочки и, воздев очень длинную руку, вылил лавровишневый лосьон в вентиляционную решетку, расположенную под самым потолком. Дело было сделано. Новозеландец аккуратно закрутил колпачок, сунул пустую бутылочку в карман и поглядел на экран Покекона. Нахмурился и как следует встряхнул его, но на экране ничего не изменилось. Очевидно, новый транслятор Цуоши перегрузил слабенькую операционную систему Циммермана, и Покекон безнадежно завис. Циммерман произнес несколько непонятных английских выражений, потом улыбнулся и с извиняющимся видом развел руками. Кивнув на прощание, он вошел в свой номер и закрыл дверь. Японка и ее дюжий американский спутник вышли из лифта. Мужчина оглядел Цуоши твердым взглядом. Женщина достала из сумочки электронную карту и открыла дверь номера, и руки ее при этом заметно дрожали. Покекон Цуоши зазвонил. «Уходи отсюда», — сказала машина. «Спустись в вестибюль по лестнице и войди в лифт вместе с рассыльным». Цуоши поспешно спустился вниз и увидел, как мальчик в униформе закатывает в лифт тележку с багажом взволнованной японки. Он аккуратно протиснулся мимо металлических колес тележки и встал у задней стенки кабины. «Вам какой этаж, сэр?» — спросил мальчик. «8-й», — ответил Цуоши наобум. Рассыльный нажал на кнопки и замер лицом к двери, руки в белых перчатках по швам. Покекон молча выбросил на экран строчку текста. «Положи коробочку в голубую дорожную сумку». Голубая сумка с молнией лежала на самом низу верху. Ему хватило пары секунд, чтобы приоткрыть молнию, сунуть внутрь манекенека и снова закрыть. Мальчик ничего не заметил и выкатил тележку на четвертом этаже. Цуоши вышел на 8-м, чувствуя себя немного глупо. Он побродил по холлу, нашел укромный уголок за автоматом, торгующим прохладительными напитками, и позвонил жене. «Ну, как дела, дорогая?» «Ничего», — ответила жена и улыбнулась. «Ты прекрасно выглядишь. Ну-ка, покажи, как тебя постригли сзади». Цуоши послушно направил экран Покекона на свой затылок. «Отличная работа», — заключила жена с глубоким удовлетворением. «Надеюсь, ты собираешься домой?» «В этом отеле творится нечто странное», — сказал Цуоши. «Возможно, я немного задержусь». Она немного нахмурилась. «Только не опаздывай к ужину. У нас сегодня

0: Сегодня в «Моделей для сборки» рассказ Брюса Стерлинга «Манеки Неко». Суоши вошел в лифт, чтобы спуститься в вестибюль, но кабина остановилась на четвертом этаже, и в нее валился дюжий американец. Из носа у атлета текло, из глаз струились слезы. «С вами все в порядке?» «Не понимаю по-японски», — прорычал атлет. Как только закрылись двери, мобильник американца с треском ожил и спустив отчаянный женский вопль, за которым последовал бурный поток английских слов. Мужчина, громко выругавшись, ударил волосатым кулаком по кнопке «Стоп». Кабина со скрежетом остановилась и зазвенел тревожный звонок. Атлет раздвинул створки двери голыми руками, вскарабкался на пол четвертого этажа и кинулся назад. Лифт негодующе зажужжал, двери лихорадочно задергались. Суоши поспешно выбрался из сломанной кабины и секунду колебался, глядя вслед убегающему. Потом вытащил патефон, загрузил японско-английский транслятор и решительно последовал за ним. Дверь номера оказалась открытой. «Эй!» — воззвал Суоши, не дождавшись ответа, испробовал свой покекон. «Могу я чем-нибудь помочь?» Женщина сидела на кровати. Она только что обнаружила коробочку с манеки Неко и с ужасом взирала на крошечного кота.
1: «Кто вы такой?» —
0: спросила она на ломаном японском. Суоши наконец сообразил, что это американка японского происхождения. Ему редко приходилось встречать японцев из Америки, но те всегда вызывали у него тревожные чувства. Внешне они выглядели как нормальные люди, но вели себя ужасно эксцентрично. «Всего лишь друг, который проходил мимо», — ответил он. «Чем могу помочь?»
1: «Хватай его, Мич!»
0: — закричала женщина по-английски. Атлет выскочил в холл и ухватил Суоши за запястье. Пальцы будто стальные наручники. Суоши нажал кнопку тревоги на своем патефоне. «Забери у него компьютер», — распорядилась женщина. Мич выхватил патефон и бросил его на кровать. Потом сноровисто обыскал пленника и, не найдя оружие, толкнул его в кресло. Женщина снова перешла на японский.
1: «Ты сидеть здесь, не двигаться!»
0: Она приступила к исследованию бумажника Суоши. «Прошу прощения», — изумился задержанный, скосив глаза на лежащий на кровати покекон. Тот исправно посылал сигналы бедствия в сети, по его экрану молчаливо бежали красные тревожные строчки. Женщина заговорила по-английски, и покекон послушно перевел.
1: «Мич, немедленно вызови местную полицию».
0: Атлет разразился громовым чихом, и до Цуоши наконец дошло, что весь номер пропах лавровишней.
1: «Я не могу вызвать полицию». «Я не говорю по-японски», — буркнул Мич и снова отчаянно чихнул. «Окей, я сама вызову папа. Надень на парня наручники, а потом спустись вниз и купи себе в аптечке каких-нибудь антигистаминов ради Христа».
0: Мич достал из кармана пиджака рулончик пластилитовых наручников и примотал правое запястье Суоши к изголовью кровати. Из другого кармана он извлек носовой платок, вытер слезы и трубно высморкался. «По-моему, мне лучше оставаться с вами. Кот в багаже. Значит, сетевым преступникам уже известно, что мы в Японии. Вам грозит опасность».
1: «Ты, конечно, мой телохранитель, Мич, но в данный момент ни на что не годен».
0: «Этого не должно было случиться», — с обидой сказал атлет, яростно почесывая шею. «Прежде моя аллергия никогда не мешала работе».
1: «Запри дверь снаружи, а я подобру ее креслом. Ступай и позаботься о себе».
0: Мич ушел. Женщина забаррикадировала дверь и связалась с администрацией отеля через прикроватный пасакон.
1: «Говорит Луиза Хашимото из номера 434. Тут у меня гангстер, информационный преступник. Вызовите токийскую полицию и скажите, чтобы приехали люди из отдела организованной преступности».
2: «Что?»
1: «Да, именно так. И поднимите на ноги всю вашу службу безопасности. Здесь может произойти все, что угодно. Советую поторопиться».
0: Она резко прервала контакт. Суоши взирал на нее в глубоком изумлении. «Зачем вы это делаете? Что все это означает?»
1: «Итак, ты называешь себя Суоши Шимизу», — сказала женщина, разглядывая его кредитные карточки.
0: Она села в ногах кровати и уставилась ему в лицо.
1: «Ты что-то вроде якудзы, верно?»
0: «По-моему, вы совершаете большую ошибку», — заметил Суоши.
1: Луиза
2: сурово нахмурилась.
1: «Послушайте, мистер Шимизу, вы имеете дело не с каким-нибудь там Янки на отдыхе. Я Луиза Хашимото, помощник федерального прокурора из Провиденса, Рот-Айленд, США».
2: Она продемонстрировала ему магнитную идентификационную карточку с золотым официальным гербом.
1: «Приятно познакомиться с представителем американского правительства», любезно сказал Суоши, ухитрившись слегка поклониться. «Я бы пожал вам руку, но моя привязана».
3: «Прекратите изображать святую невинность! Я уже видела вас здесь, на четвертом этаже, и в вестибюле тоже».
1: «Откуда вам известно, что у моего телохранителя жестокая аллергия на лавровишню? Вы наверняка взломали его медицинское досье».
2: «Что я? Какая чушь».
1: «С тех пор, как я напала на след ваших сетевых бандитов, все факты складываются в колоссальный преступный заговор», — сказала она. «Я арестовала компьютерного пирата в Провиденсе. Как выяснилось, он свободно распоряжался мощным сетевым сервером и целой кучей бесплатных поисковых машин с искусственным интеллектом. Мы посадили мерзавца под замок, мы арестовали все его машины, интеллекты, индексаторы, каталоги, и в тот же вечер появились коты».
2: «Коты?» Луиза кончиками пальцев приподняла манеке Нека, словно бы это был живой электрический угорь.
1: «Эти маленькие коты! Ваша японская вуду! Манеке Неку, я не ошибаюсь! Они стали появляться везде, куда бы я ни пошла! Фарфоровый кот в моей сумочке! Три глиняных кота в моем рабочем кабинете! Куча котов во всех витринах антикварных лавок Провиденса! Радио в моем автомобиле принялось мяукать!»
2: «Вы уничтожили часть сети», — едва проговорил потрясенный Цуоши.
4: «Вы арестовали поисковые машины? Какой ужас! Как же вы могли совершить такое бесчеловечное деяние?»
5: «Ты имеешь наглость возмущаться? А моя машина выходит не в счет!»
2: Луиза раздраженно потрясла толстым неуклюжим американским покеконом.
1: «Как только я сошла с самолета в Нарита, ПЦА был атакован. Тысячи и тысячи посланий одно за другим, и все с картинками котов. Я не могу связаться даже с собственным офисом. Мой ПЦА совершенно бесполезен».
2: «Что такое ПЦА?»
1: «Персональный цифровой ассистент производства Силиконовой долины».
2: «С таким имечком. Неудивительно, что наши покеконы не желают с ним разговаривать». Луиза сверкнула глазами.
1: «Да, и так, умник. Давай, шути, дошутишься.
2: Ты увлечен в злонамеренной информационной атаке на официального представителя правительства США». Она перевела дух и осмотрела Цуоши с головы до ног.
4: «А знаешь, Шимизу, ты совсем не похож на итальянских гангстеров и мафиози, с которыми мне приходится иметь дело в Провиденсе».
2: «Потому что я не гангстер. В жизни своей никому не причинил вреда».
4: «Да ну!»
2: — ухмыльнулась Луиза.
4: «Послушай, приятель, я знаю о людишках твоего сорта гораздо больше, чем ты думаешь. Я давно вас изучаю. У нас, компьютерных копов, есть для вас специальное название. Цифровые панархии. Сегментированные, полицефальные, интегрированные сети влияния. Как насчет бесплатных товаров и услуг, которые ты все время получаешь?»
2: Она уличающе ткнула в него пальцем.
4: «Разве ты когда-нибудь платишь налоги с этих подарков? Ха! Разве ты декларируешь их как свой доход? А это бесплатная доставка из зарубежных стран, домашние печенья, огурчики, помидорчики, дармовые ручки, карандаши, старые велосипеды. А как насчет извещения о срочных грошовых распродажах? Ты злостный неплательщик налогов, живущий на доходы с незаконных транзакций».
2: Суши озадаченно моргнул.
4: «Послушайте, я ничего не понимаю в таких вещах. Я просто живу своей жизнью».
1: «Дело в том, что ваш подарочный экономический хаос подрывает законную, одобренную государством регулируемую экономику».
4: «Возможно, все дело в том, — мягко возразил Цуоши, — что наша экономика гораздо лучше вашей».
1: «Кто это сказал?» — фыркнула она. «С какой стати ты так думаешь?»
4: «Потому что мы гораздо счастливее вас. Что может быть плохого в человеческой доброте? Что плохого в подарках? Новогодние подарки. Подарки к празднику весны, к началу учебного года и к его концу. Свадебные подарки. Подарки на день рождения, юбилейные. Все люди любят подарки».
1: «Но не так, как вы, японцы. Вы на них просто помешаны».
4: «Что это за общество, если в нем отрицают добровольные дары? Не считаться с нормальными человеческими чувствами – это просто варварство».
1: «По-твоему, я варвар?» – ощетинилась Луиза.
6: Не хочу показаться невежливым, заметил Суоши, но вы привязали меня к своей кровати. Она скрестила руки на груди. Еще не то будет, когда тебя заберет полиция. Боюсь, нам придется долго ждать, заметил Суоши. В Японии полицейские не торопятся. Мне очень жаль, но в нашей стране гораздо меньше преступлений, чем у вас. Японская полиция немного расслабилась. Тут зазвонил Пасакон. Луиза приняла вызов. Это была жена Цуоши. Могу я поговорить с Цуоши Шимизу?
7: Я здесь, дорогая, поспешно воскликнул супруг. Она меня похитила и привязала к кровати.
6: Привязала к своей кровати? Глаза его жены стали совсем круглыми. Ну нет, это уж слишком. Я вызываю полицию. Луиза быстро отключила Пасакон.
7: Я никого не похищала. Просто задержала до прибытия местной полиции, которая тебя арестует.
6: Арестует? А за что, собственно? Луиза на несколько секунд задумалась.
7: За умышленное отравление моего телохранителя путем залива в вентилятор лавровишневой настойки.
6: Но в этом нет ничего противозаконного, разве не так? Пасакон снова зазвонила, на экране появился ослепительно белый кот с огромными сияющими неземными глазами. «Отпусти его», — распорядился он. Луиза, взвизгнув, выдернула вилку Пасакона из розетки, и через полсекунды весь свет в номере погас.
7: «Инфраструктурная атака!» — еще громче завизжала она и быстро залезла под кровать.
6: В комнате было темно и очень тихо. Кондиционер тоже отключился. «Думаю, вы можете выйти», — сказал наконец Цуоши. «Это всего лишь короткое замыкание».
7: «Это не замыкание», — упрямо пробормотала Луиза.
6: Она медленно выползла из-под кровати и села на матрас. Странным образом в темноте у них возникли почти товарищеские чувства.
7: «Я очень хорошо знаю, что это такое», — тихо сказала женщина. «Меня атакуют. Не было ни минуты покоя с тех пор, как я арестовала тот сегмент сети. Со мной постоянно что-то случается, куча неприятностей. Но ничего нельзя доказать. Ни малейшего свидетельства, которое можно предъявить суду».
6: Она тяжело вздохнула.
7: «Если я сажусь на стул, кто-то уже оставил на сиденье жевательную резинку. Мне приносят бесплатную пиццу и всегда с такой начинкой, которую я терпеть не могу. Маленькие дети плюют в мою сторону на улице. Старухи в инвалидных колясках преграждают дорогу, когда я тороплюсь».
6: В ванной внезапно включился душ. Сам по себе. Луиза вздрогнула, но ничего не сказала. Постепенно темная душная комната стала наполняться горячим паром.
7: «В туалетах не спускается вода», — всхлипнула женщина. «Мои письма теряют на почте. Если я прохожу мимо автомобиля, срабатывает противоугонная система, и все окружающие начинают пялиться на меня. Мелочи, всегда только мелочи, но они никогда не прекращаются. Я столкнулась с чем-то ужасно большим и очень-очень терпеливым, и оно все про меня знает. Оно распоряжается миллионами рук и ног, и все эти руки и ноги принадлежат людям».
6: В холле послышался какой-то шум, отдаленные голоса, бессвязные крики. Внезапно кресло полетело на пол, и дверь с треском распахнулась. В комнату, споткнувшись на пороге, влетел Мич, теряя черные очки, и растянулся на полу. Следом ввалились два охранника из отеля и набросились на него. Мич, невнятно ругаясь, энергично отбивался руками и ногами. В драке оба охранника потеряли фуражки. Наконец, один из них крепко ухватил противника за ноги, а другой, крякнув, успокоил его резиновой дубинкой. Пыхтя и отдуваясь, они вытащили телохранителя в коридор. Темная комната настолько наполнилась паром, что в спешке стражи порядка даже не заметили Цуоши с Луизой. Женщина уставилась на сломанную дверь.
7: «Ох ты мой! Почему? Что он им сделал?»
6: Цуоши в замешательстве поскреб в затылке. «Должно быть небольшое взаимопонимание».
7: «Бедный Мич! В аэропорту у него отобрали оружие. С его паспортом была бездна технических проблем. С тех пор, как Мич связался со мной, ему ни в чем не было удачи». Тут кто-то громко постучал в окно.
6: Луиза съежилась в ужасе, но взяла себя в руки и мужественно раздвинула глухие портьеры. Комнату залил яркий солнечный свет. За окном висела люлька, спущенная с крыши отеля. Два моющих окон в серых форменных комбинезонах весело помахали руками, складывая пальцы кошачьей лапкой. С ними был еще один человек, оказавшийся старшим братом Цоши. Один из мойщиков открыл окно универсальным ключом, и брат неловко забрался в комнату. Выпрямившись, он аккуратно одернул костюм и поправил галстук. «Это мой брат», — представил его Цоши. «Что вы здесь делаете?» — холодно осведомилась Луиза. «Ну, в ситуациях с заложниками всегда приглашают родственников», — охотно разъяснил тот. «Полиция доставила меня на вертолете, прямо на крышу отеля». Он с интересом осмотрел Луизу с ног до головы. «Мисс Кашимото, у вас едва осталось время на побег».
8: «Что?»
6: «Взгляните на улицу», — сказал брат. «Видите их? Люди толпами прибывают со всех концов города. Продавцы лапши с самоходными ларьками, рассыльные велосипедисты, мотокурьеры, почтальоны на пикапах, подростки на скейтбордах».
8: «О, нет!» —
6: громко взвизгнула Луиза, взглянув в окно.
8: «Ужасные, неуправляемые толпа! Они меня окружили! Я пропала!»
6: «Пока еще нет», — сказал брат. «В окно и на платформу. У вас есть шанс, Луиза, не упустите его. Я знаю одно местечко в горах, священное место, где нет компьютеров, телефонов и прочего безобразия. Подлинный рай для таких, как вы и я». Луиза с надеждой вцепилась в пиджак бизнесмена.
8: «Могу ли я вам доверять?»
6: «Посмотрите мне в глаза. Разве вы не видите?» «Да, вы можете мне довериться», — Луиза кивнул он. «Ведь у нас так много общего». Они решительно вылезли в окно. Луиза крепко ухватилась за руку старшего брата Цуоши. Ветер развивал ее темные волосы. Люлька со скрипом пошла наверх и пропала из виду. Цуоши встал из кресла и протянул левую руку. Кончиками пальцев ему удалось подцепить свой покекон. Он подтащил его поближе, схватил и прижал к груди. Потом снова сел в кресло и принялся терпеливо ждать, когда кто-нибудь придет сюда, чтобы вернуть ему свободу.

0: Мэри Тедесково для бодрости включила сюиту из щелкунчика на полную громкость и, поскольку резала по дереву, время от времени дирижировала ножом. Тут кто-то из местных просунул морду в ее кабинет. Она убавила звук до еле слышного шепота и отворила дверь. Конечно, это был Тейтеп. Проведя почти год на празднестве, такой буквальный перевод названия этой планеты, она все еще затруднялась различать празов по их внешности, и три белые иглы на воротнике Тейтепа сделали его первой настоящей личностью для Мэри. «Доброе утро, Тейтеп. Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Поделиться?» — спросил Тейтеп. «Конечно. Может быть, убавить звук?» Мэри знала, что сюита из щелкунчика так же чужда аборигену, как треск и скрежет здешней музыки землянину. Она попривыкла к отдельным элементам их искусства, но было неизвестно, испытывает ли Тейтеп то же самое в отношении Чайковского. «Пожалуйста, оставьте включенным», — попросил он. «Всю неделю вы проигрываете одно и то же, я прав?» «А сейчас помахивали ножом в такт. Вы поделитесь причиной?» Она поняла, что действительно включала запись каждый день. «Попробую объяснить. Это немного глупо и не должно считаться характерным для всех людей. Только для Мэри». «Понял». Он поднялся на табурет с откидной подножкой, который Мэри кое-как соорудила в свой первый месяц на празднестве. Удобно уселся по собачьи и приготовился слушать. В покое странные иглы, покрывавшие его шею и хвост, выглядели как украшения. По меркам аборигенов, Тейтеп был красивым мужчиной. Поскольку празы четвероногие, от человеческих стульев для них мало проку. Табурет был удобней. Тейтеп мог лежать на его широкой верхней платформе и мог сидеть на подножке. В обоих случаях его глаза оказывались на уровне глаз Мэри. В посольстве это новшество так понравилось, что местным ремесленникам немедля заказали по нескольку табуретов для каждого помещения. Тем временем Мэри продолжала лекцию. «Вы замечали, Тейтеп, что чем дальше от дома, тем дороже воспоминания о нем?»
1: «Да».
0: Он достал из сумки кусочек сладкого дерева и, казалось, принялся его изучать.
1: «А я и не думал, как важны для вас традиции. Вы действительно очень далеко от дома. Примерно 30 световых лет. Разве не так?»
0: Он вгрызся в дерево, срезав тонкую витую стружку углом переднего зуба, острого как бритва. Проглотил стружку и распорядился.
1: «Пожалуйста, продолжайте».
0: Его властность всегда гипнотизировала Мэри. Она повиновалась. «В традициях моей семьи, моего народа, отмечать церковный праздник, называемый Рождеством». Абориген проглотил еще одну стружку и повторил. «Рождество».
1: «Для некоторых людей Рождество – религиозный праздник, и только для моей семьи это поворот времен года. Только мы с эсперанцей не можем договориться по поводу даты. Ее домашний календарь отличается от моего. Однако мы согласились, что раз в год надо отмечать Рождество. Затем, поскольку это праздник солнцестояния, я спросил у Мухмета, какой на вашей планете самый короткий день в году. Он сказал, что «Намемтапохт». Так что я решил отмечать канун Рождества в «Тамемтнапоп». А Рождество в «Тамемтнапчор».
2: «Значит, Рождество — это возрождение? Пробуждение?»
1: «Да, примерно так. Обновление».
2: «У нас пробуждение как раз в Тамемтнапчор».
0: Мэри кивнула ему и добавила: «Как у многих народов. В общем, я заявила, что хочу праздновать, и многие из посольства со мной согласились.
1: Теперь мы пытаемся найти то, что символизирует Рождество. А музыка, которую вы слышите, ассоциируется с Рождеством. Я ее включаю потому что она дает мне чувство скорого пробуждения».
0: Тейтеп теперь перешел к тонкой отделке, и Мэри увидела, что кусочек дерева превратился в пару томметов, исполняющих свадебный танец. Персонал посольства прозвал томметов псевдокроликами за бурный темперамент. Тейтеп с удовольствием потрещал иглами, передал скульптуру Мэри и принялся разглядывать, как она вертит вещичку так и эдак, восхищаясь искусной работой. «Вы не уловили юмора», — сказал он наконец.
1: «Боюсь, что нет, Тейтеп.
0: Можете поделиться этим?» «Посмотрите внимательно на их зубы». Мэри посмотрела, и до нее дошел смысл шутки. Этих томметов наделили явно чужими зубами. Такими, какими работал сам Тейтеп. Несомненно, поговорка «ерзать как томметы» была излюбленной шуткой на празднестве.
3: «Это подарок для Хейпет и Ачинто. У них 6 детей».
0: Появление 4 близнецов считалось обычным делом, но рождений было мало и случались они редко. Пара, дважды в жизни имевшая потомство, признавалась необыкновенно удачливой.
4: «Поздравьте их от меня, если сочтете уместным», — сказала Мэри. «Будет ли правильно, если посольство пошлет им подарок?»
3: «Весьма желательно. Хейпет и Ачинто будут нуждаться в помощи, чтобы прокормить эту араву».
4: «Не поможете ли мне советом? Одни вещи дают детям возможность расти здоровыми и сильными, а другие еще и доставляют им удовольствие».
3: «Буду рад. Мы отправимся на рынок или в лес?»
4: «Давайте пойдем и нарубим деревяшек сами, Тейтеп. Я слишком долго сидела за столом, не мешает размяться».
0: Мэри встала, абориген спрятал готовую работу в сумку, соскочил с табурета и спросил:
3: «А вы расскажете мне о Рождестве, пока мы работаем? Вы сумеете говорить и рубить одновременно?»
0: Женщина ухмыльнулась.
3: «Идет.
0: А вы поможете мне выбрать дерево, которое выполнит роль рождественского?

Они неторопливо прошлись по узким мощеным улочкам. Мэри поведала Тейтепу о рождественских обычаях, и ее ожидания очень скоро оправдались. Тейтеп предложил зайти к Килим в стеклодуву и сделать заказ на шарики украшения для рождественского дерева. Килим удивилась. Она никогда не сталкивалась со стеклянными украшениями. «Она говорит», — пояснил Тейтеп, когда Мэри не поняла нескольких слов из ее ответа, «что приготовит образцы, и вы зайдете на Map of Church, чтобы выбрать наиболее подходящие». Мэри кивнула. Тут она услышала

0: Кто на этот раз, Тейтеп?
1: Он наклонил голову от стыда и проговорил:
0: Чёрниен.
1: На этот раз Мэри не смогла сдержаться.
0: «За что?»
1: – спросила она и услышала в своем голосе непрофессиональную воинственность.
0: «За слова, которые я не осмелюсь повторить даже на вашем языке», – ответил Тейтеп.
1: Мэри глубоко вздохнула. «Простите мою бестактность. Надлежало не показывать своего интереса, щадя стыдливость Чёрниена». Помолчав, она громко, уже не беспокоясь о профессиональной этике, произнесла:
0: «Стыдно должно быть Халемтату, а не Чёрниену».
1: Глаза Тейтепа расширились, и Мэри поняла, что зашла чересчур далеко. Она вежливо поблагодарила Стеклодува на местном языке и обещала прийти на The Mabopchor, чтобы посмотреть на образчики. Едва они вышли, за их спинами послышался дробный топот. Чёрниен сбежал в лавку так быстро и незаметно, как мог. Мэри сжала губы и, не оглядываясь, двинулась за своим провожатым. Наконец они добрались до общественного леса. Стараясь говорить ровным тоном, Мэри спросила Тейтепа о незнакомом дереве.
0: «Это Хьюб. Очень хорош для резьбы, но не слишком пригоден в пищу».
1: Он подумал и добавил:
0: «Кажется, я неверно изложил. Аромат очень привлекателен, но пищевая ценность до обидного низка.
1: Однако растет изумительно, так что пользуется неоправданной популярностью на планете». «Мусорная пища», — отозвалась Мэри и объяснила Тейтепу значение термина. Он согласился и добавил:
0: «Юнцы его обожают, но это плохой подарок для Хейпет и Ачинто».
1: «Тогда сосредоточимся на хорошей и здоровой пище для Хейпет и Ачинто». Глубже в лесу они нашли группку деревьев, прозванных в посольстве гномскими за карликовые размеры. Тейтеп объявил эту еду превосходной, и Мэри приготовилась отсекать подходящие ветви. При сборе пищи следует формировать крону, а не рубить с плеча, это она давно усвоила. И теперь следовало указаниям Тейтепа, стараясь не навредить дереву.
0: «Вот эту ветку, именно здесь», — командовал он. «Видите где? Выше стволика. Потому что новые ростки пойдут из него вскоре после вашего пробуждения».
1: Мэри рубила очень осторожно. Физические усилия поубавили в ней ярость. Затем она нашла второе подходящее место и сказала:
0: «Вот здесь. Так будет правильно?»
1: «Вы поняли», — кивнул Тейтеп, явно обрадованный ее сообразительностью. Он подождал, пока она не отрубила вторую ветвь и не выбрала третью, и лишь затем сообщил:
0: «Чёрниен сказал как-то, что Халемтат ведет себя так же, как Талемтат.
1: Одному из его детей понравились рифмованные слова, и он при ком-то повторил этот стишок.
0: «Талемтат – лиана, которая душит дерево, вокруг которого обвивается?» – спросила женщина.
1: Тейтеп не ответил, только кивнул.
0: «И Халемтат? Халемтат приказал остричь ребенка?»
1: Веки Тейтепа почти закрыли зрачки. «Всю семью», – проговорил он. «Приказал остричь всю семью».
0: Так вот почему Чёрниен бегал за покупками. Он предпочел рискнуть собственной репутацией, защищая семью от ужасного для праза позора – появления на публике со стриженными иглами.
1: Мэри излила свой гнев на очередную ветку гномского дерева. Когда ветка упала ей на ногу, такая незадача, она села на приготовленную охапку, намереваясь обследовать ушиб, но вдруг посмотрела в глаза Тейтепу.
0: «Как долго?» – спросила она. «Как долго иглы отрастают снова? Они вообще восстанавливаются?»
1: «За несколько пробуждений. Рост можно ускорить, регулярно питаясь Уэллспетом, но это тепличное растение, оно слишком дорого, особенно для Чёрниена».
0: «Понятно», – сказала Мэри. «Спасибо, Тейтеп».
1: «Лучше об этом не говорить. Будьте осторожны». Он поднял к ней голову и добавил, треща иглами:
0: «Я не уверен, что Халемтат прикажет остричь человека,

0: И не знаю, стыдно ли вам ходить остриженными, но я не хотел бы отвечать за подобное, если это случится. Мэри не смогла сдержать усмешки и провела рукой по своим белокурым волосам.
1: Когда-то мне обрили голову. Очень давно и далеко отсюда, чтобы подвергнуть позору.
0: И что же вы сделали? Я окрасила голый череп в ярко-красный цвет и ходила, как ни в чем не бывало. Родилась новая мода, и в конце концов был опозорен тот, кто меня обрил. Тейтеп снова прикрыл глаза веками, помолчал и ответил. Мне надо подумать. У нас достаточно веток для приличного подарка, Мэри? Мэри встала и собрала ветки. Мне тоже понадобится дерево для резьбы. Хочу вырезать подарки для своих друзей. Это еще одна рождественская традиция. Резные подарки? Какие у нас сходные традиции? Мэри рассмеялась. Так оно и есть. Я с радостью разделю свое Рождество с вами.

0: Кларенс Доггетт был полномочным представителем Земли на празднестве и сегодня облачился в полосатое серебряное трико и шелковый пурпурный жилет. Не менее 4 официальных колец бренчали у него на поясе. Со времени первого их знакомства у Мэри сложилась теория. Чем элегантнее одежда представителя, тем более он склонен ответить «да» на просьбу подчиненного. Испытаем-ка эту гипотезу. Кларенс Доггетт рывком одернул жилет и сказал: «У нас нет причины посылать письмо с протестом против насилия императора Халемтата над Черниеном. Он лишил нас полезного работника, это верно, однако...» «А как насчет прав человека?» «Мэри, они не люди. Они инопланетяне. У них своя мораль». «По крайней мере, не назвал их подушками для булавок, как обычно», — подумала Мэри. Кларенс Доггетт был злосчастным последствием того, чему пресса дала название «Великое открытие». Еще вчера люди были одиноки в галактике, и вдруг оказалось, что они представители одного из многих разумных видов. Организация 500 космических посольств в считанные годы истощила ресурсы дипломатической службы до крайности. Празднество считалось второстепенной планетой, и сотрудников туда наскребали со дна бочонка. Мэри изо всех сил старалась не походить на этих людей, и на Кларенса в том числе. Кларенс распушил свои поразительно длинные усы и добавил: «И вообще, от стыда еще никто не умирал». «Сэр», — пыталась возразить Мэри. Он поднял руки. «Тема закрыта. Как идет подготовка к Рождеству?» «Отлично, сэр», — ответила Мэри без энтузиазма. «Кстати, Киллим, она местный стеклодув, хочет закупить у нас некоторые красители для своих поделок. Я посылаю с ником Минские письма в химические компании, которые могли бы поставить необходимые реактивы». «Хорошее дело. Любой предмет торговли, который поможет привязать фразу в галактической экономике, будет находкой. Вы заслуживаете похвалы». Похвалы в его голосе Мэри не почувствовал, но все же ответила: «Спасибо, сэр». «И не оставляйте своего начинания. Это ваша идея празднования Рождества поднимет дух всего дипкорпуса». Иными словами, ей разрешали уйти. Мэри попрощалась и в унынии отправилась в свой кабинет. «Они не люди», — бормотала она себе под нос. «Инопланетяне. И от стыда еще никто не умирал». Мэри захлопнула дверь кабинета и вслух прорычала: «Но Черниен не может работать, а его детишки не могут играть с друзьями, а его жена Чейлам не может пойти на рынок. Наверное, они голодают?»
1: «Они не будут голодать», — раздался твердый голос.
0: Мэри подскочила. «Это всего лишь я», — сказал Ник Минский. «Как раз вовремя». Он удобно расположился на стуле.
1: «Я понаблюдал за поведением соседей. Друзья, в их числе твой приятель Тейтеп, приносят еду семье Черниена».
0: Ник был главой группы этнологов, изучающих празов. Слава богу, в основе его решения лежали живые наблюдения. Он откинулся на спинку так, что стул балансировал на задних ножках, и сказал: «Из твоего бормотания я понял, Кларенс не хочет посылать формальный протест». Мэри кивнула. Стул с лязгом вернулся в нормальное положение, заставив Мэри вздрогнуть. «Вот дерьмо», — выругался он. Мэри печально улыбнулась. «Я ведь остаюсь без тебя, Ник, а дипломатам нельзя пользоваться такой точной терминологией».
1: «Через год я вернусь и привезу тебе фейерверки для следующего Рождества», — он ухмыльнулся.
0: «Мы ведь говорили об этом, Ник. Фейерверки в традиции твоей семьи, но не моей. Все, что хлопает и вспыхивает, ужасно раздражает меня даже в Рождество.
1: А пока что», — продолжал он невозмутимо, — «подумай насчет моего предложения. Ты узнала о Тейтепе и его народе больше, чем половина ребят из моего персонала. С академическим дипломом или без, я могу втащить тебя в этнологическую группу. У нас нехватка людей. Я бы предпочел не уходить в отпуск, но...»
0: «Не все зависит от тебя».
1: Ник рассмеялся. «По-моему, они боятся, что все мы станем аборигенами, если не будем проводить дома год из пяти». Внезапно он приосанился и ухмыльнулся. «А как бы я выглядел в иглах, а?»
0: «Колючим», — весело сказала Мэри. В дверь постучали. Мэри открыла дверь. На пороге стоял Тейтеп. Его иглы щетинились от холода.
2: «Привет, Тейтеп, я вас ждала. Идите делиться», — пригласила Мэри.
1: Ник убрал ноги со стола и приветствовал Тейтепа на безупречном местном языке. Прас любезно ответил и сообщил:
2: «Мэри делится со мной Рождеством».
1: «Но ведь еще не время», — удивился Ник. «Понятно», — согласилась Мэри, подошла к столу и достала пакет в обертке. «Тейтеп, Ник, мой очень хороший друг. Обычно мы обмениваемся подарками в Рождество, но поскольку в этот день моего друга здесь не будет, я хочу отдать подарок прямо сейчас. Веселого Рождества, Ник. Немного рано, но все же».
2: «Вы спрятали свой дар в бумагу», — заметил Тейтеп. «Это тоже традиционно?»
1: «Но не обязательно», — пояснил Ник. Косясь на Мэри и улыбаясь, он потряс пакетом около уха.
3: «И особое удовольствие попытаться угадать, что в бумаге».
1: Он потряс еще и вслушался.
3: «Не-а, ни малейшего представления».
1: Он положил сверток на колени, а Тейтеп от удивления щелкнул хвостом.
2: «Но почему вы не откроете это?»
3: «В моей семье принято разворачивать подарки только в день Рождества. Пусть они лежат под елкой хоть 3 недели».
1: Тейтеп вскарабкался на табурет, что позволило ему рассматривать пакет под более удобным углом.
4: «Ну нет», — воскликнула Мэри. «Ты это серьезно, Ник? Не собираешься открывать до Рождества?»
1: Ник снова расхохотался.
3: «Да нет, это шутка. Тейтеп, в моей семье есть традиция ждать. Но также есть традиция найти рациональное оправдание тому, чтобы открыть подарок, едва он попал в руки. Мэри хочет увидеть мою реакцию. Я думаю, это достойная причина».
1: Его длинные пальцы нашли край бумаги и начали ее отгибать.
3: «Кроме того, наши почтенные планеты не могут договориться о дате Рождества. На одной планете оно должно состояться сегодня, верно?»
1: «Отличная рациональная причина», — сказала Мэри с улыбкой облегчения. «Верно?»
2: «Верно», — повторил и Тейтеп, не сводя глаз с пакета.
1: Он опасно подался вперед на своем насесте, чтобы видеть, как Ник снимает обертку.
2: «На эту мысль меня навел Чайковский», — сказала Мэри.
1: «Хотя щелкунчик у Чайковского получился не особенно традиционным.
2: А этот как надо.
1: Посмотри поближе». Ник поднял к лицу ярко раскрашенную фигурку усача, одетую в зеленый жилет и полосатое серебряное трико. 4 металлических кольца брякнули на резном поясе, и Ник расхохотался во всю глотку. Мэри, едва скрывая улыбку, подала ему местный аналог грецкого ореха. Ник прервал смех ровно настолько, чтобы выговорить:
4: «Значит, это настоящий, честный, действующий щелкунчик?»
2: «Ну, конечно. В моей семье их делали многие годы».
1: Она показала жестом, как надо поступить.
2: «Пусть поработает».
1: Ник сунул орех между торчащими вперед челюстями и после секундного колебания закрыл глаза и нажал. Орех с громким звуком треснул, а Ник снова захохотал.
2: «Поделитесь шуткой», — сказал Тейтеп.
1: «Охотно», — ответила Мэри. «Это отличный образец рождественского щелкунчика. Такие фигурки вырезают похожими на начальников, особенно тех, которых никто не любит. Это способ обратить внимание на мошенничество, глупость, чванство. Годами щелкунчики насмехались над всеми, от принцев до полицейских». Мэри махнула изящной рукой в сторону фигурки, которую сама и вырезала. «Ну, его-то вы наверняка узнали».
2: «Ух ты!» — воскликнул Тейтеп, вытаращив глаза. «Кларенс Доггет, верно? Вы опять близки к тому, что вам обреют голову».
1: «Если будет так, я раскрашу лысую голову в красное и зеленое, традиционные рождественские цвета, и подвешу к уху одно из стеклянных украшений килем». Ник сунул еще один орех в пасть Кларенса. На этот раз орех треснул так, словно взорвался. Все еще смеясь, Ник вручил ядрышко Тейтепу, и тот съел орех, треща иглами. Так празы смеются. Мэри была вдвойне рада, что Тейтеп в этом участвовал. Теперь она доподлинно знала, какой подарок приготовить ему на Рождество.
5: Сегодня в проекте «Модель для сборки на радиоэнергии» рассказ Джанет Каган «Революция щелкунчиков». Продолжение через несколько минут.

0: Сегодня в проекте «Модель для сборки» на радио «Энергия» Джанет Каган. «Революция щелкунчиков». Сочельник застал Мэри в растерянности. Она чувствовала себя не вполне комфортно, но не могла понять, почему. Виной тому было явно не рождественское дерево, выбранное с помощью тейтепа. Растение имело превосходную форму рождественской елки, и хотя его листва была такого густо-красного цвета, что казалось черной, это не портило впечатление. «На будущий год закажем килим несколько зеленых украшений», — сказала Мэри Тейтепу, — «для резкого контраста». Мишура, серебряная нить, купленная у одного из местных прядильщиков, окутывала все дерево. Все семеро ребятишек, они прибыли на планету вместе с родителями-этнологами, продемонстрировали местным правильный способ подвески мишуры, так что больше ниток оказалось на детях и празах, чем на дереве. «Ник уж точно посмотрел бы на все это с удовольствием», — подумала Мэри. Конечно, эсперанца отснимет всю вечеринку, но это совсем не то, что самому почувствовать атмосферу праздника. Киллим сама принесла стеклянные украшения. Она приготовила даже больше оговоренных дюжин. Сначала вручила подарок Мэри. Все шарики разные. Каждый настоящий водоворот ярких цветов. Присутствующие заохали и заахали, но главное было впереди. Килим достала вторую коробку и сказала: «Подарок для вашего дерева пробуждения». В коробке обнаружился целый зверинец крошечных блестящих зверюшек. Псевдокролики, морские звезды, прозрачнокрылки. Не доверяя своей ловкости в обращении с такими хрупкими произведениями искусства, Мэри поручила Джорджу их развесить. Позже она отвела килим в сторонку и прочувствованно поблагодарила за подарки. «Правда, я не уверена, что это правильно, но переведите ей тейтеп, что я с радостью заплатила бы за них. Теперь я вижу, что без этих игрушек Рождество не было бы праздником». Тейтеп долго говорил, что это килим, который все это время трещало иглами. Наконец, сам Тейтеп затрещал и повернулся к Мэри. «Три человека заказали килим таких зверушек, чтобы послать домой», — сказал он. «Три человека буквально за 5 минут». Она говорит: «Считайте этот набор рекламным». Мэри развесила деревянные украшения, которые сама вырезала и раскрасила в яркие тона, затем отцепила пригоршню мишуры от воротника Тейтепа, нарезала ее, и они вдвоем повесили нити на дерево. Эта мишура едва не попала на Масимото, который развешивал нитки бус, купленные им на базаре. Зато Мэри украсила Джульет, которая подвешивала цепочки бумажных журавликов. Должно быть, складывала их добрый месяц. Джульет рассмеялась, сняла мишуру с волос и аккуратно нацепила ее на ветви. Затем Келле принес звезду. Она была сделана из серебряной проволоки, филигранной, сияла так, как и должна светиться рождественская звезда. Келеб подсадил Джульет себе на плечи, она прикрепила звезду на верхушку дерева, и вся компания разразилась аплодисментами. Мэри вздохнула и спросила себя, почему все это заставляет ее грустить. И тут заговорил Тейтеп: «Если бы здесь был Ник, я думаю, он доставал бы до верхушки без помощника». «Вы правы», — отозвалась Мэри. «Как жаль, что нет его с нами. Он бы порадовался». На секунду она позволила себе понять, что ей не хватает именно Ника Мински. «На будущий год», — сказал Тейтеп. «На будущий год», — повторила Мэри. Эта перспектива немного утешила ее. Дерево сверкало во всей красе. Несколько секунд все стояли и восхищались им. Затем поднялась суета, люди доставали разноцветные свертки. Мэри достала свои подарки и положила к подножию дерева вместе с остальными. Еще один момент тишины, а затем Кларенс Догет от лица всех людей поднял бокал и объявил: «Тост! Рождественский тост! За Мэри! За то, что она принесла Рождество сюда! За 30 световых лет от старушки Земли!» Мэри залилась краской, когда все протянули к ней бокалы. «Веселого Рождества и благослови Бог всех нас!» — прочувствованно сказала Мэри. «Молодец, Мэри, хорошо сказано», — отозвалась эсперанца. «Открываем подарки сейчас или...» — притворно-жалобным тоном. «Мы обязаны ждать до завтра». Мэри взглянула на Тейтепа и спросила: Какой сегодня день? Она достаточно хорошо знала местный календарь, чтобы предугадать ответ. Сегодня темэмб напчор. Она оглядела всех и улыбнулась. По счету планеты день сменяется после захода солнца. Сейчас уже не сочельник, а день Рождества, целый час, по крайней мере. Однако дайте детям первыми отыскать сюрпризы. Поднялась великая суета. Захрустела бумага, послышались вопли восторга. Дети углубились в груду цветных свертков. Мэри смотрела на них с удовольствием, и тут Тейтеп тронул ее за руку. «Новые гости», — сообщил он. Это были Чорниен, его жена Чейлам и четверо их детишек. Мэри просто рот открыла, когда их увидела. Она приглашала их прийти в шестером, не надеясь на успех, и вот вам... «И все наряжены для Рождества!» — крикнула она, хотя и знала, что причина не в этом. «Вы сияете, как новогодняя елка», — сказала она Чорниену. На воротнике и на хвосте, на каждой из подрезанных игл Чорниена красовалась блестящая красная бусина. «Стекло?» — спросила Мэри. «Стекло. Килим приготовила это для нас». «Вы выглядите великолепно, просто поразительно!» Обрезанные иглы Чейлам покрывала позолота. Она застенчиво повернулась. Ее воротник и хвост засияли. «Вы вспыхиваете, как солнце на воде», — сказала ей Мэри. Кончики игл на воротниках и хвостах у детей были золотые, розовые, ярко-желтые и, самое главное, украшены бусинами всех цветов радуги. «А дети, просто прелесть!» — воскликнула Мэри. «Ну, входите скорее. Вас ждут подарки». Она проводила детишек к елке и оставила их откапывать свои подарки. Свертки для родителей она прихватила с собой. «Это было трудно», — сказал ей Чорниен. «Это было трудно пройти по улицам с чувством собственного достоинства. Дети придали нам отваги». Чейлам добавила: «Да, они возглавляли процессию». «Верно», — поддержал ее Чорниен. «Завтра я выйду на солнечный свет. Пойду на базар. Обрезанные иглы будут сверкать, но я не стану стыдиться того, что сказал правду о Халентате». «Лучшего рождественского подарка мне не надо», — подумала Мэри и вручила пакет Чорниену. Пока тот возился с бумагой, Тейтеп коротко рассказал ему о сути и ритуалах праздника пробуждения у землян. Он прервал свой комментарий, когда они одновременно заглянули в коробку. «Я нашла то, что нужно?» — спросила Мэри, внезапно испугавшись, что совершила какую-то ужасную оплошность. Она перерыла весь базар, отыскивая побеги Уэллспета, но тщетно. Пришлось через этнологов доставать импортированные ростки. Молчание прервал Тейтеп. «Это то, что нужно. Чорниен вас благодарит». Чорниен долго и стремительно говорил что-то, она не успевала понять и половины слов. Когда он умолк, Тейтеп сказал просто: «Он жалеет, что не запасся ответным сувениром». «Видеть этих ребятишек в сверкающих украшениях, такого подарка мне более чем достаточно». «Тем не менее», — отвечал Тейтеп, говоря медленно, чтобы она не упустила ни слова, «мы с Чорниеном преподносим вам вот это». Мэри отлично знала, что подарок, который Тейтеп достает из своей сумки, от него одного, но была рада принять игру, которая делала его счастливым. Она не ждала подарка от Тейтепа и едва могла представить, что же он приберег для такого случая. Однако поступила надлежащим образом. Поднесла сверток к уху и осторожно потрясла. Если там и было что услышать, все тонуло в веселом гуле на другом конце комнаты. «Даже не могу догадаться, Тейтеп», — сказала она со счастливой улыбкой. «Тогда откройте». Под оберткой был резной предмет сочного винно-красного цвета. Из дерева горького на вкус и потому редко идущего на скульптуры, но высоко ценимого, поскольку ни один ребенок не потянет его в рот. Стиль фигурки был настолько фольклорный, что Мэри несколько долгих секунд пыталась разобраться, кого изваял Тейтеп. Но едва уловив это, поняла, что будет хранить этот подарок всю жизнь. Это, без сомнения, был Ник. Только Ник, изображенный Тейтепом, а потому в незнакомом ракурсе. Это был взгляд на Ника снизу вверх. Мэри вскрикнула: «Ох, Тейтеп!» Вовремя спохватилась и добавила: «Ох, Чорниен, огромное спасибо вам обоим. Как вам пришло в голову изобразить Ника?» Тейтеп ответил: «Он ваш лучший друг. Я знаю, вы по нему скучаете. Я подумал, может, теперь вы будете чувствовать себя лучше?» Мэри крепко прижала к себе скульптуру.
1: «Да, так и есть».
0: Она взмахнула рукой.
1: «Обождите здесь, Тейтеп, не уходите никуда».
0: Подбежала к елке и, отбросив гору хрустящие бумаги, нашла подарок, приготовленный для Тейтепа. Метнулась обратно, к месту, где ждали празы. Тейтеп снял бумагу, такую же многоцветную, какая была у Ника. Внутри оказался ярко раскрашенный щелкунчик с плетеной сумочкой орехов. Мэри ждала реакции, затаив дыхание. Она изобразила императора Халентата, сидящим на задних лапах, что сильно упростило конструкцию механизма щипцов. Толстый, обрюзший и колючий. В правой руке он держал огромные ножницы, какие его приспешники использовали для стрижки колючек. Левая обхватывала побег Талемтата, растение почти одноименного с ним. Глаза Чорниена расширились. Тейтеп затарахтел на местном языке так быстро, что Мэри ничего не могла понять. Лишь теперь она осознала, что натворила.
1: «Боже мой, Тейтеп, он ведь не посмеет остричь ваши колючки лишь за то, что у вас есть такая безделушка».
0: Ее друг, не переставая трещать колючками, достал орех, сунул в рот Халемтату и мстительно раздавил скорлупу. Ядрышко он предложил Мэри, колючки все еще трещали. «Если острижет, — заявил он, — пойду к Килим и подберу красивые бусинки». Он щелкнул еще один орех и подал ядрышко Чорниену. Теперь женщина поняла, что они трещат колючками друг для друга. Стеклянные бусины Чорниена добавляли к веселому треску выразительную ноту. Мэри с облегчением рассмеялась. Через несколько минут аспиранца побежала в лавку за орехами, чтобы дети Чорниена тоже смогли пощелкать. Мэри еще раз взглянула на изображение Ника. «Жаль, что ты не видел праздника», — сказала она ему. «Но обещаю написать обо всем сегодня же, прежде чем лягу спать. Постараюсь вспомнить все до последней мелочи». «Дорогой Ник», — писала Мэри несколько месяцев спустя, — «вряд ли ты одобришь мое поведение. Я поняла, что это было неправильно с этнологической точки зрения и тем более с дипломатической. Я ведь только хотела отпраздновать свое Рождество с Тейтепом, Чорниеном и всеми, кто пожелал присоединиться к веселью. Послушать, что говорит Кларенс, так я отправила планету в ад в своей корзинке для рукоделия. Понимаешь, последнее время Халемтату не приносит добра стрижка игл. Примерно 75 празов разгуливают остриженными и в бусинах, причем без всякого стыда, любо-дорого посмотреть. Я даже видела юнца с бусами на концах неподрезанных иголок. Кстати, Килим передает благодарность за красители. Это как раз то, что ей нужно. Она так занята, что взяла в помощь двух подмастерьев. Она делает рождественские украшения и художественные галереи вселенной, охотятся за ее поделками. Что еще? Вчера я зашла проведать Килим. И кто там обнаружился? Коппен, один из советников Халемтата. Помнишь его? В жизни не догадаешься, чего он хотел. Набор бус для насадки на иглы. Нет, иглы у него в порядке. Просто он намеревается, так он объяснил Килим, сделать Халемтату какое-то нелицеприятное заявление и в ожидании кары запасается бусами. Очень дорогие голубые бусы. Я ощутила злорадное удовольствие. Пора уже кое-что высказать Халемтату. Между тем Чорниен открыл производство щелкунчиков. Пришлось его проконсультировать, иначе он разобрал бы по косточкам ту игрушку, которую я вручила Тейтепу. Посылаю голограммы, в том числе и моего художества. Ведь тебе надо видеть разницу между щелкунчиком, вырезанным человеком, и щелкунчиком работы Праза. Это тоже, что взгляд на Ника снизу вверх и... ну, просто взгляд на Ника. Я все еще скучаю по тебе. Хотя ты и считаешь, что на Рождество непременно нужны фейерверки. Скоро увидимся, если Кларенс не запечет меня в пудинге или не сожжет на костре. Несколько секунд Мэри сидела со световым пером, наставленным на экран, затем приписала «С любовью, Мэри» и сохранила запись для следующей земной почты. Праздненство. Канун летнего солнцестояния по календарю празов. Дорогой Ник, на этот раз вина не моя. Теперь это дела эсперанцев. Она решила внести свой вклад в круг знаменательных дат и отметить День Мартина Лютера Кинга. Она пригласила и нескольких празов. Ну вот, в последней части торжества каждый должен был поведать о своей мечте.
1: не выражать пожелания, Ник. Скорее, поставить перед собой цель, которая выглядит недосягаемой. Даже Кларенс вступил в игру и заявил, что у него есть мечта перестать думать о фразах, как о подушках для булавок, а считать их равными себе. Эсперанца полагает, что Кларенс не совсем понял, о чем речь, но, по ее мнению, сделал шаг в нужную сторону. После этого Тейтеп в своей сверхвежливой манере спросил Эсперанцу, следует ли ему также иметь мечту. Она ответила утвердительно, и он сказал, «Я имею мечту». «Имею мечту, чтобы настал день, когда ни у кого не отстригут иглы за то, что он говорил правду». «Ты увидишь это на ленте». Все согласились, что это хорошая мечта. После этого Эсперанца выдвинула идею мечты о правах человека для всех. В результате мы все по очереди пытались объяснить понятие «прав человека» полудюжине присутствующих фразах. Эсперанца в конце концов перевела для них 5 конституций и еще целую книгу речей Мартина Лютера Кинга. Неделей позже мы с Тейтепом собирали дерево для скульптуры, которую он затеял к Рождеству. Вдруг он перестал грызть и спросил, «Мэри, что такое человек?» «Что вы имеете в виду?» «Думаю, когда Кларенс говорит «человек», он подразумевает нечто иное, чем вы». «Это вполне возможно. Люди используют слова очень свободно, и за мной это водится». «Что вы подразумеваете, когда говорите «человек»?» «Иногда я подразумеваю вид Homo sapiens. Я ведь говорила, что люди употребляют слова неоднозначно. Фразы, кажется, более точны в своих речах». «А когда вы говорите «права человека», что вы подразумеваете?» «Когда я говорю «права человека», я подразумеваю Homo sapiens и фразы sapiens. В этом контексте я имею в виду любого sapiens. Не стало бы гарантировать, что Кларенс употребляет то же самое в таком контексте». «Вы думаете, что я человек?» «Я знаю, что вы человек. Мы друзья, не так ли? Я же не могу дружить с псевдокроликом, ведь правда?» Он издал удивительный грохочущий звук, выражая крайнее изумление, и сказал, «Не могу себе этого представить. Тогда, если я человек, мне полагается иметь права человека». «Так», — ответила я, — «совершенно точно полагается». «Возможно, все это моя вина». «Эсперанца расскажет тебе остальное. Последние 2 недели фразы сидят у нее по всему дому. Они снова и снова смотрят фильм о Мартине Лютере Кинге, который она достала. Не знаю, чем это закончится, но до чертиков хочу, чтобы ты был здесь и все видел. С любовью, Мэри». Мэри смотрела, как местный ребенок щелкает орехи своим щелкунчиком Халем-Татом, и холодная дрожь пробегала у нее по спине. Это был уже 11-й за неделю. Очевидно, не один Черни Энн мастерил этих щелкунчиков. Кто-то еще затеял производство. Однако, чтобы в челюсти Халем-Тата вкладывал орехи ребенок, такое она видела впервые. «Здравствуй», — сказала она, наклоняясь. «Какая чудесная игрушка. Покажешь, как она действует?» Непрерывно треща иглами, ребенок показал ей свою игрушку. Затем он или она, спрашивает до переходного возраста невежливо, воскликнул. «Забавная штука. Мама смеется, смеется и смеется». «А как зовут твою маму?»
2: «Пилли»,
1: — сказал ребенок, потом добавил.
2: «Зелеными и белыми бусинами на иглах».
1: «Так, Пилли». Ее остригли за слова о том, что Халем-Тат вырубил имперский заповедник столь отчаянно, что деревья никогда уже больше не вырастут. И тут она осознала, еще год назад ни один ребенок не проговорился бы, что его маму остригли. Даже мысль об этом была бы позорной и для родителей, и для детей. Мэри оглядела базар и увидела не меньше 4 остриженных празов, делающих покупки к ужину. Это были Черни Энн со своим ребенком и 2 незнакомцев. Она попыталась узнать их по мордочкам, но не смогла и обратилась за помощью к Черни Энну. «Удивительно», — отметила про себя Мэри. «Еще год назад было неприлично спрашивать о таких вещах». Едва Мэри успела поблагодарить ребенка, как 3 фраза в окрашенных игольчатых воротниках, униформе гвардии Халем-Тата, с важностью подошли к ним. «Вот он», — сказал самый рослый. «Да», — подтвердил второй, — «пойман во время акции». Рослый уселся по собачьи и объявил. «Ты пойдешь с нами, негодник. Указ Халем-Тата». Мэри охватил ужас. Ребенок щелкнул последний орех, радостно затрещал иглами и спросил.
2: «Меня остригут?»
1: «Вот именно», — ответил рослый. Он грубо отобрал и отбросил щелкунчика и повел ребенка прочь. Растерянная Мэри крикнула вслед.
2: «Я скажу Пилли, что произошло и где тебя искать!»
1: Ребенок оглянулся, снова затрещал и ответил.
2: Спросите, будут у меня серебряные волосы, как у Хортапа?
1: Она взяла брошенного щелкунчика, чтобы не подобрал другой ребенок, и со всех ног бросилась к булочной Пилли. Пилли, узнав о случившемся, закрыла ставни магазинчика и спросила Мэри.
3: «Кажется, вы боитесь за моего ребенка».
1: «Боюсь», — ответила Мэри.
3: «Вы очень добры, но опасаться не стоит. Даже Халем-Тат не осмелится сделать ребенку хашей».
1: «Я не знаю этого слова».
3: «Хашей?»
1: Пилли загнула хвост вперед и взялась за одну иглу.
3: «Чиппет» значит «обрезать вот здесь».
1: Она положила палец примерно на середину иголки.
3: «А хашей вот здесь».
1: Палец соскользнул вниз к месту в четверти дюйма от кожи.
3: «Не беспокойтесь, Мэри. Даже Халем-Тат не пойдет на такое».
1: Мэри все еще держала в руках щелкунчика Халем-Тата и теперь внимательно его рассмотрела. Только общими очертаниями он походил на того, что она сделала для Тейтепа. Щелкунчик был вырезан абсолютно в местной манере, и она едва не выронила игрушку в личной манере Тейтепа. Значит, он тоже их мастерит. Уж если она смогла распознать своеобразный стиль Тейтепа, то Халем-Тат наверняка, и что тогда? Она осторожно засунула щелкунчика под ставень. Пускай Пилли определит, что с ним делать, нельзя решать за нее. И быстрым шагом направилась к дому Тейтепа. По пути она миновала еще одного ребенка с щелкунчиком Халем-Татом. Остановилась, нашла отца ребенка и сообщила ему новость. Гвардейцы увели малыша Пилли. Отец поблагодарил ее и ласково отобрал щелкунчика у сына. Этот, как поняла Мэри, был вырезан не в манере Тейтепа или Черняена. Его выточили какие-то незнакомые зубы. А Прас, отправив ребенка в дом, уселся по собачьи на виду у всей улицы, взял кружку с орехами, которые ребенок не успел дощелкать, и сам принялся их давить. Один за другим и с такой неспешностью, что Мэри только рот открыла. Она никогда не встречала наглых Празов, но сейчас могла поспорить на любые деньги, что этот наглец. Он ухитрялся щелкать каждый орех с оглушительным треском, словно из ружья стрелял. С этим звуком, все еще гремящим в ушах, Мэри заторопилась к Тейтепу. Она застала его дома, притом за изготовлением очередного щелкунчика. Тейтеп проглотил стружку, подал ей фигурку и спросил.
4: «Что скажете, Мэри?»
1: «Похоже». На этот раз это был не Халем-Тат, а его великий визирь Кортен. Мэри его улыбка всегда казалась глуповатой. Она знала, что виной тому уродливый зуб, но человек принимал эту мимику за ухмылку. У фигурки была та же гримаса, только утрированная. Мэри не удержалась и захихикала.
2: «Ага», — сказал Тейтеп и затрещал, что есть силы. «Вы сразу уловили шутку, причем без всяких объяснений».
1: Он грустно посмотрел на щелкунчика.
2: «Великий визирь заслужил это».
1: На этот раз опечалилась Мэри. «Боюсь, остригут вас за такие дела», — вздохнула женщина и рассказала об отпрыске Пилли. Он не ответил. Вместо этого встал на лапы и прошел в угол к сундуку, где хранил несколько скульптур и других ценных предметов. Достал из сундука ящичек и на трех ногах вернулся к Мэри.
2: «Встряхните это. Ручаюсь, вы можете догадаться, что внутри».
1: Она с любопытством потрясла ящичек. «Набор бусин», — сказала Мэри.
2: «Вот видите, я готов». «Звук как при смехе, верно?» «Смех Халем-Тата. Я попросил Киллим изготовить красные бусы, потому что этого цвета был ваш череп, когда вас обрили».
1: «Я польщена, но я боюсь за вас. За вас всех».
2: «Сын Пилли не боялся».
1: «Нет. Нет, малыш не был испуган. Пилли заявила, что даже Халем-Тат не посмеет сделать ребенку хашей». Мэри набрала побольше воздуха в грудь и договорила.
3: «Но вы-то не ребенок».
2: «Я проглотил семечко Талпа», — ответил Тейтеп, так будто это все объясняло.
1: «Не понимаю».
2: «А, тогда я поделюсь. Талп не прорастает, если он не прошел через желудок Праза».
1: Он постучал себя по животу.
2: «Иногда не прорастает даже после этого. Проглотить семечко Талпа значит совершить шаг к взращиванию чего-то важного. Я проглотил семя, называемое «права человека».
1: Мэри нечего было ответить, кроме одного.
3: «Спасибо. Теперь я поняла».
1: Медленно, задумчиво брела она в посольство. Да, она поняла Тейтепа. Разве не по той же причине она ссорилась с Кларенсом? Но она боялась за Тейтепа, боялась за всех Празов. Почти бессознательно прошла она мимо посольства в десятку куполов, где жили этнологи. Эсперанца, вот кто ей нужен.
2: Эсперанца была дома, писала очередной отчет. Посмотрела на Мэри и сказала: «Хорошо, что зашла, пора передохнуть».
1: «Боюсь, не выйдет. Вопрос как раз по твоей части. Ты хорошо знакома с физиологией празов?»
2: «Думаю, да».
1: «Что будет, если обрезать иглу праза?» Мэри подняла палец. «Вот так, близко к коже».
2: «Примерно что с кошачьим когтем. Если обрезать кончик, ничего не случится. Если обрезать слишком низко, можно задеть кровеносный сосуд или нерв. Игла непременно станет кровоточить. Может не отрасти до нужных размеров. И будет чертовски больно, я уверена, как если разбить основание ногтя».
1: Эсперанца вдруг подалась вперед. «Мэри, тебя трясет? Что случилось?»
2: Мэри глубоко вздохнула, но дрожь не унималась.
1: «Что будет, если кто-нибудь сделает это со всеми иглами ТЭП?»
2: Она не смогла произнести имя.
1: «Со всеми иглами праза.
2: Он и зайдет кровью и умрет».
1: Эсперанца взяла подругу за руку и крепко сжала. «Ну а теперь я налью тебе хорошую дозу, и ты расскажешь, в чем дело».
2: Мэри отчаянно тошнила.
0: Продолжение рассказа Джанет Каган «Революция щелкунчиков» и его окончание через несколько минут на радио «Энергия» в проекте «Модель для сборки».

эфире «Радио Энергия», проект «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире рассказ Джанет Каган о революции щелкунчиков в переводе с английского Александра Миррера.

0: «Какой идиот рассказал этим подушкам для булавок о правах человека!» – грохотал Кларенс. Он яростно придвинулся к Мэри в ожидании ответа. Эсперанца встала между ними и сказала: «Мартин Лютер Кинг, вот кто сказал празам о правах человека. Вы при этом присутствовали, но вы забыли о своей мечте, а они явно помнят». «Да там происходит революция, черт побери!»
1: Кларенс взмахнул рукой в направлении центра города.
0: «Похоже на то», — спокойно ответила Джульет, одна из сотрудников посольства. «Так почему мы сидим здесь, а не следим за ходом событий?»
2: «Потому что я отвечаю за вашу безопасность!»
0: «Чушь», — возразил Масимото. «Нас же не станут стричь».
3: «Кроме того», — добавила Эсперанца, — «через 5 минут прибудет грузовой корабль. Кто-то должен встретить его, привезти припасы и Ника. Иначе он угодит в самую гущу событий. Последняя почта ушла 2 месяца назад, и Ник ничего не знает о том, что ситуация...» Она слегка нахмурилась, потом нашла точное выражение. «Что ситуация радикально изменилась».
0: Кларенс снова свирепо посмотрел на Мэри и распорядился: «Это входит в ваши обязанности. Привезите припасы и Ника». Мэри, которая уже была готова вызваться добровольцем, подавила в себе желание сказать «Ох, спасибо!» и ограничилась казенным «Слушаюсь, сэр». Мэри всерьез беспокоилась о ни в чем не повинных приезжих, которые с легкостью могли наколоться, в буквальном смысле слова, на толпу празов. Когда аборигены сражаются, они пускают в ход зубы и иголки. У Мэри не было ни малейшего желания попасть под удар хвоста с острыми неостриженными иглами. Она с запозданием поняла смысл стрижки, которую Халемтат применял как наказание. Удар по морде усеченными иглами в 100 раз менее эффективен, чем иглами полноценными. Мэри по радио связалась с кораблем и сообщила экипажу: «Никому не следует выходить наружу до прибытия машины». К импровизированной посадочной площадке она прибыла в рекордный срок. Ник помахал ей из люка и шагнул наружу. «Ну что за парень?» – подумала она. «Я же просила подождать, а ему все нипочем».
3: «Нам надо быстро загрузиться, Ник», – скороговоркой сказала Мэри, едва они успели обняться. «Я тебе все расскажу, пока будем работать».
0: Когда работа и рассказ была закончена, Ник внимательно рассмотрел Мэри и заметил: «Значит, Кларенс удерживает всех этнологов на территории посольства». Он с притворной грустью покачал головой и причмокнул. «Вижу, что не обучил свою команду правильной реакции на указания начальства». Он улыбнулся Мэри. «Значит, посольство советует мне держаться подальше от улиц, верно?»
3: «Верно», — кивнула Мэри.
0: «И прекрасно. Ты выполнила свою задачу, я получил предписание. А теперь хочу взглянуть на эту революцию в развитии». Он скрестил руки на груди и умолк. Ник был прав. Кларенс мог издавать предписание, но не более того. У него не было абсолютно никакой власти, чтобы не пускать этнологов на улицу. И Мэри хотела видеть революцию не меньше, чем Ник. Они поехали в обратном направлении. Ник приник к стеклу и осматривал улицы, весело напивая себе под нос.
3: «Эй, Ник, а если Кларенс нас вызовет?»
0: «Тогда и будем беспокоиться». Она притормозила грузовик у въезда на Дворцовую площадь и повернулась к Нику, спросить, хорошо ли ему видно. Но он уже выбрался из машины и пробирался в толпе празов.
3: «Эй!» – крикнула она, спрыгнула на землю и побежала вдогонку. «Ник!»
0: Он подождал, пока она не схватила его за руку, и сказал: «Я должен быть здесь, Мэри. Это моя работа».
3: «А моя работа – заботиться, чтобы тебя не ранили».
0: «Тогда веди меня».
3: «Эй, Мэри!»
0: – услышала она голос Черниэна из толпы.
3: «Сюда! Отсюда хорошо видно!»
0: Мысленно благодаря своего друга за приглашение, она осторожно двинулась в нужном направлении. Несколько игольчатых празов подвинулись, давая им дорогу. Лучше уж быть в окружении стриженных.
3: «С возвращением, Ник!» – сказал Черниэн.
0: Они с Чейлом расступились, создавая безопасное пространство для людей.
3: «Вы как раз вовремя!»
0: «Тот-то я и гляжу. Что происходит?»
3: «Халемтат только что остриг сына Пилли за игру со щелкунчиком Халемтатом. Ему не нравятся щелкунчики Халемтаты».
0: Стоявший рядом Прас с целыми иглами добавил:
3: «Халемтату много чего не нравится. Я думаю, что хороший принц должен хотя бы 2 раза в году потрещать иголками».
0: Мэри взглянула на Ника, он ухмыльнулся и объяснил: Примерный перевод такой. Горожанин думает, что настоящему принцу полагается иметь чувство юмора хотя бы минимальное.
4: «Потрещи иглами, Халемтат!» – прокричали в толпе. «Посмотрим, как тебе это удастся!»
0: «Верно!» – послышался другой голос, и Мэри поняла, что кричит Черниэн.
4: «Потрещи иглами, великий принц Щелкунчиков!»
0: Вокруг них со всех сторон, словно шум дождя, по крыше раздавался треск иголок. Мэри огляделась. По толпе катился смех, приводя иглы каждого праза в вибрирующее движение. Даже великий визирь коротко хохотнул, но быстро опомнился. Воротник его тревожно вздыбился. Халемтат сохранял величественную неподвижность. Черниэн достал из сумки щелкунчика и орех. Сунул орех в ухмыляющуюся пасть куклы, нажал. Щелчок прозвучал, словно взрыв. Откуда-то справа отозвался другой щелчок. Третий. Иголки затрещали с новой силой. Гвардеец Халемтата подскочил к Черниэну и вырвал щелкунчика из его рук. Потом оглянулся на Халемтата и крикнул.
5: «Он уже острижен! Что я должен делать?»
4: «Принеси куклу мне!» – приказал Халемтат.
0: Мэри с запозданием узнала ухмылку на деревянном лице игрушки. Гвардеец подал щелкунчика великому визирю. Без сомнений, он тоже узнал этот оскал.
4: «Чьи это зубы постарались?» – требовательно спросил Халемтат.
0: Неостриженный праз пробрался сквозь толпу, гордо уселся на задние лапы и ответил:
4: «Мои!»
0: И обратился к великому визирю, слегка потрескивая иглами, что означало едва сдерживаемый смех.
4: «Что думаешь о моей работе, Кортен? Удивляешься? У тебя крепкие челюсти!»
0: По толпе снова прокатился треск. Халемтат уселся по собачьи. Все его иглы стояли дыбом. Мэри прежде не видела, чтобы праз так ощетинивался.
4: «Молчать!» – проревел Халемтат.
0: Толпа, удивленная то ли криком, то ли вздыбленной щетиной своего правителя, притихла. Черниэн придвинулся к Мэри и Нику, чтобы держать их под защитой своего усеянного бусами воротника.
6: «Это Тейтеп», – тихо сказал Ник.
7: «Я знаю».
0: Незаметно для себя она вцепилась в руку приятеля.
6: «Тейтеп».
0: Он невозмутимо сидел на задних лапах. Единственный не ощетинившийся праз. С таким же спокойствием он мог находиться в кабинете Мэри, обсуждая разные сорта дерева. У Халемтата от ярости тряслась каждая игла. Он повернулся к гвардейцам и приказал:
4: «Остричь Тейтепа! Хашей!»
0: «Нет!» – воскликнула Мэри и кинулась вперед. Поняв, что кричала на земном языке, она открыла рот, чтобы повторить протест на местном. Однако Ник схватил ее и закрыл рот ладонью.
4: «Нет!»
0: – прокричал Черниэн, словно переводя ее крик. Мэри безуспешно пыталась вырваться из рук Ника. В бешенстве укусила приятеля за ладонь, затыкавшую ей рот. Он отдернул руку, однако хватки не ослабил. Женщина завопила, что есть силы.
4: «Это его убьет! Он истечет кровью до смерти! Пусти!»
0: Она сильно ударила Ника каблуком, но он ухватил ее еще крепче. Гвардеец достал ритуальные ножницы и подал их чиновнице, в обязанности которой входила стрижка. Она подняла инструмент вверх и проделала официальную демонстрацию, трижды разрезав воздух. При каждом щелчке ножниц толпа скандировала «Нет!»

0: изображен я. И я способен посмеяться над карикатурой. Почему же ты, Халентат, не можешь смеяться? Какая-то хворь размягчила твои иглы, и они больше не трещат?
1: Мэри настолько опешила, что перестала сражаться с Ником. Хватка его ослабла, однако он не выпустил Мэри, продолжая прижимать к себе. Получалось почти что объятие. Но что теперь скажет Халентат?
0: Правитель выхватил у чиновницы ритуальный инструмент и бросил к ногам Кортена. «Ты», — сказал он, — «ты сделаешь Тайтепу Хашей». «Нет, не сделаю. Мои-то иглы пока тверды и могут трещать».
1: Чорниен выбрал этот момент, чтобы прокричать.
2: «Потрещи иглами, Халентат! Дай нам послушать, как они трещат!»
0: И без всякой команды, всякого сговора толпа принялась скандировать.
2: «Потрещи иглами! Потрещи иглами!»
0: Халентат свирепо огляделся. Он не был способен трещать иглами, даже если бы захотел. Иглы стояли дыбом и не могли соприкоснуться. Правитель уставился на чиновницу, взглядом приказывая поднять ножницы и исполнить приговор. Но к его изумлению подданная проговорила в унисон с толпой.
2: «Потрещи иглами!»
0: Халентат величественно махнул охраннику, но тот нагло сказал в ответ:
3: «Потрещи иглами!»
0: Халентат повернулся и во весь дух кинулся во дворец. Позади него скандировали:
2: «Потрещи иглами! Потрещи иглами!»
0: Тогда совершенно внезапно Тейтеп затрещал иглами. Мэри услышала, что вся толпа захохотала и продолжала хохотать над своим удравшим правителем. Мэри обмякла в руках Ника. Он чуть приобнял ее, выпустил и сказал, перекрывая треск празов: «Я думал, ты полезешь туда, и тебя убьют, дурочку».
1: «Я же не могла вот так стоять и наблюдать казнь своего друга».
0: «По-моему, ничего не делать — это и есть работа дипломата».
1: «Ты прав. После этого мелкого эпизода я, вероятно, так или иначе потеряю работу.
0: Мое предложение остается в силе».
1: «Ты скажи мне правду. Будь я 15 минут назад в твоей команде, ты бы меня отпустил?»
0: Ник расхохотался и ответил: «Конечно, нет. Но, по крайней мере, я понял, почему ты откусила мне половину ладони».
1: «О, господи, Ник, прости меня, тебе больно?»
0: «Ага. Но извинения я принимаю, и в следующий раз не дам тебе такой возможности».
1: «В следующий раз?»
0: Он все еще ухмыляясь кивнул. Что же, Ник и вправду был реалистом.
2: «Привет, Ник», — услышали они знакомый голос. Рядом стоял Тейтеп. «С возвращением!»
0: «Привет, Тейтеп! Вы, ребята, устроили здесь настоящий спектакль. Что будет дальше?»
2: Тейтеп потрещал всеми иглами и проговорил: «Вы можете предполагать, не хуже, чем я. Никогда не участвовал ни в чем подобном. Кортен до сих пор смеется».
0: Он повернулся к Мэри.
2: «Поделимся? Я был слишком занят в тот момент, чтобы наблюдать. Вы с Ником спаривались? Если будете снова, разрешите мне посмотреть?»
0: Мэри залилась краской до шеи, а Ник преувеличенно весело расхохотался.
1: «Ты ему объясни», — твердо сказала Мэри Нику. «Правила спаривания вне моей дипломатической юрисдикции, а я пока еще в дипломатическом статусе, по крайней мере, до того, как мы вернемся в посольство».
0: Тейтеп уселся на задние лапы, нетерпеливо ожидая объяснения от Ника. Мэри поспешно заговорила сама.
1: «Нет, Тейтеп, это не было спариванием. Я была так испугана за вас, что хотела вмешаться и... Ну, я не знаю, что бы я сделала, но я просто не могла оставаться в стороне и позволить Халентату вас изувечить».
0: Она сердито посмотрела на Ника и закончила:
1: «Ник боялся, что меня поранят, и применил силу».
0: Тейтеп от удивления вытаращил глаза. «Мэри, вы намеревались сражаться из-за меня?
1: Вы же мой друг».
2: «Благодарю вас», — сказал он торжественно.
0: Повернулся к Нику.
2: «Вы были правы, когда удерживали ее. Трещать — это лучше, чем сражаться».
0: Он снова повернулся к Мэри и добавил:
2: «Это вы показали нам, как трещать на Халентата».
0: Он встряхнулся всем телом с шумом, похожим на звук сотни барабанщиков.
2: «Халентат поджал хвост и убежал от нашего треска.

«И что теперь?» — спросил Ник. «Теперь я намерен пойти домой. Сейчас обеденное время, и я так голоден, что готов съесть целое дерево». Он поднялся на лапы и двинулся к дому. Толпа уже рассеялась. Мэри это казалось странным и разочаровывающим, пока она не поняла, что фразы расходятся со смехом. Тейт приостановился рядом с грузовиком и сказал: «Ник, я действительно хочу, чтобы вы поделились насчет спаривания людей. Ведь я должен понимать, когда Мэри сражается, а когда спаривается. Тогда бы я знал, нуждается ли она в помощи или никакая помощь ей не нужна». Мэри снова побагровела. Ник сказал: «Я расскажу вам обо всем этом, когда обоснуюсь на месте». «Благодарю вас». Тейт зашагал к дому так беспечно, будто ничего необычного не произошло. По сути, всю толпу, смеющуюся и болтающую, можно было принять за компанию, возвращающуюся с пикника при заходе солнца.

0: моменту возвращения в посольство Мэри была уже безработной. Кларенс даже угрожал ей выдворением с планеты на грузовом корабле, однако Ник объявил, что у Кларенса нет права отсылать кого бы то ни было из его Ника-этнологов. Через пару дней вся компания Ник, Тейтеп и Мэри собралась, чтобы выбрать рождественское дерево из заповедника Халемтата. Ник поинтересовался. «Тейтеп, как революция продолжается?» Вместо ответа Тейтеп затрещал иглами по всему телу. «Это хорошо», — сказал Ник. «Не исключено, у меня будут хорошие новости, чтобы поделиться с вами на рождественской вечеринке», — добавил Прас. «Тогда мы ждем вечеринки еще больше, чем обычно», — улыбнулась землянка. «А я привез прямо с земли сюрприз для Мэри», — сказал Ник. «Но пока это секрет».
1: «Не поделитесь?» — спросил Тейтеп.
0: «Сочельник. Я думаю, после того, как вы сообщите свои новости».

0: Вечер у елки был в самом разгаре. Импровизированный рождественский хор пел чешские гимны, подарок эсперанцы всем сотрудникам. Кларенс так размягчился от рождественского пунша, что предложил Мэри вернуться на работу, если она не будет проявлять строптивость. Она тоже размягчилась, но сказала «нет», правда вежливо. Наконец появился Ник вместе с Тейтепом, Чорниэном, Чейлом и их детьми. В перерывы между двумя гимнами он помахал импровизированному хору, призывая к молчанию. «Внимание!» – прокричал он, перекрывая общую болтовню. «Пожалуйста, внимание! У Тейтепа есть сообщение для всех!» Когда наступила тишина, Ник повернулся к Тейтепу и сказал: «Вам место!»
1: «У меня есть место!» – возразил Тейтеп.
0: «Это значит, можете говорить», — пояснил Ник. «Поверьте, ни одна Мэри хочет узнать новости». Тем не менее, Тейтеп обратился именно к Мэри.
1: «Мы все навещали Халемтата. И Халемтат согласился. Впредь никто не будет острижен, если 5 жителей той же деревни не согласятся, что проступок заслуживает столь сурового наказания. Выбирать этих 5 будем мы, а не Халемтат. Далее. С сегодняшнего дня каждый может говорить все, что угодно, без страха быть остриженным. Выражение своего мнения впредь не будет наказуемо».
0: Вся компания разразилась аплодисментами. Ник сиял. Тейтеп вытащил из сумки лист пергамента и сказал:
1: «Видите, Мэри, Халемтат подписал это и прокусил».
2: «Как вы заставили его согласиться?»
1: «Мы смеялись над ним и щелкали орехи своими щелкунчиками перед дворцом 3 дня и 3 ночи подряд».
0: Чорниэн добавил:
1: «Сказал, что подпишет все, что угодно, только бы мы ушли и дали ему поспать».
0: Он поднял огромный пакет, который принес с собой.
1: «Посмотрите, это чищенные орехи».
0: Мэри уже почти жалела Халемтата. Она приняла пакет и со смехом высыпала на стол его содержимое. «Это слишком важно для того, чтобы просто взять и съесть», — сказала она, отходя от стола, чтобы полюбоваться горой орехов. «Вы убеждены, что их не надо поместить в музей?»
1: «Важно то», — ответил Тейтеп, — «что я могу говорить все, что хочу».
0: Он бросил орех в рот и сживал его.
1: «Халемтат! Талемтат!»
0: — провозгласил он и от удовольствия затрещал иглами.
1: «Кортен выглядел так, будто объелся верста», — сказал Чорниэн.
0: Не понимая этого выражения, Мэри покосилась на Ника. Тот объяснил: «Мы бы сказали, словно сживал лимон». Тейтеп подошел к Нику.
1: «Делитесь, Ник. Где ваш сюрприз для Мэри?» — сказал Прас.
0: Тот полез под стол. Секунду поискал, вынул большой пухлый пакет и водрузил его на стол рядом с горой орехов. Мэри успела подхватить горсть-другую плодов, помешав им сыпаться на пол. Ник прикрыл пакет ладонью и сказал: «Обождите, я сначала объясню. Понимаете, Тейтеп, каждая семья привносит что-то свое в рождественские традиции, так же, как ваш народ в традиции пробуждения. В семье Мэри свои правила, но на этот раз я прошу ее следовать моим». Он снял руку с пакета и подал его Мэри. «Теперь можешь открыть». Вернув орехи в кучу, она взяла пакет и вскрыла его, как принято на Рождество, с энтузиазмом. Внутри была коробка, а в ней куча ярких картонных трубок со сверкающими звездами, полосами, горошинками и даже целым косяком зеленых металлических рыбок.
3: «Фейерверки!» — вскрикнула Мэри.
1: «Ох, Ник!»
0: Он положил палец ей на губы и распорядился: «Погоди. Ты выбрала сегодняшний вечер для сочельника, потому что это надлежащее время в году планеты. А кроме того, ты говорила, что торжества на Земле и других человеческих планетах не совпадают». Мэри кивнула. Лицо Ника медленно расплылось в улыбке. Он объявил:
1: «Но они совпадают! В этом году на Земле сегодня 4 июля. Так что сегодня будут фейерверки».
0: Простодушная дерзость в выражении его глаз заставила Мэри посмотреть в сторону, но, повернувшись, она встретила взгляд Тейтепа, исполненный ожидания. По-видимому, все празы хотели увидеть, что выбрал для нее Ник и правильно ли он выбрал.
1: «Да»,
0: — сказала она, обращаясь к Тейтепу, но улыбалась при этом Нику.
1: «А сверх всего, сегодня День независимости и на планете празднества. Давайте запускать фейерверки».
0: И тогда небо над празднеством озарилось римскими свечами, взрывающимися звездами и всеми видами огней, которые Мэри помнила за свою жизнь при всех празднованиях Рождества и Дня Независимости. Люди на улицах охали и ахали, а местные трещали иглами. Хлопки и взрывы разбудили Халем Тата, но поделать он ничего не мог. Вышел на балкон и стал смотреть. Днем позже Дейтеп рассказал. Один гвардеец из дворцовой охраны утверждает, что слышал, как Халем Тат трещит иглами. «И на секунду не поверю», – прокомментировал это Ник, передавший слух Мэри. «Я тоже», – согласилась она. «Но история так хороша, что я бы охотно поверила». «Значит, родилась отличная рождественская сказка. Ты могла бы поспорить, что историю, как Халем Тат впервые затрещал иглами, теперь будут рассказывать каждое Рождество?» «С любым простофилий», – согласилась Мэри и вдруг удивилась сказанному. «Слушай, Ник, неужто традиции закладываются так легко и так быстро?» Он рассмеялся. «Фейерверки какого сорта ты бы хотел на будущий год?»
2: «Всех сортов. И побольше, с этими золотыми штуковинами, вроде рыб, которые вертятся, а потом, бам, рассыпаются сотнями искр».
0: Поначалу ей показалось, что Ник сменил тему разговора. Но вскоре она поняла, что это и было ответом на ее вопрос. Куда бы она ни поехала, до конца жизни в ее рождественской традиции будет...

Итак, в сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Джанет Каган «Революции щелкунчиков» в переводе с английского Александра Миррера, за что им всем огромное спасибо. А вам за внимание, но эфир наш еще не закончен. Вас еще ждет некоторое количество замечательной музыки, ну и пара слов от нас через несколько минут. Это «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить». 15 января 1998 года, четверг, 23:15. Когда улеглась шумиха, связанная с происшествием на озере Сентерхилл, когда были подшиты и сданы в архив отчеты компетентных служб и специально созданные подкомитеты провели свои закрытые слушания, когда, наконец, высокие персоны, допущенные государственным секретом, убедились, что проблема, хоть и не решена до конца, но, по крайней мере, перестала быть животрепещущей и острой, только тогда, оглядываясь на то, как разворачивались события, Зак Мерфи начал постигать, что на самом деле все началось днем раньше в пивном баре «Снегирь» на Пенсильвания-авеню. «Снегирь» был одной из самых почтенных забегаловок, расположенных на Капитолийском холме. Он находился примерно в трех кварталах от здания Конгресса и совсем близко от одного из самых сложных в криминальном отношении районов Вашингтона. Днем здесь любили обедать сотрудники Конгресса и журналисты, приходившие сюда на перерыв, когда в коридорах власти происходила какая-нибудь сенсация. В вечерние же часы «Снегирь» наполнялся федеральными служащими из доброй дюжины министерств и ведомств. Взмыленные, во влажных от пота рубашках, с животами распухшими от высококалорийной, но малосъедобной пищи, которую можно извлечь из любого торгового автомата, они являлись сюда после напряженного 12-часового рабочего дня, чтобы пропустить с друзьями по паре кружек пива, а потом нетвердой рысью мчались к ближайшей станции метро Capital South и садились на поезда, идущие в Вашингтонский пригород, в Мэриленд или Виргинию. Так повелось, что вечер четверга был пивным днем сотрудников управления паранормальных исследований. Мерфи бывал на этих дружеских вечеринках нечасто, предпочитая проводить время с женой и сыном в своем доме в Арлингтоне. Однако в последнее время дома ему было тяжко. Донна никак не могла прийти в себя после смерти матери, скончавшейся перед Рождеством. А Стиву, похоже, гораздо больше интересовали магические карты, чем родной отец. Вот почему, когда Гарри Камиски, заглянув в его комнату в начале девятого, спросил, не хочет ли он выпить с ребятами пивка, Мерфи неожиданно решил пойти. В конце концов, подумал Мерфи, он уже давно не устраивал себе выходной, и не будет ничего страшного, если сегодня он явится домой на часок позже. Пусть даже при этом от него будет пахнуть Будвайзером. Донна все равно молча свернется калачиком на своей половине кровати, а Стиву на все наплевать, если только отец не откажется от своего обещания взять сына в субботу в магазин комиксов. Выключив компьютер, Мерфи запер свой кабинет и присоединился к Гарри и Кенту Моррису, которые уже ждали его в вестибюле. На улице было слякотно и сыро, и пешая прогулка до Снегиря, находившегося всего в пяти кварталах, не доставила Мерфи удовольствия. В Снегирь они пришли самыми последними. Завсегда-то и давно сидели на месте. В задней комнате пивной уже были составлены вместе несколько столов,

0: И официантка сбилась с ног, обнося собравшихся кувшинами с пивом и тарелками с подсоленным попкорном. Появление Мерфи вызвало у собравшихся умеренное любопытство. Все-таки он в Снегире редкий гость. Как бы там ни было, для него сразу освободили место, и Мерфи сел. В управлении он пользовался репутацией сухаря и знал это. Поэтому он начал с того, что распустил галстук и велел смотревшему на него во все глаза молодому специалисту, недавнему выпускнику Ельского университета, перестать обращаться к нему сэр и звать его попросту Зак. Потом Мерфи налил себе первую из двух кружек, которую он себе обещал, выпить пару пива, немного поболтать с коллегами и домой. Такова была программа, которую он намеревался строго придерживаться. На деле же, разумеется, все вышло не так, как он планировал. Вечер оказался слишком холодным и сырым, а в Снегире было так тепло и сухо. Горящий газ уютно шипел под фарфоровыми поленьями в камине, и отсвет огня дрожал в стеклах множества спортивных фотографий в рамках, развешанных по обшитым деревом стенам. Приятная застольная беседа легко перескакивала с финала Суперкубка, который должен был состояться на будущей неделе, на текущий кинорепертуар, а то вдруг разговор касался самых последних капиталистских сплетен и слухов. Официантка Синди, обслуживавшая их стол, хоть и носила кольцо, которое свидетельствовало о том, что она с кем-то помолвлена, вовсю наслаждалась знаками внимания, которые сотрудники УПИ наперебой ей оказывали. И это делало атмосферу за столом еще более непринужденной. Между тем гулянка шла полным ходом, и пиво лилось рекой. После второго похода в туалет Мерфи заскочил в телефонную будку и позвонил домой, предупредить Дону, чтобы она не ждала его. «Нет, он вовсе не пьян, просто очень устал, только и всего. Нет, он не будет садиться за руль, машину он оставил в гараже, а сам возьмет такси». «Да, дорогая». «Нет, дорогая». «И я тебя тоже люблю». «Спокойной ночи и приятных сновидений». После этого содержательного разговора Мерфи снова вернулся к столу, где Орсон как раз подчивал Синди бородатым анекдотом про техасского сенатора, проститутку и кастрированного бычка. Мерфи даже не заметил, как пролетело время, и спохватился только тогда, когда было уже достаточно поздно и комната наполовину опустела. Один за другим сотрудники УПИ допивали пасашок, выбирались из-за стола и, надев свои куртки и теплые плащи, твердым шагом выходили в ненастную мглу. В конце концов, из полутора десятков человек за столом осталось только трое – Кент, Гарри и сам Мерфи, уже подошедшие к той опасной грани, за которой приятная эйфория переходит в тяжелый пьяный угар. Синди тоже заметно поскушнела. От ее веселости и оживления не осталось и следа, и теперь ее лицо не выражало ничего, кроме раздражения. Собрав со стола пустые кружки, она принесла им еще кувшин пива, строго предупредив, что больше они не получат. «Не нужно ли вызвать такси?» – спросила она. И Мерфи с грехом пополам удалось объяснить Синди, что «Да, мэм, такси – это было бы неплохо, даже очень здорово, спасибо большое». Потом он вернулся к прерванному разговору, который по случайному стечению обстоятельств коснулся путешествий во времени. Впрочем, ничего странного в этом не было. Несмотря на то, что о возможности путешествий во времени говорилось главным образом в самых путанных трудах по теоретической физике, сотрудники Управления паранормальных исследований живо интересовались этим вопросом. В этом заключалась их работа. Таким образом, не было ничего необычного в том, что Мерфи обсуждал со своими коллегами именно путешествия во времени. Поздние часы и огромное количество выпитого располагали к разговору именно на эту волнующую тему.
1: «Представьте себе...»
0: — Гарри громко рыгнул в кулак.
1: «Прошу прощения». «Так вот, представьте себе на минуточку, что путешествие во времени возможно. Значит, человек может вернуться в прошлое».
2: «Это нельзя», — вставил Кент.
1: «Я знаю»,
0: — Гарри погрозил ему пальцем.
1: «Я знаю, что это невозможно, но давайте просто вообразим».
0: «Говорю тебе, это неосуществимо. Нереально, невозможно. Понимаешь?
1: Я ведь тоже читал все эти книги. Я тебе точно говорю, путешествие во времени невозможно. Ни один человек не может. Ни одна страна еще не владеет соответствующей технологией».
2: «Да я не о том толкую, черт. Не о сегодняшнем дне. Я говорю о будущем. Когда-нибудь, скажем, через 1000 лет кто-нибудь сможет. Вот о чем я тебе толдычу».
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Ты имеешь в виду наших отдаленных потомков, которые могут явиться с визитом в собственное прошлое? Ты это имеешь в виду?
1: В детстве Мерфи увлекался научной фантастикой, в которой часто говорилось о путешествиях во времени. На чердаке в его доме до сих пор хранилось несколько зачитанных до дыр книг Финнея и Андерсона, в чем он ни за что бы не признался приятелям. Научная фантастика, за исключением телесериала «Секретные материалы», была в управлении не в почете.
2: «Вот-вот!»
1: — Гарри яростно закивал.
2: «Вот о чем я говорю! О том, что кто-то может прилететь к нам из будущего!»
1: «Все равно это невозможно», — возразил Кент. «Даже за 100 миллионов лет». «Может и невозможно», — вставил Мерфи.
2: «Но давай просто представим себе это на минутку. Сделаем такое допущение хотя бы для поддержания разговора. Окей, Гарри, допустим, кто-то из будущего...»
1: «Не кто-то». Гарри потянулся к полупустому кувшину и плеснул пиво в свою кружку.
2: «Много-много людей прилетят к нам из будущего».
1: «Ладно, допустим». Кент смерил взглядом уровень пива в кувшине, и как только Гарри поставил его на стол, долил пиво себе, оставив на дне сосуда с полдюйма янтарной жидкости.
2: «Раз святой Петр велит верить, давайте верить». «Ну и где они тогда?»
0: «Вот, в этом-то все и дело. Об этом нам и твердят некоторые шизики, физики,
1: подсказал Мерфи.
2: «Такие, как я. Я есть то, что я есть, и ничего с этим не поделаешь».
1: Гарри не обратил на него никакого внимания и продолжал развивать свою мысль.
2: «Так вот, если кто-то в будущем научится летать в прошлое, то есть к нам, в наше время...»
1: Он с силой ткнул пальцем в стол.
2: «Тогда где же они? Где эти хронопутешественники?» «Об этом как раз и говорил этот англичанин, как бишь его. Ну, тот в инвалидной коляске. Хокинг. Во-во, Хокинг. Так он как раз и говорил, если путешествие во времени возможно, то где же тогда сами путешественники?»
3: «Но разве не то же самое говорилось о пришельцах?»
1: Кент слегка приподнял бровь и на мгновение перестал быть похожим на пьяного.
3: «Этот итальянец, как его, Ферми, что ли? Однажды он сказал ту же самую штуку о пришельцах. И чем мы сейчас заняты? Мы ищем пришельцев».
1: Тут Мерфи захотелось сказать, что из всех случаев наблюдения НЛО и похищения ими людей, которые ему пришлось расследовать за 10 лет работы в УПИ, он еще ни разу не сталкивался со случаем, который можно было бы считать абсолютно доказанным. Он выслушивал показания десятков людей, которые утверждали, будто они побывали на борту внеземного космического корабля, и собрал столько размытых любительских фотографий дисковидных объектов, что ими был битком набит его самый большой картотечный шкаф, однако за 10 лет на государственной службе ему еще ни разу не довелось ни встретиться лицом к лицу с настоящим пришельцем, ни обнаружить ни одного чужепланетного корабля. Впрочем, Мерфи не стал распространяться на эту тему. Как ни пьян он был, он понимал, что сейчас не время и не место оспаривать целесообразность существования управления или ставить под вопрос стратегию и методы его работы. Кроме того, Мерфи не считал Гарри и Кента настолько близкими друзьями, чтобы делиться с ними своими сомнениями.
2: «Это не одно и то же, дружище. Далеко не одно и то же».
1: Несмотря на то, что у него в кружке еще оставалось пиво, Гарри снова потянулся к кувшину, но Кент успел схватить его первым.
2: «Если путешественники во времени существуют, то они скрываются. Никто не должен знать, что они здесь побывали. Это делается ради нашего же собственного блага. Понятно?»
1: Кент засмеялся сухим лающим смехом и вылил остатки пива в свою кружку.
2: «Конечно, понятно. Может быть, даже сейчас вокруг нас полным-полно людей из будущего».
3: «Черт, ты прав, дружище».
1: Гарри резко повернулся к каким-то личностям, которые сидели за соседним столом.
2: «И вы! Кто из вас прилетел сюда из будущего?»
1: Незнакомцы неприязненно покосились на Гарри, но промолчали. Синди, которая вытирала столы и ставила на них перевернутые стулья, смерила компанию недовольным взглядом. Время шло в закрытию, ей совсем не нравилось, что трое пьянчужек пытаются задирать ее последних клиентов.
4: «Ты что, собираешься устроить бучу?» – пробормотал Кент.
2: «Господи, да я же вовсе не хотел раздуть это».
3: «Но ведь это действительно важно, дружище. Это наша работа, в конце концов. Может, поставим вопрос, чтобы это заведение лишили лицензии за то, что они тут принимают путешественников во времени без этой
2: Черт! Без грин-карты!
1: С этими словами Гарри выхватил из кармана свой значок в кожаном футляре, на крышке которого была вытеснена эмблема управления, и с грохотом отодвинул стул. Мерфи понял, что пора вмешаться. Схватив Гарри за запястье, он с силой потянул его на себя, не давая ему встать.
2: «Эй, успокойся, слышишь?»
1: Гарри попытался выдернуть руку, но Мерфи не отпускал. Краешком глаза он видел, как Синди подала бармену какой-то знак и понял, еще немного их попросту вышвырнут отсюда.
2: «Успокойся же!» – прошипел он. «И не вздумай показать значок, иначе мы все окажемся в каталажке!»
1: Гарри свирепо взглянул на него, и на мгновение Мерфи показалось, что сейчас он его ударит, но все обошлось. Гарри пьяно ухмыльнулся и тяжело упал обратно на стул. Футляр со значком вырвался из его пальцев и покатился по столешнице.
3: «Черт возьми, парень, я ведь только пошутил, вот и все. Я хотел только заострить внимание».
1: «Я понимаю». Мерфи слегка успокоился и отпустил его руку.
2: «Понимаю, ты просто хохмишь, вот и все».
3: «Вот, ты знаешь, я знаю, этих вещей просто не бывает, и все. Ну как, забыл, как называется».
1: «Да-да, я знаю, мы отлично тебя поняли». На этом все и кончилось. Кент уехал первым. Мерфи задержался, чтобы посадить Гарри в такси и проследить, чтобы тот не выкинул еще какой-нибудь фортель. Только после этого он кое-как натянул куртку и пошел к выходу, ненадолго задержавшись возле бара, чтобы украдкой сунуть пятерку в плексигласовый контейнер для чаевых, на котором было написано «Синди». На улице не было ни души. Ночь была морозной и тихой. Бледно-серые клубы дыма из выхлопной трубы, ожидавшего его такси, плыли над бордюрным камнем, словно усталые призраки. Мерфи забрался в машину и назвал водителю свой арлингтонский адрес. Потом он откинулся на заклеенные изолентой сиденья и стал смотреть в заиндевевшее стекло, за которым проплывал освещенный прожекторами купол Капитолия.
0: «Путешествие во времени. Господи, что за дурацкая идея?»

0: 6 мая 1937 года, четверг, 19:04. С серого, как слюда, неба спускался Левиафан. Сначала он напоминал просто серебристый овал, но после разворота на северо-восток он начал постепенно расти, на глазах увеличиваясь в размерах и приобретая сходство с огромным тыквенным семечком. Как только гудение его четырех дизелей достигло слуха толпы, собравшейся на травянистом аэродроме в Нью-Джерси, к стальной причальной мачте, высевшейся в самой середине посадочной площадки, сразу двинулись два отряда военных моряков в белых шапочках. Остальные встречающие, задрав головы, смотрели на колосса, медленно плывшего на высоте 600 футов над землей. Легкая тень скользнула по поднятым кверху лицам, когда Цепелин совершил резкий поворот на запад. Теперь зрителям были хорошо видны огромные свастики на его стабилизаторах, олимпийские кольца над иллюминаторами пассажирских кают и само название гигантского воздушного корабля, начертанное высокими готическими буквами над контрольной гондолой от носа к корме. Пассажиры воздушного корабля собрались в бортовых проходах палубы А, с любопытством следя сквозь наклоненные иллюминаторы за тем, как Гинденбург приближается к конечному пункту своего путешествия – военно-воздушной базе ВМФ США в Лейкхерсте. Из-за сильных встречных ветров над Атлантикой и грозового фронта, двигавшегося из глубины континента к морю, Цепелин опаздывал с прибытием на 13 часов, но никого из пассажиров это не огорчало, ибо последние несколько часов полета оказались богаты самыми разными событиями. Они наблюдали проплывающий внизу шпиль Empire State Building, помешали нормальному течению бейсбольного матча Доджерсов, остановившегося, когда воздушный лайнер появился над стадионом Эббетсфилд, увидели, как сердитые волны с белыми барашками бьются о Джерсийский берег. Стюарды уже вынесли их багаж на площадку, находившейся позади кают-лестницы, и сложили в кучу у подножия бронзового бюста генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. Путешествие на Гинденбурге было поистине незабываемым. 3 дня пассажиры провели на борту самого известного и самого большого летающего отеля в мире, где утро начинались изысканным завтраком в столовой, а вечера заканчивались бренди и сигарами в курительной комнате. Но теперь полет подходил к концу, и всем пассажирам не терпелось снова ощутить под ногами твердую землю. Для американцев это было возвращение домой, и они уже предвкушали, как через считанные минуты они воссоединятся со своими семьями и обнимутся с друзьями, ожидающими их на аэродроме. Для членов экипажа это был 7-й по счету и 1-й в этом году трансатлантический рейс. Для супружеской пары немецких евреев конец полета означал спасение от ужасов нацистского режима, захватившего власть в их родной стране. Для 3 офицеров разведки Люфтваффе, притворявшихся обычными туристами, высадка на американскую землю знаменовала собой вынужденный контакт с непоседливой и шумной нацией деградирующих недочеловеков. И только для 2 пассажиров, внесенных в список под именами Джона и Эммы Пенс, посадка в Лейкхерсте означала начало обратного отсчета. Оторвав руку от ограждения прогулочной палубы, Фрэнк Лун не сильно постучал пальцами по тонкой металлической оправе очков, делая вид, будто поправляет их. На внутренней поверхности правой линзы тут же появились цифры 19, 33, 31, 13, 41. 13 минут, пробормотал он. Леа Ошнер ничего не ответила, но ее пальцы чуть сильнее стиснули перила. Пассажиры вокруг них оживленно переговаривались и смеялись, показывая друг друга на удивленных коров на пастбище далеко внизу. Полупрозрачная тень воздушного корабля стала теперь больше, плотнее и приобрела более четкие очертания. Согласно историческим хроникам, прежде чем снова повернуть на восток и взять курс на причальную мачту, Гинденбург должен был опуститься до высоты 120 метров. Пассажирские палубы были, конечно, снабжены звукоизоляцией, так что никто из пассажиров не мог слышать гул дизельных двигателей, но уже сейчас капитан Прус должен был переключить двигатели на холостой ход. В следующую минуту винты дирижабля должны были начать вращаться в обратном направлении, тормозя Гинденбург перед причаливанием.
1: «Расслабься», — прошептал Фрэнк. «Еще не время».
0: Леа выдавила из себя улыбку, но ее пальцы легли на тыльную сторону ладони Фрэнка и не сильно пожали. Остальные пассажиры вокруг них пребывали в приподнятом настроении, поэтому и они должны были тоже выглядеть радостными и беззаботными, ибо они все еще оставались Джоном и Эммой Пенс из «Мангазета Лонг-Айленд». Джон работал билетным агентом германских линий Ллойда Гамбург-Америка, компании, предоставлявшей США интересы германского флота пассажирских кораблей. Эмма Пенс, родом из Иллинойса, была на 15 лет моложе своего супруга, но занималась тем же, пропагандируя воздушные путешествия и продавая билеты на дирижабли на территории от Нью-Йорка до Филадельфии. Сейчас они возвращались
1: вернулись из деловой поездки в Германию. Ален Стил. Куда мудрец боится и ступить? Продолжение. Внешне оба производили впечатление уравновешенных и спокойных людей позднесреднего возраста, для которых трансатлантические перелеты были не в новинку. Уж, конечно, они не стали бы нервничать из-за того, что оказались на борту Гинденбурга, хотя через 12 минут им суждено было погибнуть. На самом деле ни Джон, ни Эмма Пенс не погибли бы в приближающейся катастрофе. В данную конкретную минуту они оба были вполне живы и здоровы и прекрасно себя чувствовали, находясь в 24-м столетии, вдалеке от какой бы то ни было опасности. Эвакогруппа Хронокосмического исследовательского центра тихо и незаметно похитила супругов из их номера в отеле «Франкфуртерхоф» ранним утром 3 мая 1937 года и переправила на конспиративную квартиру в предместье Франкфурта. К настоящему времени Миранда уже должна была доставить Джона и Эмму в 2314 год от Рождества Христова, и Фрэнк искренне надеялся, что настоящий Джон Пенс не будет очень возражать против похищения, когда ему все как следует объяснят. Фрэнк весьма сомневался, что кто-то на месте Джона и Эммы стал бы сильно расстраиваться, учитывая, что альтернативой была неминуемая смерть в огненном аду. Теперь Фрэнк сам стал 50-летним американским бизнесменом. Леа выглядела на 40, хотя на самом деле ей было 29. Искусственная нанокожа и имплантированные вокализаторы столь убедительно изменили их облик, что не далее, как позавчера, они успешно отужинали с капитаном Эрнстом Лемоном, старым знакомым Пенсов. Капитан Лемон, инспектировавший капитана Прусса во время его первого трансатлантического перелета, не заметил подмены. Однако все остальное время Леа и Фрэнк благоразумно держались в своей каюте и почти не общались со своими спутниками. Чем меньше они сталкивались с экипажем и пассажирами, тем меньше была опасность непреднамеренно изменить ход истории. И все же совершенно исключить контакты с окружающими было, разумеется, невозможно. Один такой случай произошел вчера, когда вместе с другими пассажирами супруги Пенс отправились на экскурсию по кораблю. Экскурсия эта была необходима. Джон и Эмма осматривали дирижабль, следовательно, Фрэнк и Леа должны были поступить так же, чтобы не нарушать естественного хода событий. Но самым главным было то, что эта прогулка позволяла исследователям выполнить свою основную задачу — собрать достоверные аудиовизуальные материалы о последнем полете Гинденбурга и установить истинную причину гибели цепелина ЛЗ-129. И пока пассажиры гуськом пробирались по узкому килевому мостику и разинув рты рассматривали огромные резервуары с водородом, схваченные для прочности титанических размеров дюралюминиевыми кольцами, Фрэнк и Леа остановились, чтобы прикрепить в укромном месте миниатюрный наблюдатель, крошечную передающую видеокамеру размером не больше заклепки, под которую она и была замаскирована. Наблюдатели, искусно размещенные ими по всему кораблю, передавали изображение и звук на записывающее устройство, спрятанное в портсигаре Фрэнка и в пудренице Леа. Сотрудники гестапо, внимательно осматривавшие багаж и личные вещи пассажиров накануне отлета, не заметили их. Впрочем, нацисты искали, разумеется, взрывчатку, а не шпионское оборудование, которое было столь миниатюрным, что его можно было без труда разместить в обычных для первой половины 20 века безделушках. Неприятность случилась, когда экскурсанты достигли кормы дирижабля и проходили по мосткам под тем местом, где в парусиновую оболочку газового отсека номер 4 был аккуратно зашит заряд взрывчатки со взрывателем. Корабельный врач Курт Рудигер, проводивший экскурсию, как нарочно остановился здесь, чтобы показать пассажирам причальную шахту в нижнем килевом стабилизаторе, и тут Фрэнк и Лео услышали у себя над головой шаги. Кто-то спускался к ним по металлической лестнице. Через несколько секунд из темноты наверху появился один из членов команды. Ступив на мостки, он повернулся, чтобы идти на нос. Мостки были освещены низковольтными электрическими лампами, и как только их свет упал на лицо матроса, Фрэнк и Леа тотчас же его узнали. Это был Эрик Шпель. Тот самый человек, который, как считалось, и заложил бомбу, взорвавшую Гинденбург. На первый взгляд Шпель нисколько не походил на саботажника, хотя сейчас он появился очень близко от того места, где находилась бомба. Бомбу внутри газового отсека он заложил еще когда Гинденбург стоял в ангаре во Фридрихшафене. Высокий, светловолосый, одетый в тускло-коричневую хлопчатобумажную робу и башмаки на мягкой резиновой подошве, Эрик Шпель напоминал просто усталого рабочего. Пассажиры посторонились, давая ему пройти, и только Леа замешкалась. Ее ожерелье была вмонтирована миниатюрная камера, и она хотела воспользоваться случаем запечатлеть лицо Шпеля. Но каблук ее левой туфли застрял в отверстии пола, сделанного из перфорированного алюминия. Леа пошатнулась и, взмахнув руками, попыталась схватиться за ограждение. Туго натянутая парусиновая оболочка дирижабля находилась всего в 30 футах ниже мостков. Дальше начиналась 300-метровая пропасть, на дне которой плескались холодные волны Северной Атлантики. Фрэнк потянулся к Леа, чтобы поддержать ее, но Эрик был ближе. Схватив Леа за плечи, он помог ей удержаться на ногах. Потом вежливо улыбнулся пассажирке и, пожелав Фройлейн быть осторожнее, пошел дальше. Все это заняло всего несколько секунд и не привлекло к себе особого внимания, однако в хронокосмическом исследовательском центре к подобным происшествиям относились с предельной серьезностью, ибо никто не знал, какое влияние они могли оказать на историю. Некоторые ученые полагали, что напряженность мировых темпоральных линий столь велика, что малейшее стороннее воздействие на них может вызвать очень серьезные последствия. В качестве примера подобного воздействия обычно приводили случаи, когда появление наблюдателей ХКИЦ в Далласе за оградой автостоянки вблизи Дилей Плаза 22 ноября 1963 года чуть было не изменило ход истории. Другие же утверждали, что пространство-время гораздо более пластично, чем обычно считается, и поэтому при темпоральных погружениях мелкие происшествия вполне допустимы, так как история уже находится в движении. Или, иными словами, сколько бы бабочек ни раздавил в плейстоцене путешественник во времени, динозавры все равно вымрут. Несмотря на это, когда Фрэнк и Леа вернулись в свою каюту, на душе у них было неспокойно. Они боялись, что происшествие может вызвать парадокс времени. Но события, похоже, продолжали развиваться естественным путем. Когда на следующее утро, накануне прибытия Гинденбурга в пункт назначения, Фрэнк и Леа наблюдали из своей каюты внутренние помещения дирижабля, они увидели, как Эрик Шпель прошел по алюминиевому мостику и, оглядевшись по сторонам, поднялся по трапу в отсек номер 4. Миниатюрная камера, которую Фрэнк установил у основания трапа, не обладала достаточной светочувствительностью, чтобы передать его изображение в видимом спектре, но зато она реагировала на тепловое излучение человеческого тела. На термограмме было хорошо видно, как Эрик, держась за лестницу под газовым отсеком, устанавливает часовой механизм, который должен был соединить две сухих гальванических батареи с небольшим фосфорным запалом. Итак, история не изменилась. 19 часов 25 минут по местному времени 203 тысячи кубометров водорода воспламенятся. Через 37 секунд после этого объятый пламенем воздушный гигант весом в 241 тонну рухнет на землю. Гинденбург тем временем все больше и больше замедлял ход. В иллюминаторы прогулочной палубы уже были видны похожие на коробку из-под печенья ангары, ажурная причальная мачта, у подножия которой выстроились крошечные фигуры военных моряков в белых головных уборах. Фрэнк снова коснулся металлической оправы очков. 19, 17, 31, 08, 29. Через несколько секунд будет слита вода из кормовых балластных цистерн и сброшены носовые швартовы. Но не 8 оставшихся минут беспокоили его больше всего, а те 37 секунд, которые произойдут между взрывом и ударом о землю. Подняться на борт Гинденбурга им с Леа было совсем нетрудно. Гораздо труднее будет сойти на землю живыми и невредимыми.

0: 6 мая 1937 года, четверг, 19:21. Василий Мец уже давно решил, что самым интересным в начале 20-го столетия было то, как выглядела Земля из космоса. Дело было даже не в относительно малых размерах городов, не в чистоте воздуха над ними и даже не в несколько иных очертаниях океанских побережий. Конечно, любопытно было увидеть Нью-Йорк-Сити в те времена, когда город еще не был наполовину погружен в воду, и его небоскребы четко вырисовывались на фоне неба, однако не это было самое удивительное. В конце концов, это было третье путешествие Метца в качестве пилота «Оберона», поэтому к подобным различиям он успел присмотреться. Больше всего его поражала девственная пустота околоземного пространства. Ни тебе энергетических спутников, ни колоний, ни снующих туда-сюда челноков, не было даже низкоорбитальной станции «Хронос», служившей основной базой для хронолетов-разведчиков ХКИЦ, откуда они вылетали и куда возвращались, завершив свою миссию. И самое главное, вокруг Земли не было плотного роя разнокалиберного космического мусора. И не мудрено. Первый искусственный спутник появится на орбите еще только через 4 десятилетия. И пройдет еще 30 лет, прежде чем находящиеся в состоянии свободного падения обломки ракеты, отслужившие свое спутники, начнут представлять опасность для околоземной навигации. Пройдет не менее 20 лет, прежде чем появится первое сообщение о появлении летающей тарелки. Если бы кто-нибудь поинтересовался мнением Метца, то он высказался бы за то, чтобы дела обстояли именно так, как можно дольше. На протяжении последних трех дней, после кратковременного визита на Землю, когда Василий высадил Лу и Ошнер в пригороде Франкфурта и совершил суборбитальный бросок, чтобы доставить в Нью-Джерси Тома Хоффмана, он удерживал станцию на геосинхронной орбите, зависнув высоко над Нью-Джерси. Все это время он оставался совершенно один, если не считать переговоров с экипажем «Миранды», пробивавшей тоннель, по которому вернулись на «Хронос» спецгруппа поддержки и два этих милых, спокойных человека – Джон и Эмма Пенс. Но тремя часами ранее «Оберон» перешел на новую орбиту, пролегающую на высоте 289 километров над Нью-Джерси, и теперь Мец был очень занят. Уравновешивать силу тяготения Земли антигравитационным приводом хронолета, одновременно компенсируя вращение планеты, было далеко не простой задачей. Кроме того, Мецу приходилось поддерживать постоянный радиоконтакт с Хоффманом. Спутников связи, которыми они могли бы воспользоваться, еще не существовало. Установить тарельчатую антенну Том тоже не мог, поэтому им приходилось пользоваться обыкновенной радиопередачей в 100-километровом волновом диапазоне, который был бы недоступен любителям-коротковолновикам этого временного периода. «База Лейкхерст вызывает Оберон», — раздался в наушниках Мэтца голос Хоффмана. «Как слышите меня? Прием!» Мэтц поправил микрофон. «Слышу вас хорошо, Лейкхерст. Доложите обстановку». «Обстановка нормальная. Гинденбург подошел к причальной мачте. Водяной балласт сброшен, только что опущены носовые швартовы. Высота от земли около 91 метра. Ожидаемые события наступят через 3 минуты 17 секунд плюс последний отчет». Хоффман старался говорить профессионально безразличным тоном, но Мец явно уловил в его голосе взволнованные нотки. И он не мог винить за это Хоффмана. Меньше чем через 4 минуты главный специалист проекта своими глазами увидит одну из величайших технологических катастроф столетия, на 9 десятилетий приостановившую коммерческое использование летательных аппаратов легче воздуха. Проявить свои эмоции в разговоре — это было, пожалуй, единственное, что мог позволить себе Том. Было бы гораздо хуже, если бы, не усидев в своей взятой на прокат машине, он смешался с толпой, и кто-нибудь из людей на аэродроме увидел его с радиопередатчиком.
1: Модель для сборки.

0: Примите сообщение, Лейкерс. На плоском экране под ходовым иллюминатором появилось подсвеченное радарное изображение Гинденбурга, зависшего над базой ВМФ в Лейкерсте. Оно было похоже на светло-голубую пулю, вокруг которой роилось несколько сот крошечных белых точек. В верхней части экрана горело табло расчета времени. 06.05.37, 19.22.05, событие минус 02.45. Продолжаю удерживать станцию в заданной точке. Готов забрать вас по сигналу маяка. Очень хорошо, Аберон. Я вот-вот... Остальное потонуло в шипении статики, и пальцы Метца ловко пробежали по пульту управления, корректируя позицию хронолета разведчика. Шипение тут же затихло, и он услышал окончание фразы Хоффмана.
1: «Огромен! Ты не поверишь, насколько он велик! Его размеры можно сравнить разве что с астероидным буксировщиком. Эта штука...»
0: «Не отвлекайтесь от задачи, Лейкерст.
1: Мотор работает, я готов тронуться в любой момент».
0: Последовала еще одна пауза.
1: «Просто не верится, что когда-то люди действительно использовали двигатели внутреннего сгорания, чтобы перемещаться с места на место. От них жутко воняет».
0: «Я знаю. Не выключайтесь». Мэтс снова бросил взгляд на хронометр. Осталось 2 минуты, 11 секунд и последний отсчет. Плюс-минус несколько секунд поправки на неточность в записях современников. Эти несколько секунд и были самой сложной частью всей операции. «Ну что ж, Фрэнк», — пробормотал он негромко. «Теперь все зависит только от тебя. Постарайся ничего не испортить». Шестое мая 1937 года, четверг, 19.23. Над аэродромом установилась сверхъестественная тишина. Даже надоедливый мелкий дождь, зарядивший с самого утра, ненадолго прекратился. Сквозь разошедшиеся тускло-серые облака проглянули прямые, как стрелы, лучи закатного солнца, и серебристые бока Гинденбурга окрасились зеленоватым светом весенних сумерек. Военные моряки дружно налегали на швартовы цепелина, словно играя в перетягивание каната с левиафаном, бесшумно парившим в 300 футах над их головами, и только где-то на краю толпы радиожурналист из Чикаго беспрерывно комментировал происходящее, склонившись над портативным магнитофоном. Оглядевшись по сторонам, Фрэнк неожиданно подумал о том, что он окружен мертвыми людьми. Вот Фриц Эрдман, полковник Люфтваффе, пытавшийся разоблачить возможного саботажника среди пассажиров, но проглядевший Эрика Шпеля. Вскоре он будет убит обрушившейся горящей балкой. Обречены Герман Доннер и его дочь, очаровательная юная Ирена, отправившаяся в Америку, чтобы провести здесь каникулы и отдохнуть. Погибнет Морец Файбух, приятный, хорошо воспитанный господин, которого стюарды с самого начала отделили от других немцев просто потому, что он был евреем. Доживал свои последние минуты и Эдвард Дуглас, служащий General Motors и американский шпион, по предположению гестапо, от которого на протяжении всего полета Фриц Эрдман не отходил буквально ни на шаг. И точно так же, как все эти люди, должны были погибнуть в огне Джон и Эмма Пенс. Такова, во всяком случае, была их судьба с точки зрения истории. Но в действительности все обстояло несколько иначе. Одежда, которую с самого утра надели на себя Джон и Эмма, только казалась сшитой из обычного хлопка и шерсти. На самом деле она была выполнена из особой огнеупорной ткани, неизвестной в этом столетии. Носовые платки, которые лежали у них в карманах, будучи развернуты и прижаты ко рту, обеспечивали 2 минуты нормального дыхания в любой атмосфере, так как содержали в себе запас молекулярного кислорода. Зато в багаже супругов Пенс не осталось ничего, что было бы сделано в 24-м столетии. Миниатюрные камеры, которые они разместили по всему воздушному судну, должны были испариться, как только температура достигнет 96 градусов по Цельсию. Что касалось исчезновения их тел, то его легко было объяснить тем, что страшный жар попросту испепелил их. И это, кстати, выглядело бы не так уж неправдоподобно, поскольку после катастрофы некоторые останки были опознаны только по обручальным кольцам и часам с гравировкой.
2: «Время!»
0: — шепнула Леа, и Фрэнк снова постучал по оправе очков.
1: «Примерно 65 секунд», — ответил он и, сняв очки, убрал их в карман.
0: Леа кивнула и, отпустив его руку, снова положила ладонь на перила. По палубе неожиданно пронесся сквозняк. Должно быть, кто-то открыл иллюминатор. Одна из пассажирок помахала рукой мужчине, который, стоя в толпе встречающих, возился с пузатой кинокамерой. Призраки. Gel. Одни только призраки окружали Фрэнка. В нагрудном кармане его пиджака лежала небольшая вещица, которую он позволил себе взять на память о путешествии. Это был сложенный в несколько раз лист плотной бумаги, в верхней части которого были типографским способом оттиснуты изображения воздушного корабля и его название. Под этой гравюрой был напечатан список пассажиров. Сей документ предназначался вовсе не для Хака и Цы. Фрэнк уже решил, что когда вернется домой, то вставит его в рамочку и повесит на стену своей квартиры в Тихо-Сити. Конечно, это было нарушение, и Лео ворчала на него до тех пор, пока Фрэнк не возразил, что во время катастрофы бумага, безусловно, сгорит. Впоследствии сам он сделал вид, будто не заметил чайной ложечки, которую Лео заткнула за резиновую подвеску чулка. Фрэнк знал, что подобных мелочей никто никогда не хватится, и искренне жалел о том, что не может спасти двух собак, которые путешествовали вместе с ними в специальной клетке, стоявшей в багажном отделении. Там, откуда явились Лео и Фрэнк, собаки были большой редкостью. Ему даже не хотелось думать о том, что станет с этими ни в чем не повинными тварями, когда... Фрэнк глубоко вздохнул, стараясь привести в порядок взвинченные нервы. «Спокойнее», — приказал он себе. «Все будет в порядке, только не надо терять голову». Это место по правому борту на палубе А, неподалеку от ведущего вниз трапа, Фрэнк и Лео заняли совсем не случайно. Им было известно, что большинство из оставшихся в живых пассажиров уцелело только потому, что они находились именно здесь, а не по левому борту, где путь к спасению людям преградила мебель, выброшенная из широких дверей обеденного зала. Настоящий Джон Пенс погиб, потому что незадолго до катастрофы ушел с палубы, чтобы проведать Эмму, которая по неизвестным причинам оставалась в каюте. Что это было? Морская болезнь? Или, возможно, некое предчувствие? В истории не осталось никаких упоминаний о том, почему погибли супруги Пенс, но Фрэнк и Лео не собирались повторять их ошибку. Они знали, что первая о землю ударилась корма дирижабля. Было неизвестно, как поведет себя при этом стоявший в конце прогулочной палубы огромный рояль. Однако Фрэнк и Лео уже решили, что побегут по проходу, как только почувствуют первый гибельный рывок, который поначалу все примут за обрыв причального каната. Вниз по трапу, мимо палубы Б, к пассажирскому люку. К тому времени, когда они достигнут его, Гинденбург будет уже почти что на земле, и им придется прыгать с высоты не более 4 метров. 37 секунд. С того момента, когда в верхней части кормового отсека будет замечен первый огонь, и до того времени, когда Гинденбург превратится в объятый пламенем остов, пройдет всего 37 секунд. Вполне достаточно, чтобы обвести историю вокруг пальца или проиграть. Фрэнк почувствовал, что Лео незаметно придвинулась к нему.
2: «Если мы не...»
0: «У нас все получится». Прислонившись головой к его плечу, Лео кивнула.
2: «Но если все-таки...»
3: «Только не говори, что любишь меня».
0: Ее смех прозвучал сухо и нервно.
2: «Ты себе льстишь».
0: Фрэнк с трудом усмехнулся. Пальцы Лео на мгновение сжали его предплечье и вернулись на перила ограждения. Бросив взгляд в иллюминатор, он увидел, как тень дирижабля приближается к причальной мачте.
2: «Держись. Теперь это может произойти каждую секунду».
0: Дирижабль двинулся назад, вперед, снова назад. Наземная команда боролась с ветром, стараясь подтянуть воздушный корабль к стальному треножнику причальной мачты. Две тени на земле соединились в одну. Фрэнк с силой сжал ограждение, чувствуя, как перила врезаются в ладонь.
2: «Окей, ну когда же?»
0: Резкий рывок сотряс воздушный корабль. Схватив Лео за плечи, Фрэнк развернул ее к выходу.
1: «Бежим!» — воскликнул он. «Скорее!»
0: Лео сделала шаг, потом остановилась. Фрэнк наткнулся на нее.
1: «Шевелись же!»
0: Он подтолкнул ее в спину.
1: «Нам нельзя!»
0: Но тут он тоже остановился и прислушался. Палуба под ногами больше не шаталась. Она даже не накренилась. Ни криков, ни отчаянных воплей. Кресла и шезлонги оставались на своих местах. Пассажиры глядели на них, кто с удивлением, кто с насмешкой.

0: 16 января 1998 года, пятница, 08:12. Телефонного звонка Мерфи не слышал. Он как раз находился в ванной, обрабатывая кровоостанавливающим карандашом многочисленные порезы, оставленные бритвенным лезвием на шее и подбородке. В последнее время он хранил свою бритву под небольшой стеклянной пирамидой, которую Донна подарила ему на Рождество. Если верить рекламной брошюре, эта пирамида, точная копия египетских, должна была сохранять лезвие острыми, но, судя по всему, со своими обязанностями она справлялась плохо. Либо это, либо тяжкое похмелье, от которого страдал Мерфи, и привели к тому, что он в нескольких местах порезал лицо. Как бы там ни было, Мерфи понятия не имел, что он кому-то понадобился до тех пор, пока Донна не постучала в дверь ванной. «С работы», — негромко сказала она, протягивая ему радиотелефон, и Мерфи скорчил недовольную гримасу. Он и так уже опаздывал, ибо проснулся с такой сильной головной болью, что не сразу сумел заставить себя встать. Должно быть, решил он, на 8 было назначено очередное совещание, о котором он совершенно забыл, и теперь ему звонит кто-то из сотрудников УПИ, чтобы выяснить, почему он не пришел. Вчера вечером, когда пьяный Мерфи вернулся домой на такси, Донна была крайне недовольна, а необходимость подвозить его с утра на работу отнюдь не способствовала примирению. Смерив мужа укоризненным взглядом, она вернулась к телевизору досматривать утренний гороскоп. Мерфи взял трубку.
1: «Алло, Зак слушает», — сказал он, прижимая телефон плечом к подбородку.
0: «Говорит Роджер Ордман». Мерфи чуть не уронил трубку в раковину. Роджер Ордман был исполнительным директором управления, и за 10 лет службы в УПИ Мерфи разговаривал с ним ровно 3 раза. Первый раз, когда поступал на работу, и 2 раза по разным социальным вопросам. Достаточно сказать, что Роджер Ордман был тем самым человеком, которому президент позвонил, когда на 2-м этаже Белого дома был замечен дух Мэри Линкольн.
2: «Слушаю вас, сэр!»
0: Мерфи непроизвольно выпрямился.
2: «Извините, что опаздываю, однако как раз сегодня утром аккумулятор в машине приказал долго жить. Но жена меня подбросит».
0: «Не волнуйтесь, мистер Мерфи, я все понимаю. Такие вещи иногда случаются. Я хотел поговорить с вами по другому поводу. У нас тут возникла одна небольшая проблема». Мерфи нервно переступил с ноги на ногу. Кафельная плитка на полу ванной неожиданно показалась ему гораздо холоднее, чем была в действительности.
1: «О боже», — подумал он. «Должно быть, это из-за вчерашнего. Не иначе по пути домой Гарри завернул в ночной бар, сцепился там с кем-нибудь и попал в кутузку. Или же Кент врезался во что-то на машине. Так или иначе, без полиции дело не обошлось, и его имя выплыло наружу».
3: «Проблема, сэр?»
0: «Вы на защищенной линии, Зак?» Мерфи не сразу понял, что имеет в виду Ордман. Потом он вспомнил, что говорит по радиотрубке.
2: «Нет, сэр. Вы хотите, чтобы я...»
0: «Да, будьте добры».
2: «Одну минуточку, сэр».
0: Мерфи не без труда отыскал на трубке кнопку ожидания и, выйдя из ванной, прошел по коридору в небольшой кабинет рядом с гостиной. Дверь за собой он закрыл, но Донна даже не подняла головы. Телевизор был включен на полную громкость, и это значило, что она не услышит, о чем он будет говорить с Ордманом. Астролог-предсказатель как раз объяснял Донне, почему сегодняшний день особенно благоприятствует козерогам, желающим обновить старые дружеские связи, в особенности со скорпионами.

0: Сев за стол, Мерфи снял трубку обычного телефона и выключил радиотелефон. «Я слушаю, сэр. Извините, что заставил вас. Это защищенно или нет?» «Да что с ним такое?» «Да, сэр, я говорю с другого аппарата, если вы это имели в виду. Я, видите ли, был в ванной, когда вы позвонили. Я как раз собирался...» Сообразив, что начинает мямлить, Мерфи оборвал сам себя. «Да, сэр, это надежная линия». Последовало короткое молчание, потом Мерфи услышал: «Произошла авария».
1: «Господи Иисусе! Кто-то из парней впрямь пытался доехать до дома на собственной машине. Кто же, Кент или Гарри?»
0: «Скорее всего, Гарри. Пожалуй, он был самым пьяным. Полез за руль и на тебе». Только потом Мерфи вспомнил, с кем он разговаривает. В этом контексте фраза об аварии приобретала совсем иное значение.
1: «Да, сэр, я понимаю», — медленно проговорил он, а мысли его уже неслись с бешеной скоростью, обгоняя одна другую. «А где это произошло?»
0: «В Теннесси, примерно в 60 милях к востоку от Нэшвилла. Всего час или полтора назад».
1: «Понятно. Скажите, кто-нибудь видел саму машину?»
0: «Мы обнаружили машину, но внутрь еще никто не заглядывал. Как раз сейчас готовится к выезду бригада скорой помощи, которая должна все исследовать. Вы можете быть готовы через 10 минут?» По спине Мерфи пробежал неприятный холодок.
1: «Через 10? Мистер Ордман, я еще не...»
0: «Мы выслали за вами автомобиль. Группа уже в сборе, самолет ждет в аэропорту Далласа. С подробностями вас познакомят по дороге. Так вы сможете выйти через 10 минут?» Мерфи все еще был в халате. Его костюм висел на плечиках и, скорее всего, нуждался в том, чтобы по нему прошлись специальной щеткой, которая так хорошо собирает приставшие к ткани волоски и ворсинки. Он даже еще не выбрал галстук, зато в чулане, в его старой адидасовской сумке, лежала смена чистого белья, остававшаяся еще с прошлой осени, когда он в последний раз ездил на охоту. На то, чтобы собрать и уложить портативный компьютер, требовалось всего несколько минут.
1: «Да, я буду готов».
0: «Очень хорошо, доктор Мерфи. У вас появился отличный шанс. Смотрите, не упустите его».
1: «Не упущу, сэр», — ответил Мерфи, постаравшись вложить в свои слова как можно больше уверенности, которую он не чувствовал. «Буду держать вас в курсе».
0: «Хорошей кармы», — ответил Ордман и дал отбой. Мерфи осторожно опустил трубку и, откинувшись на спинку кресла, с облегчением выдохнул воздух. Ночью над Арлингтоном прошел легкий снег, и в окно кабинета ему был виден выбеленный цветник Донны и присыпанные белым крошевом качели Стивы, которыми он давно уже не пользовался. В саду было холодно, пусто и неприютно. Мерфи невольно задумался о том, насколько теплее может быть в Теннесси. Потом он снова вздохнул и, встав из-за стола, пошел сказать Донне, что уезжает в служебную командировку.

0: 6 мая 1937 года, четверг, 20:00. Через 35 минут после того, как Гинденбург пришвартовался на аэродроме базы ВМФ в Лейкхерсте, взрыв, прогремевший в одном из кормовых отсеков дирижабля, уничтожил гигантский воздушный корабль. По счастливому стечению обстоятельств, когда Гинденбург взорвался, на борту не было ни одного человека. Все пассажиры и члены экипажа сошли на землю, а техники наземной команды успели разбежаться и попрятаться, прежде чем пылающий дирижабль рухнул на землю, увлекая за собой причальную мачту. Оператор из отдела кинохроники сумел заснять катастрофу на пленку, и впоследствии комментаторы и журналисты наперебой твердили о том, как удачно, что Гинденбург взорвался уже на стоянке. Случись это, пока воздушный корабль был в воздухе, не обошлось бы без множества жертв. Фрэнк и Леа наблюдали за пожаром, сидя во взятом на прокат форде седане Хоффмана. Машину Хоффман предусмотрительно отогнал на край аэродрома и припарковал на обочине шоссе. То, как развивались события, по-настоящему потрясло их. С трудом сохраняя видимость спокойствия, Фрэнк и Леа разыскали свой багаж и спустились на землю по выходному трапу. Как они прошли таможню, где в их паспорта поставили соответствующие штампы и поздравили с возвращением на родную землю, они помнили плохо, настолько были удивлены. За стойками таможенного контроля их встретил Хоффман. Он сразу же начал задавать вопросы, но Фрэнк знаком велел ему молчать, пока они не отойдут на такое расстояние, где их не могли бы услышать другие пассажиры. Когда они уже шли к машине, Фрэнк заметил Эрика Шпеля, все еще одетого в тускло-коричневую рабочую униформу. Незамеченный ни своими товарищами по команде, ни офицерами разведки Люфтваффе, Эрик сел на заднее сиденье такси и уехал. А через 15 минут взорвалась бомба. Фрэнк, Леа и Хоффман только переглядывались, пока мимо них одна за другой проносились по шоссе пожарные машины, направлявшиеся к месту катастрофы. Потом Том сказал: «Ну что ж, по крайней мере, мы не вызвали парадокса времени. Ведь мы еще здесь». Фрэнк мрачно посмотрел туда, где бушевал огненный ад. «Черт, из два мы его не вызвали», — буркнул он.
1: «Это еще неизвестно», — подала голос Леа, которая сидела на заднем сиденье. «Какое-то отклонение, несомненно, произошло, и серьезное должно быть, но все же только отклонение».
0: «Ничего себе отклонение!» Фрэнк кивнул в сторону пылающего дирижабля. «Да, я знаю, что во время событий в Далласе кто-то заметил за изгородью двоих наших людей, но тогда ход истории не изменился, а это...» «Оберон все еще на орбите», — вставил Хоффман, поворачиваясь, чтобы бросить взгляд на футляр с радиопередатчиком, который лежал открытым на заднем сиденье. «Леа только что выходила на связь с хронолетом. Если бы мы вызвали парадокс времени, Василия бы сейчас здесь не было. Более того, мы и сами исчезли бы, верно?»
1: «Что такое парадокс?» — сердито спросил Фрэнк. «Ты можешь дать определение? Можешь сказать, что происходит, когда имеет место парадокс пространства-времени?»
0: «Я не совсем...»
1: «Ну давай же, скажи точно, как такой парадокс влияет на существующие темпоральные линии?» «Перестаньте!»
0: Леа захлопнула крышку футляра.
1: «Мы поговорим об этом позже, когда доберемся до места встречи».
0: И они поехали прочь от Лейкхерста. Держась пустынных проселочных дорог, они спешили на юго-запад, а вокруг сгущалась холодная весенняя ночь. Когда они углубились в сосновые пустоши, огни домов и ферм стали показываться все реже, а потом и вовсе исчезли. Низкий туман стелился над болотистыми низменностями, и белобокие покрышки седана то и дело натыкались на горбы и ухабы разбитого дорожного полотна. Составив на пол футляр с передатчиком, Леа вытянулась во весь рост на заднем сиденье седана, заметив при этом, как невероятно просторны были автомобили этой исторической эпохи. Том Хоффман возразил на это, что зато они были крайне неэкономичны, так как для того, чтобы сдвинуть с места такую большую массу, требовалось слишком много бензина. Пока они так переговаривались, Фрэнк, которого не покидало мрачное настроение, включил на приборной доске встроенный радиоприемник и, изнывая от нетерпения, принялся вращать рукоятку настройки, ненадолго останавливаясь каждый раз, когда ему удавалось поймать передачу из Нью-Йорка, Трентона или Филадельфии. Танцевальные джазовые программы, юмористические постановки, криминальные мелодрамы сменяли друг друга, а Фрэнк все гонял волосок метчика из конца в конец шкалы, стараясь найти хоть какой-то ключ к тому, что случилось, или вернее не случилось, с Гинденбургом. Когда они сворачивали с шоссе на неприметную грунтовую дорогу, эстрадная программа из Нью-Йорка неожиданно была прервана коротким выпуском экстренных новостей.
1: Диктор сообщил, что германский дирижабль «Гинденбург», погибший в результате необъяснимого пожара час с четвертью назад, был уничтожен взрывом, заложенной на борту бомбы. В анонимном сообщении, полученном радиостанцией всего несколько минут назад, говорилось, что ответственность за акт саботажа принимает на себя немецкая подпольная антифашистская организация. Подпольщики утверждали, что бомба на борту «Гинденбурга» была заложена для того, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание мировой общественности к жестокостям, творимым нацистским режимом, а с другой – показать немецкому народу, что Гитлер все еще может быть отстранен от власти.
0: Прослушав это сообщение, Фрэнк выключил радио. В машине установилось долгое молчание, и потом Фрэнк вздохнул.
1: «Именно это я и называю парадоксом», — сказал он.
0: «Но мы все еще здесь», — негромко напомнил Том Хоффман.
1: «Это означает, что мы каким-то образом пережили возмущение, которое сами же и вызвали».
2: «Кто тебе сказал, что это наша вина?» — воскликнула Лео, снова садясь на сиденье. «Никто не знает, почему бомба Шпеля взорвалась именно тогда, когда она взорвалась. Может быть, часовой механизм был неисправен».
0: «А может быть, он вернулся и перевел стрелку», — сказал Том. Фрэнк кивнул. «Скорее всего, так и было. Как раз вчера Эрик случайно столкнулся с Эммой Пенс и решил, что не может допустить, чтобы такая очаровательная фройлейн погибла в огне».
2: «По-твоему, выходит, это я виновата?» — изумленно воскликнула Леа. «Я тебе не верю.
0: «Я шучу».
2: «Совсем не смешно. Мне и в голову не приходило, что ты...»
0: «По-моему, вам обоим лучше помолчать», — сказал Том, крепко сжимая руль и пытаясь разглядеть в тумане проселок. «Все равно сейчас мы ничего не можем поделать». Но Леа никак не могла успокоиться.
2: «Так ты думаешь, что это смешно?» — спросила она.
0: «Нет, не думаю. Учитывая, что мы пока ничего не знаем, даже такая гипотеза имеет право на существование».
1: «Заткнитесь вы оба!» — во все горло заорал Том. «Ради всего святого, просто заткнитесь и помолчите хоть немного!»
0: После этого в салоне снова повисла напряженная враждебная тишина. В конце концов, проселок вывел их на обширную вырубку, где лет 10 назад стояла ферма, уничтоженная одним из тех лесных пожаров, которые время от времени проносятся по сосновым пустошам. От дома осталась только наполовину обрушившаяся каминная труба, все остальное обратилось в трухлявые головешки. Лишь кое-где из высокой травы, которой заросло пепелище, торчали старые, наполовину сгнившие кедровые пни. Остановив машину, Том выключил фары. Стоило им открыть дверцы, как в салон ворвался слаженный хор лягушек и сверчков. Ночь была довольно прохладной, и Леа, вздрогнув, поплотнее запахнула пальто, инстинктивно сделав шаг по направлению к Фрэнку. Она родилась и выросла на Луне, и звуки дикой природы пугали ее. Фрэнк обнял Леа за плечи и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Поднявшийся западный ветер относил облака в сторону, и в безлунном небе сияли яркие звезды. «Ты не ошиблась, когда давала Василию наши координаты?» — негромко спросил он, но, увидев выражение ее лица, осекся. «Прости, я только поинтересовался». Хоффман достал с заднего сиденья чемоданчик с передатчиком и, отойдя на несколько шагов в сторону, положил его на траву. Потом вернулся к Форду и, включив под потолком свет, бегло осмотрел салон. Нет, здесь не было ничего такого, что не следовало оставлять в прошлом. Дорожные сумки Фрэнка и Лео лежали в багажнике, а документы и записывающая аппаратура были у них в карманах. Погасив свет, он вынул из нагрудного кармана небольшую золотую коробочку и, нажав на боковой грани утопленный переключатель, положил ее на выступ крыла рядом с задним сиденьем. Через 5 минут после их отлета прокатная компания «Херц» таинственным и необъяснимым образом лишится одного из своих автомобилей, если, конечно, какой-нибудь охотник не набредет на его оплавленный остов.
3: Модель для сборки.

0: Том снова подошел к Лео и Фрэнку, оба смотрели в небо, он тоже поднял взгляд. Сначала он не видел ничего. Потом там, где сияло созвездие Большой Медведицы, появилось небольшое темное пятнышко округлой формы, которое было лишь ненамного чернее ночного неба. «Лучше отойти подальше», — пробормотал Хоффман. «Возьмите кто-нибудь передатчик». Они поспешно отбежали к краю поляны. Когда, обернувшись, они снова посмотрели вверх, то увидели большую черную тень, которая с каждой секундой становилась еще больше, заслоняя звезды. Оберон спускался в режиме «Хамелеон», поэтому для невооруженного глаза хронолет был практически невидим. Даже если бы в это время уже получили широкое распространение радиолокационные станции, «Оберон» не появился бы на их экранах, поскольку полимерное покрытие корпуса поглощало любые лучи. Обнаружить можно было только решетчатый модулятор привода негомассы, расположенный на нижней части хронолета, но он работал практически бесшумно, так что трое путешественников поняли, что «Оберон» опустился до верхушек окружающих поляну деревьев только тогда, когда услышали негромкий гул и увидели, как стелется по земле трава. Гудение стало громче, и хронолет вдруг появился прямо перед ними. Он был специально сконструирован, чтобы походить на классические сомбреро-подобные летающие тарелки и мог бы украсить собой обложку одного из многих посвященных проблемам НЛО журналов, которые появились в 20-м столетии. И действительно украсил в качестве иллюстрации к очередному рассказу о похищении людей инопланетянами, опровергнутому большинством современных ученых. В момент, когда в плоском днище между полусферическими гондолами тоннель генераторов откинулись подобно цветочным лепесткам посадочные опоры, в единственном иллюминаторе хронолета вспыхнул свет. Казалось, на мгновение «Оберон» застыл в воздухе, потом гудение негатрона неожиданно стихло, и корабль грузно опустился на землю. Исследователи уже бежали к «Оберону», когда в одном из ребер открылась диафрагма входного шлюза, вниз упала легкая лесенка, а в освещенном прямоугольнике входа появился темный силуэт Метца.
1: «Чего вы ждете?» — прокричал он. «Пошевеливайтесь, мы должны убраться отсюда как можно скорее!»
0: Фрэнк первым добежал до трапа.
1: «Не так быстро», — сказал он, поднимая над головой футляр с передатчиком. «Нам необходимо выяснить, что здесь произошло. Должно быть, случилось что-то такое, чего мы не предусмотрели».
2: «Ты хочешь сказать, что вы еще не закончили?»
0: Мец протянул руку и, схватив чемоданчик за ручку, выдернул его из руки Фрэнка.
1: «Может быть, на обратном пути нам следует сделать остановку в Вашингтоне, чтобы вы могли подстрелить Тедди Рузвельта?»
0: «Франклина, ты хочешь сказать?»
1: «Да какая разница? Нам нельзя здесь больше оставаться!»
0: Мец поставил футляр в люк.
1: «Надеюсь, вы не совершили какой-нибудь ошибки, которая помешает нам смыться отсюда?»
3: «Черт побери, Василий! Это не наша вина!»
0: Судя по голосу, Лея была вне себя от ярости.
3: «Мы не знаем, что случилось, но это... мы не...»
1: «Оправдываться будешь в суде, Ошнер! А сейчас нам надо взлетать!»
0: Мец скрылся в люке.
1: «Поднимайтесь на борт или останетесь здесь! Через 60 секунд старт!» «Василий, погоди!»
0: Фрэнк вскарабкался по трапу и протиснулся в воздушный шлюз «Оберона». После ночного холода узкое помещение клиновидной формы показалось ему слишком теплым. Взобрали висящего на переборке шлема от скафандра для работы в открытом космосе, отразилось его вытянутое, словно в кривом зеркале, лицо. Он помог Лея подняться в шлюз, потом нырнул в диафрагму внутреннего люка и, нагнав пилота, прошел вслед за ним по узкому радиальному коридору в рубку управления.
1: «Успокойся, Василий», — начал он. «Я должен поговорить с тобой о...» «Не о чем тут разговаривать, Фрэнк!»
0: Войдя в рубку, Мец опустился в кресло пилота и быстро пробежался пальцами по пульту, готовя к перепрограммированию навигационные системы хронолета.
1: «И нечего меня успокаивать, во всяком случае, не после этого! Лучше проследи за тем, чтобы твои люди пристегнулись как следует. Мы взлетаем!»
2: «Окей, хорошо».
0: Фрэнк миролюбивым жестом поднял обе руки.
1: «Вытащи нас отсюда, доставь на орбиту, но не начинай переход до тех пор, пока мы не разберемся в ситуации. Нам, по крайней мере, необходимо попытаться понять, что вызвало отклонение».
0: Мец резко повернулся вместе с креслом и уперся Фрэнку в грудь крепким пальцем.
1: «Послушайте, доктор Лоу, не вынуждайте меня читать вам лекцию по теории пространства-времени. Причинно-следственные связи, парадоксы несообразности, поддержание и энергетический режим перехода Морриса Торна, помните?»
2: «Я только хотел сказать, что нам нельзя торопиться. Мы должны
1: выяснять будете потом. Я должен пробить тоннель, пока это еще возможно».
0: Мец снова повернулся к пульту управления и принялся нажимать клавиши. По панелям забегали оранжевые, зеленые, голубые и красные огоньки. На полукруглой консоли засветились многочисленные экраны, показывавшие готовность и состояние полетных систем, положение хронолета в местной системе географических координат, орбитальные карты и проекции хронотемпоральных векторов.
2: Натягивая на голову переговорное устройство, Мэтт сбросил быстрый взгляд через плечо.
1: «Извини, Фрэнк, но здесь твои полномочия кончаются. На борту командую я, и как я скажу, так и будет. Раз я сказал срочный старт, значит, мы взлетаем и как можно скорее. Прикажи лучше своим людям занять противоперегрузочные кресла. Полет к Хроносу будет не из легких».
2: Фрэнк понял, что спорить дальше не имеет смысла. Инструкции Хака и Це на сей счет были достаточно строги. Пусть Фрэнк и был руководителем исследовательской группы, однако по уставу на борту хронолета последнее слово всегда оставалось за пилотом. Мец просто воспользовался своим правом. Повернувшись, Фрэнк вышел из рубки управления. Когда дверь за ним захлопнулась, он с досадой хватил кулаком по переборке. «Кретин!» — громко выругался он. Когда, пройдя коротким коридором, Фрэнк заглянул в пассажирский отсек, он увидел, что Хоффман уже сидит, пристегнувшись к одному из трех противоперегрузочных кресел. «Лео в аппаратной», — сообщил Том, прежде чем Фрэнк успел задать ему вопрос. «Я думаю, она...» «Оставайся в кресле, я ее позову. Василий хочет выдернуть нас отсюда как можно скорее». Он попятился назад и, выйдя в коридор, повернул к последнему из больших помещений хронолета, расположенному в дальнем от пассажирского отсека конце коридора.
1: «Леа!» —
2: позвал он. «Василий...»
3: «Я знаю, слышала».
2: Леа уже сняла костюм Эммы Пенс и натянула облегающий эластичный комбинезон. От ее внешнего вида Фрэнка слегка покоробило. Леа еще не избавилась от нанокожи, ее тело 40-летней, склонной к полноте женщины, выглядело не особенно привлекательно. Фрэнк, однако, прекрасно ее понимал. Будь у него хоть одна свободная минутка, он бы тоже переоделся. Костюмы 20 века были на редкость неудобными. Кроме того, тело в них почти не дышало, и они очень быстро становились липкими от пота. Леа стояла перед панелью в центре аппаратной. Ее пальцы проворно сновали по клавишам компьютера. Фрэнк заметил, что она вошла в справочно-библиотечную подсистему.
3: «Дай мне еще минуту», — попросила она. «Я хочу посмотреть, нельзя ли выяснить, в чем дело по материалам, которые мы записали на борту дирижабля».
1: «У нас нет этой минуты», — ответил Фрэнк. «Василий собирается стартовать в экстренном режиме».
3: «Лучше помолчи и дай мне твой портсигар».
2: Леа уже подсоединила свою пудреницу к компу. Теперь, не глядя на Фрэнка, она протянула к нему руку ладонью вверх.
3: «Скорей же!»
2: «У нас нет времени», — повторил Фрэнк, но все же достал из кармана свой портсигар и протянул ей. Леа схватила его, вытряхнула на пол невыкуренные сигареты и подсоединила идущий от компа кабель к незаметному разъему на донышке нижней крышки портсигара. Потом нажала несколько клавиш и бросила нетерпеливый взгляд на настенный экран. Библиотечная подсистема начала загружать в свои банки данных всю информацию, которую записали размещенные на Гинденбурге миниатюрные наблюдатели.
3: «Отлично. Просто отлично», — удовлетворенно пробормотала она некоторое время спустя. «Похоже, мы ничего не пропустили. А теперь поглядим, что происходило в отсеке номер 4 незадолго до взрыва».
1: «Теперь это уже не важно», — перебил ее Фрэнк. «Мы должны лежать пристегнутые в противоперегрузочных креслах».
2: С этими словами он схватил ее за запястье и оттащил прочь от панели, однако прежде чем он развернул ее к выходу, Лео успела схватить оба записывающих устройства. Фрэнк и Леа ворвались в пассажирское отделение за считанные секунды до того, как диафрагма люка плотно замкнулась. Едва они успели разместиться в креслах, хронолет начал подниматься. Бросив взгляд на информационное табло, Фрэнк увидел, что Мэтс отключил маскировочный режим и гравитационный экран, чтобы дать Негатрону полную мощность. Сжав зубы, он про себя обругал пилота последними словами. Похоже, их ожидал по-настоящему тяжелый старт.

0: Потом хронолет рванулся вверх, в ночную мглу, и перегрузка вдавила их в сиденье. На настенном экране появилось изображение оставшейся внизу Земли. Ненадолго показались огни Джерсийского побережья и Нью-Йорка, потом они исчезли, скрытые высокими плотными облаками. В следующее мгновение Оберон пронзил облачный слой и устремился в космос.
1: Слишком быстро.
0: Фрэнк изо всех сил вцепился в поручни своего кресла, стараясь справиться с перегрузкой, которая все сильнее сдавливала грудь. «Так нельзя», — подумалось ему. «Они не должны были поступать подобным образом».
2: Окружающее двоилось и расплывалось в его глазах, но боковым зрением он все еще различал профиль Леа в соседнем противоперегрузочном кресле. Судя по выражению ее лица, она была рассержена так же сильно, как и он сам. И черт побери, она была совершенно права. Они улетели, так и не разобравшись, что же все-таки произошло там, внизу. Фрэнк попытался поднять руку, но она была словно налита свинцом и не повиновалась. Потом он вспомнил, что так и не надел переговорные устройства и не может поговорить с Метцем. На настенном экране появился земной горизонт. Он представлял собой темный полукруг, по краю которого шла тонкая светящаяся полоска светло-голубого цвета. Над нею вставали яркие звезды, и в тот же момент Фрэнк почувствовал, что его тело начинает подниматься над подушками сидений. Невесомость. Они достигли второй космической скорости, и Мэтс уменьшил тягу негатрона. Ведь они должны остановиться, должны лечь на низкую орбиту. Им необходимо время, чтобы разобраться в том, что же произошло на борту Гинденбурга перед тем, как... И тут включились тоннельные генераторы Оберона. Бортовой ИИ, искусственный интеллект, хронолет рассчитал и обнаружил количественную аномалию в гравитационном поле Земли. Особое вещество, помещенное в гондолах под днищем корабля, увеличило субатомные зазоры до такой степени, чтобы в образовавшуюся воронку мог пройти хронолет. Одновременно оно окружило устье воронки энергетическими полями, которые сделали тоннель стабильным во временном отношении. В считанные мгновения ограниченный участок пространства-времени свернулся, превратившись в нечто отдаленно напоминающее четырехмерную катушку улитки, замкнутый времяподобный цикл. И хронолет, с неодолимой силой притягиваемый тоннелем, который он только что создал, ринулся в самый центр воронки. Переход должен был пройти так же гладко, как отлет Гинденбурга из Франкфурта несколько дней назад, и поначалу казалось, что именно так все и будет. Но в следующий момент что-то случилось. Словно огромная десница разгневанного бога обрушилась на хронолет и отшвырнула его неизвестно куда.

0: Ален Стил. Куда мудрец боится и ступить. Продолжение. Шестнадцатое января 1998 года, пятница, 10:26. Самолет оказался 15-летним «Гольфстримом-2», реликтом той давно забытой эпохи, когда правительство еще могло позволить себе приобретать гражданские самолеты, произведенные в Соединенных Штатах. Внутри он, правда, выглядел не на 15, а только на 10 лет, что обещало ощущения несколько более приятные, чем те, что довелось испытать Мерфи, когда он в последний раз летал на «Боинге 727». Тем не менее, сиденья «Гольфстрима» были протерты чуть ли не до дыр, а надголовные шкафчики пестрили отпечатками грязных рук. Кроме того, когда самолет отрывался от взлетной полосы в аэропорту Далласа, он попал в какой-то воздушный поток, отчего фюзеляж отчетливо крякнул. Услышав этот пугающий звук, женщина, сидевшая через проход от Мерфи, принялась читать какое-то заклинание низким напряженным голосом. Когда на высоте 33 тысяч футов «Гольфстрим» наконец выровнялся и пилот погасил табло, предписывающее пассажирам пристегнуть ремни, в салоне появился армейский лейтенант в штатском и спросил, не желает ли кто-нибудь перекусить, прежде чем начнется инструктаж. Мерфи решил взять кофе и бублики с мягким сливочным сыром. Женщина через проход от него пожелала узнать, кошерные ли бублики, каково содержание холестерола в сыре и гватемальский ли кофе. Когда лейтенант вежливо ответил, что бублики попали на борт замороженными и что он не имеет ни малейшего представления ни о жирности сыра, ни о происхождении кофейных зерен, она раздраженно фыркнула и, потребовав горячий чай, долго изучала ярлычок, прежде чем опустить пакетик с заваркой в кружку с кипятком. Всего на борту «Гольфстрима» было 5 пассажиров, включая самого Мерфи. А разборчивая дама тоже работала в управлении паранормальных исследований, но как ее зовут, он не знал. Несколько раз Мерфи встречал ее в коридорах управления и поэтому решил, что она трудится в другом секторе. Еще было 2 военных в гражданских костюмах и человек из ФБР. Как и Мерфи, он был одет в зимнюю куртку. ФБРовец сидел в хвосте самолета и, переговариваясь с кем-то по телефону, работал на портативном компьютере. Когда Мерфи, следуя в туалет, прошел мимо него, он полуотвернулся и прикрыл трубку рукой. Это было странно, но Мерфи сразу забыл о случившемся, когда через полчаса после взлета старший из военных взял слово. «Джентльмены и мадам», — сказал он, как только его помощник помог пассажирам развернуть кресло таким образом, что все они оказались обращены к столу, во главе которого стоял военный. «Позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и нашли возможность вылететь в эту командировку. Правительство высоко ценит вашу готовность исполнить свой долг. Я со своей стороны надеюсь, что срочный вызов не нарушил ваших планов и не причинил вам ненужного беспокойства». Потом военный назвал свое имя и чин. Полковник Бэйрд О'Гилви из армейской разведки. Лейтенанта звали Скотт Кроуфорд. Имя ФБРовца было Рэй Санчес. Его присутствие было необходимо главным образом для того, чтобы обеспечивать взаимодействие с местными властями и исполнять обязанности официального представителя правительства. Полковник О'Гилви показался Мерфи достаточно приятным человеком. Высокий сидеющий джентльмен, лет 50 с небольшим, он держался подчеркнуто спокойно и доброжелательно, и его манеры можно было бы даже назвать светскими. Помощник был намного моложе. В его жестах и речи сквозило напряжение, однако, когда его представляли, он сумел выдавить из себя короткую улыбку. Санчес, с большой неохотой отложивший свой телефон, был нарочито сух и официален. Когда О'Гилви назвал его имя, он нахмурился, но ничего не сказал, и Мерфи сразу же решил держаться от этого типа как можно дальше. Большинство сотрудников федерального бюро, которых он встречал, были вполне приличными ребятами, но Санчес явно смотрел слишком много фильмов со Стивеном Сигалом. Потом О'Гилви представил самого Мерфи, назвав его главным уполномоченным дознавателем УПИ на время предстоящей миссии и повернулся к раздражительной даме. Услышав, что ее зовут Мередит Синтия Луна, Мерфи невольно поднес ладонь к губам. Худая, с острым лисьим лицом и каштановыми волосами, завитыми и уложенными в высокую прическу, она была похожа на агента по продаже недвижимости, который однажды оставил привычный скепсис и узрел лик бога в приготовленном на завтрак рогалике. Мередит Луна была известна Мерфи больше понаслышке. Она была медиумом и работала в отделе ясновидения. По слухам, ужиться с ней было сложно и немудрено. Трудно поддерживать нормальные отношения с человеком, наделенным особым шестым чувством, с помощью которого он поддерживает постоянную связь с другим измерением. Когда О'Гилви упомянул о ее эсперспособностях, Мередит Луна гордо выпрямилась, и Мерфи подумал, уж не собирается ли она продемонстрировать свои таланты, предсказав, что скоро они полетят над водой. Не в первый раз Мерфи задавал себе вопрос, почему он вообще работает в управлении паранормальных исследований, и каждый раз ему на ум приходили одни и те же причины. НАСА приказало долго жить, количество штатных должностей в национальной научной организации сокращалось быстрее, чем поголовье горбатых китов, а в последнее время даже академические институты с большой охотой принимали на работу астрологов, а не астрофизиков. В таких условиях Мерфи мог только постараться, чтобы его голос был воплощением здравого смысла среди всех этих мастеров ходить по углям и гнуть взглядом столовые приборы. Компромисс был неизбежен, ибо каждый раз, когда он невольно задумывался о том, чтобы отказаться от должности и уйти, ему сразу вспоминались закладная на дом, которая будет висеть над ним, как дамоклов меч, пока он не выплатит последний взнос, и сын, которого нужно было отправить в колледж. В такие моменты Мерфи готов был благодарить Бога за то, что Карл Саган умер, и ему не нужно рассказывать своему старому преподавателю из университета, чем ему приходится зарабатывать на хлеб насущный. Пока Огилви говорил, лейтенант Кроуфорд начал раздавать собравшимся голубые папочки с грифом строго конфиденциально на обложке. «В 6 часов 42 минуты по восточному времени», — сказал полковник, — «два истребителя F-15C с базового Сьюэрти в окрестностях Нэшвилла совершали учебно-боевой полет над плато Камберленд. Находясь в 68 милях к юго-востоку от базы, они столкнулись с неопознанным летающим объектом». Он заглянул в свою папочку. «Оба истребителя шли на высоте 30 500 футов. Неопознанный объект появился над ними на высоте примерно 45 тысяч футов и приблизительно в 10-15 милях к востоку от местонахождения самолетов. Предположительно, НЛО только что вошел в атмосферу Земли и продолжал спускаться под острым углом, равным примерно 47 градусам. Его скорость при этом больше, чем вдвое превышала скорость звука. Несмотря на то, что ни на радарах истребителей, ни на локаторах гражданских служб управления воздушным движением НЛО так и не появился, оба пилота ясно видели его». Огилви перевернул страницу. «Запросив разрешение с базы, летчики пошли на перехват объекта. Настигнув цель на высоте 34 тысяч футов, они получили возможность рассмотреть НЛО с близкого расстояния. Оба пилота описали его как диск около 65 футов в диаметре и 20 футов толщиной, то есть размером примерно с их собственные машины. Ни реактивных двигателей, ни какой-либо иной силовой установки, которая бы приводила его в движение, летчики не заметили. На передней поверхности, выступающей над корпусом НЛО рубки, находилось единственное окно или иллюминатор». Мередит Синтия Луна подняла руку, и Огилви кивнул ей.
1: «Не видели ли ваши летчики пришельцев в кабине НЛО?» — спросила она.
0: «Нет, мэм, пилоты не заметили ничего такого. Им приходилось прилагать значительные усилия, чтобы не отстать и не потерять цель».
1: «Не получали ли они каких-нибудь телепатических сообщений?»
0: «Увы, мэм. Пилоты пытались связаться с НЛО по радио на низких и на высоких частотах, но не получили никакого ответа ни на радио, ни каким-либо иным способом». Показалось ли Мерфи, или полковник действительно изо всех сил старался сдержать улыбку?
1: «Но вы сказали, объект вошел в земную атмосферу под каким-то там углом, это верно?»
0: «Учитывая тот факт, что когда НЛО был впервые замечен, он находился в верхних слоях атмосферы и продолжал снижаться со сверхзвуковой скоростью, можно с уверенностью предположить, что дело в действительности обстояло именно так, мэм», — вежливо ответил полковник, поднимая руку, чтобы предотвратить следующий вопрос. «Позвольте мне закончить изложение известных фактов, потом я отвечу на все ваши вопросы».
2: Мередит Луна промолчала, и Огилви снова сверился со своей папочкой.
0: «После того, как пилотам не удалось установить радиосвязь с неопознанным летающим объектом, они сманеврировали таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать его с близкого расстояния. К этому моменту НЛО успел затормозить до дозвуковой скорости и, достигнув высоты 29 тысяч футов, начал выходить из пикирования. Тогда один из пилотов, капитан Генри Гео Доннелл, занял позицию в 700 футах слева от НЛО, а его напарник, капитан Лоренс Ха Байндер, попытался подлететь еще ближе, чтобы исследовать объект вблизи. Когда истребитель Байндера проходил под днищем объекта, во всех системах самолета неожиданно нарушилось электроснабжение».
2: «Нарушилось электроснабжение?» Мерфи поднял голову, и полковник выжидательно посмотрел в его сторону. «Вы хотите сказать, что его самолет перестал слушаться управления?»
0: «Я хочу сказать, доктор Мерфи, что электропитание всех систем в истребителе Байндера неожиданно отключилось. Электронное оборудование, радиосвязь, силовая установка, радиотелеметрическая аппаратура, приводы рулей управления — все перестало функционировать. Как будто кто-то выдернул штепсель из розетки», — так описывал это сам пилот. После этого его самолет вошел в плоский штопор, и ему пришлось катапультироваться из кабины вручную.
1: «Я слышала о таких случаях», — пробормотала Мередит Синтия Луна. «Когда во Флориде один полицейский столкнулся с кораблем инопланетян, в его машине тоже отключилось электричество».
0: «Полицейский успел катапультироваться?» — с искренним интересом осведомился лейтенант Кроуфорд. Мерфи зажал рот ладонью. «Только бы не засмеяться», — думал он. «О, боже, только бы не засмеяться». Потом он увидел, что Огилви смотрит в сторону и как-то странно кашляет в кулак, и от сердца у него немного отлегло. Похоже, на борту самолета он был не единственным здравомыслящим человеком.
1: «Ничего смешного нет!»
0: — пылая праведным гневом, воскликнула Мередит Луна, сильно покраснев.
1: «Бедняга-полицейский попал в серьезную переделку. Пришельцы держали его в плену целых 12 часов!»
0: Она повернулась к полковнику.
1: «Скажите, ваш пилот не испытывал ничего необычного, когда это произошло?»
0: Мерфи придвинул к себе папку и нацарапал на обложке. «100% потеря электричества у истребитель. Электромагнитный импульс?» Огилви пропустил вопрос Мередит Луны мимо ушей. Увидев, что его напарник потерял управление самолетом после того, как подлетел слишком близко к объекту, капитан О'Доннелл решил, что НЛО предпринял враждебные действия. В полном соответствии с действующими наставлениями ВВС о порядке ведения воздушного боя, он отпустил объект на 1000 футов, затем навел на него ракету-перехватчик воздушных целей «Сайдвиндер». При этих словах полковника Луна пришла в ужас.
1: «О нет!» — воскликнула она. «Он не мог...»
0: «Да, мэм», — возразил Огилви. Еще раз попытавшись установить с объектом радиоконтакт, капитан О'Доннелл выпустил ракету.

0: Время неизвестно.
1: «Держись!» —
0: закричал Мэтт во всю силу легких. Фрэнк едва успел схватиться за подлокотник пилотского кресла. Хронолет резко накренился на бок. Пальцы Фрэнка сорвались. Он полетел через всю рубку и, стукнувшись о переборку, сполз на пол.
2: «Они в нас попали!» — крикнул он. «Ракета сдетонировала на гравитационном поле!»
0: Мэтт, пристегнутый к креслу, изо всех сил налегал на штурвал, стараясь выровнять хронолет и снова заставить его слушаться руля. Бросив взгляд на информационный экран, он добавил:
2: «Нам повезло, корпус цел, но мы продолжаем падать!»
0: Не обращая внимания на боль в ушибленном плече, Фрэнк вскарабкался на четвереньки и пополз по наклонной палубе к креслу пилота. В последний момент перед вхождением в земную атмосферу Мэтт успел включить гравитационный защитный экран Оберона. Если бы он этого не сделал, Фрэнка попросту размазало бы по стене. Что ж, хоть тут им повезло. Но этого было явно недостаточно. Оберон продолжал стремительно снижаться и находился уже на высоте 9000 метров над землей. Они не знали ни где они находятся, ни когда они, что было еще более важно, как они сюда попали. Единственное, что было более или менее очевидно, переходный тоннель отбросил их обратно к земле. Все произошло так быстро, что негатрон хронолета потратил огромное количество энергии на то, чтобы погасить инерцию и обеспечить безопасное возвращение. Бортовой искусственный интеллект сумел стабилизировать полет ровно настолько, чтобы не дать экипажу изжариться живьем, однако для этого потребовалась почти вся энергия термоядерных батарей маленького разведчика. В довершение всего не успел Оберон войти в земную атмосферу, как рядом, откуда ни возьмись, появились два современных самолета. Один из них по ошибке пролетел сквозь электромагнитное поле негатрона, в результате чего все электрические цепи истребителей оказались выведены из строя. К счастью, пилоту удалось спастись, однако его товарищ воспринял все происходящее как очевидную агрессию и открыл огонь.
3: Модель для сборки. On Energy.
2: «Ты можешь вытащить нас отсюда?» — спросил Фрэнк, снова хватаясь за поручень пилотского кресла и вставая на колени.
0: Мэтсу удалось выровнять Оберон, и теперь палуба кренилась уже не так сильно.
2: «Может быть, мы могли бы обогнать эту штуку?»
4: «В любое другое время, пожалуйста, но не сейчас!»
0: Продолжая удерживать штурвал одной рукой, Мэтс указал другой на какой-то прибор на панели.
2: «Мощность двигателя упала до 47% и продолжает уменьшаться. Защитное поле тоже становится слабее. Если самолет выпустит в нас еще одну ракету...»
0: «Понятно. Гравитационное поле спасло хронолет в первый раз, но рассчитывать, что точно так же им повезет в случае, если пилот выпустит еще одну ракету, не приходилось.
2: А тоннельные генераторы?» — спросил Фрэнк. «Конечно, я мог бы открыть тоннель!»
0: Мэтт свирепо оскалился, поочередно нажимая клавиши энергоблока в тщетной попытке направить двигателю как можно больше энергии.
2: «Вот только в земле под нами появится кратер диаметром это километров 80! Уж тогда-то мировые линии точно перепутаются так, что никаких концов не найдешь!»
0: «Ладно, согласен, я свалял дурака», — примирительно сказал Фрэнк. Вопрос был действительно глупым. Хронолеты не зря уходили в тоннель только с орбиты. Потом его взгляд упал на обзорный экран. Самолет немного отстал, однако он по-прежнему следовал за Обероном, в точности повторяя все его маневры.
2: «Леа!»
0: — позвал Фрэнк, включив микрофон, который захватил из пассажирского отсека.
2: «Есть что-нибудь по самолету?»
5: «Да!»
0: — раздался в наушнике ее голос.
5: «Информационно-библиотечная система идентифицировала его как Eagle F-15C, состоявший на вооружении ВВС США в конце 20-го столетия».
0: Она принялась читать с экрана.
5: «Это одноместный самолет, максимальная скорость 2,5 мах, потолок 18 228 метров, дальность полета 5600 километров. Вооружение включает 20-миллиметровую скорострельную пушку и ракеты класса «Воздух-воздух» и «Воздух-земля».
2: «Черт с ними, с ракетами!» — перебил ее Фрэнк. «Скажи лучше, как нам оторваться от преследования?»
5: «Господи, Фрэнк, откуда мне знать?»
2: «Том, что у тебя?»
0: — сказал Мэтс в интерком, и Фрэнк с интересом прислушался. Когда он в последний раз видел Хоффмана, главный специалист проекта стоял на коленях в пассажирском отсеке, по локоть запустив обе руки в подпалубную техническую нишу.
2: «Делаю, что могу», — донесся ответ Хоффмана. «Я уже переключил гравитационную подсистему на негатрон, но никак не могу добраться до главной шины без... Черт!»
0: Палуба яростно подпрыгнула. Этот хронолет провалился в воздушную яму и снова накренился. Фрэнк слышал, что Хоффман выругался. Как он и говорил, гравитационный экран был выключен. Продолжая цепляться за поручень пилотского кресла, Фрэнк бросил быстрый взгляд на лобовой иллюминатор. Закрывавшие обзор перистые облака наконец-то расступились, и внизу появились пологие холмы, освещенные косыми лучами низкого рассветного солнца. Раскинувшееся под ними плоскогорье было испещрено пятнами света и тени и неправильной формы прямоугольниками полей, ферм, небольших поселков. Если Лео не ошиблась, сейчас они были где-то над Теннесси. Потом Фрэнк увидел две протянувшиеся через холмы параллельные черные ленты и сообразил, что это, скорее всего, шоссе. Чуть дальше виднелась какая-то блестящая серебристо-голубая поверхность. «Озеро», — понял Фрэнк. «Большое озеро или водохранилище в форме неправильной многолучевой звезды». Его изломанная береговая линия тянулась на многие мили вдоль обступивших водоем возвышенностей. «Долго не протянем», — озабоченно пробормотал Мец. «Я пытался оторваться от самолета, но ничего не вышло». «Снижайся», — негромко подсказал Фрэнк.
5: «Что?»
0: Пилот сердито оглянулся на Фрэнка, потом, проследив за его взглядом, посмотрел на иллюминатор.
2: «Здесь?» «Да, прямо здесь».
0: «Маскировочный режим еще работает?» Мец бросил взгляд на индикаторы пульта.
2: «Сработает, если я дам ему 10% мощности. Но пока мы не сядем на землю, включать хамелеон бесполезно».
0: «Не на землю, на озеро». Фрэнк вытянул руку и нажатием клавиши вызвал на экран увеличенное изображение раскинувшегося внизу водоема. Еще два нажатия, и на экране появилась его термограмма.
2: «Вот, смотри, это самое глубокое место», — промолвил Фрэнк, указывая на темно-синее пятно в самой широкой части озера. «Если ты сможешь приводниться здесь, мы уйдем под воду и надежно укроемся от самолета».
0: Глаза Метца испуганно округлились.
2: «Ты что, с ума сошел?» — спросил он. «Возможно. А у тебя есть лучшее предложение? Может, ты хочешь найти уютный маленький аэропорт и сесть там? В конце концов, мы всегда можем сказать местным жителям, что мы марсиане».
0: Он сердито мотнул головой в сторону экрана внешнего обзора. Истребитель продолжал преследовать их, словно рассерженная пчела.
2: «А еще мы можем подождать немного, чтобы наш дружок успел влепить в нас вторую ракету. Может, на этот раз ему повезет больше?»
0: Взгляд Метца перебегал с иллюминатора на экраны внешнего обзора, а от них на индикаторы состояния бортовых систем. Озеро, военный самолет, критическое состояние Оберона — таковы были три главных неизвестных в уравнении, которые, как ни решай, не сулило ничего, кроме проигрыша.
2: «Ладно, будем спускаться».
0: Мец переложил штурвал в сторону, и палуба снова накренилась, но на этот раз Фрэнк держался так крепко, словно от этого зависела его жизнь, и сумел устоять на ногах.
2: «Иди в свое кресло и пристегнись как следует», — велел ему Мец. «Посадка на воду в любом случае вряд ли будет мягкой».
0: «Удачи тебе».
2: «Удачи нам всем».
0: Фрэнк хлопнул Василия по плечу и, выпустив из рук надежный поручень пилотского кресла, бросился прочь из командной рубки. В коридоре он чуть не столкнулся с Лео. Она открыла был рот, чтобы что-то сказать, но Фрэнк втолкнул ее обратно в пассажирский отсек. Хоффман на полу пытался встать на колени. Инструменты из ремонтного комплекта раскатились по всем углам, и ему лишь ценой неимоверных усилий удалось снова закрыть лючок технической ниши.
2: «Что там происходит?» — крикнул он. «Что, черт возьми, вы задумали?»
0: «Будем садиться в озеро быстро», — предупредил его Фрэнк. «Держись крепче, посадка будет тяжелой». В это мгновение последовал еще один резкий толчок, и Фрэнк головой вперед бросился в противоперегрузочное кресло. Каким-то чудом ему удалось застегнуть на себя поперечный ремень, прежде чем Оберон рванулся в другую сторону.
2: «Я маневрирую!» —
0: раздался в наушниках возбужденный голос Метца. Леа схватила Фрэнка за ногу и крепко прижалась к нему. Фрэнк, в свою очередь, обнял Леа за плечи и напряг мускулы, пытаясь удержать ее на месте. Это ему удалось, но Хоффмана с силой швырнуло о стену, и он, обмякнув, безвольно сполз на пол.
5: «Том!»
0: Леа выпустила бедро Фрэнка и попыталась ползти к оглушенному Хоффману.
2: «Назад!» — рявкнул Фрэнк. «Пристегнись немедленно!»
0: С этими словами он толкнул Леа в сторону ближайшего кресла. Леа больно ударилась о сиденье, но, к счастью, упала на него, а не рядом. Плохо соображая от боли, она все же нашарила ремни и попыталась застегнуть их на груди и животе. Фрэнк бросил взгляд в сторону Тома. В данных обстоятельствах ему ничем нельзя было помочь. Оберон, кувыркаясь, летел на половинные тяги, и Мец задействовал все энергетические резервы, чтобы аварийная посадка не превратилась в неуправляемое падение. Леа, надежно пристегнувшись к креслу, что-то кричала Хоффману, но он не отвечал. Главный специалист проекта был в глубоком обмороке. Фрэнк поглядел на информационный экран и почувствовал, как горло стиснуло от страха, а пальцы непроизвольно впились в поручни противоперегрузочного кресла. Голубовато-зеленая вода озера, покрытая мелкими рябинками волн, с головокружительной скоростью неслась в какой-нибудь сотни футов под ними. Далекие берега скалились желтоватыми обнажениями песчаника. Полотно моста промелькнуло в 30 футах под днищем Оберона, а они все снижались.
5: «Том, вставай!» — снова закричала Леа во всю силу легких. «Очнись, Том! О, боже, мы сейчас...»
0: И в этот момент хронолет врезался в воду. Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить». Продолжение. Одиннадцать часов 57 минут. С высоты, на которой летел вертолет ВВС, озеро Центр-Хилл казалось серым и холодным. Стальные облака отражались в тусклой воде его многочисленных притоков и заливов, образовавшихся в том месте, где перегороженная противопаводковой дамбой река Кенни-Форк разлилась и затопила несколько глубоких долин. Впрочем, сейчас, в середине зимы, уровень воды в озере находился на самой нижней отметке. Несколько минут спустя военно-транспортный вертолет Black Hawk опустился до 200 футов и полетел между вершинами холмов и лесистыми гребнями, которые отзывались громким эхом на стрекот его турбин. Сидя в жестком кресле сразу за пилотской кабиной, Мерфи с любопытством рассматривал озеро. Несмотря на то, что прилегающие к нему холмы были довольно плотно застроены летними домиками, среди которых попадались настоящие особняки, и зимой, правда, здесь почти никто не жил, вблизи береговой линии не было ни одного строения. За время перелета от базы ВВС в Сьюэрте полковник О'Гилви, который сам был родом из Теннесси, успел рассказать Мерфи, что специалисты армейского инженерно-саперного корпуса, воздвигшие противопаводковую дамбу в начале 50-х годов и продолжавшие следить за ней до сих пор, строго придерживались правил, согласно которым никто не имел права строиться ближе 500 футов к берегу. Несколько эллингов для лодок были единственным исключением, защищаемым какой-то замшелой поправкой к упомянутым правилам, и большинство дачников, которые приезжали сюда на лето, держали свои лодки и катера у платных причалов, разбросанных по всему озеру. Возможно, эти правила казались слишком строгими зажиточным нэшвиллским врачам, адвокатам и звездам кантри-музыки, которые имели или хотели бы иметь здесь дома. Однако именно благодаря им озеро Центр-Хилл выглядело, пожалуй, самым неокультуренным из всех, которые Мерфи приходилось видеть. Снова бросив взгляд вниз на лесистые холмы, он подумал, сколько оленей мог бы завалить здесь за один охотничий сезон. Тем временем вертолет в последний раз повернул, огибая выросшие на его пути утесы светло-желтого песчаника, и впереди показалась главная акватория озера — широкое водное пространство, имевшее несколько миль поперечники. В самом узком, восточном его конце, берега были соединены автомобильным мостом. Вертолет опустился еще ниже и, слегка накренившись, начал поворачивать налево. Мерфи выглянул в окно и увидел небольшой залив, окаймленный чистеньким песчаным пляжем. Здесь была оборудована огороженная зона отдыха, служившая местным жителям площадкой для пикников, но сейчас на берег вторглась армия Соединенных Штатов. В самом центре пляжа стояла большая грязно-зеленая палатка и несколько оливкового цвета грузовиков, между которыми сновало десятка два фигур, одетых в полевую армейскую форму. Мерфи ожидал, что вертолет сразу же пойдет на посадку, но он неожиданно снова отклонился к центру озера. Не успел Мерфи спросить, в чем дело, как полковник О'Гилви, сидевший рядом с ним, отстегнул свой ремень и, перегнувшись через колени Мерфи, указал ему на что-то внизу.
2: «Вон там!» — крикнул он. «Видите?»
0: Сдвинув в сторону правую чашку своих звукозащитных наушников, Мерфи посмотрел туда, куда показывал полковник. Сначала он не видел ничего особенного, потом заметил крошечный островок, почти не превосходивший размерами самую маленькую из дач, выстроенных в окрестных лесах. Собственно говоря, это был даже не остров, а наносная песчаная коса. На ней росло несколько дубов, сумевших каким-то чудом уцелеть во время сезонных подъемов уровня воды в озере. Однако Мерфи сомневался, что на этом островке мог бы жить кто-то, кроме диких уток. Ничего странного или необычного он по-прежнему не видел. Ничего, если не считать нескольких ярких пластмассовых буйков, которые покачивались на воде сбоку от острова, образуя незамкнутый круг.
2: «Что? Что там?» – заорал он в ответ, стараясь перекричать рев турбин. «Я ничего не вижу!»
0: Мередит Синтия Луна сидела у противоположной стены кабины. Глаза ее были плотно закрыты. Глубоко дыша через нос, она поигрывала двумя амулетами, которые носили название энергетических камней. Один камень был связан с бабочкой и служил источником душевного равновесия и изящества мысли. Второй был посвящен броненосцу и должен был обеспечить своей хозяйке защиту и безопасность. Похоже, однако, что против воздушной болезни эти раскрашенные камешки не помогали, поскольку с тех пор, как Блэк Хок оторвался от взлетной полосы на Сьюэртской авиабазе, Мередит Луну уже однажды стошнила, и лейтенант Кроуфорд всю дорогу просидел рядом с ясновидящей, держа наготове гигиенический пакет. Как ни удивительно, прическа Мередит Луны нисколько не пострадала.
2: «Я тоже ничего не вижу!» — прокричал агент Санчес, прильнув к соседнему блистеру. «На что вы смотрите?» «Нужно смотреть с более близкого расстояния!»

0: «Вот он!» – выкрикнула Гилви. «Вот он, распроклятый сукин сын!»
1: «Но как он это делает?»
0: «Будь я проклят, если знаю! Для этого мы вас и вызвали!»
2: О'Гилви вытянул вперед руку и потрогал пилота вертолета за плечо.
0: «Окей, командир, давай спускаться! Нас ждет работа!»
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Мелкий белый песок вихрем взлетел вверх, когда Блэк Хок опустился на наклонный слип для лодок на берегу уютного заливчика. Выждав, пока все пассажиры выгрузятся, летчик снова поднял тяжелую машину в воздух. Когда песок осел, Мерфи сошел на берег и огляделся. Пляж буквально кишел солдатами, у каждого на рукаве, прямо над дивизионным значком, был нашит черный шеврон. Это был спецназ 101-й парашютно-десантной дивизии из форта Кэмпбелл в Кентукки. Все солдаты были в касках и носили на поясе штык-нож или пистолет, а у некоторых висела за плечами автоматическая винтовка М-16. Несколько рейнджеров, ловко орудуя саперными лопатками, наполняли песком брезентовые мешки. Остальные относили их на берег, чтобы обкладывать наскоро выкопанные в песке одиночные стрелковые ячейки. В одной из них Мерфи увидел зачехленный крупнокалиберный пулемет. Судя по всему, военные не склонны были рисковать, играя с неизвестной опасностью. Тем временем к Огилви подбежал лейтенант в полевой форме. Отдав полковнику честь, он о чем-то заговорил с ним, но слов Мерфи разобрать не мог. Рэй Санчес сразу же направился к столу, где какие-то два типа в штатском разложили топографические карты. ФБРовец уже успел связаться с местной полицией и распорядиться, чтобы они перерезали ведущую к озеру дороги под предлогом того, что здесь Дэ потерпел аварию сверхсекретный экспериментальный самолет. Мередит Синтия Луна неловко подковыляла к соседнему столу и села возле него на песок, наклонив голову к самым коленям. Все это заставило Мерфи почувствовать себя ненужным. Никто не обращал на него внимания, и он медленно пошел к берегу, хрустя по песку своими мотоциклетными ботинками. Он прошел мимо грузовиков, мимо солдат, мимо ФБРовцев и стрелковых ячеек и остановился только у самой кромки воды. Теперь между ним и таинственным песчаным островом, ясно видимым вдалеке благодаря росшим на нем дубам, не было ничего, кроме полумили открытой воды, однако потерпевший крушение неопознанный летающий объект по-прежнему оставался скрыт от глаз. На его местонахождение указывали только яркие буйки, слегка покачивавшиеся на волнах. «Интересно, каким образом пришельцам удалось так замаскировать свой корабль?» — подумал Мерфи. «Может быть, это какое-то особенное силовое поле?» Весьма вероятно, учитывая, что случилось с истребителем, имевшим неосторожность подлететь к НЛО слишком близко. Пилот второго F-15 утверждал, что пущенная им ракета взорвалась до того, как достигла цели. Он также сказал, что на подлете к озеру НЛО практически исчез из вида, и он мог продолжать преследование только потому, что ясно видел на воде его тень. В последний раз летающее блюдце показалось пилоту только когда запрыгало по поверхности озера наподобие пущенной умелой рукой гальки, но это продолжалось очень недолго. В конце концов, НЛО налетел на остров, опустился на грунт и снова исчез из вида. «Значит, — решил Мерфи, — все-таки это оказалось защитное поле, и, возможно, оно не было абсолютно непробиваемым. Оно успешно противостояло кинетической энергии, например, кинетической энергии, нацеленной на НЛО ракеты, но не сумело справиться с инертным препятствием. «Увидели что-нибудь интересное, доктор Мерфи?» Голос полковника Огилви, неожиданно раздавшийся за его спиной, заставил Мерфи обернуться так резко, что в какой-то момент он чуть был не потерял равновесие и не упал. «Вот черт!» — вырвалось у него. «Пожалуйста, не делайте так больше, вы... Извините». В глазах полковника промелькнула легкая насмешка. «Я не хотел вас пугать». «Вы не спугали?» «Разве только чуть-чуть», — подумал Мерфи и, слегка переведя дух, мотнул головой в сторону песчаного островка. «Я просто пытался сообразить, как они это делают». «Этого никто не знает», — спокойно сказал полковник, показывая на две надувные резиновые лодки, лежавшие на песке чуть дальше по берегу. «Примерно полчаса назад 6 человек отправились туда на рекогносцировку. Они приблизились к острову футов на 30 на веслах, но не смогли разглядеть ничего, кроме этого странного серебрения, которое мы наблюдали с воздуха».
1: «А они не пытались?»
0: «Нет. У них был строгий приказ — разведать обстановку и выставить буйки. Правда, один из солдат говорит, что его весло будто бы наткнулось под водой на какую-то твердую гладкую поверхность,

0: ничего странного они так и не увидели. Как бы там ни было, это напугало их, и они возвратились. Твердая, гладкая, невидимая поверхность на небольшой глубине. «Насколько там глубоко?» – спросил Мерфи. «Я имею в виду около острова». «Максимальная глубина озера около 50 футов. На отмеле, там, где побывали разведчики, футов 10-15. У береговой линии не больше 5 футов». «Проклятие!» – подумал Мерфи. «Разведчики были совсем рядом. Они могли бы дотронуться до летающего блюдца, если бы захотели, но даже на таком расстоянии не сумели ничего разглядеть».
1: «До постройки дамбы», — продолжала Гилви, — «здесь был обычный сельскохозяйственный район, так что остров, возможно, просто вершина небольшого холма. Если бы сукин сын не налетел на него, он мог бы уйти глубоко под воду».
0: «Именно этого и добивался пилот НЛО?»
1: «Не исключено. А только зачем?»
0: «Но ведь его преследовал истребитель, так что...» Мерфи пожал плечами. «Нет, не знаю. Пожалуй, следует подумать над этим. Когда у меня появятся какие-то соображения, я вам обязательно сообщу».
1: Огилви кивнул и некоторое время молчал. «Знаете, доктор Мерфи, — сказал он наконец, — у вас, похоже, котелок варит, хотя вы из УПИ».
0: «Что вы имеете в виду, полковник?» — осторожно поинтересовался Мерфи.
1: «Зовите меня просто Бэйрд».
2: «А меня Зак».
1: «Хорошо, Зак». Они пожали друг другу руки. «Вы ведь нормальный ученый, верно?»
0: «Нормальный ученый, как будто бывают нормальные ученые».
1: «Я астрофизик, если вы об этом спрашиваете».
2: «Похоже, я в вас не ошибся, Зак. Вы не строите предположения, а задаете вопросы. Вы не торопитесь с выводами и не подгоняете факты к теории, которая вас больше всего устраивает в данный момент. А взгляните, к примеру, на мисс Мередит».
1: Он не договорил, но отступил в сторону, как бы приглашая Мерфи самому вынести суждение.
0: Мередит Синтия Луна уже вполне оправилась после перелета и, взгромоздившись на стол для пикников, села в позу лотоса. Ладони покоились у нее на коленях, голова была откинута далеко назад, глаза закрыты. Несколько солдат даже остановилось, чтобы поглазеть на нее, но проходивший мимо офицер приказал им вернуться к работе.
3: «Я спросил, что это она делает», — вполголоса пояснила Гилви. И она ответила, что пытается войти в единение. Даже не в контакт, а именно в единение.
1: «В единение», — подумал Мерфи. «Значит, она еще и последовательница Шрайбера. Боже, только этого не хватало».
0: «Она не из моего отдела», — сказал он сухо. «Если ей что-то понадобится, дайте ей это. Мне совершенно все равно, что она делает, только держите ее от меня подальше».
1: «Значит, вы не думаете, что она может чем-то нам помочь?»
2: «Вряд ли. Ну и избавить вас от нее я тоже не могу».
1: «Я примерно так и подумал».
0: Огилви немного помолчал, потом снова заговорил, на этот раз совсем тихим голосом.
3: «Откровенно говоря, мои люди относятся к вам, гражданским специалистам из УПИ, без особого уважения. Таких, как вы, мы обычно называем между собой попрыгунчиками. Однако у вас, Зак, неплохая репутация. По слухам, вы один из самых надежных парней во всем управлении. Если вам кажется, что вы понимаете, что к чему...»
0: «Я польщен, Бэйрд, но это не так».
3: «Видите ли, для нас всех такие дела в новинку, и вы наш единственный эксперт в подобных вопросах».
1: Огилви глубоко вздохнул.
3: «Покуда мы будем действовать сообща, все будет нормально.
1: Агент Санчес со своими коллегами уже решают, как сделать так, чтобы сохранить это происшествие в тайне как можно дольше. Пока нам везло. Никто не видел, как эта штука спускалась, и полиция успела блокировать район, но шило в мешке не утаишь. Очень скоро о появлении НЛО пронюхают зеваки и корреспонденты, и тогда...»
0: «Как скоро?»
1: «Через 6-12 часов, максимум через сутки, так что времени у нас мало. Я уже давно мог бы вызвать сюда дополнительные силы со специальным оборудованием, но
3: прежде нам надо узнать, с чем мы имеем дело».
1: «Как вы думаете, доктор Мерфи, вам удастся это выяснить?»
0: Интонация у Гилви была вопросительной, но Мерфи хорошо понимал, что, по сути дела, это никакой не вопрос. И у полковника, и у него самого было свое начальство, перед которым придется держать ответ. А начальство, как известно, не любит слышать «нет».
1: «Да, я смогу это сделать», — ответил Мерфи.

0: Время неизвестно.
1: Прости, Том.
0: Фрэнк бережно сложил руки Хоффмана на груди, потом накрыл тело простыней. И еще несколько мгновений он молча стоял рядом с ним на коленях, потом встал и, осторожно ступая по сильно наклоненной палубе, поднялся к двери пассажирского отсека. Он только что вышел в коридор, когда раздался какой-то тупой удар. Фрэнку показалось, что стучат снаружи, и он, напряженно прислушиваясь, на мгновение замер у переборки, но удар не повторился. Он стоял в коридоре до тех пор, пока из командной рубки не раздался голос Мэтса.
2: «Эй, Фрэнк, иди сюда, у нас тут проблема!»
0: Если бы одна, не без горечи, подумал Фрэнк, и стал пробираться по темному коридору к люку командной рубки. Люк был открыт, но палуба так сильно накренилась, что Фрэнку пришлось опуститься на четвереньки, чтобы пробраться внутрь. Мэтс, сидевший в пилотском кресле, казался тенью на фоне неярких ламп аварийного освещения. Большинство экранов работали в информационном режиме, сообщая о повреждениях, и только один показывал, что происходит за пределами корабля.
2: «О боже!» — вырвалось у Фрэнка. «Откуда они взялись?»
0: На экране он увидел трех солдат, подплывавших к Оберону на небольшой резиновой лодке. Один из них держал в руках древнего вида винтовку, второй водил из стороны в сторону старомодной видеокамерой, третий осторожно греб длинным пластмассовым веслом. Первые двое то и дело оборачивались на гребца, который испуганно всматривался в воду под лодкой.
2: «Я не видел, как они подплыли», — сообщил Мэтс шепотом, словно боясь, что солдаты могут его услышать. «Я чинил одну штуку под пультом и не знал, что они здесь».
0: «Я кое-что слышал», — кивнул Фрэнк. «Лодка прошла над затопленным краем Оберона, и гребец, должно быть, задел корпус веслом. Маскировочный режим включен?» Мэтс бросил быстрый взгляд на один из экранов.
2: «Пока работает. Они нас не видят, но если им придет в голову подойти вплотную...»
0: Он не договорил, но все было ясно и без слов. Солдаты знали, что хронолет находится здесь. Первые грузовики появились на песчаном берегу меньше, чем через час после того, как Оберон совершил вынужденную посадку. И хотя режим «Хамелеон» хорошо скрывал хронолет от их глаз и аппаратуры, все же неясные очертания его корпуса вполне можно было различить, если смотреть под определенным углом при ярком полуденном свете. Несколько раз над островом пролетали вертолеты. Еще никогда обитатели этой эпохи не подбирались к хронолету так опасно близко. К счастью, диафрагма входного шлюза оказалась под водой. В данный момент она была прямо под надувной лодкой, и найти ее без аквалангистов было весьма затруднительно. Впрочем, если судить по бурной деятельности на берегу, появление ныряльщиков следовало ожидать в самое ближайшее время.

0: Ален Стил. «Куда мудрец боится иступить». Продолжение. Фрэнк и Мэтс молча смотрели, как солдаты в лодке сделали еще несколько кадров с такого близкого расстояния, словно они снимали свои собственные искаженные тени, а потом поспешно уплыли. Когда они удалились на порядочное расстояние, Мэтс шумно выдохнул. «Они попали почти в яблочко», — проговорил он нормальным голосом. «Это даже хуже, чем в Далласе».
1: «Гораздо хуже», — сказал Фрэнк, впрочем, без тени упрека. Обвинения были бессмысленны. Что бы ни случилось в 1937 году, положение экспедиции было отчаянным. Том Хоффман, главный специалист проекта, был мертв. Он сломал шею во время первого удара Оберона о воду. Сам хронолет оказался на земле, и было неизвестно, какие он получил повреждения и сможет ли снова подняться в воздух. Кроме того, обитатели этой исторической эпохи засекли место посадки Оберона, и они, увы, были вполне цивилизованными людьми, а не троглодитами, способными зафиксировать появление хронолета лишь в расплывчатых легендах и таинственных наскальных рисунках. Да, это последнее обстоятельство было, пожалуй, хуже всего. Конец 20-го столетия всегда считался самым опасным периодом человеческой истории.
0: «Они напуганы, но они вернутся». Фрэнк подобрался поближе к пульту управления, чтобы взглянуть на экраны. «Как наши дела?» «Тебе какую новость сначала? Хорошую или...»
1: Мэтт осекся, перехватив напряженный взгляд Фрэнка.
0: «Извини. Я проверяю всю систему вплоть до главной силовой установки. Она по-прежнему в аварийном состоянии, но ИИ сумел найти, в чем там дело. Повреждена главная энергетическая шина, придется заменить с полдюжины распределительных ячеек. Я перепрограммировал несколько ремонтных устройств на ликвидацию последствий аварии. Они уже работают, так что через час или около того все должно быть готово. Резервные системы, однако, в полном порядке, так что...»
1: Фрэнк нетерпеливо постучал пальцем по пульту, и Мэтс вернулся к главному.
0: «Ну, гондола негатронов целы, и отремонтировать главный движитель будет довольно просто. Правда, решетка модулятора затоплена, но она начнет нормально функционировать минимум через 60 секунд после того, как мы поднимемся в воздух».
1: «Стало быть, мы можем выбраться отсюда, верно?»
0: Мэтс не ответил. «Ну же, говори», — поторопил его Фрэнк. «Можем или не можем? Что нам мешает?»
1: «Два обстоятельства. О первом ты уже знаешь. Силовая установка дает лишь 15% нормальной мощности. Этого едва хватает, чтобы поддерживать работу искусственного интеллекта и маскировочный режим. Я поставил ядерный синтез батареи на полную перезарядку. К счастью, необходимый нам водород мы можем выделить из воды». Он улыбнулся. «В этом смысле посадка в озеро имеет свои преимущества. По расчетам ИИ, мы сможем подняться в воздух часов через 6, если все пройдет нормально. Даже раньше, если будем экономить внутренние энергетические резервы».
0: «Ты имеешь в виду выход на низкую орбиту и открытие переходного тоннеля?» — спросил Фрэнк, и Мэтс кивнул, но его лицо оставалось мрачным. Фрэнку даже показалось, что пилот внутренне напрягся, стараясь держать свои чувства в узде.
1: «А что это за второе обстоятельство, о котором ты говорил?»
0: Мэтс вздохнул. «Мы не знаем, когда мы, где более или менее известно. ИИ рассчитал наши координаты незадолго до падения. Мы находимся в Теннесси, на плато Камберленд, в озере Сентер-Хилл. Точные данные о широте и долготе хранятся в банке памяти бортовой навигационной системы. И судя по тому, что мы до сих пор видели, это конец 20-го столетия, скорее даже 90-е годы. Ну вот точнее.
1: То есть какой сейчас год?»
0: «Я не знаю», — Мэтс покачал головой. «В этом-то и заключается самая главная проблема. Основной приемник телеметрической информации не работает, так что мы не можем задействовать внешние источники. Даже сейчас мы не можем подключиться к местным информационным сетям. Я мог бы попытаться сделать это до аварии, но у меня не было такой возможности».
1: «Понимаю».
0: В критических обстоятельствах Мэтс действовал практически безупречно. Он сделал все, что было в его силах, чтобы спасти экипаж и благополучно посадить хронолет на землю. Увы, без точной даты бортовой ИИ Оберона не мог правильно рассчитать траекторию возврата к воронке тоннеля. Приближенные данные тоже не годились. ИИ должен был знать предельно точно, где и когда находится хронолет. Пространственные координаты были вычислены им без труда, но временные оставались неизвестны, и, следовательно, в алгоритме четырехмерного перехода недоставало самые важные компоненты.
1: «Извини, Фрэнк», — проговорил Мэтс, и в голосе пилота впервые не прозвучало ноток самоуверенности.
0: «Мне бы очень хотелось порадовать тебя лучшими новостями, но...»
1: «Как ты думаешь, что могло вызвать этот парадокс, эту аномалию?» — спросил Фрэнк.
0: «Леа пытается это выяснить. Если хочешь, попробуй ей помочь».
1: С этими словами пилот снова повернулся к пульту управления и не поднимал головы до тех пор, пока Фрэнк не покинул командную рубку. Фрэнк нашел Лео в библиотеке. Она просматривала кадры, запечатленные наблюдателями на борту Гинденбурга. Как и Фрэнк, Лео потратила несколько минут на то, чтобы смыть нанокожу, и теперь снова выглядела так, как обычно. Длинные черные волосы Лео были собраны в тугой конский хвост, падавший на широкие плечи. Стоя у консоли счетно-решающего устройства, она даже не обернулась, когда Фрэнк вошел в аппаратную. «Есть что-нибудь интересное?» – спросил он.
2: «Да, пожалуй», – откликнулась Лео. «Кажется, я нашла точку дивергенции».
1: Фрэнк оперся на консоль, и Лео набрала на клавиатуре команду.
2: «Материала было слишком много, поэтому я сосредоточилась на последних трех часах перед посадкой. Гинденбург был бы над Лейкхерстом уже часа в четыре, но ему пришлось долго маневрировать из-за порывистого ветра и высоких кучевых облаков».
1: «Да-да, я помню».
2: «Мы долго летели на юг вдоль побережья Нью-Джерси, чтобы обойти грозовой фронт. Согласно историческим записям, через полтора часа такого полета капитан Прус получил с аэродрома телеграмму, в которой говорилось, что погодные условия остаются неблагоприятными, и ему следует подождать с посадкой. Капитан Прус ответил, что он не подойдет к Лейкхерсту, пока ему не дадут с земли разрешение. Эта телеграмма была отправлена в 17 часов 35 минут по местному времени. А теперь смотри».
1: Лео нажала на клавиатуре кнопку воспроизведения, и на настенном экране появилось изображение просторных внутренних помещений Гинденбурга. Фрэнк сразу понял, с какой камеры производилась съемка. На экране был металлический мостик под отсеком номер 4, где они установили наблюдатель во время экскурсии по кораблю. Цифры в нижнем углу экрана показывали 06-05-1937-17-41-29, когда на мостках появилась одинокая фигура в мешковатой одежде. У подножия ведущего наверх трапа человек ненадолго задержался, чтобы оглядеться по сторонам, и на мгновение его лицо попало в поле зрения камеры. Это был Эрик Шпель, матрос воздушного судна, заложивший в газовом отсеке бомбу. Шпель поднялся по трапу наверх и пропал из виду.
2: «Он отсутствовал примерно 6 минут», — сказала Лео, нажимая кнопки на клавиатуре, чтобы пропустить эту часть записи. «Смотри».
1: 17 часов 47 минут, Шпель снова появился на трапе. Спустившись на мостки, он еще раз огляделся по сторонам и, удостоверившись, что его никто не видел, пошел по направлению к носу дирижабля.
2: «Я просмотрела запись с этой камеры до самого конца», — проговорила Лео. «Я видела все, что происходило у отсека номер 4 до посадки и после посадки. Эрик Шпель больше не возвращался».
3: «Будь я проклят, если он не приходил сюда, чтобы переставить таймер».
2: «Верно, Фрэнк. Да, он перевел время и сделал это вскоре после того, как капитан Прус во второй раз отложил посадку».
3: «Но почему он не сделал этого раньше?»
1: Фрэнк задумчиво потер подбородок. Ощущать под пальцами свою собственную плоть, а не опостылевшую нанокожу, было приятно.
3: «Почему он так неожиданно передумал?»
1: Лео негромко вздохнула.
2: «Может быть, твоя догадка верна. Возможно, Эрик действительно вспомнил женщину, с которой он столкнулся за день до того на этом самом месте».
1: Лео показала на пустые мостки.
2: «Он подумал и решил, что не может взять на себя ответственность за ее смерть. Поэтому он вернулся назад и перевел стрелки таким образом, чтобы взрывное устройство сработало не раньше 8 часов вечера. Он был уверен, что к этому времени Гинденбург успеет благополучно пришвартоваться, и все пассажиры сойдут».
1: Фрэнку хотелось успокоить ее, сказать, что она напрасно обвиняет в случившемся себя. Материал, заснятый миниатюрными камерами, не мог служить неопровержимым доказательством вины Лео. Он был убежден в этом. Фрэнк просто не мог поверить, что история изменилась только потому, что они двое оказались на борту Гинденбурга.
3: «Ты хочешь сказать, что мы с тобой создали альтернативную темпоральную линию?»
2: «Да. Дирижабль в конечном итоге все равно был уничтожен, но на этот раз движение сопротивления сумело извлечь выгоду из того, что сделал Шпель».
1: «Мы слышали это по радио, но какое значение это может иметь?»
2: «Это вопрос».
1: Лео печально побарабанила пальцами по консоли.
2: «Давай примем в качестве исходной предпосылки, что Шпель добился того, чего хотел. Гинденбург был символом могущества нацистов, и его уничтожение могло послужить сигналом к началу массовой оппозиционной кампании, которая в конце концов привела к тому, что Гитлер был отстранен от власти. Не исключено также, что удалось одно из многочисленных покушений на диктатора».
1: «Хм, не слишком ли много предположений?» – перебил Фрэнк.
2: «Возможно, но...»
1: Лео немного поколебалась.
2: «Есть еще одно. Это очень незначительная деталь, но все же...
3: Давай, выкладывай. Леа повернулась к клавиатуре и набрала еще несколько команд.
2: Помнишь те самолеты, которые преследовали нас после того, как Оберон вошел в земную атмосферу? Они вели переговоры по радио.
3: Фрэнк удивленно приподнял брови, но промолчал.
2: Я просмотрела аудио-видеозаписи, которые сделал наш внешний полетный регистратор, потом ввела данные в библиотечную систему и заставила ее проследить исторические источники. Вот что я получила.
3: Два самолета появились на настенном экране в виде двух точек, оставляющих за собой длинный инверсионный след. Фрэнк сразу обратил внимание, что в нижней части экрана не было цифр, обозначающих дату. Когда точки приблизились к камере, в динамиках зазвучал голос пилота, перебиваемый громкими всплесками статических разрядов.
4: «Росомаха-1, Сьюэрской башни. Подтверждаем наличие воздушной цели в квадрате».
3: Леа остановила воспроизведение и несколько раз нажала пальцем на сенсорную панель. Когда над ближайшим из двух самолетов появился небольшой прямоугольник, она увеличила изображение в несколько сот раз, и на экране открылось прямоугольное окно-вставка, в котором во всех подробностях был показан преследовавший Оберон истребитель. Еще несколько нажатий, и рядом с фотографией появилось схематическое комбинированное изображение.
2: «Справочно-библиотечная система уверенно опознала этот летательный аппарат как Eagle F-15C», продолжала Леа. Этот одноместный истребитель-перехватчик состоял на вооружении военно-воздушных сил США с конца 70-х вплоть до начала 90-х годов, когда его заменила более совершенная двухместная модификация F-15E. Мы знаем, что нас преследовали именно F-15C, потому что из кабины истребителя, пролетевшего сквозь рабочее поле Негатрона, катапультировался только один пилот.
3: Ну и что?
2: Из радиопереговоров пилотов я узнала, что их наземная база называется «Сьюэрдская башня». Я проверила эти данные по библиотеке и выяснила, что база ВВС США в Сьюэрте была ликвидирована в конце 60-х. Ее вообще не должно существовать, не говоря уже о том, что на ней не могут быть размещены самолеты, принятые на вооружение 10 лет спустя.
3: Фрэнк долго и пристально рассматривал изображение на экране. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Ты меня убедила. Значит, мы находимся на альтернативной мировой линии».
2: «На альтернативной мировой линии, которую мы сами непреднамеренно создали», — поправила его Леа. «И когда мы попытались вернуться из 1937 года в наше собственное время, то наткнулись на разрыв пространства-времени, ну, на расходящуюся петлю замкнутого времяподобного цикла. Нам еще повезло, что нас не уничтожило на месте. Вместо этого нас выбросило сюда».
3: «В параллельную вселенную», — сказал позади них Мец. Леа и Фрэнк дружно обернулись и увидели, что пилот стоит у входа, опираясь спиной на диафрагму входного люка. Они не знали, как давно он вошел. Не исключено, что он слышал весь их разговор от начала до конца. «Ну и хорошо», — подумал Фрэнк. «По крайней мере, им не надо объяснять ему все, что удалось узнать Леа».
5: Модель для сборки. On Energy.
3: Мерс поднял руку. «Не надо ничего говорить», — сказал он. «Я знаю, это была моя ошибка. Если бы мы немного задержались в 37-м и все как следует проанализировали, то, возможно, сумели бы избежать неприятной ситуации, в которой сейчас оказались. Это я виноват. Я все испортил».
2: «Нет, Василий, мы все виноваты».
3: Опираясь на консоль, Леа повернулась к нему.
2: «Существование парадоксов, подобных этому, предсказано уже давно, просто... предыдущим экспедициям повезло больше, чем нам. Глупо полагать, что везение будет продолжаться вечно».
3: «Забудь об этом», — сказал Фрэнк. «Сейчас главное выяснить, как нам выбраться отсюда». Некоторое время все молчали.
2: «В первую очередь», — проговорила наконец Леа, — «нам надо узнать, в каком мы сейчас времени».

0: 15:00. Когда рейнджеры навестили место крушения летающей тарелки во второй раз, они высадились на песчаный островок с противоположной стороны и приблизились к месту падения НЛО по суше. На сей раз разведчики отправились в путь на двух надувных лодках, в каждой из которых помещалось по 4 человека. Солдаты старались грести как можно тише, окуная весла в воду так, чтобы не вызвать на поверхности ни малейшей ряби. На протяжении всего путешествия они соблюдали полнейшую тишину. Ни один из них не проронил ни слова, объясняясь с товарищами знаками, если возникала такая необходимость. Все солдаты были вооружены. Двое взяли с собой фотоаппараты и универсальные видеокамеры. Ответственным за операцию полковник Огилви назначил лейтенанта Кроуфорда. Мерфи отправился с разведчиками в качестве гражданского эксперта-консультанта. Как и следовало ожидать, Мередит Синтия Луна тоже не захотела оставаться в стороне. После 2 часов сосредоточенной медитации она заявила, что внутри неопознанного летающего объекта находятся пришельцы с планеты, расположенные где-то в самом сердце крабовидной туманности. На Землю они прибыли для того, чтобы на рубеже 3-го тысячелетия пригласить землян стать членами Галактической Федерации. Полковник Огилви внимательно выслушал ее, потом вручил ей автоматическую винтовку и вежливо осведомился, не нужно ли, уважаемый мисс Мередит, освежить в памяти основные правила обращения с оружием. Это был очень хороший план. Мередит Луна отшвырнула незаряженную винтовку с таким негодующим видом, словно это был непрожаренный бифштекс, и вопрос таким образом оказался решен окончательно и бесповоротно, хотя Луна и пыталась настаивать, что приближаться с оружием к мирным посланникам далекой планетной системы будет по меньшей мере недостойно. Путь длиной в 0,5 мили показался Мерфи удивительно долгим, но наконец он почувствовал, как резиновая лодка зашуршала по песчаному дну отмели в нескольких футах от островка. Лейтенант Кроуфорд молча показал рукой вперед, потом сжал пальцы в кулак и дважды опустил его, словно заколачивал гвозди. Двое солдат, сидевших возле бортов, с едва слышным плеском выпрыгнули в ледяную воду и, схватив лодку за расщелки, вытащили ее на берег. Вторая лодка причалила к острову футов на 20 левее. Держа оружие на изготовку, солдаты шли, низко пригнувшись, и производили так мало шума, что не потревожили даже парочку диких уток, устроившуюся в высокой траве на гребне косы. Как только спецназовцы заняли позицию за стволами 2 самых толстых дубов, Кроуфорд махнул рукой Мерфи, показывая, что он тоже может выбраться из лодки. Островок был замусорен пивными жестянками, выпрошенными прибоем бумажными пакетами и клубками спутанной рыболовной лески. На камнях между дубами чернел выжженный круг. Это был след костра, разведенного здесь какими-то бездельниками. Кора обоих дубов была сплошь изрезана инициалами, а когда Мерфи встал на колени за стволом одного из них, ему в ногу врезалось что-то острое. Опустив взгляд, он увидел крошечную руку, тянувшуюся к нему из земли. Взяв ее 2 пальцами, Мерфи вытащил на свет Божий облепленную песком фигурку Дарта Вейдера, знаменитого персонажа «Звездных войн». Видимо, прошлым летом его забыл здесь какой-то ребенок. Ирония была очевидна. Улыбнувшись, Мерфи спрятал игрушку в нагрудный карман зимней куртки. Стив будет рад такому подарку. Позиция за деревьями была достаточно надежной, но отсюда было довольно трудно разглядеть, что творится на противоположном конце острова. Во всяком случае, ничего, что было бы похоже на космический корабль, прибывший на Землю из далекой крабовидной туманности или откуда-нибудь еще, Мерфи не наблюдал. Стоило, однако, вглядеться попристальнее, как начало казаться, что береговая линия выглядит как-то не так, и высокое полуденное солнце отбрасывает на прибрежный песок какие-то странные искаженные тени. Ах, если бы он только мог подобраться поближе. Повернув голову, Мерфи посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Спецназовцы лежали на животах слева и справа от него, напряженно глядя в прицелы автоматических винтовок, словно ожидая, что из воды вот-вот выскочит какое-нибудь ревущее плотоядное чудовище, подобное тем, которые были так популярны в фантастике 50-х годов. К Мерфи бесшумно приблизился лейтенант Кроуфорд. Тронув его сзади за плечо и показав рукой на дальний берег островка, он сделал движение к земле, выпрямленной ладонью. Мерфи раздраженно покосился на него. Чего он хочет от него? Неужели он должен ползти по-пластунски через весь остров? «Нет», — вслух сказал Мерфи, — «это глупо». И прежде чем лейтенант сумел ему помешать, он выпрямился во весь рост и пошел туда, где были такие странные тени.
1: «Мерфи, назад!»
0: – зашипел лейтенант. Рейнджеры в растерянности повернулись в его сторону, но он не остановился. Продолжая идти вперед ровным неторопливым шагом, он поднял руки на высоту плеч, показывая пустые ладони. Сердце отчаянно стучало в груди. Куртка неожиданно стала не по погоде теплой, и Мерфи неожиданно задумался о том, действительно ли это была такая уж удачная идея. Но отступать было поздно. Если он вернется сейчас, Кроуфорд, скорее всего, прикажет своим людям связать его по рукам и ногам, как барана, и в таком виде отправит обратно в лагерь. Ничего. Еще несколько шагов. Он уже вышел из-под деревьев и был совсем недалеко от воды. С близкого расстояния было хорошо видно, что береговая линия, показавшаяся ему подозрительной, имела форму правильного полукруга. Мерфи двинулся туда и вдруг увидел перед собой свое отражение, возникшее прямо в пустоте. Отражение было вытянутым, словно он смотрелся в выпуклое кривое зеркало, вот только само зеркало оставалось невидимым. Мерфи вытянул вперед правую руку, чтобы потрогать отражение, и его пальцы внезапно наткнулись на какую-то невидимую преграду, которая была гладкой и холодной на ощупь, напоминая отполированный металл. Это было так неожиданно, что Мерфи невольно отдернул руку. «Эй!» — крикнул он. «Я что-то нашел!» «Доктор Мерфи, вернитесь немедленно назад!» — крикнул из-за деревьев лейтенант Кроуфорд. Но Мерфи не обратил на него внимания. Теперь он коснулся невидимой поверхности обеими руками и осторожно провел ими из стороны в сторону. Он был настолько внутренне готов ощутить в пальцах легкое покалывание, что даже почувствовал разочарование, когда ничего такого не произошло. Какова бы ни была природа невидимости НЛО, это вряд ли могло быть энергетическое поле. Проверяя эту догадку, Мерфи бросил взгляд на свои наручные часы. Секундная стрелка продолжала, как ни в чем не бывало, двигаться по циферблату. Если какое-то электромагнитное поле и вывело из строя один из истребителей, заставило сдетонировать боеголовку ракеты, то сейчас оно было отключено. За его спиной раздался негромкий шорох и заскрипел песок. Это солдаты приближались к нему короткими перебежками. Лейтенант Кроуфорд включил радио, и до Мерфи донеслось его бормотание. «Ворчун первому! Ворчун первому! Белоснежка приблизилась к объекту, подтверждает наличие! Гномы заняли позиции! Прошу указаний! Прием!» Мерфи медленно водил руками по наклонной гладкой поверхности, стараясь мысленно представить себе форму непонятного объекта. Невидимая преграда была довольно пологой. Она опускалась до уровня его лодыжек и там неожиданно кончалась. Когда Мерфи подошел к ней вплотную, отражение стало почти нормальным, но стоило ему откинуть голову назад, как его лицо снова вытянулось. Не помня себя от волнения, он приподнял правую ногу и уперся коленом в невидимое покатое нечто. Определенно, это был какой-то неизвестный металл, возможно, корпус НЛО. Мерфи перенес свой вес на правое колено, подтянул вторую ногу и медленно пополз на четвереньках вверх по невидимой наклонной плоскости. Он чуть не расхохотался, когда представил себе, как это должно выглядеть со стороны. Человек, который идет, вернее, ползет по воздуху на высоте 5 футов над песком и водой. Позади раздавалось негромкое жужжание и частые щелчки фотозатвора. Один из солдат снимал его на пленку. Мерфи фотографировали достаточно редко, и он был не прочь покрасоваться перед объективами. Стараясь не потерять равновесие, он осторожно перенес центр тяжести на ноги и, надежно уперевшись подошвами ботинок в невидимую поверхность, медленно встал в полный рост. Боже милостивый! Он висел над самой... И в это мгновение НЛО стал видимым. Только что внизу не было ничего, и вдруг там появилось огромное серебристое тело, действительно напоминающее перевернутую вверх дном суповую тарелку. Одним краем она лежала на песчаном берегу, второй был скрыт под водой. Мерфи в испуге повернулся, но сделал это слишком быстро. Ноги потеряли опору, и он плашмя упал на покатый корпус НЛО. Удар был достаточно силен. Он едва не сбил Мерфи дыхание, и он успел до половины съехать вниз по корпусу летающей тарелки, прежде чем догадался раскинуть руки в стороны и остановить падение за счет трения. Но перед тем, как упасть, он невольно вскинул голову и увидел... На верхушке НЛО была большая круглая башня, отдаленно напоминающая ходовую рубку подводной лодки, в самой середине которой виднелся небольшой прямоугольный иллюминатор. На глазах Мерфи металлические шторки, прикрывавшие иллюминатор снаружи, сомкнулись так плотно, что секунды позже он уже не смог бы с уверенностью сказать, не почудилось ли ему это. На гладком блестящем корпусе, во всяком случае, не осталось ни стыков, ни щелей. Все произошло очень быстро, и все же Мерфи показалось, что он заметил что-то за стеклом иллюминатора. Нет, не что-то, кого-то. Он увидел человека.

Время неизвестно. Янтарные лучи зимнего солнца на несколько кратких минут залили озеро огнем и погасли, когда усталое светило опустилось за холмы. Но наступившая тьма не была абсолютной. Серебристый корпус НЛО ярко блестел в свете множества переносных прожекторов, установленных на песчаном островке. Между ними копошились крошечные фигурки людей. Одни ставили дополнительное оборудование, другие стояли на страже с оружием наготове. По протоке между островом и заливом сновали резиновые лодки, а в небе кружили вертолеты, и лучи их прожекторов плясали на поверхности черной воды. Фрэнк выждал, пока совсем стемнеет, и только потом рискнул выбраться из своего укрытия. Последние полчаса он просидел на мелководье в дальнем конце залива, высовывая голову только тогда, когда ему казалось, что большой шлем космического скафандра, в который он был одет, не привлечет к нему внимания. Лагерь военных находился в каких-нибудь 50 метрах от его укрытия, но за все время ни один человек даже не посмотрел в его сторону. Фрэнк был уверен, что если он не станет лезть на рожон, никто не догадается о его присутствии. Теперь он хорошо понимал, что их план с самого начала был безрассудным и опасным, но пока все складывалось хорошо. Когда Фрэнк выходил из воздушного шлюза Оберона, Мец отключил маскировочный режим. Внезапное появление хронолета так потрясло высадившихся на остров солдат, что никто из них не обратил ни малейшего внимания на предательские пузыри воздуха, поднявшиеся на поверхность из выходного люка.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Ален Стил. Куда мудрец боится и ступить? Продолжение. Под люком оказалось совсем не глубоко. Фрэнк погрузился на 3 с небольшим метра, прежде чем его ноги ушли в вязкий илистый грунт. В принципе, он мог сразу же двинуться дальше, но выждал несколько минут, чтобы удостовериться, что его никто не видел, и только потом зашагал по дну озера, придерживаясь заранее намеренного направления. Чтобы добраться до берега, ему потребовалось 2 часа. Сначала Фрэнк двигался в полной темноте и рискнул включить на шлемные фонари, только когда глубина достигла 20 футов. 2 он останавливался, чтобы уравнять давление в шлеме и стравить лишний воздух. Леа так запрограммировала встроенные дисплеи шлема, что они показывали не только схематическую карту озера, но и направление движения. Но никакая карта не могла, к сожалению, подготовить Фрэнка к тому, с чем пришлось ему столкнуться в действительности. Но озеро оказалось сплошь завалено разнокалиберным мусором. Ржавыми банками из-под содовой, помятыми ведерками, набитыми всякой дрянью, обломками дерева, фибергласса и металла, обрывками рыболовной лески и сломанными удилищами. Раз среди всего этого хлама попался даже остов древнего автомобиля. Выхваченный из буро-зеленой мглы мощными нашлемными фонарями Фрэнка, он напоминал скелет динозавра или какого-то другого доисторического чудища. Все это были реликвии эпохи всеобщей беспечности, и Фрэнк мельком подумал, что его скафандр будет лишь еще одним экспонатом в удивительной экспозиции, которая собралась на дне озера. Выбравшись, наконец, из воды, Фрэнк надежно укрылся в лесу и, улегшись на спину, с трудом выбрался из керамического панциря. Шерстяной костюм, который он носил на борту Гинденбурга, вряд ли был способен защитить от пронизывающего зимнего холода, однако Фрэнк понимал, что придется обойтись так. На Абероне не было никакой другой одежды, которая могла бы сойти за костюм 20 века. Потом Фрэнк снова подтащил скафандр к берегу и столкнул его в воду. Булькнув, он почти сразу ушел под воду и пропал в глубине. Конечно, это был тоже риск, но Фрэнк рассчитывал, что при минимальном везении скафандр не будет найден еще лет 15-20, а может быть и вообще никогда. Ночной холод пробирал до костей. Фрэнк поднял воротник пиджака и спрятал ладони под мышками. В нагрудном кармане его рубашки лежала небольшая плоская коробочка портативного коммуникатора, и Фрэнк на мгновение задумался, не связаться ли ему с Абероном, чтобы доложить о благополучном завершении первого этапа операции, но потом решил, что делать этого не стоит. Военные наверняка прослушивали несущие частоты во всем диапазоне, включая микроволны. Нет, лучше не выдавать своих намерений до тех пор, пока у него не будет все готово. Леа и Василию придется пока попотеть. По крайней мере, они сидят в тепле, и у них есть такая возможность. Стараясь не думать о холоде, Фрэнк начал пробираться сквозь густой подлесок, по возможности избегая наступать на сухие и промороженные сучки. До него все еще доносились негромкие голоса солдат на побережье, а когда он остановился и обернулся назад, то увидел между деревьями свет прожекторов, установленных вокруг Аберона. Впрочем, на хронолет Фрэнк смотрел совсем недолго, ровно столько, чтобы начать удивляться безумию собственной идеи. Потом повернулся и стал быстро подниматься по крутому лесистому склону. На склоне холма над озером стояло довольно много домов, но Фрэнк не видел в окнах ни огонька. В какой-то момент он подумал о том, не вломиться ли ему в один из них, но потом решил приберечь это на крайний случай. Даже если сейчас там никто не живет, дома, возможно, оборудованы охранной сигнализацией, а у Фрэнка не было с собой подходящих инструментов, чтобы нейтрализовать ее. Нет, не стоило осложнять себе жизнь, тем более, что начиная с этого момента задача представлялась Фрэнку довольно простой. Ему нужно было только найти общественный платный таксофон, и Фрэнк знал, что как только он выйдет на дорогу, где-то поблизости обязательно отыщется и телефон. В конце концов, они были в Америке конца 20-го столетия, а не где-нибудь еще. Американцы всегда любили телефонизировать свою страну. Шоссе, телефон, информация. Что могло быть проще? И гадая, почему Леа не могла сделать этого вместо него, Фрэнк пошел дальше сквозь холодную ночную мглу.

0: 18:11. Ужин состоял из коричневого винилового пакета, содержащего ППР, полевой питательный рацион, или на армейском жаргоне «помои для поросят и рейнджеров», в зависимости от того, кому какое толкование больше нравилось. Внутри пакета оказалось несколько зеленых лоточков из фольги. В одном была нарезанная в форме кубиков холодная индейка в густой коричневой подливке, в другом – безвкусное картофельное пюре. В отдельной упаковке лежали галеты. В полевой комплект входил также крошечный пакетик растворимого кофе и какая-то очень тонкая волокнистая бумага, которую Мерфи принимал за салфетки, пока ему не подсказали, что это туалетная бумага. Ужиная при свете аккумуляторного фонаря, Мерфи с трудом проглотил половину ППР, а вторую отнес в мусорное ведро. Он не ел почти целый день и должен был зверски проголодаться, но удивительные события последних двух часов начисто лишили его аппетита. Вскоре после того, как лейтенант Кроуфорд и Мерфи вернулись из своего путешествия на остров, полковник Огилви созвал в штабной палатке совещание с участием гражданских специалистов. Сами по себе факты были довольно просты. С тех пор, как в 15:05 НЛО по непонятным причинам внезапно стал видимым, не произошло ровным счетом ничего примечательного. Прослушивающее оборудование, установленное вокруг летающей тарелки, не зафиксировало никаких посторонних шумов, никаких радиопередач, никаких излучений. На поверхности корпуса, по крайней мере на той его части, что торчало над водой, не было обнаружено никаких люков или иллюминаторов. То, что Мерфи и только он один успел рассмотреть, прежде чем единственное окно в корпусе закрылось, свидетельствовало о том, что экипаж НЛО вовсе не стремится показаться людям. Синтия Мередит Луна продолжала твердо стоять на том, что летающая тарелка – инопланетный космический корабль, прибывший к нам из отдаленной галактики, и что его экипаж – посланцы Межзвездной Федерации. Сообщенные Мерфи сведения о том, что НЛО-нафты могут быть человекоподобными или, по крайней мере, гуманоидными, вдохновили Мередит Луну на новые откровения. Она заявила, что гуманоидная форма тела не является уникальной, присущей одной только Земле. Напротив, она распространена достаточно широко, и прилетевшие в летающие тарелки паралюди специально разыскивали во Вселенной такие разумные существа, которые были бы близки к ним по облику и строению. Поэтому, заявила она, нельзя встречать их с оружием в руках. Вместо этого следует найти иные мирные способы коммуникации. Под конец Мередит Луна предложила убрать с песчаного островка всех рейнджеров и позволить ей и еще нескольким медиумам из УПИ отправиться туда, чтобы установить с пришельцами телепатический контакт. Когда она закончила, полковник Огилви выложил на стол свои карты. «Поскольку, — сказал он, — в Пентагоне убеждены, что неопознанный объект может представлять собой угрозу национальной безопасности, наверху было принято решение попытаться пробиться внутрь. С базы ВМФ в Гротоне, Коннектикут, доставлены газовые резаки, которые используются на флоте для вскрытия корпусов, терпящих бедствия подводных лодок, и обученные обращению с ними персонал. В полночь техники высадятся на островок и попытаются прорезать корпус НЛО».
1: Мередит Луна принялась бурно протестовать, и Мерфи впервые не мог с ней не согласиться, правда, по причинам совершенно иного свойства. Да, они по-прежнему не знали, кто прибыл к ним в летающем блюдце, однако то, что пришельцы отключили режим маскировки, ясно свидетельствовало о том, что у них нет враждебных намерений. Ему лично, заявил Мерфи, требуется дополнительное время для тщательного изучения объекта. «Не исключено, что НЛО прибыл вовсе не из крабовидной туманности», — добавил он. «Не подлежит сомнению только одно. Он не прилетел из ближайшего городка». Но Огилви продолжал стоять на своем. Решение принято, и обжалованию не подлежит. В своей короткой речи полковник весьма недвусмысленно дал понять, что расследование проходит по ведомству Министерства обороны, и что он получает свои приказы из самых высоких инстанций. Совещание полковник закончил сообщением, что ужин можно получить в одном из фургонов, после чего захлопнул свой блокнот и удалился. Санчес перехватил Мерфи, когда тот уже собирался отправиться к грузовику, чтобы получить свою порцию горячего ППР. Несмотря на то, что расследование было в руках военных, все гражданские специалисты находились под юрисдикцией ФБР. А это означало, что в данном случае Управление паранормальных исследований функционировало как одно из подразделений Федерального бюро. За 10 лет работы в УПИ Мерфи как-то не удосужился получить допуск к материалам высшей степени секретности, поэтому, как сказал Санчес, теперь ему придется дать расписку о неразглашении сведений, касающихся текущего расследования. Исключение составляли правительственные служащие, облеченные особым доверием. Тут Мерфи понял, что для обычной публики события на озере Сентер-Хилл навсегда останутся тайной за семью печатями, словно здесь никогда ничего не происходило. Бланк расписки Санчесу должны были прислать по факсу с минуты на минуту, и ФБРовец предупредил Мерфи, что он хотел бы решить этот вопрос как можно скорее. Один взгляд на лицо агента сразу же убедил Мерфи, что протестовать бесполезно. Он должен был поставить свою подпись под его бумажонкой. В противном случае мог потерять работу или вовсе оказаться в тюрьме. Итак, ужин оказался несъедобным, компания отвратительной, и Мерфи снова почувствовал себя очень одиноким. Ночь была морозной, к тому же сразу после захода солнца подул резкий холодный ветер, и Мерфи, подняв повыше воротник своей куртки, попытался найти какое-нибудь укрытие. Штабную палатку заняли О'Гилви и Санчес, а Мерфи очень не хотелось встречаться с ними именно сейчас. В какой-то момент он подумал о том, не вздремнуть ли ему в одном из грузовиков, но быстро понял, что еще не настолько устал. Взгляд его скользнул по далекому островку, возле которого выхваченный из тьмы светом прожекторов серебрился диск НЛО, и Мерфи неожиданно поймал себя на том, что смотреть на все это ему осточертело. Пусть ненадолго, но ему было совершенно необходимо отвлечься от всех проблем, которые занимали его ум на протяжении нескольких последних часов. И он решил пойти немного прогуляться по окрестностям. Выйти из лагеря оказалось на удивление просто. Мерфи не считал себя связанным какими-либо обязательствами, поэтому решил никому не говорить о своем намерении. От берега вверх по склону вела узкая, вымощенная каменными плитами дорога, и Мерфи дошел по ней до самых ворот зоны отдыха. У ворот стоял на часах один из рейнджеров, но Мерфи объяснил, что хочет немного размять ноги, и солдат пропустил его без возражений. Как понял Мерфи, пост был выставлен здесь для того, чтобы не пропускать посторонних в лагерь, а в его желании пройтись не было ничего предосудительного. Рейнджер рассказал Мерфи, что примерно в полумиле дальше по дороге, почти на вершине холма, есть небольшой магазинчик, торгующий всякой всячиной. Сейчас он, конечно, закрыт, но перед входом стоит торговый автомат с кока-колой. Может быть, мистер Мерфи возьмет для него баночку газировки? Мерфи с готовностью пообещал, что на обратном пути обязательно захватит для часового баночку доктора Пеппера похолоднее. Теперь, когда он отошел достаточно далеко от воды, ветер больше не казался ему таким пронизывающим и резким, однако голые ветви деревьев по обеим сторонам дороги продолжали раскачиваться и поскрипывать. Мглистая зимняя ночь обступила его со всех сторон, и Мерфи чувствовал на языке легкий привкус хвои. Огни лагеря давно исчезли из вида, и Мерфи поднял вверх голову, чтобы полюбоваться созвездиями. Для него это было редким удовольствием, поскольку над округом Колумбия постоянно висел легкий смог, делавший наблюдение за звездами весьма затруднительным. Но небо, как назло, оказалось затянуто облаками. Ночь была очень темной, и даже после того, как глаза Мерфи освоились с окружающим мраком, он почти ничего не видел уже на расстоянии вытянутой руки.
2: Скверно.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: Незаметно для себя Мерфи добрался до вершины холма, где дорога раздваивалась. У самой развилки стоял упомянутый часовым магазинчик. Из тех, что в сезон вовсю торгуют блеснами, леской, лунными завтраками и апельсиновым крашем. Жалюзи на окнах были опущены, дверь заперта, но над широким крытым крыльцом горела тусклая лампочка, освещавшая обшарпанный автомат по продаже кока-колы, приютившийся между пустым садком для живца и телефонной будкой. В телефонной будке стоял человек. Сначала Мерфи подумал, что это кто-то из солдат потихоньку сбежал из лагеря, чтобы позвонить жене или подружке, но, подойдя ближе, увидел, что незнакомец одет не в военную форму. Его темный шерстяной костюм выглядел не по сезону холодным, а ни пальто, ни кашне на человеке не было. Мерфи была видна только его спина, но он сразу разглядел, что незнакомец дрожит от холода. «Странно», — подумал Мерфи. Впрочем, звонивший мог оказаться обычным любителем путешествовать автостопом, застрявшим в этой глуши из-за того, что полиция перекрыла дороги. С другой стороны, что ему здесь делать? Как-никак до ближайшего шоссе было несколько миль. Продолжая шагать к освещенному крыльцу, Мерфи внимательно рассматривал незнакомца. Должно быть, решил он, наконец, это просто местный житель, один из немногих, кто живет в домах вокруг озера круглый год. Но если это местный житель, то почему он пользуется общественным телефоном-автоматом? «Спасибо», — донеслось до него. «Большое спасибо, вы мне очень помогли». В
0: ночной тишине Мерфи отчетливо слышал голос незнакомца. Он говорил с каким-то странным акцентом, который Мерфи затруднялся определить. Его английский казался достаточно чистым и правильным, но интонации были скорее азиатские. «Простите», — сказал мужчина в будке. «Не могли бы вы мне назвать сегодняшнюю дату?» «Да, мэм, сегодняшнее число. И год, пожалуйста».
4: «Число? Год? Да что, он сумасшедший?»
0: Деревянное крыльцо под ногами Мерфи негромко скрипнуло, и незнакомец, испуганный его неожиданным появлением, едва не выронил трубку. Мерфи перехватил его быстрый взгляд. «Извините», — машинально сказал он, — «я не хотел вам мешать». Черты лица незнакомца действительно можно было назвать евразийскими. Несколько мгновений он молча смотрел на Мерфи сквозь стекло очков в тонкой металлической оправе, потом, спохватившись, снова поднес трубку к уху. «Простите, мэм, не могли бы вы повторить?» Мерфи тем временем прошел к автомату с газировкой и сунул руку в карман брюк в поисках мелочи. Опуская в прорезь два четвертака, он ясно чувствовал на себе взгляд незнакомца. «Определенно, это какой-то бродяга», — убеждал себя Мерфи. «Слишком уж старомодный у него костюм. Такую древность можно достать разве что на благотворительной барахолке армии спасения». Но Мерфи хорошо знал, что даже самые опустившиеся, бездомные бродяги, которых он видел сидящими на вентиляционных решетках в деловом центре Вашингтона, носят зимой поношенные пальто до пят или, на худой конец, теплые бейсбольные куртки. Потом он подумал, что такой же, как у незнакомца, костюм он видел на фотографиях своего деда, когда тот был еще совсем молодым человеком.
5: «Спасибо, мэм, очень вам благодарен».
0: Незнакомец повесил трубку и постучал кончиком пальца по оправе очков, словно поправляя их. Подув на замерзшие руки, он бросил на Мерфи еще один осторожный взгляд и зашагал прочь. «Холодная ночка», — сказал Мерфи, когда незнакомец проходил мимо него.
6: «Простите, что вы сказали?»
0: Мужчина слегка замедлил шаг.
4: «Холодно, говорю, сегодня».
0: Мерфи нажал кнопку доктора Пеппера. В чреве автомата что-то лязгнуло, и в решетку приемника выкатилась жестяная баночка с напитком.
4: «Не меньше 20... 20 чего?»
0: «Градусов. Я о температуре».
6: «А, да, пожалуй».
0: Незнакомец поплотнее запахнул на груди пиджак и, кивнув в сторону дороги, добавил:
4: «Впрочем, мне-то все равно, я тут недалеко живу. Мне пришлось воспользоваться дорогой, чтобы... Я хочу сказать, что мне нужно было позвонить».
0: Показалось ли это Мерфи, или голос незнакомца действительно звучал сейчас несколько по-другому? Трудно сказать. Он наклонился, чтобы достать жестянку из автомата, и мужчина заторопился дальше.
4: «Я не знал, что здесь кто-то живет зимой», — сказал Мерфи ему вслед. «Мне говорили, что люди появляются здесь только летом».
5: «Несколько человек остается и на зиму».
0: Незнакомец снял очки, аккуратно сложил и убрал в карман пиджака.
4: «Извините, но мне нужно поскорее попасть домой, конечно».
0: Мерфи опустил баночку с газировкой в карман куртки.
4: «Не обращайте на меня внимания».
6: «Да-да, конечно».
0: Мужчина спустился по ступенькам крыльца.
4: «Я не буду обращать внимания, и вы не обращайте».
0: Мерфи некоторое время смотрел, как незнакомец, наклонясь навстречу ветру и вобрав голову в плечи, торопливо шагает по дороге, ведущей к соседнему холму, и постепенно исчезает в темноте. «Должно быть, бедняга живет просто в трейлере», — размышлял он, «и не может позволить себе такую роскошь, как собственный телефон. Ему каждый раз приходится ходить сюда, чтобы позвонить. Надеюсь, у него есть хороший обогреватель или что-то в этом роде». Неужели этот человек звонил в справочную только для того, чтобы узнать, какое сегодня число? Странные люди. Странные люди живут в Вашингтоне. Странные люди живут в Теннесси. Странные люди продолжают работать в управлении паранормальных исследований, хотя отлично знают, что это дело не стоящее. Мерфи пожал плечами и тоже спустился с крыльца на дорогу. Пожалуй, ему нужно поторопиться, пока у Гилви или Санчес его не хватились. Да и часовой у ворот зоны отдыха, должно быть, заждался своего доктора Пеппера. Он прошел всего несколько шагов, и тут ему пришло в голову, что он и сам не прочь глотнуть газировки. Не было смысла возвращаться в лагерь лишь с одной банкой, ночь обещала быть долгой. Можно взять даже пару банок, чтобы выпить одну по дороге. И приняв такое решение, Мерфи повернулся и трусцой побежал обратно к магазину.

Перейдя к будке, Мерфи сунул палец в щель возврата монет. «Ну, конечно, 2 десятицентовика и никель!» Он быстро выковырил монеты из щели и, позванивая ими в кулаке, вернулся к торговому автомату. Опустив в прорезь свой четвертак, он уже собирался бросить туда же один из найденных им 10-центовиков, но вдруг остановился. Это был не обычный 10-центовик, это был Меркурий. 10-центовика с головкой бога торговли на аверсе Мерфи не видел с тех пор, когда учился в начальной школе. Он раскрыл ладонь и поднес ее к свету. У него на руке лежал еще один Меркурий и 5-центовик с изображением бизона. Могло ли это быть простой случайностью? Вряд ли. Вероятность случайного совпадения была настолько мала, что Мерфи сразу же отмел это объяснение как невероятное. К тому же все 3 монетки выглядели совершенно новыми. Может быть, этот мужчина нумизмат? Странный, однако, нумизмат. Нумизмат, который не может позволить себе пальто и приличный костюм, но разбрасывается новенькими меркуриями и бизонами. А может, это тот слегка комичный тип рассеянного коллекционера, который опускает в автомат бесценные монеты, чтобы позвонить телефонистке и спросить у нее, какое сегодня число? И неожиданно ему вспомнились слова Гарри Комиски, сказанные в Снегире прошлым вечером.

0: 16 января 1998 года, пятница, 18:48. Действуя с предельной осторожностью, чтобы ненароком не выключить коммуникатор, Фрэнк закрыл его и засунул в карман рубашки, потом потуже стянул на груди лацканы пиджака. Ветер на вершине холма был особенно сильным, и холод пробирал его буквально до костей. Замерзшие ноги плохо слушались, а чтобы не стучать зубами, ему пришлось изо всех сил стиснуть челюсти. Несколько раз Фрэнк останавливался, чтобы потопать по асфальту и попытаться восстановить кровообращение в пальцах ног, но согреться никак не удавалось. «Надо спешить», — шептал он, беспокойно поглядывая на тусклое черное небо. «Быстрее, быстрее!» Не только холод заставлял его нервничать. Случайная встреча с местным жителем настолько напугала его, что он чуть было не забыл о своей главной задаче. Ему пришлось сделать над собой сознательные усилия, чтобы загрузить точную дату в память своих фальшивых очков. Фрэнк чувствовал, что мужчина, появившийся у магазина, чтобы купить баночку газировки, проявил к нему повышенный интерес, который нельзя было объяснить характерным для конца 20 века любопытством. Конечно, он мог жить в одном из ближайших домов, но у Фрэнка были все основания подозревать, что это не так. Впрочем, теперь это не имело особого значения. Мец, скорее всего, уже стартовал с озера. Стоит ему подняться на достаточную высоту, и он легко найдет Фрэнка по сигналу включенного коммуникатора. Подумав об этом, Фрэнк снова посмотрел в небо, хотя и знал, что Василий, скорее всего, снова включил хамелеон, и он ничего не увидит до самого последнего момента.
1: «Эй, послушайте! Кто вы такой?»
0: Голос, раздавшийся за его спиной, был задыхающимся, прерывистым, словно после быстрого бега, но Фрэнку он показался знакомым. Круто повернувшись, он посмотрел назад.
1: «Я спрашиваю, кто вы такой?»
0: Голос принадлежал человеку, которого он встретил у магазина. Фрэнк напряг зрение и, наконец, сумел рассмотреть его в темноте. Он с трудом поднимался вверх по склону в нескольких метрах от него. «Уверяю вас, сэр, вы ошиблись. Мы никогда с вами не встречались», — спокойно сказал Фрэнк. «Я живу здесь, и
1: я в этом очень сомневаюсь».
0: Незнакомец наконец остановился. Наклонившись вперед и упершись руками в колени, он жадно хватал ртом морозный воздух. Должно быть, всю дорогу он пробежал бегом.
1: «Никто не живет здесь зимой», — пробормотал он. «К тому же у местного жителя должен быть свой телефон».
0: «У меня его нет», — ответил Фрэнк, лихорадочно соображая, как быть. «Оберон должен был появиться здесь с минуты на минуту, и он не мог допустить, чтобы человек 20 века стал свидетелем его отлета. Я пользуюсь платным телефоном-автоматом, чтобы сэкономить деньги».
1: «Ага, я так и понял»,
0: — послышалось негромкое бренчание мелочи.
1: «Такие деньги не грех и поэкономить».
0: Фрэнк почувствовал, что, несмотря на мороз, его лоб покрылся испариной. Для путешественника во

0: времени это была грубая ошибка. Хронокосмический исследовательский центр специально обучал своих исследователей не допускать подобных промахов. «Да, я действительно забыл эти монетки в автомате», — осторожно сказал он. «Я весьма признателен, что вы взяли на себя труд вернуть их», — он протянул руку. «Если вы отдадите их мне, я...» «Пойдете домой», — закончил незнакомец, не сделав ни малейшей попытки приблизиться. «Не сомневаюсь. Кстати, это возвращает нас к вопросу, который я задал вам с самого начала. Кто вы?»
1: «Джон Пенс», — машинально ответил Фрэнк. Точно так же он отвечал, когда агенты гестапо проверяли его во франкфуртском отеле.
0: «Допустим. И откуда вы, мистер Пенс?»
1: «Боюсь, сэр, что вас это не касается». Фрэнк подавил в себе желание снова посмотреть на небо, резонно полагая, что незнакомец вряд ли видит в темноте намного хуже, чем он.
0: «А теперь прошу...» «Мне кажется, вы говорите неправду».
1: Незнакомец в последний раз глубоко вздохнул и выпрямился в полный рост.
0: «Вы живете не здесь. Я почему-то думаю...»
1: Он неожиданно закашлялся и, сплюнув на асфальт, закончил.
0: «Мне кажется, вы не из нашего времени, мистер Пенс. Я не ошибся?»
2: Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить?» Окончание.
1: Фрэнк почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Кем бы ни был этот человек, впрочем, у него не оставалось ни малейшего сомнения в том, что он приехал сюда с военными, разбившими лагерь на берегу залива, он знал слишком много. И Фрэнк должен был любой ценой помешать ему увидеть посадку Оберона. На его стороне был фактор внезапности и темнота. К тому же его противник изрядно выдохся, поскольку ему пришлось бежать в гору. Если он будет действовать достаточно проворно...
0: «Может быть», — сдержанно ответил Фрэнк. «Мне нелегко ответить на ваш вопрос прямо, поскольку я даже не знаю, с кем имею дело. Моя фамилия Мерфи. Доктор Зак Мерфи».
1: Похоже, незнакомец слегка расслабился.
0: «По специальности я астрофизик, но сейчас работаю в управлении паранормальных исследований при правительстве Соединенных Штатов».
1: «Ученый». Несмотря на свои обширные познания в истории 20 века, Фрэнк никогда не слышал об управлении паранормальных исследований. Может быть, оно существует только на этом альтернативном отрезке темпоральной линии. Впрочем, сейчас не время гадать.
0: «Рад познакомиться с вами, доктор Мерфи», — сказал он и осторожно шагнул вперед, делая вид, что хочет пожать руку новому знакомому. «И вы искали именно меня?» «Не совсем, но...»
1: Мерфи двинулся ему навстречу, также протягивая руку.
0: «Вы так и не сказали...»
1: Он неожиданно остановился и замолчал, и Фрэнку на мгновение показалось, что Мерфи догадался о его намерениях. Но в эту секунду он громко ахнул, и даже в кромешной тьме Фрэнк понял, что его противник глядит на что-то, появившееся в небе над самыми их головами.
3: «Боже, что это?»
1: Именно этого момента и дожидался Фрэнк. Низко пригнувшись и вытянув вперед руки, он бросился на Мерфи. Разделявшее их расстояние, он покрыл в несколько быстрых прыжков. Внимание Мерфи было отвлечено, и нападение застигло его врасплох. Два быстрых сильных удара в живот заставили его согнуться пополам. Мерфи задохнулся и, сделав несколько неверных шагов вперед, повис на лацканах пиджака Фрэнка, то ли стараясь чем-то ответить на удар, то ли просто для того, чтобы удержаться на ногах. Но Фрэнк не собирался позволить ему ни того, ни другого. Его кулак обрушился на челюсть Мерфи. Послышался громкий треск разрываемой ткани, и Мерфи опрокинулся навзничь. Упав на асфальт, он остался лежать неподвижно, и Фрэнк почувствовал, как холодный ветер ожег грудь в том месте, где астрофизик разорвал его огнеупорный пиджак. Ветви окружающих дорогу деревьев бешено раскачивались и гнулись, словно от порывов ураганного ветра. Громкое гудение раздавалось, казалось, со всех сторон. Потом сверху ударил яркий луч света, и Фрэнк на мгновение увидел лицо Мерфи. Астрофизик выглядел не намного старше него, но рассматривать его у Фрэнка не было времени. Прикрывая глаза рукой, он поднял голову и увидел широкую черную тень, которая зависла в нескольких метрах над землей. Мец очень спешил. Он даже не стал выключать маскировочный режим и выпускать посадочные опоры. Луч света бил из открытого входного шлюза. Леа стояла на коленях на краю люка и протягивала вниз руку.
4: «Скорее! Нам нужно убираться отсюда!»
1: Ветер нещадно трепал полы разорванного пиджака Фрэнка, и он в панике ощупал карманы. К счастью, очки были на месте, но у него было еще одно дело.
0: «Подождите!» — крикнул он, опускаясь на колени рядом с Мерфи.
1: Тот был в сознании и негромко застонал, когда Фрэнк перекатил его на бок, но никакого сопротивления оказать не мог. Фрэнк запустил руку в карман его куртки и вытащил оттуда 2 10-центовика и никель, которые так неосмотрительно оставил в телефоне-автомате. Теперь у Мерфи не было никаких вещественных доказательств того, что он столкнулся с путешественником во времени. Он был уже готов подняться, когда Мерфи негромко прошептал:
5: «Как там? Лучше?»
1: Фрэнк отлично понял, что имеет в виду Мерфи. «Все будет зависеть от вас, дружище», — ответил он негромко. Он вскочил на ноги и бегом бросился к ожидавшему его хронолету. «19:02. Яркие лучи автомобильных фар уже бежали вверх по холму, когда Мец снова поднял Оберон в воздух. Через считанные секунды хронолет пронзил плотный слой закрывавших Теннесси облаков и вырвался в чистое ночное небо. Самолетов-перехватчиков нигде не было видно. Вокруг Оберона, насколько хватало глаз, был только разреженный воздух стратосферы, а выше мерцали далекие звезды. К этому времени Лео уже успела отнести очки Фрэнка в аппаратную и перекачать собранную на ночипами хронометрическую информацию в память бортового ИИ. После этого Фрэнк и Лео поспешили в командную рубку и сидели там, затаив дыхание, пока Мэтс не сообщил им, что оптимальные параметры трансвременного перехода определены. Правда, еще не все системы Оберона были в полной исправности, но их ремонт продолжался. Всего несколько витков, и они смогут открыть тоннель перехода. «Боюсь, мы не сможем вернуться домой», — добавил Мец, нервно постукивая пальцами по пульту под одним из экранов, на котором горело схематическое изображение двух параллельных кривых, замкнутых времяподобных циклов. «В наш год мы попадем, в этом нет никаких сомнений. Однако мы все равно останемся в ином континууме».
4: «В котором не будет станции Хронос».
1: Голос Лео звучал так невыразительно и ровно, словно у нее уже не осталось ни надежды, ни даже отчаяния.
6: «Может быть, будет, а может, нет». Мец пожал плечами. «Мы узнаем это только тогда, когда попадем туда. Одно ясно. Здесь мы не можем оставаться, как не можем вернуться в 37-й год».
4: «Я знаю», — Фрэнк вздохнул. «Мы не можем изменить то, что мы наделали, не создав нового парадокса».
6: «Увы, это так», — пилот покачал головой. «Сделанного не воротишь. Нам придется смириться с результатом, каким бы он ни был».
1: Он бросил быстрый взгляд через плечо.
6: «Впрочем, мы могли бы вернуться в более раннее прошлое. Я имею в виду до 37-го года. Найти укромное местечко и обосноваться там. Что вы скажете о маленькой канзасской ферме в году, скажем, 1890-м? Или об уютном шато на юге Франции в 1700-м? А может быть, вас привлекает скромный собственный виноградник где-нибудь в окрестностях древних Афин?»
1: «Спасибо, что-то не хочется». Фрэнк через силу улыбнулся. «Мы, скорее всего, попали в иную вселенную, но не думаю, чтобы она очень уж отличалась от того, что мы знаем». Его улыбка превратилась в широкую ухмылку. «Боюсь, она может показаться нам слишком похожей на наш мир». Лицо Мецца выражало крайний скептицизм, но Лео посмотрела на Фрэнка неожиданно широко раскрывшимися глазами.
4: «Почему ты так думаешь?» — спросила она.
1: Фрэнк рассеянно поигрывал разорванным карманом.
6: «Так, кое-какие намеки».
1: «16 января 1998 года, пятница, 19:09.
6: «И вы не успели рассмотреть того парня, который вас ударил?»
4: «Нет, совсем нет».
1: Мерфи, сидевший на переднем бампере джипа вездехода «Хаммер», привалился спиной к радиаторной решетке.
4: «Было слишком темно».
6: «Это я понял. Мне не ясно другое, почему он вообще напал на вас?»
1: О'Гилви, освещенный 3 фарами джипа, опустился перед ним на корточки.
6: «И еще я не понимаю, что вы делаете здесь. Часовой сказал, что вы пошли в магазин за газировкой, но ведь это на предыдущем холме в 1/4 мили отсюда. Зачем вы прошли лишние 1/4 мили, доктор?»
1: Мерфи осторожно потрогал царапину на лбу. Царапина была неглубокая и совсем не болела, но это движение помогло ему надежнее скрыть выражение лица.
4: «Мне захотелось еще немного пройтись, прежде чем возвращаться в лагерь, только и всего. Надеюсь, у часового не будет из-за меня неприятностей?»
6: «Его не расстреляют, если вы это имеете в виду», — Огилви оглянулся на двух солдат, которые, вооружившись электрическими фонариками, прочесывали лес справа от дороги. «Давайте попробуем сначала. Вы дошли до лавки и пошли дальше, потому что вам хотелось размять ноги. Когда мы вас нашли, вы лежали избитые на дороге. Вы утверждаете, что какой-то незнакомец выскочил из леса и потребовал у вас деньги. Когда вы сказали, что денег у вас нет, он на вас напал, а потом исчез. Я ничего не упустил, Зак?»
4: «Я тоже не могу ничего объяснить». Мерфи посмотрел полковнику прямо в глаза. «Может быть, он просто... Нет, не знаю. Думаю, это был просто какой-нибудь бродяга. Подобные вещи иногда случаются, полковник».
6: «Да, действительно». Огилви медленно кивнул. «Но откуда тогда у меня такое чувство, что вы не говорите всей правды?»
4: «Я сказал вам все, что знал, честно».
6: Огилви со вздохом поднялся. «Ладно, чтобы здесь не произошло, главное представление вы пропустили. Этот сукин сын исчез. Мы считаем, что он взлетел».
5: «О, черт! Правда?»
4: Мерфи как мог изобразил удивление.
5: «Вы хотите сказать, что НЛО стартовал?»
6: «Это случилось минут 15-20 назад. Сначала эта штука стала невидимой прямо под носом у моих людей, которые оставались на острове. Мы услышали громкое гудение, потом погас свет и вырубилась вся электроника. Вода на том месте, где лежал диск, забурлила и поднялась высоко в воздух. Когда все успокоилось, НЛО уже не было».
4: «И вы ничего не видели?»
6: «Видели просто какую-то черную тень, которая взмыла прямо к облакам. Она исчезла из виду так быстро, что мы не успели даже проследить, в каком направлении она отправилась».
4: Огилви засунул руки глубоко в карманы своей длинной куртки военного образца.
6: «Именно тогда мы и обнаружили, что вы отправились в самоволку. О, если бы вы только знали, как приятно мне будет вернуть вас назад. Когда мисс Луна услышала, что вас нигде не могут найти, она заявила нам, что вас похитили пришельцы. Как вы понимаете, она установила сей факт путем ясновидения и телепатии».
4: Мерфи громко рассмеялся, но вовсе не из-за слов полковника. Впервые Мередит Синтия Луна была близка к тому, чтобы высказать правильную догадку.
6: «Я уверен, что она ошибалась и раньше», — заметил он, отсмеявшись.
4: «Да, пожалуй».
6: Огилви снова огляделся по сторонам. «Полезайте-ка в вездеход, там намного теплее», — сказал он. «Я дам своим людям еще несколько минут на поиски вашего таинственного друга, потом надо возвращаться и сворачивать лагерь. Мне почему-то кажется, что мы больше не найдем здесь ничего интересного. А вам?»
4: «Я тоже так думаю». Морщась от боли в животе, Мерфи встал с бампера Хаммера. «Можно, конечно, еще раз осмотреть остров, чтобы подстраховаться, но думаю, что вы, скорее всего, правы». Полковник открыл для него дверцу вездехода. Мерфи забрался внутрь и сел на место стрелка-радиста. Огилви сразу ушел к своим людям, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь результаты, и Мерфи остался в машине один. Тогда он достал из кармана смятый листок бумаги. Этот лист бумаги выпал из кармана хрононавта, когда Мерфи в борьбе разорвал его пиджак. Дальнейшее вспоминалось ему весьма смутно. Он припоминал только, что его противник что-то говорил, стоя возле него на коленях. Монеты из кармана пропали, и в судорожно сжатых пальцах Мерфи осталась только эта бумага и клочок темной шерстяной материи. Мерфи осторожно развернул бумагу и внимательно рассмотрел ее при тусклом свете приборов на щитке управления. В верхней части листа помещалось стилизованное изображение дирижабля в венке из оливковых ветвей. Надпись на ленте гласила, что это ЛЗ-129 «Гинденбург». Чуть ниже этой официальной шапки располагался перечень имен, и Мерфи догадался, что держит в руках список пассажиров. Два имени в самой середине списка привлекли его внимание. Мистер и миссис Спенс из «Мангазета» «Лонг-Айленд». Подняв голову, Мерфи увидел, что полковник с солдатами возвращаются. Он едва успел спрятать свою находку во внутренний карман до того, как Огилви открыл правую заднюю дверь.
6: «Ничего мы не найдем», — проворчал он, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Впрочем, спешить все равно некуда. Мы должны убраться отсюда к утру, а до утра еще полно времени».
4: «Да, спешить некуда». Мерфи повернулся к окошку и посмотрел на небо. Облака начинали понемногу расходиться, и впервые за сегодняшний вечер он сумел разглядеть на небосводе несколько звезд. «Куда мудрец боится и ступить, — «Туда летит безумец без оглядки», — пробормотал он негромко. Один из рейнджеров открыл переднюю дверцу и сел за руль.
6: «Вы что-то сказали, сэр?» — спросил он.
4: «Что?» «Нет, ничего». Мерфи улыбнулся своему отражению в темном стекле. «Просто подумал вслух».
7: Звучит рассказ Олега Дивова «Боги войны» из мира World of Tanks.

0: Олег Дивов. Боги войны. Младшему лейтенанту Сане Малешкину приказали спрятаться где-нибудь и не отсвечивать. Он так и сделал. Спрятался где-нибудь и не отсвечивал. А потом решил на всякий случай еще и не возникать. Когда Саня вдруг понадобился, комбат долго не мог до него докричаться.
1: «Альха! Альха! Я сосна! Да куда же ты запропастился, посмертный герой, мать твою, за ногу!»
0: Малешкин не отзывался. Ему все это надоело. Но только вчера, когда взбесились танкисты, Саня понял, кому надоело по-настоящему. А нынче, словно в ответ на их дикую выходку, настало затишье. Врага не видно, куда двигаться непонятно. Впервые за войну. Оставалось сидеть и ждать, что дальше будет. Вдруг собестолку и кошмар начнется по новой. Или случится какой-нибудь окончательный, последний кошмар. Вчера, 22 июня 2010 года, усиленная танковая рота полковника Дея пошла в наступление. 34-ки взревели и лихо рванули вперед. Первый взвод, назначенный в разведку боем, наткнулся на встречную разведку немцев, проскочил сквозь нее без единого выстрела, ловко увернулся от артиллерийского залпа в борт, выскочил на вражескую базу и принялся по ней кататься, закладывая крутые виражи и поля во все стороны и даже иногда в кого-то попадая. Второй и третий взводы поначалу действовали согласно намеченному плану на асимметричный охват противника, но вдруг заскучали. Через пару минут выяснилось, что воевать некому. Все разбежались по кустам ловить немецкую артиллерию, немало не заботясь общей задачей атаки. И только приданная роте батарея СУ-100 лейтенанта Беззубцева повела себя более-менее разумно. Оценив обстановку, комбат счел за лучшее рассредоточиться и затаиться вокруг своей базы, а то мало ли, вдруг кто приедет. Рассредоточиться у самоходов вышло, затаиться — нет. Машина Теленкова просто не двинулась с места, делая вид, что это все ее не касается. Зимин уполз за ближайший куст и там пропал. Чигничка то и дело ерзал, говоря, что здесь он плохо замаскирован, а вот там будет гораздо лучше, а вон там еще лучше. Когда он проехал мимо комбата в пятый раз, тот крикнул, что у него сейчас голова закружится. Малешкин, у которого действительно начала кружиться голова, нашел удобный тупичок, загнал в него зверобоя задом, сказал наводчику поставить пушку напрямой, и если враг за каким-то чертом сунется, убивать, а сам сполз на пол, приткнулся в углу и закрыл глаза. Посреди карты стоял одинокий КВ полковника Дея. Мимо него туда-сюда носились ошалевшие немцы. Управление боем было безнадежно потеряно. А сегодня вдруг не случилось боя. Пока что.

0: Алька, Алька, я сосна.
1: Ну чего он мне сделает? Спросил Малешкин у серой темноты бронекорпуса. Ну чего он мне сделает?
2: Да ничего,
1: отозвалась темнота голосом заряжающего Бянкина.
2: Ну вообще, нехорошо так, лейтенант. Люди беспокоятся. Люди! Здесь людей нет, сказал наводчик домешек. Я, например, не встречал.
0: А мы?
1: Удивился Бянкин.
2: Так кто мы? Тебя хотя бы потрогать можно. А вот, например, комбат — это какая-то ерунда, данная нам в ощущениях. Бесплотный дух, бубнящий на радиоволне.
0: Мы же увидели.
2: Мало ли что мы тут видели.
1: Дурак ты, Мишка, сказал Бянкин.
0: Не отрицаю,
1: легко согласился домешек.
2: Был бы умный, пил бы сейчас холодное пиво на Дерибасовское, не загибался бы тут с вами.
0: Вот от тебя зависело что.
3: Тоже верно,
1: опять согласился домешек.
2: С тех пор, как началась война, ничего уже от меня не зависело.
1: Подумал и добавил.
3: А вот с тех пор, как меня убило, кое-что зависит.
2: Удивительный парадокс.
3: Я вам сейчас по этому поводу расскажу один старый еврейский анекдот.
0: «Альха, я сосна!» — надрывался комбат.
3: «Еще немного, и у меня уши завянут», — решил Малешкин и нажал клавишу приема.
2: «Сосна, я Альха!»
1: Несколько мгновений комбат просто тяжело дышал у него в наушниках, а затем подчеркнуто ласково осведомился.
3: «Что с вами, Сан Саныч?
2: Опять воевать надоело?»
0: «Жить надоело», — честно ответил Малешкин. «Не могу больше. Устал. Прием».
2: «Ты мне это брось, посмертный герой», — сказал Беззубцев.
0: «Ух, напугал! Я уже хотел подъехать и тебя подтолкнуть немного, чтобы очнулся. Видишь кого-нибудь? Прием».
3: «Никого, только наших. Прием».
0: «Вот и никто не видит. Короче, старший приказал стоять пока. Ясно? Прием».
3: «Да я и так стою. Хорошо стою. Они мимо пойдут, им больше некуда сунуться». Малешкин выпалил это машинально и тут вспомнил, что ему надоело воевать и надоело жить.
1: Оборвал себя на полусловие и сухо закончил прием.
0: «Ну, они тоже не дураки», — сказал комбат. «Где узкое место, там и будут ждать засады. Поэтому ты не увлекайся. Если сможешь, выпусти одного-двух на меня, прибей следующего и уходи на запасную, пока не накрыли. Вдруг у них опять в тылу гаубицы. Положу тебе снаряд на крышу».
2: «Не хочу», — вырвалось у Малешкина. «Хватит!»
0: «Что?
2: Чего?»
1: «Вас понял», — сквозь зубы процедил Малешкин и отключился.
2: «Не дури, Сан Саныч», —
1: миролюбиво попросил комбат.
2: «Стой, жди!»
1: Малешкин выдернул фишку переговорного устройства из гнезда.
2: «Сам видишь, новая карта», — сказал комбат. «И противник как сквозь землю провалился. Не время сейчас дурить. Что угодно может случиться. Ты же сам этого больше всех хотел. Очень тебя прошу».
1: Малешкин сорвал с головы шлемофон и, не глядя, уронил его под ноги. Здесь это было можно. Пол в машине чистенький, весь мир вокруг чистенький, и ты там сам словно только из бани. Малешкин здесь набрался привычек, немыслимых в обычной самоходной жизни. Люк над головой сам распахнулся и встал на стопор, едва Малешкин его толкнул. Саня высунулся наружу и посмотрел назад. Там все было как обычно. На корме машины сидел маленький солдатик-пехотинец в большой не по росту шинели и вел наблюдение за тылом. В тылу были холмы, и посматривать туда стоило. Саня по опыту знал, что там ничего нет, там конец света, край земли.
2: И маленький солдатик это понимал.
1: Но сейчас роту выбросило на незнакомую карту, и правильно комбат говорит, что угодно может случиться. Внезапный прорыв немцев из-за границы карты, например. Удар с воздуха, которого еще ни разу не было и не предвидится, но когда-то он ведь должен быть. Пускай тебе 100 раз жить надоело, умирать все равно больно. «Громыхало!» — позвал Саня. «Вверх поглядывай!»
2: «Птицы не летают!»
1: — сказал Громыхало, не оборачиваясь.
0: «И чего?» — удивился Саня. «Они тут никогда не летают!»
1: Из соседнего люка выбрался домешек, уселся на броню и сказал:
2: «Не нравится мне все это, лейтенант! Что-то будет!»
0: «Возможно, мы и допрыгались! Громыхало, следи за воздухом!»
3: «Птицы не летают», — повторил Громыхалов. «Значит, и самолеты не полетят».
4: «Ишь ты, философ», — сказал Домешек. «Здесь еще грузовики не ездят, и люди не ходят».
1: Громыхало чуть повернулся внутри шинели, которую надел в накидку, и уставился на наводчика. Остроносый, с маленькими глазками, он в своем несуразно большом обмундировании, да еще при здоровенном ППШ, смотрелся бы да нельзя смешно, когда бы все вокруг не было так грустно.
3: «Я хожу», — сказал Громыхало.
1: Малешкин и Домешек переглянулись.
4: «Давно?»
1: — спросил наводчик.
3: «Покажи», — потребовал Саня.
1: Громыхало выбрался из шинели, подхватил автомат, легко боком сполз с машины и отошел на несколько шагов в сторону.
3: Малешкин аж поперхнулся. Ему вдруг захотелось крикнуть «Назад!», и он едва удержал себя. Домешек глядел на солдата во все глаза и молчал.
1: Саня нагнулся в машину и крикнул: «Ребята, сюда! Громыхайло ходить может!»
3: «Ну и пускай идет!» «Куда подальше!» — донеслось из носового отсека. «Надоели вы мне хуже горькой редьки с вашими выкрутасами! Вчера Мишка говорит, допрыгались мы! Вот как вломят нам за вчерашнее!»
1: «Совсем ты упал духом, Щербак!» — сказал Саня. «Смотри, все самое интересное пропустишь!» Наверх высунулся Бянкин. Поглядел на Громыхало и спросил: «И че нам с этого толку?»
3: «Не знаю пока», — напряженно сказал Саня.
1: «Мишка, можешь слезть?»
4: «Не могу»,
1: — сказал Домешек, не отрывая глаз от солдата.
4: «Боюсь».
1: «Вот и мне как-то боязно». Громыхало отошел еще на несколько шагов. Попробовал ковырнуть сапогом почву, не получилось. Было очень странно видеть, как он ходит по траве, не приминая ни травинки.
4: «Будто улица под ногами», — сказал Громыхало. «Ровно, а не скользко».
1: «Как асфальт?» — спросил Домешек.
4: «Не знаю, я асфальт не видел».
3: «А ну дайте я», —
1: сказал Бянкин и решительно полез с машины. Саня весь сжался внутри от непонятного страха. Рядом тяжело задышал Домешек. Бянкин уже встал одной ногой на гусеницу и вдруг располстался по борту. Лицо его исказилось. Саня еще ни разу не видел своего заряжающего таким ошарашенным. Как любой опытный вояка, Бянкин был всегда осторожен, но назвать его боязливым не повернулся бы язык. А тут заряжающий явно перетрусил, да еще и напугался собственного испуга. Домешек схватил Бянкина за руку и втащил его обратно на машину. Заряжающий повалился на спину и так остался лежать, глядя выпученными глазами в плоское небо.
4: «Что, Осип, придавило?»
1: — участливо спросил Домешек. Бянкин неловко ткнул себя пальцем в грудь, показывая, где придавило. Еще немного полежал и, недовольно ворча, забрался в люк. Похоже, ему было стыдно за свою слабость. Громыхало прошел чуть вперед, кустиком, за которыми пряталась самоходка, и осторожно потрогал ближайшую ветку. Потом схватил и дернул. Куст даже не шелохнулся.
4: «Как железный!»
1: — крикнул солдат.
4: «Но не железный! Сюда иди!» —
1: позвал Саня. Громыхало послушно вернулся к машине.
3: «Значит так», — сказал Саня строго. «Пойдешь в разведку. Да не пугайся ты. Не вперед, назад пойдешь. Видишь те холмы? Попробуй для начала забраться наверх и посмотреть, что там. Если сможешь, иди так далеко, как сможешь. Да стой ты, не лезь! Миша, брось ему шинель!»
1: Малешкин поймал себя на том, что опасается. Солдат поднимется за шинелью обратно на машину и не сможет вновь с нее спуститься.
4: «Да не бойтесь, товарищ лейтенант», — сказал Громыхало. «Я сколько раз уже слезал и ходил».
3: «А чё молчал?»
1: — упрекнул его Домешек.
4: «Думал, вы тоже так умеете».
3: «Ага, умеем, только не ходим»,
1: — разозлился наводчик и швырнул в солдата шинелью.
3: «Думал он! Ведь келишь ты такой взялся?»
4: «Из-под мышек»,
1: — привычно буркнул Громыхало, понимая, что он чего-то сделал не так, но чего именно не понимая.
3: «Тьфу на тебя!» — только и сказал Домешек, скрываясь в люке. «Ну так я пошел!» – спросил Громыхало.
4: «Погоди!» – донеслось снизу. «Лейтенант, не пускай его! Сейчас я!»
3: «Ты давно так ходишь?» – спросил Саня. «Не очень», – признался Громыхало.
5: «Где-то на той неделе меня с брони скинуло, а вы едете, и я за вами бегом. А до того я и не знал».
3: Саня почесал в затылке. «На той неделе — это значит больше 7 боев назад. В роте принято бой считать за день, просто для удобства. Тут многое принято считать за привычное, хотя оно только похоже. Как саму роту полковник да и обозвал ротой». «Ладно», — подумал Саня. «Что у нас было на той неделе?» «Да ничего особенного, на войне как на войне. Надо сказать, на той неделе славный гвардейский экипаж Малешкина очень даже неплохо воевал, потому что комбат попросил. Не приказал, не потребовал, а именно по-человечески попросил бросить валять дурака ради полковника, ради всех наших, и был очень убедителен. А уж до того Саня похулиганил изрядно». Появился домешек с сумкой и примерился было кинуть ее Громыхале, но передумал и положил на самый край брони.
4: «Гранаты возьми! Только взрыватели привинти сразу!»
3: Наводчик подтолкнул сумку, та сползла по борту, Громыхало ее подхватил.
5: «Да зачем?» – сказал он, вешая сумку на плечо.
4: «Мало ли!» – объяснил домешек.
3: «Иди, Громыхало», – сказал Саня. «Только осторожно. Помни, мы очень на тебя надеемся».
4: «Ты у нас один такой!» – добавил наводчик.
3: Маленький солдат приосанился, заверил, что все сделает как надо, и бодро зашагал в сторону холмов, копаясь на ходу в сумке.
4: «Не взорвался бы, балбес!» – пробормотал домешек. «Зачем я ему гранаты дал?» «Проявил заботу, понимаешь. В кого он их кидать будет? В танки?»
3: Он несмело подобрался к борту машины и уселся, свесив ноги вниз.
4: «Привыкать буду. Иди сюда, лейтенант!»
3: Малешкин осторожно сел рядом. Показалось неуютно, но терпимо. Внизу была трава, как нарисованная. Впереди кусты, ненастоящие. Сверху небо, словно картонное. Позади холмы и уходящая в их сторону крошечная фигурка. Новая карта. А присмотреться все как раньше, только нет противника.
4: «А вдруг, — подумал Саня, — немцам тоже надоело».

0: Младший лейтенант Малешкин погиб нелепо и несправедливо. Иногда война так делает, чтобы люди не забывали, кто тут хозяйка. В тот день танковый полк ДС Хода взял Колодню и закрепился в деревне, поджидая отставшую пехоту. Немец вяло постреливал из минометов, поэтому экипажи самоходок уселись обедать в машинах. Война дырочку нашла. Осколок влетел в приоткрытый люк механика-водителя и чиркнул Малешкина по горлу. Саня помнил, как это было. Мгновенный ожог, и вдруг отнялись руки-ноги. И он взлетает, недоуменно разглядывая сверху младшего лейтенанта Малешкина, уронившего голову на грудь и тянущихся к нему перепуганных ребят. «Да вы чё? Да я же вот он!» — хотел сказать Саня. Но его потащило выше, выше, сквозь броню, и под ним уже была его машина, и освобожденные деревни, и поля, и леса. И вдруг распахнулась вся родная страна от края до края, и он еще успел подумать, какая это красота, и позавидовать летчикам. И уже понятно было, что лететь ему так до самого-самого неба, вернее, до самых-самых небес, и начнется там нечто совершенно новое, и сам Саня Малешкин был уже другой, а предстояло ему стать вообще совсем другим, и казалось все это невероятно увлекательным, и по ребятам он не скучал, твердо зная, что их в свой срок ждет такое же удивительное путешествие. И тут будто оборвалась ниточка, тянувшая освобожденную душу вверх. Вокруг Сани схлопнулась пустота и тьма. И во внезапном мгновенном прозрении ему открылось, что он какой-то неправильный, не такой, как все, не настоящий, и дальше вверх ему ходу нет. Обожгло ледяным холодом, Саня вскрикнул, рванулся, но пустота и тьма держали цепко, и он зашелся в вопли от безысходности и страха. «Навеки здесь! За что? Неужели это ад? Неужели он такой пустой, вечное одиночество?» И тут его так садануло лбом об панораму, что искры посыпались из глаз. Саня проморгался, обложил по матери щербака, устроился ловчее в своей башенке, высмотрел удобную позицию и приказал механику взять левее. Впереди 34-ки слегка замешкались, будто случайно подставляя немцам фланг, и зверобои только ждали, когда враг на это клюнет. Никакой командирской башенки Сане раньше не полагалось. Он воевал на Су-85, но сейчас в сотый чувствовал себя как дома и очень радовался, что была у него хорошая машина, а теперь замечательная. Да, окажись у него такая в Антополь-Боярке, когда они с ребятами завалили пару настоящих Т-6, а не того, что обычно принимают за тигры. Ох, они бы там наколошматили. Су-100 была просто чудо. Мало того, что в ней замечательно работала связь, и Саня теперь слышал все переговоры внутри подразделения. Но главное, каким-то волшебным образом перед твоими глазами маячила карта, на которой обозначались наши и немцы, и если кто из наших заметил врага, сразу видели его и все остальные. А как легко стало управлять экипажем, не успеешь захотеть, а ребята уже сделали. О том, что все это бред, морок, страшный сон, у Малешкина появилось время подумать только когда его снова убило. Т-4 выскочил сбоку и влепил болванку в упор. До этого мгновения Саня ни о чем не размышлял, он просто дрался, упиваясь боем, старался драться как можно лучше и чувствовал себя прекрасно. Но тут рванула боеукладка, и гвардейский экипаж младшего лейтенанта Малешкина разнесло в клочки, размазало кровавыми пятнами по обломкам брони. Господи, как это было больно! Саня даже закричать не мог. В долю секунды осталась от Малешкина только крошечная точка его сознания, ошеломленное запредельной смертной мукой. И снова он взлетел над полем боя, только не воспарил легко, а швырнула его вверх грубо и властно неведомая жестокая сила. И все-таки он успел сквозь боль удивиться. Самоходка внизу чадила, понуро опустив пушку, а ведь, казалось, машину должно было взрывом разложить на запасные части. Полет был недолгим. Едва под Саней разверзнулась вся картина боя до границ карты, как свет померк, и Малешкина поглотила знакомая ледяная тьма. Но теперь, вот чудо, он во тьме страдал не один. «Ну чё ты, лейтенант?» — сказал знакомый голос. «Кончай ныть! Мы с тобой и всем хреново!»
1: «Ребята, вы здесь?»
0: «А ты как думал? Погубил нас твой любимый полковник!»

Герой Советского Союза полковник Дэй был танкистом еще в испанскую, знал военное дело прекрасно и таскал за собой самоходчиков в лобовые атаки не от хорошей жизни. 193-й отдельный танковый полк был настолько потрепан, что буквально одна дополнительная машина, способная двигаться и стрелять, могла решить исход боя, склонив чашу весов на нашу сторону. Как и получилось, в Антополь-Боярке, куда неопытный Саня Малешкин заехал случайно, по молодой глупости и чистому везению, потеряв связь, проворонив отступление наших, вырвавшись вперед по флангу, прикрытому дымом от горящих машин. В итоге именно Саня с одной единственной самоходкой навел в селе такого шороху, что немцы обалдели, дрогнули, и когда наши всей силой навалились, побежали. Хотя первую атаку отбили играючи. Ведь долбал младший лейтенант Малешкин не кого-нибудь, отборную фашистскую сволочь, у которой и пушки были лучше, и прицелы, и броня. Против Сани дрались настоящие тигры, в которых сидели эсэсовцы из дивизии «Тоттенкопф». Может, не очень хорошие танкисты, зато отчаянно смелые душегубы. И вот с этими головорезами Саня провернул штуку особо ценную, когда взять противника можно только в лоб. Просочившись в одиночку с краю, он немцев отвлек на себя и крепко удивил. Так удивил, что фашистские наводчики с шикарной цейсовской оптикой даже ни разу в него не попали. А Саня их за это на два танка наказал. А пока немцы соображали, что за черт орудует у них на фланге, наши таки двинули им в лоб и по лбу. И полковник Дэй тогда заявил: «Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось». И велел представить Малешкина к герою, а экипаж к орденам. И комбат Беззубцев подумал, только никому не сказал, что теперь его батареи точно конец.

0: Для успешной боевой работы на картах надо было постигать самую, что ни на есть, самоходную науку. Стать незаметным, подвижным и метким. Осваивать, собственно, то самое, чему Малешкина учили ради обыкновенной войны. Но едва Саню с ребятами уронило вниз, в новую машину, экипаж мигом сдурел. Его охватила горячка боя, как и всю батарею и всю роту. Словно полковнику Дэви опять поставили задачу выбить немцев любой ценой, да побыстрее. Танки рванули вперед, будто на скипидаренные, самоходки неслись следом. Малешкина накрыло неописуемым счастьем. Себя не помню, он наслаждался всем этим. Неукротимым движением стальной лавины, рокотом дизелей. Даже звонкий лязг гусениц, которые танкисты и самоходы терпеть не могли, звучал тут на карте музыкой. Накрыло счастьем. А потом накрыло 15 сантиметрами по голове. Малешкин удачно встал, удачно выцелил панцера, зашиб его с одного выстрела, довернул на следующего. И тут Хуммель, только ждавший, когда кто из наших засветится, положил Сане фугаску на крышу. По ощущениям, самоходка просто развалилась. И вместе с ней развалился младший лейтенант Малешкин. Господи, как было больно! А когда немного отпустило... Из холодной темноты проскрипел зубами домешек.
1: Лейтенант, тут нафига? Я ведь сказал тебе, что мы не успеваем взять второго. Он уходил за скалу раньше, чем Осип зарядит. И чего ты ждал, стоя на месте, пока нас прихлопнут?
0: Я хотел отойти, сказал Малешкин. Я все видел. Просто не смог почему-то.
1: В следующий раз смоги,
0: только и сказал домешек. Он будет следующий.
1: Готов поспорить, сказал наводчик. Готов поспорить, это наказание нам очень надолго. По вере нашей.
0: Нет. Понимай, как хочешь, Мишка, не в вере дело. Тут совсем другое. Я еще не до конца понял, но обязательно разберусь.
1: По-твоему, мы не в аду?
2: Вот дураки-то. Сказал Бянкин.

Бой, в котором Малешкин заработал представление к звезде, прошел для полка в целом очень удачно. И никто старался не вспоминать, как глупо потеряли на ровном месте Пашку Теленкова. Сгорел вместе с экипажем. Потому и погиб, что на ровном месте. Как было приказано, Теленков шел в 100 метрах за танками ДМ. Поддерживал их, что называется, огнем и маневром. И остальные машины батареи также шли головой вперед на смерть. И на месте Теленкова, которому «Тигр» закатал болванку в слабое место, люк механика-водителя мог оказаться кто угодно. Не сегодня, так завтра, если и дальше ходить в лобовые атаки. А придется, ведь у ДС свой приказ. Немца гнать, пока бежит, и полковник будет гнать, пока сам не упадет. Вопрос был не в том, когда придет твое время гореть, а сколько вообще батарея продержится и кто уцелеет, когда не останется машин. Вот что заботило комбата Беззубцева. И вот почему нелепая гибель Саши Малешкина словно ударила его под дых. Только-только этот малыш почувствовал себя командиром, и Беззубцев уже готовился внимательно следить за ним, поддерживать, вовремя щелкать по носу, чтобы не взорвался и не пропал. А тут война сама решила, что с Саней хватит. Это было до того несправедливо, что суровый по натуре комбат едва не расплакался. И даже полковник Дей, великий воин, не щадивший ни себя, ни своих бойцов, на мгновение показался растерянным, когда ему доложили о смерти Малешкина. Любить Дея за это больше комбат не стал, но увидеть нечто живое в человеке, который рано или поздно тебя подведет под монастырь, было хотя бы занятно. А то совсем грустно помирать, зная, что ты загнулся по велению существа, не только лязгающего голосом, как гусеничный трак, но и одушевленного примерно в той же степени. Полковник хотел посадить на машину Малешкина одного из безлошадных лейтенантов-танкистов, но Беззубцев его опередил своей властью, назначив командиром расчета Домешика. Наводчик был, конечно, недоволен, но это никого не волновало. Полковнику комбат хмуро сообщил, что у самоходов артиллерийская специфика, и от танкиста не будет никакого толку. А сержант Домешек — бывалый вояка с подготовкой едва ли не офицерской. Что бывалого вояку погнали из офицерского училища за раздолбайство, если честно, за упорное нежелание становиться командиром, знали в батарее все. Ну, покантовался человек в тылу после госпиталя. С кем не бывает. Что Домешек сам танкист и в госпиталь угодил прямиком из 34-ки, тоже было известно. Об этих интригующих подробностях комбат докладывать не стал. Они полковника не касались. Комбату не нужны были чужаки на батарее, и все тут. Жить батарее Беззубцева оставалось всего ничего. Пару дней буквально. «31 декабря 1943 года, когда обе воюющие стороны потихоньку готовились к негласному короткому перемирию в районе полуночи, измученный полковник, третий месяц не вылезавший из танка и сам чудом живой, задумал испортить немцам праздник. Танкисты сидели в редком лесочке и из последних сил ковыряли землю, чтобы сгрудиться вокруг печек в ямах под машинами». Тем временем немец жировал в хорошо сохранившейся деревне и еще имел наглость вести оттуда беспокоящий огонь. Взять деревню прямо сегодня приказа сверху не было. Действуйте, сказали, по обстановке, и понимаем ваши стесненные обстоятельства. Но тут поневоле сам захочешь поменяться с противником местами. Вот сейчас, пока еще светло, выгнать Ганса на мороз и пускай там бродит. К ночи только очухается, а вось до следующего года назад не сунется. Беззубцеву эта затея не понравилась с самого начала. Полк остановился в лесу не из любви к природе. Чтобы нормально двигаться вперед, не хватало боеприпасов, топлива, пехоты, а главное, элементарных человеческих сил. 193-й отдельный танковый мог сейчас называться полком только на бумаге, который все стерпит, и держался на честном слове. «Выбить немца из деревни еще сумеем, чисто из вредности». А вот если дальше дело пойдет наперекосяк, резервов уже никаких. А на войне что угодно может пойти наперекосяк в любой момент. Тут-то нас расчехвостят. Но лезть под машину и встречать там Новый год с печкой в обнимку комбату тоже не улыбалось.
Когда ему сказали, что никто на этот раз не гонит самоходов в атаку, а напротив, их задача скрытно уйти на фланг и работать, почти не высовываясь из леса, по заранее разведанным целям, а потом уже по всем, кто подвернется, Беззубцев прямо удивился. Атака не задалась с самого начала. Едва наши двинулись, повалил густой снег, да такой, что аж стемнело. Если мы ни черта не видим, то немцам и того хуже, решил, да и знай, погонял своих. Обе стороны почти одновременно открыли беспорядочную пальбу, в молоко, имевшую чисто психологический смысл. Немцы все больше дурели, наши все больше зверели. Дэй очень надеялся на такой эффект, потому и приказал, не считаясь с пустой тратой боекомплекта, вести массированный огонь схода. «Полный вперед и побольше шуму, а упремся, разберемся!» На важность стрельбы схода обращал внимание танкистов сам верховный главнокомандующий, который в наведении шухера кое-что понимал. Единственным, кто точно знал, куда стрелять, был Беззубцев. Однако и его батарея, в свою очередь, выглядела для немцев единственной маломальски понятной мишенью. По ней сразу начал садить Ванюша, но быстро заглох. Немцы не озаботились перетащить миномет, а он у Беззубцева стоял в списке целей номером первым. Отстрелявшись, батарея ушла на запасную позицию и там замерла, безуспешно пытаясь выудить из танкистов хоть какие-то свежие целеуказания. Пору было выбираться из лесу и ползти к деревне. Но там творилось черти что. 34-ки уже ходили у немцев по головам, а орудийная пальба становилась только злее. Кто же знал, что именно тогда, когда нам это было совсем не надо, в деревню вперлась колонна немецкой бронетехники. Танкистам да и оставалось только развивать успех, не сходя с места. Куда ни стрельни, отовсюду лезет противник, а дистанции такие, что разница в бронепробиваемости не играет роли. Лишь бы снарядов хватило. Самым трудным в круговерти и неразберихе было не поубивать своих. Беззубцева позвали на подмогу, когда он уже весь извертелся. И лезть в деревню не пойми, с какого края было неразумно, и сидеть дальше в лесу глупо. Комбат вывел машины на поле, и тут же в батарею едва не врезались две пантеры, ехавшие в обход деревни и сослепу заплутавшие. «Будь столкновение лобовым, еще бабушка надвое сказала бы, у кого сегодня праздник». Тот же домешек, увидав перед собой какую-то непонятную черную кучу, саданул бы в нее болванкой, не раздумывая, а потом хоть трибунал. Но танки зашли откуда не ждали, сбоку по широкой дуге. Там их вроде бы заметили, но вроде бы приняли за наших, и вроде бы доложили, мол, кто-то мимо ковыляет, но вроде бы доложили непонятно кому. Немцы, точно зная, что друзей у них здесь нет, едва наткнулись на батарею, разбираться не стали, достойна ли эта цель, а принялись лупить самоходкам в борт на пределе скорострельности. И за какие-то полминуты сожгли всех напрочь, никто даже не выпрыгнул. Ледяная тьма ждала артиллеристов. А во тьме их ждало много такого, чего они не хотели бы знать.

Попади Малешкин на карты в другой компании, он бы долго не мог понять, что тут к чему, да и не хотел бы. Носился бы, стрелял, побеждал и погибал. Саня еще не навоевался, ему только-только предстояло войти во вкус настоящей боевой работы. И вдруг такие волшебные условия. Знай себе, бей фашиста, да в ус не дуй. Красота, тепло, уютно, чисто. После выстрела никакого задымления в машине. Есть не хочется, курить не хочется, ничего не хочется, только воевать. Одна неприятность. Даже успешный бой завершался прыжком во тьму. Просто если тебя не убили, это было не больно. Но претерпеться к ожиданию нового боя во тьме оказалось можно, тем более в хорошей компании. Как раз компания и растрясла Саню, заставила очнуться. Домешек, Бянкин и Щербак навоевались в земной жизни, мягко говоря, до отрыжки. Нет, там-то они готовы были идти до Берлина, но здесь больше всего беспокоили два вопроса. Куда их, собственно, угораздило, и какая чертовщина с ними на картах творится? О самом главном и жутком, что они за выродки такие, которым места нет ни на небесах, говорили редко, полунамеками и шепотом. Сначала надо разобраться, в чем вообще дело. Щербаку очень не нравилось, что стоит ему попасть за рычаги, как он превращается в безмозглый придаток машины. Домешек прилипал к панораме, Бянкин, знай себе, кидал снаряды в пушку. У них не было ни секунды передышки, ни мгновения задуматься. Они просто воевали. «Но ведь надо воевать! Наши же дерутся!» — сказал Саня. «Это правильно!» — согласился Домешек. «Но я как-то привык воевать своим умом. И ты, лейтенант, тоже. Одно дело приказ, совсем другое, как мы его выполним». Саня вспомнил, как его заклинило на ровном месте, когда надо было отъехать хотя бы метров на 20, и призадумался. В следующем бою они попытались самую малость оглядеться трезвым глазом и начать действовать осознанно. Получалось не очень. Попав на карту, экипаж будто пьянел. Там все было хорошо, все было как надо. Только во тьме все было плохо.

0: к Щербаку и попытался схватиться за рычаги. Механик такого прямого указания на свою слабость не вынес. То ли зарычав, то ли застонав, он дал по тормозам, и самоходка замерла.
1: «Ребята!»
0: — заорал Щербак.
1: «Я смог!»
0: Тут их сожгли, и этот болевой шок окончательно высвободил экипаж. В начале следующего боя Бянкин открыл верхний люк и высунулся наружу. И вдруг захохотал.
1: «Мишка!» — позвал он. «Ты только посмотри!»
0: Домешек выставил наверх голову и тоже заржал.
2: «Что у вас там?» — спросил Саня.
0: Он уже взялся за защелку своего люка, но было как-то боязно. Мало ли что, ребята смеются. Может, им смешно, а тебе покажется страшно. А бояться младшему лейтенанту Малешкину надоело. Страха он наелся досыта.
1: «Не поверишь, что там у нас, лейтенант! Громыхало у нас там!»
2: «Че громыхало?»
1: «Ну вот такое громыхало! Из деревни Подмышки Пензенской области!»
0: Малешкин выпрыгнул из люка, будто на пружине. Когда горят, и то не всегда так выскакивают.
1: «Здрасте, товарищ лейтенант!»
0: Обрадованно приветствовал его маленький солдатик.
2: «Откуда он тут?»
0: Саня обернулся к Домешику.
1: «Спроси, чего полегче, лейтенант!» «Давно здесь сижу», — сообщил Громыхало.
2: «А ты почему там?» — Саня ткнул пальцем в небо. «С нами не говоришь!»
1: «А это где?»
0: — удивился Громыхало и посмотрел вверх. И тут, наконец-то, вся компания как следует огляделась по сторонам. Через оптику и смотровые щели этот мир выглядел немного странно, а сейчас чистыми глазами видно было, он попросту не настоящий. Словно его нарисовали.
2: Нарисовали прекрасно, ярко, четко, достоверно. Красиво сделали.
0: В наушниках у Сани бубнил комбат и толкал в затылок неведомый местный кукловод, повелитель марионеток, да так настойчиво, что руки невольно подергивались, но Малешкину впервые было все равно.
1: «Кино!»
0: — только и сказал Бянкин, провожая взглядом уходящую вперед батарею.
1: «Кино!»
0: — Домешек кивнул.
1: «И немцы!»

0: Громыхало сидел на корме машины, как приклеенный. И когда в самоходку попадало, ничего особенного не чувствовал, только дергался поначалу, а потом вообще привык. Никуда он после гибели машины не возносился, а так и торчал на обугленной броне, пока зверобоя не кидал на следующую карту, где тот становился вдруг новеньким и опять шел в бой. Солдат пытался достучаться прикладом в люки, но те оказались заперты, и никто изнутри не отзывался. Еще немного, и Громыхало свихнулся бы от тоски и одиночества. Он был уверен, что угодил в преисподнюю. «Не дури», — посоветовал Бянкин. «Мы за правое дело сражались, нам в аду не место».
1: «Может, до того нагрешили», — буркнул солдат.
2: «Война все списала», — отмахнулся Домешек.
0: «Тогда где мы?» — спросил Саня. «Если мы не в аду, то получается, это такой специальный рай для танкистов?»
2: «Ну его к чертовой бабушке такой рай!» — крикнул из машины Щербак. «Каждому воздастся по вере его!» — напомнил Домешек и подмигнул Сане.
0: «Да я!» — крикнул был Щербак и умолк. Задумался. «Вот дураки-то!» — сказал Бянкин и полез обратно в машину.
3: «Ты сам-то понял, что сказал Мишка?» — спросил Саня, чувствуя, как покрывается холодным потом. Хотя мертвые вроде не потеют, но ощущение было именно такое.
2: «Ну, лейтенант, ты же первый был против религиозной постановки вопроса. Сам говорил здесь что-то другое. Припоминаю по этому поводу еще один анекдот. Приходит Абрам в синагогу».
4: «А если по вере?»
0: — вырвалось у Сани.
4: «Вот оно. Что я видел в жизни, кроме войны? И во что верил? Я победить хотел фашистов. Только боялся, что меня с машины снимут. Каждую минуту боялся. Да я на войне по-настоящему всего день прожил, и тут меня срезало. Один бой, и готов, Саня Малешкин. Когда мне было в себя поверить? Ну вот какая вера, такой рай? Недоделанный. Игрушечный».
0: Наводчик глядел на Саню усталыми грустными глазами.

0: «Не бойся, лейтенант. Это все вообще не по правде», — сказал он наконец.
1: «Почему?»
0: «Потому что иногда я вспоминаю, как ты погиб. И вдруг вижу, что все не так. Я прекрасно помню, что ты остался жив-здоров. Это меня убили».
2: «Как тебя?» — буркнул Саня.
0: «Почему тебя?» «На войне, как на войне, лейтенант», — Домешек криво усмехнулся. «Только дело было не зимой, а летом. Та же самая история. Мы проскочили в деревню по краю поля под прикрытием дыма. Ты бежал перед машиной, потому что Щербак растерялся. Все в точности, но летом. И мы сожгли два тигра. Второй успел перебить нам гусеницу. Машина на заднем ходу разулась. Мы залегли вокруг нее, отстреливались. А потом громыхало сцепился в рукопашную с немцем, который вылез из-за хаты с Фаустом. Я побежал на помощь, убил немца, и тут меня с пулемета очень больно».
2: Подождал, все так же устало, глядя на Саню, и добавил:
0: «Вы меня очень хорошо похоронили, спасибо, я был тронут. Честное слово».
2: «Хорошая Мишке досталась земля», — пробасил из машины Пянкин.
0: «Мягкая, как пух», — прошептал Саня.
2: На глаза навернулись слезы. Малешкин шмыгнул носом и отвернулся. Через несколько дней Сане удалось поговорить с Пашкой Теленковым. Не обменяться данными, а именно по-человечески поговорить. Их самоходки как раз встали рядом в засаду. И так остались стоять. Теленков чувствовал себя терпимо, просто устал от всего этого. Он еще не пробовал высунуться из машины, но, к счастью, уже научился владеть собой и подчинил экипаж. В разговоре открылось нечто странное. Во-первых, Пашка своего экипажа не знал. Это оказались какие-то совершенно новые для него люди. Во-вторых, и не люди вроде. Послушные, но бесчувственные куклы с пустыми глазами. Теленков на войне навидался трупов, так эти и на мертвецов не были похожи. Куклы и куклы. И слава богу, все лучше с игрушечным экипажем, чем с неупокоенным.
1: «Я их крестил поначалу», — сказал Пашка, смеясь. «Перекрещу, и жду, что будет. А им хоть бы хны».
2: Насчет идеи рая для танкистов Теленков высказался нецензурно, но признавать себя в аду тоже не хотел.
1: «Про чистилище слыхал?» — подсказал Домешек, хитро
2: щурясь. Идею чистилища Теленков отверг. Это заведение ему представлялось чем-то вроде запасного полка.
0: «Ладно, вылезай», — сказал Малешкин. «Хоть посмотрим на тебя. Ничего, не бойся, мы рядом».
2: В земной жизни он не стал бы так запросто командовать, что Теленкову делать и чего не бояться, но прежнего Сани Малешкина уже не было. В командирской башенке открылся люк, высунулась голова.
1: «Ого!»
2: — сказал Теленков. С соседней машины ему дружно помахали руками. Теленков огляделся, снова сказал «Ого!». Тут заметил громыхало и вылупил глаза.
1: «А это что?» — спросил он.
0: «Это наш десантник Громыхало», — объяснил Домешек. «Его никто не звал, он как-то сам прилип. Сидел на броне черт знает сколько боев подряд».
1: «Бедняга», — сказал Теленков. «Я бы помер».
0: «Да мы и так померли», — обрадовал его Саня. «Чего ж теперь волноваться?»
1: «Это понятно»,
2: — Пашка слегка поморщился.
1: «Я в переносном смысле. Делать-то что будем?»
2: «Пока не знаю», — честно признался Саня.
1: «А наши дерутся».
2: Вдалеке грохотал бой. Наши прорвались к немецкой базе.
1: «Семена сожгли!»
2: Пашка дернулся было назад в машину, и машина дернулась вместе с ним.
1: «Да погоди ты! Ну сожгли и сожгли! Сколько он уже горел? 100 раз!»
2: «Тоже верно», — согласился Теленков. «Просто неудобно как-то».
0: «Ты устал воевать, ты о госпитале мечтал. Чего теперь здесь суетишься?»
1: «Да не устал я, просто чувствовал, вот-вот убьют, одеваться некуда», — объяснил Теленков. «Нервишки разгулялись, вот я и ныл о том, как хорошо в госпитале».
2: «Отсюда точно деваться некуда», — сказал Саня. «Ну и воевать не обязательно».
1: «Это ты не слышишь, как нас с тобой комбат матом кроет?»
2: «Прекрасно слышу, ну и что?» «Пашка, тут все неправильное. не настоящие.
0: И сами мы какие-то не настоящие, вернул Домешек.
2: Теленков поглядел на него очень внимательно.
0: Поэтому нас и в рай не пускают, высказал Домешек то, о чем все побаивались говорить. Да чего там, для нас даже в аду места нет. Бабушкины сказки!
2: Теленков отмахнулся. Все равно здесь война не взаправду, убежденно сказал Саня.
1: Да я и спрашиваю, делать-то чего?
2: Давай ее похерим для начала, эту игрушечную войну. Наплевать, кто в нее играет, бог или дьявол. Похерим, а там видно будет. Теленков пожал плечами. Толку-то?
0: А вдруг, если мы упремся, игрушка сломается, ляпнул Домешек.
1: Вот дураки-то!
2: Сказал Бянкин с неким даже восхищением. Уговорить Теленкова больше не воевать оказалось неожиданно трудно. Очень он не хотел подводить комбата. Малешкин тоже не желал Беззубцеву никакого зла, просто был уверен, если всем вместе упереться, что-то может произойти в этом понарошечном мире, отчего всем станет лучше и комбату в первую очередь. Легко поддался Зимин, которому надоело гореть. В прежней жизни его подбили только раз, зато с одного снаряда насмерть, и теперь на картах он любое попадание в свою машину переживал мучительно, все не мог привыкнуть. Чигничка колебался. У него были какие-то идеи насчет всего происходящего, которыми он не спешил делиться. Кажется, он побаивался, что если проявлять свободу воли, станет только хуже. Комбат Беззубцев вообще не понял, чего от него хотят. Комбатом здесь управлял железной рукой не только кукловод, но еще и полковник Дей, суровый военачальник. Выбраться из-под такого двойного гнета было бы очень нелегко. На предложение высунуться из машины и поговорить, комбат ответил: «Трепаться после войны будем». Пообщаться с командирами танков пока не удавалось. Танки ездили закрытые по-боевому, переговаривались односложно. Сдружиться с танкистами Дэя в прежней жизни никто из самоходов не успел, даже фамилии толком не знал. И было подозрение, что там не только экипажи, но и командиры куклы. Так или иначе, со следующего боя экипаж Малешкина начал бессовестно дурить, как это называл комбат. Зимин пропадать, а Теленков халтурить. Да и Чигничка не лучшим образом вел себя. Вроде бы все в наличии, а никого не докличешься. Вялый, неисполнительный, еле ездит, лениво постреливают, а то просто замаскируется и нету. Благодаря низкому профилю Су-100 пряталась отменно. Не видать, пока буквально не наткнешься на нее, а тут еще как нарочно у всех появились маскировочные сети. Наконец, в один прекрасный день батарея просто встала и никуда не поехала. «Мы сказали, будем охранять базу». «Отличная ведь идея! Вы там давайте катайтесь по карте, а мы тут спрячемся, если что, граница на замке! И не беспокойтесь за нас!» С несчастным Беззубцевым случилась истерика. Он натурально потерял самообладание, принялся ездить от машины к машине и пытался их толкать, как будто они от этого сдвинулись бы с места. Да не тут-то было. Самоходка не танк, чтобы толкаться. Ствол впереди торчит, мешает. Озверевший комбат, себя не помня, распахнул люк и выскочил наружу. И увидал, как с машины Малешкина ему улыбаются и машут. Малешкин рассчитывал на одно, а вышло совсем другое. Саня надеялся, что Беззубцев, взрослый и мудрый, сразу поймет смысл заговора лейтенантов, так обозвал их предприятие «Ехидный домешек», и если не возглавит его, то хотя бы присоединится. Увы, у комбата было свое видение долгой ответственности. Он вроде бы очень быстро понял, куда их занесло и что тут творится. Осмотревшись по сторонам, он признал, что это все декорации и даже, Саня слов таких не знал, профанация и порнография. «Но воевать-то надо», — сказал он. Саню он этим выводом просто огорошил, тот только глазами захлопал. Теленков и Зимин беспомощно развели руками. Чигничка сидел на своей башенке и явно ждал, чья возьмет. Несколько минут они припирались, но комбат был неумолим. «Нельзя оставлять танкистов без поддержки», — говорил он. «Нехорошо так, неправильно. Пускай тут все неправильно, но смотреть, как наши горят, еще хуже».
3: Что интересно,
2: Беззубцев обмолвился, полковник Дэй умер от ран летом 1944-го. То есть они успевали вести какие-то внеслужебные разговоры, и это Саня запомнил. Куклы так не поступают. Значит, Дэй был живой. Ну, в смысле, такой же, как он. И нечто странное в его хозяйстве происходило. Иногда танки начинали разбредаться, это и Беззубцев видел, и Саня недавно заметил какие-то необъяснимые маневры.
0: «Если у него там одни куклы, может быть, полковник устал, — предположил Домишек. — Не справляется с ними со всеми?»
2: «Ну так поможем ему, — сказал комбат. — Надо помочь, сами видите».
0: «Наоборот, — воскликнул Саня. — Мы ему поможем, если будем мешать. Тогда здесь все остановится».
2: «Тогда немцы будут просто убивать нас, ты об этом не подумал?»
0: «Перестанут рано или поздно, — упрямо заявил Малешкин. — И все кончится».
2: «Сан Саныч, друг мой, — сказал комбат, — мы теряем время. Кончится тем, что сюда примчится сам полковник и спросит, в чем дело. Он и так уже на стенку лезет. И всем будет очень стыдно.
0: Пусть приедет. Пусть откроет люк и выглянет. Пусть увидит, что тут все нарисованное».
2: «Молчать! А вам, Сан Саныч, будет стыдно в особенности. Полковник тебя представил герою, а ты...»
0: «Да не хочу я быть героем! — заорал Саня. — Я человеком хочу быть!»
2: И скрылся в люке. Он понимал, что разговор окончен.
3: «Мы тут болтаем, а наши там умирают, — просто сказал комбат. — Сами знаете, умирать очень больно. По коням, ребята!»
2: Четыре машины ушли вперед выручать наших, пытаться вытянуть безнадежный бой. Саня остался на месте. А потом медленно тронулся следом. Все погибли. В следующем бою Саня впервые покончил с собой. Заговор лейтенантов проваливался на глазах. Батарея снова воевала, пристыженная комбатом, и Малешкин ничего не мог никому доказать. А стоять в стороне, когда твои боевые товарищи дерутся... Саня просто вышел из игры. Покинул бронекорпус и уселся на маску пушки. «Разбирайтесь, — сказал, — без меня». Невидимый кукловод дергал за ниточки. Ругался комбат. Рядом переживал громыхало. Снизу упрашивали вернуться Бянкин и Домешек. Саня не реагировал. Машина неуверенно ползла по карте. Без командира ей было трудно. Мимо проскакал легкий немецкий танк-разведчик. Жахнул, почти не целясь. И Саню разнесло в клочки. Он умер с облегчением. Ребята страшно обиделись, потому что мелкий немчик в итоге самоходку заклевал, носился кругами и долбил, пока не задолбал.
0: «Мне все равно, — сказал Малешкин. —
2: Он губил себя и машину бой за боем. Он потерял страх и ощущение боли. Ему действительно стало все равно, не на словах, а на самом деле. Разве что случаи самоубийства иногда веселили. Шикарная была гибель, когда он только высунулся из башенки, и тут ему болванкой снесло голову. Так и свалился на Домешека без головы. Или вот тоже неплохо. Стоял на броне в позе Наполеона, сложив руки на груди. Взяло да просто сдуло Саню Малешкина, а на машине ни царапины. Много было всякого забавного. Экипаж ругался. Оказалось, что без командира ребятам заметно труднее противостоять кукловоду. Они бы сами вылезли из машины. «Пропадай, моя телега, все четыре колеса!» Да теперь сил не хватало. Вдобавок у них перед глазами не маячила карта поля. Поле боя с цветными значками и сигналами внимания на такой-то квадрат. Это полагалось только командиру. Без подсказок кукловода экипаж был тут вроде слепых котят. А слушаться кукловода означало снова стать марионеткой. Ребята мучились. Саня изводил их и себя заодно, но держался стойко. Он не хотел во всем этом участвовать. Потом на броню кое-как выполз Домешек. За ним вскоре Бянкин. И Щербак приспособился спать за рычагами. Ну, не по-настоящему, но как бы отключаться. А потом Малешкин заметил, что опять Зимин пропал куда-то. И Теленков не спешит. И Чигничка не туда заехал. И странное творится с нашими танками. Вроде бы воюют, а приглядишься — катаются. На прогулку выехали, понимаешь, дурака валяют. Саню еще убить не успели, когда рядом остановилась машина Беззубцева, и голос комбата очень мягко произнес:
4: «Сан Саныч, у меня к вам просьба».
2: «Старик наш сдает», — говорил комбат. «Ты не думай, я многое понимаю и кое-что знаю, уж побольше твоего. Полковник все это время с самого начала что-то мудрит со своими танкистами. А еще у старика очень сложные отношения с тем, кого вы зовете кукловодом, с этим местным башком». Саня сидел на башенке и молча слушал. Рядом торчали из люков Бянкин с домешиком, на корме примостился Громыхало, но комбат словно не замечал лишних ушей. Да и говорил он вроде бы с одним Малешкиным, а на самом деле обращался ко всему мятежному экипажу. «Давайте понимать, что полковник, да и самый опытный из нас», — говорил комбат. «У него свои идеи насчет всего этого и свои методы. А еще на нем громадная ответственность и сплошные куклы в подчинении, человеческим словом не с кем перекинуться. Если мне было в 10 раз труднее очнуться, чем вам, то ему в 100 раз труднее, чем мне. Но я знаю, он давным-давно очнулся. И он пытается сделать что-то. Пытается как может. Из последних сил. Свой экипаж и еще 9 командиров с экипажами — одни куклы. Да вы представьте, каково ему! Давайте мы из последних сил будем делать то, что сейчас нужно полковнику», — сказал комбат. «Давайте верить ему. Просто чтобы у нас была чистая совесть. Когда он сломается, мы увидим. Если он выиграет, мы тоже увидим. Я думаю, осталось недолго. Тут что-то происходит. Короче, давайте еще немного повоюем». Саня неуверенно теребил провод шлемофона. Он, честно говоря, здешнего полковника да и видел фанатиком боя, убежденным, что попал в рай для танкистов. Или в ад для танкистов. Разницы никакой. Слова комбата поколебали его уверенность. О том, что запертый в своем КВ полковник оторван ото всех и сражается с богом нарисованного мира в одиночку, пытаясь расшевелить кукольные экипажи и чего-то добиться от них, Саня раньше не думал.
5: «Я ведь надеялся, что он приедет к нам и вылезет из машины», — сказал Саня. «Он бы увидел, что не один такой. Почему вы не захотели?»
2: «Ничего бы он не увидел», — сказал комбат, опуская глаза. Повисло неловкое молчание. Слышно было, как вдалеке начали долбить танки Дея.
4: «Я думаю, что-то со стариком вышло неправильно, еще когда его в первый раз бросило сюда из тьмы. Что-то сломалось, не знаю. Сам понимаешь, Сан Саныч, где война, там всегда неразбериха. И обязательно кто-то или что-то пойдет наперекосяк. Или наоборот, это мы с тобой поломанные, неправильные. А с полковником все так, как должно здесь быть».
2: «Он не может открыть люки?» — быстро спросил Саня.
4: «Ну, если хорошо приглядеться, то ищет смотровые приборы. Он управляет боем только по карте. По такой же карте, что у тебя перед носом, понимаешь?»
6: «Мама родная», — прошептал домешек.
4: «Еще он кое-что видит глазами своих командиров, но...»
2: Снова пауза, и комбат по-прежнему разглядывает сапоги.
4: «Я нащупал его там, во тьме», — сказал Беззубцев
2: и наконец-то поднял взгляд на Саню. В глазах комбата была гордость. Гордость и боль.
4: «Мы поговорили. Для полковника вся разница между тьмой и боем, что здесь не холодно и что он видит карту. В остальном полковник слеп. Я не представляю, как мы умудряемся побеждать раз за разом, но у него получается. Заметили, что мы стали побеждать все чаще, даже когда вы, Сан Саныч, хулиганите? Да и товарищи ваши. Так или иначе, старик почти что отнял танкистов у кукловода. Сначала он просто надеялся смотреть их глазами, а теперь в каждом танковом командире сидит частичка полковника Дея.
5: Так пусть в начале боя наши выбрасывают рядом всех. Из любого танка видно, как я на броню вылезаю».
4: «Не видно вас, и нас не видно», —
2: Беззубцев покачал головой.
4: «Ни тебя, Сан Саныч, никого еще».
2: «Нас что,
4: нет?»
2: — спросил Малешкин, холодея. Комбат равнодушно пожал плечами.
4: Есть мы, нет нас. Так или иначе, для куклы этот мир настоящий. Вспомни, мы тоже не очень понимали, в чем дело, пока не высунулись из люков. Пока сами были не лучше кукол. Вчера я стоял на броне, глядя в дуло 34-ки. Кукла не видела меня через прицел. Зато, по словам Дэя, была чудесная погода, легкий ветер шевелил траву, по небу бежали облака. Все понятно, Сан Саныч?
2: Кто мы?
4: Это не имеет значения, твердо сказал комбат. Мы те, кто мы есть. Я, например, все еще твой командир батареи. Ты хотел быть не героем, а человеком, верно? Ну вот и будь человеком, дорогой мой посмертный герой. Кончай дурить. Помоги старику, мало ли, вдруг у него что-то получится.
2: Саня молча глядел на комбата.
4: «Надо помочь, лейтенант!» — проворчал Бянкин. «Помолчи, Осип!» — прикрикнул Домешек. «Что ты понимаешь? Что ты видел? У тебя-то карта не висит перед носом! И башку тебе болванкой не сносила! У лейтенанта свои трудности, пусть думает!»
2: «Дураки вы все!» — сказал Бянкин.
4: «Ну что тут думать-то?»
2: А теперь они сидели на броне и ждали, чем все это кончится. Вокруг не было никого, только неподалеку за кустами едва угадывалась замаскированная машина комбата. Танки куда-то разъехались и тоже затаились. Громыхало давно скрылся в холмах за кормой. И вдруг будто в глазах потемнело.
4: «Ну вот и допрыгались!»
2: В голосе Щербака звучало злое веселье.
4: «Если что, прощай, лейтенант!» «И вы, ребята, прощайте!»
2: Малешкин крепко сжал зубы. Нарисованный мир бледнел. Краски тускнели, детали сливались. Трава стала ровным зеленым ковром, кусты и деревья размазанными пятнами, словно кто-то прошелся по картине мокрой тряпкой. Машинально Саня поднял руку к глазам и застыл.
4: «Вот так, лейтенант!» — сказал рядом полупрозрачный Домешек. Это не карту уничтожают. Это нас стирают с карты.
2: Саня посмотрел на него сквозь ладонь.
4: «Хоть ты-то догадался, кто мы?» — спросил Малешкин уныло.
2: Страха особого не было, одна тоска. И досада, что никто тебе ничего не в состоянии объяснить.
4: «Те, кого можно стереть», — хмуро отозвался наводчик. «Значки на бумаге. Рисунки. Герои из книжки. Тьфу!»
2: Стало трудно говорить. И вроде как дышать трудно.
4: «Мы исчезаем», — понял Саня. «Ух ты, чего обидно! Сколько раз он на картах нарочно подставлялся под снаряд, так это было по своей воле! Сколько раз его убивали, но в бою! А теперь, когда Малешкина бесцеремонно стирали, будто криво написанные слова с классной доски,
2: какой обиды он раньше не знал.
4: «Давай лапу, что ли?» —
2: медленно, глухо проговорил Домешек.
4: «Пока я ее вижу еще».
2: Рукопожатие вышло крепким, хотя сквозь него виднелись заклепки на броне.
4: «А машина почти как настоящая», — прошептал Саня.
2: Он вспомнил прежнюю свою, настоящую машину, убившую двух тигров, и в груди разлилось тепло.
4: «Ух, как мы тогда с ребятами! И пускай комбат подначивает насчет посмертного героя, с тех пор, как я умер, мне это совершенно все равно. Кому интересно, кто ты после смерти? Главное, что я успел, пока был живой. Короткая вышла жизнь, зато есть чем гордиться. Можно было сделать лучше, конечно, и больше, но мне просто не повезло, я не успел. Долго не везло сначала, потом не повезло в конце. Но пока была возможность, я родине нормально послужил. Я человек, — подумал Саня. — За кого бы меня ни держали здесь, я человек! Я человек! — подумал он громко в полный голос. «Я человек!» — отозвался Домешек.
7: «Я человек!» — поддержали Бянкин и Щербак. «Я человек!»